0: Туміда в вопросе украинского урегулирования.
1: Здесь в первую очередь нужно следить за комментариями нашего Министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.
0: Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов. Об этом в ходе заседания правительства заявил его председатель Михаил Мишустин. По его словам, часть этих средств будут направлены на компенсацию затрат предпринимателей и сохранение рабочих мест.
2: Вылов рыбы и ее разведение в тех местах связано с серьезными рисками. Чтобы помочь организациям сберечь рабочие места, направим субсидии трем российским субъектам. Средства получат Крым, Севастополь и Краснодарский край, что позволит помочь возместить часть затрат на операционные расходы для более чем 30 организаций. Рассчитываем, что такой подход даст возможность повысить их устойчивость. Правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются, соответственно, добычей водных ресурсов и их разведением и переработкой.
0: Ранее Михаил Мишустин сообщил о выделении Белгородской области почти 3 миллиардов 300 миллионов рублей на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования, такого как электроподстанции и трансформаторы. Советник президента России Елена Ямпольская призвала сохранить традицию дарить учителям цветы 1 сентября. Она подчеркнула, что благотворительные инициативы не должны реализовываться за счет отказа от знака уважения к педагогам.
3: Мы не успеем оглянуться, и наступит 1 сентября, и наши дети пойдут в школу. И мы столкнемся с очередной так называемой благотворительной акцией, когда призывают в школу не приносить цветы. Не приносить цветы учителям, а потратить эти деньги на благотворительность. Каждый год звучат несколько разумных голосов, которые призывают отказаться от этой порочной практики и от себя лично. Вот просто от себя лично сейчас хочу сказать, что я тоже считаю это нарушение традиции совершенно неправильно. Любая формулировка «вместо цветов учителям» в нарушение традиции, существующей не одно десятилетие, вместо знака уважения, это неправильно. И доброта, и умение разделять чужую боль, и действенное сострадание – это все прекрасные вещи, но воспитывать эти качества и навыки, я абсолютно убеждена, надо иначе.
0: Советник президента Елена Ямпольская выразила надежду, что акция «Благотворительность вместо цветов» будет исключаться из образовательного пространства России. Средний размер пенсии работающих россиян превышает 35 тысяч рублей в двух регионах России, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилась РИА Новости. Согласно данным ведомства, работающие жители Чукотского автономного округа получали в июне 2026 года среднюю пенсию в размере 39 449 рублей. Россиянам, проживающим в Ненецком автономном округе, начисляли в среднем 35 913 рублей. Средний размер пенсии работающих россиян в июне 2026 года составил 23 737 рублей. В аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 21 114 рублей. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матче первого тура РПЛ. Отмечу, что на игру «Динамо Москва» «Крылья Советов» назначен 24-летний Матвей Заика. Другие интересные назначения матча: ЦСКА «Балтик» отработает Иван Абросимов, «Акрон» «Зенит» Андрей Прокопов, «Спартак» Родина Рафаэль Шафеев, «Локомотив» Ахмат Кирилл Левников, «Рубин» Краснодар Артем Чистяков. КДК РФС отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Итальянская футбольная федерация не может договориться с Хосепом Гвардиолой, которого итальянцы хотят видеть на посту главного тренера национальной команды. Федерация готова к существенным тратам, а именно платить Гвардиоле 10 миллионов евро в год, но испанец хочет в два раза больше. Также в шорт-листе итальянской футбольной федерации Антонио Конте, Андреа Пирло и Роберто Манчини. Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Сарукян, представляющий Россию и Армению, проведет свой следующий поединок 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе против Чарльза Оливейры, сообщает Red Fury MMA. На кону будет пояс BMF, которым сейчас владеет бразилец. Хоккей. Легенда клуба НХЛ Чикаго Блэкхокс Патрик Кейн вернулся в команду. 37-летний американский форвард подписал двухлетний контракт с зарплатой 8 миллионов долларов в год. Предыдущие три сезона Кейн провел в Детройте, а за Чикаго выступал с 2007 по 2023 год и завоевал в составе команды три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в пятницу, 24 июля, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, облачно с прояснениями, дожди, местами сильные. В Мурманске плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Сочи плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: На полях страны стремительно расширяется площадь уборки зерновых. Звучат цифры в миллионах гектаров, тонн и десятках центнеров урожайности. Говорится о планах экспорта. На фоне таких ярких сообщений в тени остается труд тех, без кого такие результаты были бы просто невозможны. Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях Михаил Евгеньевич Данилов, генеральный директор АО фирмы «Август», крупнейшего разработчика и производителя химических средств защиты растений. Добрый день, Михаил Евгеньевич.
1: Добрый день, друзья.
0: Михаил Евгеньевич, как зависит урожай от применения химических средств защиты растений?
1: Ну, надо сказать, сильно зависит. Я бы вообще сказал, если мы посмотрим на последние там 30 лет развития сельского хозяйства, то те успехи, которые достигнуты в оловке, в урожайности, это два направления. Первое направление, конечно, важно, это генетика, это новые семена, которые формируют потенциал урожайности. И второе, это средства защиты растений, которые позволяют этому потенциалу дойти до амбаров, а не быть уничтоженным болезнями, вредителями или там, задушенными сорняками. У нас последние годы, к сожалению, экономика такова, что с деньгами все хуже и хуже. И вот иногда мы смотрим на окружающее пространство поставщиков всяких необходимых ресурсов для сельского хозяйства, видим, где происходит оптимизация. Ну, понятно, всякие инфраструктурные проекты режутся в первую очередь, потому что при сегодняшней экономике они вообще не считаются. Стоимость кредитов, стоимость урожая, она не позволяет что-то строить. Вот, идет оптимизация с точки зрения приобретения техники, все больше ее ремонтируют, все меньше покупают новые, мы это видим и по нашим производителям техники. Идет, к сожалению, что совсем нехорошо, оптимизация с точки зрения применения минеральных удобрений, мы выносим питательных веществ больше, чем вносим, от азота еще народ не отказался, то от фосфора того же отказывается, к сожалению. Нельзя оптимизировать два направления. Нельзя сеять некачественными семенами, и нельзя снижать защитные мероприятия. Мы пока и по этому году не видим снижения защитных мероприятий. Ну и тем более надо иметь в виду, что с технологической точки зрения Россия еще не вышла на тот уровень, который, опять же, из технологических соображений достаточно. За последние там, 10 лет, с 15 по 25 год, у нас потребление средств защиты растений выросло приблизительно в 2,5 раза.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Аграрии Ростовской области начали получать топливо напрямую от производителей. Это стало возможно после того, как Минэнерго выделило квоты на 60 тысяч тонн бензина, которые нефтегазовые компании будут поставлять фермерам, минуя биржу и перекупщиков. Новая схема минимизирует скачки цен на топливо. Это позволит сельскохозяйственным предприятиям завершить сбор урожая. С середины июля Россия ограничила ввоз ягод и фруктов из Турции. Под запрет попали персики и абрикосы, вишня, черешня и слива пяти компаний-поставщиков. Эксперты Россельхознадзора обнаружили в этих косточках бурую манилиозную гниль, а также личинок среднеземноморской плодовой мухи и цветочный трипс. Сами по себе эти вредители не представляют угрозы для здоровья человека, однако они опасны для плодовых деревьев и ягодных плантаций, куда могут случайно попасть. Временное эмбарго, как надеется в Российской ягодной академии, не отразится на отпускных ценах. В России запущен бесплатный цифровой сервис для аграриев «Андрей Тимофеевич». Название отсылает к имени известного ученого конца 18-го, начала 19 века Андрея Тимофеевича Болотова. Сервис разработан платформой «Агроточка» с помощью искусственного интеллекта на базе научных статей и методических материалов российских и зарубежных ученых, опубликованных в последние 3 года. Приложение способно, например, мгновенно диагностировать болезнь на основе фотографий или рассчитать нормы внесения удобрений с учетом конкретных погодных условий.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Михаил Евгеньевич Данилов, генеральный директор АО фирмы «Август», крупнейшего разработчика и производителя химических средств защиты растений. В этом году как никогда. Где засушит, где затопит, хватает ли у промышленности препаратов? И как вы оповещаете аграриев о новинках?
1: Ну, о новинках мы оповещаем всячески. Понятно, у нас есть рекламная продукция. Мы газету издаем «Поле августа» ежемесячную. Есть сайты, есть мобильные приложения, есть всякие учебы, встречи, семинары. Что касается, хватает или нет, ну, вот как-то нам везет на события, что события у нас наступают неприятные, которые могут повлиять на рынок в тот момент, когда промышленность пестицидная уже в основном законтрактована. И в 22-м году события начались в феврале, и в 26-м году в Армузе события начались в феврале. К этому моменту уже не только законтрактована большая часть необходимых инпутов и действующих веществ, а уже и привезено, и изготовлено достаточно много. Поэтому если бы все началось в Армузе не в феврале, а в сентябре, вот тут бы нам мало не показалось. Вот, ну, так сказать, слава богу. Хватает. Чего не хватает в этом году? В этом году много рапса и много капустной моли. Инсектицидов специфических, которые направлены как раз на капустную моль, в этом году явно не хватило. Где-то рапс пострадал настолько, что урожая не будет. Ну, вот такой год. И рапсовый, и капустно-мольный.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Вы не задумывались, почему обычная поляна с ее разнотравием так разительно отличается от поля возделанного, того, где стройными рядами колосится пшеница или желтеет рапс? А где же неизбежные васильки, ромашки, полынь, пырей? Вы думаете, их вытеснили сами зерновые? Нет, сработала химия. Наш разговор с директором департамента селекции семеноводства компании «Щелково Агрохим», известным ученым и селекционером Александром Прянишниковым, начался именно с вопроса о частоте химических ударов по зерновым полям.
5: По гербицидам, допустим, мы обрабатываем все два раза. Один раз мы работаем ранней весной, чтобы двудольные снять. И второй раз работаем уже по однодольным растениям, чтобы сорнякам, чтобы можно, говорит, вот получить вот идеально чисто от сорняков растений. Дальше просто сами уже сорные растения уже не произрастают, потому что их убили первую волну. И, по сути дела, они потом не приносят вреда. А вот по фунгицидам, по защите болезни, там, да, я согласен, потому что создаю определенные условия. Патогены могут генерировать, по сути дела, 3-4 поколения. Это за период вегетации. А растения живут практически один год. Естественно, там нужны определенные фунгициды. Но я не считаю, что фунгициды такие вредоносные по отношению непосредственно к здоровью человека. Мало того, если мы говорим о современных препаратах, они имеют определенный класс безвредности для здоровья человека. Поэтому в этом вопросе как-то мы сильно не волнуемся насчет того, что насколько они вредны именно для здоровья человека. В какой-то степени вредны инсектициды, но они тоже ограничены. Это против насекомых, которые влияют на именно состав определенных паразитов, вредителей именно зерновых культур. Но они то же самое, эти препараты имеют определенный класс защиты, определенную безопасность для здоровья не только человека, но и прежде всего тех млекопитающих, тех животных, которые живут непосредственно в посевах тех культур, которые мы обрабатываем.
4: То есть я так понял, что вредители отстраиваются под сорт, привыкают к нему, сорт гибнет.
5: Да, он не гибнет, он начинает поражаться этим патотипом. Поэтому нужна именно та направленная селекция, которая позволит создавать генетическую защиту непосредственно к тому патотипу, который ее будет поражать. И это постоянный процесс, это, как мы называем, гонка постоянная между вредителями и растениями. И селекционер должен помогать или, как говорится, вести упреждающую селекцию для того, чтобы можно было создавать вот именно те сорта, которые более устойчивы.
4: Устойчивость сельскохозяйственных растений что к болезням, что к вредителям, увы, на порядок ниже, чем у растений диких. А нельзя ли использовать гены дикоросов так, чтобы те же зерновые, не потеряв урожайности, приобрели в силе и выносливости?
5: Самое начало научной селекции, этими вопросами мы занимались, мы скрещивали и с дикими сородичами, в том числе и гелопсы, чтобы придать пшенице определенный иммунитет, именно оттуда спореем. Такие скрещивания, они и сейчас они идут, и появляются новые виды, допустим, вот пшеницы роши третикали, очень хорошая такая тоже культура, которая все больше и больше занимает определенную свою нишу в сельскохозяйственном производстве. Это тоже такой гибрид между разными видами. Очень много таких скрещений по зерновым непосредственно. Сейчас мостики определенные формируются за счет использования вот таких подходов. По иммунитету, по качеству зерна.
4: Мостики – это что такое?
5: Мостик генетический, как мы называем, есть определенный, допустим, из тритикали или из ржи. Вот в Краснодаре тритикальный мостик используют для того, чтобы перенести определенные показатели или признаки для того, чтобы потом можно было в пшенице использовать для дальнейшей селекции. Там просто определенные сочетания азотистых оснований в ДНК, которые вкраплены отрезки, эти просто переносятся в геном пшеницы, чтобы потом пшенице или зимостойкость придать, или адаптивные свойства.
4: Мы в ответе за тех, кого научили давать нам муку или витамины. Отдавая, они слабеют, и им нужна наша помощь.
0: У нас в гостях Михаил Евгеньевич Данилов, генеральный директор АО фирмы «Август». А как часто у нас вводятся новые препараты? Вопрос о времени и цене. Сколько стоит создать новые препараты, сколько стоит зарегистрировать его?
1: Препараты, так сказать, регистрируются в достаточной степени в таком постоянном режиме. Другое дело, что вот я сказал, что там 2,5 раза там, со 100 тысяч тонн до 250 тысяч тонн выросло потребление средств защиты растений там, с 15 по 25 год. А за это же время на наши регистранты говорят, что приблизительно в 25 раз стоимость регистрации выросла. Если говорить о новых ДВ, о новых продуктах, трехзначная в миллионах рублей, может быть, цифра больше 100 миллионов. И вторая большая проблема.
0: Это за один препарат надо заплатить?
1: Да, да.
0: А, 100 опять же, миллионов?
1: Ну, больше даже 100, может быть, там 140, может быть, 150 миллионов.
0: Это окупается?
1: Ну, смотрите, когда речь идет о регистрации на культуры с большими площадями, то да, окупается.
0: Пшеница, да?
1: Ну, пшеница, подсолнечник, рапс, даже сахарная свекла. Вот. Просто надо понимать, что у нас в регистрационный процесс вовлечены коммерческие посредники. Не в том проблема, что они коммерческие. Есть коммерческие посредники, которые реальные исследования проводят, и, так сказать, дай бог им здоровье. А есть посредники, которые бумажки перекладывают, и за это перекладывание бумажек требует большие деньги. У нас, например...
0: А без них никак не обойдешься.
1: А без них, значит, как в фильме «Джентльмены удачи». Помните, там герой говорил, ты туда не ходи, ты сюда ходи, снег башка упадет, совсем мертвый будешь. Вот нам говорит, вот туда пошел, получишь регистрацию. Туда пошел, не получишь регистрацию. Хотя и там организации могут сделать аналогичные исследования. И мы в этом плане с Минсельхозом пытаемся... Мы им предложили, в принципе, они как бы и не против внутренне. Системная проблема, что, начиная регистрационный процесс, мы не знаем, какие исследования с нас потребуют, сколько это будет стоить и сколько времени это займет.
0: То есть правил игры нет?
1: Правил игры нет. И мы, соответственно, имеем системную проблему, а решение ее состоит в формировании единых, согласованных госорганами, научно обоснованных требований к объему всего спектра испытаний, государственных регистрационных испытаний. И они должны быть представлены Минсельхозом России в неком положении регистрации, ну, фактически дорожной карты, как это все должно происходить. И нам хотелось бы, чтобы был режим одного окна, и чтобы это одно окно, это было либо сам непосредственно Минсельхоз России, Федерации, поскольку в соответствии с действующим законодательством именно Минсельхоз определяет политику в части безопасного использования, обращения, не оборота, а использования пестицидов и агрохимикатов, ну, либо Минсельхоз, либо подведомственное ему бюджетное компетентное научное учреждение, чтобы это единое окно не было, опять же, коммерческим посредником, монополистом в результате, который будет, опять же, так сказать, те законодательные инициативы, которые мы видим, они пока предполагают именно создание такого коммерческого посредника, который будет получать конфиденциальную информацию от регистрантов, и, честно говоря, и сам может заниматься и регистрацией, и пестицидным бизнесом, никто ему не будет мешать. И, в общем, это создаст еще дополнительные проблемы и коррупционного свойства, и монополизации, которая приведет к тому, что регистрация еще будет дороже.
4: Наука. Защитить сельскохозяйственные растения от внешних факторов можно при помощи мутаций. Это страшноватое слово давно вошло в обиход ученых Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии. Применительно, например, к пшенице, определенная мутация может быть полезна. Она повышает всхожесть или блокирует предуборочное прорастание колоса, решая весьма неприятную для фермера проблему. Мы в лаборатории цифрового фенотипирования селекции растений. Ее руководитель Алина Кощешкова запускает очередную реакцию по обнаружению нужной мутации.
6: Для начала была подготовлена ПЦР-смесь, в которую входят дезоксирибонуклеотиды, обязательная соль и магния, вода, а также самое главное – это такполимераза. Фермент, который как раз помогает нам выстраивать дополнительную цепь ДНК. Полимеразная цепная реакция – это базовый метод молекулярной генетики, который применяется для того, чтобы найти какой-то фрагмент ДНК, у которого, например, мы знаем полиморфизм. Какая-то мутация в одной точке. Либо это там мутация замена одного нуклеотида, либо это какая-то вставка, либо наоборот, отсутствует какой-то кусочек. И для того, чтобы увидеть этот кусочек, нам нужно его наработать много-много-много-много раз.
4: Микроскопические частички растения кажутся неподвижными даже в микроскоп. Но если при помощи электрофореза привести их в движение, мутацию можно почти сразу выявить.
6: Данный кусочек с помощью амплификации, с помощью приборов, нарабатывается большое количество раз. По результатам полимеразной цепной реакции эту смесь мы потом раскапываем в агарозный гель. И вот этот агарозный гель из агар-агара сделанный. Электричеством у нас ДНК бежит от минуса к плюсу. И пока она бежит, у нее из-за того, что какие-то фрагменты тяжелее, они бегут медленнее. Какие-то легче, они бегут быстрее. И так мы сможем увидеть... Фрагменты тяжелее не содержат какой-то вот делеции, какого-то отсутствующего кусочка ДНК, а фрагменты легче убегут вперед. И на электрофорезе мы увидим разницу и уже сможем определить, какой у нас, например, сорт пшеницы содержит вставку или мутацию, а какой нет.
3: Крестьянская застава.
0: Михаил Евгеньевич, каково отношение химиков к биологическим средствам защиты растений, если пути сближения крайних точек зрения?
1: У каждой системы есть свои плюсы, свои минусы, есть свои особенности, есть те направления, где надо применять, есть где не надо применять. Опять же, надо определить понятие, что такое биологические средства защиты растений, да, потому что разные люди в разных странах понимают под этим абсолютно разные вещи. Если говорить о биопрепаратах как продуктах микробиологического синтеза, они достаточно широко применяются, и многие даже не знают, что это продукты не химического синтеза, а микробиологического. Ну, вот опять же, вспомнить тот же ботокс, да. У нас это там абомектин, например, спинасад, это продукты микробиологического синтеза. Ну, водка, например, тоже продукт микробиологического синтеза с понятной эффективностью. В общем, мы частенько ее применяем. Ну, кто-то реже, слава богу. Вот. Хорошо хранятся, понятная эффективность там и так далее. Зачастую под биопрепаратами предполагаются живые культуры, там бактериального, грибного направления, там вирусного, ну, насекомые, кстати, энтомофаги. Вот. У них есть, опять же, свои плюсы, свои минусы. Что касается открытого грунта, к сожалению, живые культуры очень сильно меняют свою эффективность в зависимости от почвенно-климатических условий в момент применения.
0: Дождь, похолодание.
1: Да, дождь, похолодание, засуха, жара.
0: Роса.
1: Да, и так далее. Поэтому в закрытом грунте биология применяется достаточно широко и достаточно эффективно, там, где контролируемые условия применения. В открытом грунте, к сожалению, ну, в интегрированной схеме, да, как добавка некая, полностью заменить, к сожалению, слишком это рискованное мероприятие. Ты применишь, оно не сработает, и, так сказать, урожай ты не получишь со всеми выходящими.
3: Экономический механизм.
4: Патогенные грибы рода фузариум действуют на сельскохозяйственные растения примерно так же, как бледная поганка на организм человека. Убивает. Фузариум тоже можно убить классической химией. А можно вытеснить, подавив объемом и весом. Ну, как в японской борьбе с сумо. Рассказывает генеральный директор компании «Агробиотехнологии» Денис Морозов.
7: Механизм воздействия грибов на те же фузарии аксиспорум, фузарии там граминиарум, фузарии кульморум и другие, да, мы видим, что они конкурируют друг с другом, они занимают питательную среду и борются друг с другом. И здесь вы видите, что, например, та же триходерма, она за счет выделения ферментов, за счет выделения антибиотиков подавляет грибы, занимает вот эту всю нишу, да, и даже проявляет свойства паразитизма по отношению к фитопатогенам. У бактериальных препаратов у них больше упор на антибиотики, то есть зона лизиса, да, которая вокруг них образуется, да, вы видите, что те же грибы не могут к ним подойти. На этом построен принцип биологических препаратов. Мы из природы выделили наиболее активные штаммы, почистили их, и, соответственно, на оборудовании ферментационном мы это нарабатываем. Мы нарабатываем высокую концентрацию. У нас, например, в ферментерах мы получаем в асептических условиях, асептика – это значит отсутствие посторонней микрофлоры. В асептических условиях мы получаем титры от 2 до 5 на 10 в 9, то есть 2-5 миллиардов клеток в миллилитре.
8: Клеток каких?
7: Ну, например, Bacillus subtilis, как пример, допустим, да?
8: Это вот препарат...
7: Препараты Bacillus subtilis входят в состав препаратов, таких как Allerin, Gamayer, и получается какой-нибудь... Хотите жидкие препаративные формы, хотите сухие, то есть у нас есть возможность их высушить на распылительной сушилке, там, с защитными средами и так далее. В итоге мы получаем препарат с титром уже 100 миллиардов клеток в грамме препарата. 100 миллиардов клеток. Население Земли-то всего там 7-8 миллиардов, да, так сказать, а здесь 100 миллиардов в одном грамме, да. Представляете, какая концентрация этих бактерий. И когда мы делаем рабочий раствор и проводим опрыскивание растений или пролив почву, то мы даем такую огромную концентрацию полезной микрофлоры, которая вышибает напрочь фитопатогены.
4: Подобные грибные атаки становятся популярными в первую очередь у мелких фермеров и садоводов. Там, где во главу угла ставится не объем урожая, а его качество и экологическая безопасность.
7: Наступила осень, вы убрали урожай, да? Вы, соответственно, у вас накопились растительные остатки. Вы можете опрыскать растительные остатки трихоцином. Если фермер, то это стернифага. Дискует, перемешивает с почвой. И таким образом мы убираем весь инфекционный фон, который накопился за сезон. Это и фитофтора, и корневые гнили, и листовая какая-то инфекция, та же мучнистая роса, там еще что-то. Вот эта вся инфекция будет подавлена триходермой за фактически 2 месяца.
8: А если я дачник, это компостная куча имеет в виду остатки?
7: Вы можете задисковать в почву вместе с трихоцином. Вы можете внести в компостную кучу с тем же трихоцином. И у вас фактически вы обеззараживаете эту всю органику. Чем больше органики, тем больше разнообразия. Чем больше разнообразия, тем меньше конкурентных преимуществ у фитопатогенов. Дальше. Вы купили семена. Вы не знаете, какая там внутрисеменная инфекция, какая поверхностная инфекция. Да? Вы их купили. Надо замачивать семена. Ну, если вы дачник. Если вы фермер, то это идет протравливание семян. Да. А дальше, соответственно, вы готовите почву. То есть вы обязательно должны в почву внести и триходерму, тот же стернифаг, и субтилис, тот же витоплан. Да. Вы вносите это в почву.
8: Это уже с весны.
7: С весны. И, соответственно, вы видите, там, где вы внесли триходерму с осени, да, у вас растительные остатки превратились в мочалку. То есть легкие полимеры триходерма съела, а более тяжелые, длинные полимеры, ну, например, как лигнин, он выедается более медленно, то, собственно говоря, вы видите, что у вас органики в почве становится все больше и больше. За счет растительных остатков. Больше триходермы, больше сопутствующей микрофлоры. И так как триходерма снесла фузарий и другие фитопатогены, снесла токсинообразующие грибы. И, соответственно, та микрофлора, которая была подавлена, она начинает активно нарастать в почве.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Михаил Евгеньевич Данилов, генеральный директор АО фирмы «Август», крупнейшего разработчика и производителя химических средств защиты растений. Верно ли говорят, что в Японии самое высокое использование пестицидов и самая большая продолжительность жизни?
1: Ну, самая большая продолжительность, по-моему, сейчас не в Японии, но Япония там в топ-10 точно входит, если не в топ-5. Вот. Ну да, понятно, что наука не стоит на месте, какие-то неприятные, там, высокого класса опасности для млекопитающих пестицид запрещаются, приходят менее опасные. Поверьте мне, что не пестициды являются основной причиной неприятностей, которые нас окружают в жизни. Ну, вот машины вокруг ездят и выделяют там среди прочих вещей в выхлопных газах там бензпирен. Вещество первого класса опасности. Если посмотреть техника на гектаре сельскохозяйственных угодий, которые, так сказать, сеялка с трактором ездит, потом опрыскиватель, там механические какие-то обработки, потом уборка. Вот за сезон несколько сотен грамм бензпирена у нас на этом гектаре образуется. Первый класс опасности с персистентностью все хорошо, ну, то есть плохо, не разлагается долго, да, и, в общем, со всеми неприятностями. Ну, я уж не говорю про выхлопные газы в городах там и так далее.
0: У нас в гостях был Михаил Евгеньевич Данилов, генеральный директор АО «Фирма «Август», крупнейшего производителя и разработчика средств защиты растений. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час в любом месте, где звучит крестьянская застава на радио России. В любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, вы книги читаете. А вот я с недавних пор читаю и перечитываю только классику. Книги незнакомых авторов не покупаю, потому что велика вероятность, что это продукт не естественного, а искусственного интеллекта. Да и не нахожу, честно говоря, ничего особо интересного. Действительно, сегодня искусственный интеллект пишет не только статьи в интернет, но и книги. Больше половины файлов в интернете создано нейросетями. И это с пугающей точностью предсказал британский писатель Джордж Оруэлл в известной антиутопии 1984, которая вышла в 1949 году. Оруэлл описал механические машины-версификаторы, созданные специально для написания романов. Эти машины могли массово производить литературу, заменяя живого автора, ну и, конечно, индивидуальный творческий процесс. Сегодня уже тысячи книг, продающихся на Амазоне, полностью или частично написаны с помощью искусственного интеллекта. Иными словами, современный искусственный интеллект уже используется для массового производства литературы. Правда, многие из этих произведений созданы не полностью машиной. Они лишь, как сообщает нейросеть, отредактированы искусственным интеллектом. Нейросеть предлагает пользователям возможность усовершенствовать прозу, сохраняя верность собственному стилю, с несколькими вариантами правок, предложенных искусственным интеллектом. Эта услуга тоже напоминает описанное Оруэллом редактирование текстов, которым в романе 1984 занимается отдел переписывания Министерства правды. Однако некоторые книги, например, на платформе электронной коммерции Amazon, созданы машиной целиком. Ну вот, например, Энтони Баучер, американский писатель-фантаст. За 9 месяцев он выпустил 97 мини-романов при помощи искусственного интеллекта. Чат GPT и Клод придумывали сюжеты и писали тексты. А Midjourney рисовал к ним картинки, то есть получались обильно иллюстрированные книги. На создание одной такой книги уходило от 3 до 8 часов. А продавал он их в интернете по цене от 2 до 6 долларов. Писательница Корал Харт с помощью искусственного интеллекта выпустила более 200 романов за 1 год и самостоятельно опубликовала их на Амазоне. А профессор Шэнь Ян из университета Цинхуа, Китай, попросил искусственный интеллект написать роман в стиле ни много ни мало Франца Кафки. На основе 66 его запросов нейросеть создала произведение «Страна воспоминаний», которое, внимание, вошло в число победителей национального конкурса научно-фантастической литературы. Справедливости ради надо, конечно, сказать, что многие романы, созданные с помощью искусственного интеллекта, обычно выходят на онлайн-платформах самиздата, потому что традиционные издательства часто отказываются печатать такие книги. Ну вот, например, французское издательство «Ашет», крупнейшее в мире, отменило выпуск романа Мии Баллард под названием «Застенчивая девушка», потому что проверка показала, что текст на 78% создан искусственным интеллектом. Вообще история-то интересная. Сначала роман опубликовали в Великобритании, и в соцсетях началось обсуждение. Читатели сходились во мнении, что роман вообще-то написан искусственным интеллектом. И тогда издательство и затеяло проверку. Подозрения читателей подтвердились. И запланированный в этом году выпуск романа в США издательство отменило. Этот случай стал прецедентом, и издательства задумались, как же балансировать между инновациями и сохранением доверия читателей к человеческому авторству. Многие площадки издательства стали внедрять инструменты для выявления авторства искусственного интеллекта. Если система или редактор замечает характерные признаки этого самого интеллекта в тексте, рукопись могут отклонить. Вот, например, в Litres тексты проходят дополнительную проверку, и при явных признаках присутствия искусственного интеллекта их не допускают к публикации. А некоторые издательства идут на компромисс. Вот, например, издательство «Чтиво» ввело специальный знак «Написано человеком». Этим знаком маркируют книги, созданные без генеративного искусственного интеллекта. Однако искусственный интеллект, этот «сбесившийся писатель» в кавычках, дает возможность быстро и легко зарабатывать на литературе, тоже в кавычках, созданной искусственным интеллектом. И это гарантирует, что читатели будут сталкиваться с подобным чтивом все чаще и чаще. Тем более, что генеративные модели искусственного интеллекта непрерывно обучаются и постоянно совершенствуются. Впрочем, исследования показывают, что уже сейчас читатели не всегда могут отличить продукт искусственного интеллекта от оригинальной прозы. Но если на рынке художественной литературы да не так уж и критично, ну, хочешь – читай, не хочешь – не читай, то в высшем гуманитарном образовании с этим настоящая катастрофа. У меня есть друзья, преподающие в наших лучших гуманитарных университетах. И я слышу от них, что нынешние выпускники бакалавриата и магистратуры беззастенчиво выдают квалификационные работы, написанные искусственным интеллектом, за свои и выходят с ними на защиту. А когда преподаватель справедливо возмущается, обнаружив авторство искусственного интеллекта, студент прикрывается справкой от антиплагиата, что плагиат в тексте не обнаружен, а если преподаватель все же не допускает студента до защиты, то он обижается и бежит в суд. Администрации университетов не хотят с этим связываться и чаще всего просто закрывают глаза на этот своего рода подлог и выдают таким студентам дипломы. Полагаю, что ведущим гуманитарным университетам надо объединиться и разработать единые правила обучения. Думаю, что вот-вот появятся алгоритмы, которые позволят отличать тексты, написанные искусственным интеллектом, и живым человеком. И думаю, с этой задачей отлично справится сам искусственный интеллект. А вот еще одна история, связанная с монетизацией способностей искусственного интеллекта. Новой компании в Лос-Анджелесе в США, которая работает в сфере искусственного интеллекта, запустила необычное приложение к смартфону. Оно позволяет создавать интерактивные цифровые аватары умерших родственников. Проще говоря, оживлять их. Один из основателей компании в конце прошлого года опубликовал промо-ролик, демонстрирующий возможности технологии. В ролике беременная женщина разговаривает с помощью смартфона со своей покойной матерью, воссозданной нейросетью. Затем действие переносится вперед, когда внук родился, и цифровая бабушка читает младенцу сказку на ночь. А вот мальчик уже подрос и непринужденно беседует с аватаром бабули по дороге из школы. В финале ролика повзрослевший внук сообщает цифровой бабушке, что она скоро станет прабабушкой. Приложение уже доступно для скачивания и позволяет создавать голографические аватары. По словам разработчиков, такие аватары выглядят и говорят как реальные люди, а также располагают их воспоминаниями. Зачем компания сделала это приложение? Думаете, ради денег? Да что вы! Компания объяснила, что она создает живой архив человечества с помощью социальной сети на основе аватаров. Мол, мы сохраняем наследие и человеческие истории. Вы верите? Я нет. многие пользователи интернета назвали видео топливом для кошмаров и чем-то демоническим. Но это что? Это всего лишь цифровые аватары. А дальше будет хуже, потому что стремительно развивается робототехника. Эксперты предупреждают, что скоро станет возможным создавать физические андроиды, имитирующие умерших. Вот такая коммерциализация скорби.
3: В центре внимания специальная военная операция.
10: Мы заметили, что ПВО работает активней, какие-то единицы долетают, но у нас все-таки лучшая система в мире противовоздушной обороны. Это реально так.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
11: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
12: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Следующие несколько выпусков нашей программы будут посвящены политической системе древнерусского юго-запада. Древнерусского, то есть до монгольского и до литовского юго-запада, то есть земель и княжений, входивших в политическую систему Киева, или отталкивавшихся от нее из гойских земель, таких как Полоцк и Галичина. Сегодня нужно поговорить о самом Киеве, о древнерусской столице, куда Вещий Олег перенес столичность из Новгорода в 882 году. Олег при этом проходил Смоленск, действительно срединный город русских земель, но почему-то не остановился в нем, а спустился ниже по Днепру. И вот почему Киев. Он только кажется владеющим срединным городом. В действительности этот город можно отнести к разряду овладевающих, как и Новгород, то есть находящихся на краю своей земли, тогдашней древнерусской земли. Действительно, степь кочевала, может быть, в сутках к югу от него и почти не позволяла киевским князьям распространить свою власть до Черного моря. Действительно, так и Новгород был срединным для своей земли, но крайним или угловым в большом, к тому же растущем русском мире. Взгляд Новгорода соотносится со взглядом Рюрика, вообще варяга, на землю, которой он пришел овладевать. Земля великая и обильная, которой овладевают варяжские князья. То есть для Новгорода, как и для Петербурга в будущем, Русь или Россия – это сектор, пусть и широкий, но не полный круг. Сектор в раструбе взгляда северо-западной столицы. Взгляд Киева развернут или оборачивается навстречу взгляду Новгорода. Это, конечно, более широкий сектор. Это, по крайней мере, полусфера, обращенная к северу. Только можно сказать, что Киев не провожает землю взглядом, а встречает ее. Русь не расходится от Киева, а сходится к нему. Это заметил Ключевский. Русь к Киеву стекалась днепровскими притоками, великими, как Десна, или Припять, или Березина, и меньшими. Можно представить себе систему Десны наподобие опрокинутой елки, в вершине которой, собственно, и окажется тогдашний Киев.
13: это была такая перевернутая к югу система коммуникаций. Прежде всего, система полюдья, то есть княжеско-дружинных походов к племенам за данью. Можно сказать, что Киев стал новой точкой княжеского овладения и никогда не стал срединным городом, точкой, так сказать, царского владения. Но теперь это овладение от юго-запада, а не от северо-запада. Если же смотреть по пути из варяг в греки, по этому большому великому меридиану, то просто от юга. Варяги опустились в эту точку, чтобы заново овладевать из нее землей. Аскольд и Дир, обнаруженные здесь Олегом, были не княжеского рода. Олег лишил их Киева, лишил их жизни. Следом новых киевских князей Олега и наследника Рюрикова Игоря признали северяне и родимичи, то есть Черниговщина. Полесские древляне усомнились, их Олег примучил. Новгородские словени остались на бескняжье. Изборские кривичи и Суздальская Мерь платили в Киев дань. Государственная территория расширилась стремительно. Киев стал, иными словами, лучшей операционной базой варяжского дружинного полюдья. Надо сказать, что завоевание – это только частный случай княжеского овладения землей. Важнее не столько насильственный этот акт, сколько тот факт, что призвание князей, как это было в Новгороде, сменилось их признанием. Киев Олега и Игоря не звал. Киев Олега и Игоря признал. И вот этот исход столичности из Новгорода в Киев пересоздал государство. «Мать городов», а это слова Олега, буквально означает «метрополия». Это калька греческого слова. Киев будет «матьградом русским», то есть метрополией русских городов. Важно, что за степью и за морем Киеву сиял Константинополь. Киевские горы – это такое возвышенное место встречи еще очень дикой новгородской варяжской власти, дикой в значении языческой, и корсунского, херсонесского, греческого просвещения. Можно сказать, что власть пришла сюда из Новгорода, чтобы просветиться здесь из Херсонеса. И вот это просвещение варяжской власти греческим светом придает княжескому овладению землей новую санкцию. Меч превращается в крест, не переставая быть мечом. Земля теперь стекается к светочу столицы, а свет христианства растекается из нее по земле. Апостол Андрей в «Повести временных лет» дает обетование будущего Киева, обетование, то есть авторитетное, священное пророчество, в таких словах. «Видите ли горы сия, яко на сих горах воссияет благодать Божия, и мать град великий быти, и церкви многие Бог воздвигнуть и мать». В прорицании апостола Андрея нет ни аспекта силы, ни перспективы царства, словом, нет аспекта Рима, имперского аспекта. Но есть величие и святость. Это иерусалимский аспект. Здесь, наверное, можно сравнить обетование Киева с обетованием Москвы митрополитом киевским Петром в XIV веке, Петром, который перенес свое пребывание в Москву из Владимира. «Аще мене, сыне, послушайши, — говорит митрополит Петр Ивану Калите, — и храм Пречистой Богородицы, то есть Успенский собор, воздвижишь его в своем граде, и сам прославившийся паче иных князей, и сыновей, и внуцы твои в роды, вот династическая перспектива. И град прославлен будет во всех градях русских, и святые поживут в нем, вот аспект святости, иерусалимский аспект, и взыдут руки его, на плеща враг его, вот аспект силы, римский аспект. И прославится Бог в нем, еще же и мои кости в нем положены будут. Это закладной камень по значению имени Петр. Камень. Камень Нового Иерусалима и Нового Рима, то есть Москвы. О Петербурге мы не знаем слов обетования, какие знаем о Киеве и Москве, но видим, что Петербургу дано быть Римом и не дано быть Иерусалимом. Напротив, Киеву дано быть Иерусалимом и не дано быть Римом. Только Москве дано то и другое. И это первый ответ на вопрос, почему не Киев. Но мы говорим все же не о Москве, мы говорим о Киеве. И давайте продолжим отвечать на вопрос, почему не Киев, то есть почему он не остался русской столицей. А действительно, Киев не знал династической перспективы. Он не знал династии, а, следовательно, и перспективы монархической, дающей силу Рима, ту самую имперскую силу. Киевский стол был княжеским исканием. Он переходил как право или как трофей. Сперва между князьями, выступавшими в своем личном качестве, затем между династами, то есть князьями, выступавшими в качестве лидеров княжеских домов или земель княжений. Дело в том, что варяжская власть владела Русью целиком, но для этой мысли, для реализации этой власти нужны были переходы Рюриковичей договорным или насильственным порядком между большими областями, между столицами княжений, столами, как сказали бы сами князья. Вот этот обруч переходов, княжеских движений, кажущихся хаотическими, был осмысленным, схватывал страну. Области, а не старше княжества, изначальное слово «волость», которым теперь называют мельчайшее земельное образование, тогда относилось к крупнейшим. Сейчас для крупнейших предпочитают слово «область» или, собственно, «земля». Вот древнейшие такие земли – Киевская, Переяславская, Черниговская, Полоцкая, Новгородская, Смоленская, Ростовская, Волынская. И вершиной восхождения по этой лестнице земель и городов был Киев. На вершине можно было умереть, можно было погибнуть, с нее же можно было не зайти и даже пасть, но только создать династию было невозможно. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
3: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
14: Извольте играть честно.
3: Джером Килти. Милый лжец. Спектакль Московского художественного театра имени Горького.
15: Начнем, мистер Шоу.
14: Пожалуйста, миссис Кэмпбелл.
3: История тайной переписки великого драматурга Бернарда Шоу и блистательной актрисы Патрики Кэмпбелл.
15: Я теперь трепещу при виде своих фотографий. Пришла пора морщин и вторых подбородков. Да поможет мне Бог, как и всему женскому роду.
3: Письма, полные остроумия, драмы и глубоких эмоций, отражают сложные отношения героев, переплетенные творчеством и дружбой.
14: Эти письма много лет подряд они посылали и возвращали друг к другу, часто из-за них ссорились, но, как ни странно, их свято хранили.
3: «Милый лжец». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини, и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM.

на прохождение службы в зоне СВО получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили город Белицкая Донецкой Народной Республики. Тегеран в четверг отказался от переданного премьер-министром Ирака Али Азейди предложения Вашингтона о прекращении огня. Правительство России выделит свыше 3 миллиардов рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение энергооборудования. Далее подробно. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили город Белицкая Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и двух бригад Нацгвардии ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Север» и «Юг» улучшили тактическое положение. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасная, Орехов и Юлиевка Запорожской области. По данным Минобороны, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Взрыв прозвучал в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в большей части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Сирены также звучат на большей части Харьковской области, следует из данных карты. Говорить об ускорении украинского урегулирования не приходится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем, по его словам, Россия по рабочим каналам продолжает диалог США по украинскому урегулированию.
2: Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами. И надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог.
1: Песков также отметил, что Россия надеется, что когда американские переговорщики станут посвободнее, очное общение с ними будет продолжено, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил,

0: подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД России. К приезду главы киевского режима Владимира Зеленского в США могут подготовить новые адские санкции против России. Об этом написал в своем канале в МАКС журналист информационной службы «Вести» Валентин Богданов. По его мнению, Вашингтон идет по пути смены духа Анкориджа на дальнейшее усиление антироссийской политики. Дорожная карта дипломатических маневров США на украинском треке до промежуточных выборов примерно понятна. Под приезд Зеленского будут пытаться принять новые адские санкции против России, оставляя при этом красную кнопку активации санкций в руках Трампа. И вот уже через это станут продвигать некие новые миротворческие идеи, написал Богданов. Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский вылетит в США до 26 июля. По его словам, глава киевского режима намерен встретиться по мирному треку и посетить похороны американского сенатора Линдси Грэма, внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Тегеран в четверг отказался от переданного премьер-министром Ирака Али Аз-Зайди предложения Вашингтона о прекращении огня, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По сведениям издания, иранские чиновники заявили, что Тегеран не заинтересован во временной сделке, заключение которой оставит нерешенной проблему контроля над Ормузским проливом. Условия американского предложения газета не приводит. В конце прошлой недели премьер-министр Ирака завершил официальный визит в США, во время которого провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. В четверг Али Аз-Зайди по приглашению президента Ирана Масуда Пезешкиана прибыл с визитом в Тегеран. Правительство России выделит свыше 3 миллиардов рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение энергооборудования. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
1: Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом, водой. В полном объеме работали и поликлиники, и образовательные учреждения, объекты торговли, питания, промышленные предприятия, ну и, конечно, общественный транспорт. Нужны четкие профессиональные действия и по обслуживанию коммунальных, инженерных и энергетических систем. Сегодня выделим почти 3 миллиарда 300 миллионов рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования, включая и подстанции, трансформаторы и другие необходимые инструментарии.
0: Правительство также направит более 780 миллионов рублей на реконструкцию очистных сооружений в Астрахани. Отмечается, что после реконструкции увеличится мощность сооружений, а процесс очистки станет высокотехнологичным и экологически безопасным, отметили в правительстве. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. КДК Российского футбольного союза отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Кроме этого, суммарно «Зенит» по итогам матча оштрафован на 175 тысяч рублей, «Спартак» на 195 тысяч. В Екатеринбурге проходит чемпионат России по легкой атлетике. В беге на 100 метров у мужчин с результатом 10-16 победил Николай Грудковский. У женщин лучше была Юлия Караваева 11-27. В прыжках шестом у мужчин с результатом 5-70 золото взял Дмитрий Качанов. В беге на 5000 метров у мужчин победил Владимир Никитин. У женщин Светлана Оплачкина. В толкании ядра у женщин лучше была Екатерина Бурмистрова. В метании

0: Сборная России по волейболу проведет товарищеские матчи со сборной Сербии 5 и 7 августа. Об этом информирует спортивный портал «Спортклуб». С 26 июля у национальной команды начнутся тренировочные сборы в Новогорске, после чего она отправится в Сербию. В завершении вновь футбол. Лучший игрок минувшего чемпионата мира, полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри, достиг принципиальной договоренности о контракте с мадридским Реалом, сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. Соглашение будет рассчитано до 30 года. Сам Родри уже отклонил предложение Ман-Сити о продлении контракта, который действует до лета 27-го. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в пятницу 24 июля, в Магадане плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без существенных осадков. В Петрозаводске плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Оренбурге плюс 33, плюс 35, преимущественно ясно, без осадков. В Воронеже плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Во Владикавказе плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Мишель Дигуичелло, супергруппы Dinner Party, Криса Маккарти, Кристиана Уикса, Джорджа Гарзона, группы New York Voices, а также одно из произведений с нового альбома московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь и будем подводить итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ну а вы можете комментировать все, что слышите в нашем эфире. 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Пишите, комментируйте. И вот о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем вас.
7: Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Россия и Китай создают всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Причем западных стран в ней пока не видится, как минимум. А вот будут ли они там, и вообще, что это такое, зачем, кому выгодно, кому необходимо, кому надо, узнаете, когда дождетесь.

0: этой части нашей программы. Будем говорить о новых мошеннических схемах, в которые вовлекаются дети. Страшная история, очень все хитро, так знаете. Игра тут присутствует, и много других всяких технологий. И зачем это делают, и к чему может привести. 1 сентября на носу, решили напомнить родителям, чтобы они вспомнили о своих детях. Евросоюз не согласовал новый пакет, вернее, согласовал новый пакет санкций против России, хотя ряд моментов там не согласовано. И вот об этом поговорим с экспертом. Начнем с целого такого букета тем, которые сейчас активно в повестке. Ну, встреча произошла или прошла, потому что мимолетная, между Лавровым и Рубио на Филиппинах. О результатах поговорим, о том, о чем можно договориться за 30 минут. Это все происходило на фоне событий на украинском направлении. Россия просто выносит целенаправленно и последовательно украинскую портовую инфраструктуру. К чему это может привести? Ведь даже компания логистическая «Майерск» отказалась от сотрудничества с Украиной, чтобы, ну, сберечь свои суда. У Украины ведь нет своего флота практически. И фактически там чужой флот подставляется сейчас под российские удары. Ну, по крайней мере, не принадлежащий Украине. Но еще ряд новостей с Украины будем сегодня обсуждать. Вот на фоне как раз разговора Рубио и Лаврова, потому что Украине в первую очередь, наверное, и был он посвящен, хотя подробностей нам не сообщают. Начинаем.
1: Наше время.
0: Ну вот Госдепартамент, руководитель американского, заявил, что за полчаса на Филиппинах конфликт на Украине урегулировать не получится. Но это, в общем-то, наверное, не великое открытие. 35 минут примерно длилась встреча Лаврова и Рубио, и как-то все вроде бы даже довольны, с ним ушли, по крайней мере, Рубио. О чем они могли договориться, о чем договорились, может быть, есть что-то известное нашему эксперту. Мы сейчас спросим эксперта центра.
2: Да, я хотела добавить, что на встречу-то и было запланировано, отведено около получаса.
0: Ну, просто когда отведено 30 минут, бывает, потом полтора часа сидят.
2: Ну, с другой стороны, понимаешь, в Анкоридже было отведено гораздо больше, а встреча длилась гораздо меньше.
0: Да, всякое бывает.
2: Но
0: да.
2: В любом случае, эта встреча была по инициативе американской страны.
0: Американской страны, да. Эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, кандидат исторических наук, политолог-американист Константин Блохин. Константин Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Константин Владимирович, мы вот этой вот именно американской составляющей нашей беседы сейчас меньше всего уделим внимания, потому что очень важен вот эта украинская подсветка. Но начнем все-таки с филиппинского диалога. А он вообще, что это такое за встреча на коротке? Можно было не устраивать посиделки в закрытом помещении. У них же бывает еще такой формат на ногах. Зачем они собрались для того, чтобы на коротке так вот перекинуться словами?
3: Ну, я думаю, что это для нас встреча нужна была прежде всего, чтобы понять все-таки интересы Соединенных Штатов. Потому что вот после этой встречи ясно, что дух Анкориджа полностью сошел на нет. И об этом сказал в первую очередь госсекретарь Марко Рубио. Ну, вот представьте себе, вот 30 минут шла встреча, 35 минут. Да, плюс еще надо делить практически на два эту встречу работы переводчиков. И за это время они успели, в кавычках, обсудить Украину, да, и Иран. Понятно, что там не обсуждение было, а там было, следовательно, демонстрация собственных мнений, да, то есть собственного видения. Как вот говорят, произошел обмен мнений. Вот. Тем более, что, а ведь о чем Рубио сказал? Украина не готова идти на те договоренности, которые были в Анкоридже. Да? Значит, нужно новое видение, новый взгляд, новые идеи. Но это дипломатический язык. То есть он говорит, что Россия должна идти на уступки, если она хочет добиться какого-то либо урегулирования. Потому что сегодня Соединенные Штаты, в принципе, да, вот произошла встреча в Анкоридже, да, год назад практически, ровно год назад. За это время фокус полностью сместился на Иран. Им вообще не до украинского регулирования, в принципе, и не до Украины, пока они не разберутся с Ираном. Вот, да даже изначально полагать, я думаю, что вот эта идея, полагать то, что твой геополитический противник поможет тебе решить украинский конфликт, который то он же и инициировал, да, Соединенные Штаты заварили эту кашу, и полагать, все-таки считать, что американцы нам помогут в этом, в этой проблеме, это довольно-таки такая хрупкая, да,
0: конструкция. Константин Владимирович, ну, такое было ощущение, что мы, в общем-то, верили в это. Секундочку, пожалуйста, я сейчас просто добавлю к своему вопросу, расширю. Вот эта встреча проходила на фоне определенных событий. Ну, в частности, например, потери Украины из-за приостановки захода судов в портовую всю инфраструктуру сейчас составит 2 миллиарда долларов в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского все-таки Министерства сельского хозяйства. Это наш такой асимметричный ответ Западу, ну и Украине, конечно, через Украину. Удары по портовой инфраструктуре настолько оказались эффективны, они же ведь могут на что-то повлиять. Это первое, что я хочу сказать, как фон этой встречи. И второе. Вот сейчас давайте вместе послушаем, как один человек, которого даже человеком не хочется после этого называть, он наследник явно тех, кого мы уничтожили в 45-м, вот говорит некоторые слова, и я потом добавлю к его словам еще то, что он сказал. Давайте послушаем господина Драпатова.
4: В результате мы бачим, то, что у нас не сусідом не назвешься взагалі. Нація з керівництва, яка не має права на існування, нічого цивілізованого вже на протязі тисячоліть не змінилося. Там ні в ментальності, ні в імперській амбіційній поведінці.
0: Вот он о нас говорит следующее. Мы видим, что нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось. Там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении. И там он еще кучу гадостей наговорил про Донбасс как отрыжку Советского Союза. Про то, что он был населен криминальными элементами, несознательным населением, которые хотят халявы и не хотят работать. Это Донбасс-то, да? И шахтеров, и производственников, и металлургических заводов состоящий. И вот получается, что...
2: Надо пояснить, что да. Кто этот человек.
0: Это новый министр обороны, вернее, командующий, точнее, ВСУ, уроженец Хмельницкой области Драпатый.
2: И еще, вот... кстати, вот ты забыл сказать, он считает, что русская нация не имеет права на существование.
0: Да, и получается, что Рубио готов вот этим людям помогать? Получается так? И 2 миллиарда, которые потратили, ну, они потеряли из-за приостановки захода судов в Одессу, он им собирается, ну, как, доплатить? Вот как это может быть? Совершенно адекватный, интеллигентного вида руководитель Госдепа Соединенных Штатов, а?
3: Ну, знаете, вот прежде чем Рубио стал госсекретарем, да, если вот послушать его комментарии, когда он был таким, знаете, значит, правоконсервативным ястребом-республиканцем, да, то он был на одной волне с неоконами. То он делал такие заявления, по сравнению с которыми, вот, значит, вот ваш вот этот персонаж, которого вы процитировали, это вообще детский сад. То есть вот до того, как он стал госсекретарем, Рубио был вот в топе, на самом деле, вот самых таких маститых ястребов, самых вот их такая пятерка.
0: То есть, да? Это его компания вообще, на самом деле. Вот такие Драпаты, это его выкормыши, да, по идее?
3: Ну, на самом деле, вот смотрите, там же вот самые топовые вот эти ястребы, да, они как бы входят в историю, да, вот. Был раньше Маккейн, умер. Недавно еще один ушел на тот свет, да, Линдси Грэм. И вот Рубио был как раз в команде, вот, со всей этой группой, там, Марк Америка, то есть Тед Круз, Том Коттон, да, Рубио, Маккейн и, следовательно, Линдси Грэм, вот они все были такими, знаете, самый топ вот этих американских правоконсервативных республиканских ястребов. Вот. Что касается вот этого, значит, товарищей, персонажа, ведь его не просто так взяли, да, его взяли, потому что элиты там такие украинские, да, и все вот эти заявления в очередной раз демонстрируют, что вот по-хорошему как-то договориться с подобной, да, преступной киевской хунтой на самом деле не получится. Если будут какие-то договоренности, то эти договоренности будут саботированы, будут отменены в каком-то будущем, да, если пофантазируем, Россия там сядет за стол переговоров и с Украиной там что-то подпишет, да. Поэтому вот мне кажется, что нет другого пути, как просто менять этот преступный киевский режим, да, и устанавливать свое пророссийское, дружественное России правительство.
0: Причем менять физически уже точно. Константин Балахин, эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской Академии Наук, Кандидат исторических наук, политолог-американист, был с нами, говорили вроде бы об отношениях к США, а много об Украине. Менять физически, вот я еще настаиваю на этом, потому что политически через выборы не получится, поэтому придется, видимо, уничтожать. К следующей теме переходим.
1: Наше время.
0: Новый пакет санкций против России с трудом согласовал Евросоюз, 21-й пакет. Вот кто-то уже говорил, я не помню, из приличных людей, вроде Такера Карлсона, на 18-м или там на 15-м пакете он сказал, ну, если вот пакет уже там условно 15-й, ну, явно же что-то уже не то. Если вы уже там 15 раз...
2: Должен быть какой-то эффект.
0: 15 раз пытались, не получилось. Вот в 21-й раз Евросоюз решил удушить нашу экономику.
2: И снова закинул старик невод, да?
0: Да, ну вот, они с трудом согласовывали этот пакет, потому что там были вопросы доставки российского газа на европейских судах, и, ну, как-то вроде там кому-то разрешили все-таки. Давайте поговорим об этом с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Колташовым. Василий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Василий Георгиевич, этот анекдот когда-нибудь закончится с этими пакетами санкций? Они просто у них, не знаю, может...
2: Они сами неужели не понимают? Вот какая у них цель? Или они правда не понимают?
5: Мне кажется, они не понимают. Мне кажется, что сильная сторона еврочиновников состоит в том, что они надежные, но они тупые, вы понимаете? Вот в соответствии с поговоркой...
0: Вспоминаем Задорнова.
2: Это как недавно, по-моему, Такер Карлсон был в шоке от Кая Каллас, если я не ошибаюсь, он, по-моему. Он был просто потрясен умственными способностями, в кавычках потрясен, конечно.
5: Да, но вы понимаете, это ведь снижает уровень стресса лично для Каи Калласа. Она просто не понимает, что она делает. Для чего, какие угрозы она
0: создает. А там такая коллективная Европы. Кая Каллас плюс Урсула фон дер Ляйен, да, вот сейчас.
5: Представьте, они бы волновались, у них были бы заболевания какие-нибудь, понимаете. А так они просто, у них ума не хватает понять, что они делают. Но они продолжают делать, поэтому будет и 25-й пакет санкций, видимо, и 26-й. Ну, и они даже не поймут, что это смешно. Вы понимаете?
0: Фантазия же должна когда-нибудь исчерпаться все-таки.
5: Фантазия, как она может исчерпаться? Фантазии-то никакой нет, это неисчерпаемое однообразие.
0: Однообразие. Да, они просто добавляют либо фамилию, либо компанию, называют это пакетом. Но вот у них были все время идеи, Василий Георгиевич, что что-то крупное туда вставлять. Ну, например, вот запретить этим там судам возить газ. Вот крупное уже не получается, и у них поэтому в этих пакетах все время мы добавили 5 фамилий, три фирмы и там, не знаю, 2 дня недели каких-нибудь. И вот это у нас пакетом называется. Все-таки у них, получается, вот эти крупные аргументы, они действительно исчерпались?
5: У них есть внутренние разногласия. Ведь пакет санкций 21-й, да, он был принят в урезанном варианте. Вот все радикальные блоки, которые обсуждались, мы их не увидели в итоге. Но радикальный блок, например, запретить российским туристам вообще, то есть в Европейский Союз въезжать.
2: И, по-моему, участникам СВО, если я не ошибаюсь, еще там планировалось, но они так и не запретили.
5: А что, простите?
2: Если я не ошибаюсь, там они хотели еще запретить въезд участникам СВО, но в итоге так и не запретили.
0: Да, и это, кстати, удивительно.
5: Служил в армии. Да. В период с момента начала СВО. Хотя бы этим, да, вот это касается мужчин. Ну и по этому пункту страны Юга сказали нет, потому что вы что, мы почему должны терять деньги из-за ваших волонтеров? Дальше были, предлагались меры против других стран, против третьих стран за то, что они торгуют с Россией. Это тоже как-то не прошло. Но что еще там такое вот они резкое хотели сделать? Большое количество танкеров подвести под санкции. Но я так понимаю, что это 21-й пакет тоже не важно, тоже, потому что... Да. А как тогда покупать нефть и газ для стран Европейского Союза в условиях, когда Аравия полыхает? Нельзя, значит.
0: Ну, какая-то вот абсурдная история. Ну, то есть, по идее, это ж можно что-то остановиться. Например, вместо 21-22 пакета в следующий раз придумать первый суперпакет и туда вложить какую-то одну мощную санкцию. Это я уже...
2: Подсказываешь?
0: Да, я уже подсказываю. Может быть, вы, ребята, это как-то...
5: Ну, здесь ведь смак не в том, что суперсанкция какая-то появляется, а в том, что их нет.
0: Их больше нет, да, их больше нет.
5: Да, то есть тут... у них не получается собрать такой тяжеловесный пакет. Пакет получается какой-то такой вот легкий. Опять банки какие-то, которые отключаются от системы SWIFT. И так вот ты спрашиваешь, а...
2: Василий Георгиевич, да, пропали у нас.
5: Да, я с удивлением спрашиваю, а что такие банки были, которые у нас спокойно работали, делали переводы в Евросоюз через систему SWIFT? Вот, ну да, это же абсурд, этого уже давно нет. Но, ну, тем не менее, каждый раз находят какие-то банки.
0: Банков в стране несколько сотен, поэтому они находят какой-нибудь банк региональный, который и не думал никогда заниматься международными переводами, и его исключают.
5: Знаете, еще специальная военная операция не началась, уже блокировались переводы через систему SWIFT. Ну, по крайней мере, я знаю, что частные переводы уже буксовали, то есть их там банки-посредники не пропускали.
0: Василий Георгиевич, спасибо. Василий Колташов, руководитель Института нового общества, был с нами.
2: Ну, а далее очень важная тема, ни в коем случае не переключайтесь, речь пойдет о наших детях. Еще раз подчеркну, очень важная тема.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
8: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
10: Радиожурнал «Баянталын айылга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Дети, будем говорить о них, потому что у мошенников новые схемы. И важно понимать смысл этих схем и цель этих схем, для чего это. Давайте для начала расскажем, а потом уже обсудим. Потому что мы очень просим обратить внимание на эту информацию, ознакомиться с ней, а потом максимально подробно обсудить ее со своими детьми. Просто сесть и поговорить. Дело в том, что сейчас наш враг начинает массово применять новую схему мошенничества, ориентированную прежде всего на детей и подростков. Причем схема крайне изощренная, потому что в нее втягиваются сразу несколько детей. И у каждого, согласно плану куратора, есть своя собственная криминальная задача.
0: Ну вот смотрите, схема с одной стороны простая, с другой стороны жестче тех, что были раньше. ребенку традиционно, как часто бывает, звонят под видом сотрудников какой-нибудь силовой структуры, вроде ФСБ или МВД. Обычно с детьми знакомятся в онлайн-играх или в чатах, в соцсетях разными способами. Ребенка уговаривают под видом сотрудников ФСБ или МВД взять ключи от квартиры, вынести и положить их в специальное секретное место, якобы для помощи оперативникам. Ребенок соглашается, ключи выносит и оставляет. Параллельно идет вербовка другого ребенка-подростка, которому тоже объясняют, что он участвует в специальной операции ФСБ, полиции и так далее. И этому второму ребенку предлагается прийти в незнакомое место, забрать из тайника ключи, открыть квартиру в определенное время этими ключами, собрать все ценные вещи, вынести, продать в ломбарде, на рынке или где-то еще, а деньги перевести на секретный счет.
2: Мы еще раз хотим подчеркнуть, что важна сама схема. Сотрудник якобы спецслужб предлагает вынести из дома ключи, да, понимаете, и спрятать в секретном месте. Якобы сотрудник спецслужбы предлагает другому ребенку забрать эти самые ключи из тайника, открыть квартиру и вынести ценные вещи. Это просто вот еще раз вам повторяем, в чем она заключается.
0: Если в первом случае речь идет просто о чудовищном моральном вреде ребенку, ну, представьте, каково ему потом объясняться перед родителями, что он вынес из дома все ценные вещи, то в другом случае речь идет о совершенно реальной статье Уголовного кодекса, то есть о краже. И неважно, что ребенок-подросток действовал под контролем внешнего куратора, состав преступления имеет место быть. Эта схема сейчас применяется. Меняется все чаще и чаще, и еженедельно фиксируются подобные случаи в больших городах нашей страны.
2: И я надеюсь, что всем понятно, все понимают, что таким образом наш враг ведет войну на уничтожение будущего нашей нации, детей, подростков. Ему не жалко ни взрослых, ни детей, и чем больше русских детей будет втянуто в криминальные схемы, морально искалечено, попадет в тюрьмы, под следствием окажется, тем лучше для врага. Таким образом, вы понимаете, да, что они планируют вырастить такое целое молодое поколение сидельцев. И мы очень просим, поговорите со своими детьми. Вот просто сядьте вечером подробно, объясните им, что происходит. Потратьте на это время. Посмотрите с ними фильм «Предательство», который снял наш коллега, журналист Радио России ВГТРК Андрей Медведев. Поговорите, объясните, что никогда ни один сотрудник полиции, ФСБ или какой-либо другой силовой организации звонить им по телефону не будет. И объясните вашему подростку, что никогда никакие силовые структуры не втягивают детей в свои даже самые важные, даже самые секретные операции. Не забывайте проговаривать это регулярно. Общайтесь с ними. Но сегодня, вот, коли уж мы с вами об этом заговорили, давайте тоже договоримся, что вы вечером сядете, подробно, глубоко побеседуете со своим ребенком. Вот прямо после нашего эфира.
0: Ну, а мы сейчас поможем вам тем, что поговорим на эту тему серьезно также со специалистом, подполковником ФСБ в запасе, автором телеграм-канала «Азартная политика» Александром Беляевым. Александр Леонидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Александр Леонидович, ну, во-первых, насколько схема нова? Вот нам кажется, что это вообще какая-то новация. Всякие были истории, но вот такая целенаправленная работа по криминализации поколения, нам кажется, с Ольгой еще не велась.
11: Смотрите, это та же самая схема, которая раньше применялась на молодых людях и даже на взрослых людях, и даже на людях пожилого возраста. Поскольку Украина никоим образом не стесняется заявлять о том, что она ведет против России тотальную войну, то она, соответственно, не делает никаких отвлечений, никаких отступлений ни от каких возрастных групп, ни от каких социальных страт. Соответственно, по мере того, как с преступными схемами Украины в той или иной степени знакомятся максимально широкие слои нашего населения, они начинают переходить на те возрастные группы в данном случае, которые еще массовой обработке не подвергались. Поэтому мы, собственно говоря, видим, что то, что уже было ранее наработано, вот все эти механики социальной инженерии, они теперь просто перекладываются на детей, которые даже до подросткового возраста, я так понимаю,
0: Не доросли. Александр Леонидович, ну здесь что получается? Ну, одно дело, я сейчас никоим образом не то, что не оправдываю, а и без улыбки это говорю, ну, может, просто кому-то покажется. Но одно дело, старик уже, проживший жизнь, и понятно, что это какая-то такая точечная работа. Один умнее, другой там поддался провокации и так далее. Человек среднего возраста тоже. А здесь ребенок, который, если он поддался на эту историю, на эту удочку, ведь он попадет в итоге в тюрьму, потому что никто с него ответственности снимать не будет. И все, ему сломана жизнь, и он на всю дальнейшую жизнь оказывается в преступном мире. Мне кажется, это наиболее циничная сейчас вот схема, наиболее циничный этап наступил, что ли.
11: Ну, в общем, в целом, определенный пик подобных преступлений, скорее всего, мы еще впереди увидим. То есть, по мере того, как эта схема будет применяться массово, очевидно, количество таких преступлений подрастет. Потом, по мере информирования общественности, они, естественно, пойдут на спад. Более того, одновременно же с нашей стороны проводятся мероприятия по ужесточению законодательства, которые берут под контроль продажу сим-карт, выдачу тех же самых банковских карточек, в том числе даже детям. То есть для чего это делать? Чтобы пресечь схемы с дроперами, да, в которые тоже активно вовлекают детей. Чтобы, в общем, в целом сейчас в Думе находится, если мне память не изменяет, законопроект о регрессной ответственности в адрес тех лиц, которые используют свои банковские счета и карты для транзакций, то есть по выводу украденных денег. То есть если раньше дропер думал, что он ни за что не понесет ответственность, то ничего подобного, вот через некоторое время он будет своими деньгами и имуществом отвечать за все то, что он позволил, так скажем, украсть и перевести через свои счета, то есть в адрес третьих лиц, в том числе за границу. Касательно детей, я полагаю, что здесь тоже будут введены в том числе технического характера ограничительные меры, в том числе, возможно, на ограничение по приему иностранных звонков, либо звонков с IP-телефонии на детские телефонные карты. Как вы знаете, в последнем пакете законов Государственной Думы на тему как раз борьбы с телефонным мошенничеством был введен такой режим, как детские телефонные карты, заодно ограничение на количество выдачи. Соответственно, я предполагаю, что по мере оценки ущерба от этого нового вида преступлений, скорее всего, будут введены ограничения на то, чтобы такие звонки детям на карты вообще поступали. Соответственно, родителям нужно будет детям, тут ничего зазорного нет. Ну что ж, такая сейчас ситуация. Надо, очевидно, оформлять именно детские телефонные карты в силу того, что их функционал будет урезан до необходимого уровня, чтобы ребенок мог одновременно и разговаривать по телефону, и пользоваться смартфоном, но при этом он не мог совершать финансово-денежные операции и при этом не получать, к примеру, звонков из-за границы. Вот насчет звонков из-за границы, это в том числе вопрос к сотовым операторам и к структурам, которые отвечают за международный телефонный трафик. Но я думаю, здесь техническое решение тоже будет найдено.
2: Но вот есть еще игры, в которых их ловят. Как с этим быть?
11: И, ну, безусловно, игры существуют, и, как вы знаете, одной из точек преткновения между российскими регулирующими надзорными органами и иностранными игровыми площадками является то, что эти площадки отказываются соблюдать наше законодательство, переносить сервера в нашу зону и, соответственно, включать фильтрацию. Фильтрацию на предмет проверки возраста, фильтрацию на предмет удаления аккаунтов, которые занимаются распространением экстремистских идей, а заодно вовлечением подростков в противоправную деятельность. Вот, собственно говоря, те структуры, которые идут навстречу, а они, правда, идут, тот же Steam, например, он, как выясняется, к нему претензий у государства практически нет, он довольно живо реагирует. Роблокс, как вы помните, в последнее время неожиданно взялся за ум, стал в себя приходить. Но не на все это распространяется, и потихоньку, в общем и целом, нашим государственным органам еще есть о чем поговорить, в том числе и на международном уровне, с привлечением МИДа, и на уровне технических специалистов. В общем-то, работу придется, очевидно, вести какое-то время. Здесь нет никаких сомнений. Более того, эта работа будет, очевидно, вести до того момента, пока Украина не потеряет текущую управляемость, то есть пока ее режим действующий, нацистский, не будет разгромлен.
0: Но вот меня всегда, тем не менее, удивляло, я еще немножко попрошу время уделить теме тех же сим-карт, ограничение в 20 сим-карт меня все время удивляло. А кому надо 20 номеров телефонов? Как также то же самое 20 по карт банков. Ну, это, конечно, очень здорово. Ну, вот, мне кажется, у нас все делают.
2: Ну, с картами банков понятно. Люди, понятнее, люди да. ловят от каждого банка
0: свои кэшбэк. Да. А что вот за 20 сим-карт ловят? Что люди ловят, кроме вот 20 номеров
2: телефонов? Ну, возможно, оформляют, ну, мне в голову больше там 4 сим-карт не приходит. Вот. На родственников, на пожилых, например,
0: удивительно. Мне кажется, везде у нас вот как бы немножко не до конца, немножко недокручено. С этими платежными картами детскими занялись вообще в последний момент. И продолжается их реклама до сих пор. Может быть, хотя бы рекламу детских карт запретить? Что вы думаете по этому поводу, Александр Леонидович?
11: Ну, смотрите, если совсем кратко, то где-то раз в 3 месяца подводится на основании федеральной практики, то есть по всем регионам и отдельно на федеральном уровне, действия тех или иных ограничительных мер по противодействию противнику, противодействию мошенникам. Я полагаю, что в случае, как вы совершенно справедливо отмечаете, будет установлено, что 20 карт это чрезмерно, или 20 сим-карт для телефонов это тоже избыточно, то, скорее всего, подобная мера будет подредактирована в сторону уменьшения. Потому что я, честно говоря, тоже не очень сильно понимаю, какие-то должны быть значимые виды бизнеса, сегменты бизнеса и для сотовых операторов, и для банков, чтобы они могли потерять какие-то доходы. Но тот же самый Сбербанк совсем недавно совершенно справедливо и честно, обоснованно похвастался тем, что он за прошлый год заработал 1,5 триллиона рублей только прибыли. Ну, наверное же, с такими прибылями, наверное, можно было и уточнить, какова доля в этих прибылях детских банковских карт, а для сотовых операторов детских сим-карт. Наверное, небольшая доля. У нас не предпринимателей, тем более миллиардеров, наверное, да? Практически не существует. Из этого можно сделать вывод, что, очевидно, банкам, у них есть какие-то свои резоны, я этого не отрицаю, но всему свое время. Сейчас время войны, и, наверное, про дополнительные заработки, как про отдельный вид жадности, можно было бы забыть.
0: Спасибо. Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика», очень четко подвел красивое резюме.
2: Сейчас время войны, а ведь издревле было стратегией войн уничтожать в первую очередь детей, потому что это будущее нации.
0: Страшные вещи говоришь.
2: И уничтожать женщин, которые рожают этих самых детей. Я говорю абсолютно, я цитирую абсолютно циничные вещи, которые использовали враги. И именно поэтому нужно понимать, что вот эта вот нацеленность на молодых совсем людей или даже на детей, это как раз стратегия для того, чтобы лишить страну будущего. Потому что будущее за ними. Поэтому не поленитесь, пожалуйста, поговорите со своими детьми. Объясните, сядьте. Это очень важные вещи. Уделите этому время. И я думаю, что вы сами потом себе скажете за это спасибо, и ваши дети тоже. Ну, а мы вернемся через минуту и продолжим.
12: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
13: Мороженое, чипсы.
14: Таких дедушек не бывает.
15: Отец твоего отца.
16: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
17: Нам надо их помирить.
16: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
18: 6+.
19: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
20: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Россия и Китай создают Всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. И, в общем-то, это вполне логично, потому что все это происходит на фоне усиливающегося технологического противостояния между США и Китаем. А российскую делегацию на конференции по данному вопросу возглавил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Вошли, кстати, туда 29 стран. Россия, Китай, Бразилия, Бразилия, Казахстан, среди них также Индонезия, Пакистан, другие страны Азии, Африки и Латинской Америки, а западных государств среди учредителей нет.
0: Ну вот это, конечно, очень интересно, и здесь важно, наверное, послушать, что, вернее, вспомнить, что сказал по этому поводу председатель КНР Си Цзиньпин. Он сказал, что одна струна не сыграет музыку, а одно дерево не составит лес. Развитие искусственного интеллекта не должно быть сольным выступлением одной страны, оно должно стать симфонией международного сотрудничества. Ну и вот об этом сейчас, о стремительном развитии искусственного интеллекта, мы будем говорить с экспертом и обсуждать перспективы вот такого международного регулирования.
2: Какие возможности все это открывает? И какие при этом ставят вопросы, новые вопросы перед миром, от безопасности, наверное, и до этики, до растущего технологического разрыва между странами. Вот сколько вопросов.
0: Просто, Оль, да, действительно, мы сейчас же ведь сомневаемся в эффективности ныне действующих международных институтов. Почему мы, ну, мы же должны, создавая новые, ну, люди, да, мы, не мы с тобой, а государство и их лидеры, создавая новые, должны быть уверены в том, что он будет эффективен. Опять же, если в нем не присутствует большое число стран, где тут эффективность? В общем, давай спросим эксперта, руководитель научной группы «Пространственный интеллект» Института AIRI, наверное, так надо сказать, замдекана по научной работе факультета искусственного интеллекта МГУ Антон Конушин. Антон, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
15: Добрый день.
0: Антон, ну вот тут даже не сколько об искусственном интеллекте в начале вопроса, а все-таки вот это такой геополитический вопрос. Наверное, действительно надо все регулировать, надо устанавливать какие-то общие правила. А где гарантия того, что эти правила будут соблюдаться? Вы думали что-нибудь в вашей среде об этом, о том, что каждая страна ведь может, как говорится, свой огород городить?
15: Ну, разумеется, мы думали, но тут важно не то, что насколько эти правила будут соблюдаться, а действительно некоторое противостояние модели доминирования одной страны. Потому что если посмотреть, что говорят руководители американских технологических компаний, которые вкладывают огромные деньги в искусственный интеллект, они говорят о том, что американские компании должны доминировать в мире, они выдвигают концепцию закрытых моделей и требуют от своего правительства, чтобы оно строго регулировало доступ к нему. То есть определяло правила, по которым любая другая страна может получить доступ к американским технологиям, причем не обладать ими, а просто пользоваться ими. Они накладывают правила и санкции на закупку там графических ускорителей и просто доступ к моделям. И вот как альтернативу такому доминированию одной страны, другие страны во главе вот с Китаем и Россией, они делают противоположную ставку. Давайте совместно делать модели, делать их открытыми, делать ставку на модели с открытым исходным кодом, чтобы все могли пользоваться, вот противовес таким закрытым проприетарным модели.
2: А давайте обсудим противостояние, потому что, ну, понятно, что Америка в сфере искусственного интеллекта активно развивается, она делает определенные успехи, большие успехи. Ну, наверное, какие-то европейские страны тоже успешны в этом. А что вот с этой нашей стороны? Россия, Китай очень в этом заинтересованы, мы все прекрасно знаем. А, ну, допустим, Пакистан или страны Африки. Я нисколько не с целью уничижения, но насколько это сильные игроки, потому что мы правда об этом ничего не знаем.
15: Может быть, они сейчас и не сильные игроки, но многие страны исходят предположение, что это настолько важная технология, что у всех должен быть к ней доступ. Ну, это вот становится такого же рода, как там доступ к чистой воде и любым другим ресурсам. И эти страны могут пользоваться. Если модели открытые, то это, значит, относительно дешево и не накладывает каких-то серьезных на них ограничений.
2: Ну, то есть они пока еще немножечко на хлебнике, да, что ли, так можно сказать, если уж совсем грубо.
15: Тут база пользования. Если у тебя есть пользователи, то ты собираешь с этих пользователей данные, получаешь обратную связь о развитии моделей и устанавливаешь с ними связи. То есть компании, которые... Это другой подход. Он, может быть, не напрямую коммерческий, но за счет того, что люди начинают с тобой взаимодействовать, пользуясь твоими моделями, ты устанавливаешь с ними связи и можешь в каких-то других аспектах там, включать их к своей системе.
0: Это вот мне напоминает вообще вот эта вся история, как что-то с развитием мобильной связи и с системами, работающими телефонами, работающими на андроиде или работающими на iOS, да? Вот, ну, да. Аналогии правильные у меня, да?
15: Да, похоже, да. Вот. Открытая система, противовес закрытая.
0: И вот в итоге-то, вот давайте-ка сделаем вывод. Тут мы уже видели это противостояние. А победил ли кто-то, или все-таки они равно сосуществуют, и та и другая схема работают?
15: Они, как мы видим, айфонами сейчас пользуются, но количество телефонов на Android в мире гораздо больше. Вот. И как раз страны с более низким уровнем экономики, они больше пользуются айфонами, потому что на их базе можно сделать дешевые модели, которые по функциональности, в принципе, такие же, как лакшери.
0: Вот просто интересно, в системе искусственного интеллекта лакшери или дешевые модели искусственного интеллекта будут, не просто востребованы потребителям на рядовом уровне, а приносить большую пользу, уже на высоком уровне, условно говоря, ученым, там, правительством и так далее, на ваш взгляд?
15: Для очень многих задач самые последние, самые совершенные модели не нужны, они даже вредны, потому что они дорого стоят. То есть просто запускать такие модели избыточно. Огромное количество задач может закрываться более компактными моделями. Так что они будут приносить пользу, разумеется.
0: То есть будущее вот за этим открытым ИИ-кодом получается?
15: Ну, в значительной степени да, но вполне вероятно, что так же, как и айфоны и андроиды сосуществуют, так же и закрытые модели могут продолжать.
0: Вот еще вопрос. А нужна все-таки единая всемирная организация по регулированию искусственного интеллекта, вот куда войдут все страны-члены ООН, например, или как-то вот похожее что-то?
15: Ну, как минимум, это хорошая площадка для обсуждения. То есть много проблем происходит из-за того, что люди не общаются друг с другом, не делятся своим мнением. И любые площадки для обсуждения, где можно говорить между разными странами, это полезно. Поэтому даже если кто-то не будет соблюдать правила, то, по крайней мере, остальные будут знать, какого рода правила все считают справедливыми, кто их нарушает, почему и какие существуют альтернативные точки зрения.
0: Да, конечно, начинается новая какая-то эпоха еще одного какого-то противостояния, причем понятно, что это может выйти, и выйдет точно, к сожалению, и в военную сферу, потому что искусственный интеллект в военных целях уже используют, и вот, понимаешь, да?
2: Тут Илон Маск пообещал к 2030 году, по-моему, 300 тысяч человекоподобных роботов. Еще, вроде армии клонов.
0: Да, уже скоро кино просто будет в жизни. Это мы к чему? К тому, что мы с Китаем на правильной стороне находимся? Или где? Вот вопрос уже к вам, Антон.
15: Но если мы хотим развивать свои технологии, то нам нужно дружить, потому что это очень тяжелое и затратное дело. Сейчас очень многие российские компании пользуются открытыми китайскими моделями для создания своих решений на их основе. Мы это можем делать на основе китайских моделей, но аналогичных американских открытых моделей их просто нету.
0: Все уже понятно, даже после этой фразы. Антон Конушин, замдекана по научной работе факультета искусственного интеллекта МГУ, был с нами. Но тема, конечно, такая глубокая и мало одного разговора. Я думаю, что мы будем неоднократно к ней в ближайшее время возвращаться.
2: А мы вернемся после рекламы. Будет увлекательная история от Игоря Шатрова о том, как поссорились соседи. Ну и вспомним Юрия Лужкова. Дождитесь, Ольга Максимова, Игорь Шатров.
20: Наше время. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
13: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности. которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров раздадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
19: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
18: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
21: С 5 класса мечтала о своей группе.
18: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
19: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
22: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Мишель Ди Гуичелло, супергруппы Dinner Party, Криса Маккарти, Кристиана Уикса, Джорджа Гарзона, группы New York Voices, а также одно из произведений с нового альбома Московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса.
19: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.

0: ведь страна слышит весь мир.
1: На радио «России Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио «России» – главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которую, по данным Минобороны, используют в интересах ВСУ. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где в пятницу примет участие в совещании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Сразу несколько законов о дополнительной поддержке участников спецоперации и их близких приняла Госдума. Далее подробно. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которую, по данным Минобороны, используют в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. По его данным, высокоточным оружием воздушного базирования был атакован порт Южный, где поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. По версии Минобороны, эти ГСМ предназначались для обеспечения подразделений ВСУ. Министерство охарактеризовало удар как часть продолжающейся кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры, связанной с ВСУ. В Кремле призвали ориентироваться на позицию МИД России в вопросе украинского урегулирования. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готова к переговорам, но в условиях подстрекательства Киева со стороны ЕС на продолжение войны спецоперация продолжается.
2: Ну, во-первых, все-таки, конечно, здесь в первую очередь нужно следить за комментариями нашего Министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.
1: Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где в пятницу примет участие в совещании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что министры обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе положение дел на пространстве ШОС, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого роста в Евразии. Планируется, что на полях мероприятия Лавров проведет ряд двухсторонних встреч. В Киргизию российский министр прилетел с Филиппин, где он принимал участие в мероприятиях АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Мощные взрывы произошли в иранском портовом городе Бендер-Аббас в результате ракетных ударов, сообщило агентство ФАРС со ссылкой на местные власти. Еще несколько ударов также были нанесены по иранскому острову Кешм, который расположен в Ормузском проливе. Ранее Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что американские вооруженные силы приступили к очередной серии ударов по иранским целям. Сразу несколько законов о дополнительной поддержке участников спецоперации и их близких приняла Госдума. Они касаются в том числе расширения списка бойцов, которым предоставляется статус ветерана боевых действий. Еще одним законом урегулированы отдельные вопросы выделения жилья семьям участников.

0: сотрудников СВО, а также упрощена процедура получения военнослужащими и членами их семей медицинской помощи. На пленарном заседании Госдумы также зашла речь о ситуации с топливом в регионах. По словам спикера Вячеслава Володина, она меняется на глазах в положительную сторону. Он выразил уверенность, что преодолевая вызовы, страна становится только сильнее, и призвал россиян к консолидации.
1: Ситуация меняется на глазах. В регионах мы через обратную связь видим, начались поставки топлива и сельхозпредприятиям, и лимит увеличивается, где-то отменяются более жесткие нормы. Мы должны все это с вами преодолеть. Ни в коем случае нельзя, чтобы напряжение пришло в общество, тем более, чтобы раскол какой-то произошел. Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее. Наша задача – сделать все для того, чтобы Россия была свободной страной, независимой, а это значит, надо достигать цели специальной военной операции. И в этой связи консолидация общества, политических партий многое значит.
0: Странам Европы следует взять пример с России и поддержать денацификацию Украины. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская. В качестве примера она привела обострение отношений между Польшей и Украиной из-за прославления Киевом украинских националистов.
2: Нацизм, по сути, стал господствующей идеологией на современной Украине. Причем надо обратить внимание, что чествование нацистов из экстремистских объединений Украины вызывает неприятие уже не только в России, но и в ряде стран Европы. Вы, конечно, прекрасно знаете о противостоянии между Польшей и Украиной по этому вопросу. Единственное, что печально, что Польша начала замечать это только сейчас, когда героизация нацизма коснулась польских граждан, польской национальной исторической памяти. А до этого ко всем воззваниям нашей страны о том, что на Украине поднимает голову нацизм, поляки были совершенно равнодушны. На мой взгляд, и Польше, и иным странам, которые сейчас начали осознавать опасность нацизма, который поднимает голову на Украине и пытается распространиться в Европу, можно только порекомендовать взять пример с России и поддержать нас, и посодействовать денацификации Украины, что, как известно, является одной из целей проводимой нами специальной военной операции.
0: Напомню, Верховная Рада Украины 1 июля поддержала идею о создании в стране украинского национального пантеона, куда могут включить нацистов. Пантеон будет представлять собой пространство национальной памяти, где смогут перезахоронить украинских националистов, могилы которых находятся за пределами страны. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матче первого тура РПЛ. Отмечу, что на игру «Динамо Москва» крылья советов назначен 24-летний Матвей Заика. Другие интересные назначения матча: ЦСКА, «Балтик» отработает Иван Абросимов, «Акрон» «Зенит» Андрей Прокопов, «Спартак» Родина Рафаэль Шафеев, «Локомотив» Ахмат Кирилл Левников, «Рубин» Краснодар Артем Чистяков. КДК РФС отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Итальянская футбольная федерация не может договориться с Хосепом Гвардиолой, которого итальянцы хотят видеть на посту главного тренера национальной команды. Федерация готова к существенным тратам, а именно платить Гвардиоле 10 миллионов евро в год, но испанец хочет в два раза больше. Также в шорт-листе итальянской футбольной федерации Антонио Конте, Андреа Пирло и Роберто Манчини. Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Сарукян, представляющий Россию и Армению, проведет свой следующий поединок 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе против Чарльза Оливейры, сообщает Red Fury MMA. На кону будет пояс BMF, которым сейчас владеет бразилец. Хоккей. Легенда клуба НХЛ Чикаго Блэк Хокс Патрик Кейн вернулся в команду. 37-летний американский форвард подписал двухлетний контракт с зарплатой 8 миллионов долларов в год. Предыдущие три сезона Кейн провел в Детройте, а за Чикаго выступал с 2007 по 2023 год и завоевал в составе команды три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: Сегодня, в пятницу, 24 июля, во Владивостоке плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Архангельске плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, временами дождь. В Самаре плюс 30, плюс 32, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Сочи плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Во Владикавказе плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. «Разное время». Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101,5 FM.
2: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
3: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в их круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова с вами. Есть еще несколько интересных тем, которые хотелось бы обсудить в течение предстоящих 45 минут. Сейчас огласим их. Ну, а пока напомним, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Это поле для ваших высказываний по эфирным темам.
6: Москвичам мы расскажем сегодня о том, где живут самые голосистые соловьи в Москве. С нашим спортивным обозревателем поговорим о баскетболе, волейболе и футболе. Везде мяч присутствует, как видите, бол. Я расскажу о том, как съездил в Йошкар-Олу и узнал, как поссорились соседи. Очень интересная, познавательная и такая поучительная история. Ну, а начнем мы с того, что президент России Владимир Путин постановил провести праздничные мероприятия в честь 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова 21 сентября 2026 года. Начинаем.
0: Наше время.
5: И вот лишь некоторые мероприятия, которые войдут в программу. Установка монумента Лужкова в Москве, присвоение его имени скверам и образовательным учреждениям, установка бюстов и мемориальных досок в разных городах страны, организация постоянных и временных экспозиций, выпуск государственных знаков.
6: Ну и еще будут турниры памяти Лужкова, в том числе теннисный турнир его имени, соревнования по легкой атлетике, территория бега и ряд других, посвящение Московского пасхального фестиваля памяти Лужкова, проведение выставок, концертов, публичных мероприятий, экспозиции в Музее Москвы, Московском метрополитене, учреждениях культуры регионов, проведение научных конференций, форумов, лекций, тематических дискуссий, посвященных деятельности Лужкова.
5: А также производство документального фильма, публикация научных и аналитических материалов, сериалов и монографий, выпуск тематических статей в профильных изданиях, а также конкурсный онлайн-проект «Линии жизни» Юрий Лужков в памяти людей. Напомним, что родился он 21 сентября 1936 года в Москве, занимал должность мэра столицы с 1992 по 2010 годы. И в эти годы пребывания на посту мэра началась реализация программы по сносу пятиэтажек, а также были восстановлены храм Христа Спасителя и центральный выставочный зал «Манеж», открыт парк Победы на Поклонной горе, ликвидирован черкизовский рынок, черкизон знаменитый, и реконструирован МКАД.
6: С нами на связи директор фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков. Геннадий Геннадьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Ольга Игоревна, добрый вечер. Вы знаете, вот вы прям перечисляли список, я боялся, что как это не останется, что добавить, но потом понял, что волноваться не стоит. Это действительно Юрий Михайлович сделал настолько много для города, и очень приятно, что президент подписал отдельный указ, что в этом году весь юбилейный год объявлен, посвящен 90-летию. Это действительно это не просто памятная дата, это не серия торжественных мероприятий, потому что это юбилейный год, он создает возможность вновь обратиться к наследию человека.
6: Геннадий Геннадьевич, а вот на какие мероприятия из перечисленных нами вы бы все-таки обратили особое внимание?
7: Знаете, ну, здесь можно сразу многие назвать, но, наверное, конечно, в первую очередь хочется сказать о мероприятии, которое сможет посетить любой, каждый человек, житель, гость Москвы. Житель Москвы. Это мероприятие состоится 12 сентября в парке имени Юрия Михайловича Лужкова. Здесь пройдет праздничный субботник, концерт. Как мы помним, Юрий Михайлович активно поддерживал традицию субботников с участием группы «Мутурман». Все желающие смогут свой внести личный вклад в благоустройство. Уже фондом закуплено более 12 тысяч растений, которые смогут посадить для семей. Там будут развлечения. Поэтому действительно всех москвичей мы ждем 12 сентября в 10 утра у входа в парк имени Юрия Лужкова. Этот парк находится вот в районе метро Каширская.
6: А что такое,
7: вот это одно из мероприятий.
6: Да, а что такое конкурсный проект онлайн «Линии жизни Юрия Лужкова в памяти людей»?
7: Знаете, прекрасный проект, это всероссийский проект, инициированным фондом, а при этом он является не только общественной инициативой, но и входит в общегосударственную программу. И действительно, может быть, покажется на первый взгляд, что это обычный творческий конкурс, но его задача несколько шире. Представьте, что вот лет через 50 кто-то захочет узнать, какой была Москва и Россия в начале 21 века. Что он увидит? Только официальные документы и газетные публикации? Или все-таки еще фотографии, воспоминания, истории людей, которые жили в это время. Именно такие свидетельства мы планируем собирать в рамках конкурса «Линия жизни». Его цель вот всей страной собрать живую историю эпохи. Потому что ведь память о прошлом, она хранится не только в государственных архивах. Она останется, она есть в семейных альбомах, в старых фотографиях, письмах. И именно конкурс получил название «Линия жизни» не случайно. Он отражает главную идею. Идея в том, что линия жизни каждого человека неизбежно пересекается с судьбой города, в котором он живет, важными событиями в жизни страны, делами людей, которые влияли на его развитие. Именно в этих причинах как раз рождается история для этого конкурса.
5: Геннадий Геннадьевич, вы знаете, вот если можно, от меня раз предложение, как это раньше говорили.
7: Давайте.
5: Потому что во всем этом списке я не увидела одной очень важной вещи. Мне кажется, что на каком-то из мероприятий обязательно нужно устроить ярмарку меда, потому что Юрий Лужков еще был увлеченным пасечником.
6: Да, и принес ярмарки меда в московскую, ну, действительность, это стало уже обычным, нормальным явлением для Москвы традиционным.
7: Знаете, ну, безусловно, ярмарка меда, она будет присутствовать. Надеюсь, что ярмарки меда, которые по-прежнему проходят в Москве, в рамках и них пройдут мероприятия. Я просто хотел отметить, знаете, действительно, к оргкомитету, который был создан с учетом проведения этого празднования юбилейного года, в него вошло огромное количество министерств, в него количество общественных организаций, институтов, университетов. Я просто для примера хотел вам привести, вот вы затронули, например, тему, что пасхальный фестиваль был посвящен. Действительно, в оргкомитет входит Валерий Бесалович Гергиев. В оргкомитет этого подготовки к празднику входит вдова Батурина Елена Николаевна, вдающий человек, который действительно ежедневно держит руку на пульсе и помогает нам всесторонне с огромным числом мероприятий. Ректор университета, ведь перечисляя даже мероприятия, которые вот вы перечисляли сейчас, вы не учли, некоторые, может быть, не столь очевидны, но дико важные для нас, для всех и для страны в том числе. Мероприятия, например, именные стипендии. Стипендиальные программы, инициированные в Альма-Матер Юрия Михайловича, это Институт нефти и газа Губкина, в университете, в энергетическом университете также будет. То есть стипендиальные программы, которые также некоторые из них составили раньше, некоторые с юбилейного года пройдут. И по поводу медовых выставок, уверен, что многие организации, которые проводят медовые выставки, также посвятить часть своих мероприятий памяти Юрия Михайловича Лужкова.
5: Ну, спасибо. Это было бы замечательно.
6: Геннадий Теребков, директор фонда Юрия Лужкова, вспоминали о Юрии Михайловиче Лужкову, которому исполнилось бы 90 лет в этом году, бывший мэр Москвы. Ему будет посвящен этот год мероприятие этого года. А мы к следующей теме переходим.
0: Наше время.
6: Побывал недавно я в Йошкар-Оле и узнал, как бытовой конфликт может превратиться в циклопических масштабов события. И вспомнить придется даже Великую Китайскую стену. Это без шуток. Поссорились соседи, и вот и что из этого получилось. Ну, ссоры между соседями, дачниками, дело привычное. Вот в данном случае в СНТ Волгарь Владимир Михайлович Левагин поссорился с Владимиром Витальевичем Ельцовым. И когда все начиналось, никто и не предположить не мог, что, как я уже сказал, обычный спор между соседями достигнет таких циклопических масштабов, что вспомнить придется даже Великую Китайскую стену. Это не для красного словца. Итак, Владимиру Михайловичу, похоже, не понравилось, что дым от соседского барбекю попадает на территорию его участка и разъедает глаза. Доспорили до того, что Левагин потребовал перенести все строения Ельцова на несколько метров в сторону. У нас есть видеоматериалы, и вот поэтому, я думаю, посмотрите, вы все поймете, о чем идет речь. Доспорились до того, что, вот, как я уже сказал, перенести все строения потребовал Левагин в сторону подальше от забора, разделяющего их участки. Ну, на то, что собственный домик тоже прямо возле забора притулился, Владимир Михайлович внимания не обратил. Зато обратился в суд. Один процесс, другой. В результате из Йошкар-Олинского городского суда дело дошло аж до Верховного суда Республики Мариэл, где родилось следующее странное, на взгляд нас, обывателей, решение. Обязать Владимира Витальевича Ельцова, нет, не строение передвинуть, а построить противопожарный забор длиной 25 метров, шириной 1 метр и высотой аж в 10,5 метров. Это для понимания больше высоты трехэтажного дома. К сведению, вот я думаю, интересные такие данные, я вообще сообщу. Высота Кремлевской стены в Москве колеблется от 5 до 19 метров, а высота Великой Китайской стены в среднем составляет от 6 до 8 метров и лишь на некоторых участках достигает 10-16 метров. А здесь 10,5 метров надо было построить стену. Прежде чем выступить с такой прорывной инициативой, суд, наверное, должен был, ну, думаете вы, я думаю, как и мы, хотя бы к экспертам обратиться, ну, возможно ли подобного характера строительства на данном участке. Вы видите, два дома стоят, между ними надо влепить 10,5-метровую стену. Но никакой судебно-строительной экспертизы проведено не было. И, как выяснилось впоследствии, когда ответчик Ельцов ее, эту экспертизу, все-таки заказал, ни один профессионал за такое сооружение браться не готов. Специалисты утверждают, что этот каменный парус рухнет при первом серьезном порыве ветра и дома под собой погребет. Да и чтобы просто он устоял, а не ушел под землю под собственной тяжестью, этот циклопический забор надо сваи забурить на десятки метров вглубь берега, состоящего сплошь из водонасыщенных грунтов. А это берег Волги, вообще-то так, между прочим. Ну, кстати, если Ельцов все же совершит невозможное и построит все-таки забор, прежде чем сооружение рухнет, ну, видимо, да, в суд на него успеют, наверное, подать другие соседи. Потому что, согласно уставу СНТ, между участками можно строить только проветриваемые заборы. Все, кто имеют садовые товарищи, имеют свой участок в садовом товариществе, знают, что это такое вот из сетки рабицы или из каких-нибудь других деревянных досочек сооружения, да, чтобы ветер...
5: Ну, евроштакет, может быть.
6: Евроштакетник, да. Вот. А здесь, значит, предложили построить капитальный глухой забор из кирпича. Но я уж не говорю о том, что Великая Марийская стена, это я вот сам уж так назвал это сооружение, полдня будет закрывать солнце все округи. Ситуация так и осталась бы, ну, веселым анекдотом. Ну, что смешно, да, посмеялись мы с вами. Хорошо. Если бы не было реального судебного решения. Если бы за неисполнение этого решения Ельцову не грозили разного рода санкции. Вот недавно в аэропорту Владимир Витальевич узнал, что ему закрыт выезд за границу. Зачем он хотел уехать за границу? Не сбегал, конечно, от своих проблем. Нет, просто Ельцов президент Союза ветеранов настольного тенниса России. Ехали на международный турнир ветеранский, куда можно было россиянам вот в этот период странный поехать и выступить там с флагом и гимном, и, может быть, даже победить. Ну вот, хотел с командой он вылетит на этот международный ветеранский турнир, но вынужден был остаться в России, потому что ему закрыт выезд за границу, он не исполняет решение суда. Ну, также за неисполнение решения суда с него уже взяли штраф в размере 100 тысяч рублей. Если будет уклоняться от выплаты дальше, дело может перерасти в уголовное.
5: А если перестанет готовить барбекю, все равно будут штрафы требоваться?
6: А все, понимаешь, самое интересное, Оля, вот ты очень важный вопрос задала. Дело в том, что когда он построит стену, на него, скорее всего, суд подаст и его сосед. А потому что он не просил строить стену, он попросил дом передвинуть. Ему не нужна эта стена, она будет как раз его дом загораживать, и тень будет падать на его дом, и так далее, и так далее. То есть это решение суда. Вот суд посмотрел, два человека ссорятся. А давай-ка мы их помирим, предложим одному из них стену построить, ты понимаешь? Вот такая странная история. И как выйти из этого правового тупика, непонятно. Не исполнять решение суда, значит, нарушать закон. А как исполнить неисполнимое решение? Мы остаемся с целью... Какое это рассказываем? Остается просить помощи в Генеральной прокуратуре России, в Верховном суде России, куда мы и отправим запросы после выхода нашей программы в эфир. А сейчас мы зададим вопросы, которые, может быть, еще остались по этому поводу. Как раз вот герою этой самой нашей печальной истории, к Владимиру Витальевичу Ельцову, который с нами на связи. Владимир Витальевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте.
6: Владимир Витальевич, я надеюсь, ничего не упустил. Если упустил, добавьте. Но у нас сразу возник вопрос. А вот вы пробовали договориться с соседом? И, может быть, он бы отозвал какое-то свое заявление в суд, и не было бы вот этого странного, абсурдного решения суда. И вообще, что суд говорит, когда вы предъявляете ему документы? Невозможно построить, есть строительная экспертиза. Вот что на самом деле происходит в реальности?
8: Ну, давайте с первого вопроса тогда. Я отвечу прямо. В мировое соглашение попытки заключить какое-то мировое соглашение, или сейчас можно говорить сделку, были такие попытки, но, к сожалению, они не привели, потому что у моего оппонента возникали постоянно дополнительные вопросы, дополнительные желания, пожелания. И, естественно, некоторые вообще невыполнимые, некоторые не сходились в финансовой части, обговаривали одну сумму, это, оказывается, недостаточная сумма. В общем, условия менялись постоянно, только устроить на предприятие, хотя он где-то поработать, помочь ему некоторые кабинеты открыть. То есть такие обращения были, я шел навстречу, пытался как-то все это урегулировать, потому что соседи должны жить мирно. Говорят, соседи даже ближе родственников где-то. К сожалению, у меня так это не получается. И меня, наверное, тоже.
5: Владимир Витальевич.
8: Подал в суд на меня.
5: Угу. Да. А можно еще дополнительный вопрос?
8: Я что хотел обратить внимание. Знаете, что я хотел? Подождите, что хотел вот обратить внимание на что. Эти же строения не были построены ни 3 года, ни 5 лет назад. Тяжба уже длится в пределах 4 лет. Дома мы почти одновременно построили в 1994 году, когда Волгарь-2 образовывался, нарезали землю, и вот мы построили почти одновременно с ними эти дома. 20 с лишним лет, это там вообще...
6: Никого не волновало.
8: Там был брат с семьей.
6: Ну, бывают же причины.
8: Вопроса не было.
6: Да. Бывают причины, когда когда неожиданно возникает вопрос. Нет. Что ты, Оль, хотела спросить?
5: Я хотела спросить вот о чем. А что это вообще за запрет на дым? Ведь на дачных участках люди топят печку, у них есть баня, и как-то ни у кого никогда не возникает таких вопросов. Что за проблема от барбекю? Может быть, как-то передвинуть в дальней части участка?
8: Нет, я даже своему оппоненту, соседу вообще предлагал барбекю забрать, хотел ему подарить. Если хочешь, я разберу тебе и подарю тебе барбекю. И на этом, это недостаточно, вопрос как бы поставлен, чтобы я все сооружения подвинул, что невозможно сделать. Ну, а то, что эту стену возвести, извините, когда я обратился сам в службу судебных экспертов.
6: Приставов.
8: Вы меня слышите, да?
6: Да, слышу.
8: Алло.
5: Да.
8: Слышите меня? Когда мне посчитали, вес этой стены составляет около 600 тонн.
9: Тонн.
8: Это ну, без фундамента.
9: Все втянет вместе без с этими фундамента. Домами. Спасибо. Владимир Витальевич, время, к сожалению, закончилось. Владимир Ельцов, президент Союза ветеранов настольного тенниса России, рассказал о своей тяжелой, вообще на самом деле, истории. Кто-то, может, улыбнулся, да? Но человек сейчас страдает. Ему штрафы, ему уголовное дело грозит. Но надеемся, соответствующие инстанции услышат нас и как-то разберутся в этом правовом каком-то казусе. Ну, это какая-то, ну, какая-то странная история.
5: Абсурдная ситуация.
9: Абсурд просто, да. Стена, Великая Марийская стена.
5: Да, напомним, что это был Владимир Витальевич Ельцов, президент Союза ветеранов настольного тенниса России. И вот пострадавшая сторона из Йошкар-Олы. Можете свои комментарии, кстати, оставлять 8-925-222-9992. Как вам эта история?
10: «Я был один». Поэт Николай Гумилев.
11: Три основных героя нашего музея – Николай Гумилев, Анна Ахматова и Лев Гумилев. Это три вселенные, которые сходятся на втором этаже от нашего этого дома Гумилева.
10: Генеральный директор музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых» Юрий Щегольков в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
5: На «Радио России» с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И к нам пришел Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
12: Здравствуй, Дима.
13: Здравствуйте.
9: Слушай, сегодня все о боллах. Мы о мячах будем говорить. Баскетбол, волейбол, футбол.
13: Футбол у нас вид спорта номер один. Чего ты хочешь?
9: Да ты что?
13: Да.
9: А баскетбол и волейбол, кстати. Вот мы...
13: 3-4, там 5.
9: 3-4. Помнишь, мы говорили про хоккей вчера же с тобой, да? То есть вот в Штатах, мне кажется, как? Баскетбол второй после американского футбола, наверное, да?
5: Нет, а футбол третий, там третий, вообще сокер.
13: Ну, третий. Да. Ну, там сначала бейсбол.
9: Бейсбол первый. Ага, а у нас получается что?
13: У нас футбол, хоккей, ну, наверное, баскетбол.
9: Баскетбол все-таки.
13: Ну, хотя у нас...
5: Фигурное, у нас... или мы только про мяч говорим?
13: Не, ну, фигурное катание возможно. Сейчас, правда, чуть-чуть начинает такое ощущение таять. Наелись домохозяйки фигурным катанием.
9: И вообще другие теперь домохозяйки просто.
13: Ну, перестали наши на международных аренах что-то выигрывать, потому что там не выступают. Поэтому и, соответственно...
5: Это настолько взаимозависимо,
13: я думаю, да. Нет, это всегда зависимость есть. Команда, которая успешна... Вот берем просто футбольный пример. Как только команда начинает переть по турнирной таблице, тут же появляется зритель на трибунах. Да? Вот так называемая не самая лояльная часть болельщиков, то есть посещаемость матча увеличивается. Стоит команде начать барахтаться где-то внизу турнирной таблицы, бороться за выживание, там такие жиденькие кучки народа сидят на трибунах.
5: Я, кстати, как большой поклонник футбола, это всем известно.
13: Ты у нас армейка?
5: Я посмотрела фильм «Пеле», мне очень понравилось.
13: Понравилось?
5: Тебе нет?
13: Я не смотрел.
5: Мне очень понравился фильм, он такой эмоциональный.
13: Мне что-то как-то байопики перестали вообще нравиться.
5: А мне вот впервые байопик понравился. Вот впервые. Причем тема-то вообще не моя, но ты знаешь, я не могла оторваться от этого фильма. И насколько эмоционально люди, как персональное какое-то горе, даже жизнь заканчивали самоубийством из-за проигрыша сборной.
13: Нет, слушай,
5: то есть это трагедия, прям слезы.
13: Футбол в Бразилии, в Аргентине – это религия. Там, по-моему, вот какая-то уехала сейчас на эфир, листал какие-то телеграм-каналы и профильные, и выложили фотографию, по-моему, там какой-то второй или третий аргентинский дивизион играют. Полный стадион, сзади полыхают из-за засухи какие-то поля или что-то еще, и диктор по стадиону просто объявил, попросил переставить машины с парковки подальше от возможного приближения огня. Все, все. Все остальное было на месте. Футбол продолжился.
5: Да.
13: Вот. Но у нас, я надеюсь, будет точно так же в новом сезоне, не про пожары, а про интерес болельщиков, потому что, ну, очень интересно, кто составит «Зениту» конкуренцию, потому что Краснодар, после того, как продал Спиртяна в Саудовскую Аравию, Кордобы сейчас на чемпионате мира получил травму, то есть, по большому счету, перезагрузка вице-чемпиона у нас происходит. Команда, которая не в этом, а в прошлом сезоне выиграла чемпионский титул, в этом боролась, опять-таки, с «Зенитом» за золотые медали, опять была развязка на финише, но понятное дело, что сейчас Краснодар не относится к числу фаворитов первого ряда, да, его место, пожалуй, сейчас как раз занимает «Спартак», и очень хорошо, что разогрев сезона был именно матчем за суперкубок между «Зенитом», чемпионом страны, и «Спартаком», обладателем кубка страны.
9: Слушай, а вот эта вот фифашная история, ну, она каким-то образом, ты же говорил, что сказывается все, да, а то, что мы там так и не выстроили правильно отношения с FIFA, и непонятно, играем мы, не играем, не скажется ли на интересе к футболу? Ты говорил, что...
13: Ты знаешь, да, здесь вот как раз командные виды спорта чувствуют себя значительно лучше, в отличие от индивидуальных. Потому что у командных турниров есть клубная система, то есть подсистема. И клубные турниры, как раз я вам вчера рассказывал про континентальную хоккейную лигу, которая живет, процветает, у нее растет посещаемость, строятся новые дворцы, плей-офф просто огонь, ну, допустим, не этого года, да, а прошлого. В этом году как чуть-чуть попредсказуемее, там в прошлом году было побольше 7 матчей серии, но в любом случае хоккей интересен, он востребован зрительской аудиторией, у него отличные рейтинги по трансляциям, то же самое с футболом, рейтинги наших топовых матчей растут. Слушай, у нас в конце концов люди очень любят футбол, тут недавно были опубликованы рейтинги телевизионных трансляций чемпионата мира, которые ты нещадно критиковал и кричал, кто будет смотреть, так вот в день финала все мужское население, которое хоть как-то могло добраться до телевизора, догадайся, какой канал смотрел и что там видел.
5: А догадайся, кто из присутствующих здесь еще смотрел.
9: Я смотрел, конечно.
5: Смотрел!
9: Да, я смотрю.
13: Как ты мог?
9: Ну, видишь, бывает, на старуху бывает проруха. Нет, но я финалы всегда смотрю. Нет, честно, чемпионаты мира...
5: Тебя это не оправдывается в твоей агрессивной риторике.
13: Да.
5: Дима, я с тобой.
13: Спасибо, Оль. Вот, поэтому ожидания от чемпионата вполне себе приятные. Тем более я хочу сказать, что вполне может статься так, что этот чемпионат будет иметь турнирную интригу чуть повыше, чем просто борьба за золото или за кубок, потому что, ну, какие-то движения все-таки со стороны УЕФА должны быть. Да, в УЕФА очень жесткая позиция по допуску российской сборной и российских клубов до международной арены, и как раз именно из-за УЕФА, потому что ФИФА-то, в принципе, готовы двигаться навстречу и выполнять резолюцию МОК по допуску даже в командных видах спорта. В УЕФА там, да, такое серьезное вот это европейское лобби, английское, Англия, Франция, Германия, то есть ведущие сборные, они, конечно, очень сильно тормозят.
9: Но футбол вообще очень политизированный. Игра. Он просто так связан с политикой.
13: Ну, смотри, сейчас Инфантино там начинает двигать, вернее, Трамп озвучил мысль, что это будущий генсек ООН. Инфантино — это президент ФИФА, на минуточку.
9: Помним, конечно.
13: Вот. И сейчас даже вне зависимости от позиции ФИФА, тому, если они скажут, мы допускаем, прорваться на арену международную мы не сможем, потому что даже отбор на чемпионат мира мы проходим через УЕФА. И пока УЕФА нас не допустит, будем пока вариться в собственном соку.
9: Слушай, а чем мы не перешли в азиатский-то?
13: Это не выбор, на самом деле, потому что все-таки мы европейская страна, хоть и находимся на стыке, на Евразии.
9: Большая часть территории в Азии.
13: Ну, у нас все-таки большинство футбольных клубов в Европе, в европейской части.
5: А можно вопрос офф-топ, скажем так, или спин-офф?
13: Приквел, давай.
5: Ты не знаешь, почему камень, ножницы, бумага УЕФА?
13: Ну, раз, два, три.
5: Нет, УЕФА.
13: УЕФА. Ну, раз, два, три, скучно и неинтересно. Так УЕФА. ЦУЕФА еще говорят. Оль. Ты что задумалась?
9: Что за застыло-то?
5: Ну, можно сказать, камень, ножницы, бумага. Минпромторг.
13: Роспотребнадзор.
5: Так, ну ладно, давайте продолжать.
13: Да, и вот сейчас как раз интрига чемпионская, она как раз и заключается в том, кто составит конкуренцию «Зениту». Все говорят, конечно же, «Спартак». Я хотел бы в это верить. Но, к сожалению, «Спартак» последние годы все как-то может взорваться какой-то яркой частью сезона, как было и Станковича, когда там осенняя часть прошла на ура, весенняя просто завалилась. И сейчас примерно ждут от Корседа, что он не повторит путь серба, и то, что и весенняя часть, которая была в его исполнении, осенняя окажется примерно такой же, как минимум. Не знаю, матч за суперкубок — это всегда отдельная история, это всегда отдельный матч за трофей, он вне контекста турнирной борьбы. Это всегда игра еще и на нервов. Плюс это все еще зависит от готовности команд. Пройдет ли «Спартак» так же хорошо по дистанции, я, честно говоря, не знаю. Я не уверен в этом. Но, по крайней мере, предпосылки к тому, что сможет, есть. И, может быть, даже их чуть больше, чем в предыдущие годы. А так, все остальное — это у нас претенденты на роль фаворитов второго плана. Туда относят «Динамо». Я, в принципе, сейчас очень много рассказываю. Я просто предлагаю послушать все, что думает о предстоящем чемпионате чемпиона страны в составе московского «Спартака». Уж коль мы тут о «Спартаке» говорим, известного эксперта Эдуарда Мора.
12: В пятницу стартует чемпионат России по футболу, и, на мой взгляд, есть изменения в главных фаворитах, потому что последние годы между собой титул разыгрывали «Зенит» и «Краснодар». Да, «Зенит» все осталось такое же, даже стал сильнее. Команду из лидеров никто не покинул, только уже приобрели двоих футболистов. Центрального защитника нападающего, плюс еще, скорее всего, приобретут центрального полузащитника. А «Краснодар» понес очень большие потери. Практически вся атакующая линия команды не сможет играть. Кто-то, как Спиртян, например, покинул команду, у кого-то травмы, Кордоба не скоро строй вернется. То есть Краснодару предстоит перестройка. Я думаю, что этот год для них сложится переходным. Но их место, я думаю, займет «Спартак». «Спартак» сейчас выглядит очень хорошо. Команда и без того провела довольно-таки хорошую вот эту вот весеннюю часть. Плюс еще усиливается. Взяли защитника Маданова, еще будут усиления. И вообще «Спартак» смотрится очень здорово. И за москвичей как раз то, что команда очень такая голодная, до побед злая, с большим желание будет играть. Ну а за «Зенит», безусловно, то, что команда стабильная, сбалансирована и очень сильная по персоналиям. Если кто-то может составить еще им конкуренцию, то я бы выделил московское «Динамо». Тренер Шварц пришел, состав очень сильный, то есть «Динамовцы», я думаю, что в этой гонке тоже будут участвовать. Плюс, возможно, «Краснодар», «Локомотив» и «ЦСКА», но шанс этих команд все равно, на мой взгляд, чуть ниже у тех, которые я назвал. Если оценивать шансы новичков премьер-лиги, то есть те, кто вошел, это «Родина» и «Факел», то, безусловно, «Факелу» будет сложнее. На стороне «Факела» это его болельщики, преданные, наверное, одни из лучших в России. Но очень скромный бюджет, и, безусловно, команде будет очень сложно бороться за выживание. А по поводу «Родины» в этом плане я бы, честно говоря, бы совсем не волновался. Да, команда совсем молодая, но, во-первых, у них есть довольно-таки хорошие финансовые условия. Ну и Алексей Зинин, человек, который полностью этим проектом руководит, он, я думаю, справится с задачей. Очень умный человек, там уже построена команда хорошая. Плюс, я думаю, они прилично усилятся. И несмотря на то, что, конечно, будет сложно «Родине» за болельщиков соревноваться, это уже пятая команда, которая будет в Москве. Чего давно не было, хотя они будут играть в «Химках». Но, тем не менее, я думаю, что с турнирной точки зрения «Родина» вполне может преподнести тот сюрприз, который в прошлом году преподнесла «Балтика», где до последнего боролась там чуть ли не за медали и закончила верхней части турнирной таблицы. Так что, я думаю, если от кого-то и ждать сюрпризов от команд, которых не донижу, то это, скорее всего, как раз будет именно «Родина».
13: Ну что же, уже завтра в 20:00 по московскому времени матчем ЦСКА-Балтика стартует первый тур российской премьер-лиги сезона 26-27. Посмотрите еще обязательно за игрой «Локомотива» Ахмата. И, ну так, в полглаза вот тут Эдуард сказал, что «Динамо» может составить конкуренцию. Ну, посмотрите игру тогда 25 числа в 2 часа дня «Динамо» «Крылья Советов». Вот про футбол вам.
6: Ну, кроме футбола, у тебя много болов других было,
13: болы,
6: давай.
13: Болы, да, есть. Есть еще болы, немного, не то что комичная, какая-то непонятная ситуация. Я больше сейчас чуть расстроен позицией Российской Федерации баскетбола. Мы к ним обратились за комментарием по тому, что очень жесткое лобби там есть из 10 стран, возглавляемой, естественно, Украиной, но я не могу сказать, что там какие-то суперведущие державы баскетбольные. Да, там есть Литва, которая может заправлять балом, но всякие там Норвегии, Швеции, Дании... Польша, ну, Польша еще чуть-чуть, да, ну, вот они выступили за резкий бойкот, если будут допущены российские команды в баскетболе. В баскетболе у нас допуск только на юношеские до 23 лет на формат 3 на 3. Как раз принимали в Кубке Азиатском участие нашей команды, там показывали хорошие результаты. Вот, и что интересно, у латвийцев вообще какая-то сумасшедшая позиция, им запрещено в командных видах спорта принимать участие в матчах против российских и белорусских команд, если они выступают даже в нейтральном статусе.
9: При этом,
13: обрати внимание, волейбол. У нас есть полный допуск в волейбол всех команд под флагом и гимном. И президент Латвийской Федерации волейбола говорит, а чего, мы будем играть, никакого бойкота не будем. Бойкот можно объявлять только тогда, когда есть другие варианты. А сейчас у них других вариантов нет. Вот я просто смотрю сейчас на Федерацию баскетбола международную, да, ФИБ. Я понимаю, что там вот эти 10 стран, такое ощущение, вот на вертеле крутят саму Федерацию, и они как скажут, так и примут решение. А если есть нормальное жесткое руководство, да, вот, говорит, не выйдете, ну, получите технари, все. И все, и у Латвийской Федерации волейбола альтернативы другой уже нет. Ну, технарь, зачем получать? Ну что, они от этого что-то выиграют? Да нет, это будет позорище.
9: Вообще, речь идет о роли личности в истории.
5: А вы говорили о том, что футбол очень политизирован.
13: Не-не, очень много видов спорта политизировано. Опять-таки, все очень много зависит от федерации.
9: Прибалтика очень политизирована просто.
5: Спасибо, Дим, за увлекательный разговор.
9: Спасибо.
5: До новых встреч в эфире, а мы вернемся к москвичам через минуту.
10: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
14: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
10: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
16: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
15: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
10: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
17: Эта песня получила известность после того, как ее исполнила Мэрилин Монро в фильме «Некоторые любят погорячее». У нас он известен под названием «В джазе только девушки». А между тем, композиция «I wanna be loved by you» появилась задолго до премьеры ленты, в то время, когда Мэрилин не было и 2 лет. Ее авторы, поэт Берт Кальмар и композитор Гарри Руби, познакомились при весьма забавных обстоятельствах. Как-то Кальмар, артист мюзик-холла, танцовщик и фокусник, выступал в маленьком клубе в Нью-Джерси. Приболела его ассистентка, а поскольку кто-то должен был помогать иллюзионисту вытаскивать кроликов из шляпы и подавать карты для фокусов, то директор клуба попросил сделать это пианиста Гарри Руби. Под рукой больше никого не оказалось. Так сложился один из самых популярных авторских дуэтов начала 20 века. Их песни звучали в бродвейских спектаклях, а когда в кино пришел звук, и в голливудских фильмах. Песню «I wanna be loved by you» «Хочу быть любимой только тобой» соавторы сочинили в 1928-м для бродвейского мюзикла «Good Boy» «Славный парень». Ее первой исполнительницей была бродвейская актриса Хелен Кейн.

0: Люди и песни.
1: Песня «Ай вон набила в бою» в 30-е годы большим хитом так и не стала. В 1950-м в Голливуде сняли мюзикл, посвященный Берту Кальмару и Гарри Руби, и назвали его «Три маленьких слова» в честь самой популярной их песни. Музыкальным редактором этой ленты был композитор Адольф Дойч. По его мнению, именно «Ай вон набила в бою» была лучшей песней авторского дуэта. И когда в 1958 году режиссер Билли Уайлдер пригласил Дойча подобрать музыку для фильма «Некоторые любят погорячее», и героине Мэрилин Монро Дани Ковальчик понадобилась песенка, он предложил как раз «Ай вон набила в бою». Так композиция через 30 лет после своего создания наконец превратилась в хит. С тех пор его пели Ронда Тонс и Роуз Мёрфи, Патрисия Касс и Шинед О'Коннор, Фрэнк Синатра и партнер Мэрилин по фильму Джек Лемон, Барри Манилоу и даже Верка Сердючка. Но лучшей исполнительницей этой песни навсегда останется Мэрилин Монро.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники создают фальшивые чат-боты в мессенджерах, которые маскируются под службу поддержки сервисов бронирования жилья. Так говорят эксперты. Схема обмана строится на утечке или на перехвате данных о вашем реальном бронировании. Аферисты получают информацию, что вы забронировали отель или квартиру и связываются с вами от имени службы заботы или напрямую от владельца жилья и сообщают о проблеме с платежом или предлагают более выгодные условия, а затем просят перейти по ссылке. Что должно насторожить? Если вас настойчиво торопят, говорят, что акция действует всего час, что отель может отменить бронь и так далее. Посмотрите, как давно создан аккаунт, с которого вам пишут. Мошенникам постоянно приходится заводить новые, потому что прежние блокируют или они сами их удаляют, как только получают деньги. Так что у них обычно аккаунты долго не живут. Возможны орфографические ошибки в имени или в сообщениях, а также неофициальный стиль общения. Еще помните, что аккаунт поддержки всегда указан на официальном сайте сервиса. И всегда в таких случаях уточняйте информацию у своего туроператора или у отеля. Ну и, естественно, главный признак мошенничества, когда бот или сотрудник запрашивает полные данные банковской карты. Номер, срок действия, код с обратной стороны карты или код подтверждения из СМС. Не попадитесь в очередную ловушку аферистов. А МВД рассказала, что делать, если ваши персональные данные все же попали в руки мошенников. Сразу после обнаружения возможной утечки следует сменить пароли от всех критически важных сервисов. Под угрозой оказываются прежде всего электронная почта, интернет-банк, аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, онлайн-магазины. Чем быстрее вы сообразите и смените пароли, тем лучше. Рекомендует ведомство проверить свою учетную запись на госуслугах и изучить историю входов, чтобы убедиться в отсутствии подозрительной активности. Если существует вероятность доступа мошенников к финансовой информации, расскажите своему банку о потенциальной угрозе и при необходимости заблокируйте банковские карты. Это снизит риск несанкционированных операций и попыток хищения денег. Еще раз по порядку. Поделились с мошенниками критической информацией. Вначале меняем пароли от электронной почты, банковских приложений и мессенджеров. Проверяем историю входов на портале госуслуги. Уведомляем банк при необходимости, блокируем карты. Потом сохраняем ссылки и скриншоты страниц с опубликованными данными. И обращаемся к администрации интернет-ресурса с требованием удалить информацию. МВД не просто так обращает внимание на необходимость фиксации всех обстоятельств инцидента. Ссылки на страницы, где были обнаружены ваши данные, скриншоты переписки помогут в расследовании, а любые доказательства, подтверждающие факт утечки или незаконного распространения информации, обезопасят вас во время расследования, чтобы вас не посчитали соучастником преступления. Поэтому обращаться в банк и в полицию, когда вас обманули, стоит. Не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Укрытие с живой силой ВСУ уничтожили российские бойцы под Константиновкой в ДНР. За семьями погибших на СВО сохранят право на предоставление соцжилья. Американские вооруженные силы завершили 13-ю серию ночных ударов по Ирану. Подробности далее. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ севернее Константиновки в ДНР. Группу украинских боевиков бойцы вычислили в ходе воздушной разведки в районе села Попасное, сообщает Минобороны. Получив координаты цели, расчет орудия Д-30 нанес удар по выявленному объекту. В результате точного поражения здание вместе с находившейся в нем живой силой противника уничтожено. За семьями погибших на СВО сохранят право на предоставление социального жилья. Соответствующий законопроект накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях, пишет парламентская газета. Как пояснил член Комитета палаты парламента по строительству и ЖКХ Илья Вольсфан, что по действующему законодательству семья признается нуждающейся в жилье, если обеспеченность общей площадью на каждого члена семьи ниже учетной нормы. После гибели одного из членов семьи количество проживающих сокращается, и формально норма на человека может быть соблюдена. Это служит основанием для снятия с учета. Однако законопроект исправляет эту ситуацию. Более того, новый закон имеет обратную силу с 24 февраля 2022 года. То есть это позволит восстановить права тем, кого уже исключили из очереди, пояснили в Госдуме. Школьные учебники Донбасса и Новороссии включили в федеральный перечень. Об этом говорится в приказе Минпросвещения России, на который ссылается РИА Новости. Таким образом, с 1 сентября юные жители новых российских регионов начнут изучать собственную историю края без искажений. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Всего в государственный перечень вошли учебники по истории 32 регионов, включая Краснодарский край, Мари-Эл, Чувашию, Мордовию, Ингушетию и Сахалинскую область. В России почти исчезли фальшивые иностранные купюры. Во втором квартале текущего года Банк России выявил всего более 80 фальшивок, что стало историческим минимумом за весь период предоставления таких данных. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось в 4 раза, уточняет РИА Новости. Чаще всего мошенники подделывали доллары, более 70 штук. Остальные банкноты представляли собой липовые евро, китайские юани и британские фунты стерлингов. Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступили в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты под видом сотрудников социального фонда или налоговой связываются с гражданами и запугивают тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. Чтобы исправить ошибку, необходимо сообщить код или личные данные карты. «Мышеловки» напоминают, что ведомства не выплачивают автоматические компенсации и не аннулируют трудовой стаж по телефону. Проверить состояние лицевого счета и стажа можно самостоятельно на портале госуслуг. Запорожская АЭС осталась без водоснабжения. Данную ситуацию зафиксировали в МАГАТЭ. Накануне глава администрации Энергодара Максим Пухов известил международных наблюдателей о том, что из-за ударов противника по энергообъектам возникла серьезная авария, которая оставила город и атомную электростанцию в Запорожской области без света и воды. Напомню, АЭС находится в собственности России с октября 2022 года. Грузия погрузилась в темноту. Почти на всей территории страны нет света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение из соцсетей. Жители выкладывают фото темных улиц городов. Между тем, официальных данных о причине блэкаута пока нет. В СМИ предполагают, что могла произойти крупная авария на какой-либо электростанции. В то же время в Абхазии после многочасового отсутствия электричества в дома вернулся свет. Восстановление электроснабжения региона подтвердили в Минэнерго Республики. Причиной ЧП стала системная авария на Ингурской ГЭС, которая также поставляет электроэнергию в Грузию. Пеплом накрыло несколько сел Камчатки. Утром Шевелыч выбросил клубы дыма на высоту до 7 километров. Осадки из продуктов горения опустились на Мельковский округ, сообщили в региональном ГУ МЧС. Небольшое количество пепла обнаружено в селах Мелькова и Долиновка, поселках Таежный и Лозо. Ранее вулканический пепел толщиной до миллиметра выпал в поселке Ключи Усть-Камчатского муниципального округа.

0: Шевелычу присвоен оранжевый код авиационной опасности. Американские вооруженные силы завершили 13-ю серию ночных ударов по Ирану. Атака продолжалась более 2 часов, утверждает Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Целями стали иранские военные командные центры, хранилища беспилотников, сети связи, пункты берегового наблюдения и морские объекты. Ударами по противнику штаты надеются уменьшить угрозу, которую Иран представляет для коммерческих судов в Ормузском проливе. В сообщении военных отмечается, что коммерческие суда продолжают свободно перемещаться по проливу при поддержке американцев. Стороны. Дональд Трамп тем временем пообещал возмещать убытки коммерческих судов за счет находящихся под контролем США иранских активов. «Это справедливый и честный шаг», написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social. Между тем, американский президент признал, что Иран умен и сохранил военные возможности, несмотря на удары США. При этом Трамп отверг утверждение американских СМИ о том, что Тегеран сейчас находится в более сильной позиции, чем 4 месяца назад. Он добавил, что для США все идет даже лучше, чем кто-либо мог ожидать. Искусственный интеллект совсем скоро перестанет конкурировать с человеком. Через 5 лет нейросеть может превзойти совокупный интеллект человечества. Такое убеждение высказал американский предприниматель Илон Маск в интервью изданию «Экономист». Тогда, по его мнению, не останется ничего, что ИИ не мог бы делать лучше людей, кроме, возможно, способности быть человеком. Вторая с начала месяца магнитная буря достигла Земли. Она не опасна, поскольку имеет минимальный уровень интенсивности. Об этом сообщили РИА Новости в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, явление может сохраняться до середины сегодняшнего дня. Помимо этого, исследователи отметили, что за первые 2 месяца лета зафиксированы всего 5 геомагнитных событий с учетом нынешнего. На российских морских курортах ожидаются волны под 2 метра, а вдоль побережья Анапы есть опасность формирования смерчей. Такой прогноз дала в интервью агентству ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, сильные волны прогнозируются сегодня в Черном море в районе Сочи, в Каспийском и Азовском морях. Синоптик отметила, что такие волны в России – явление нередкое, но в основном они бывают в переходные периоды и зимой. Впрочем, и летом в условиях сильного ветра не исключены.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. КДК Российского футбольного союза отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Кроме этого, суммарно «Зенит» по итогам матча оштрафован на 175 тысяч рублей, «Спартак» на 195 тысяч. В Екатеринбурге проходит чемпионат России по легкой атлетике. В беге на 100 метров у мужчины с результатом 10-16 победил Николай Грудковский. У женщин лучше была Юлия Караваева 11-27. В прыжках шестом у мужчин с результатом 5-70 золото взял Дмитрий Качанов. В беге на 5000 метров у мужчин победил Владимир Никитин. У женщин Светлана Оплачкина. В толкании ядра у женщин лучше была Екатерина Бурмистрова. В метании диска у женщин Виолетта Игнатьева. Один из клубов континентальной хоккейной лиги готов предложить контракт нападающему Евгению Кузнецову, но это предложение актуально только до 1 августа. Если контракт не будет подписан до этой даты, то в нем не будет смысла, начнутся сборы команды, сообщил Матч ТВ, источник в одном из клубов КХЛ. Женская сборная России по волейболу проведет товарищеские матчи со сборной Сербии 5 и 7 августа. Об этом информирует спортивный портал «Спортклуб». С 26 июля у национальной команды начнутся тренировочные сборы в Новогорске, после чего она отправится в Сербию. В завершении вновь футбол. Лучший игрок минувшего чемпионата мира, полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри, достиг принципиальной договоренности о контракте с мадридским Реалом, сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. Соглашение будет рассчитано до 30 года. Сам Родри уже отклонил предложение Ман-Сити о продлении контракта, который действует до лета 27-го. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 17-19 градусов, ожидаются дожди. В Хабаровске 28-30, пройдут дожди, местами сильные. В Ханты-Мансийске 24-26, в Новосибирске 25-27 градусов. В Мурманске 15-17 градусов, преимущественно без осадков. В Кирове 25-27. В Самаре 30-32 градуса. В Ярославле сегодня 23-25. В Сочи 26-28. Пройдут кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь, температура составит 21-23. В Москве днем небольшой кратковременный дождь, температура 23-25 градусов. Сейчас в столице 15 градусов, ветер северный, атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба.
2: Театр «Радио России». Оранжевый портрет с крапинками. Радиоспектакль по одноименной повести Владислава Крапивина. Часть пятая.

0: конце рабочего дня он явился в библиотеку с мотком бельевого шнура на плече.
1: Здрасте, Нина Федосина. Юля уже окончила работу?
2: Забирай свою прекрасную даму. Юля, а говорят, что рыцари на свете повывелись?
1: Это не рыцарь, а пират. Знаете, что он утром учудил? Ладно уж, молчу.
0: На улице Фадейка зашагал впереди. Не к лестнице, а в другую сторону.
1: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
3: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались. Недавно земля сползла, а в камнях щель открылась. То ли ход какой, то ли подземелье там. Надо же узнать. Щель узенькая, но я пролезу. Привяжусь веревкой, а ты меня вытащишь, если что случится.
1: Еще чего? Никуда я не пойду, и тебя не пущу одного.
3: Вместе мы все равно не сможем. Ты не пролезешь.
1: Не выдумывай. А если там обвалится?
0: Фадейка оглянулся и поддернул шорты. Они сползали под тяжестью длинного фонарика, который торчал из кармана.
3: Я мог бы ребят позвать, да не хочу раньше срока всем разбалтывать. Вдруг там открытие какое-нибудь.
4: Я сейчас утащу тебя к Кире Сергеевне и попрошу снова запереть в чулане, пока дурь из твоей головы не вылетит.
3: Ха-ха, а я посижу и скажу, что она вылетела, а как выйду, сразу сюда. И если будет несчастное происшествие, тебя совесть замучает.
4: Ну что ты за бессовестное создание?
0: Фундамент развалившейся башни уходил в толщу речного обрыва. Обвалившийся земляной пласт открыл его нижнюю часть. Среди гранитных валунов, переложенных кирпичами, в самом деле чернела щель, около метра в длину, а шириной как раз для тощего пацаненка. Увидеть ее можно было, если заглянешь с обрыва вниз. А чтобы попасть в нее, надо или спуститься метра на 3 от основания башни на веревке, или снизу от воды забраться метров на 15 по отвесу. Фадейка, деловито и неумело, начал обвязывать себя подмышками.
1: Дай-ка сделаю тебе альпинистскую страховку. Ох, в недоброе дело ты меня втягиваешь.
3: Да не бойся. Если там узко, я далеко не полезу.
1: Хотя бы дал сходить переодеться. Трава вон какая пыльная.
3: Ага, и дома ты проговорилась бы тете Кире. Держи веревку, я пошел.
0: Держать было нетрудно. Вес у Фадейки, как в котенке. Царапая камни живот и колени, цепляясь за трещины в камнях, Фадейка начал спускаться по кладке фундамента. Сразу же сорвался и повис на шнуре над 15-метровой пустотой. Не пикнул. «Ох, что я дура делаю», — подумала Юля, но спустила Фадейку до щели, потому что была уверена, иначе он полезет один без страховки. Фадейка воткнулся в щель плечом, поилозил, влез в нее наполовину.
4: «Если что, дерни 3 раза, и я потащу. А если я сама 3 раза дерну, значит, вылезай».
3: «Ага, я пошел!»
0: И он исчез. 20-метровый капроновый шнур быстро заскользил у Юли в ладонях. Видимо, проход был свободный, и Фадейка лез по нему без остановки. В полминуты ушло на глубину больше половины веревки. Потом она перестала скользить.
4: Эй, Фадейка, как ты там?
0: Юля сосчитала до 10, натянула шнур и решительно дернула 3 раза. В ответ она ощутила слабые рывки. Но сколько? 3? Или просто беспорядочная возня? Она перепуганно дернула снова. И веревка заскользила назад без сопротивления. Еще не понимая, что случилось, Юля с нарастающей паникой тянула ее, и вот из щели выскочил и закачался отвязавшийся конец. Юля уставилась на него, как на кобру. «Батюшки, что случилось?» Веревка отвязалась, и Юля оставила Фадейку без спасательного конца. «Нет, страховка сама собой не развяжется. Значит, он нарочно освободился от нее? Зачем? И где он сейчас? Лезет в неизведанную глубину? Или придавлен насевшим камнем? Или задыхается под обвалом?
5: Фадейка!
0: И в ответ она услышала удивительную тишину. Спокойную летнюю тишину, равнодушную такую. И пусто кругом. Никогошеньки.
5: Фадейка! Где ты? Где ты?
0: Где ты? Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас. До сих пор не знала она такого страха и отчаяния.
4: Зачем отпустила? Где он там? Живой еще или... Ой, мамочка...
0: А что она скажет Кире Сергеевне? Позвать кого-нибудь? Саперов, пожарных, горных спасателей? Где их взять? Хоть бы он выбрался обратно. Ничего ей больше не надо. Ни письма от Юрки, ни диплома в училище, никакой счастливой жизни. Лишь бы Фадейка оказался невредимой. Почему его нет? Сколько времени прошло? 5 минут? Час?
5: Фадейка!
3: Фадейка! Ну чего ты так вопишь?
0: Юля дернулась и села в траве. Фадейка стоял среди тонких березок, на осыпавшемся гребне стены и смотрел оттуда, будто так и было задумано.
4: Миленький мой телёхоник, счастье-то какое!
1: скотина бессовестная, чтобы я еще куда-нибудь с ним, чтобы я...
3: Ну чего ты? Ну не хватило веревки, я и отвязал. А то ты сразу бы назад потянула. А там совсем свободно. Ну чего ты? Там сперва прямо, а потом вверх и вверх. А потом смотрю, светло. Ну, Юль, умойся хотя бы. Большая такая, а вся зареванная.
1: Из-за тебя, из-за дурака.
3: Ну, из-за меня. Что теперь, так и будешь неумытая ходить?
1: Дурак.
3: Ну, пусть дурак. Все равно умойся.
1: Не хочу с тобой разговаривать.
0: Юля присела к реке, плеснула в лицо несколько пригоршней. Сквозь мокрые пальцы взглянула на Фадейку. Он стоял в трех шагах, хлестал мотком веревки по кривой садовой скамейке и был весь такой сердито обиженный. Шея тонкая, майка в пыли и глине, а в рыжих космах земляные кружки и, кажется, сухие пауки. Юля платком вытерла лицо.
1: Еще и дуется.
3: Сама дуешься.
1: Знаешь, что мне хочется с тобой сделать?
3: Ага, опять за ухо?
1: Нужны мне твои уши. Выстирать бы тебя, выжать и высушить на веревке, чтобы и мозги заодно прополоскались и проветрились. Иди сюда.
0: Фадейка подошел с дурашливо покаянным лицом. Юля отряхнула его вихры и майку. Мокрым платком стала вытирать нос и конопатые щеки.
3: Сама не знаешь, чего перепугалась.
1: Тебя бы на мое место. Я такого натерпелась.
3: Когда ты успела? Я там 3 минуты был.
1: Балда, это для тебя 3 минуты, а для меня 3 часа. Все, брысь.
3: Даже не спросила, что там такое в этой дыре?
1: Дыра, она и есть дыра, насквозь, чтобы такие шалопаи лазили.
3: А вот и нет, там подземелье. Комнатка такая с кирпичным потолком. Там, наверное, раньше казна хранилась.
1: А бармотов таких туда сажали. Пошли домой.
3: Я хотел там все внимательно осмотреть, да подумал, что ты волнуешься.
1: И на том спасибо.
3: Ну, хватит. Смотри, что я там нашел.
0: Он запустил руку в отвисший карман и протянул Юле на растопыренных пальцах темный кружок, неровный, шириной во всю его ладошку. Пряча любопытство и все еще с недовольным видом, Юля взяла находку. Это была монета, тяжелая, такая большущая. К ней крепко присохли чешуйки сухой земли и кирпичной пыли, зеленели пятнышки медной окиси. Но Юля сразу разглядела вензель Екатерины Великой, букву «Е», перечеркнутую римской цифрой 2, корону и всякие завитки по краям. Юля перевернула монету, потерла платком. На другой стороне какие-то 2 зверя, не то лисы, не то куницы, стояли на задних лапах и держали свиток с мелкой надписью «10 копеек». А по кругу шли четкие большие буквы. Монета сибирская. Внизу были выбиты цифры 1772.
1: Ух ты! Вот это старина! И громадная. Ничего себе гривенничек, да, Фадейка?
3: Ха!
1: А что за звери здесь?
3: Соболя. Потому что такие деньги специально для Сибири и для Урала делались. Да не такая уж редкость. Здесь их часто находят.
1: Все равно интересно.
3: Ага. Я ее, знаешь, как нашел? Локтем зацепился, посветил, а она торчит между кирпичами. Если кирпичи разобрать, там, наверное, еще есть. Может, целый клад.
1: Ты что, еще раз туда собираешься?
3: И не раз даже. Там от стены совсем свободный проход. Только никто про него не знал. Да ты не бойся. Это я потом, с ребятами. Ну чего ты такая прям вся осторожная? А еще 1-й разряд по туризму.
1: Это же у меня разряд, а не у тебя.
0: Юля еще раз опасливо вздохнула и протянула Фадейке монету.
3: Возьми ее себе.
1: Да что ты, это же твоя находка, такая интересная.
3: Вот и возьми, раз интересная. Ну чего ты, если не возьмешь, я ее с берега кину. Честная пионерская.
1: Ну, тогда ладно, на память. Как посмотрю на нее, так и вспомню про весь сегодняшний страх.
3: Хватит уж об этом, пошли домой.
1: Сперва на почту зайдем.
3: Не работает почта. Все в колхоз уехали морковку дергать.
1: Откуда ты знаешь?
3: Объявление висит. Я сегодня ходил туда, видел.
1: Что ты там делал на почте-то?
3: Письмо хотел отправить. Пошли.
0: Он зашагал впереди Юли, помахивая веревкой.
1: Кому это ты письма пишешь?
3: Ну, кому? Маме. А что такого?
4: Да нет, ничего. Просто я подумала, что на нашей улице тоже почтовый ящик есть.
3: А я заказное решил послать, чтобы надежнее. А то она не пишет и не едет. Давно уже обещала приехать.
4: Скучаешь?
3: А ты как думала?
0: Кира Сергеевна по-прежнему была не в духе. Увидев перемазанного Фадейку, она обратила глаза к небесам.
6: Ах, за что мне на старости лет такое наказание? Бери таз, снимай все и стирай. Хватит с меня. И есть не проси, пока не выстираешь.
3: Подумаешь.
0: Через несколько минут он в одних плавках танцевал во дворе у табурета с большущим тазом.
4: Давай помогу.
3: Чего помогать? Первый раз, что ли?
6: Никакой другой одежды не признает. Все ему рыжее надо. Вредина.
4: Нет, Кира Сергеевна, он добрый. Он мне сегодня подарок сделал. Вот.
0: Она показала Кире Сергеевне монету и сразу испугалась. Чуть-чуть не проговорилась о сегодняшнем приключении.
6: И впрямь. Целый год с этим сокровищем носился, а тут взял да подарил.
0: Юля поглядела на замершую Фадейкину спину, потом на Киру Сергеевну, потом на монету, затем снова на Фадейку, который согнулся над тазом.
4: А говорил, что сегодня нашел на берегу.
0: Фадейка деловито выкрутил майку, развесил на веревке и ушел в дом. Ни на кого не взглянул.
6: Да вы его слушайте больше, сочинитель. Эту деньгу ему в прошлом году Василий подарил, когда был на каникулах. Соседский сын, студент. Фадейка тогда за ним по пятам таскался. Ой, у меня ж там картошка на огне.
0: Юля молча погладила монету мизинцем. Было и неловко, и Фадейку жаль. И приятно тоже. Отдал свое сокровище, ей не пожалел. Но сейчас он, кажется, крепко обиделся. Фадейка вышел в накинутой на плечи старой школьной куртке. Опять подошел к тазу.
4: Ты не сердись. Я же не знала, что ты нарочно.
3: Что нарочно?
4: Ну, вся эта история с подземельем. Только непонятно, зачем ты мне голову морочил.
3: Обиделась?
4: Нисколько. Наоборот, так даже интереснее. Только зачем было такой страх устраивать?
3: Я же не знал, что не хватит веревки.
4: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
3: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
4: Наверное, не очень верю.
0: Фадейка пожал плечами, выжил шорты, аккуратно развесил рядом с майкой и гольфами.
3: Все-таки ты ужасно большая. Ну, то есть взрослая. Ничему не веришь. И что я на почту ходил сегодня, не поверила?
4: Про почту поверила.
3: Не сразу. Все изводишься из-за письма от своего Юрочки.
4: Фадей!
3: Что, Фадей? Я же сказал, что будет письмо, только потерпи, а ты опять не веришь.
4: Если бы знать, когда тебе верить...
3: Всегда!
4: Ага. И насчет монеты?
0: Фадейка неторопливо подошел к Юле, еще раз вытер о курточку руки, взял Юлины ладони, раскрыл их. На левой лежала монета, его подарок. Фадейка запустил пальцы в нагрудный карман, вытащил другую монету, положил на правую ладонь и молчал. Монеты были очень похожи, только вторая, Фадейкина, гораздо чище. Фадейка колупнул ногтем грязную.
3: Сравни, не видишь разве? Это только что из земли.
4: Фадейка, ты меня прости.
0: Он засопел, отобрал у нее монету, свою чистую, приставил к правому глазу, как монокль, и показал Юле язык. А потом вдруг ловко подбросил монету и сжал ее в кулаке.
3: А похоже она на таргу, верно?
0: Все-таки Фадейка уговорил Юлю переправиться через сталью вброд. Вечером, когда шли из библиотеки. И они переправились. Где прямо по твердому песчаному дну, где по камням, где по плоским островкам, вылизанным волнами. Лишь раз Юля соскользнула с валуна и макнула в реку подул.
4: Сам не болтыхнись.
3: Со мной ничего не будет.
0: И судьба наказала его. На берегу на деревянном тротуаре он зацепился ногой за щепку, и острый конец воткнулся ему в большой палец.
3: Ой!
4: Ну-ка, покажи.
3: Не покажу.
4: Допрыгался. Покажи, говорю. Убери лапы.
0: Она выдернула занозу, выдавила побольше крови.
4: Нечего пыхтеть, сам виноват. Перевязать надо.
3: У меня платок есть.
4: Убери эту заразу.
0: Юля раскрыла сумку. По давней походной привычке она всегда носила с собой моток стерильного бинта.
4: Ну-ка, дай, не дергайся.
0: Через минуту на месте пальца красовалась ярко-белая култышка.
3: Годится.
4: Прививку бы сделать. щепка грязнущая.
3: В меня знаешь, сколько уже всяких уколов навтыкано? И от столбняка, и от заражения. А в прошлом году даже от бешенства. Меня какая-то незнакомая псина тяпнула на рынке. Почему-то меня собаки не любят.
4: Собаки, они знают, кого любить и кого нет. Иди осторожнее, а то опять напоришься.
3: Собаки не такие уж умные. Если хочешь знать, лошади в 100 раз умнее. Вот, смотри.
0: У ворот стояла гнедая брюхатая кобылка. Она привезла телегу с сеном. Фадейка бросил в траву обувь, нашарил в кармане серый от пыли кусок сахара, подошел к лошади и протянул ей угощение. Та нагнула голову, взяла губами сахар с ладони, захрумкала. Фадейка бесстрашно обнял ее за шею, прижался веснушчатой щекой к лошадиной морде.
3: Видишь, меня здесь каждая лошадь знает.
0: Когда пришли домой, Фадейка без приглашения просочился в пристройку, сел на чурбак и глянул на Юлю внимательно.
3: А ты чего надутая? Из-за пальца моего? Или потому что опять письма нету?
4: Потому что письма. Каждый день хожу на почту, как дура. Даже стыдно.
3: Будет письмо. Вот увидишь.
4: Откуда ты знаешь? Ничего уже не будет.
3: А ты откуда знаешь, что не будет?
4: Я далеко, а там красивых девушек много, а я некрасивая.
3: Нет, ты это зря. Кто тебе сказал, что ты некрасивая?
4: Эх ты, Фадейка.
3: Нет, в самом деле. Конечно, ты не такая красавица, как в кино, но у тебя глаза красивые и рот.
4: Я жердина.
3: Не жердина, а просто большая. У таких крупных женщин бывают красивые дети.
4: Чего-чего? Слушай, Фадей, я тебя сейчас выдеру.
3: Вот тебе и на. Я-то при чем? Это мама говорила. Не про тебя, а про нашу знакомую, про тетю Соню.
4: Тетя Соня, рассказывай такие вещи.
3: Она и так знает. Она сама знаешь какая? Великанша кривоногая. А дочка у нее красавица. В музыкальной школе учится и на концертах выступает. Только ну ее.
4: Почему?
3: А она такая, вся из себя модная.
0: Фадейка взял пальчиками края выпущенной майки, как подол платьица, и повертел талией.
3: Я таких не люблю.
4: А каких любишь?
3: Ну, таких, как мама. Она у меня по правде красавица. А я вот уродился такое чучело.
4: Ты не чучело, ты хороший.
3: Конечно, хороший. Хорошее чучело.
4: Просто ты, Фадейка, такой, как есть. Единственный и неповторимый.
3: Да. А почему я Фадейка?
4: А что здесь плохого? Ты же сам говорил, что это имя тебе нравится.
3: Да я не про имя. Почему я — это я? Ты про такое никогда не думала?
4: Объясни-ка получше.
3: Про это трудно объяснить. Я многих спрашивал, а они не понимают.
4: Я попробую понять.
3: Ну вот слушай. Я — это я. Внутри себя. На свете очень много людей, разных. Но они вокруг, а не во мне. А тот, который во мне, тот, который все видит и понимает, и все чувствует. Почему он Фадейка, а не кто-то другой? Почему так случилось, что я — это именно я? Понимаешь?
4: Кажется, да, но так про себя, наверное, каждый думает. И я думала, но уже давно. И немножко не так, по-своему.
3: Но все-таки ты меня понимаешь?
4: Угу.
3: Вот и хорошо. А то кроме тебя только один человек понимал. Художник.
4: Какой еще художник?
3: А приезжал сюда в прошлом месяце. Старинные места рисовал. Молодой и бородатый. Хороший такой, из Новосибирска, Володя. Я ему помогал этюдник таскать. Вот мы и разговаривали.
4: Про что же вы разговаривали?
3: Ну, про такое же, как с тобой. Он мне, знаешь, как объяснил про людей? Что это нервы Вселенной.
4: Что-что?
3: Ну, вот так. Наша Земля и все планеты, и все-все звезды и галактики — это все будто живое. Только оно само это сперва не знало. Потому что, чтобы знать, надо ведь видеть и слышать. А для этого глаза и уши нужны, и мозги, чтобы понимать, и нервы, чтобы чувствовать. Вот и появились у Вселенной такие нервы, люди.
4: Надо же.
3: Ага. И я подумал, что если человек умирает, это не так уж страшно. Для других, конечно, печально. А самому бояться не надо. Ну, подумаешь, один маленький нервик отомрет. Все равно, Вселенная останется живая.
4: Нечего тебе про умирание думать. Рано еще.
3: Да это я так. Ну, попутно. А главное, я все про то же думал. Пускай я нерв. Но почему именно этот, тот, которого зовут Фадейка? Как-то непонятно. Юль? А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна, у нее времени сколько хочешь. Я успею. И может, каждый человек так, а?
7: Ой, я не знаю. А что хорошего быть каждым подряд?
3: Интересно же.
7: А сколько всяких злодеев на свете было и сейчас есть? Например, Гитлером разве интересно быть?
3: Я про это тоже думал. А Володя говорит, что люди, как нервы, бывают всякие. И больные бывают. Всякие плохие люди — это больные нервы Вселенной. А я ведь не больной же.
7: Нет, конечно, Фадейка. А с кем ты еще про такие вещи рассуждал? Или только со мной и с этим Володей?
3: С мамой еще.
7: А она что?
3: А она все объяснила. Она говорит, сперва тебе не кем-то другим надо делаться, а самим собой. А то сейчас ты даже не ты, а растрепа. Причешись, отмой уши и колени, и пойдем твое дупло в зубе лечить.
7: Ну, видишь, как все просто. Не то, что у твоего бородатого философа.
3: Он не философ, он художник. Он мой портрет нарисовал. Почти одними рыжими красками.
7: Рыжими? А где этот портрет?
3: Он с собой увез. Говорит, на выставку. А мне он тоже оставил. Только другой, поменьше. Карандашиком нарисовал. Хочешь, покажу?
7: Покажи.
0: Фадейка, прихрамывая, убежал. Юля встала и подошла к зеркалу. Опять толкнулось сердце прежнее беспокойство. «Почему я — это я?» — спросила Юля у себя в зеркале. «Правда, почему она — это она? Была бы она не Юля, а курсант Юрий Шумов. Тогда она, то есть он, взяла бы и не мешкая написала письмо с адресом Верхоталья до востребования Молчановой Юлии. И все в этом письме объяснила бы честно. Если уж конец всему, то конец. Это лучше, чем так вот маяться».
1: Да не очень-то я и маюсь. Что я ему не нужна, это и так понятно, чего уж тут. Просто окончательной ясности нет. Оттого и настроение кислое.
0: Весело прихромал Фадейка с альбомным листком. Юля снисходительно взяла бумагу и не удержалась. Расплылась в улыбке.
1: Ух ты.
0: Это был хороший портрет. Чего зря придираться. Замечательный был портрет. Фадейка, нарисованный густыми карандашными штрихами, смеялся как живой. И даже искорка в глазу блестела.
3: А ты не верила?
1: Да, хороший он художник.
3: Это мне на память о нем.
0: Фадейка потянул листок к себе. Кажется, он догадался, что Юля готова попросить портрет в подарок. Она смутилась, почуяв его догадку.
1: Смотри, повязка на пальце съехала. Правильно мама говорит. Растрепа.

Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Оранжевый портрет с крапинками» по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина от автора Ольга Тумайкина, Юля – Надежда Лумпова, Фаддей – Марк Попов, тетя Кира – Мария Остапенко-Белоусова, Нина Федосьевна – библиотекарь, Алена Кищик, автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский, композитор Владимир Багров, звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов, редактор Жанна Переляева. Слушайте продолжение спектакля в понедельник в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня я предлагаю вам выполнить третью часть комплекса упражнений для осанки, разработанной специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Эта часть комплекса направлена на укрепление мышечного корсета позвоночника. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы садимся на пол. Руки опираем о пол за спиной, слегка согнув их в локтях. Ноги согнуты в коленях и чуть приподняты над полом. Из этого положения выпрямляем левую ногу вверх. Вдох! И возвращаем в исходное положение. Выдох! Сделаем еще раз. Выпрямляем левую ногу вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь делаем то же самое, но уже правой ногой. Из стартовой позиции выпрямляем правую ногу, левую оставляя статичной. Вдох. Возвращаемся в стартовую позицию. Выдох. И еще раз. Выпрямляем правую ногу вверх. Вдох. Опускаем ее в исходную позицию. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая сидеть на полу, согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Теперь внимание! Ноги нужно согнуть в коленях, оперевшись стопами о пол. Из этой позиции поворачиваем обе ноги в левую сторону, не отрывая стоп от пола. Вдох. Теперь начинаем движение коленями в центр и одновременно выпрямляем наши ноги, держа носочки в положении от себя. Выдох. Сгибаем ноги обратно и наклоняем их в правую сторону. Вдох. Остаемся в этом положении. Продолжаем, сидя на полу. Согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Прямые ноги поднимаем вверх и держим над полом. Это упражнение задействует мышцы пресса. Возможно, будет достаточно непросто удержать ноги на весу. Стараемся. Отводим поочередно сомкнутые ноги вправо-влево, не меняя высоты. Начали. Раз. Отвели ноги влево. Два. Отвели вправо. Раз. Опять отводим ноги влево. Два. Отводим вправо. Отлично. Немного передохнем, опустив ноги на пол. Мышцы пресса, как и мышцы спины, крайне важны для осанки. В повседневной жизни мышцы пресса практически не задействуются, поэтому нужно тренировать их специальными упражнениями. Отдохнули? Давайте повторим упражнение еще раз. И... начали! Раз. Поднимаем ноги над полом, держим на весу и... раз. Отвели ноги влево. Два. Отвели вправо. Раз. Опять отводим ноги влево. Два. Отводим вправо. Супер! Вы молодцы! Переходим к следующему упражнению. Продолжаем находиться в положении, сидя на полу. Согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Согнутые в коленях ноги поднимаем вверх и держим над полом. Начинаем выпрямлять ноги вперед-вверх. Одновременно отводим руки в стороны на уровне плеч. Вдох. Если без опоры на руки слишком сложно, можно их не поднимать. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Выпрямили ноги вперед и вверх. Руки разводим в стороны. Вдох. Возвращаемся в стартовое положение. Выдох. Отлично. Давайте изменим нашу базовую позицию. Теперь нам нужно будет лечь на бок. Нижняя рука вытянута вверх вдоль пола. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. Таким образом, спина, таз и ноги должны находиться на прямой линии. Из этого положения поднимаем сначала верхнюю ногу, потом за ней последовательно поднимаем нижнюю. Раз. Теперь синхронно опускаем обе ноги в стартовое положение. Два. Переходим к следующему упражнению. Ложимся на бок. Нижнюю руку вытягиваем параллельно нашему телу вверх. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. При этом спина, таз и ноги должны находиться на прямой линии. И начинаем приподнимать к потолку сведенные вместе прямые ноги. Раз. Подняли. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Лежим на боку. Нижнюю руку вытягиваем параллельно нашему телу вверх. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. Все как в предыдущем упражнении. Приподнимаем верхнюю часть туловища над полом, одновременно вытягивая обе руки прямо перед собой. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Поднимаемся верхней частью туловища над полом. Тянемся руками прямо перед собой. Вдох. Опускаемся обратно в стартовую позицию. Выдох. Сделали? Молодцы! Для следующего упражнения продолжаем лежать на боку, приподнимая верхнюю часть туловища и опираясь на локоть. Второй, верхней рукой, опираемся о пол перед собой. Поднимаем верхнюю руку вверх, при этом приподнимаясь на локте. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь давайте перевернемся на другой бок и сделаем то же самое. Поднимаем верхнюю руку к потолку, поднимаясь от пола на второй руке. Стараемся выпрямиться всем телом в линию. Вдох. Опускаемся в исходное положение. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Встаем на колени, спину держим прямо. Ладони в замке на затылке. Локти максимально отведены назад. Наклоняем туловище вперед, спина прямая. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. На сегодня все. Можно отдохнуть.
0: Отчего и почему?
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Микробиота кишечника играет важнейшую роль в поддержании здоровья, влияя на метаболизм, иммунную систему и работу желудочно-кишечного тракта. Результаты недавнего исследования показали, что нарушения состава микробиоты могут быть напрямую связаны с ожирением и другими метаболическими нарушениями. Правильное питание может значительно влиять на баланс кишечных бактерий и помочь в профилактике связанных с дисбиозом заболеваний. Микробиота кишечника – сложная экосистема, состоящая из тысяч разнообразных микроорганизмов. Ее состав может изменяться в течение жизни в зависимости от того, чем питается человек, сколько употребляет клетчатки, белков и жиров. Например, у пожилых людей микробиота менее разнообразна, чем у молодых. Образ жизни, уровень стресса и физической активности тоже влияют на состав микробиоты. Исследования также показали, что диета может быть одним из ключевых факторов, определяющих разнообразие микробиоты и ее влияние на здоровье. Клетчатка – основа здоровья микробиоты. Диеты с ее высоким содержанием увеличивают разнообразие кишечной микрофлоры и способствуют росту полезных бактерий. А вот избыточное потребление насыщенных жиров, наоборот, может способствовать увеличению количества вредных микроорганизмов, которые провоцируют ожирение и воспаление. Чтобы поддерживать здоровье кишечника, специалисты рекомендуют увеличить потребление пищевых волокон, которые содержатся в овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах. Включать в рацион ферментированные продукты, сократить потребление рафинированных углеводов и насыщенных жиров и поддерживать физическую активность, так как она тоже способствует росту полезных бактерий. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
9: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
10: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
9: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
10: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
9: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
10: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
11: Внимание, акция!
5: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
10: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
9: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
10: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
10: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
10: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
9: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
10: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
5: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
10: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
9: Давайте подведем итог нашей беседы.
10: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
5: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, БУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи.

0: страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Свыше 30 наземных робототехнических комплексов ВСУ уничтожены за сутки в зоне ответственности группировки «Южная». Стандарт для помощников-воспитателей разработали в России. Стереозрение и лазерные лучи. Как обучают беспилотные поезда в столичном метро, расскажем в этом выпуске. 17 пунктов управления беспилотной авиацией уничтожили за сутки бойцы Южной группировки войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Вадим Астафьев. Ликвидирован 31 наземный робототехнический комплекс и 3 терминала спутниковой связи «Старлинк». Кроме того, войска беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожили 48 антенн связи БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Российские регионы после окончания СВО должны быть удостоены специальных званий и мер поддержки за особый вклад в борьбу с неонацистским киевским режимом. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она указала, что подобную программу поддержки и порядок присвоения званий нужно прорабатывать уже сейчас.
2: Важно, чтобы за этим званием и присвоением статуса, который завоеван в рамках специальной военной операции, особой роли этой территории, шли меры социальной поддержки. Развитие инфраструктуры, развитие социального сектора, развитие системы образования, вопросы иные, которые актуальны для региона. Вот если бы таким образом мы поступили, мне кажется, уже сейчас, начиная разрабатывать такие программы, как и разработать вот эти статусы, которые могут носить эти регионы, которые такой особый крест несут, сказав таким простым человеческим языком, все эти годы и особую миссию несут. Например, та же самая Горловка, которая с 2014 года под обстрелами непрерывными. Там лечат людей, там учатся дети, которые не видели друг друга много лет, кроме как по экрану компьютера, потому что в школу там пойти невозможно. И, конечно, Белгород и Курск, и те наши территории приграничные, которые также несут потери от террористов ВСУ.
1: К слову, вскоре заработает одна из мер поддержки семей участников СВО. Родственникам погибших в ходе спецоперации родных сохранят право на предоставление социального жилья. Соответствующий законопроект накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях, пишет парламентская газета. Как пояснил член Комитета палаты парламента по строительству и ЖКХ Илья Вольсфан, по действующему законодательству семья признается нуждающейся в жилье, если обеспеченность общей площадью на каждого члена семьи ниже учетной нормы. После гибели одного из членов семьи количество проживающих сокращается, и формально норма на человека может быть соблюдена. Это и служит основанием для снятия с учета. Однако законопроект исправляет эту ситуацию. Более того, новый закон имеет обратную силу с 24 февраля 2022 года. Это позволит восстановить права тем, кого уже исключили из очереди, пояснили в Госдуме. Единое пособие помогло снизить уровень бедности в России примерно до 7% от всего населения страны. Об этом накануне рассказал на заседании Комитета Госдумы по труду и соцполитике министр труда Антон Котяков. Получателями единого пособия сейчас являются более 9 миллионов граждан, включая детей до 17 лет и беременных женщин, напомнил глава ведомства. Ранее первый зампред Комитета по защите семьи Татьяна Буцкая выступила с инициативой, согласно которой единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, которое полагается малообеспеченным семьям, должно назначаться в беззаявительном порядке на основании данных о доходах. Стандарты для помощников-воспитателей разработали в России. На основе требований будет создана образовательная программа профобразования для переподготовки сотрудников детского сада. Об этом информационной службе «Вести» рассказал председатель комиссии по вопросам семьи общественной палаты Сергей Рыбальченко. Он напомнил, что сейчас серьезные обязательные требования предъявляются только к воспитателям детских садов. Таким образом, новые стандарты заполнят законодательный пробел и, возможно, даже будут предусматривать для помощников-воспитателей прохождение обязательного психологического тестирования. Мэр Москвы рассказал о результатах полугодовых испытаний беспилотного метро. За это время экспериментальный состав успешно преодолел более 4000 километров по большой кольцевой линии метро. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге. Искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает, закрывает двери и следит за выполнением графика движения. Важным элементом безопасности выступает система контроля падения на пути. Комплекс из видеокамер, лидаров и высокочувствительных сенсоров фиксирует посторонний объект на рельсах всего за секунду. Лазерный луч сканирует пространство в сотнях метров вокруг. После этого поезд затормозит и на место инцидента вызовут необходимых специалистов. Сейчас систему тестируют на станции метро Печатники, а к 30-му году ею оборудуют все 29 станций большой кольцевой линии. И это все о нем. Традиционному на Руси овощу – огурцу – посвятят в Суздале двухдневный фестиваль.

0: Фестиваль. В первые два дня августа на территории Музея деревянного зодчества состоится 24-й по счету праздник огурца. Гостей ждут огуречные забавы «Угадай вес ведра с огурцами без весов». В огуречном жонглёре предложат посоревноваться в ловкости. Праздник будет сопровождаться выступлениями диджеев и исполнителей. Проект «Мульти-Россия» познакомит детей с Владимирской областью и маршрутами Золотого кольца. Пройдут семейные викторины, встречи с медведем-краеведом и интерактивный квест. Но а хозяйки увезут с фестиваля с собой рецепт от шеф-повара битых огурцов. Вечером 1 августа состоится аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля. Азбука Апулия». Сюжеты сказок и легенд будут проецировать на белокаменные стены архиерейских палат 15-18 веков. С аукциона на этой неделе уйдут в частной коллекции картины Рериха, Айвазовского, Кустодиева, Петра Водкина и других художников. Знаменитые полотна выставляет на торги Московский аукционный дом. Общая стоимость собрания составит не менее 1 000 000 000 рублей, сообщил Интерфакс. С молотка уйдут, в частности, пейзаж у берегов Ялты Айвазовского, сосны осенью Петра Кончаловского, Крым, вид Гурзуфа Карла Кюгельгена. Эксперты отмечают редкие техники и музейный масштаб произведений, что делает предстоящие торги одним из самых громких событий арт-сезона. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге стартует новый сезон. В первом матче чемпионата страны сразятся ЦСКА и Балтика. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20 часов. Напомню, что в прошлом сезоне армейцы финишировали пятыми, а калининградцы заняли 6-е место. Программа первого тура премьер-лиги продолжится в субботу и воскресенье. Полузащитник футбольного «Спартака» Эсекиэль Барка близок к переходу в «Ривер Плейт». Условия сделки между московским и аргентинским клубом южноамериканские СМИ не приводят. Барка выступает за «красно-белых» с лета 2024 года. Издание «Атлетик» составило рейтинг лучших чемпионатов мира по футболу в истории. Турнир 2018 года, прошедший в России, занял в этом списке 9-е место. А лучшим мундиалем признан чемпионат мира 1970 года, который состоялся в Мексике. Минувший турнир, который принимали США, Мексика и Канада, расположился на 10-й строчке этого рейтинга. Андрей Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в португальском Эштариле. Во втором круге россиянин всего 2 гейма отдал представителю Казахстана Тимофею Скатову. Владимир Никитин стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в беге на 5000 метров. У женщин на этой дистанции золото завоевала Светлана Оплачкина. На 100-метровке лучшими стали Николай Грудковский и Юлия Караваева. В толкании ядра победу праздновали Семен Бородаев и Екатерина Бурмистрова. А в мужских прыжках шестом равных не было Дмитрию Качанову. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Реклама на Радио России.
1: Погода.
0: В Южно-Сахалинске сегодня 19-21 градус, облачно, без существенных осадков. В Екатеринбурге 28-30, местами пройдет кратковременный дождь. В Сургуте 25-27, в Мурманске 15-17, преимущественно без осадков. В Вологде 21-23, ожидается небольшой дождь. В Кирове 25-27 градусов, в Ярославле сегодня 23-25. В Ростове-на-Дону 22-24, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается кратковременный дождь, температура днем составит 21-23. В Москве ожидаются небольшие осадки, температура 23-25. Сейчас в столице 17 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление пониженное 743 миллиметра ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин, 7 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске губернатор Андрей Клычков заявил, что Орловщина будет наращивать сотрудничество с Республикой Беларусь в экономике и социальной сфере. После 5 августа в Орле начнется ремонт подвесного моста «Юбилейный» над Орликом. 5 августа на главной площади областного центра выступят звезды эстрады. Далее об этих и других событиях подробно. Губернатор Андрей Клычков заявил, что Орловщина будет наращивать сотрудничество с Республикой Беларусь в экономике и социальной сфере. Такое заявление губернатор сделал по итогам визита в республику. От лица всех орловцев он поблагодарил принимавшую сторону за большую совместную работу. В четверг губернатор провел традиционное совещание с главами муниципальных образований и также высказался по этому вопросу.
2: В целом отрадно, что мы по итогам 2025 года на 24% сумели увеличить товарооборот с Республикой Беларусь. Но, очевидно, есть перспективы развития. Сегодня у нас 33% всего товарооборота принадлежит отношениям с Республикой. Ну и мы обсудили ряд направлений по сельскому хозяйству, по промышленности.
1: Андрей Клычков также сообщил, что продолжаются мероприятия, посвященные Дням городов и районов. Ближайшее состоится в пятницу в Троснянском районе, а в субботу торжества пройдут в Глазуновском районе. С 2025 года администрация Орла принимает участие в реализации федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры «НАСПроекта «Инфраструктура для жизни». В его рамках предусмотрено выполнение работ по двум объектам. Подробности на совещании рассказал мэр города Юрий Парахин.
3: Первый объект – строительство станции водоподготовки на Угорского ВЗУ. В 2025 году мы выполнили и приняли работы по строительству этого объекта. Подрядчиком выступил «Орел Водоканал». Общая стоимость объекта – 68,9 миллиона рублей. Мы обеспечили чистой водой население данного микрорайона – примерно 4,5 тысяч человек. В настоящее время нами продолжаются работы по капитальному ремонту водовода от Северного ВЗУ до Северо-Восточной насосной станции. Подрядная организация ООПСК «Эра». Муниципальный контракт заключен на сумму 65,1 миллиона рублей. Срок исполнения контракта сегодня стоит 7 октября 2026 года. В рамках капитального ремонта объекта предусмотрена укладка полиэтиленовых труб диаметром 500, общей протяженностью 4,2 километра. На сегодняшний день общая протяженность уложенной трубы чуть более 3 километров. Для завершения работы осталось проложить 1,3 километра трубы. Планируемая приемка работ по третьему этапу 31 июля, по четвертому этапу 14 августа и пятый этап окончательный 31 августа.
1: Техническая готовность объекта около 50%, сообщил Юрий Парахин. Пресс-служба правительства области проинформировала о ходе работ по строительству школы в Орле на улице Разевича-Белевича. Сообщается, что продолжается возведение железобетонных стен. По информации «Орел-госзаказчика», этот важный этап строительства отмечен впечатляющим достижением. В основание, стены и колонны уложено более 3000 кубометров высококачественного бетона, что гарантирует прочность и долговечность будущих конструкций. На строительном объекте ежедневно работают более 80 человек и 12 единиц техники. А прокуратура требует более 700 миллионов рублей взысканий за срыв стройки школы в деревне Жилино. Иск подан в арбитражный суд Орловской области к «Орел-госзаказчику» и компании АЭС «Монтаж». Надзорное ведомство требует взыскать с подрядчика ущерб за срыв сроков строительства, а также намерено добиться признания незаконным бездействия «Орел-госзаказчика», своевременно не расторгнувшего контракт. Работы над школой идут уже 3 года. По данным на май, в общей сложности на строительство и оборудование учебного учреждения было выделено более 2 миллиардов рублей. К другим новостям. В Орловскую область привезли свыше 11 тонн новых учебников по истории, сообщили в пресс-службе правительства региона. 36 тысяч новых учебников по истории России и всеобщей истории для 6-7 классов уже направляются в школы. В августе в регион также поступят учебники по обществознанию. С нового учебного года этот предмет будет изучаться с 9 класса по обновленной программе и новым государственным учебникам. «Орел» готовится к Дню города. Запланирована разнообразная программа. Стало известно, что на главной площади выступят известные исполнители. 5 августа в «Орел» приедут Мари Мар, Ольга Кормухина и Алексей Белов. Они споют для горожан и гостей города в рамках музыкально-патриотического фестиваля «Русское лето за Россию». Прогулкам горожан в День города не помешает ремонт подвесного моста у Богоявленской церкви. Он начнется после 5 августа. Об этом рассказал представитель спецавтобазы. Контракт с подрядчиком заключен, будут заменены пролетные строения моста, усилены износившиеся опоры, приведена в порядок прилегающая территория. Уважаемые водители! ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону плюс 7 48 62 75 07 69. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские силовики посоревновались в стрельбе. Сотрудники УФСИН по Орловской области соревновались в стрельбе из автомата Калашникова. Участники должны были из положения лежа без упора поразить мишень номер 4, расположенную на расстоянии 100 метров от стреляющего, 10 зачетными выстрелами. По итогам соревнований лучшим стал Сергей Рожков. На втором месте Данил Грачев, на третьем Андрей Сидоров. В сезоне 2005-2026 годов на стадионе Ленина в Орле состоялось более сотни футбольных матчей. В их числе 22 домашние игры футбольного клуба «Орел» с участием 1000 спортсменов и более 5000 зрителей на каждом матче. И 23 матча молодежной команды «Орел-М». Проведено 59 домашних игр юношеской футбольной лиги по трем возрастам с участием 1200 спортсменов. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью около 14. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Радио России «Орел». Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
2: У микрофона Григорий Николаев. Приветствую вас на нашей очередной встрече на музыкальном перекрестке.
3: Перекресток. Музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».
2: Героем этого перекрестка станет Алексей Викторович Подымкин, один из самых знаковых пианистов в современном российском джазе. Мы познакомимся с основными вехами его биографии и творческого пути. Конечно, послушаем музыку.

Родился Алексей Викторович в 1969 году в Барнауле. Музыкой начал заниматься с 7 лет в детской музыкальной школе при Барнаульском музыкальном училище, куда его привела мама. Однажды, услышав записи оркестра Каунта Бейси, он открыл для себя мир джаза. В 1984 году поступает на фортепианное отделение музыкального училища, собирает свой первый джазовый квинтет и в январе 1985 дебютирует с этим ансамблем на джазовом фестивале в Новосибирске.

В 1995 году Алексей Викторович переезжает в Новосибирск и активно включается в джазовую жизнь столицы Сибири. Записывает свой первый диск, создает ансамбли, выступает и записывается в студии с приезжающими в Сибирь джазовыми звездами Давидом Голощекиным, Игорем Бутманом, Валерием Пономаревым, Аркадием Шелкопером и многими другими. А также принимает участие в региональных джазовых фестивалях в Томске, Ангарске, Иркутске, Новокузнецке, Красноярске и Абакане.

Алексей Подымкин 2 года жил и работал в Сургуте, где являлся музыкальным руководителем джаз-ансамбля «Резонанс», базировавшегося во Дворце искусств. За это время было подготовлено несколько сложнейших программ силами участников ансамбля, с которыми музыканты выступали в близлежащих городах Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.

С 2003 года Алексей постоянно живет в Москве. За это время он зарекомендовал себя на джазовой сцене столицы как яркий и самобытный музыкант. Вместе с гитаристом Павлом Чекмаковским собирает ансамбль, становится постоянным партнером Давида Голощекина, сотрудничает с лучшими московскими исполнителями и с приезжающими из-за границы музыкантами.

2008 году Алексей становится одним из организаторов фестиваля «Джаз-экспресс» в Твери. Благодаря этому проекту тверские любители джаза услышали и увидели трио Ларри Кориэла, квартет Уэйна Эскофери, вокальную группу «Мэн Саунд» и другие коллективы.

Алексей Подымкин постоянно гастролирует. Его выступления проходят по всей стране. Причем выступает он не только как сольный артист, но и как приглашенный музыкант.

Помимо концертной и просветительской деятельности, Алексей также посвящает часть своей жизни преподаванию. В течение 13 лет он преподает джазовое фортепиано в музыкальной школе. Игру Алексея Подымкина можно услышать более чем на 20 альбомах, записанных с участием российских и зарубежных джазовых звезд.

0: На этом очередной выпуск «Перекрестка» подошел к концу. Над программой работали автор-ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Галина Черных. Слушайте хорошую музыку, берегите себя, всего доброго!
1: «Перекресток» – музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл, легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».
2: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.
3: Вести «Орел».
2: В этом выпуске аграрии 15 районов Орловской области намолотили более 40 тысяч тонн озимой пшеницы. На цели реализации национальных проектов за минувшую неделю в регионе направлено около 300 миллионов рублей. Орловский государственный университет имени Тургенева отправил партию огнетушителей российским бойцам в зону СВО. Далее об этих и других событиях подробно. Аграрии 15 районов Орловской области намолотили более 40 тысяч тонн озимой пшеницы. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства Орловской области. Также сообщается, что его представители приняли участие в специализированном совещании по вопросам обеспечения бесперебойной поставки горюче-смазочных материалов предприятиям АПК под председательством замминистра сельского хозяйства. Для полного цикла уборочных работ, подготовки почвы и сева озимых культур под урожай 2027 года орловским аграриям потребуется 40 тысяч тонн ГСМ, в том числе 500 тонн бензина. В наличии у предприятий уже имеется 15 тысяч тонн дизельного топлива и более 250 тонн автомобильного бензина. На цели реализации национальных проектов за минувшую неделю в регионе направлено около 300 миллионов рублей. Подробности на совещании с главами муниципальных образований сообщил заместитель губернатора области по планированию экономики и финансам Вадим Тарасов.
4: Исполнение национальных проектов на текущую дату составило более 3,3 миллиардов рублей или более 43% от общего объема финансирования. Расходы по муниципальному образованию составляют порядка 1,5 миллиардов рублей или 45% также от предусмотренного объема финансирования. За прошедший период, за прошедшую неделю, на цели реализации национальных проектов в регионе направлено около 300 миллионов рублей. На текущей неделе у нас заключено 5 муниципальных контрактов, 4 на расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Залегущинском районе в рамках проекта «Жилье», 1 на поставку арт-объектов для обустройства туристского центра города Орла в рамках проекта «Туризм и гостеприимство». Таким образом, на сегодняшний момент в мониторинговой системе губернатора размещена информация о 520 запланированных муниципальных контрактах.
2: Из них заключены 504, сообщил Вадим Тарасов. Традиционное совещание с главами муниципальных образований прошло в четверг под председательством главы области Андрея Клычкова, вернувшегося из рабочей поездки в Республику Беларусь. Орловский государственный университет имени Тургенева отправил партию огнетушителей российским бойцам в зону СВО. В настоящее время помощь уже доставлена в одно из артиллерийских соединений. При формировании груза принимались во внимание пожелания самих военнослужащих. Погрузку и отправку обеспечили курсанты военно-учебного центра университета. Региональное отделение Социального фонда России опубликовало график выплат детских пособий и пенсий на август. Практически все средства поступят в первой декаде месяца. Единое пособие зачислят 3 числа. Ежемесячная выплата за июль из средств материнского капитала придет 5 августа. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям переведут 7 августа, неработающим – 3 августа. Не позднее 7, 14 и 21 августа придет пенсия, начисляемая через банки. К другим новостям. Житель Тросны предстанет перед судом за гибель двухлетнего сына. Подробности расскажет старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Каргин.
5: Следствием установлено, что 8 июня 2026 года обвиняемый с двухлетним сыном находился возле дома в поселке Тросна Орловской области, рядом с автомобилем, в салоне которого он проводил уборку. Оставив в салоне автомобиля свой мобильный телефон с поврежденной аккумуляторной батареей, мужчина направился в дом, а ребенок остался без присмотра возле транспортного средства, двери которого не были закрыты. Малолетний забрался в салон автомобиля, и в этот период времени в результате аварийного режима работы электрооборудования произошло возгорание. Вследствие преступной небрежности обвиняемого, не обеспечившего должного контроля за своим малолетним сыном, ребенку причинены телесные повреждения в виде термических ожогов, от которых наступила его смерть. В настоящее время комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен.
2: Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В Орловской области привлекли к ответственности 19 владельцев лодок и катеров. Тему продолжит руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
6: Общая сумма штрафов составила около 20 тысяч рублей. Основные нарушения, выявленные в ходе патрулирования, это несоблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров, управление плавсредствами без соответствующих удостоверений, нарушение сроков регистрации маломерного судна и отсутствие прав на управление маломерным судном. Подобные нарушения создают реальную угрозу для жизни людей на воде. И патрулирования будут продолжаться. Сотрудники ГИМС призывают владельцев маломерных судов соблюдать правила безопасности и напоминают. Судно должно быть зарегистрировано должным образом. Не забывайте про спасательные жилеты для себя и своих пассажиров. Имейте при себе действующее удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет. Знайте акваторию, на которую вы ходите, и соблюдайте скоростной режим. Не плавайте, не управляйте плавсредством, состояние алкогольного опьянения и учитывайте погодные условия.
2: И в очередной раз сотрудники МЧС призывают быть осторожными и внимательными. К новостям культуры. В выставочном зале Союза художников в Орле открылась выставка под названием «Код таланта». Автор – стоматолог Дмитрий Егоров. Представлены полотна в разных жанрах – от портретов до натюрмортов, выполненных тушью и маслом. Увидеть выставку можно до 31 июля. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Подведены итоги первенства Орловской области по конному спорту. Областные соревнования проходили на базе конно-спортивной школы «Ледно», где сильнейшие были выявлены в дисциплине «Конкур». В турнире приняли участие спортсмены в двух возрастных группах – 10-12 лет и 12-14 лет. Волейболистки «Орла» вышли из отпуска. Обновленная команда приступила к первому этапу предсезонных сборов. Впереди у нашей команды почти месяц тренировок. Напомню, что минувший сезон стал для орловчанок дебютным в чемпионате России высшей лиги «Б». По его итогам, наша команда заняла 8-е место из 15 команд-участниц. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью около 14. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Реклама.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио.

0: Запад в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной, штурмовой бригады ОСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Грушовка, Благодатовка, Студенок и Ольговка Харьковской области. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, два барражирующих боеприпаса и 100 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 215 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, боевая бронированная машина «Кобра», самоходная артиллерийская установка М-109 «Паладин» американского производства, артиллерийское орудие Д-30, 4 миномета, станция контрбатарейной борьбы НТПК-50 производства США и 12 автомобилей. Кроме того, вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинк», 2 квадроцикла, моторная лодка, 26 роботехнических комплексов и 2 полевых склада боеприпасов противника.
1: В то же время в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли 36 пунктов управления беспилотной авиацией и 49 БПЛА самолетного типа. В Ленинградской области отменили беспилотную опасность. Над регионом силы ПВО сбили около 60 дронов. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко. По его данным, в результате атак пострадали трое человек. Также произошло обрушение конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Одновременно с этим удары беспилотников пришлись на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Информации о пострадавших и масштабе повреждений пока нет. По словам губернатора северной столицы Александра Беглова, на месте ЧП работают оперативные службы, идет ликвидация последствий. Кроме того, нарушена работа логистических комплексов «Вальдберрис» в Шушарах и «Уткиной заводе» в Петербурге. Сотрудников центров эвакуировали. В целях безопасности аэропорт Пулково работает с ограничениями. К этой минуте задерживается вылет порядка 50 рейсов. Ожидается прибытие 15 самолетов, ушедших на запасные аэродромы. Об этом сообщает аэропорт в Максе. Систему защиты автодорог от беспилотников внедряют в нашей стране. Соответствующее распоряжение отдали власти. Вскоре гражданские автотрассы закроют специальными улавливающими сетями «Дарвин». Об этом ТАСС рассказали в компании-разработчике. Сеть состоит из полиамидной нити, которая не рвется и упруго растягивается под ударом дрона. Паутина надежно захватывает его и после снятия нагрузки сохраняет форму. «Дарвин» позволяет мягко снизить силу удара БПЛА и уменьшить вероятность детонации взрывного устройства. Сейчас идут подготовительные работы по устройству сетей. Паутину планируют установить в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Брянской, Белгородской и Курской областях. Новый пакет антироссийских санкций только усугубит социально-экономическую ситуацию в Евросоюзе. Об этом говорится в комментарии постпредства России при ЕС. Там указали на ряд факторов, негативно влияющих на социально-экономическую ситуацию в объединении. Это добровольный отказ от российских энергоресурсов, многомиллиардные инвестиции в военную поддержку Киева, а также сохраняющаяся нестабильность на мировых энергорынках, которую усугубляет конфликт на Ближнем Востоке. В постпредстве добавили, что очередные ограничения не достигнут поставленных ЕС целей, а введением новых санкций Брюссель действует против собственных интересов, игнорируя реальные потребности жителей европейских стран. Напомню, накануне ЕС утвердил 21-й пакет санкций, который затронул несколько десятков банков, нефтеперерабатывающие предприятия, компании оборонно-промышленного комплекса и криптоплатформы. Соцсети детей становятся мишенью для вербовщиков. Личные данные аккаунтов подростков преступники используют для вовлечения в совершение терактов и диверсий. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Вербовщик действует точечно и использует механизмы убеждения. Он фактически обрушивает на ребенка массированное количество информации. Бастрыкин отметил, что анонимные телеграм-каналы, закрытые группы, чаты по интересам давно стали распространителями деструктивного контента. Врачи борются за жизнь пострадавшей от наезда квадроцикла 7-летней девочки. Трагедия произошла в Приморье на пляже «Океан» Партизанского муниципального округа. Водитель квадроцикла наехал на ребенка. Девочка получила открытый перелом черепа и другие травмы. По данным регионального Минздрава, ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Полиция тем временем установила, что виновник аварии управлял транспортом без соответствующих прав. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Американские вооруженные силы завершили 13-ю серию ночных ударов по Ирану. Атака продолжалась более 2 часов, утверждает Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Целями стали иранские военные командные центры, хранилища беспилотников, сети связи, пункты берегового наблюдения.

0: и морские объекты. Ударами по противнику штаты надеются уменьшить угрозу, которую Иран представляет для коммерческих судов в Ормузском проливе. В сообщении военных отмечается, что коммерческие суда продолжают свободно перемещаться по проливу при поддержке американской стороны. Погода с сегодняшнего дня в столичном регионе начнет улучшаться. На смену прохладе придут теплые дни. Однако осадки временами сохранятся. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
1: В Москве интенсивность осадков ожидается небольшой. В такой ситуации солнце, выглядывающее в разрывах туч, сможет прогревать воздух в столице до плюс 23-26, и лишь в понедельник будет немного прохладнее. По предварительным прогнозам, такая неустойчивая с ливнями и грозами погода задержится в центре России вплоть до конца июля.
0: Но я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартует новый сезон. В первом матче чемпионата страны сыграют ЦСКА и Балтика. Эта встреча пройдет в Москве и начнется в 20 часов. Напомню, в прошлом сезоне армейцы финишировали пятыми, а калининградцы заняли шестое место. Программа первого тура российской футбольной премьер-лиги продолжится в субботу и воскресенье. Полузащитник футбольного «Спартака» Эсекиэль Барка близок к переходу в «Риверплейт». Условия сделки между московским и аргентинским клубами южноамериканские СМИ не приводят. Барка выступает за красно-белых с лета 2024 года. Издание «Атлетик» составило рейтинг лучших чемпионатов мира по футболу в истории. Турнир 2018 года, прошедший в России, занял в этом списке 9 место. А лучшим мундиалем признан чемпионат мира 1970 года, который состоялся в Мексике. Что касается минувшего турнира, который в этом году принимали США, Мексика и Канада, то он расположился на 10-й строчке рейтинга. Международная федерация скалолазания оставила в силе допуск российских спортсменов в нейтральном статусе. На Генассамблее организации в четверг был поднят вопрос о приостановлении членства Федераций России, Белоруссии и Израиля. Однако делегаты проголосовали за исключение из повестки этого вопроса. Андрей Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в португальском Эштариле. Во втором круге россиянин два гейма отдал представителю Казахстана Тимофею Скатову. Владимир Никитин стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в беге на 5000 метров, а у женщин на этой же дистанции золото завоевала Светлана Оплачкина. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 17-19 градусов, временами ожидаются дожди. В Челябинске 29-31 градус, в Ханты-Мансийске 24-26, в Красноярске сегодня 26-28, местами пройдут дожди. В Сыктывкаре 25-27 градусов, преимущественно без осадков. В Уфе 30-32, в Пензе 23-25 градусов, ожидается дождь. В Волгограде сегодня 30-32, в Сочи 26-28, временами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге днем ожидается кратковременный дождь, температура составит 21-23 градуса. В Москве ожидаются кратковременные осадки, температура составит 23-25 градусов. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.
3: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
4: Валерий Александрович Кирьянов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
3: Гость – главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Андрей Киселев о происхождении катаклизмов.
5: Все, что происходит, каждое событие, оно складывается как бы из двух составляющих. Одно – это антропогенное влияние человека, то есть в результате действий человека. А второе – имеется внутренняя изменчивость самой климатической системы. Ну, если мы вспомним, почитаем, легко установить, что, скажем, те же наводнения, засухи, сходы лавин и прочее случались из-за того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям.
3: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
9: На календаре пятница, 24 июля, 8 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. Валентина Веретенникова и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Обсудим предстоящий учебный год. Новости и предложения, которые поступают. Может появиться новый предмет. В Общественной палате предложили ввести курс по этике и культуре речи. Инициаторы считают, что детей нужно учить не только математике, но и физике, также умению уважительно общаться, грамотно выражать свои мысли, вести диалог, соблюдать нормы поведения. Но возникает вопрос, который хотим мы с вами, дорогие наши слушатели, обсудить. Наш номер 8-925-222-9992. Действительно ли этому должна учить школа, или это прежде всего ответственность семьи?
9: А вот мне кажется, что и в школа, и семья почему так сегодня переплетается? Потому что мы видим, что многие наши, в том числе и чиновники, говорят о том, что на школу ложится не только проблема образования и просвещения, но и проблема воспитания. Да, мы уже говорили не раз и об оценках за поведение в школе, да, а это все часть общего воспитательного процесса и тех воспитательных практик, которые интегрированы сегодня в образовательный процесс.
10: Ну, то есть невозможно поставить оценки за поведение, не преподавав...
9: Как правильно себя вести?
10: Как правильно себя
9: как
10: вести?
9: Как правильно разговаривать, как правильно общаться с учителями, друг с другом.
10: И это, кстати, закономерно, потому что действительно раньше функция вот этого воспитания была отложена, а сейчас вроде как оценки будут ставить, а вот за что, да, если не научили в семье и школа этого не дала. Может быть, действительно в этом есть разумное предложение. Также сегодня, наверное, многие согласятся с тем, что проблема культуры общения становится все заметнее. Грубость в интернете давно перекочевала в обычную жизнь. Подросткам все сложнее вести спокойный диалог, аргументировать свою позицию без оскорблений. Богатый словарный запас все чаще заменяют короткие фразы, сленг, не стесняются они и взрослых в общественных местах, выражаясь неприлично. Наверное, пора заняться детьми.
9: Вопрос в том только, кто разработает такую программу, потому что должен же быть образовательный стандарт определенный, да, в котором будет понятно, как мы будем осуществлять эти теперь уже не только воспитательные, но и образовательные практики, раз это входит в курс обучения.
10: Но также задаюсь я вопросом, можно ли воспитать уважение и хорошие манеры за школьной партой, потому что ребенок каждый день видит примеры поведения взрослых, например, дома, в интернете, в общественных местах. Если взрослые, в частности родители, позволяют себе грубость, то никакой учебник по этике не сможет полностью изменить ситуацию, никакой учитель не сможет изменить ситуацию.
9: Если мама с папой так себя ведут, ребенок считает, что так можно. Он использует это как некий паттерн, как некий модель для того, чтобы вести себя точно так же. С одной стороны, да, начинать надо с самих себя, и тогда что-то будет с нашими детьми. Но в школе тоже важна вот эта, как мне кажется, культурная и коммуникативная среда. Давайте это обсудим. С нами на связи учитель математики Антон Низовцев. Антон Юрьевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, доброе утро.
10: Ну, как да. Понятное кажется... дело, что не ваш профиль, но тем не менее, поскольку вы работаете с детьми, хотим у вас узнать, насколько вы за выступаете подобные курсы.
11: Я работаю с детьми в основном технических специальностей, да, и могу привести там пример некоторых детей, которые, например, там в сборной Москвы состоят по математике или по информатике, но при этом, если ты об этом не знаешь и с ними общаешься, дети там 7-8 класса, то создается впечатление, что там может быть не просто плохое общение, а там несколько диагнозов может быть. То есть действительно нынче многие школьники испытывают гигантские трудности с культурой общения, с публичной речью. Вот. Ну, соответственно, это влияет на какие-то сферы их жизни, на возможность разрешения конфликтов и так далее. То есть вроде бы, на первый взгляд, такая инициатива ввести курс по культуре общения, по этике, по эстетике, она не лишена смысла. Вот. Но мне кажется, что, с другой стороны, есть некие проблемы, которые с этим связаны. Я вот, например, как математик плохо понимаю, как можно оценивать этику, эстетику, какие должны быть критерии. Вот. То есть у нас же должна быть какая-то объективная оценка в школе. Вот, потому что в противном случае, возможно, конфликты какие-то с учителями. Я помню, что у нас вот была учительница литературы, которая считала то, что, когда я учился в школе, то, что есть какое-то ее мнение, и неправильно. Вот как оценивать эстетику, как оценивать этику? Вот, может быть, вы мне подскажете.
9: Ну, у меня есть версия. У меня, кстати, есть версия, что это должен быть практикоориентированный курс. То есть там должны быть какие-то ситуации, какие-то кейсы, задачки, которые можно было решать. А вот у тебя твой друг сказал так. Ведь на самом деле этика и эстетика — это две полярные вещи. Этика — это то, как нужно и можно себя вести, а эстетика — это то, как я считаю правильным себя вести. Вот когда ваша учительница говорит, что есть мое мнение неправильное, это на самом деле не этическое высказывание, а эстетическое, которое она накопила и с точки зрения своей собственной эстетики. Она говорит, я права.
10: А мне, в принципе, кажется, что по этому курсу не должно быть оценок. Это скорее такая теория...
11: Ознакомительная,
10: да, просветительская. А вроде как у нас же есть предметы, насколько я помню, основы, сейчас вот я пытаюсь сформулировать, религиозных культур, светской этики, вроде как, да, в начальных классах преподают. Мне кажется, в рамках вот этих уроков можно обо всем этом говорить с детьми.
9: Но там-то как раз, мне кажется, вот это чистое просвещение. Да, чтобы люди понимали, какие, например, есть религии, какие у нас есть основы разных культур, разных народов.
11: В общем, мне кажется, вот если смотреть на современных школьников, то есть какие-то предметы, которые бы хотелось ввести в школе, которых не хватает. Это основы финансовой грамотности, в первую очередь, там, основы цифровой безопасности, там сейчас вводятся там, как отдельные курсы и так далее. Критическое мышление мне бы хотелось очень, логическое мышление, соответственно. То есть, и вот основы коммуникативных навыков — это тоже очень важно, но все это вводить как отдельный курс — это и так перегруженную школьную программу еще больше... соответственно, там, нагрузит. И мне кажется, что вот вы правы, действительно, там, в основе, там, в начальной школе в части курса, там, основы светской этики, кто выбирает, можно какие-то вещи, там, про культуру речи, про, там, основу делового, может быть, общения давать. Но как отдельный курс, мне кажется, что это лишнее. Это не такая вот прерогатива школы, целый курс вводить по этике и эстетике.
9: Спасибо. Спасибо большое. Антон Низовцев, учитель математики, был с нами на связи. А продолжим обсуждать эту тему с вице-президентом Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Ириной Монаковой. Ирина Игоревна, здравствуйте.
12: Доброе утро.
10: Здравствуйте.
9: А вот, может быть, вы подскажете, каким образом может быть уложены основные понятия об этичном общении, об этичном взаимодействии в образовательный или, может быть, в просветительский курс для подростков? Это вообще возможно?
12: Конечно, возможно. Смотрите, этикет – это очень точная наука. Там нет разночтений. Это, в принципе, математика в общении. Поэтому я не соглашусь, наверное, вот с преподавателем математики, что невозможно оценивать. Возможно оценивать и светский этикет, и деловой этикет. Это свод правил. Мы не обязаны их соблюдать. Это не уголовный кодекс, конечно, но мы должны знать. Это очень поможет будущим нашим гражданам, которые закончат школу и придут на предприятия, коллективы. Светский этикет позволит избежать ошибок в общении с людьми в повседневной жизни. Ну, дети будут знать, как знакомиться, как правильно представлять своих друзей, как вести себя за столом и так далее. А знание деловой этики придаст уверенность молодым людям и поможет им в любом коллективе построить успешную карьеру. Это очень важно на самом деле, потому что когда ты только выходишь из подросткового возраста, из юношеского, это очень тяжело войти в коллектив. И вот эти знания как раз, если мы дадим их в школе еще, они просто откроют двери для детей. По поводу оценок, там все очень четко. Ну, как бы вот столовый этикет, например, там нет разночтений. То есть ты знаешь, как нужно есть яблоко вот так, банан вот так. Сидеть за столом, руки держать так. То есть вполне себе можно оценивать это на уровне того же предмета русского языка. Литературу же мы оцениваем. А ведь это тоже очень субъективно, можно сказать. Ребенок написал сочинение и может поспорить, а ему вот так вот кажется. Но есть же критерии оценок. То же самое с этикетом будет легче на самом деле. И хочу сказать, что мы вот ассоциацию в 2019 году создали, и одна из задач ее была как раз введение урока этикетов в школах и потом в университетах. И мы даже обращались в Министерство образования с этой инициативой вести этот курс, но в свое время нам ответили, что это проблема семьи и задача семьи. И я очень рада, я практически счастлива, можно сказать, что наконец-то это вводят на государственном уровне. Потому что если мы сейчас не научим...
10: Давайте не торопить события, это пока только предложение.
12: Да, я надеюсь, что его примут, потому что это очень своевременно. И вообще это нужно было делать чуть пораньше, это я так считаю. Вот, у нас эксперты в свое время ассоциации создали инициативную группу, и было создано методическое пособие с наглядными материалами по этикету, но это для одного урока. И вот в течение, по-моему, 4 уже лет эти уроки проводятся как, на уровне «ты договариваешься», со школой, в которой твой ребенок учится, или какая-то соседняя. И школы идут очень активно на этом. Мы провели очень много уроков уже, наши специалисты. Но это, правда, методичка существует для одного урока. Но я думаю, что разработают и для целого курса. Инициатива прекраснейшая. Мне кажется, что без этого мы будем тормозить. Вот на родителей ложится эта ответственность, безусловно. Но мы же видим, что в обществе происходит. Вы очень правильно сказали, что, мне кажется, с годами все хуже и хуже становится. Поэтому нужно этим заниматься на государственном уровне. Прекрасная инициатива.
10: Многие вспоминают, что в советской школе уже существовали подобные предметы. Что из того опыта можно было бы использовать сегодня, а что уже не актуально, как вы считаете?
12: Там, я насколько помню, больше морально-этические аспекты преподавались. Все-таки нас не учили есть там вилкой и ножом, и не учили деловой этики. Деловой этики не было, но была этика общения, и в целом рассказывали, как правильно вести себя. Это не была все-таки научная дисциплина такая. Этикет – это научная дисциплина, просто которую можно применить в жизни, без которой ты не обойдешься. Можно обойтись, конечно, но это репутационные риски очень высокие. То есть очень легко же репутацию потерять, если ты не знаешь каких-то вещей. Поэтому, мне кажется, это очень важная история.
9: Действительно важно. А вот как вам все-таки кажется, что касается воспитания в рамках семьи? Мы же никуда не денемся от того, что этичность взаимодействия, да, и вот эта самая культура поведения, поведения в общественных местах, а то и поведение дома, она закладывается и дома тоже. Может быть, нам придумать еще и какие-то дополнительные курсы не только для детей, но и для взрослых, чтобы родители понимали не только в какой руке вилку и нож держать, но вообще как общаться с людьми, например, в транспорте или там, в ресторанах, в гостиницах и так далее.
12: Нет, это было бы очень здорово, но как донести? Ну, тут эта задача СМИ, я считаю, в том числе. У нас есть много курсов, и очень много специалисты проводят в регионах в своих курсы и детского этикета, и делового, и светского. Кто-то приходит, кто-то не приходит. Чтобы это массово было, это значит, ну, как раз средства массовой информации должны поработать. Может быть, вести какие-то колонки, какие-то блоги по этому поводу. Очень много и блогеров, кто это делает. Но нужно, чтобы люди услышали, чтобы появился интерес. Ну, и мне кажется, дети могут принести это в семью. Ну, если вернуться к дореволюционной России, ведь были неграмотные родители, да, и после революции школы появились не сразу, но везде, и дети были образованные, не родители. У меня бабушка не умела писать и читать, только расписываться могла, и я это помню. Поэтому мне кажется, что если мы начнем с детей, то это тоже изменит, не сразу, но изменит наше общество.
10: Вы знаете, поскольку у меня дети ходят в школу, и вот у Паш тоже разговоры о важном. Инициатива хорошая, а то, как она реализуется, есть большие вопросы при всем уважении к педагогам. Они отчасти тоже заложники системы и ситуации. Вот детям включают фильмы. С ними не разговаривают и не общаются, хотя это предмет называется «Разговоры о важном». И говоря про курсы по этике, по культуре речи, я тоже всеми руками за. И дома разговаривать с детьми, и чтобы в школе об этом говорили, даже перед уроком математики. Почему нет? Потому что кроме знаний точных наук, нужны еще и общечеловеческие ценности, которые, чем больше мы о них будем детям рассказывать, тем только будет лучше на перспективу. Но вопрос, как из такой хорошей инициативы не скатиться в формальность? Как сделать эти уроки действительно интересными и продуктивными?
12: Я думаю, будет зависеть от методических материалов и курса, смотря кто их будет разрабатывать. И если Министерство образования привлечет экспертов, которые занимаются много лет и много десятилетий этим, то тогда, возможно, получится хорошая история. Если это будет вот формальное, как вы правильно сказали, отношение, когда кто-то сядет, что-то посмотрит, напишет и введут в школу, учителя скажут, дополнительная нагрузка, нам еще вот этого не хватало. Хотя они должны быть первыми заинтересованными, потому что ведь как общаются дети с учителями, порой это, ну, в приличном обществе не повторишь даже. Поэтому это в их интересах научить детей и с ними с уважением общаться и соблюдать правила. Не сразу, но постепенно, я думаю, это случится. А так, мне кажется, нужно... У нас же очень много сообществ и ассоциаций, экспертов по этике, этикету, привлечь их всех. И тогда будет хорошее пособие, я думаю, по которому учителя будут сами учиться и учить детей.
9: Спасибо большое. Спасибо, Ирина Мнакова, вице-президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу, была с нами на связи. Но мне все-таки кажется еще, что и нам самим, то есть каждому из нас, нужно помнить о том, что дети берут с нас пример. И когда мы приходим в ресторан, как мы общаемся с официантами? Как мы общаемся с водителями такси?
10: Как мы друг себя с другом,
9: как мы дома себя ведем?
10: Как и мы разговариваем между собой.
9: Вот с этого надо начинать, и этичность общения, она действительно зарождается в семье. Но если ее поддержат и в школе, то это очень хорошо.
10: Точно пойдет на пользу.
9: Да.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
14: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
15: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Сигналы точного времени.
9: На календаре пятница, 24 июля, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Валентин Веретенников и Павел Сурков сегодня утром вместе с вами. И вот про что хочется поговорить. Поговорить про образ жизни, который касается в том числе и молодых, не только даже подростков, а и детей, которые меняют свой активный образ жизни на совсем неактивный, а в результате проблемы со здоровьем. И что получается? За 5 лет число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков на 30%. Откуда?
10: Это данные Росстата.
9: Да, это данные Росстата. Откуда? Что едят? Доступность фастфуда. Как ведут себя? Сидят перед компьютером или, не знаю, перед приставкой.
10: Сидят на диване, сутулившись, наклонив, вернее, голову к телефону. Малоподвижный образ жизни ведут. Мы вот для тех, кто только подключился, хочу сказать, что мы чуть ранее говорили про курс по этике и культуре речи в школы, которые общественники предлагают ввести. Я думаю, что сейчас, если вдруг нас услышат общественники, могут предложить вести курс по правильному питанию, здоровому образу жизни. Почему действительно не уделяется вопрос здоровью детей, да, что вот эта статистика только увеличивается? Кто этому вопросу не уделяет достаточного внимания? Вроде как и диспансеризация есть в школах каждый год, дети обязаны проходить медицинский контроль, вот этот осуществляться должен врачами, специалистами. Что он только фиксирует, для чего он, да, нужен, почему дальше нет какого-то общения врачей с родителями, нет в этой связке работы по, в лучшем случае, профилактике, в худшем, по лечению проблем ожирения. Как вообще формируется культура питания, когда мы, в том числе речь заходит о школе. На школьном питании мы сталкиваемся с тем, что дети жалуются на то, что им там невкусно. Ну, конечно, им невкусно есть, конечно, куриный суп, например.
9: Конечно, хочется этот сам бургер какой-нибудь.
10: Картошку фри, да. Наггетс.
9: Вот-вот.
10: Стрипс. Как мы знаем с тобой, да?
9: Вот все вот это, что в масле жирное и горячее.
10: Но это можно позволить. Мы давай не будем такими, хотела слово подобрать, но не буду, категоричными, вот, придумала замену. Понятное дело, что, наверное, все позволять себе нужно, но в умеренном количестве. Но, тем не менее, проблема ожирения стоит достаточно остро. Кто виноват, что делать, вечные вопросы, которые будем обсуждать с врачом-диетологом, преподавателем медицинского института Санкт-Петербургского государственного университета. Наталья Круглова с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Наталья.
16: Доброе утро.
9: Ну вот, как вам кажется, действительно ли растут вот эти случаи детского ожирения, да, когда вот так не просто это связано с какими-то, может быть, гормональными проблемами, но и с изменениями пищевых привычек?
16: Да, действительно, к сожалению, статистика очень неоптимистична, и это длится уже определенное время, несколько лет. В течение нескольких лет мы видим, что количество детей, подростков, страдающих избыточным весом и ожирением, только растет. Определенный небольшой процент детей, которые имеют избыточный вес вследствие других заболеваний, как следствие, например, эндокринных нарушений, или есть определенные заболевания, связанные с генетическими особенностями, но этот процент не более 5 от общей популяции, поэтому все-таки чаще всего в основе это дисбаланс. Поступает энергии больше, чем требуется организму.
9: Этот дисбаланс там, его же, мне кажется, ребенок не всегда может контролировать, да, и вот, ну, ему, он нервничает, не знаю, в школе что-то много задали, и он по дороге домой забежал и купил себе ту самую картошку фри и заел, условно, вот этот стресс, или какой-нибудь сладкий, жареный, опять же, пирожок или беляш, и вот так постепенно он к этому приучается, а в течение, через год уже проблема.
16: Да, безусловно. И в целом, если говорить про ожирение, это мультифакторная проблема. Она связана, вот этот дисбаланс, да, поступления энергии и расхода, связан с целым рядом различных факторов. Это и определенная культура питания в семье, ну или, скажем так, ее отсутствие, когда у ребенка нет представления, как правильно, как нужно, как, что должно быть с регулярностью еды, какой продуктовый набор должен быть ежедневно в рационе, как в целом замечает сигналы тела, что вот сейчас у меня есть голод, и мне нужно принять пищу, когда нужно остановиться, когда уже достаточное насыщение, и не стоит продолжать есть. То есть действительно очень много формируется в семье, но здесь тоже нужно отметить, что и взрослое ожирение растет, то есть и ожирение среди взрослых растет, а мы понимаем, что многие привычки закладываются именно в семейном, в семейной системе. А общая тенденция – это доступность высокого калорийной пищи, высококалорийной и привлекательной с точки зрения вкуса. Как раз продукты фастфуда, сладкие напитки, различные снеки калорийные, они достаточно доступны для детей и подростков, поэтому, конечно, их активно используют дети и подростки. Ну, реклама тоже тут, то, что может повышать вот эту импульсивность некоторого выбора еды, тоже может влиять. И общая тенденция – это снижение физической активности. Есть исследования, которые показывают, что чем больше экранное время у ребенка, чем больше он проводит времени за гаджетами, тем выше риск избыточного веса и ожирения.
9: Я как-то смотрел одно научно-популярное кино, как раз тоже про избыточный вес, и там показывали, да, целую семью, да, и показывали, что они едят. И вот тут в мою голову вкралась такая мысль. А мы ведь очень часто себя облегчаем жизнь. Такие, ну, пришли мы вечером, тут и ребенок, все, надо что-то есть, а готовить совершенно нечего. И вот мы заказываем, что такое, правильно, рука сама тянется к телефону или к компьютеру, заказали что-нибудь быстренькое из того самого фастфуда, быстренько этим поужинали, замечательно, все довольны. Вроде бы сняли с себя заботу о приготовлении еды, а на самом деле подорвали здоровье и себе, и детям.
16: Да, если это редкие случаи, вряд ли это будет существенно влиять, а если это становится системой использования колбасных изделий, использования мясных полуфабрикатов, которые чаще всего содержат избыток жира, избыток соли и при этом недостаточное количество белка, если это определенное такое стремление чаще использовать углеводистую пищу, углеводы нам необходимы и нужны, но они не должны заменять другие продуктовые группы, в том числе овощи и фрукты, например. Поэтому, да, действительно, к сожалению, такой быстрый темп жизни, он диктует свои правила, и иногда есть такие побочные эффекты, назовем это так, как действительно использование какой-то калорийной, более калорийной, но быстрой в приготовлении пищи.
10: Но вот родители, слыша проблему, понимая, наверное, даже не слыша ее, сразу начинают радикально менять образ жизни. Все, с завтрашнего дня без телефона, ты в нем много сидишь, а из этого проблемы, там, не знаю, сутулость, ухудшающееся зрение, лишний вес, или вообще отдают на спорт. Вот приводит тренера, вот смотрите, у меня сыночка корзиночка или дочечка цветочек с проблемами со здоровьем, пожалуйста, займитесь. И много вижу детей с избыточным весом, которые занимаются тем или иным видом спорта. Ну, в частности, баскетболом у меня дети занимаются, и вижу, что родители отдают детей. И мне кажется, что они совершают ошибку. Я, конечно, не врач, не специалист, но люди, особенно дети, у которых не сформировался еще скелет, и нагрузка без того у организма есть из-за избыточного веса, если добавить нагрузку, то только хуже организму сделать. Как вот тут правильно, если вот все-таки столкнулись с проблемой ожирения, как поступать, чтобы не навредить и ребенку, и его психике, здоровью?
16: Да, действительно, родителям хочется быстро решить эту проблему, потому что это вызвано беспокойством. Родители абсолютно понятно их такое эмоциональное состояние. Что касается правильного подхода, ну, во-первых, конечно, очень важно понимать, что ребенок, имеющий избыточный вес и ожирение, он часто подвергается буллингу, он часто подвергается определенным насмешкам и со стороны сверстников, может быть, со стороны друзей, и со стороны иногда родственников. Поэтому здесь очень важно сохранить такое нейтральное отношение к телу ребенка. Ни в коем случае не указывая ему на то, что ты сам виноват, с тобой что-то не так, у тебя есть, да, ты не используя точно никакие грубые слова. Скорее здесь важно стать командой с ребенком. И дети лучше включаются в эти процессы, в процессы нормализации питания, увеличения физической активности, когда это происходит совместно в семье. Соответственно, совместный выбор продуктов, совместное обсуждение. С детьми от 4-5 лет уже можно обсуждать простые правила здорового питания, да, очень простыми словами. Есть овощи, фрукты, там живут витаминки, они нужны, чтобы ты был сильный и активный и так далее. Вместе готовить такую еду, предлагать совместный поиск рецептов, то есть вовлекать ребенка в то, что вы уже планируете менять в рационе. Объяснять, для чего это нужно, почему это важно. Я тебя всякого люблю, даже с лишним весом. Это не проблема нисколько, но я боюсь за твое здоровье. Вот такая подача, да, она может быть более бережной по отношению к ребенку. Что касается физической активности, здесь тоже можно включаться вместе. Конечно, относительно постепенности увеличения активности абсолютно вы правы, потому что ребенок не готовый к высоким активностям физическим, имеющий, возможно, еще какие-то коморбидные с избыточным весом состояния, например, болезни суставов или в целом опорно-двигательной системы, позвоночника, ему дыхательная система. Ему, конечно, важно вначале получить консультацию врача и исключить противопоказания к данному спорту. А, к сожалению, часто бывает история такая, что ребенка активно заставляют снижать вес, отправляют на спорт, сажают на условную, там, не знаю, брокколи и куриную грудку, и этого запала хватает ненадолго. Вот наша задача, я бы скорее сказала, что постепенно, но на длительной перспективе менять образ жизни ребенка.
10: Наша слушательница Тамара пишет, никакой диспансеризации для детей в школе нет. Хочешь, иди в больницу, сам не хочешь, и не надо. В школе были диетические медработники, они составляли правильное меню, контролировали, чтобы дети вовремя поели. Сейчас они не едят в школе, невкусно, покупают всякую гадость, жуют даже на уроках, никому не нужно питание в школах, все брошены на произвол и многоточие. Как вы считаете, сегодня почему не профилактируется проблема ожирения? Вот опять же, да, не хочу ругать систему медицинскую, с большим уважением отношусь к врачам и к системе, которая, в частности, есть в Москве. Но, тем не менее, человеческий фактор существует. И, в частности, вот мой ребенок, когда проходил диспансеризацию, не знаю, с какого города Тамара, но я обратила внимание на некий формализм в прохождении диспансеризации, потому что я увидела в электронной карте результаты этой диспансеризации. И там было отражено как лишний вес или что-то такое. Я стала разбираться, пришла к врачу, который проводил диспансеризацию, это было в школе, она говорит, ну, у вас просто высокий ребенок, у нее рост там, типа, не свойственный для ребенка 13 лет, там 176 сантиметров, поэтому вес большой. А что, мне надо было записать избыточный вес? Я говорю, ну, понимаете, это странный какой-то подход, вы же не написали, что избыточный рост, вы указали избыточный вес. Угу. Вот что касается вот такого странного подхода к диспансеризации, к некий формализм, и в целом, что нужно сделать в плане профилактики, чтобы действительно на ранней стадии эту проблему не допускать?
16: Как я уже говорила, здесь, конечно, большая роль семьи, но не только семьи. Действительно, что можно сделать на таком государственном уровне, это проведение диспансеризации, хотя они, эти сроки обозначены, в каком возрасте должна проходить диспансеризация, ну и измерение роста, веса, подсчет индекса массы тела, в общем-то, этих критериев достаточно для того, чтобы установить, есть у ребенка избыточный вес или нет. Поэтому диспансеризация не направлена на лечение, она направлена на выявление проблем, а дальше уже с этими состояниями, с этими проблемами родитель с ребенком отправится на лечение, на консультацию более углубленную. Поэтому в целом, если вдруг не проводится диспансеризация, есть определенные интернет-порталы, где можно ввести рост, вес ребенка.
9: Посчитать. Понятно, спасибо. Врач-диетолог, преподаватель Медицинского института Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Круглова была с нами, говорит говорили о том, как противодействовать раннему ожирению у детей.
3: Радио России. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
17: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
19: На правах рекламы.
20: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
21: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
20: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
21: Конечно. Но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
20: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
21: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже? Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный Кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный Кордус. Доставка по России бесплатна.
20: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
21: Нужно просто лечь на Кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: «Все! Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам».
20: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне Кордус?
21: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой, второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессионально-мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли различной этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгии, люмбалгия, люмбоэшалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
20: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
21: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
20: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
21: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
20: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. В центре внимания. Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
22: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Покушение на сотрудника силовых структур предотвратили в Москве. Бойцы «Востока» наступают на ключевых направлениях в зоне выполнения боевых задач. Американские сенаторы позволили Трампу продолжить войну с Ираном. Подробности далее. В Москве предотвратили покушение на сотрудника силового ведомства. По подозрению в подготовке теракта задержана 30-летняя россиянка. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Женщину схватили в момент закладки взрывчатки под дно автомобиля силовика. Как установили следователи, подозреваемый

0: ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток». О результатах работы подразделения рассказал офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Волчанская, Гавриловка, Зорница, Любицкая, Никольская и Общая. Противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем до 345 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: Потери ВСУ от действий группировки войск «Север» за сутки составили 162 беспилотника самолетного типа и 42 тяжелых боевых дрона типа Р-18, а также 3 украинских военнослужащих. Более полутысячи беспилотников сбили средства ПВО за минувшую ночь над Россией. Такую статистику приводит Минобороны. Дроны сбивали над 17 регионами, включая Ленинградскую, Псковскую, Калужскую, Московскую области. Тем временем 3 человека пострадали в результате атаки БПЛА на склады в Альберис в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, после попадания беспилотника возник пожар на складах маркетплейса в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь. Кроме того, в результате удара дронов обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. По предварительным данным, там пострадавших нет. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что город подвергся атаке беспилотников. По его словам, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Там продолжается ликвидация последствий. Работу городских служб и межведомственное взаимодействие координирует оперштаб под руководством губернатора. Нарушена работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе в Санкт-Петербурге. Сотрудников центра эвакуировали. Факты осквернения военных монументов за рубежом находятся на контроле российских властей. В папке Следственного комитета находится около 200 дел, связанных с надругательством над памятниками советским воинам-освободителям в 17 странах Европы. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. Заочно к ответственности привлекли более 260 иностранцев, большинство из которых должностные лица. Четверо фигурантов осуждены заочно, уточнил глава Следственного комитета России. Трампу позволили продолжить войну с Ираном. Решение приняла Верхняя палата Конгресса. Таким образом, сенаторы отклонили поступивший от ряда коллег проект резолюции, которая требовала от президента вывести вооруженные силы из Ирана. Голосование завершилось решением продолжить военные действия в регионе с перевесом всего в 2 голоса. Согласно закону о военных полномочиях, президент должен прекратить военную операцию через 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет закон, разрешающий применение силы. Стоит отметить, что законодательный орган США до сих пор не одобрил применение военной силы против Ирана, но Белый дом дал понять, что не нуждается в данном разрешении. Молния ударила в китайскую ракету-носитель «Чанчжэн» сразу после старта с космодрома «Сичан». Несмотря на попадание, оборудование на борту не пострадало. Как сообщают местные СМИ, ракета продолжила подъем и успешно вывела на орбиту спутник «Тяньлянь-2». На кадрах с космодрома запечатлено само попадание разряда примерно через полминуты после старта. Это уже не первый подобный случай. Так, вскоре после старта в 1969 году в американский пилотируемый космический корабль «Аполлон-12» ударила молния, что вызвало временные проблемы с электричеством, прежде чем благополучно продолжилась миссия к Луне. Устройство от столкновения с электросамокатами придумал московский школьник. Ученик 9 класса Бауманской инженерной школы Никита Лапшинов разработал датчик, который предупреждает о приближении СИМов в радиусе 3 метров. Таким образом, у пешехода будет время, чтобы среагировать на участника движения, быть готовым отойти в сторону. О разработке юного Кулибина рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Со своим проектом школьник победил на городской научно-практической конференции «Инженеры будущего». Вот получит ли датчик Лапшинова широкое применение, покажет время. На погоду в Москве и области сегодня влияет циклон. Будет облачно с прояснениями. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Чешковец, во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до плюс 25.
2: В течение пятницы синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием атмосферного фронта с юго-востока, связанного с южным циклоном. В Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня, даже ближе, может быть, к вечеру, местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 21-24. Показания барометра будут падать в составе 743 миллиметра ртутного столба. Ну и температура воды в реках и озерах региона около плюс 20.

0: По словам Тишковца, последняя неделя июля в Москве будет теплее, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Издание «Атлетик» составило рейтинг лучших чемпионатов мира по футболу в истории. Турнир 2018 года, который прошел в России, занял в этом списке 9-е место. А лучшим мундиалем признан чемпионат мира 1970 года, который состоялся в Мексике. Минувший турнир, который в этом году принимали США, Мексика и Канада, расположился на 10-й строчке этого рейтинга. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге стартует новый сезон. В первом матче чемпионата страны сразятся ЦСКА и «Балтика». Встреча пройдет в Москве и начнется в 20 часов. Напомню, в прошлом сезоне армейцы финишировали 5-ми, а калининградцы заняли 6-е место. Программа первого тура российской футбольной премьер-лиги продолжится в субботу и в воскресенье. Полузащитник футбольного «Спартака» Эсекиэль Барка близок к переходу в «Ривер Плейт». Условия сделки между московскими и аргентинскими клубами южноамериканские СМИ не приводят. Барка выступает за красно-белых с лета 2024 года. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в португальском Эшториле. Во втором круге россиянин всего 2 гейма отдал представителю Казахстана Тимофею Скатову. Владимир Никитин стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в беге на 5000 метров. У женщин на этой же дистанции золото завоевала Светлана Оплачкина. На 100-метровке лучшими стали Николай Грудковский и Юлия Караваева. В толкании ядра победу праздновали Семен Бородаев и Екатерина Бурмистрова. А в мужских прыжках шестом равных не было Дмитрию Качанову. Это были новости спорта.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: В Южно-Сахалинске сегодня 19-21 градус, во Владивостоке 22-24, в Челябинске 29-31, в Новосибирске 25-27 градусов, в Волгограде 21-23, местами пройдет небольшой дождь, в Кирове 25-27, в Нижнем Новгороде 24-26 градусов, в Туле сегодня 23-25, кратковременные дожди с грозами. В Краснодаре 28-30, в Ставрополе 26-28, а в Севастополе сегодня 23-25, местами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге днем ожидаются осадки, температура составит 21-23 градуса. В Москве днем небольшой дождь, температура 23-25. Сейчас в столице около 20 градусов, ветер северный.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: И если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
5: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
6: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
7: Ходить на спектакль.
8: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
10: На календаре пятница, 24 июля, 9 часов 12 минут и 24 секунды, самое точное московское время. В студии сегодня с вами Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
11: Здравствуйте. Напомним, наш номер на протяжении всей программы, он работает. Присоединяйтесь к обсуждению тем, задавайте вопросы экспертам, отвечайте на наши. 8-925-222-9992. Вновь мы поговорим о борьбе с мошенничеством. Особо внимание практически в каждом эфире мы уделяем детям и их вербовке в различные схемы. Поэтому обязательно разговаривайте с детьми, объясняйте им, узнавайте, с кем они общаются, чтобы потом их вот это общение не стало большой бедой для семьи. Вот сегодня, кстати, появилась информация, что женщина хотела подорвать авто российского сотрудника органов безопасности. Задание ей дали украинские спецслужбы. Теракт предотвратили силовики в Москве. Женщину задержали, когда она закладывала взрывчатку под машину, сообщили ФСБ. Потому что мошенничество действительно сегодня очень остро беспокоит наших граждан, и никого не обходит стороной, да, это начинается с банального, от незнакомого номера приходит какая-то картинка, открывая которую можно потерять все свои накопления, да, и доступ разрешить к своему телефону, заканчивая тем, что где-то общаясь, можно быть завербованным украинскими спецслужбами. Государство держит этот вопрос на контроле, в том числе есть атаки на инфраструктуры государства и кибербезопасность, киберпреступления сейчас тоже в повестке. Именно Цифра опубликовала для общественного обсуждения проект доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Документ рассчитан на период до 35 года, определяет системные направления, в которых будут развиваться как раз противодействие киберпреступностям, защита граждан и инфраструктуры государства от атак. Именно хотим вот эту доктрину обсудить, какие меры сейчас принимаются, потому что, судя по той информации, что есть, она должна системно усилить защиту граждан, защиту бизнеса от преступлений, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере, чтобы все участники борьбы с кибермошенниками действовали согласованно.
10: Да, и с нами на связи руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. Сергей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
7: Скажите, вот удалось ли посмотреть эту доктрину? Ведь вопрос вот в чем. Она рассчитана на период до 2035 года. А все, что происходит в киберпространстве, штука действительно стремительная. Мы видим, есть вот такая мера защиты, и мгновенно мошенники, злодеи придумывают, как ее обойти. То есть скорость реагирования в киберпространстве очень высокая. Можно ли действительно меры по защите нашей, киберзащите, уложить в такой системный документ, чтобы они были максимально эффективны, ну и предусмотреть все варианты, все, что называется, тренды развития вот в том числе и интернет-мошенничества?
12: Слушайте, ну доктрина на то и доктрина, это не конкретные меры, там, не конкретные там, подробные действия государства, которые будут делаться в тех или иных случаях. Это такой некий вектор, просто такая декларация намерений о том, в каком направлении будет двигаться вообще законодательная мысль в части информационной безопасности. В принципе, доктрины не только по информационной безопасности, а вообще в государствах, они и пишутся на 5 лет, на 10 лет вперед. Потому что, несмотря на то, что сфера такая динамически меняющаяся, все равно имеют место какие-то тренды, которые не меняются так быстро. Поэтому, вот, видимо, было принято решение такую доктрину сформулировать.
11: Ну, то есть меры, которые там указаны, это не какие-то готовые решения, а направление деятельности?
12: Конечно, нет. Да, то есть это просто направление деятельности, а внутри этой доктрины, уже в соответствии с этой доктриной, будут приниматься какие-то законодательные акты, какие-то изменения в текущее законодательство и в таком духе.
11: Ну вот на ваш взгляд, какие меры и мероприятия сейчас необходимо предпринимать в первую очередь по защите наших граждан прежде всего?
12: Должны заработать те меры, которые уже приняты сейчас. Потому что, ну, вот, если взглянуть на эту доктрину, во-первых, ясное дело, что там весьма такие широкие формулировки, да, то есть какой-то супер конкретики там нет, но и быть не может. А другое дело, что показалось, и не только мне, мы с коллегами обсуждали, в принципе, в интернете можно это дело найти, обсуждение, что борьба с преступностью, с киберпреступностью, как будто бы превращается в расширение контроля просто над сферой IT и ИБ. То есть есть риск, что, принимая все вот эти меры, которые, безусловно, нужны, они там точечно кого-то спасают, от чего-то кому-то помогают, получается так, что вы от модели защиты граждан переходите к модели контроля и получения разрешений на обычные действия.
7: Угу. Модель контроля не всегда эффективна, правильно ли я вас понимаю?
12: Модель контроля эффективна, но неудобна. Угу. То есть, например, если вы для совершения банковской операции будете должны подтверждать свою личность с помощью нескольких этих средств, и операция будет длиться не 5 секунд, а 2 дня, это, конечно, будет эффективно, потому что все соответствующие службы смогут все проверить и удостовериться, что все хорошо вы сделали. Это будет весьма неудобно.
7: Вот смотрите, еще есть такая вещь, о которой очень часто говорят, и мы говорим в нашем эфире, что есть как бы две архитектуры построения сети. С одной стороны, когда мы изначально ориентированы на глобальную сеть, которая охватывает как можно больше пользователей, ну вот как у нас, либо, может быть, наоборот, на замкнутую систему, такой своеобразный интернет, как, например, в Китае. И он вроде бы безопасней. Но вот сейчас, когда мы видим огромное количество мошенников извне, вот эти бесконечных случаев, когда злодеи проникают к нам и из других стран, да, мы ставим, конечно, защиту. Мы ищем защитные механизмы, которые позволяют обеспечить безопасность каждого из нас, каждого пользователя, детей прежде всего. Перестроить эту систему, поставить эти заслоны легко и не потеряет ли при этом она свой, ну, что называется, архитектурный смысл глобальной информационной сети?
12: Поставить заслоны легко. С технической точки зрения, с юридической точки зрения вообще не сложно, только абсолютно бессмысленно, потому что мошенники, они берутся не только из других государств, они замечательно существуют в нашем государстве и в государствах, с которых у нас сейчас или хорошие отношения, или там очень хорошие отношения, поэтому сама по себе какая-то контроль и изоляция, она ничего не дает. И если вы заговорили про китайский интернет далеко не изолированный. И мошенники там тоже есть, и если все почитать, как там все устроено, там ситуация такая же, как во всем мире. Если сделать ставку на изоляцию, то я боюсь, что это просто потраченное время и ресурсы. Это не даст ничего.
11: А вот еще говоря про угрозах сегодняшнего дня, что наиболее опасно? Телефонные мошенники, утечки персональных данных, взлом аккаунтов, дипфейки или атаки на инфраструктуру?
12: Ну, смотря для кого. Для государства, наверное, во многом больше всего тяжело справляться с атаками на критическую инфраструктуру, потому что это сразу разом затрагивает большое количество граждан. То есть, например, если удастся там взломать сеть какой-нибудь телекоммуникационной компании, без связи может остаться там целый регион условно. Но для отдельно взятого гражданина, конечно, ему телефонные мошенники как-то ближе, потому что лично конкретный гражданин благодаря ним потеряет все свои накопления. Поэтому тут тоже как-то так противопоставлять, наверное, не стоит. Все важно.
11: Возвращаясь к доктрине, также там уделено внимание защите детей, дальнейшему развитию системы технологических средств, кадрового потенциала для создания класса специалистов, которые занимаются защитой от мошенников. Вот как раз по поводу защиты детей и специалистов, которые занимаются защитой от мошенников, хотелось с вами поговорить. На ваш взгляд, вот просто практически каждый день появляется информация о том, что в том или ином городе, регионе подросток пытается сжечь заправку, какие-то шкафы релейные, да, как они правильно называются, у железнодорожных путей. Явно они были завербованы укромошенниками. Вот где сейчас, на ваш взгляд, провал в защите детей в этом вопросе?
12: Провал в популяризации всей этой истории с кибербезопасностью. То есть, поскольку мы видим, насколько разрушительно, да, воздействие мошенников на детей в основном, то и пропаганда в хорошем смысле этой истории должна быть, конечно, на совсем другом уровне. То есть она должна быть на уровне, как мы из детского сада детям рассказываем про то, что на красный свет ходи, на красный свет не ходи, на зеленый ходи. Что-то подобное должно быть и в сфере кибербезопасности. Пока этого не будет, пока это не станет таким общим местом, пока в любом, не знаю, мультсериале, в телевизионном сериале или в фильме не будет хотя бы небольшой какой-то точки про вот эту кибербезопасность, пока это не станет, ну, вещью, про которую знают вообще все, наверное, ничего особо не поменяется. Потому что точечные компании, что давайте проведем открытый урок, расскажем, как не разговаривать с мошенниками, оно не дает какого-то долгосрочного эффекта. Это должна быть такая непрерывная компания.
11: В том числе исходящие от родителей, которые должны со своими детьми разговаривать.
12: Да, должны, но родителей мы не можем обязать говорить о чем-то с детьми. Они либо это будут делать, либо не будут. А вот школы и, может быть, даже детские сады, наверное, мы должны обязать.
11: А что касается создания класса специалистов, которые занимаются защитой от мошенников, как и где должны готовить кадры?
12: Ну, у нас есть специальность, да, у нас есть специальность, я не знаю, как она сейчас называется. В свое время, когда я учился, это было комплексное обеспечение информационной безопасности, сейчас она тоже как-то так называется. В принципе, вузы готовят таких специалистов, но они готовят специалистов как бы широкого профиля в этом направлении. То есть там и криптография, там и тестирование на проникновение, там и настой каких-то средств и всякое такое. Выделять именно борьбу с мошенниками, наверное, не стоит, но то, что таких специалистов должно быть больше, потому что для них реально очень много работы, это правда. Может быть, как-то облегчить или стимулировать вузы открывать у себя такие специальности, чтобы этих людей становилось больше.
7: Вот, а как вы думаете, вот такие специалисты, как вы, или, соответственно, компании, которые как раз занимаются IT-решениями в области кибербезопасности, готовы ли они идти на сотрудничество с вузами? Потому что я, как человек, работающий в вузе, знаю, что все упирается в такую штуку, как РПД, рабочая программа дисциплины. Ее нужно правильно написать, понять, как не только теоретически объяснить, что вот, ребята, не нужно, если к вам пришли и предлагают сделать то-то, не нужно делать. Ну, а нужно какие-то практические, может быть, задания подготовить. Вот готовы ли сегодня участники рынка содействовать в создании таких рабочих программ для вузов?
12: Я точно знаю, что готовы. Более того, они существуют, потому что, как минимум, я в такой программе участвовал. И я знаю, что мои коллеги из других компаний, которые, ну, такие специализированные либо вендоры, либо интеграторы, которые занимаются кибербезом, они в каких-то таких программах участвуют. Я не знаю, как это устроено именно с формальной точки зрения, то, что вы говорите, как это программа написана, как устроена, но то, что специалисты ходят в вузы и читают какие-то лекции, проводят какие-то занятия открытые, как-то сотрудничают, это факты, и это происходит уже не один десяток, наверное, лет.
11: А вот что касается доверия пользователей к цифровым сервисам, можете оценить, на каком уровне сейчас оно?
12: Я думаю, тут не то чтобы доверие, люди просто к этому привыкли, и уже, наверное, часть людей просто не представляет, что можно по-другому, и они готовы поступиться безопасностью ради удобства. То есть, ну вы там, если вам нужно перевести деньги своему родственнику, вы не пойдете снимать деньги в банкомат и не поедете на другой конец города, чтобы ему в пакете эти деньги отдать. Вы будете переводить. И, наверное, уже этот фарш обратно не провернули. Только если, ну, я не знаю, что должно случиться. Поэтому тут доверие, как бы, доверие можно мерить, когда у вас есть несколько, да, допустим, конкурирующих сервисов, да, которые делают одно и то же. Вы можете это там сравнить, кто пользуется одним сервисом, кто пользуется другим и почему. А если сервис один, да, там вот переводы по СБП, вот они вот такие.
7: А вот наши системы по противодействию мошенникам, противодействию вирусам, например. Я помню, что отечественные антивирусы, например, действительно очень эффективны, и мы одни из таких международных лидеров по такому программному обеспечению. Сегодня можно говорить, что мы впереди, ну, на определенном международном фронтире по противодействию различным угрозам в киберпространстве с нашими разработками?
12: Действительно, Россия традиционно была сильна в нескольких направлениях в кибербезе, и антивирусы был как бы одним из таких направлений, в котором мы исторически были сильны. А сейчас довольно сложно эту штуку измерить, потому что, ну, рынок для нас не закрылся совсем, но как бы такой стал немножко ограниченный, и поэтому мы не можем себя сравнить в полной мере с нашими конкурентами. То есть, да, это хорошее решение, да, их покупают, да, их используют, но как-то какое-то сделать открытое сравнение и проверить, что да, действительно, вот мы там делаем какие-то вещи лучше, ну, почти невозможно. Это будет какой-то чистый маркетинг.
7: А их можно использовать в таких закрытых киберсистемах, как та же самая китайская? Потому что, например, китайский-то рынок для нас открыт, Индия для нас открыта, а Латинская Америка для нас открыта. И там тоже люди пользуются интернетом. Но вот в силу архитектуры китайской системы, насколько там эффективны, например, наши антивирусы?
12: Ну, их покупают, но их покупают наравне с какими-то этими другими решениями. И не сказать, что это какое-то массовое явление. Тут еще вопрос же просто как кибербезопасность, такая штука чувствительная. Покупая какое-то решение по кибербезу, вы как бы подписываетесь на то, что вы доверяете буквально самой сокровенной компании, которая находится в другом государстве. И тут как бы то, что антивирус, ну, допустим, тоже антивирус куплен, тут нужно внимательно смотреть, для чего его реально используют. Потому что, может быть, его используют для какого-то, не знаю, там, ограниченного контура, в котором находятся определенные системы. Или его используют как дополнительное антивирусное ядро в каком-то комплексном решении. Поэтому, как бы, наши решения есть, они существуют, они хорошие. Просто, ну, как бы, в текущих условиях довольно тяжело сделать объективное сравнение с нашими конкурентами со всего мира. Я вот об этом только.
11: А что касается искусственного интеллекта, в последние годы мошенники активно его используют. То успевает ли наше законодательство реагировать на эти изменения?
12: Оно успевает, но успевает как бы как? Нет, на самом деле не успевает никто в мире, потому что действительно искусственный интеллект растет сильно быстрее, чем получается как-то формализовать и зарегулировать то, что он должен делать. И вот сейчас еще не принят, или сейчас в процессе вот этот первый закон об искусственном интеллекте, он вызвал бурю критики, потому что он как-то оторван от реальности совсем. Он нужен, он будет, но просто в текущем виде его использовать никак нельзя. Это такой длительный процесс. Мы сейчас вот в самом начале этого пути, мы еще не знаем, чем это все закончится.
11: Ну, будем следить за развитием событий. Спасибо за разговор. Руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин был с нами на связи. Но если борьбу с киберпреступностью выиграть нельзя, но, по крайней мере, профилактировать можно общением нашими эфирами в том числе. И не забывайте общаться с вашими детьми, расспрашивать их, с кем они проводят время в интернете.
1: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами?
13: говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
14: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
13: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
15: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
16: Сигналы точного времени.
7: На календаре пятница, 24 июля, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентин Веретенников и Павел Сурков. Не обсуждаем актуальные темы, актуальные вопросы.
11: И ситуацию на рынке труда. Если мы некоторое время назад говорили о том, что людям после 40 достаточно сложно найти работу, их не хотят нигде трудоустраивать, особенно если вдруг они захотят поменять род деятельности, профессию, то сейчас как будто бы ситуация меняется. В частности, мы узнали, что работодатели чаще ищут возрастных сотрудников на рабочей профессии. А мы знаем, что рабочие профессии в последние годы очень хорошо оплачиваются, и есть возможность обучиться прямо на предприятии.
7: Да, и надо сказать, что сегодня рабочая профессия – это тоже не та рабочая профессия, которая была. Вот давай посмотрим, что это. Какие у нас профессии, где вырос спрос на возрастных сотрудников, то есть кандидатов старшего поколения. Электрики, операторы станков, разнорабочие. И вот тот же самый оператор станка. Это сегодня не человек, не знаю, который в промасленной спецовке крутит ручку и вытачивает деталь. Нет, это человек, который подходит к современному станку.
11: Компьютеризированному.
7: Компьютеризированному, на который программируемый, который там из полимерных материалов выдает деталь, которая потом станет, не знаю, частью автомобиля, самолета, или там будет там использоваться, например, в медицине или в другом производственном процессе. Сегодня это уже практически инженер, а не просто, да, человек простой рабочей профессии. Поэтому, естественно, что требуются новые навыки, может быть, аналитическое мышление, системное мышление и умение переучиваться. Но при этом ты должен знать, на самом деле, как этот станок работает. И для этого, конечно, опыт, а который накапливается с возрастом, чрезвычайно важен. Я всегда успокаиваюсь, потому что это, мы-то внутри всегда чувствуем себя молодыми людьми, но, как говорится, мы молоды, но мы не молодеем, и постепенно-постепенно переходим вот в эту старшую возрастную категорию, а потом ты смотришь, знаешь, как... Помню историю, когда было интервью с Владимиром Семеновичем Высоцким, который рассказывал, что когда он первый раз снимался в кино, он играл шофера, и его научили водить грузовик. И он говорил, что, ну, все, теперь, и я сразу стал спокоен. Если что, кусок хлеба под старость есть, то могу водить грузовик. Вот так и здесь. Может быть, стоит поучиться? Поучиться работать на станках? Поучиться, не знаю, каким-то действительно что-то уметь делать руками?
11: Не только на станках, вот другим рабочим профессиям, потому что в этом году вот компании, по крайней мере, в первой половине этого года, посмотрим, что в принципе этот год покажет, значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Больше всего вырос спрос на возрастных электриков, плюс 144% вакансий, средняя зарплата 175 тысяч рублей. Но тут, конечно, всегда кроется
7: средняя да. Температура где-то по больнице. Она может быть 175, где-то она может быть 100, где-то 125, а где-то 80. Но вот считаем по всему разбросу.
11: Операторов станков плюс 99%, ну и так далее. Это цифры лучше смотреть, чем вслух произносить. И лидерами по росту числа вакансий для старшего поколения стали Сахалинская область, Якутия и Магаданская область.
7: Давайте обсудим эти цифры, это исследование и вообще ситуацию на рынке труда, в том числе и в области рабочих профессий, с основателем и генеральным директором исследовательской компании Happy Job Алексеем Клочковым. Он с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
17: Добрый день, Павел Валентинович.
7: Скажите, Алексей, вот результаты этого исследования, насколько они точны, насколько они объективны? Мы понимаем, да, всякая статистика имеет погрешности, но действительно ли это так, что в рабочей профессии сейчас охотнее берут людей, ну, старшего возраста? И, кстати, а что это за старший возраст? Это с каких лет?
11: Чтобы нам просто понимать.
7: Сколько, да, чтобы мы понимали, мы старший возраст или у нас еще есть шанс?
17: Да, давайте сначала на первый вопрос отвечу. Почему берут? Потому что ситуация безвыходная, не хватает, соответственно, молодых специалистов, и с молодыми специалистами проходят некоторые проблемы. Сейчас бизнес, вообще предприятия не знают, что с ними делать. Они менее устойчивы, психологически они меньше работают, они быстрее выгорают, меньше, соответственно, у них обязательств финансовых, чем у более возрастных сотрудников. Что касается возраста, вот вы сказали, какой возраст считается такой более возрастной. Но это 40+, 45+ считается, это уже другое поколение более возрастных специалистов. Могу сразу сказать, почему раньше не...
7: Давайте, почему
17: не,
7: же?
17: Не брали. Раньше старались вот брать более дешевую рабочую силу. Соответственно, у людей более возрастных 40+, у них уже есть определенный уровень профессионализма, есть финансовые обязательства, и они менее согласны на дешевую рабочую силу. Но при этом, соответственно, мы помним, что в 90-е и 2000-е не особо были популярны рабочие специальности, и получился у нас естественный дефицит. То есть отсутствуют специалисты, поэтому где их брать? Возвращать более возрастных на работу.
7: А все-таки, да, вот, ну, с какого возраста они интересны? Сколько? 40+, 45+, и какими навыками надо обладать? То есть, что это за специалист? Как выглядит его рабочий путь? Он должен какое образование получить? Должно ли у него быть специальное образование? Или достаточно просто, может быть, какие-то курсы повышения квалификации закончить? Как
11: и насколько, в принципе, предприятия сегодня готовы обучать на месте будущих сотрудников?
17: Ну, вы просто задали сразу много таких фундаментальных вопросов. Давайте по порядку. Что касается обучаемости, вот как раз более возрастные, давайте все-таки говорить 45+. Да, 45+, эти специалисты, как правило, уже обучены довольно-таки давно. То есть они обучены в начале 90-х, в начале 2000-х. То есть они уже имеют определенный профессиональный уровень. Да, то есть их можно донастраивать, то есть их не фундаментально обучать. Вы вот говорили про электриков, да, просто про ряд инженерных специальностей. То есть многие знают, кто у нас среди исследований, 52 отрасли. Мы прекрасно знаем, общаясь с нашими отраслевыми компаниями, что, например, стать инженером хорошим можно лет в 35. То есть это достаточно большой путь развитие профессиональное, и он требует времени. Да? Поэтому сейчас быстро, например, закрыть какие-то вакансии по сложным инженерным специальностям либо ответственной работе можно только среди возрастных сотрудников. Чем благоприятствует эта тенденция? В том, что продолжительность жизни растет, да? То есть энергия сохраняется у работающего населения дольше. То есть раньше, ну, если мы помним, 45-50, это уже такие менее энергичные, то есть это уже, как правило, бабушки, дедушки стараются уже брать, подхватывать поколение своих, ну, то есть растить своих внуков, и они меньше оставались именно на предприятиях, занимались непосредственно ключевыми должностями или вот ключевыми рабочими должностями. То есть еще раз подытожив, то есть дефицит и рост зарплаты формируют спрос, да, поэтому возрастные сотрудники 45+, еще раз уточним, возвращают в бизнес. Это не только тенденция в рабочих специальностях, но и в офисных, в том числе в нашей компании, например, за последние годы растет средний возраст сотрудника.
11: Таким образом, попытка заменить молодых бестолковых, не побоюсь этого слова.
17: Я не буду их называть бестолковыми, это мне бы было непрофессионально, но они чем отличаются молодое поколение? Первое, они выросли в более комфортных условиях. У них отсутствует ген целеустремленности и достижимости. У них нет финансовых обязательств, как правило. А еще у них, собственно, сейчас средний возраст вступления в брак, он все больше и больше оттягивается. Да? То есть он уже 30 и за 30. Поэтому молодое поколение не имеет ни финансовых обязательств, не имеет семей, поэтому целеустремленности или каких-то карьерных мотиваторов, то есть что знал бизнес до сегодняшнего момента, тех рычагов мотивации, их нет. Да? Помимо этого, они менее стрессоустойчивы. Они, если вы наверняка слышите сейчас самое популярное слово «выгорание», которое есть у молодых сотрудников. А что это такое? Они, как только встречаются со сложностями какими-то на работе, им проще все бросить. Все бросить или уйти в какой-то длительный отпуск. Есть сейчас даже очень много всяких модных слов, sabbatical, это когда человек уходит без содержания и всего остального, то есть длительный отпуск, потому что он выгорел, у него стрессоустойчиво.
11: И апеллируют постоянно к психологам. Знаем, общаемся с молодежью.
7: Есть такое.
11: Основатель и генеральный директор исследовательской компании Алексей Клочков был с нами на связи, но мне кажется, важно отметить, что рынок труда наконец начал оценивать сотрудников не по возрасту, а по их компетенциям и надежности.
7: И опыту, и знаниям, и это очень важно.
11: А зумеры пусть отдыхают, выгорают,
7: и набираются опыта. Пусть они приспосабливаются к текущим сложным производственным, условиям. А у нас впереди историческая страничка. Оставайтесь с нами на Радио России. После нее вернемся к вам.
16: Андрей Светенко. Хранитель времени.
18: В эти дни середины лета в 1917 году московские газеты оживленно обсуждали тему предстоявших выборов в городскую думу. Они проходили по новому закону, принятому временным правительством. Это были первые в мировой истории выборы, в которых наравне с мужчинами участвовали женщины. Таким образом, число избирателей составило 1 200 000 человек, из которых в выборах приняли участие 646 тысяч. Выборы проходили по партийным спискам, в них участвовали 7 партий. Газета «Московские ведомости» отмечали, цитирую: «До сих пор на выборах в городскую думу борьба шла между 2-3 партиями, еще никогда не было такого обилия программ, как сейчас. Но выиграв в количестве, программы потеряли в качестве. При внимательном их прочтении обнаружится один общий недостаток. Программы эти совершенно невыполнимы». Конец цитаты. Подметили газеты и такую особенность предвыборной кампании, как недосказанность и заигрывание с избирателями. Фелетон в газете «Время». Диалог на улице между городским обывателем и агитаторами. Все равно какой партии. «Позвольте ознакомить вас с задачами нашей партии. Вы лучше скажите, что вы обещаете. А что вас интересует? Трамвай. Наша партия предлагает не допустить повышения проездной платы». «Немного. Тут до вас агитатор предлагал ее уменьшить. Но ведь это же невозможно. В этот момент появляется еще один агитатор. Что вы его слушаете? Идеал нашей партии – бесплатный проезд во всех трамваях. Вы за кого меня держите? За избирателя. Не иначе, как за сумасшедшего избирателя. Почему же это? Да разве даром могут возить? Так я же говорю о нашем идеале». Вывод, к которому приходит газета «Время». Чего не пожелаешь, то все и обещают. Скоро услышим, что каждому пассажиру трамвая будут платить по гривеннику, чтобы он в нем проехался при новой партии. Что касается итогов выборов, в Московскую городскую думу прошли 5 из 7. Победили эсеры, социалисты-революционеры, 117 мест из 200. Второе место заняла партия «Народной свободы» или «Кадеты». Из процитированного фельетона это были те, кто обещал самое небольшое – не увеличивать плату за проезд в трамвае. 24 места в Московской думе достались меньшевикам, 23 – большевикам. 3 депутата представляли Народно-социалистическую партию. Среди новых гласных городской думы оказалось 12 женщин. Это были первые женщины-депутаты в истории страны. Самые известные имена – Инесса Арманд, соратница Ленина – и Екатерина Пешкова, жена Максима Горького. С вами был Андрей Светенко.
16: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
19: На правах рекламы.
20: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
21: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
20: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
21: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. В Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
20: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
21: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
20: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
21: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
20: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
21: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
20: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
21: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
20: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. 28 июля. Реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
22: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
4: Реклама.
5: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: уголовное дело возбуждено по факту теракта и ударом по гражданским объектам в Ленинградской области. Следственный комитет назвал идеальные места вербовок детей. На Камчатке пеплом накрыло несколько сел. Подробности далее. Уголовное дело возбуждено по факту теракта после атаки ВСУ по гражданским объектам в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
24: В ночь на 24 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам в Ленинградской области, в том числе по логистическому центру, расположенному во Всеволожском районе. Пострадали мирные граждане. Их количество уточняется. Следователи и криминалисты Следственного комитета работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Следственный комитет России установит всех причастных к преступлению против мирных граждан и даст жесткую уголовно-правовую оценку их действиям.
23: Напомню, дроны ВСУ ударили по объектам сразу в нескольких районах области.

0: Следственный комитет назвал идеальные места вербовок детей. Это игровые платформы и их чаты. С таким предупреждением в интервью агентству ТАСС выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Эффект воздействия он связывает с особенностями самой игровой среды, которая стирает границы и вызывает у подростков чувство безопасности. Опытный манипулятор может начать с безобидной просьбы передать координаты военкомата для разработчика игр, чтобы добавить локацию в игру, сфотографировать что-то для конкурса или оставить пакет в условном месте. Дальше следует шантаж и запугивание или, наоборот, обещание золотых гор. Бороться с вербовщиками помогают профилактические беседы с участием родителей, а также организация в школах встреч с уполномоченными экспертами. Об этом неоднократно говорили в МВД. Погибший в результате удара ВСУ главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и его водитель представлены госнаградам. Ожидается решение президента, заявил глава Росатом Алексей Лихачев. По его словам, МАГАТЭ отреагировала на гибель сотрудников станции общими словами. Адресной критики и требования наказать виновных не прозвучало. Напомню, Яковлев и его водитель погибли 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. В Следственном комитете России назвали удар целенаправленным терактом. Тем временем Запорожская АЭС осталась без водоснабжения. Данную ситуацию зафиксировали в МАГАТЭ. Накануне глава администрации Энергодара Максим Пухов известил международных наблюдателей о том, что из-за ударов противника по энергообъектам возникла серьезная авария, которая оставила город и атомную электростанцию в Запорожской области без света и воды. Напомню, АЭС находится в собственности России с октября 2022 года. Врачи борются за жизнь пострадавшей от наезда квадроцикла 7-летней девочки. Трагедия произошла в Приморье на пляже Океан Партизанского муниципального округа. Ребенок получил открытый перелом черепа и другие травмы. По данным регионального Минздрава, девочка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Полиция тем временем установила, что виновник аварии управлял транспортом без соответствующих прав. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Блокаут случился в Грузии. С вечера почти на всей территории страны отсутствовал свет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения из соцсетей. Жители выкладывали фото темных улиц городов. Между тем, официальных данных о причине блокаута пока нет. В СМИ предполагают, что могла произойти крупная авария на какой-либо электростанции. В то же время в Абхазии после многочасового отсутствия электричества в дома вернулся свет. Восстановление электроснабжения региона подтвердили в Минэнерго Республики. Причиной ЧП стала системная авария на Ингурской ГЭС, которая также поставляет электроэнергию в Грузию. На Камчатке пеплом накрыло несколько сел. Утром Шевелыч выбросил клубы дыма на высоту до 7 километров. Осадки из продуктов горения опустились на Мильковский округ, сообщили в региональном ГУ МЧС. Небольшое количество пепла обнаружено в селах Мильково и Долиновка, поселках Таежный и Лозо. Ранний вулканический пепел толщиной до миллиметра выпал в поселке Ключи Усть-Камчатского муниципального округа. Шевелычу присвоен оранжевый код авиационной опасности. С аукциона на этой неделе уйдут в частной коллекции картины Рериха, Айвазовского, Кустодиева, Петрова, Водкина и других художников. Знаменитые полотна выставляет на торги Московский аукционный дом. Общая стоимость собрания составит не менее миллиарда рублей, сообщает Интерфакс. С молотка уйдут, в частности, пейзаж у берегов Ялты Айвазовского, сосны осенью Петра Кончаловского, Крым, вид Гурзуфа Карла Кюгельгена и у скита Михаила Нестерова. Эксперты отмечают редкие техники и музейный масштаб произведений, что делает предстоящие торги одним из самых громких событий арт-сезона. Выходные в столичном регионе будут относительно комфортными, с невысокой для этого сезона температурой и кратковременными осадками. С прогнозом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В субботу из-за влияния фронтальной системы небо будет хмуриться и не обойдется без небольших дождей. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду, ночью 13-16, днем плюс 18-21. Понятно, что это на несколько градусов прохладнее, чем должно быть по норме. Ну и в воскресенье ожидается атмосферная передышка, улучшение метеоусловий. На фоне роста атмосферного давления распогодятся осадки, маловероятно. Ну и в сумерках 11-14 посвежеет, а после полудня воздух прогреется до положенной климатической нормы плюс 22-25. Следующая, последняя неделя июля, как и полагается по климату, будет теплее, чем прошедшая, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
0: Добавлю, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на российском юге. Сегодня вдоль побережья Анапы существует опасность формирования смерчей. Сильные волны высотой до 1,5-2 метров ожидаются также в Черном море в районе Сочи, а также в Каспийском и Азовском морях. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.

0: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге стартует новый сезон. В первом матче чемпионата страны сразятся ЦСКА и Балтика. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20 часов. Напомню, в прошлом сезоне армейцы финишировали пятыми, калининградцы заняли шестое место. Программа первого тура премьер-лиги продолжится в субботу и воскресенье. Полузащитник футбольного «Спартака» Эсекиэль Барка близок к переходу в «Риверплейт». Условия возможной сделки между московским и аргентинским клубами южноамериканские СМИ не приводят. Барка выступает за красно-белых с лета 2024 года. Издание «Атлетик» составило рейтинг лучших чемпионатов мира по футболу в истории. Турнир 2018 года, прошедший в России, занял в этом списке 9-е место. А лучшим мундиалем признан чемпионат мира 1970 года, который состоялся в Мексике. Минувший турнир, который этим летом принимали США, Мексика и Канада, расположился на 10-й строчке рейтинга. В футбольном «Динамо» хотят, чтобы хоккеист Александр Овечкин вновь сыграл за бело-голубых. Об этом заявил председатель совета директоров московского клуба Александр Ивлев. Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против медиаклуба «Амкал» в июне 2022 года. Тогда он забил один мяч. Бывший обладатель титула абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев и представитель Узбекистана Богдан Гуськов показали одинаковый вес в преддверии поединка, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 282 в Абу-Даби. Этот бой пройдет в субботу. Андрей Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в португальском Эшториле. Во втором круге россиянин всего два гейма отдал представителю Казахстана Тимофею Скатову. Это были новости спорта. Погода.
1: В Магадане сегодня 15-17 градусов. В Екатеринбурге 28-30, местами пройдет кратковременный дождь. В Сургуте 25-27 градусов, в Новосибирске 24-26 без осадков. В Мурманске 15-17, преимущественно без осадков. В Великом Новгороде 22-24, ожидается кратковременный дождь. В Уфе сегодня 30-32 градуса, такая же температура и в Самаре. В Пензе 23-25, в Воронеже 22-24, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается дождь, температура составит 21-23 градуса. В Москве ожидаются небольшие осадки, температура 23-25. Сейчас в столице 22 градуса, ветер северо-восточный, атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.
2: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
3: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
2: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
8: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
9: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
10: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
7: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
11: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наш — это Дмитрий Сухинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваше, поэтому не стесняйтесь, пишите по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там много уникального контента, который дополняет наши эфиры. А еще там можно нас не только слушать, но и смотреть в режиме реального времени. Передаем привет и по традиции машем ручками, показываем, что все, что вы видите и слышите, настоящее, без подлога, без искусственного интеллекта, настоящие люди, настоящие гости, живые эмоции и, конечно же, возможные живые ошибки. Такие тоже бывают.
12: Какие?
11: Ну вот мы будем сегодня говорить про, наконец, начинающийся чемпионат России по футболу. Будем делиться прогнозами. Ты, я, Андрей Вдовин, Максим Аланазаров. Возможно, кто-то из нас окажется прав, возможно, кто-то
12: ошибется. Да, скорее, все ошибутся.
11: Все ошибутся?
12: Все ошибутся.
11: Я уверен,
12: прогнозы
11: дело неблагодарное. Я уверен, что ты и Андрей скажут, что чемпионом станет «Зенит». Что ты задумался?
12: Слушай, наверное, да.
11: Ну вот, поэтому, знаешь, тут 50 на 50, как с динозавром. Либо встретите,
12: да,
11: либо
12: не, нет. Я знаю, кого ты назовешь чемпионом.
11: Конечно, я надеюсь, что Максим со мной согласится, потому что вера,
12: я верю в объективность Максима.
11: Логи.
12: Он все-таки на двух таких серьезных должностях. Это ты вот у нас, как это самое, как говорящая спартаковская...
11: Попка-дурак, да?
12: Говорящая спартаковская голова.
11: Хорошо. Вот, мы, наконец, начинается чемпионат России по футболу, и мы вот с веселой компанией, я надеюсь, будем делиться своими впечатлениями, ожиданиями от него. А потом поговорим про хоккей. У нас вот почти все лето не было такого мощного комбо хоккей-футбол. А сегодня вот будет. И поговорим про то, что в России теперь есть день хоккея. Владимир Путин подписал указ о том, что он у нас появляется, с целью популяризировать этот вид спорта, который многие считают национальным. С Владимиром Дегтяревым обсудим, так это или нет, получит ли этот праздник, вернее, получит ли хоккей благодаря этому празднику такой мощный буст зрительского болельщического
12: интереса.
11: Куда
12: уж больше.
11: Куда уж больше. Всегда есть куда.
12: Не, ну слушай, КХЛ бодро рапортует об увеличении зрителей на трибунах, об увеличении зрителей у экранов телевизора. То есть, ну, про континентальную хоккейную лигу, потому что у нас пока это единственный хоккей, который существует в стране.
11: Да, ну еще мы в завершении нашей программы поговорим про легкую атлетику, но не про чемпионат России, который начался вот накануне в
12: Екатеринбурге. И не про Себастьяна Кову, да?
11: Нет, что про него говорить? Господи, ну, что расстрелять. Про него говорить? Да. Расстрелять?
12: Да.
11: Ладно, ну подумаем, подумаем, что нам с ним делать. Он скоро и сам уйдет, может быть.
12: А потом расстрелять.
11: Без человековредительства. Да, конфискация, расстрел и ссылка. Причем в такой последовательности. Вот, ну а поговорим про то, что в Чувашии прошло первое всероссийское мероприятие по легкой атлетике спорта лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата среди ветеранов СВО. Ну а про большой чемпионат России по легкой атлетике, возможно, Дима соизволит поговорить на следующей неделе.
12: Возможно. Может быть.
11: Может быть. Посмотрел тяжелым взглядом на меня Дмитрий. Ну, давайте начнем.
2: Наша трибуна. Футбол.
12: Все сегодня время забываю, что ты в отпуск собираешься. Я считаю, что ты не имеешь права выходить в отпуск.
11: А ты имеешь, я нет, да?
12: Я имею, ты нет.
11: Хорошо. Ну, ладно, давайте о том, что действительно всем, я надеюсь, приносит хорошие эмоции. Сегодня стартует чемпионат России, ЦСКА Балтика, а завтра и послезавтра все оставшиеся игры. Мы, наконец, дождались. Мне кажется, чемпионат мира по футболу...
12: Надоел.
11: Это был такой перекус перед основным блюдом, которым мы будем наслаждаться весь сезон. «Спартак», конечно, по итогам победит, «Зенит» вылетит в первый дивизион, и наступит общее вселенское счастье, да?
12: У тебя прогноз прям...
11: Ты не согласен.
12: Ты всю ночь не спал, как минимум.
11: Да, поговорим о том, поговорим с нашими прекрасными гостями. Сегодня это Андрей Вдовин, шеф-редактор проекта «Комсомольской правды» КП «Спорт», и Максим Аланазаров, заместитель главного редактора газеты «Спорт-экспресс». Андрей, Максим, доброе утро. Всегда очень рады вас слышать.
13: Да, взаимно. Доброе утро.
12: Доброе утро. Слушай, ты знаешь, на самом деле я поглядел на большинство прогнозов, которые наши коллеги собирали со всех редакций, там и «Спортсеру», и «Чемпионат», и «Спорт-экспресс», и везде как бы очень все...
11: одинаково.
12: Да, одинаково.
11: Там первые четыре места практически везде...
12: Первые три практически везде одинаковые. Это «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Динамо».
11: Меня удивляет такая вера всеобщая в «Динамо». Ну, ладно.
12: Вот. Причем как вот именно в том порядке располагаются команды, да, которым я и назвал. Давай у наших коллег спросим, откуда такое единодушие.
11: Кого ты первого хочешь спросить?
12: Давай спартаковца.
11: Давай, Максим.
13: Да. Почему такое единодушие?
12: Да, да.
13: Потому что все предсказуемо. Потому что «Зенит» станет чемпионом, «Спартак» скорее всего поборется за второе место, но не факт, что его займет. А почему все верят в «Динамо»? Ну, потому что пришел хороший тренер. Пока, да, не хватает трансферов, но мне тоже кажется, что «Динамо» в этом сезоне может замахнуться на тройку. Так, просто на уровне ощущений, не знаю почему.
12: Краснодар — это сила инерции пока еще, да?
13: Краснодар — сила инерции пока еще, да. Я думаю, что в прошлом сезоне там прыгнули выше головы, никто особо не ожидал, что повторят там чемпионский сезон, также пройдут его уверенно. Мне кажется, что чуть выше головы прыгнули, и как будто бы в этом сезоне должны быть чуть пониже.
11: Так, Андрей, тоже тот же вопрос к вам. Почему такое общее единодушие? Первые четыре места, напомню для наших слушателей, «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Динамо».
14: А кто, если не они? Вот так вот, если подумать, да?
12: ЦСКА есть, Локомотив есть, Ахмат есть.
14: Ну какой ЦСКА? Ребят, какой ЦСКА, да, в нынешнем своем состоянии без трансферов, с чудовищными трансферными ошибками в прошлом, с нынешней, в принципе, на мой взгляд, разваленной игрой и, в общем-то, не авторитетным тренером. Ну какой ЦСКА в тройке, тем более на чемпионате.
11: Ну это было, вот это был расстрел просто сейчас.
14: Ну, так, факт по фактам. Ну, какой «Локомотив» без нападающего, с подвисшим все равно, не до конца ушедшим, не до конца оставшимся Батраковым? Ну, кто еще там? Не знаю. Ну, «Ахмат» давайте назовем, давайте «Балтику» вспомним, давайте еще кого-нибудь. «Рубин», да, туда же привлечем. Но... Ну, если так вот говорить серьезно, да, на сегодняшний момент, да, вот на сегодняшний, по сегодняшним трансферам, по сегодняшней подготовке, по сегодняшнему весу в российском футболе, тройка «Зенит», «Спартак», «Динамо», да, и, возможно, Краснодар, если не рассыпется после потери Спиртяна и пропуска начала чемпионата Кордобы, да, может быть, Краснодар. Ну, тройка моя такая, что «Зенит», «Спартак», «Динамо».
11: У меня главная претензия, мне кажется, к Краснодару, вот тоже во всех редакциях, что все, без Спиртяна вы уже посыпаетесь.
12: Без Спиртяна, без СА и первый месяц чемпионата пропускает Кордоба из-за травмы на чемпионате мира. А Спиртян и Кордоба — это люди,
11: почти
12: которые...
11: все голы.
12: Почти все голы. 75% голов, по-моему, Краснодар. Ну, 66%, если мне память не изменяет. У меня, на самом деле, давай такой вопрос. Я просто вспоминаю позапрошлый сезон, когда Краснодар стал чемпионом. Перед его началом тоже все...
11: Первые 100 лет «Зенита» были.
12: Да, 100 лет «Зенита». Все говорили, да не, ну, Санкт-Петербург без вопросов. Сейчас вот такое ощущение, решили соблюсти традицию, чтобы «Зенит» не стал чемпионом. Да, Максим? Все дружно называют «Зенит». Ну, конечно же, без вариантов. Да?
13: Да нет, «Зенит» станет чемпионом. И позапрошлом году, там, в последнем туре все решалось. И в прошлом году, в предпоследнем туре все решалось. Ну, где-то повезло, где-то не повезло. «Зенит» все равно на сегодняшний день самая сильная команда, с самым сильным составом. Поэтому, как по мне, сейчас еще будет злой Соболев, который разыгрался, который забивает, который там почувствовал вкус побед, вкус крови. Поэтому я думаю, что «Зенит» без шансов в этом сезоне станет чемпионом даже там за много туров до конца, тура за 3-4 точно.
11: Так, Андрей, согласны с таким прогнозом, что он не только станет чемпионом, но...
14: Я теперь «Спартак» буду тогда хвалить. Почему? Почему нет? Мне кажется, что «Спартак» в этом сезоне способен замахнуться на чемпионство, да, потому что в «Зените» все равно вот это вот есть усталость, никуда она не делась, да. «Зенит», на мой взгляд, нуждается в перезагрузке, и успеет ли «Зенит» сделать перезагрузку, поменять опорного полузащитника, продать, может быть, Луиса Энрике, может быть, там вот изменить что-то в атаке, как-то все это вот переделать, да, мне кажется, что опять будет сложности могу делать. А что касается «Спартака», команда очень впечатлила в матче за Суперкубок. Реально, очень, очень хорошо ребята готовы, очень хорошо жаждут вот им нужно больше всего в российском чемпионате каких-то успехов, каких-то побед. И мне кажется, даже потенциальный уход Барка, если о котором там сейчас очень много говорят, не испортит вот эту картину, да, потому что тот же самый Фернандеш может играть ближе к атаке, и это, может быть, сделает атаку Спартака менее красочной, но не менее сильный.
11: У меня, кстати,
14: без Барка Спартак вообще в четверку еле-еле заползет.
12: Да, я тоже так думаю. Это фигура уровня Спиртяна для красно-белых.
11: Так, хорошо. Мне кажется, у Спартака другая проблема. После матча за Суперкубок...
14: У Спартака проблема в том, что в прошлом сезоне они тоже играли очень хорошо матчи против «Зенита», и все потом, хотя да, проигрывали их, да, и все потом писали там, начиная от клубных аккаунтов до болельщиков, вот мы тут сейчас подняли голову, сейчас мы пойдем за серебром уже на тот момент, да, в итоге что случилось там в последнем туре, мы все помним. Спартака, оценивать игру Спартака там по одному матчу «Зенита» на Суперкубок я бы вообще не стал, потому что даже в первом туре с Родиной, ну, вообще может все что угодно случиться. То есть Спартак непредсказуем максимально, и я не вижу у этой команды вообще никакого там ни чемпионского характера, ничего даже близко, пока еще рано.
11: Ну, слушай, к Родине мы вернемся. Про Спартак мне хотелось сказать, что после Суперкубка как-то Франциско Хигао очень много говорил. Прям фонтан какой-то слова.
12: Ну, кто-то же должен артикулировать от имени клуба.
11: Плюс там требовал отстранения Карасева от матчей со Спартаком. И то, что Спартак накануне требовал переигровку за матч за Суперкубок.
14: Спартак просто очень круто перемещает фокус внимания своих болельщиков с поражения Суперкубки на те дела, которые творились в судействе. Там с жеребьевкой, которые ворота в одни бить, другие. Это вообще на самом деле не важно, потому что у вас вратарь не отбивает ни одного пенальти, там два игрока не забивают пенальти, а потом вы говорите, что мы будем биться с несправедливостью там,
11: да,
14: в российском футболе.
12: Вспомни,
14: вы бы лучше пенальти тренировали,
12: кубок,
14: ребята.
12: Как Спартак выиграл кубок, там Помазун вышел вместо Максименко. Максименко, я забыл, как последний раз вообще парировал пенальти.
11: Мне кажется, это просто как не признак чемпионского характера. Вот такая 100%. Истерика после матча за Суперкубок. То есть сначала
14: кажется, если возвращаться, да, к этому скандалу, то мне кажется, что здесь тактика Спартака несколько по-другому была, в том, что в нашем российском футболе те, кто молчит, того и продолжают дальше бить, и того продолжают дальше, ну, в каком-то степени принимать решения.
12: Ну, терпилами. Ну, терпилы. Молчите, терпилы, значит, терпите.
14: Ну, если ты возмущаешься, если даже в таких безнадежных случаях ты там кричишь о переигровке и раздуваешь скандал, да, в следующий раз тебя могут просто, ну, не то чтобы побоят, ну, решат не связываться, потому что все-таки отсутствие скандалов важно для Российского футбольного союза, во всяком случае, для его руководства.
12: Максим, чего ты хотел сказать?
14: Или убить, наоборот, тебя могут, чтобы ты много не разговаривал.
11: Да, у нас сегодня кровожадная программа такая, два уже раза слова расстрел.
14: Все же мы понимаем, в каком смысле убить.
11: Да, вот, тут прозвучало слово «Родина», но в отношении футбольного клуба из Москвы давайте тоже про новичков поговорим. У нас пока остается буквально, ну, 5 минут, хватит нам, наверное. Вот, кто из новичков, Андрей, на ваш взгляд, останется в премьер-лиге? Вернулся «Факел», вернулась «Родина».
12: Все.
11: Все, да. Вернее, «Родина» дебютирует, «Факел» вернулся, но при этом Пименов, Руслан Пименов, спортивный директор «Родины», какие-то
12: «Факела».
11: Очень... «Факела», да, «Факела», какие-то очень такие опасливые прогнозы делают.
12: Говорит, что у «Факела» все всегда так, у них денег никогда не было.
11: Так, Андрей, на ваш взгляд.
14: Ну да, здесь вопрос финансовый, да, у кого стабильное финансирование, тот, как правило, выживает. Да, если говорить про «Родину», я так понимаю, что у них более стабильное это положение. Ну и плюс тому, то, что я видел по прошлому сезону, у «Родины» был более симпатичный живой футбол, во всяком случае, в конце этого сезона в ФНЛ. Ну а «Факел», ну посмотрим, чем дело закончится, потому что трансферный период еще будет длиться очень-очень-очень долго, да, и все может здесь еще измениться, и в этом, я думаю, надежда «Факела».
12: Да, Максим Алназаров, я думаю, тоже будет симпатизировать «Родине», потому что там всеми делами заправляет Алексей Зин, человек, который тоже искренне любит «Спартак».
11: Так, Максим.
14: Ну,
13: не питая никаких чувств к Алексею Зимину, честно говоря. И уж явно не из-за него буду Родине симпатизировать. И вообще, буду ли симпатизировать Родине? Вот в чем вопрос. Посмотрим первый матч, посмотрим, как будут играть. Ну,
11: у Родины такое название, что трудно за нее не болеть, мне кажется.
13: Это правда. Родина у нас одна, и второй не будет.
11: Нет, есть Родина 2 же вроде у них, второй клуб.
12: И Родина 3.
13: Даже есть Родина 3.
11: Да, даже есть Родина.
12: Выбирай любую.
11: Нет, Родина.
14: Это малая Родина.
11: Да, есть еще малая Родина.
12: И совсем маленькая, да?
11: Нет, вот тут они, конечно, молодцы в этом плане, но Родина должна быть одна. Кстати, единственный, мне кажется, кто за факел и кто в прогнозах относительно факела высказал что-то хорошее, был Константин Тюкавин из «Динамо», который сказал, что в борьбе за чемпионство у «Динамо» конкуренты все остальные команды премьер-лиги, и отдельно выделил факел, потому что у них на стадионе, на искусственном поле никому легко не будет, и сравнил их с «Балтикой», на которую тоже в прошлом году никто не ставил, а «Эвана» никак залетели.
12: А ты любишь «Сектор Газа»?
11: Кто? Ну, «Сектор Газа» — это как родина, понимаешь?
12: Нет,
11: полагается
12: любить всем. Да?
11: Полагается,
13: нет, молоком просто... матери передается, с молоком матери.
12: Да, просто в Воронеже весь стадион поет через туман.
11: Ну, да.
12: Ну, вот ради этого их стоило только звать в премьер-лигу.
11: Так, ну давайте, у нас остается полторы минуты, зафиксируем. От каждого по прогнозу. Я уже сказал, все сошлись на «Зените», да, кроме меня?
12: Ну, да. Слушай, ну, «Зенит», «Динамо» и «ЦСКА».
11: Ты решил до тройки расширить.
12: Да.
11: Хорошо. Андрей, тогда ваша тройка.
14: «Зенит», «Спартак», «Динамо».
11: «Зенит», «Спартак», «Динамо». Максим?
13: «Зенит», «Краснодар», «Спартак».
11: Вот так.
12: Юра?
11: Я, как обычно, «Спартак». На втором месте пусть будет «Ахмат». На третьем «Динамо», «Махачкала». И все.
12: Да, тебя с такими прогнозами надо ведущим...
13: Букмекеры богатеют.
11: Да, ну вот, верю. Я считаю, что в футболе вера превыше логики, прогнозов и всего такого.
12: А «Махачкала»-то почему?
11: Просто хочу.
12: Просто хочешь?
11: Да, просто хочу, понимаешь.
12: Там просто... Да. Я объясняю, почему. «Спартак» и два тренера, которые имеют очень сильно спартаковские корни.
11: Да, пусть так. Ты как «Динамовец» всегда найдешь объяснение чему-нибудь спартаковскому, Дима. Андрей, Максим, спасибо большое, что
12: спасибо.
11: Нашли время для нашей программы и обсудили с нами начало чемпионата России по футболу. Напомним, гостями нашей трибуны были Андрей Вдовин, шеф-редактор проекта «Комсомольской правды» «КП-спорт», и Максим Аланазаров, заместитель главного редактора газеты «Спорт-экспресс». Трое из четырех нас сошлись на том, что «Зенит» опять...
12: Твой прогноз я предлагаю не засчитывать, потому что там от слова «объективность» нет ничего.
11: А кто сказал, что прогнозы должны быть объективными, Дим?
12: Я.
11: Я бы ответил тебе так, как у нас в школе отвечали, но слишком было это давно, грубо.
12: У тебя школа неправильная. Ты плохо воспитанный.
11: Не в Воронеже был. А через минутку вернемся и поговорим про хоккей.
2: Наша трибуна. Быть рядом со своей страной. Это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
15: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
17: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
16: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
11: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши — это Дмитрий Сухинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь. Пишите нам по номеру 8925-222-9992. Ну и не забывайте про соцсети Радио России. Там тоже много чего интересного есть. До паузы мы говорили про старт чемпионата России по футболу. Сегодня ЦСКА «Балтика». Но еще было важное событие на этой неделе. Владимир Путин подписал указ о создании Дня хоккея 22 декабря, это теперь, в целях развития и популяризации этого вида спорта. Ну и давайте поговорим о том, День хоккея поможет ли развитию
12: хоккея. Давай просто скажем,
11: хоккея.
12: Да, представим нашего эксперта сегодняшнего. Это главный редактор издания НХЛ онлайн Владимир Дегтярев. Ну, прекрасно знает наш отечественный хоккей. Тем более, что есть все-таки параллели. Подписан указ, потому что еще и 80-я годовщина проведения первого чемпионата Советского Союза по хоккею. Там, правда, сначала была большая пятерка, потом большая шестерка, которая добавилась Нижегородской торпедой. И в честь этой 80-й годовщины КХЛ внутри регулярного чемпионата еще будет проводить подзачет, так называемый Кубок Первых. Это шесть старейших клубов, которые у нас начинали чемпионат, потом присоединились. Это московский «Спартак», «Динамо», «ЦСКА», санкт-петербургский «СКА», Нижегородская «Торпеда» и «Автомобилист», который на тот момент назывался Свердловским домом офицеров.
11: Ну, давайте поговорим и про День хоккея, если останется время, про Кубок Первых. Вместе с Владимиром Дегтяревым, он уже на связи с нами. Владимир, доброе утро, как всегда, очень рады вас слышать.
18: Доброе утро.
12: Доброе утро. У тебя нет ощущения, Володь, что Кубок Первых — это прям что-то из серии «Большая шестерка НХЛ»?
18: Ну, с одной стороны, может быть, конечно, и есть. А с другой стороны, мы же понимаем, что это такая разовая акция, да, потому что это же только один раз в 80 лет. Дальше-то я не знаю, там они что хотят придумать. А с другой стороны, ну, как мне кажется, все это несколько, может быть, притянуто. Хотя у нас же вот Кубок Открытия был, а Кубок Открытия теперь отменили. Да, я напомню, это обладатель и финалист Кубка Гагарина, которые играли между собой на старте турнира, да, вот теперь его отменили. Ну, вот теперь будет Кубок Первых. Ну, опять же, как будет? Разовая история.
12: Ну, ладно. А я бы на самом деле, знаешь, что проводил какой вот матч? Вот у нас же есть в футболе суперкубок, когда обладатель кубка и обладатель чемпионского титула встречается. А у нас же есть чемпион России, который во всероссийской хоккейной лиге определяется, и чемпион, и обладатель кубка Гагарина. Вот тебе идея встреч.
18: Вообще, давным-давно, там на заре создания, да, вот когда появилась Национальная хоккейная лига, и где-то в 1947 году у них была такая история, когда собиралась сборная звезд НХЛ, вот у них это было как бы матч звезд, да, и обладатель Кубка Стэнли. Но потом отменили, несколько раз сыграли, и через некоторое время вот вновь отменили этот турнир, потому что, в общем, там, ну, скажем так, достаточно жестко играли против обладателя Кубка Стэнли. Всем же хотелось доказать, что мы-то не хуже, и мы можем обыгрывать обладателя Кубка Стэнли. А тут, ну, вот такая история, не знаю, интересна она или неинтересна будет, тем более, что там как не то чтобы запутано, а там всего лишь по два матча, да, вот эти команды играют, и они пойдут в зачет, и определится вот чемпион. Я не очень даже понял, зачем это.
11: Ну, ладно.
12: Это, ну, Кубок Первых у нас... Это такая маркетинговая, на мой взгляд, вещь.
11: На разик, а вот День хоккея с нами навсегда. Вот, на ваш взгляд, Владимир, День хоккея у нас будет способствовать популяризации хоккея. Вот Дима в начале программы сказал, что куда уж еще дальше, и так у нас хоккей... Сам...
12: Слушай, у нас континентальная хоккейная лига, которая, в принципе, после того, как мы попали в изоляцию от международных соревнований, она как раз впитала в себя весь интерес, который был прикован к сборной, и очень сильно на этом поднялась. Она реально растет,
18: ну,
12: посещаемость. Да, да.
18: На самом деле, действительно, увеличилась посещаемость. Стадионы, да, действительно стали лучше заполняться, и народ стал ходить. Ну, с одной стороны, да, это вот связано, к сожалению, с всякими вот этими событиями, отстранением от международных соревнований в том числе. С другой стороны, как мне кажется, Вот опять же, да, футбол, может быть, немножечко так отодвинулся назад, может быть, ну вот как мне кажется.
11: Так,
18: ну... Хоккей сейчас немножко пошел вперед. С другой стороны, будет ли это способствовать популяризации? Ну, с другой стороны, ведь тут знаете, какая интересная история? В уставе Федерации хоккея России так и записано, да, там есть пункт, что одна из главных задач Федерации хоккея России – это популяризация хоккея в стране. То есть без всякого дня хоккея, там вот без всего этого. Так, то есть у них есть даже вот такая опция.
12: Ну, я так полагаю, что день хоккея теперь это повод у любого интересующегося хоккеем спросить с Федерации, как они популяризируют хоккей.
18: Ну, вполне. Ну, в Канаде же есть день хоккея, да, вот у них, они же в феврале месяце, первое воскресенье февраля, у них вот всегда так называемый день хоккея, и в этот день Национальная хоккейная лига ставит все канадские, то есть все канадские команды играют обязательно вот в календаре, да, у них это вот...
12: И желательно еще у себя дома.
18: Такая опция.
11: Да, у нас, кстати...
18: Причем получается... Ну да, получается, там играют 6 команд друг с другом канадские, да, ну то есть 3 игры, и одна вот канадская команда, ну и пары-то пока нет, поэтому они играют с каким-то американским клубом.
11: 22 декабря это вторник, и в этот день как раз пройдут последние матчи, кубка первых. Все команды, вот Торпедо сыграет со СКА, Спартак с Динамо, ЦСКА.
18: Ну, символично, так и должно быть.
12: Нет, конечно, нет, специально, специально.
18: К этому.
12: Специально делали.
11: Будут празднования по всей стране, от Екатеринбурга до Санкт-Петербурга, да? Как вы себе представляете, да нет, Владимир, деле... празднование Дня хоккея?
18: Ну, ну, как представляю, да, наверное, какое-то торжественное открытие каждого из матча. Но, с другой стороны, мне кажется, вот такие вещи, они должны быть, да, и вот есть же там день бега там или бегуна, я не помню, да, как это все там называется, а почему нет вот Дня хоккея? Вот теперь есть такой официальный праздник, день физкультурника есть, но это в целом. А здесь вот день хоккея, мне кажется, это достаточно правильно, тем более в хоккее-то у нас достижений, в общем, достаточно много, хватает этих достижений, и мастеров у нас хватает тоже, и причем, которые играют и здесь, в России, и в Национальной хоккейной лиге. Так что, мне кажется, это такой достаточно большой плюс.
11: А у нас есть, кстати, день футбола? У нас он, по-моему, не официальный.
12: Официальный.
11: Официальный?
12: Да.
11: Прям Путин указ подписал, что у нас день футбола. А когда дата?
12: Откуда я помню?
11: Вот, вот, кстати.
18: Вот,
12: да,
18: вот,
12: вот, я помню, когда день хоккея.
11: Да, вот как вы думаете?
18: А 22 декабря будем все помнить. Вот, вот уже плюс.
11: Да, вот тут, на ваш взгляд, футбол проиграл хоккею, что все знают, что день хоккея 22 декабря. А когда день футбола...
12: 25 мая.
11: 25 мая? Это всемирный день.
12: Это всемирный.
11: День, а российский?
18: Ну, это уже подсмотрел, да?
11: Да, конечно. Это Дима загуглил. А вот не будет ли вот такого же с днем хоккея? И наоборот, что дата есть, ну, если праздник...
12: 1 июня, всероссийский если... день футбола.
11: А, день защиты от детей,
18: вот.
11: Да.
18: Если... Если будет, если будут постоянно об этом напоминать, и континентальная хоккейная лига об этом, естественно, будет помнить, и да, там какие-то приурочены будут к этому мероприятию, и Федерация хоккея России про это всегда будет напоминать, я думаю, нет, никто не забудет. Тут главное, опять же, обо всем это помнить, потому что, ну, понятно, с Канадой нас сравнивать сейчас смысла нет, но тем не менее, да, ведь к этому празднику приурочено достаточно большое количество соревнований. Например, в Канаде на озерах собираются люди, да, расчищают лед и играют в хоккей. Там прям такая даже система, ты с одной площадки переходишь на другую, ну как будто это как в плей-офф, да, вот поиграл на одной площадке, выиграл, победитель перемещается на другую площадку, и вот так они играют, и соответственно в центре потом уже собираются и играют финал.
12: Да, и кто упал в прорубь,
18: много
12: тот выиграл.
18: Чего придумывают.
11: Да, можно потом, нет, можно просто мяч в прорубь, как в баскетболе, закидывать.
12: Какой мяч? В хоккей играют на мячом.
11: Нет, ну берешь мяч и дальше уже. Владимир, спасибо большое за то,
12: спасибо,
11: что нашли время для нашей программы. Напомним, это был Владимир Дегтярев, главный редактор издания НХЛ Онлайн. Ну а мы двигаемся дальше.
2: Наша трибуна. Наш спорт.
11: Отправляемся в Чебоксары. Там собрались более 100 участников из 28 регионов страны на первые всероссийские соревнования по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди ветеранов специальной военной операции. Подробнее про то, как все прошло, расскажет наша коллега Анастасия Николаева. Анастасия, здравствуйте, очень рада вас слышать.
19: Здравствуйте, Юрий и Дмитрий. Действительно, Чувашия вписала новую страницу в истории российского адаптивного спорта. Столица республики, город Чебоксары, приняла первый в истории страны всероссийский легкоатлетический турнир среди ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования, прошедшие на стадионе Олимпийский, стали не просто состязанием за медали, а мощным символом стойкости духа и важнейшим этапом социальной реабилитации защитников Отечества. Ветераны собрались, чтобы проверить свои силы в беге на дистанции от 100 до 1500 метров, метании копья, диска, толкания ядра и прыжках в длину. Для многих участников эти старты стали первым крупным всероссийским опытом после возвращения домой, а для кого-то точкой отсчета новой спортивной биографии. Особую гордость для нас принесли выступления чувашских спортсменов в составе Центрального спортивного клуба армии. Действующий чемпион России по параатлетике Сергей Анисимов продемонстрировал безупречную технику, взяв 2 золотые медали в метании копья и диска. Его товарищ по команде Артемий Репкин, подполковник запаса, серебряный призер чемпионата мира Международного совета военного спорта по параатлетике в метании диска, поднялся на 2-ю ступень пьедестала в метании диска, подтвердив свой высокий класс. Всего от чуваши выступали 6 спортсменов. Давайте послушаем участников соревнований Артемия Репкина и Михаила Молоткова.
20: Отрадно то, что на нашей чувашской земле мы принимаем такое мероприятие, всероссийский уровень, первое вообще в России. И самый главный посыл – это то, что участники специальной военной операции здесь между собой делятся опытом. В основном все равны равными. То есть здесь таких прям суперпрофессионалов ребят нет. Все ребята, которые где-то как-то занимаются спортом. И на базе нашего олимпийского стадиона в рамках мастер-классов ребята посмотрели, потрогали снаряды, какие дисциплины в легкой атлетике, чтобы в дальнейшем в своем регионе они развивали и, смотря на них, другие ребята с полученными ранениями тоже стремились заниматься спортом.
21: Меня зовут Михаил. Я выступаю в компетенции метания ядра. Я считаю, что такие соревнования необходимы. Это пробуждает здоровый соревновательный эффект внутри людей, потому что многие есть люди после ранения, которые упадничество уходят, и им нужно показать, как бы, что заниматься спортом можно. И поднимаясь с маленького-маленького результата, человек может очень быстро, ему может показаться, что он достиг уже впечатляющих высот. И ему нужно показать, что его высоты не впечатляющие, как бы, то, что есть ребята, которые с такими же травмами, либо с более серьезными, даже добиваются от такого же результата или большего.
11: Ну, прекрасно, что ребята, вернувшиеся со своего, могут проявлять себя в спорте. И я напомню, что Паралимпийский комитет России поддерживает все подобные соревнования. И лучшие спортсмены, которые отличаются на них, имеют шанс потом поучаствовать в тренировочных сборах Паралимпийской сборной России. И несмотря на то, что вот Михаил сказал, что ну, кто-то участвует просто, чтобы социализироваться, но это может стать прям следующей ступенькой в профессиональную карьеру паралимпийца.
12: Давай Риме поможем. Она спрашивает, какой рекорд должен побить еще Овечкин. Абсолютный рекорд грецкий, 1016 голов, у Александра 1006. Ему 11 шайб надо в регулярке.
11: Ну, ты решил вот так, да, про это? Ну, хорошо, да. Ну давай в первую очередь скажем Анастасии. Спасибо нашей коллеге, Анастасия, которая подготовила этот репортаж из Чебоксар. Спасибо Анастасии Николаевой. В Чувашии, напомню, прошли всероссийские мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов СВО. Ну, а мы прощаемся с вами до вторника.
2: Наша трибуна. С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
22: Юрий Стоянов.
23: Дед, это я.
22: Федор Добронравов.
24: И я, дед Владик, тоже.
22: Впервые вместе на большом экране.
25: Таких дедушек не бывает.
22: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
26: 6+.
2: Радио России.
0: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: На правах рекламы.
3: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. Словом, если у вас ноет спина, скрипят и опухают суставы, а каждое утро начинается с боли и скованности, не переключайтесь. Отложите свои дела и проведите ближайшие 10 минут с нами. У нас в студии уникальный гость, специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причем страдают от них не только пожилые люди, но и те, кому еще нет и 50, и даже молодежь. Причина известна, это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы, и все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежными возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания, это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы, получить консультацию специалиста о медицинском приборе «Физиотон» вы можете, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Повторю еще раз, 8 800 707 7507.
3: И вот как? Таблетки только боль притупляют, мази временно греют, блокада больно и ненадолго. Операция – это же огромный риск и долгое восстановление.
4: Совершенно верно. Знаете, в своей практике я это вижу каждый день. Ко мне приходят люди, которые уже отчаялись избавиться от боли и устали от этого замкнутого круга. Помазал, попил, на время отпустило. Лечение симптомов, увы, дает лишь временную передышку. Но проблема возвращается, потому что не устранена ее причина. А она чаще всего кроется в самом суставе или позвонке. Это и разрушение хряща, и нарушение питания, и хроническое воспаление, и отложение солей. Так вот, чтобы перестать ходить по этому кругу, надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
3: Но каким образом дошли до этого открытия?
4: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмен считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезные преимущества. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе «Физиотон», который можно применять в домашних условиях.
3: Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
4: «Физиотон» входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества, а главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. Физиотон – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и физиотон запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
3: Невероятно. А вот как можно стать обладателем этого прибора?
4: Получить консультацию и заказать физиотон можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 75 07. Тем более, что сейчас пенсионеры могут получить физиотон по льготной цене. Далее нашим слушателям я хочу рассказать об особенностях работы физиотона. У него есть 4 мощных лечебных режима, которые дополняют друг друга. Первый – это электроимпульсная терапия. Она действует, как летний ливень на пересохшую землю. Импульсы глубоко проникают в ткани, будет нервные окончания, и электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, на снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
3: Прекрасное действие физиотона.
4: Безусловно, иметь шанс на жизнь без боли и свободу движений достоин каждый человек, кто страдает от болезней суставов или позвоночника.
3: Ну а что происходит дальше?
4: А включается второй режим – магнитное поле – это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукты распада и соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае к клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества. Так может проходить процесс восстановления суставов и позвоночника.
3: Интересно, а вот как, Алексей Викторович, насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
4: Давайте разбираться. В физиотоне же есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина, на ускорение деления здоровых хрящевых клеток. Вот представьте, как затягивается ранка на пальце. Точно так же, клетка за клеткой, физиотон может восстанавливать поверхность сустава. Он способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости, а она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
3: И вот это все дома?
4: Да. Представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете, читаете, смотрите фильм или просто расслабляетесь. А в это время идет ваше личное, комфортная и абсолютно точная процедура восстановления и избавления от болезней суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
3: Ничего себе.
4: Точно. А у физиотона есть еще и четвертый режим – низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, то есть выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе это и есть комплексное лечение. Я подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, спондилеза, протрузий и даже межпозвоночных грыж. А еще физиотон борется с ревматизмом, подагрой и последствиями травм.
3: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене и бесплатную доставку можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями, смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить с мыслью об операции.
4: А я не могу не сказать, что зря, потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков, их дальнейшее разрушение, и, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик – ваших суставов о помощи. Физиатон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи, чтобы просто встать с кресла, завязать шнурки или спуститься в магазин. Представьте, что у вас может появиться шанс не просто пройтись по квартире, а спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово.
3: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиатон?
4: Сейчас на физиатон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 707 7507 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиатон по этой акции ограничено.
3: Вот вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник безболезненно. Бесплатный телефон горячей линии 8 800 707 7507. Консультация тоже бесплатна. Так что звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиатон. 8 800 707 7507.
4: И помните, физиатон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует устранению причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действие направлено на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции. Это инвестиция в ваше здоровье и активное будущее.
3: Согласен на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
4: Будьте здоровы.
3: Друзья! Если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 707 7507. Успейте получить физиатон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
2: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России.
7: Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России разгромили 3 украинских порта. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума. И в Центробанке перечислили критерии подозрительных переводов. Подробности далее. 3 украинских порта поразили вооруженные силы России. Групповые удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. В порту Измаил удары пришлись на объекты инфраструктуры, которые предназначались для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, на воздух взлетели 3 склада хранения безэкипажных катеров, ангар с украинской техникой, плавучий док для хранения и спуска автономных подводных аппаратов. В порту Николаев в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставлял военные грузы. 162 беспилотника уничтожили бойцы группировки войск «Север» за сутки. Кроме того, ликвидировано 4 десятка тяжелых боевых дрона типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
9: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Рыжовка, Уланово и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной 2 мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка, Большие Проходы, Дементьевка и Рубежная Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 270.

0: 31 наземный робототехнический комплекс и 3 терминала спутниковой связи Starlink. Жизнь в Европе обещали террористки в обмен на подрыв машины вместе с сотрудником силового ведомства в Москве. Об этом задержанная рассказала на допросе.
1: Я связалась с куратором с Украины. Я согласилась ему помогать, после чего он мне пообещал и моим детям постоянное место жительства в одной из стран Европы. Я поехала через Турцию и Молдову транзитом на Украину. Мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию, забрала тайник в Самаре, где лежало взрывное устройство. После чего я поехала в Москву. Там надо было заложить под автомобиль сотрудника органа безопасности взрывчатку. Как только я заложила под автомобиль взрывное устройство, меня сразу задержали сотрудники ФСБ.
0: Напомню, в Москве предотвратили покушение на сотрудника силового ведомства. По подозрению в подготовке теракта задержана 30-летняя россиянка. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе о покушении на теракт. Сотрудники Запорожской атомной электростанции всеми силами пытаются создать безопасные условия работы энергосистемы. Хотя дается это нелегко. Объект непрерывно подвергается обстрелам со стороны Киева. Об этом рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.
2: Еще одни непростые сутки прошли в Энергодаре. За четверг, за вчерашний день, было несколько ударов по социальной инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре. Город без света, город без воды. Сама станция находится в достаточно рисковой такой зоне энергоснабжения. Подача электричества осуществляется лишь по одной линии ферросплавная. И главное, что хочется сказать, несмотря на все это, станция в безопасном состоянии, радиационный фон, работа всех систем станции в зеленой зоне. И это подтверждают работники МАГАТЭ, представители миссии МАГАТЭ, которые продолжают свою деятельность на площадке.
0: Лихачев сообщил о подготовке документа о представлении погибших сотрудников ЗАЭС главного инженера Александра Яковлева и его водителя к госнаградам. Напомню, 15 июля их автомобиль атаковал украинский БПЛА. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума. Об этом РИА Новости заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он привел свежие данные Росстата, согласно которым сегодня в стране без работы остается более 2% населения. Как показывает исследование, Москва по итогам первого квартала этого года оказалась лидером в большой двадцатке стран по данному показателю. Второй стала Мексика с уровнем безработицы в 2,4%. Третье место поделили между собой Япония и Южная Корея – 2,7%. Ну а Совет директоров Банка России сегодня примет решение по ключевой ставке. Одни эксперты считают, что регулятор может сохранить ее на уровне 14,25% годовых. Другие допускают выбор между паузой и снижением до 14%. На предыдущем заседании в июне Центробанк в четвертый раз подряд с начала года понизил ключевую ставку, однако лишь на четверть процентного пункта. Регулятор тогда отмечал, что устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остался в диапазоне от 4 до 5% в пересчете на год. Центробанки, между тем, перечислили критерии подозрительных переводов. Это могут быть нетипичные для клиента банка перемещения средств, сумма которых ранее не фигурировала в денежных операциях клиента. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Сибирского отделения Банка России. Например, поводом для блокировки операции может стать случай, когда клиент после частых переводов небольших сумм вдруг отправляет крупный платеж новому клиенту. В таком случае банк будет изучать информацию о том, с кем человек общался последние полгода и кому из родственников адресованы деньги. Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения и отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы. Ваша деятельность на посту главы государства ознаменована успешным социально-экономическим развитием Узбекистана, ростом его авторитета на мировой арене. Трудно переоценить ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге стартует новый сезон. В первом матче чемпионата страны сразятся ЦСКА и Балтика. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20 часов. Программа первого тура премьер-лиги затем продолжится в субботу и воскресенье. Футбольный «Зенит» продлил контракт с защитником Матвеем Бардачевым. Новый договор рассчитан на 5 лет. Ранее главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак заявил, что Бардачев летом может отправиться в аренду. В обойме «Зенит» он останется лишь

0: том случае, если команда не продаст одного из защитников основы. Полузащитник футбольного «Спартака» Эсекиэль Барка близок к переходу в «Риверплейт». Условия возможной сделки между московскими и аргентинскими клубами южноамериканские СМИ не приводят. Барка выступает за красно-белых с лета 2024 года. Издание «Атлетик» составило рейтинг лучших чемпионатов мира по футболу в истории. Турнир 2018 года, прошедший в России, занял в этом списке 9-е место, а лучшим мундиалем признан чемпионат мира 1970 года, который состоялся в Мексике. Минувший турнир, который этим летом принимали США, Мексика и Канада, расположился на 10-й строчке рейтинга. В футбольном «Динамо» хотят, чтобы хоккеист Александр Овечкин вновь сыграл за бело-голубых. Об этом заявил председатель совета директоров московского клуба Александр Ивлев. Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против медиаклуба «Амкал» в июне 2022 года. Тогда он забил один мяч. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В Магадане сегодня 15-17 градусов, облачно. Во Владивостоке 22-24, преимущественно без осадков. В Сургуте 25-27, в Иркутске 28-30. В Петрозаводске от 19 до 21 градуса пройдут кратковременные осадки. В Сыктывкаре 25-27, такая же температура сегодня и в Кирове. В Оренбурге 33-35 градусов, в Нижнем Новгороде 24-26. Во Владикавказе сегодня 25-27, пройдут дожди, прозвучат грозы. В Санкт-Петербурге днем пройдет кратковременный дождь, температура составит 21-23 градуса. В Москве ожидаются кратковременные осадки, воздух прогреется до 25. Сейчас в столице 22 градуса, атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в Орле ко дню города начали очистку акватории реки Орлик. В Амценске в 2026 году проведут капитальный ремонт значимых участков сетей теплоснабжения. Молодежная команда футбольного клуба «Орел» обыграла молодежку Калуги. Далее об этих и других событиях подробно. В Орле ко дню города начали очистку акватории реки Орлик на участке от Тургеневского моста до Юбилейного в детском парке. Реку избавят от камышей и ряски, соберут бытовой мусор. На него горожане особенно жалуются в социальных сетях. Очистка водоемов, как правило, проходит ежегодно. В прошлом году от осоки избавили берег Оки в центре города. В Амценске в 2026 году проведут капитальный ремонт значимых участков сетей теплоснабжения. Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказал глава города Андрей Беляев.
2: В текущем году по результатам открытого конкурса заключено два договора с ИП «Веденеевы» по капитальному ремонту участков сетей теплоснабжения. Они все идут от котельной по улице Гагарина на общую сумму 68,5 миллиона рублей. Из них 44,4 миллиона рублей – это средства федерального бюджета, 20,7 миллиона рублей – областной бюджет, 3,4 миллиона – это средства местного бюджета. Контракт тут 17.03.26 года на капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от котельной по улице Гагарина до улицы Тургенева подлежат замене 944 погонных метра сети двухтрубному исчислению. Цена контракта 27,9 миллиона рублей. В рамках второго контракта на капитальный ремонт участка сети теплоснабжения улицы Гагарина по улице Красноармейской замене подлежат 1095 погонных метров сетей, также в двухтрубном исчислении. Сумма контракта 40,5 миллиона рублей. Всего подлежат замене в текущем году 2039 погонных метров. На сегодняшний день выполнены следующие работы. Произведено вскрытие и демонтаж теплотрассы на участке 1824 погонных метра. И выполнен монтаж трубопровода на протяжении 492 погонных метра.
1: Срок окончания работ – 1 октября 2026 года. Они ведутся без отклонения от графика, отметил Андрей Беляев. Ремонт производится в рамках федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 13 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Повреждений и пострадавших нет. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, проинформировал глава региона. Итоги дежурных суток подвели пожарные и спасатели. Пожарно-спасательные подразделения региона выезжали 20 раз, из них 7 выездов на ликвидацию возгораний и 13 выездов на помощь населению. С подробностями руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
3: Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Карьерную в Орле, где изъяли и уничтожили минометную мину времен Великой Отечественной войны. В 15.24 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Юбилейной в поселке Знаменка Орловского округа. По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений горел открытым пламенем фасад дома. Пожарные сформировали звенья ГДЗС и приступили к тушению. В результате пожара выгорел фасад дома на 10 квадратных метрах. Пожарные не допустили распространения огня и спасли внутренние помещения жилого дома. На месте работало 8 сотрудников МЧС на 3 единицах спецтехники. Пострадавших нет, а причины пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Утром сотрудники первой пожарно-спасательной части выезжали на улицу Матвеева в Орле, где по просьбе заявителя проникли в квартиру через окно. Внутри находилась женщина, которой требовалась срочная медицинская помощь. Она была передана врачам скорой помощи. И 5 раз за сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений выезжали на помощь в транспортировке больных до автомобилей скорой помощи для экстренной госпитализации.
1: 4 раза в Орле и 1 раз в Амценске это произошло. В Амценском районе полицейские раскрыли кражу автомобиля, принадлежащего местной жительнице, и вернули ей транспортное средство. С подробностями сотрудник пресс-службы МВД России по Орловской области Татьяна Игнашкина.
4: Территориальный орган внутренних дел обратилась женщина с заявлением о пропаже принадлежащего ей автомобиля ВАЗ-21-101. Она оставила транспортное средство на парковке возле кафе, а сама на общественном транспорте поехала в деревню в гости. Наутро, когда она вернулась в город, машины на месте не оказалось. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Мценске опросили заявительницу, возможных свидетелей, тщательно осмотрели место происшествия, прилегающей территории. Была дана ориентировка. Установить лицо, причастное к исчезновению автомобиля, а также обстоятельства произошедшего, удалось на следующее утро. Сотрудник подразделения территориального органа внутренних дел, следовавший на службу на автомобиле, увидел передвигающееся по дороге транспортное средство, проходящее по ориентировке. Полицейский с помощью сигналов дал понять водителю, что ему требуется остановиться. Находившийся за рулем сначала попытался скрыться, но в последующем понял, что ему это не удастся, остановил транспортное средство. Полицейский сообщил о произошедшем коллегам. На место прибыла следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России Мценский. За рулем чужого транспортного средства находился 22-летний местный житель. Он пояснил сотрудникам полиции, что шел по улице и увидел припаркованный автомобиль. Злоумышленник вскрыл замок и смог завести транспортное средство. Позже он поменял замок зажигания и замок на двери со стороны водителя. Амчанин рассказал, что похитил автомобиль, чтобы в дальнейшем пользоваться им. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят и возвращен владелице.
1: С фигуранта взята подписка о невыезде. Уважаемые водители, ФКУ Упрдор Москва-Харьков информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону +7 48 62 75 07 69. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец выиграл международный турнир по шашкам. Соревнования прошли в белорусской Орше. В турнире приняли участие более 30 спортсменов из России и Республики Беларусь. В классической программе орловец Владислав Ивкин стал лучшим среди спортсменов в возрасте до 17 лет. В общем зачете наш шашист расположился на 9-й строчке. Орловец Артем Алешин занял 15-ю позицию. Молодежка «Орла» обыграла молодежку «Калуги». Матч состоялся в рамках первенства Союза Федерации футбола «Центр» накануне. Итог игры – победа «Зелено-белых» со счетом 2-1. Счет открыл Ярослав Симбирев с пенальти. Затем калужане сравняли, но буквально в следующей атаке наша команда вновь вышла вперед. Гол на свой счет записал Павел Розенков. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью около 14. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама. Вы слушаете «Радио России Орел».
2: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
3: Всем здравствуйте, 11.22 на наших студийных, сегодня 24 июля, пятница. Поздравляю всех с последним днем недели, надеюсь, что ближайшие выходные вы проведете хорошо и спокойно. Сегодня вообще у нас первый выпуск программы «На троих», так мы назвали беседы на тему душевного здоровья, нашего ментального состояния. Но пока в эфир мы вышли без нашей новой заставки, ее вы уже услышите в подкасте, на следующей неделе выложим, и он уже будет с правильной заставкой, с голосом. Надеюсь, нашего великолепного Ивана Николаевича Молчанова. Подкаст будет доступен в нашей группе ВКонтакте. Открываться будет уже с правильной заставкой. Втроем разбираемся в вопросах. Я Григорий Николаев, психотерапевт Евгений Крутых и практический психолог Елизавета Дубникова. Всем здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Елизавета, вы самая так немножко с паузой.
4: А я засмотрелась просто на Женю.
5: А я Елизавете передавал
4: слово.
5: Слово.
3: А, понятно.
5: Решали, у нас здесь самый бывалый.
3: Решали, кто
5: а
3: начнет.
5: Я самый подставлял.
4: Да, у нас тут пантомима случилась и счетчики.
3: Да, маски театра «Но» японского. Галина Черных, звукорежиссер, забыл сказать. Галина Анатольевна, простить.
5: Машем ручкой, Галина Анатольевна.
3: Первый выпуск хотел я посвятить, я вам предложил, вроде бы вы согласились, не отказывались, по крайней мере, поговорить о психологической помощи пожилым людям и вообще об особенностях работы с людьми зрелого возраста. Они часто сталкиваются с состоянием, которое можно обозначить одним словом «тошно».
4: Да, и это точно.
3: И будем разбираться, как это тошно проявляется, какие формы приобретает, как с ним бороться, и вообще можно ли его победить, когда тебе уже седьмой десяток, когда тебе восьмой десяток, и так далее, и так далее. А, Лиза, начну с тебя. Не знаю, согласишься или опровергнешь это утверждение, что пожилые люди, люди зрелого возраста, я даже не знаю, как политкорректно говорить, реже всех обращаются за психологической помощью. То есть они привыкли никому ни о чем не говорить, а переваривать все внутри себя. Это же за годы накопилось.
4: Ну, честно говоря, статистику я не смотрела, да, чтобы прям точно ответить на этот вопрос. Из собственного опыта ко мне достаточно мало обращались люди зрелого возраста, да, ну, пенсионного, скажем так. Ну, и по понятным причинам, потому что у них немного другое мировоззрение, потому что другой образ жизни, и то, с чем они сталкиваются, обесценивается как то, что, ну, это возраст.
3: Угу.
4: Вот. Поэтому, да, как правило, обращаются за помощью реже. Но хочу отметить, что те, кто обращаются все-таки, это крайне всегда интересные, осознанные люди, с которыми интересно работать.
3: Трудно их разговорить, или они сами прям сходу начинают все вываливать?
4: Нет, такие начинают сами, но потому что это уже очень такой высокий уровень развития, да, потому что как минимум они там сидят в интернете, да, они умеют пользоваться телефонами, смартфонами, ноутбуками, то есть они как минимум нашли меня как специалиста, да, чтобы обратиться.
3: Это люди с образованием.
4: Да, да. И вещи, которые их интересуют, тоже достаточно интересные. Ну, допустим, такая интересная штука, что выход на пенсию, да, и они там всю жизнь проработали каким-то специалистом, и тут встает вопрос, а дальше мне что делать? Я вот теперь не специалист, а кто я дальше? Как мне жить?
3: Проблемы с самоидентификацией в профессиональном смысле и в личностном.
4: Да. Ну, потому что происходит утрата профессии, которая составляла большую часть жизни. И теперь вот встает вопрос, а чем мне теперь заниматься, какой у меня теперь смысл жизни?
3: Чувство ненужности.
4: Да, да, часто бывает такое.
3: Наверное, в пожилом возрасте еще чем осложняется ситуация, что дает о себе знать вообще вся боль, которую человек испытал за прожитые годы. Детские обиды, возможно, неудачный любовный опыт в подростковом периоде, да, или влюбленности, как правило, да, взрослая личная жизнь, неудавшаяся, тяжелая работа, потому что культура обращения к психологам в, там, в 70-е, 80-е, вообще в советские годы не существовало, поэтому приходится либо подавлять все это в себе жестко, либо срываться на близких. Нет? Не согласишься?
4: Нет, вот здесь, да, не соглашусь. Потому что у них, как правило, да, ну потому что я замечаю, про молодость это всегда хорошие воспоминания. Потому что он там был стройный, красивый, сильный, здоровый, была интересная жизнь и так далее, и тому подобное. Воспоминания, как правило, теплые. Но в чем проблема вот этого возраста? Потому что в том, что это уже период утрат. То есть человек в зрелом возрасте начинает сталкиваться с таким количеством утрат за короткий промежуток времени, с каким количеством он не мог сталкиваться за всю его предыдущую жизнь. Да, то есть, допустим, он не терял там столько друзей, близких, родственников, а тут такой возраст, когда это начинает в больших масштабах происходить. Но это период утраты, это трудный период, это кризисный период. И поэтому, да, там из-за этого уже вот это состояние, взгляд на мир, на то, что все закончено, и какие смыслы теряются, смыслы, вот это начинает происходить.
3: Как сказали бы ученые, сужение социальных контактов,
4: да.
3: Сокращение социальных контактов. Женя, скажи, пожалуйста.
5: Вы как-то тут такой теме не нагнали, все плохо, да не думаю я, что так все плохо.
3: Давай, разгони.
5: Что разгонять?
3: Тьму.
5: Тьму. Но не все так плохо и не все так жутко. Люди преклонного возраста, ну, я даже не знаю, как это называть, чтобы тут не пойти в какой-нибудь эйджизм. Люди, которые имеют опыт, давай так, опытные
4: да,
5: люди, прожившие, живущие жизнь и имеющие воспоминания, они очень разнообразные. И здесь можно несколько категорий выделить. Одни действительно считают, что они доживают, другие считают, что они живут лучшие годы своей жизни, когда уже у них нет никаких проблем абсолютно. Уже дети выросли, с внуками понянькаться можно, зачастую внуки воспринимаются как дети, возникает вторая молодость, и это люди совершенно счастливые. И есть категории, которые не определились, такие потеряшки. То есть, одним слишком плохо, а другим слишком хорошо, а некоторые такие. То туда, то сюда, то туда, сюда. Но, в принципе, как и у любой возрастной категории. Все то же самое. Здесь основная проблема, действительно, если согласен, это потеря не скорее профессии, да, а переход в какое-то другое новое состояние, когда у тебя появляется возможность заниматься или не заниматься чем-то. И вот если у кого-то есть увлечения, и они их восстанавливают, воскрешают, увлечение молодости, например, те же самые, да, или там среднего возраста, то тогда проблем особо не бывает. Я могу про своего папу сказать. У него кризис вот этот перехода на пенсию продолжался, наверное, ну, не больше там, чем месяц. Он там сидел, думал, чем заняться, как заняться, а потом, как столяркой занялся, у него замечательная работа, он великолепно столы и стульчики делает. У меня вот в кабинете, где я работаю, стол есть им сделанный, у меня в зале тумбочка стоит им сделанная, столик раскладной. Я сейчас не рекламирую своего папу, хотя бы он мог продавать те вещи, которые он делает, но вот он делает это для себя, для друзей, для знакомых. И это действительно то, к чему можно и нужно стремиться. Ты не теряешь что-то, ты получаешь возможность обрести что-то новое. Или то, чем ты занимался ради постоянных денег, ты можешь как-то трансформировать в то, что будет тебе приносить доход, например, как самозанятому. Многие знают, что начинают деятельность самостоятельную вести, и я к этому активно призываю людей. Пенсия – это не значит, что ты уходишь куда-то в незабытие и в непонятное направление. Это значит, что у тебя возможности появляются, и часть твоих финансов, которые ты получаешь, дает тебе государство вполне заслуженно. И это возможность, которой можно и нужно пользоваться. И вот тогда из потеряшки, который не знает, что делать, ты можешь превратиться в человека, который может состояться уже в зрелом возрасте. Я знаю многих людей, которые пенсии ждут. Вот они сидят там в свои 50 с небольшим лет и думают, господи, когда же на пенсию пойти? Я же вот в конечном итоге-то заживу. И на самом деле здесь вопрос отношения.
4: Да.
5: Как ты к этому относишься? То, что это финал неизбежный, сумеречный, и вот оно все, все потерял, все ушло, ничего уже дальше нет, или какая-то новая возможность. И как к этому относиться? Вот если к этому всему относиться как к новому опыту, который ты приобретаешь, которого у тебя раньше не было, то это замечательная жизнь. Да, ты теряешь близких и родственников, которые естественным образом уходят, потому что, может быть, ты их старше, но у тебя есть новый опыт обретения горевания, то есть никогда же не горевал, когда у тебя уходил кто-то. Вот как к этому относиться? Да, это тяжело, это сложно, но ты можешь изучить свой собственный внутренний мир, мир горевания, мир утраты. Ух, оказывается, я такие чувства могу испытывать, у меня их никогда не было. То есть, это подход именно осознанный и, можно сказать, даже позитивный, оптимистический. А если все рассматривать с крайне негативной стороны, вот у меня этого нет. Ну да, нет. Но ведь у тебя есть понимание того, что у тебя этого нет. Да, и ты можешь как-то к этому приспособиться. И здесь, мне кажется, с измальства нужно готовиться к чему? К тому, что когда-то ты что-то будешь не иметь, и у тебя чего-то будет, не будет, точнее.
3: В первую очередь здоровье.
5: И здоровье в том числе. И это все нужно в среднем возрасте нарабатывать. Вот у меня есть такой принцип, я не знаю, согласитесь вы с ним или нет, но, как мне кажется, основная задача человека среднего возраста – это обеспечить шикарную молодость для своих детей.
4: Ну, я этого придерживаюсь тоже, да.
5: То есть, что это значит? Это значит, что, вот как это, может быть, грубо звучит, да, но не быть обузой для детей. Вот у меня дочке сейчас 13 лет. Так. Да, где-то что-то я дряхлею уже, да, ну, я не суперстар, да, но
3: ну, скоро будет,
5: вес имею. Вот. Иногда даже избыточный. И вот начинаешь задумываться, а нужно ли этот избыточный вес иметь? Может, где-то что-то подсбросить и как-то спортом заняться и здоровьем своим? Потому что понимаешь, что там 10-15 лет еще, и я могу стать обузой для своей дочки. Ну, а зачем мне это надо? Мне это не надо. Я хочу, чтобы она жила счастливо и на меня не ориентировалась. Я хочу благодарность выразить своим родителям, которые заботятся о себе, о своем здоровье. Ну, может быть, где-то не так, как нужно было бы, но в любом случае они, вот могу с благодарностью сказать, являются минимальной обузой для меня. Вот я даже слово «обуза» говорить не хочу, потому что это замечательные люди, которые живут полноценную жизнь, да, с своими какими-то проблемами и болячками, но тем не менее радуясь каждому дню.
3: Я тебе скажу, что есть множество тех, кто мечтает, чтобы потом уйти на пенсию и полностью сесть на шею детей.
5: Есть и такая категория людей, конечно. Мир очень многогранен и разнообразен. И я для себя когда-то открыл такую очень простую истину. Мы все живем для одной простой вещи. Я не знаю, там, назвать это смыслом жизни или не назвать. Мы живем для счастья. Вот если ты можешь организовать счастье самому себе, то вокруг тебя люди тоже счастливыми становятся. Потому что ты никому не становишься обременителем. Человек счастливый – это человек без обременений. В том числе и обременение окружающих. Вот к этому нужно стремиться. А счастье – это прежде всего что? Физиологические вещи. Да, это хороший сон, хорошая еда, хорошая физическая активность. Это гигиенические нормы. Да, то есть, что там? ты приятно пахнешь, например, да, и в туалет нормально сходить можешь. Для кого-то это проблема.
4: Смотри, но если мы говорим уже о возрасте, то часто такие вопросы становятся для человека невозможными, ну, в силу того, что здоровье-то утрачено.
5: Слушай, ну, его можно не утрачивать, во-первых. То есть, если мы будем думать о том, что мы не бессмертные подростки, а все-таки в какой-то момент мы все, извиняюсь, коней двинем, то тогда и нужно готовиться. Береги честь с молоду, а здоровье с него же.
4: С молоду.
5: С него же. Вот. И тогда у многих проблем не возникнет. Вот иногда начинают говорить, вот ты там себе татуировку набиваешь, вот как ты в старости будешь выглядеть. А у меня есть одна знакомая, которая сказала, говорит, господи боже мой, я хочу быть шикарной, роскошной татуированной старушкой, глядеть на свою обвисшую кожу и радоваться тому, что я и такая могу быть.
3: Мне, кстати, знаешь, какой-то...
5: Вот это важный момент. Могу быть и такой тоже.
3: Вспомнился
5: демотиватор. Нет страха этого.
3: Демотиватор. Ну, как демотиватор? Ну, помните, да? В нулевых были вот эти все картинки. А тогда было как раз вот это время, верните, мой 2007. Там, значит, молодая девушка лет 18-19, ну, прям эмарка, прям видно. Вот типа... И вот так вот она будет выглядеть в молодости. То есть она абсолютно такая же, только волосы посидели. Здесь один рукав забит, второй рукав забит. Там какая-то сумочка через плечо розовая, там эти самые футболка, знаешь, там с маленькими такими скелетиками была. Я думаю, а что, нормально?
4: Почему бы и нет?
5: Так вот, мы здесь приходим ко второй проблеме, мне кажется. Это не возраст биологический. Потому что, понятное дело, что часики-то у нас у всех тикают. И они к полуночи движутся. И когда-нибудь эти 5 минут до полуночи у нас настанут, и мы обретем понимание того, что уже все делать-то уже больше
4: нечего. И сразу смысл жизни будет
5: смысл жизни, да.
3: Или ничего не поймем.
5: Или ничего не поймем. Но есть у нас еще и возраст психологический. Это вот как раз про то самое состояние души. Есть старики в 15 лет, а есть абсолютно молодые люди в свои 75. И как раз здесь многое зависит от образа мышления и склада ума. И поэтому я очень не люблю вопросы возраста поднимать, потому что они очень неопределенные. У меня есть знакомые, которым там по 75-80 лет, но они великолепные, замечательные люди, которые дадут фору любому молодому человеку в свои там 20-25. Вот. А есть наоборот. 20-25, с ним общаться не хочется, потому что это тоска зеленая, уныние голубое и прочий основной негативный спектр.
3: Ну, причем бывает зачастую без объективных на то причин.
5: Абсолютно. То есть, такое ощущение, что человека жизнь там... просто перемолола всеми жерновами, какими можно, а когда начинаешь узнавать ее биографию, ну, извиняюсь, в попу целованный. И вот к чему все это?
3: Я правильно понимаю, что забота о здоровье в данном случае начинается с элементарных вещей. Но чтобы подготовить себя к старости, себя подготовить и своих детей подготовить, первый, наверное, самый главный важный пункт – это не пить.
5: А, да, это отсутствие вредных привычек. Вот, Лизавета, к тебе как
4: да,
5: раз.
4: Да, конечно. Алкоголь, он очень снижает когнитивные способности человека, да, и если мы уж говорим про тему возраста, то тут стоит сказать, что основная, ну, давайте так, очень частая причина, которая появляется у людей старшего возраста, это деменция, да, и... Очень она на высоких строчках по рейтингу смертности, то есть она на 7-м месте. И, соответственно, чтобы этого не допускать, конечно же, это забота о своем здоровье, как о сосудах. А сосуды – это, естественно, без вредных привычек, как алкоголь, как курение. Да? Ну и второе, профилактика деменции – это у нас когнитивные нагрузки, естественно. Да? Это шахматы, кроссворды, сканворды.
3: Да, чтение самое элементарное.
4: Чтение, конечно. И вот что интересно, появились исследования, которые показали, какая на самом деле деятельность больше всего развивает когнитивные способности. И это не шахматы, не чтение и ничего из этого. Это игра на музыкальных инструментах.
3: Кстати, да. Я вот по себе заметил, да. Когда на музыкальных... Я на секунду, извини, пожалуйста. Это когда что? Занимался, купил себе электрогитару, и что-то пытаюсь постепенно, и вот интересное ощущение на самом деле, как АСМР поймал, когда пытаешься правильно сыграть что-то, ощущение, что у тебя как будто какие-то струнки в мозгу начинают шевелиться.
4: Да, это так и есть. Образуются новые нейронные связи. И, в принципе, да, вот эта вот деятельность, она сочетает в себе и интеллектуальную, и мелкую моторику, да, и это сложный такой процесс. И в этом образуются новые нейронные связи. Так вот, продолжая тему, да, когда человек выходит на пенсию, важно когнитивную нагрузку не снижать. Особенно если у него, в принципе, деятельность была связана с высокой эмоциональной, интеллектуальной, прошу прощения, нагрузкой.
5: Да и эмоциональной тоже.
4: Ну, эмоциональной тоже, да. Так вот, бывает такое, что человек вот работал на такой работе, такой, блин, когда я уже на пенсию выйду, ну уже все, огород там свой. Вот он выходит, у него происходит резкая смена, и вот это большой риск развития деменции. Почему? Потому что мозг – машина, которая привыкла ехать на больших оборотах, а тут у нее просто это все резко забирают, и возникает деменция. Повышает риск, да, не, ну, то есть не да, то, чтобы да. я там
5: ну, не 100%,
4: ярлык вешаю, да. конечно, да, но риск повышается значительно. Так вот, профилактикой будет оставлять себе какую-то такую интеллектуальную нагрузку. И плюсом, что классно, то, что это еще и дает смыслы. То есть это еще классная профилактика депрессии. Чтобы не развивалась депрессия, нужны человеку смыслы, цели. Да? И вот, пожалуйста, отличная цель – научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Может быть, всю жизнь он этого не доходил, но хотел вот бы на гитаре там, или на фортепиано поиграть. А тут открывается такая возможность.
5: И песни писать. И ты тут, знаешь, мне кажется, одну очень классную проблему подняла еще. Угу. Вот, сказала… Вот человек доживает до пенсии и потом занимается своим огородом. И очень много стереотипов по поводу возраста. Люди, угу. такое ощущение, что начинают на себя примерять вот эти стереотипы возрастные, что если такой-то возраст у меня, то я там начинаю там, в плане девушек химию какую-то делать, да, или там волосы.
3: Надо соответствовать определенному.
5: Да, нужно соответствовать определенному
3: ролевой модели.
5: Ролевой модели, да, или там вот, ну все, уже пора, старость пришла, огород, надо семена закупать впрок.
4: Нет, но кто-то хочет, кто-то не хочет, кто-то ждет пенсию, да, чтобы вот я свой огород разведу.
5: Да, возможно, но это не единственный путь. Дорогие
4: конечно.
5: Радиослушатели, это не единственный путь.
3: Не значит, надо, как только настает пенсия, бежать на дачу.
5: На дачу.
3: Прям сразу.
4: Нет, если хочется, то надо.
3: Если хочется, то надо.
5: Да, но это не обязательно.
3: Но не нужно это делать, чтобы соответствовать чужим представлениям.
5: Конечно.
4: Вот.
5: В том числе и детей. Можно свою рок-группу организовать, можно творчеством заниматься, там, частушки петь. Вот, кстати,
4: да.
5: ты хотела рассказать про то, что регулярно наблюдаем в городском парке. Ну, твоя история. И еще на Карла Маркса.
3: Да, это я уже заметил. Карла Маркса, причем те, которые его. Собираются попеть песни, поиграть на гармошке в городском парке, они собираются вечером,
4: люди
3: в субботу, воскресенье.
4: Люди сейчас, наверное, не понимают, о чем
5: да,
4: речь.
5: Да, мы говорим про танцы, которые периодически устраивает старшая возрастная группа в определенных местах нашего города. И это замечательное
3: да,
5: явление.
3: Да, да. Я заметил, вот те, которые в городском парке, значит, как правило, вечер субботы и вечер воскресенья. А те, которые на Карла Маркса, место, где раньше неформалы вообще-то собирались, я напомню, они, как правило, утром субботы. Я вот шел, значит, на занятия к студентам на часа где-то было 8:15, суббота, а у меня по субботам в основном занятия. Исторический факультет, и прям рядом, где раньше тут тусовались неформалы, уже бабушки и дедушки стоят. Они там стол накрыли.
4: Здорово.
3: Там стоят закуски, понимаешь, компотики, и гармошка играет. И я думаю, вот. Блин, как мне к вам хочется.
5: Ну, это новое неформальное объединение.
4: И очень здорово.
3: Это новая субкультура.
5: Да, замечательно.
4: И посмотрите на них, кстати, там вот эти женщины, у них макияж, у них наряды,
3: ну,
4: да,
3: конечно.
4: Вот эти мужчины с гармониями, с баянами, у них вот жизнь кипит.
3: Они не одиноки.
4: И у них в этом есть смысл, да, как раз-таки угу. условно они знают, что мы там встречаемся в субботу, в воскресенье, и вот она или он ждет этого дня, он там наряды себе выбирает, какие песни там выучить, сыграть. успевать тоже готовиться. Они там песни учат. Кстати, и когнитивная нагрузка у нас тут, да?
5: Кстати, знаю там нескольких людей из этой всей тусовки, если так можно сказать. Они, между прочим, себе и костюмы шьют. У них там и реквизит есть. И действительно, они танцы, песни разучивают. Так что жизнь кипит.
3: Да. Они многие народной культуры интересуются. Конечно. Я обратил внимание, их можно увидеть на городских мероприятиях.
5: Конечно, там, в концертах принимают участие.
3: Да.
5: Замечательно, великолепно. Вот, пожалуйста, не сидите дома, выходите на улицы города, найдете себе развлечение.
4: И вот он отличный способ и деменции для профилактики, да, и депрессии.
3: Мы с вами провели параллель еще до эфира, поговорили, что можно провести со спортсменами. Когда человек, закончив карьеру, чем бы он ни занимался, неважно, в принципе бросает физические нагрузки, его просто разносит в плане лишнего веса, а нужно хотя бы продолжать бегать, чтобы сохранять обмен веществ, пытаться сохранить, да, хотя бы тот, который у тебя был, и таким образом оставлять себя в нужной форме. А вот по поводу бабушек и дедушек на Карла Маркса, я считаю, что это лишний раз подтверждает мой тезис о том, что субкультура – это не молодежное явление.
5: Конечно,
3: исключительно.
5: Конечно, конечно. Субкультура – это некое ответвление от основной культуры, а возрастные категории здесь не имеют никакого значения. Если мы просто посмотрим на нулевые десятые годы, тогда часто субкультура была связана с тем или иным музыкальным направлением или течением. И они были очевидны, потому что легко транслируемы, определяемы. Да? Идут там ребятушки определенным образом одеты. Но ведь множество субкультур формируется не только на основе внешнего образа и внешнего представления, но и как некое мировоззрение и идеология. А здесь очень много субкультур. Да, элементарно, можно вспомнить субкультуру. У нас есть клуб «Высота», да, насколько я помню, называется, любители Высоцкого.
3: А, да.
5: О,
3: да,
5: Вертикаль, прошу прощения, да, название перепутал.
3: Как раз
5: вертикаль.
3: По именному фильму.
5: Да, это тоже субкультура, а почему нет? И она существует до сих пор, и никуда не исчезла. Люди любят песни Высоцкого.
3: Владимир Семенович,
5: да, и замечательно. Такие же субкультуры есть и в отношении других музыкальных творцов,
3: вот,
5: поэтов.
3: Наше поколение постареет потом, и будем мы ходить на Карла
5: Маркса.
3: Будем это самое, ходить на Карла Маркса в костюмах анимешников.
5: Ну, может быть, каких-то других.
3: У нас звонок есть. Здравствуйте, как зовут вас?
6: Добрый день, Надежда.
5: Здравствуйте, Надежда.
6: Вот что такое вообще возраст человека, пожившего? Вот, допустим, мне 75, да?
5: Угу.
6: Но когда я общаюсь с 30-50-летними людьми, я думаю, что мы ровесники. А вот когда общаюсь с ровесниками, я почему-то не думаю, что мне 75. Мне кажется, что я моложе.
5: Конечно.
3: И дай
6: вот
3: Бог.
6: В чем несоответствие возрастного человека.
5: Здорово.
6: Вот. Ну, еще, конечно, старость, наверное, может быть скучно, но это, в общем-то, единственная возможность жить долго.
5: Слушайте, а скука – это очень хорошая вещь. Вот вы, кстати, очень замечательную тему тоже, Надежда, подняли.
6: Да.
5: Потому что в скуке как раз рождаются понимания, потому что когда ты молодой и суетишься, у тебя вот этого времени на осознание нет, а возраст как раз дает тебе такую возможность.
6: Вот, ну, а что касается счастья, то у Асадова есть замечательное стихотворение. Что же такое счастье? Оно длинное, но есть там такие строки в конце. Счастье, по-моему, просто. Бывает разного роста. От кочки и до казбека. В зависимости от человека.
5: Угу.
6: Вот так.
5: Да, масштаб личности определяет масштаб его счастья. Здорово, спасибо.
6: А потом, конечно, пока в зеркало не смотришь, тебе не 75, понимаете?
5: Да, да.
3: И продолжайте, продолжайте себя так дальше ощущать.
5: Здорово, спасибо вам огромное.
4: Да, очень приятно.
5: По голосу было. Никогда бы не сказал, что вам 75.
3: Вот, спасибо за стихи Эдуарда Аркадьевича Асадова.
4: И вот, да, пример человека, который как раз эмоционально себя ощущает моложе.
5: Конечно.
4: Это прекрасно. У нее есть смыслы, и она нам позвонила, чтобы для нас, да, этот стих прочитать. Это очень приятно. Вот. Вот.
3: Если ей хорошо, грубо говоря, в тусовке 30-летних, ну, она там хороший разброс взяла,
5: ну, да,
3: 30-50. Вот. Но, тем не менее, всегда welcome, понимаю, всегда добро пожаловать. Я, например, со своей стороны, у меня другая ситуация. Я вечно общался с теми, кто старше меня.
5: То есть, ничего, потом начнешь общаться с тем, кто тебе моложе. Это с возрастом приходит.
3: Ну да, главное не приставать только.
5: Ну, знаешь, это тоже еще одна особенность, которую можно выделить.
7: Это нехорошо.
5: Есть определенные изменения.
4: Главное, чтобы 18 было.
7: Да, да.
5: Есть определенные изменения.
7: И все по согласию.
4: Да.
5: Ой, ребят, вам эта тема зашла, честно.
7: Мы не будем это развивать.
5: Ай-яй-яй.
4: Главное душою не стареть.
5: Да, да, согласен.
3: Вот, немножко... Давай хотя бы чуть-чуть медицины добавим.
5: Ну вот все. Как раз здесь подходим именно к дементным вещам, потому что в том числе и сексуальная активность может быть проявлением дементных процессов.
3: Серьезно?
5: Потому что если мы говорим про деменцию, это очень большое количество заболеваний. Это общий такой синдром дементный, который может встречаться при много чем. И болезнь Паркинсона, и болезнь Альцгеймера, и болезнь Пика, Крисфельда, якобы их там много-много-много-много всяких болячек, они по разным причинам возникают, разная у них симптоматика, но объединяет их всех несколько признаков. Первое – это, прошу прощения, когнитивные нарушения, ну, если по-русски сказать, то думается не так, как раньше. Какие-то проблемы есть с анализом, с выдумкой, что-то придумывать, фантазировать или понимание того, что происходит вокруг. Ну, сложненько становится. Второе – это мнестические нарушения или проблемы памяти. То есть, люди начинают забывать. Проблемы с памятью там могут быть очень-очень различные, но самое яркое, то, что в глаза бросается, это когда ты с человеком разговариваешь, он элементарно твое имя запомнить не может, о чем вы только что с ним разговаривали, и он одну тему может повторять там по 1000 раз.
4: Цикличность.
5: Цикличность, да, такая. Ну, вот его что-то интересует. Или когда, например, бабулечка сидит и своей внученьке и доченьке узнает одного человека. То есть, как бы... воспоминания удваиваются в разных персонах. То есть, она вначале к внучке обратится как к дочке, потом к дочке как к дочке, и для нее это один и тот же персонаж. Она не может различить, что это внучка, что это дочка.
3: То есть, это дело не в том, что ей просто лень произнести это слово.
5: Нет,
3: она
5: это вот особенность.
3: У нее сливается.
5: Да, или я вспоминаю такой момент очень душещипательный. В одном из строительных магазинов я покупал какие-то винтики, шурупчики, уже не помню что. И передо мной дедочек стоял. И для него большая была проблема выбрать вот эти винтики-шпунтики. И на это очень сильно злился продавец-консультант. Потому что он одно и то же повторял десятки раз, он сбивался, а когда он чувствовал напряжение в голосе консультанта, то, соответственно, у него возникала растерянность, да, тревога.
3: Он не злился, ему наоборот неловко было.
5: Ему неловко было, ему нужны эти гвоздики, винтики, шпунтики купить, а ничего с собой поделать не может. Поэтому здесь вот тоже должен быть момент терпимости, понимать, что это происходит не потому, что человек издевается над вами, или что он так себя ведет специально, умышленно, а это особенности его возрастные. И третий компонент, вот я говорил, когнитивный, мнестический, то есть что-то думать и что-то вспоминать. И есть еще третий компонент – это эмоциональная лабильность. Это вот когда бабушки, дедушки плакать начинают или, наоборот, смеяться там не в попад. Вот помните, есть такая поговорка, кстати, юмор и народное творчество, оно очень внимательно к, в том числе, диагностике психических заболеваний и состояний. Помните такая поговорка «смех без причины – признак дурачины»? Так вот, это как раз вот про то самое. Если вдруг у человека возникают какие-то эмоции, совершенно не связанные с происходящим, положительные, и мы не понимаем, что он смеется, это тоже признак такого процесса. И тут еще одна такая вещь интересная, что, как правило, дементные процессы, если мы с человеком живем постоянно, мы не наблюдаем. Мы в основном наблюдаем их с течением времени. Ну, приехали там к бабушке, дедушке, к маме, к папе спустя какое-то время. И обращаю внимание, что постарели мои старики. Вот то самое. Вот как-то не в попад что-то говорят, что-то не то делают. И действительно, в отдалении это замечается гораздо лучше. Поэтому нужно внимательнее смотреть на то, что происходит с нашими близкими, что-то прощать, но в то же время и обращать на это внимание. Потому что, как Лизаветушка сказала верно, что многие вещи можно предупреждать. И та же самая когнитивная нагрузка, про которую она говорила, игра на гитаре, чтение, какая-то деятельность аналогичная той, которую человек проводил. Да, она может способствовать тому, что становится лучше. А кроме того, не нужно забывать про врачей-психиатров, потому что сейчас у нас довольно-таки неплохо сформирована психофармакотерапия, и многие вопросы расстройства и памяти, в том числе и настроения, они корректируются. Поэтому, если бабушке, дедушке стало плохо, или вы сами за собой, как за возрастным человеком, это замечаете, не бойтесь обращаться к психиатрам и к психологам, и вам помогут. Это тоже очень важный момент. Я не говорю, что к каким-то конкретным обращаться надо. А вот у нас есть, например, психоневрологический диспансер. Можно туда обратиться в качестве консультативного приема и сказать, например, забывать начал, посоветуйте, что мне делать. Или если боитесь в психоневрологический диспансер идти, можно сходить к врачу-неврологу. Врачи-неврологи тоже этим активно занимаются, дементными процессами, поэтому не бойтесь, в любую поликлинику к неврологу придете, вам помогут.
3: Мне кажется, наше поколение сейчас, Лиза, стало готовиться заранее. У нас столько народа сейчас пьет магний, что уже, наверное, предчувствуют, что что-то будет, понимаешь? Да, что-то хотела сказать.
4: Я хотела сказать, что достаточно часто можно столкнуться с такой проблемой, что люди старшего возраста, если у них действительно возникают какие-то проблемы там, с памятью, забывчивость и так далее, в общем, что является звоночком, чтобы предложить ему отвести его к специалисту, и родственники ему это предлагают, там может пойти очень резкая негативная реакция, может что быть, вот да. Вы меня в дурку хотите упечь, да.
5: Квартиру забрать.
4: К мозгоправу меня отправить и так далее и тому подобное. Я хотела по этому поводу сразу дать комментарий, что не надо вот так вот резко в лоб, да, потому что реакция человека понятна, он здесь защищает свое достоинство, а не болезнь. И показать это надо мягко, не как то, что я избавиться от тебя хочу, или то, что ты мне обузой там становишься, а как то, что я забочусь о тебе, я переживаю,
5: меня
4: тебе самому
5: беспокоит.
4: Становится тяжело, да, меня беспокоит то, что ты начинаешь что-то забывать, и это может быть небезопасно, давай мы с тобой сходим к специалисту на консультацию. Не обязательно идти сразу там, к психиатру, да, можно сходить действительно к терапевту, к какому-то врачу, специалисту, которого уважает сам вот этот человек.
3: Которому доверяет.
4: Да, которому доверяет. И тот уже действительно посмотрит на симптомы и направит его, если потребуется. Ну, то есть, ходить просто на консультацию, потому что я хочу, чтобы тебе самому было легче, чтобы тебе самому было более комфортно жить.
3: В целом, какой мы, давайте, сколько у нас, 3 минуты остается, как в профессиональном сообществе говорят, а теперь прогноз.
5: Какой? Для жизни,
3: развитие,
5: для здоровья.
3: Для жизни.
5: А какой прогноз ты хочешь услышать? Все там будем, все подойдем к этой черте, когда мы будем возрастные. И здорово, и нужно к этому готовиться.
4: С энтузиазмом.
5: С энтузиазмом.
4: Искать сразу смыслы. Вот на пенсию выйду, буду на фортепиано играть.
5: И жизнь жить так, чтобы было не стыдно за бесцельно прожитые дни.
4: Ну, вот чтобы, кстати, было что рассказать внукам
5: что
4: и посмеяться над
5: конечно.
4: Чем.
5: Конечно. И было такое, чтобы нельзя было рассказать внукам. Это тоже важно.
4: Не, да, там уже все можно будет рассказать.
5: Ну, если деменция наступит, критика будет отсутствовать, то, конечно, там такое расскажешь. Но лучше, опять же, себя сдерживать и понимать, какую информацию ты будешь рассказать.
3: Ну, да. Потому что, знаешь, тоже как... Когда я, например, в институте учился, а я не пил и не пью, я на все тусовки, как правило, не ходил. И главный упрек, который мне всегда ставили, это то, что тебе потом в старости нечего будет вспомнить. Так я вот уверен, что по большей части то, что у них там было на тусовках,
4: они не вспомнят.
3: Они уже не помнят.
5: Конечно, да. Это проблема алкоголизма. Поэтому ведите трезвый образ жизни и помните приятные, замечательные события, которые вы сами создаете.
3: Спасибо. Евгений Крутых, Елизавета Дубнякова, Григорий Николаев. На троих сегодня мы заседали. Вернемся к вам через пару недель. Продолжим наши беседы на тему нашего душевного здоровья, ментального состояния и так далее, и так далее. Пока желаю вам скорейшего завершения пятницы. Ну, если вы, конечно, хотите, чтобы она поскорее закончилась. И скорейшего наступления выходных. Берегите себя. Пока.
5: До свидания.
4: Всего доброго.
2: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске большое количество американского вооружения ежедневно уничтожают российские бойцы. Власти ужесточили ответственность для иноагентов, и цунами энергетического кризиса надвигается на фоне топливного кризиса. Подробности далее. Войска западной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Военные громят боевиков и иностранную технику в Грушевке, Благодатовке и Ольговке Харьковской области. О суточных потерях ВСУ рассказал начальник пресс-центра Запада Иван Бигма.
2: Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, два барражирующих боеприпаса и 100 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 215 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, боевая бронированная машина «Кобра», самоходная артиллерийская установка М-109 «Паладин» американского производства, артиллерийское орудие Д-30, 4 миномета, станция контрбатарейной борьбы НТПК-50 производства США и 12 автомобилей.
1: Добавлю, бойцы южной группировки войск уничтожили также более полусотни пунктов управления БПЛА, станцию «Старлинк», а также 26 робототехнических комплексов. Сергей Лавров предложил установить, кто именно провалился в ответ на слова госсекретаря США Марко Рубио о провале анкоридских договоренностей. Как подчеркнул глава российского МИДа, результатом саммита на Аляске были согласованные компромиссные позиции.
3: Насчет того, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше

0: говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа. Это наши оценки, мы абсолютно с тех же позиций работали.
1: По словам Лаврова, Россия, в отличие от Штатов, выполнила принцип «пацан сказал, пацан сделал». Напомню, накануне министр иностранных дел провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. По итогам беседы американский политик сделал заявление, в котором признал провал выдвинутых на встрече в Анкоридже год назад предложений и заявил о необходимости разработать новый план урегулирования украинского конфликта. А власти ужесточили ответственность для иноагентов. Соответствующий пакет законопроектов утвердил Совет Федерации. В частности, уклоняющимся от наказания релокантам и иноагентам запретят регистрироваться в России в качестве ИП, ставить на кадастровый учет недвижимость. Кроме того, иноагентам ограничат водительские права, откажут в кредитах и государственных услугах онлайн. И главное, им заморозят денежные средства и иное имущество в России. «Росатом» уже в ближайшие недели планирует начать пусковые работы первых энергоблоков сразу двух атомных электростанций в Китае. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Особое внимание уделяется строительству Тяньваньской АЭС в связи с масштабами проекта.
2: После ввода 7-8 блоков на Тяньване эта станция станет самой крупной в мире. 8 блоков гигаваттного класса, 9 гигаватт чистой электрической генерации, самая большая, самая мощная станция на планете. И из 8 реакторов, которые запланированы к работе на площадке Тяньваньской АЭС, 6 это блоки российские. Топливо для реакторов формата ВВР-1200 тоже доставлено в Китайскую Народную Республику. Как и передовое топливо для реакторов на быстрых нейтронах. Это открывает нам очень большой горизонт сотрудничества уже в новых компетенциях. Ну и, конечно же, мы будем продолжать локализацию здесь технологий уже фабрикации топлива в зависимости и в соответствии с ростом реакторных потребностей.
1: Добавлю, Тяньваньская АЭС расположена на берегу Желтого моря и является флагманским проектом сотрудничества России и Китая в сфере атомной энергетики. С участием Росатома построены и работают первые 4 энергоблока Тяньваньской АЭС, возводятся 7-8 блоки. Также при участии российской госкорпорации строятся 3-4 блоки АЭС Сюйдапу. Цунами энергетического кризиса надвигается на мировое сообщество. Такую характеристику сегодняшнему состоянию мировой экономики дал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его убеждению, человечество столкнется с самыми высокими ценами на нефть за всю историю. Прогнозы в $90 за баррель эксперт назвал скромными. По мнению Дмитриева, сейчас стоимость нефти движется в сторону отметки выше $150 за баррель. И добавлю, накануне вечером цена марки Brent на лондонской бирже обновила майский рекорд, поднявшись выше отметки в $101 за баррель. Мэр Москвы рассказал о результатах полугодовых испытаний беспилотного метро. За это время экспериментальный состав успешно преодолел более 4000 километров по большой кольцевой линии метро. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге. Искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери и следит за выполнением графика движения. А важным элементом безопасности выступает система контроля падения на пути. Комплекс из видеокамер, лидаров и высокочувствительных сенсоров фиксирует посторонний объект на рельсах всего за секунду. Лазерный луч сканирует пространство в сотнях метров вокруг. После этого поезд затормозит и на место инцидента вызовут необходимых специалистов. Сейчас систему тестируют на станции метро Печатники, а к 30-му году ею оборудуют все 29 станций большой кольцевой линии.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Юные российские шахматисты завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали на первенстве Азии в Китае. Чемпионкой Азии среди девочек до 12 лет стала Алиса Генриетта Юнкер. Турнир юношей до 16 лет выиграл Семен Пузыревский. Третье золото российской команде принес Максим Волков. Юлия Караваева, накануне ставшая чемпионкой России в беге на 100 метров, призналась, что не ждала от себя чего-то сверхъестественного. «Было тяжело, поэтому для меня стало определенным сюрпризом, что я смогла так пробежать», — сказала Юлия. Караваева победила с результатом 11,27 секунды. Для сравнения, лучший результат сезона в мире показала Адая Джохордж 10,63 секунды. За футбольный Сочи сыграло больше всего игроков с российским паспортом в прошлом сезоне российской премьер-лиги – 25. 23 российских футболиста использовал Оренбург, 22 – крылья Советов. Меньше всего россиян было у «Зенита», ставшего чемпионом – 14, «Ахмата» – 13 и «Краснодара» – 10. Добавлю, что Сочи по итогам сезона занял последнее место и вылетел из

0: РПЛ. Бразильский полузащитник Данило дос Сантос попросил не продавать его в «Зенит». «Уважая решение Ботафога не продавать меня в бразильский клуб, надеюсь, что Ботафога уважает и мое решение не ехать сейчас в Россию», – заявил футболист. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Данило 40 миллионов евро, хотя рыночная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона. Попадание в топ-10 станет хорошим результатом для «Балтики» в новом сезоне российской премьер-лиги, считает гендиректор клуба Равиль Измайлов. «Мы прекрасно знаем, что у клубов, вышедших из первой лиги, второй сезон всегда сложнее первого. Поэтому наши ожидания умеренные», — сказал Измайлов. Матчем ЦСКА «Балтика» сегодня в 20:00 стартует новый сезон РПЛ. В прошлом году клуб из Калининграда стал в чемпионате шестым. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода.
2: И о погоде на завтра, 25 июля. В Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов, ожидаются дожди. В Хабаровске 28-30, в Челябинске 29-31 градус, в Ханты-Мансийске 24-26, такая же температура ожидается в Омске. В Иркутске 26-28 градусов, в Сыктывкаре 25-27, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге завтра днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура днем составит 22-24 градуса. В Москве в субботу временами дожди, днем всего 18-20 градусов. Сейчас в столице 23 градуса, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
4: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
2: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Слушаем.
5: Канал «Слушаем» в прямом эфире «Радио России». Я, Дмитрий Чернов, приветствую всех, кто к нам только что присоединился. В этом часе будет очень много познавательного, очень много интересного. Мы в этом часе, как я написал у себя в Макс-канале «Черновик», станцуем на столе. Но это, конечно же, метафора, друзья. Ну, понятно же, что нет у нас здесь никаких столов. Но, тем не менее, у группы Rolling Stones вышел 25-й юбилейный альбом. Мы об этом событии, а это событие, мировое культурное событие. Мы, конечно же, поговорим с нашим экспертом. Не мог я пройти мимо этого. Мы поговорим на тему того, что до чего доводит чтение. А чтение доводит до долгожительства. Знаете ли вы, что если будете читать хотя бы 3-4 часа в неделю, то проживете на 23% больше, чем остальные, те, кто книжек в руках не держит. Вот об этом у нас будет сегодня очень большой блок. Мы будем говорить об этом с нашим экспертом. Ну а начнем мы сегодня, об очередной печальной новости, об очередной жертве пластических хирургов. Женщине нужна была банальная подтяжка кожи на руках. Инъекция бейсбола стала для нее роковой. Вообще, надо сказать, что омоложение с летальным исходом происходит в России с поразительной регулярностью, то есть по несколько раз в год. Это очень много. В чем причина? В том, что у нас в медицине немало, конечно же, в первую очередь хочу обратить внимание, у нас очень много квалифицированных врачей, но в то же время недобросовестные частные клиники и заполонили вот эти вот проходимцы, рынок услуг на врачей-косметологов, люди, у которых нет ни диплома, ни совести, так вот скажу. И более того, вот эти случаи трагические, когда после инъекции люди умирают в креслах, они как-то словно рассеиваются вот в этой информационной повестке. Мы как будто бы говорим об этом, но не слышим о том, что кого-то привлекают, кого-то сажают. Какие дают сроки за это? Не очень понятно. Но самое главное, что непонятно, почему у нас такое огромнейшее количество неквалифицированных врачей, хирургов, самозванцев. Давайте поприветствуем доцента кафедры уголовного права университета имени Кутафина Анастасию Рагулину. Анастасия Вячеславовна, здравствуйте, приветствую вас.
6: Здравствуйте. Хотел добавить, что я и доцент кафедры медицинского права и биотехнологий.
5: Так, принято.
6: Так что вот две кафедры у меня, поэтому вот, собственно, да. И могу эту тему обсудить.
5: Вот, и очень хорошо, потому что мы об этом говорим регулярно, и каждый раз как будто бы в пустоту. Как будто бы у нас никто не слышит из соответствующих органов о том, что здесь, на этом рынке, нужно уже начать наводить порядок, причем еще вчера. Как прокомментируете?
6: Ну, вы знаете, я прокомментирую так, что у нас, во-первых, есть проблема, начну сразу с законодательства, да, поскольку все-таки я юрист. Я хочу сказать о том, что у нас существует номенклатура косметических, ну, вообще даже косметологических услуг, если уж правильно, да, которая все-таки уже устарела, и все никак ее не примут, новую. Хотя об этом давно идет разговор, еще в 25-м году. Вот. Ну, и потом то, что у нас до сих пор не определено, оговорилось, да, это косметические или косметологические услуги. Я поясню. Потому что косметические услуги – это бытовые. И здесь не нужно медицинское образование. А косметологические процедуры – это медицинские процедуры. Но это медицинская помощь. И, соответственно, нужно образование, там, либо это высшее медицинское образование, либо среднее должно быть. Поэтому, прежде всего, вот, на мой взгляд, еще здесь да, такая вот опасность этой ситуации, поскольку не определили до конца, и были попытки обратиться, ну, даже не попытки, а дама обратилась в Конституционный суд, но Конституционный суд сказал, что у нас все понятно и все здорово. Ну, и быстро приведу пример для слушателей, чтобы было понятно. Лазерная эпиляция. Она относится, эпиляция, и к бытовым услугам, и к медицинским. И есть так. Истории, да, вот из судебной практики, где непонятно все-таки, что это за услуги. Одних привлекли к ответственности, а других там не привлекли, потому что решили, что это все-таки не медицинское. Вот. Ну, а второе, это, конечно, Росздравнадзор, который должен проверять, тем более я не думаю, что есть такая большая проблема обнаружить этих людей, поскольку они там во многих соцсетях рекламируют свои услуги. Часто, кстати, у них бывает диплом, но он поддельный. А медицинский диплом, есть он или нет, очень легко проверить. На самом деле есть реестр, вбиваешь эти цифры, и сразу становится понятно, вообще он есть или его нет.
5: У нас две трети. Вот здесь, знаете, одна организация, общественная потребительская инициатива, провела исследование. То есть провела его такое довольно полное, они охватили вместе с использованием сведений налоговой службы и государственной системы маркировки 1233 организации в 85 регионах. Выяснилось, что две трети таких клиник работают без лицензий. Две трети. Вот я хочу вот это вот обратить внимание.
6: Да, это очень много.
5: С чего, как надо исправлять-то историю всю эту? С чего начинать, на ваш взгляд?
6: Ну, смотрите, я думаю, что начинать с того, что Росздравнадзор должен начать проводить проверки. Хотя бы как бы вот просто начать эту историю, да, проверять, в том числе используя социальные сети. Это сейчас не проблема. Прийти в такую организацию, проверить, есть ли лицензия, да, есть ли оборудовано, оборудовано ли помещение так, как это должно быть, да. Но, опять же, если лицензию давали, то мы предполагаем, что так оборудовано должно быть помещение, хотя может быть такая история, что, несмотря на то, что лицензия есть, все равно еще целая куча нарушений внутри. Но уж мы не говорим о том, когда лицензии нет, когда нет медицинского образования, это очень быстро проверить. Понимаете, это недолго.
5: Конечно.
6: Если начнутся такие рейды Росздравнадзора, да, может быть, все-таки как-то ситуация начнет двигаться. И вот эти подпольные черные косметологи, может быть, начнут все-таки.
5: Спасибо большое. Анастасия Рагулина, доцент кафедры уголовного права университета имени Кутафина, доцент кафедры медицинского права и биотехнологии тоже, на всякий случай. Хочу напомнить, была с нами на прямой связи. Я здесь посмотрел одну телепрограмму, которая, знаете, вот это вот, где, не могу называть ее, но, тем не менее, где в белых перчатках проверяют наличие пыли в различных кабинетах. И они, коллеги, поднимают совершенно тоже дикую историю о том, что у нас большое количество стоматологических кабинетов в стране, непонятно, детских особенно, обращаю внимание, детских, там тоже трагедия случилась недавно. Там тоже непонятно, кто работает, и непонятно, по каким нормативам, и почему у них никто ничего не проверяет. Слушайте, ну это какая-то дичь на самом деле. Натуральная просто дичь, хочется сказать. И, конечно, надо что-то с этим делать и вот эти все моратории поотменять и начать проверять уже, кто в белом халате, что вам сейчас вколет, вы ведь можете просто не успеть даже понять, что произошло. Но зато Алексей Гвоздев успел понять, какие самые популярные мошеннические схемы, по версии законодателей, работают у нас в стране. Давайте послушаем его рубрику «Вас не обманут».
7: Вас не обманут.
8: Здравствуйте. Законодатели говорят, что этим летом у мошенников среди наиболее распространенных уловок – махинации с арендой дач, поддельные предложения о подработках, фальшивые путевки и продажи фейковых саженцев. С дачами все понятно. Аферисты заманивают фальшивыми объявлениями об аренде, публикуют привлекательные фотографии, предлагают низкую цену и уверяют тех, кто заинтересовался, что спрос такой высокий, что обязательно нужна предоплата для бронирования. Как вы понимаете, после перевода денег, той самой предоплаты, объявление исчезает, а якобы владелец дачи перестает выходить на связь. При покупке дачи риски еще выше, говорит глава Думского комитета по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов. Мошенники могут торопить с авансом, предъявлять устаревшие документы, скрывать наличие споров о границах участка, запреты на регистрационные действия или умалчивать о доле других собственников. Еще одна популярная летняя схема – это вымогательство денег под видом фальшивых штрафов. В чаты СНТ садоводческого товарищества или в чаты районов приходят сообщения от имени администрации, коммунальщиков или инспекторов, которые предупреждают о разных нарушениях и требуют оплаты через подозрительные ссылки, QR-коды или прямым переводом на карту. Например, за высокую траву на участке, за борщевик, за неправильное складирование мусора, разведение костров и так далее. Не менее распространены мошеннические схемы, когда вам предлагают не штраф оплатить, а услугу. Спил деревьев, вывоз мусора, покос травы, доставка земли или дров. Подрядчики просят аванс, якобы на бензин или на материалы, после чего исчезают и требуют доплату на месте. Чтобы избежать обмана, депутат рекомендует заранее фиксировать условия вашего соглашения письменно, чтобы были прописаны все работы, их стоимость, сроки и порядок оплаты. Лучше платить поэтапно, сохранять переписку, фотографии до и после работ, а также чеки и расписки. Еще одна зараза – это фальшивые интернет-магазины, которые предлагают саженцы, семена, теплицы, насосы, генераторы, любой садовый инвентарь. Мошенники обещают редкие сорта, нередко придуманные и нарисованные с помощью искусственного интеллекта. Естественно, заманивают огромными скидками и быстрой доставкой, но при условии предоплаты. В результате вместо обещанного товара покупатели получают сухие ветки, пересорт или не получают ничего. Важно быть настороже. Если магазин принимает оплату на карту физлица, не указывает ИНН, прячет свой адрес и условия возврата. А про предоплату вы уже все поняли. Держите товар в руках, проверили его, тогда оплачивайте, не наоборот. Супер, предложение никуда от вас не убежит, если настоящее. Это как со скидками и акциями. Одни заканчиваются, другие начинаются. Студентам и подросткам, которые ищут работу на лето, стоит быть осторожнее. Мошенники под предлогом оформления или обучения просят паспортные данные, фотографии банковских карт, коды из СМС или предлагают открыть карту для приема чужих переводов. А это уже дроперство, преступление. Будьте аккуратны, не спешите, проверяйте уникальные предложения, не дайте мошенникам заработать.
5: Ну что, продолжаем. Вы уже наверняка слышите вот этот стук. Это я танцую на столе, как обещал, друзья, у себя в Макс-канале «Черновик», потому что говорить мы сейчас будем как раз о музыке. И говорить мы будем о мировой рок-музыке, о легендах, ну и, пожалуй, наверное, рок-группе, которая давным-давно уже перешагнула титул величайшей. Это, конечно, группа Rolling Stones, которая выпустила свой 25-й студийный альбом. 25-й студийный альбом, который называется «Foreign Tongues», что в переводе с английского языка означает «иностранные языки», причем языки не те, которые вот звучат, а те самые языки, которые натурально, так сказать, у человека имеются во рту. С нами на прямой связи Алексей Алеев, музыкальный обозреватель, автор канала о музыке. Здравствуйте, Алексей.
9: Добрый день, Дмитрий, и привет всем слушателям Радио России.
5: Да, и вам тоже обратно. Но скажите мне, пожалуйста, вы послушали пластинку наверняка. И какие первые мысли пришли вам в голову после прослушивания этого, не побоюсь этого слова, шедевра, а я подробно рассказывал у себя в различных своих сообществах, почему я так думаю. А вы что скажете?
9: Да, конечно, послушал. И, ну, в обычном случае я бы сказал про новый альбом Rolling Stones, что спасибо, что живы, спасибо за детство, долгих лет жизни, что-нибудь такое. Да. Но Four and Tones — это шокирующий хороший альбом, шокирующий. Я просто не знаю, каким словом еще это можно описать. Я вот поясню, последние 40 с лишним лет фанаты Stones упражняются в том, чтобы каждый новый альбом группы называть лучшим со времен Tattoo You. Это mm-hmm. пластинка 81-го года выпуска, которая считается последним реально значимым как бы альбомом Rolling Stones. И это действительно хорошая запись, она начинается там с песни Start Me Up, с которой группа открывала все свои концертные выступления, в том числе в Санкт-Петербурге в 2007 году. Но я бы пошел на самом деле дальше и сказал, что Foreign Tones, новый альбом Rolling Stones, это лучшая пластинка со времен Some Girls 78 года. Их последнего по-настоящему великого альбома, который завершил гениальную серию пластинок, которые у них уходили в 70-х. Он действительно настолько хорош.
5: Здесь я с вами абсолютно соглашусь. Я как знаток вообще всей музыкальной дискографии, биографии этой группы и всего прочего, абсолютно с вами согласен. Но знаете, что мне интересно? Вот ваше мнение относительно знаменитой этой шутки. В группе Beatles не хватает, да, вокалиста-гитариста, а в Rolling Stones не хватает басиста и, увы, теперь еще и барабанщика. Так черно шутили после смерти Чарли Уотса. И не пора ли этим группам объединиться? Так вот, я хочу открыть секрет, что на последних двух пластинках Rolling Stones Пол Маккартни играет на бас-гитаре. И уже почти вот этот вот, так сказать, эклектика, это произошла музыкальная, в общем-то, в каком-то смысле. Как вам этот союз? Вот чувствуете ли вы, что та самая мечта битломанов и роллингоманов всего мира, в общем, в какой-то мере воплотилась в реальность? А что это дало? Выхлоп-то есть?
9: Мне кажется, если честно, что это далеко не самое главное, что есть в последних пластинках Rolling Stones, в частности, в последнем Foreign Tones. Мне кажется, что это маркер такой, который показывает легкость этой записи. Все громкие имена, а там не только Пол Маккартни, там еще, например, на Cowbell'е, на таком колокольчике, по которому надо колотить палочкой, играет Бруно Марс, один из самых популярных артистов последних десятилетий, хитмейкер просто каких-то планетарных масштабов.
5: Отведенная там ему роль кажется мне неким унижением, в общем-то, таким специальным.
9: На предыдущем альбоме, если не ошибаюсь, играл Элтон Джон, но на самом деле все эти громкие имена — это просто маркер того, что Rolling Stones в отличной компании, и альбомы получаются легкие, драйвовые, веселые, не по годам совершенно рок-н-ролльные. И все эти знаменитости, которые появляются на пластинках, они просто для хорошего настроения, для хорошей компании. Там не слишком чувствуется их присутствие, но чувствуется общий дух. Угу. Дух веселья, дух рок-н-ролла.
5: Вот. Алексей, последний вопрос. Когда 3 года назад выходил предыдущий, 24-й альбом, да, я тогда тоже, у нас был прямой эфир, и мы обсуждали эту пластинку, это тоже было событие. И тогда я, в общем, ошибся, сказав, что это наверняка последняя работа живых классиков. Что вы думаете относительно того, что будет в будущем? Будет ли еще какой-то диск? Вот есть у вас какие-то ощущения?
9: Поначалу мне показалось, что Foreign Tones может быть действительно последним. Все-таки возраст у артистов преклонный, и ну, было бы очень красиво уйти с такой сильной пластинкой. Но, что удивительно, между последним, предыдущим альбомом Hackney Diamonds и новым Foreign Tones прошло всего 3 года, что по меркам Rolling Stones просто пшик. Группа делала паузы длиной там 16 лет между пластинками, 20 лет между пластинками с оригинальным материалом, так что это невероятно быстро. И появилась информация о том, что у Stones новый альбом лежит в загашнике и просто ждет момента, чтобы быть выпущенным. Если так, то я буду только рад. Если он еще окажется на уровне близком к Foreign Tones, то это просто невероятная карьера.
5: Вау! Спасибо большое. Алексей Алеев, музыкальный обозреватель, автор канала «О музыке», был с нами на прямой связи. Издание «Коммерсант» прекрасные слова написало, опубликовало. Здравствующие участники «Битлз» и «Роллинг Стоунс» никогда не объединятся, но им достаточно просто быть на этой планете, дополняя друг друга. Если альбом «Hackney Diamonds», также спродюсированный, оставлял ощущение искусственной работы, выпущенной для поддержки роллинговского бренда, то пластинка «Foreign Tones» — идеальный рок-альбом. Возможно, лучший в 21 веке вообще. И все потому, что The Rolling Stones все еще группа. И мы имеем честь, друзья, это я от себя уже добавлю, жить вместе с классиками в одно время.
10: время.
11: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
12: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
11: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.
13: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Слушаем.
5: Ну вот, а теперь новости для тех, кто любит читать. А, возможно, для тех, кто читать, друзья, вовсе и не любит. Потому что, ну, здесь каждый сейчас сделает сам свой выбор на тему того, как и что, да, подходит ли ему, в каком контексте ему подойдет эта самая новость. В общем, книголюбы живут дольше и стареют красивее. Такой вот новый аргумент в пользу чтения, если хотите. Читающие люди живут на 20% дольше нечитающих. Риск внезапной смертности у них ниже и в старости более привлекательны внешне, чем те, для кого книга не друг и не отдых, а настоящая обуза. А это не фантазии библиотекарей, я вам сразу доложу. Это результат серьезных исследований, заодно сообщающих, что привить чтение надежнее в детстве. Чем старше человек, тем сложнее ему пустить это занятие в свою жизнь. Заокеанские ученые в течение 12 лет наблюдали за группой из почти 4000 человек, старше 50 лет. Ученые, разделив ее на три части, и совсем не читающие, читающие до 3,5 часов в неделю, и посвящающие чтению совокупно более 3,5 часов за 7 дней. Результаты поразили даже самих исследователей. Подобную зависимость вообще они прогнозировали, но не ее масштабы. Оказалось, что у тех, кто читал больше 3,5 часов в неделю, риск смертности падал на целых 23%. А у тех, кто за те же 7 дней посвятил чтению до 3,5 часов, ну, то есть читал чуть поменьше, на 17%. Вот какие, друзья, удивительные открытия иногда бывают. С нами на прямой связи Валерий Новоселов, врач-гериатр, невролог, руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ. Валерий Михайлович, приветствую вас.
14: Добрый день.
5: Как связать смогли ученые одно с другим? Ну, честно говоря, я вот попытался поразмышлять на эту тему, потому что сам люблю читать книги. Не скажу, что читаю много, да, наверное, я из категории, кто действительно вот там вот 3-4 часа в неделю читает, да. И я подумал, ну, мы, читатели, просто находимся в каком-то состоянии покоя в эти минуты, и, возможно, в это самое время организм считывает для себя какие-то маркеры того, что мы отдыхаем, а, возможно, даже и спим, и поэтому перестраивается в этот самый момент. Ну, вот как-то так я для себя это объяснил. А вы что скажете?
14: А как-то супруга моего друга спросила, читал ли я эту книгу. Я ответил, нет, не читал, но я ее написал. Вот. Поэтому я такое сразу добродушное настроение включаю. Знаете, какая ситуация? Ведь это разные группы, которые читают, которые не читают. Наверное, те, которые не читают, может быть, и не имеют физической возможности, они тяжело работают. Это первая субгруппа. Вторая, они устают. Люди эти устают, и у них нет возможности почитать. Третье, в этой группе люди, которые не могут читать в силу того, что у них уже есть заболевания, и они в силу причин, значит, состояния своего мозга просто имеют или абулию, то есть нежелание читать, или просто когнитивные способности уже очень низкие, или базово низкие. Таких исследований было много, много. А, значит, известное конца 80-х исследование, которое продолжалось 35 лет, так называемое NAND-стадия, исследование монашек, монаши, которые жили в монастыре, но которые при поступлении в монастырь писали сочинение, а потом, когда изучили, когда они умирали и оставили свой мозг, это было порядка до 1000 человек, это много было женщин.
5: Конечно.
14: Оказалось, что те, кто писали сочинения более витиеватым, более сложным предложением, то они и жили дольше, у них менее, несмотря на то, что были выражены нейродегенеративные заболевания, но тем не менее, значит, клинических признаков деменции у них не было. О, как интересно! Удивительно! Это очень сложно организованный орган нашей жизни, который является фактически водителем ритма нашей жизни. Мозг, представляете, для сложности. Вот в Москве там 15 миллионов человек. У каждого записной книжки по 1000 ориентировочно в телефоне контактов. А мозг – это 86 миллиардов нейронов, и у каждого нейрона до 100 тысяч соединений с другими соседними нейронами
5: контактов. То есть, я правильно понимаю? Я правильно понимаю, Валерий Михайлович, что вы говорите о том, что чтение – это защита мозга?
14: Это как бы, так, я бы сказал, что тренинг метаболической эпигенетической адаптации, чтобы запомнить любую информацию, вот основу нашей памяти, это разрывы ДНК нейронов. Нейроны – это высокодифференцированные постметатические клетки. И, соответственно, в этой ситуации включаются механизмы репарации этих повреждений. Вот суть нашей памяти. О, как интересно, повреждение – запоминание, повреждение, запоминание. Если мы тренируем эти механизмы, в том числе эпигенетической адаптации, это очень важно, то, возможно, это является тем счетчиком, который считает наше биологическое время.
5: Вы знаете, это удивительное, на самом деле, и открытие, и понимание для человека, который далек, да, от нейробиологии там, и от вот всех этих медицинских историй. Здесь еще возникает один вопрос, и он проистекает из того же самого открытия, немножко с другой стороны, что чтение тренирует эмпатию, способность понимать и чувствовать других людей. И это наглядно, действительно, во многом, я сейчас своим мнением просто поделюсь, да, ложится на мое представление, вот когда говорят, что люди в советское время там были другими, были добрее, были там, как-то все было по-другому. И это же подтверждает, потом в советское время все читали. У нас не было смартфонов, у нас не было компьютеров. Мы читали книги, все повально запоями. Самая читающая страна, поэтому и самая добрая страна. Поэтому и эмпатия у людей, рожденных там в 70-е, 60-е годы, возможно, развита гораздо больше сегодня. Так ли это? Как вы думаете?
14: Ну, здесь мое мнение будет субъективное. Я тоже человек Советского Союза. Я тоже сдавал макулатуру 20 килограмм, покупал книги. Я тоже имел хорошие связи, блат в читальном зале библиотеки, мне подавали, выдавали, откуда не выдавали книги, но мне выдавали, вот, на сутки, на ночь и так далее. Поэтому я тоже читающий человек, в свое время был очень сильно и активно. И, несомненно, мозг – это не просто нервная ткань, это нейроиммуноэндокринологический орган. И, конечно, симпатии, эмпатии, эмоции положительные. Что такое жизнь? Это путешествие во времени. Идете ли вы? Или вы читаете, вы все равно путешествуете, а положительные эмоции, вы помните, какие эмоции вы, значит, испытали, когда прочитали «Три мушкетера»? Или «Мастера и Маргарита»?
5: Вау! Я помню, как Жюль Верн для меня был самый главный маяк в жизни, и Джек Лондон тогда.
14: Вау! «Белый плен». Это же просто сразу положительные эмоции, сразу память, ощущение того времени, чувство локтя у Советского Союза. Это людей, это, конечно, это очень ценно, очень ценно.
5: И последнее, наверное, тоже важно для понимания, как чтение влияет, вот здесь вот эта строчка, что люди читающие, значит, в старости и выглядят, да, красивее, стареют красивее, вот, такая вот, вот такой термин. А это-то как объяснить?
14: Вы знаете, здесь много факторов. Во-первых, сейчас довольно много появилось людей, которые выглядят много моложе. Это неоспоримый факт. И не только среди женщин, но и среди мужчин. Они более функциональны, более активны. Вполне возможно, что вот эти эмоции, которые они получают, эти положительные, ведь что такое жизнь и длина жизни? Это желание жить, а желание жить от эмоций. Если этот человек читает, значит, первое, соответственно, у него больше положительных эмоций, потому что они думают, что читают отчеты бухгалтерские, эти люди читают именно литературу, и не просто литературу, которая им нравится. Очевидно, это хорошая литература, очевидно, это не смартфон, это короткие тексты типа пейджера, которые раньше были. Ой. Вот. То, соответственно, и чувство, желание жить дольше, быть в хорошем качестве, чтобы в том числе читать эти книги, это, несомненно, является само по себе геропротектором.
5: Спасибо вам большое. Валерий Новоселов, врач-гериатр, невролог, руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ, был с нами на прямой связи. Добавлю только, что когда спросили отечественных нейробиологов, в частности, специалистов уровня Валерия Новоселова, значит, знают ли они о выводах заокеанских коллег, вот здесь вот приводится, издание приводит, соответственно, цитату. «Ничего удивительного, чтение, — сказали они, — это защита мозга. Если защищать его чтением регулярно, у пожилых замедляются когнитивные изменения, связанные со старением мозга, организма в целом, и снижается риск развития деменции». То, о чем ровно сказал Валерий Михайлович. И здесь, конечно же, важно пояснить еще одну деталь. Мы не успели, к сожалению, ее обсудить, но еще не вечер и обсудим. Про чтение можно говорить годами. У детей лучше развиваются способности. И доказано, что дети, растущие в окружении книг, в среднем лучше обучаемы в школе, а во взрослом возрасте легче осваивают новые технологии. Могу сказать, что я могу просто это подтвердить, потому что в моей жизни как раз есть дети, которые увлечены книгами были с самого рождения. У нас далее песня по случаю, Михаил Притеченский, а затем «Московский блок». Будет интересно.
10: Песня по случаю.
15: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Он считал себя главным образом актером театра, где добился всего. А еще он был едва ли не первой звездой советского кино, немого кино. Игорь Ильинский, а он практически ровесник 20 века, человек той давней эпохи, хорошо помнивший еще дореволюционную Москву, где появился на свет ровно 125 лет назад. В 16 поступил в студию при театре Комиссаржевской. В 20-х годах стал заметной фигурой в театральной Москве. Любимый актер Мирхольда и Таирова. Его талант ценил сам Маяковский. Ильинский играл на премьере его пьес «Клоп, баня и мистерия Буф». И в это же время начал сниматься в кино. А «Элита», «Папиросница от Моссельпрома», «Закройщик из Торжка», «Поцелуй Мэри Пикфорд», «Процесс о трех миллионах», «Праздник святого Йоргена». Так он стал популярнейшим комиком советского немого кино. А потом и звукового. Помните, товарищ Бывалов в «Волге-Волге», «Огурцов в карнавальной ночи», «Светлейший князь Кутузов» в «Гусарской балладе». Народный артист Советского Союза, обладатель всех возможных премий, государственных наград. Актер, казалось бы, достигший всего, вечно был недоволен собой и критически оценивал свою работу, особенно в кино. Кстати, Ильинский сыграл в 27 фильмах, что не так много. И тем не менее, он останется в истории нашего кино как самая первая его звезда и одна из самых ярких. А мы вспомним песню из фильма «Карнавальная ночь».
16: Если вы нахмурясь, выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек,

поссорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов

0: Те самые пластинки, те самые сказки.
1: Кто это?
2: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
3: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
4: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
5: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
6: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. На правах рекламы.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
7: Ну а к чему может привести развитие артроза?
8: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
7: Вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
8: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
7: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
8: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
7: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
8: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы, Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-330-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
8: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
7: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
8: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка. 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок. Комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
7: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
8: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
7: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
8: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
7: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Радио России. Совместный проект. Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера.
10: Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
12: Реклама.
13: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске еще два населенных пункта в Харьковской области освободили российские войска. Москва обвинила Штаты в двойной игре. Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа. Подробности далее. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкина Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. За неделю вооруженные силы России нанесли массированные и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования ударными беспилотниками. В результате поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов, а также горючего. С 18 по 24 июля поражены 27 морских судов, применявшихся в интересах ВСУ, в том числе 16 сухогрузов, 10 балкеров и контейнеровоз. Кроме того, поражены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, ВСУ, места производства и хранения дронов дальнего действия и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Российские средства ПВО сбили за неделю более 5200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Сергей Лавров призвал установить истинного виновника провала анкуриджских договоренностей. Об этом министр иностранных дел заявил журналистам по итогам минувших переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров напомнил о двойной игре американцев, которая идет вразрез со словами.
15: Такое высокомерное, даже сказал, презрительное отторжение американских предложений происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружие, ему в огромных количествах поставляют дроны, которыми он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели. И в значительной степени частью вот этой поддержки Зеленского является американская помощь. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работает, технологии высокие, которые необходимо уметь применять на поле боя, тоже там не случайно оказываются.
14: Напомню, накануне министр иностранных дел провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. По итогам беседы американский политик сделал заявление, в котором признал провал выдвинутых на встречу в Анкоридже год назад предложений и заявил о необходимости разработать новый план урегулирования украинского конфликта. Власти приняли ряд важных законопроектов. Совет Федерации утвердил меры по стабилизации топливного рынка. В частности, в стране вводится импортный демпфер на дизельное топливо по аналогии с бензином. Данный механизм призван компенсировать нефтяным компаниям разницу между экспортом

0: Отрыв машины с силовиком, кураторы обещали ей жизнь за границей.
1: Я связалась с куратором с Украины. Я согласилась ему помогать, после чего он мне пообещал и моим детям постоянное место жительства в одной из стран Европы. Я поехала через Турцию и Молдову транзитом на Украину. Мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию. Забрала тайник в Самаре, где лежало взрывное устройство. После чего я поехала в Москву. Там надо было заложить под автомобиль сотрудника органа безопасности взрывчатку. Как только я заложила под автомобиль взрывное устройство, меня сразу задержали сотрудники ФСБ.
0: Добавлю, по факту подготовки к теракту возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает всю цепочку причастных к покушению лиц. Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступили в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты под видом сотрудников соцфонда или налоговой связываются с гражданами и запугивают тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. Чтобы исправить ошибку, необходимо сообщить код или личные данные карты. В «Мышеловке» напоминают, что ведомство не выплачивает автоматические компенсации и не аннулирует трудовой стаж по телефону. Проверить состояние лицевого счета или стажа можно самостоятельно на портале госуслуг. В России почти исчезли фальшивые иностранные купюры. Во втором квартале текущего года Банк России выявил всего более 80 фальшивок, что стало историческим минимумом за весь период предоставления таких данных. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось в 4 раза, уточняет РИА Новости. Чаще всего мошенники подделывают доллары более 70 штук, а остальные банкноты представляли собой евро, китайские юани и британские фунты стерлингов. Устройство от столкновения с электросамокатами придумал московский школьник. Ученик 9 класса Бауманской инженерной школы Никита Лапшинов разработал датчик, который предупреждает о приближении СИМов в радиусе 3 метров. Таким образом, у пешехода будет время, чтобы среагировать на участника движения и быть готовым отойти в сторону. О разработке юного Кулибина рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Со своим проектом школьник победил на городской научно-практической конференции «Инженеры будущего». Получит ли датчик имени Лапшинова широкий? Какое применение покажет время. Столичный регион этим утром окутал густой туман. Видимость на дорогах местами не превышала 300 метров. Дымка образовалась из-за скачков температуры и осадков. Кратковременные дожди и переменная облачность ждут москвичей сегодня. Это связано с перемещением атмосферных фронтов с Черного моря. В выходные жарко тоже не будет. Об этом сообщил ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
2: В субботу у нас немножко ниже температура будет дневная. По сравнению с пятницей это 22-24 градуса. Местами также кратковременные дожди. Они могут пройти и ночью, и днем.
0: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Юные российские шахматисты завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали на первенстве Азии в Китае. Чемпионкой Азии среди девочек до 12 лет стала Алиса Генриетта Юнкер. Турнир юношей до 16 лет выиграл Семен Пузыревский. Третье золото российской команде принес Максим Волков. Юлия Караваева, накануне ставшая чемпионкой России в беге на 100 метров, призналась, что не ждала от себя чего-то сверхъестественного. «Было тяжело, поэтому для меня стало определенным сюрпризом, что я смогла так пробежать», — сказала Юлия. Караваева победила с результатом 11,27 секунды. Для сравнения, лучший результат сезона в мире показала Адаэджа Ходж 10,63 секунды. За футбольный Сочи сыграло больше всего игроков с российским паспортом в прошлом сезоне российской премьер-лиги – 25. 23 российских футболиста использовал «Оренбург», 22 – «Крылья Советов». Меньше всего россиян было у «Зенита», ставшего чемпионом – 14, у «Ахмата» – 13 и «Краснодара» – 10. Сочи по итогам сезона занял последнее место и вылетел из РПЛ. Бразильский полузащитник Данило дос Сантос попросил не продавать его в «Зенит». «Уважаю решение Ботафога не продавать меня в бразильский клуб. Надеюсь, что Ботафога уважает и мое решение не ехать сейчас в Россию», – заявил футболист. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Данило 40 миллионов евро, хотя рыночная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона. Попадание в топ-10 станет хорошим результатом для Балтики в новом сезоне российской премьер-лиги, считает гендиректор клуба Равиль Измайлов. Мы прекрасно знаем, что у клубов, вышедших из первой лиги, второй сезон всегда сложнее первого. Поэтому наши ожидания умеренные, сказал Измайлов. Матчем ЦСКА «Балтика» сегодня в 20:00 стартует новый сезон РПЛ.

0: В прошлом году клуб из Калининграда стал в чемпионате 6-м. С вами был Юра Геворкян.
1: И о погоде на завтра, 25 июля. В Хабаровске 28-30, в Тюмени 26-28, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Омске 24-26, дожди. В Мурманске 17-19, временами пройдет небольшой дождь. В Калининграде завтра 20-22 градуса. В Нижнем Новгороде 24-26, временами ожидаются дожди. В Волгограде 32-34, в Нальчике 29-31, в Симферополе завтра 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге днем местами пройдет кратковременный дождь, температура составит 22-24 градуса. В Москве в субботу временами дожди, днем всего 18-20. Сейчас в столице 23 градуса, ветер северо-восточный, атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.

0: «Я был один». Поэт Николай Гумилев.
1: Три основных героя нашего музея – Николай Гумилев, Анна Ахматова и Лев Гумилев. Это три вселенные, которые сходятся на втором этаже от нашего этого дома Гумилева.
0: Генеральный директор музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых» Юрий Щегольков в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Андрей Киселев о происхождении катаклизмов.
2: Все, что происходит, каждое событие, оно складывается как бы из двух составляющих. Одно – это антропогенное влияние человека, то есть в результате действий человека. А второе – имеется внутренняя изменчивость самой климатической системы. Ну, если мы вспомним, почитаем, легко установить, что, скажем, те же наводнения, засухи, сходы лавины и прочее случались из-за того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Пойлани, Сундалой хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное. Радио страны. Радио России. Наука.
5: Российский радиоуниверситет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в рамках нашей рубрики «Современная травматология и ортопедия» мы будем говорить о том, как складывалась эта наука в нашей стране, как она сейчас развивается. Мы в знаменитейшем научно-медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения России, ЦИТО имени Приорова. И в гостях у нашего доброго друга, заместителя директора по организации образовательной и научной деятельности, кандидата медицинских наук Марчелло Степановича Витрилы. Здравствуйте, Марчелло Степанович.
7: Добрый день, уважаемый Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо огромное за приглашение и возможность участвовать в вашей замечательной передаче в радиоуниверситете. Для нас это большая честь и очень большая такая хорошая возможность представить и нашу специальность, и информацию, и какие-то сведения о нашем центре тоже.
6: А, Марчелло Степанович, как вы выбрали эту специальность? Почему травматология, ортопедия? Почему центр имени Приорова? Очень простой вопрос для того, чтобы наши слушатели могли представить себе, о чем мечтал маленький Марчелл. Ну, может быть, он хотел стать таким, как его знаменитый отец, замечательный советский, российский ортопед, травматолог Степан Тимофеевич Витрилы. А что для вас это значило?
7: Да, спасибо большое, Дмитрий Александрович, за вопрос. Ну, вы всю интригу, в общем-то, раскрыли в самом начале. Действительно, у меня это, можно сказать, знаете, как мы говорим, есть ряд таких наследственных заболеваний, которые передаются по наследству. Они не обязательно, причем, как бы, случатся, это произойдут, имеется в виду, это может быть стечение ряда обстоятельств внешних, плюс наследственные вот это детерминанты, да. Ну, собственно, у меня такой как раз случай, потому что, да, действительно, мой папа, царство небесное, это Степан Тимофеевич Витрила, он проработал в этом институте, я даже не знаю, наверное, больше 50 лет. И, конечно, я с самого раннего детства, для меня слово ЦТО, это было, в общем-то, то, что я слышал и видел в своем отце, эту преданность делу и преданность нашему центру. Но, на самом деле, те, кто чуть дольше работают в нем, так и говорят, институту, Центральный институт травматологии и ортопедии. Он тогда был в Советском Союзе, это было ведущее учреждение в стране по нашей специальности. И мой отец, он целенаправленно приехал обучаться в аспирантуру в 70-е годы в ЦТО. и остался в нем работать. Работал научным сотрудником, врачом и затем уже заведующим отделением. И, в общем-то, я, конечно, всем этим проникся. И мой жизненный путь сложился, в общем-то, можно сказать, также по его стопам, за что я очень благодарен и своему отцу, и всем людей, которых я в последующем встретил в нашем центре. Потому что, ну, я работаю в МИЦ травматологии ортопедии Приору, или в ЦИТО, как он раньше назывался, уже более 20 лет. Вот такой вот, в общем-то, путь на самом деле у меня был, и он не является, наверное, чем-то таким уникальным, потому что, ну, в принципе, у нас есть некая такая, ну, династийность, может быть, ее назовешь, потому что это, наверное, несколько поколений, а такая преемственность в институте тоже есть. У нас работают дети, даже внуки известных людей, которые тоже пришли в эту специальность и тоже переняли вот этот флаг из рук своих отцов и дедов. И, ну, на самом деле, наверное, это очень, очень здорово, когда такая возможность тебе в жизни дается от Бога, от родителей. Вот такой был мой путь, и я ни разу, конечно, не пожалел, что так это произошло, потому что, на самом деле, специальность травматологии и ортопедии, она удивительная. Вообще медицина в целом — это удивительная, одна, наверное, из лучших специальностей, которая есть, потому что она дает совершенно другой взгляд на мир, на жизнь, на человека. Вот. Ну, а травматология и ортопедия имеет свои плюсы, о которых я, в общем-то, могу рассказать, если это будет интересно нашим радиослушателям тоже, да.
6: Марчан Степанович, я задам, возможно, не очень простой или не очень удобный вопрос, но в радиоуниверситете мы часто задаем такие вопросы. С одной стороны, здорово, что у вас династия. С другой стороны, медицина – это такая, особенно травматология, это такая отрасль человеческого знания, где невозможно спрятаться за чью-то спину. За спину папы, мамы, дедушки, бабушки. Ты должен показать, что ты являешься врачом, потому что больному больно. Больной надеется на излечение. Он не будет смотреть на династию, он ему важен результат. В данном случае, вот для того, чтобы пройти этот путь, почему центр Приорова, почему вы для себя это выбрали? Вы же знали, что на вас будут смотреть особо. Чего ты стоишь, Марчел? Чего ты можешь, что ты умеешь? Потому что это двойная, тройная ответственность.
7: Ну, вы абсолютно правы, потому что это действительно так, и это, ну, я пришел в институт, завершив обучение в институте и определившись уже со специальностью, завершив ординатуру, получив, в общем-то, все необходимые знания для того, чтобы уже практически работать травматологом-ортопедом. И, конечно, аспирантура, и мы, может быть, об этом отдельно еще поговорим, в последующем дает очень большие возможности для развития в специальности, потому что это дальнейший такой путь углубления и, в принципе, выбор определенного направления, где ты можешь развивать себя, развивать себя в этой специальности и, соответственно, через это помогать людям. И вы правы в том, что это, ну, это было, может быть, даже не совсем простым решением там у меня в жизни, да, потому что ответственность очень большая, и ты как бы с этой стороны, ну, как бы боишься и подвести, и понимаешь, что это такой вот момент важный. Но я очень благодарен и своему отцу за ту атмосферу, которую он создал, как бы, когда я здесь проходил обучение, и всем коллегам, которых я встретил здесь, вот, потому что, в общем-то, это, наверное, способствовало в определенной степени и моему там, профессиональному и человеческому росту. Да, это безусловно так, и вы совершенно верно сказали, что здесь в определенный момент тебе могут помочь, да, дойти до какой-то, до какого-то уровня, да, но дальше все зависит от тебя. Это вот абсолютно точно. И в травматологии, ортопедии, как хирургической специальности, абсолютно здесь уже дальше это то твое, в общем-то, твой труд, то, как ты себя вкладываешь в специальность, в отношение к пациентам, к людям, которые тебя окружают, и дальше, в зависимости от того, как ты вот это выстраиваешь, и получается твоя дальнейшая судьба. Поэтому, ну, мне, в общем-то, наверное, неправильно будет делать какие-то заключения и судить, но я благодарен Богу и судьбе, что так вот произошло, да, поэтому вы прям правильно это подметили, абсолютно.
6: Марчан Степанович, я ведь почему задал этот вопрос? Я сам в свое время испытал похожее, когда пришел в конструкторское бюро к тем людям, которые меня воспитывали буквально с 2 лет, до друзей моего отца. И я помню, что ко мне был спрос особый. И уж с меня они и 2 ведра крови выпили, и 3 шкуры содрали, так сказать, по-свойски. Но все-таки, вот, будучи вот этим сыном полка, вы же видели изнутри, как развивается институт, как развивается нынешний Национальный медицинский исследовательский центр имени Приоров. В этом году ему 105 лет. И вот это накопленный опыт, несколько, наверное, десятков научных школ, которые еще и распространились по всей стране, по огромной нашей стране, во всей этой сложности, это же, ну, огромное достижение. Я бы сказал, цивилизационное достижение. Вот для вас, как вы, когда вы погружались в эту историю, как бы вы, как ответственный за научную деятельность, за организацию научной деятельности, представили нашим слушателям, что такое наука в Национальном медицинском исследовательском центре имени Приорова? Как она складывалась? Как она сейчас развивается? Вот если можно, такое немного погрузимся в историю.
7: Да, с удовольствием, потому что, вы знаете, это, попадая в институт, наш центр, ты не можешь пройти мимо истории. Вообще это очень такая, это правда, что то, что я увидел, даже придя совсем, скажем так, молодым на дальнейшее обучение, это любовь и преданность всех тех сотрудников, всех тех коллег, которые здесь работали. Ну, время идет, к сожалению, многих уже нету в живых, но через них, вы знаете, нам как вот как какая-то нить, наверное, со времен основания института передалась вот эта атмосфера. Они все утверждали, что она особая, и действительно, наверное, так оно и есть. То есть это особая атмосфера в коллективе, в стенах нашего учреждения. Причем подчеркивалось определенное вот такое, ну, если можно правильно так сказать, некая демократичность, скажем так, да, то есть некая свобода научного поиска, творчества, которое тоже в медицине есть. Это все время, в общем-то, одобрялось и поддерживалось. И за счет этого, наверное, были достигнуты в том числе те успехи, достижения, которые у нас были. Но вот эта преданность и любовь к своей альма-матер, конечно, я испытал, как бы прикоснулся к этому и первоначально со стороны своего отца, но потом и со всех тех, которых я видел здесь. Она была абсолютно искренней, и она, что называется, дорогого стоила. Вот. И действительно, как я и сказал, невозможно пройти мимо истории нашего центра, потому что в любом случае ты от старших коллег все время слышишь вот какие-то этапы, вехи становления, обучения, как это было раньше, как это развивалось. И ты, в общем-то, напрямую сталкиваешься с тем, что называется научная работа, научная деятельность, ну, в практике, да, в практическом применении. Потому что, по сути, все вот методики, все методы, они развивались. И дальше уже на своем пути я тоже это, безусловно, видел. И знаете, здесь мы в этом году отмечаем 105 лет. Ну, соответственно, 5 лет назад мы отмечали столетие центра. И в тот момент уже меня пригласили работать в том числе вот такую административную некую функцию, выполнять то, что, в общем-то, за те годы, которые я здесь был в институте, проработал, я, в общем-то, видел его с разных позиций, да, и со стороны как бы обучающейся, а дальше со стороны врача, научного сотрудника, исследователя. Вот. А дальше это вот такой новый этап, он тоже очень интересный, когда ты видишь как бы организационные эти вещи. И готовясь к столетию нашего центра, мы запланировали сделать такую как бы галерею, да, ортогалерею мы назвали, ортопедическую галерею, потому что у нас к этому моменту было довольно много книг выпущено уже к разным юбилеям, были готовы материалы печатные, ну и исторически, в общем-то, сложно было что-то добавить. А при этом был довольно большой материал, фотоматериал в том числе, очень хороший, и мы сделали больше 20 таких больших стендов, и кто придет к нам в институт, мы будем рады, добро пожаловать, в общем-то, и показать, потому что очень живые, настоящие, искренние фотографии, ну и к ним мы сделали такие, в общем-то, комментарии. И вот работа над этим, знаете, еще больше меня, конечно, впечатлила, потому что те люди, которые работали в центре, которые его поднимали, это, конечно, гиганты, гиганты медицины, гиганты науки, действительно, со всех точек зрения. Вот. И наш центр был основан в 21 году. Он появился в результате тоже такой потребности, к сожалению, которая бывает после различных военных действий. То есть это была Первая мировая война, затем была Гражданская война, было очень много пострадавших, коллег, как их тогда называли, мы называем инвалидами, тогда это называло калечество или калеки с ампутированными конечностями, с различной ортопедической патологией. Вот после этих повреждений, в общем-то, тогда уже центр начал развиваться в этом направлении. Как этим людям облегчить их состояние, как улучшить качество их жизни, как вернуть их к активной жизни. И дальше, через такой относительно небольшой промежуток времени, случилась Великая Отечественная война, и, конечно, здесь вклад центра, сотрудников, которые тогда работали, был очень большой именно в лечении раненых бойцов, восстановлении их и возвращении их в строй. И вот те люди, которые прошли через войну, они дальше, как, в общем-то, наверное, во многих направлениях развития нашей страны, истории, они внесли такой очень большой вклад и в наш институт, потому что это действительно люди, которые, ну, очень большой силы духа, очень большого рвения, любви к родине, к своей специальности. И здесь вот, когда мы готовили эти материалы, это потрясающе. Вот взять того же Константина Митрофановича Севаша. Например, это известный очень хирург, это человек, который первый в мире изобрел эндопротез тазобедренного сустава, цельнометаллический, тотальный, как мы его сейчас называем. Вот его история вообще уникальна. То есть он во время Великой Отечественной войны он получил техническое образование и получил тяжелейшее ранение. И его абдоминальное ранение было, и фактически он уже был, ну, можно сказать, в таком тяжелом, крайнем состоянии, его выходили врачи, и вот он описывал в своих воспоминаниях, что это настолько впечатлило, что он после окончания войны шел и учился, закончил медицинский институт и стал травматологом-ортопедом. Вот технические его знания они позволили воплотить на практике его изобретения. Это огромное количество изобретений. Просто эндопротезы его – это самое известное. Ну и таких имен на самом деле очень много. Это и профессор Зацепин Сергей Тимофеевич, ведущий специалист по костной онкологии, основатель целого направления и школы. Это и Зоя Сергеевна Миронова, и Арон Вульфович, или Аркадий Владимирович Каплан, который лечил раненого маршала Рокоссовского, так к слову, и многие-многие другие. Аркадий Иванович Казьмин, основатель хирургии позвоночника в нашем институте, да и в принципе и в стране это направление было впервые у нас отдельно выделено в такое, как бы, отделение направления, которое перенес ампутацию голени во время войны, да, и ходил на протезе. То есть это великие действительно люди, и, конечно, это не может не впечатлить. Вот. Ну и дальнейшее все развитие, оно, конечно, было связано с вкладом тех людей, преданных своей профессии, своей родине. Поэтому мимо этого просто невозможно пройти, находясь в стенах нашего института. И мы очень чтим эту историю и передаем все время нашим молодым коллегам, которые приходят к нам на обучение. И, кстати говоря, те слова, которые вы сейчас сказали, мы об этом тоже говорим и подчеркиваем, что специальность наша такая, что зависит от с первых дней, когда они приходят в ординатуру, зависит от того, как они будут действовать, как они будут поступать, как они будут ответственно относиться к этому. От этого зависит на самом деле все дальнейшее их. Не какие-либо там другие там заслуги или какой-то там бэкграунд, а именно вот их отношение к пациентам, к специальности, к коллегам, вот, и определит их дальнейшую, как бы, судьбу во многом. Это действительно так, потому что в нашей специальности, в общем-то, здесь это первостепенно, наверное.
8: Марчел Степанович, знаете, я когда приходил в центр в ЦТО имени Приорова, и мы с вашим директором, с Антоном Герасимовичем Назаренко, договаривались о начале совместной работы Радио России и научно-медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова, меня поразила ваша галерея. Вы сказали ортогалерея, а меня поразила вот эта галерея лиц, лица врачей, которые за много поколений стали, ну, по сути, это звезды нашей медицины. И я вглядывался в их лица разных поколений, явно несущих еще какой-то дореволюционный флёр, такие советские лица, образы, прически. Вы знаете, ведь меня шокировало то, что потом я когда изучал уже, меня удивили сначала лица, а потом везде – впервые в истории изобрел, разработал такую-то операцию. То есть это фактически они изобретатели, инноваторы, фактически двинувшие науку люди. Но здесь одна такая есть практическая, может быть, ловушка. Какими бы ни были великими эти изобретения, рано или поздно приходят новые врачи, и это надо развивать, это нужно заменять. Наука не стоит на месте, практика не стоит на месте, медицина не стоит на месте. И поэтому, как двинулась наука, вот она же не стоит на месте. Как она развивается, как вы ее планируете, как вы ориентируете эту науку, вы же должны, по сути дела, предугадать развитие медицинской науки в вашей специальности на годы вперед.
7: Ну, наверное, отчасти да, и отчасти, может быть, я где-то не до конца соглашусь, потому что предугадывать, может быть, не всегда именно предугадывать, ведь оно все равно имеет некое такое поступательное развитие, может быть, поступательно-кумулятивное, когда есть периоды накопления какого-то опыта и происходят какие-то ну, прорывные, скажем так, вещи. Это не постоянный процесс, то есть есть определенное место подвигу, а есть определенное место подвижничества, что называется. Вот. И тот период, который вот был, это, наверное, 60-е годы и последующие, он действительно был очень прорывным в травматологии ортопедии, в нашей специальности, потому что наша специальность, она, с одной стороны, очень, как мы говорим, имплантозависима. И вот от технологии, ну, нам надо, если так совсем просто сказать, нам надо кости, да, костные структуры чем-то скреплять, каким-то образом соединять, восстанавливать поврежденные какие-то участки и так далее. И вот это постепенно происходило. В разных направлениях были, конечно, свои очень большие открытия, когда разработали там целую линейку накостного там остеосинтеза, когда можно было уйти от длительных скелетных вытяжений, то есть когда ногу подвешивали, как мы все видели там, ну, где-то на картинках, на каких-то мы это видели, когда переломы лечили таким образом. То есть это длительное положение лежа, вытяжение, правильное положение, вот, пока не сформируется костная мозоль, костное сращение, человек может начать ходить, там, приступать. Да? Это и в лечении там деформации позвоночника. Для меня, я, простите, если как бы буду, может быть, эту отсылку делать чаще, чем другие, потому что, в принципе, я специализируюсь на хирургии позвоночника. Да, ведь даже то, что мы, ну, частично видели сами, я видел в том числе, да, что нам рассказывали, то есть как раньше лечили какие-то переломы позвоночника или деформации, да, это даже сейчас мы представить себе это не можем, потому что это после там, тех операций, которые производили на длительное время, одевали полностью гипсовые корсеты. Это месяцами пациенты лежали, им их меняли. То есть можно себе только представить, как это было, ну, какие неудобства, в общем, испытывали пациенты, да. И, конечно, вот такие вещи, как, во-первых, развитие, ну, направления металлургии, если так можно сказать, травматологии, ортопедии, потом принципов выполнения операции остеосинтеза, то есть фиксации различных костных структур, при помощи металлоконструкции, когда появились материалы, для этого, возможно, были разработаны методики. Это, конечно, был долгий путь, но он был такой именно прорывной, потому что это, конечно, изменило вообще подход к лечению травм. Это их однозначно ускорило восстановление. Пациенты гораздо быстрее вставали на свои на ноги, начинали двигаться. И это продолжает развиваться и сейчас. Конечно, это не носит, может быть, такой взрывной характер, когда были предложены вот первые именно методики, операции. Но это продолжается и сейчас. Это вот с одной стороны, если говорить про те импланты и методики, которые были разрабатывались и были предложены, да. Тоже вот я упоминал эндопротезирование, да, то есть это было же конец 50-х годов и начало 60-х, когда первые эндопротезы, то есть это цельнометаллические вот такие изделия, которые заменяли, по сути, часть тазобедренного сустава. Но и мы здесь слышали эти рассказы от очевидцев, когда, в общем-то, здесь, ну, в наших стенах были дискуссии, что это вообще такого делать нельзя, да. Вот. Но на самом деле вот и поддержка и настойчивость тех, кто это изобрел, оно, в общем-то, дальше привело к тому, что сейчас мы не можем себе представить, это одна из самых быстро, в общем-то, таких развивающих, растущих направлений в травматологии, ортопедии, замена суставов, когда люди вследствие там, артрозов и патологии тазобедренного сустава, прежде всего коленного, потом и других, очень, очень сильно ограничены в своем движении и страдают от боли, от ограничений, а их, в общем-то, это возможно восстанавливать. Вот. И в целом ряде других направлений, все, что связано с имплантами. С другой стороны, ну, медицина и травматология, она все время работает в таком смежном характере, так и называем, смежной специальности. То есть невозможно было бы проводить какие-то операции без достаточных методов анестезиологического пособия, да, различных технологий кровосбережения, без той же диагностики даже прежде всего. То есть диагностика – это тоже очень большой прорыв сделала, и причем это происходит и сейчас, когда компьютерная томография, ядерно-магнитный резонанс, МРТ – все это становится очень доступным, и эти методики развиваются настолько серьезно, что, в общем-то, здесь даже и несколько лет назад нельзя было представить, что мы можем при этом визуализировать. А то, что еще очень развивалось у нас, например, в институте и в других центрах травматологии и ортопедии, это можно так сказать, больше фундаментальное направление в травматологии ортопедии, это когда изучались причины заболевания, этиология, как мы говорим, и механизмы, как они развиваются, или патогенезы этих заболеваний. И это проводились исследования и биохимические, и генетические, и иммунологические. И вот эти понимания, конечно, они тоже заложили фундамент для того, чтобы понимать, когда надо оперировать, когда не надо оперировать, какие операции, в какой срок делать, как после операции этих пациентов вести для того, чтобы были хорошие результаты, не получить какие-то рецидивы или осложнения. Поэтому это очень такой комплексный процесс, и вы правы совершенно, что он дальше развивается, и иногда самые такие смелые идеи, которые возникают, они, в общем-то, могут сначала показаться невозможными, а потом через какое-то время оказывается, что нет, это возможно, вот, и потом это переходит в практическую деятельность. Поэтому этот процесс, его остановить, конечно, невозможно. И вообще невозможно разделить. Вот если мы говорим о... Вообще медицина – это та специальность, в которой обучение идет постоянно. Это так на самом деле. Вот. И если врач даже обычный, скажем так, перестает заниматься самообразованием, саморазвитием, то это, в общем-то, определенный... Ну, такой нехороший момент, да, вот, то, что врачи, в принципе, они всегда развиваются, всегда происходит какое-то обучение, какие-то новые методы, ну, а тем более это в научно-исследовательских центрах. Поэтому мы говорим о том, что вот у нас есть три, они прописаны, на самом деле, и в нашем уставе, что называется, но это то, что прописано даже внутри всей нашей специальности, и мы это очень хорошо понимаем. Три кита или три таких основных вида деятельности. Это наука, клиника и образование. Да? Они могут идти по-разному, скажем так, но это некое такое кольцо, вот, где клинический опыт в последующем анализируется, да, то есть методики лечения, течение болезни, каких-то особенностей, это постоянное накопление материала, которое специальным научным методом анализируется, просчитывается. Сейчас есть разные возможности для статистической обработки, для обработки больших данных. И, соответственно, этот научный анализ уже клинической деятельности, он дает результаты, которые приводят к тому, что меняется в определенных моментах тактика лечения, что приводит, естественно, к улучшению результатов. Ну и все время присутствует момент образования, как молодых специалистов, так и всех, кто в этом процессе участвует, потому что, в принципе, многие вещи, они постоянно могут меняться, улучшаться, это такой непрерывный процесс.
8: Марчан Степанович, я когда с вами, с медиками, с учеными общаюсь, меня уже зашкаливает число тех знаний, навыков, умений, которые должен знать современный ученый, современный врач. Мы говорим и о материаловедении, и биохимии, и о биомеханике, и о свойствах материалов, и о сложных комплексных проявлениях различных заболеваний. Редко, когда человек оказывается полностью здоровый, но с повреждением костей, как правило, это является следствием каких-то застарелых проблем в организме, то есть сложность, она нарастает, это все должно быть проверено многократно в результате исследований, но всегда приходит тот момент, когда врач должен сделать выбор, лечить консервативно, либо, как когда-то в знаменитой опере Прокофьева, пилить надо пилить, но, условно говоря, давайте мы ему сейчас будем делать операцию. В данном случае, вот этот, так скажем, подход к выбору стратегии и тактики лечения. Как он использует вот этот арсенал научных накопленных знаний, навыков и умений? Потому что можно ставить, условно говоря, имплант, можно другой имплант, можно попробовать там пролечить, как-то провести какую-то дезинфекцию нагноений, иссечение, что-то и так далее, и так далее. Инструментарий сейчас гораздо шире, чем когда-то. Ампутировали и все. Поэтому вопрос, как это сейчас в пространстве и во времени организуется именно в вашем центре, тем более, что вы задаете стандарты лечения по всей стране?
7: Ну, у нас действительно хороший вопрос, потому что он крайне важен на самом деле. Выбор тактики лечения – это, ну, по большому счету, следующий этап после диагностики, да, определения, как правильно лечить. И от этого очень много зависит. У нас, ну, в нашей структуре мы, безусловно, у нас основное направление деятельности – это хирургическое, то есть у нас стационар, у нас 15 клинических отделений, причем, что что важно, что мы занимаемся и детьми, и взрослыми. То есть возраст наших пациентов, ну, с самого рождения и до, в общем-то, самого такого преклонного возраста. В этом есть большой плюс, я так немножко отвлекусь, в том, что мы можем наблюдать эту преемственность. Потому что, на самом деле, когда человеку исполняется 18 лет, если у него есть с детства там ряд наследственных, как мы говорим, патологии, она, понятное дело, никуда не денется после 18 лет. Вот. И то, что можно пациентов, которые у нас, а так оно и происходит на самом деле, да, которые у нас оперировались год, два, 10 лет, да, наблюдать дальше, консультировать их, это очень важно, потому что это дает очень такое хорошее понимание вообще отдаленных, как говорится, результатов, да, и это позволяет делать определенные выводы и при необходимости менять тактику. Вообще, кроме стационара, у нас есть еще клинико-диагностическое отделение, в котором, в общем-то, любой человек, имеющий жалобы со стороны костно-мышечной системы или опорно-двигательного аппарата, может прийти и проконсультироваться. Вот. И в год мы делаем более 80 тысяч таких вот очных консультаций. И все, конечно, начинается здесь классика, и ее все время подчеркивают и наши учителя, и это действительно правильно, несмотря на тот большой арсенал диагностических возможностей, который сейчас доступен. Вот, и в рамках ОМГС, либо человек может самостоятельно пройти какие-то обследования. Да. Первичным является, безусловно, и самым важным – это консультация специалиста, это беседа врача с пациентом, это то, что мы называем сбор анамнеза, то есть это жалобы, как, что происходило, потому что это очень такие важный момент, ортопедический осмотр, да, и назначение уже дополнительных методов исследований. И весь тот опыт, который был накоплен предыдущими поколениями, конечно, его нужно знать. И его нам транслируют и наши старшие коллеги, наши учителя, и мы можем его подчеркнуть из монографий, печатных изданий, книги. Безусловно, это такая часть научного и образовательного процесса, как мы сказали, уже непрерывного. И именно вот этот опыт, который он как раз накапливается и передается, позволяет избегать, возможно, тех ошибок, которые там были, да, или которые потенциально могут быть именно в выборе тактики лечения, сроков лечения, консервативного либо оперативного характера. Потому что, ну, всегда есть какой-то риск, конечно, что покажется, что все понятно. Сейчас вот мы сделали, ну, не знаю, банальные примеры, это, знаете, тоже из хирургии позвоночника. Это даже есть такой термин, там, МРТ-индуцированные пациенты, потому что у нас у всех происходит определенное изменение. С возрастом мы меняемся, у нас меняется, не знаю, цвет волос, появляются морщины. Эти изменения, они видны же и по данным диагностики, потому что там МРТ, и вот люди что-то заболело, делают МРТ. Они тут же как бы там пугаются, прибегают, у меня грыжа. Что, ой, грыжа, значит, оперировать, значит, еще чего-то. Конечно, это все не так, поэтому здесь надо очень важно как раз оценить комплексно всю проблему, которая есть у человека. Раз, два, оценить вообще, чем этот человек занимается, какие у него потребности в жизни. Потому что это одна история, например, если мы говорим об профессиональном спортсмене, который получил какую-то травму, да, ему нужно вернуться, да, или человеке, занимаешься физическим трудом, или каким-то там умственным трудом. То есть это тоже важно, да, понимая тот режим, в котором человек живет. Это такой тоже важный момент для определения тактики лечения. Коморбидность, то, что мы называем, то есть какие сопутствующие заболевания есть у человека, какие заболевания были у его родственников, к чему он склонен. Это тоже зависит, потому что можно сделать какую-то операцию, и нам будет казаться, что все хорошо, мы решили проблему, а через какой-то более короткий или более длинный срок человек может либо все вернуться, либо может стать все хуже. Вот. Поэтому здесь вот такой, ну, я бы сказал, даже академический, наверное, правильный клинический подход к этому, он воспитывается действительно в научных школах, ведущих на таких вот центрах, и он передается через знания и воспитывается в врачах. Это очень важно, на самом деле. От этого зависит как бы развитие специальности, если так вот, ну, не пафосно говорить, на самом деле передача вот этого опыта и его накопления.
8: Давайте мы рассказ о том, как развивается современная травматология, ортопедия, какие новые материалы, какие новые приборы, какие новые методики и технологии приходят в современную травматологию и ортопедию, мы продолжим через несколько секунд. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наша рубрика «Современная травматология и ортопедия», все эти выпуски вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте, YouTube YouTube, канал Дмитрий Кононыхин, а мы через несколько секунд снова вернемся в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Николая Николаевича Приорова и будем говорить о том, как же наши самые лучшие ученые, самые лучшие врачи разрабатывают новые подходы к нашему излечению. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте. В студии Юрий Левин. 13:45.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орле стартовала широкомасштабная социальная кампания «Продвижение безопасности». В областном центре появится праздничный шатер за 8,5 миллионов рублей. Его будут устанавливать на стрелке. В 2027 году в Амценске намерены увеличить объемы работ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Далее об этих и других событиях подробно. В 2027 году в Амценске продолжатся работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. О планах на совещании с главами муниципальных образований рассказал глава города Андрей Беляев.
2: Разработана и прошла проверку проектной документации на ремонт следующих объектов. Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от домов номер 30 до дома номер 6 по улице Ленина, это центр города, протяженность 1225 погонных метров, цена 39,4 миллиона. Капитальный ремонт дюкера, канализации через река Зуша, микрорайон Кумаш, протяженность 250 погонных метров. Цена 11,2 миллиона рублей. И капитальный ремонт участка теплоснабжения от улицы Ленина до Советской. Протяженность 1304 погонных метра. Цена 49,4 миллиона рублей. Подготовлено и своевременно предоставлено в департамент жилищно-коммунального хозяйства заявка на участие в программе.
1: Общая стоимость работ превысит 100 миллионов рублей. В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Амценске реализуются два проекта по капитальному ремонту участков сетей теплоснабжения на общую сумму 69 миллионов рублей. В рамках этого же нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе реализуются меры, направленные на улучшение дорожной инфраструктуры и снижение количества ДТП. В администрации области состоялась пресс-конференция, посвященная старту социальной кампании «Продвижение безопасности». Ее цель – привлечь внимание к аварийности на перекрестках. Отмечается, что благодаря системной работе с госавтоинспекцией в Орловской области за последние 15 лет количество погибших в ДТП снизилось в 3,5 раза. Всего в кампании примут участие 40 регионов России с наиболее высокими показателями аварийности. Кстати, за первое полугодие 2026 года в Орле произошло более 1500 аварий. В них погибли 12 человек, 83 пострадали. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник городской госавтоинспекции Сергей Проплеткин. Самая частая причина тяжелых ДТП – человеческий фактор. Несоблюдение преимущества, небезопасная скорость и короткая дистанция. Повторение правил безопасности в основе профилактики, в том числе и противопожарной, считают сотрудники МЧС и проводят постоянные рейды и беседы с населением. Тему продолжит руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
3: Сотрудники отделов и отделений надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных образований нашего региона продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на организацию осуществления контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, особенно в жилом секторе. Подобные профилактические мероприятия часто проходят совместно с сотрудниками полиции. Летом вероятность возникновения пожаров по причине халатного обращения с огнем горожан и сельских жителей возрастает. И чтобы не допустить увеличения числа возгораний, сотрудники МЧС и вместе с ними и сотрудники полиции, соцзащиты, общественники проводят противопожарные инструктажи, на которых напоминают алгоритмы действий, как не допустить пожаров, и в финале вручают памятки вот с этими правилами безопасности. Основное внимание участников противопожарных рейдов, конечно, уделяется пожилым гражданам и подрастающему поколению.
1: Кроме того, инспекторы Госпожнадзора рассказывают о необходимости установки автоматических пожарных извещателей, которые помогают обнаружить возгорание на ранней стадии. В Орле полицейские установили подозреваемого в открытом хищении сумки у пожилой женщины. С подробностями сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области Татьяна Игнашкина.
0: В отдел полиции номер 1 по железнодорожному району городского ОМВД обратилась гражданка с заявлением о хищении у нее неизвестным молодым человеком сумки. Преступление произошло в дневное время. Женщина рассказала, что злоумышленник подбежал к ней, когда она находилась на остановке общественного транспорта. Вырвал из рук сумку и скрылся. В ручной кладе находился кошелек стоимостью порядка 1000 рублей с наличными деньгами около 2500 рублей, а также банковскими картами. По данному факту подразделением дознания отдела полиции номер 1 по железнодорожному району городского ОМВД возбуждено уголовное дело. Сотрудники отдела уголовного розыска осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей, тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления. В объектив попал молодой человек, похитивший сумку у гражданки. После совершения грабежа он скрылся в одном из близлежащих дворов. Там же злоумышленник забрал из сумки то, что посчитал ценным, деньги, банковскую карту, остальное выбросил. Через несколько дней сотрудники уголовного розыска обратили внимание на молодого человека, схожего по приметам с разыскиваемым, идущим по улице. Его доставили в отдел полиции для установления личности и обстоятельств произошедшего. Злоумышленником оказался его 17-летний житель областного центра. Орловец сознался о совершенном противоправном деянии. Денежные средства он потратил по своему усмотрению. Полицейские изъяли у молодого человека, принадлежащую потерпевшей, банковскую карту. В настоящее время ведется дознание.
1: А фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства явки. В эфире «Вести». На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион на приобретение и установку всепогодного шатра для проведения событийных мероприятий. Приобретение входит в программу развития туристического кода Центра «Орла» до 2027 года. Начальная цена составляет 8,5 миллионов рублей. Контракт нужно исполнить до 1 октября. Устанавливать шатер будут в парке «Орловская крепость» на Стрелке. Далее расскажем о спорте и погоде.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливенский гонщик вошел в топ-5 заездов в Рязани. За победу в 6 классах боролись лучшие мотокроссмены страны. В зачете ветеранов группы А ливенский спортсмен Максим Бешенцев финишировал 4-м. Успешное выступление позволило Максиму подняться на пьедестал почета, так как организаторы отметили наградами всех гонщиков, вошедших в топ-5. Волейболистки «Орла» вышли из отпуска. Обновленная команда приступила к первому этапу предсезонных сборов. Впереди у нашей команды почти месяц тренировок. Напомню, что минувший сезон стал для волейболисток «Орла» дебютным в чемпионате России высшей лиги «Б». По его итогам наша команда заняла 8-е место среди 15 команд. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра, вернее, по области переменная облачность без осадков. Ночью 13 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин находится сегодня в Иркутской области на Иркутском авиационном заводе, где ему впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Далее глава государства отправится в Омск. Первые штурмовые отряды вооруженных сил России зашли на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР. Корпус стражи Исламской революции призвал жителей стран Ближнего Востока держаться на расстоянии от военных баз США. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимиру Путину сегодня впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М с новейшими бортовыми системами, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Сегодня президент посещает Иркутскую область. Он прибыл на Иркутский авиационный завод. Главу государства сопровождали губернатор региона Игорь Кобзев, глава Ростеха Сергей Чемизов и директор завода Андрей Сойнов. На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18-серийных среднемагистральных самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, после Иркутска президент отправится в Омск, где проходит 22-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится с 2003 года. Первые штурмовые отряды вооруженных сил России зашли на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР. Они оттесняют противника к центру населенного пункта, заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным ЛИС. Видеозапись распространила Минобороны. Что касается Константиновки Донецкой Народной Республики, то по оценке временно исполняющего обязанности начштаба, в ближайшее время она будет полностью зачищена от ВСУ. Как рассказал офицер, в Константиновке идет уничтожение оставшихся разрозненных групп противника. За неделю вооруженные силы России взяли под полный контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом заявили в российском военном ведомстве. Также за это время нанесены массированные и 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Исмаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, с 18 по 24 июля под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, а также логистические центры. Уничтожены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ. Силы Черноморского флота поразили 7 безэкипажных катеров, а российские средства ПВО за неделю сбили 5249 беспилотников ВСУ самолетного типа. Банк России по итогам заседания в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25% пункта до 14% годовых. В ответ на это решение российский рынок акций перешел к росту к 13.30 по московскому времени на 0,5% к предыдущему закрытию, следует из данных Московской биржи. Центробанк также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год с 8,10% до 10,5-12,5%. По данным ЦБ, годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%. Банк России также отмечает снижение напряженности на рынке труда в России. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками улучшилась. Рост зарплат замедлился, но продолжает опережать рост производительности труда, говорится в пресс-релизе регулятора.

0: производители сельхозпродукции.
1: Совет Федерации на заседании проголосовал за назначение экс-министра юстиции судьи Александра Коновалова заместителем председателя Конституционного суда России с 1 октября нынешнего года. Его кандидатуру на пост предложил президент Владимир Путин. Соответствующее представление в Совет Федерации он внес в понедельник. Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин в своем выступлении при рассмотрении вопроса обратил внимание на большой опыт Коновалова на руководящих должностях и в государственном аппарате.
2: Большого очень опыта на руководящих должностях в государственном аппарате, и также его, мне кажется, я могу с полной уверенностью сказать, его большие очень знания в области доктрины, теории, в соединении с практикой работы в плане реализации Конституции Российской Федерации. Я думаю, что он заслуживает того, чтобы сейчас его можно было поддержать в этой должности.
1: И к другим событиям. Корпус стражи Исламской революции призвал жителей стран Ближнего Востока держаться на расстоянии не менее 500 метров от военных баз США, расположенных на территории государств, как говорится в заявлении КСИР, в целях безопасности. Тегеран также призвал всех жителей региона сообщать обо всех базах и местах дислокации войск США, создав для этого специальный аккаунт в Telegram и специальный раздел на сайте корпуса. Очередная эскалация американо-израильско-иранского конфликта началась 8 июля. Вооруженные силы США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Исламской Республики, якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам Соединенных Штатов, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. В Москве за 5 рабочих дней следующей недели может выпасть месячная норма осадков до 80-90 мм. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, заключительной неделе июля будет немного теплее текущей, но с более интенсивными грозами и дождями. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянки заняли весь пьедестал на дистанции 5 километров на юниорском чемпионате Европы по плаванию на открытой воде. Золото выиграла Кира Гусева, серебро завоевала Анастасия Синякова, бронза у Нелли Петровской. У юношей второе место в заплыве на 5 километров занял Алан Носов. Юные российские шахматисты завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали на первенстве Азии в Китае. Чемпионкой Азии среди девочек до 12 лет стала Алиса Генриетта Юнкер. Турнир юношей до 16 лет выиграл Семен Пузыревский. Третье золото российской команде принес Максим Волков. Юлия Караваева, накануне ставшая чемпионкой России в беге на 100 метров, призналась, что не ждала от себя чего-то сверхъестественного. «Было тяжело, поэтому для меня стало определенным сюрпризом, что я смогла так пробежать», — сказала Юлия. Караваева победила с результатом 11,27 секунды. Для сравнения, лучший результат сезона в мире показала Адаэджа Ходж 10,63 секунды. Попадание в топ-10 станет хорошим результатом для Балтики в новом сезоне российской премьер-лиги, считает гендиректор клуба Равиль Измайлов. «Мы прекрасно знаем, что у клубов, вышедших из первой лиги, второй сезон всегда сложнее первого. Поэтому наши ожидания умеренные», — сказал Измайлов. Матчем ЦСКА «Балтика» сегодня в 20:00 стартует новый сезон РПЛ. Защитник Хуан Касерес и полузащитник Луис Чавес не сыграют за «Динамо» в матче против «Крыльев Совета» в первом туре чемпионата России. Касерес выступал за Парагвай, а Чавес за сборную Мексики на недавнем чемпионате мира по футболу. Оба игрока только сегодня вернулись в расположение бело-голубых. А уже завтра «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Совета». Игра начнется в 14:00. За футбольный Сочи сыграло больше всего игроков с российским паспортом в прошлом сезоне российской премьер-лиги – 25. Меньше всего было у Краснодара – 10. Сочи, отмечу, по итогам сезона занял последнее место и вылетел из РПЛ. С вами был Юра Геворкян.
4: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 25 июля в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 13 градусов, облачно и дождливо. В Омске воздух прогреется до плюс 25, без осадков. В Мурманске 17-19, тепла, вечером небольшой дождь. В Самаре жара 34 градуса.

0: выше 0 и без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 24-26. Вечером и ночью сильные дожди с грозами. В Сочи до 29 тепла, также дожди и грозы. В Санкт-Петербурге ночью плюс 13-15. Днем местами кратковременной дождь до плюс 24. В столице облачно. Днем временами дождь. На востоке сильный. Ночью плюс 15-17 градусов. Днем до плюс 20. Атмосферное давление будет ниже нормы.
1: Театр Радио России. Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть 10. Заключительная.
2: Эпиграф. Может быть, иные из вас скажут, что, сочиняя эти новеллы, я допустил слишком большую свободу, заставив женщин иногда рассказывать и очень часто выслушивать вещи, которые честным женщинам неприлично не сказывать, не выслушивать. Это я отрицаю, ибо нет столь неприличного рассказа, который, если передать его в подобающих выражениях, не был бы под стать всякому. И мне кажется, я исполнил это как следует. Кончен 9-й день Декамерона, и начинается 10-й и последний, в котором наши герои, укрывшиеся от разгула флорентийской чумы в загородном поместье, беседуют о тех людях, которые совершили нечто щедрое или великодушное в делах любви.
3: Во Фриуле, местности хотя и холодной, но увеселенной прекрасными горами, многочисленными реками и чистыми ручьями, есть город по имени Удине, где жила когда-то красивая и благородная дама по имени Мадонна Дианора. Дама эта своими достоинствами заслужила великую любовь одного именитого и важного барона, которого звали мессер Ансальдо Градензе, человека высокого положения, всем известного своим искусством в военном деле и обходительностью. Он пламенно любил ее, делая все, что мог, чтобы и она его полюбила.

0: Вовеки нет, вовеки нет, вовеки нет, нет, нет.
1: И снова повержен. Эй, служанка, задуй свечу и отнеси-ка новое письмо Мадонне Дианоре, да поскорее.
2: Мадонна Дианора затеяла избавиться от него неслыханной и, по ее мнению, неисполнимой просьбой, и говорит той женщине, которая часто приходила к ней от него с письмами.
0: Чего я хочу?
3: Чего?
0: Вот чего я хочу. Чтобы в следующем январе месяце очутился под этим городом сад, полный зеленой травы, цветов и густолиственных деревьев, не иного вида, как бывает в мае. Если он этого не сделает, то чтобы ни тебя, ни кого-либо другого он никогда более ко мне не засылал.
4: Сад полный зеленой травы в январе, будто бы в мае.
1: О, жестокое дитя! Ежели иначе мне не достучаться до ее сердца, как через этот сад, значит, сад взрастет. Или я не барон Ансальдо Грандезе?
2: Он послал слуг искать во все части света, не найдется ли где кого-либо, кто мог бы дать ему помощь и совет.
1: Слуги сюда! Нет ли вестей? Нет ли чего нового? Поведайте мне все.
5: Нечем нам утешить твою печаль, хозяин. Прости.
3: Прости.
5: Прости.
3: Прости.
1: Проклятие.
5: Прости, прости, хозяин. Хозяин. Прости.
4: Господин мой, есть один человек.
1: Говори.
3: Ой, сеньор, а ежели он запросит в награду, страшно вообразить.
4: Душу.
1: А хоть бы и душу. Барон Ансальдо не поворачивает коня вспять. Ой, ой, да, любую цену дам.
4: Так значит, живет на окраине один некромант. Вызывает духов, предсказывает будущее. Души усопших покровительствуют ему.

0: ночь золотой казной, и слезами под луной, и бессмертной душой заплатить вам придется самой дорогой ценой.
1: Условившись с ним, Ансальдо радостно поджидал назначенного времени. Когда оно наступило, а холод был страшный, и все полно снега и льда, тот мудрый человек так устроил своим искусством в ночь на 1 января, что утром появился самый восхитительный сад, какой когда-либо видели, с травой, деревьями и плодами всех родов.
2: О, мой сад расцвел, сад моей любви расцвел. Нет ничего невозможного для барона Ансальдо. Нет такой цены, которую я не уплатил бы за любовь.
3: Кстати, о цене.
2: Да.
3: Сеньор барон.
2: Подожди меня, мой друг.
3: Сеньор барон! Эй! Уже убежал. Ах! Глупые люди, смертные люди.
4: Фу! Фу! А персики-то кислые вышли. Фу!
5: Вот! Вот! Мадонна! О! Цветы и плоды из зимнего сада от барона Ансальдо, моего хозяина. Как вы просили! Вот ж не знаю только, не покарает ли вас Господь за этот каприз.
6: О, Боже! О, Боже!
1: Дама, увидев цветы и плоды, и уже от многих наслышавшись о чудесном саде, начала раскаиваться в своем обещании.
6: Персики зимой! Безумие! Не может быть! Чепуха! Чепуха!
1: Но, несмотря на все свое раскаяние, она пожелала увидеть эти необыкновенные вещи и пошла посмотреть на сад вместе со многими другими дамами города. Надивовавшись на него и похвалив, она вернулась домой, опечаленная более, чем какая-либо иная женщина, помышляя о том, к чему это ее обязывало.
6: «Любую цену за мою любовь! Любую цену! Любую цену!»
1: И такова была ее грусть, что она не могла достаточно скрыть ее. И так как она обнаруживалась, муж по необходимости ее заметил и пожелал непременно узнать от нее причину.
6: «Сливы, персики, черешни, вишни, ну не может быть, не может быть колдовство!»
7: «Что так опечалило мою жену, что весь наш дом погрузился во тьму?»
6: «Не может быть, не может быть, безумие какое-то!»
7: «Что? Что?»
1: Дама долго молчала от стыда. Наконец, принужденная открыла ему все по порядку. Когда Джильберто услышал это, сначала страшно рассердился.
2: «Да? Да как ты смела, несчастная!»
1: Но затем, приняв во внимание чистое побуждение жены, одумавшись и поборов гнев, сказал:
2: «Дианора, не дело умной и честной женщине не внимать такого рода посланиям, не входить в соглашение с кем бы то ни было и под каким бы то ни было условием относительно своего целомудрия!»
6: «Прости, прости меня, неразумную, прости!»
2: «Слова, прости, проникая через уши в сердце любящего, воспринимаются им с большей силой, чем многие полагают, и для любовника почти все становится делом возможным, все!»
6: «О, прости, прости!»
2: «Итак, ты дурно поступила. Во-первых, в том, что вняла, а затем, что вступила в соглашение. Но так как я знаю чистоту твоей души, то для того, чтобы облегчить тебе обязательства данного тобою обещания, я дозволю тебе, чего, быть может, никто бы другой не дозволил».
6: «Что же?»
2: «К этому побуждает меня и страх перед некромантом, которого мессер Ансальдо, если бы ты обманула его, заставил бы учинить нам что-нибудь худое».
6: «Ах, если б я только могла вообразить, что он обратится за помощью к некроманту!»
2: «Поздно убиваться! Я желаю, чтобы ты отправилась к нему, и, коли можешь, каким бы то ни было способом, устроила так, чтобы, сохранив свою честь, ты была бы освобождена от обещания. Если этого нельзя устроить иначе, то на этот раз отдайся ему телом, не душой.
6: Что? Что? Отдаться телом чужому человеку? Ну как же, как же?
2: Как я повелел тебе!
1: Жена, слушая мужа, плакала и утверждала, что не желает от него такого снисхождения. Но Джильберта заблагорассудилась, чтоб так и было, хотя жена сильно этого не хотела.
2: «Держись данного тобою слова!»
1: Когда наступило следующее утро, на заре, Мадонна Дианора, не приодевшись особенно, отправилась с двумя слугами впереди и с служанкой позади к дому мессера Ансальдо.
8: «Неужели? Мадонна Дианора, она здесь?»
1: Тот, услышав, что его милая к нему явилась, сильно изумился и, встав, велев позвать некроманта, сказал ему:
9: «Черви пики, буби крести, дама налево, валет пошел вперед».
8: «Кудесник, кудесник, мне хочется, чтобы ты сам посмотрел, какое блаженство приобрел я благодаря твоему искусству. Иди же сюда скорее».
9: «Сейчас, сейчас. Дай хоть пасьянс закончить, да допить вино. Ох, глупые люди, смертные люди».
1: Выйдя к ней навстречу, не отдаваясь никакому неупорядоченному желанию, барон с уважением и почтительно принял Мадонну Дианору. И когда они вошли в прекрасную комнату с большим разведенным огнем, он, усадив ее, сказал:
8: «Мадонна, если долгая любовь, которую я к вам питал, заслуживает некой награды, прошу вас, не побрезгайте открыть мне настоящую причину, побудившую вас явиться сюда в такой час и в таком обществе».
1: Дама, полная стыда и чуть не со слезами на глазах, ответила:
6: «Мессеры, не любовь, которую бы я к вам питала, нечестное слово не привели меня сюда, а приказание моего мужа, который, принимая более во внимание усилия вашей беспорядочной страсти, чем свою и мою честь, велел мне сюда явиться. И по его повелению я готова на этот раз исполнить всякое ваше желание».
9: «Вот как значит, не любовь и нечестное слово. Вот, а приказание!
10: А персики-то кислые. Ой, не могу. Я к своим картам».
1: Если мессер Ансальдо изумился на первых порах, то теперь, слушая даму, изумился еще более и, тронутый великодушием Джильберто, сменил страсть на жалость.
8: «Мадонна, если дело обстоит так, как вы говорите, то да не попустит меня Бог учинить ущерб чести человеку, ощутившему сострадание к моей любви. Потому будьте здесь сколько вам угодно, как если бы вы были моей сестрой. А когда захотите, можете вернуться свободно, но под условием, что вы воздадите вашему мужу за такое его великодушие благодарность, какую сочтете приличной, навсегда рассчитывая впредь на меня, как на брата и слугу».
1: Услышав эти речи, дама обрадовалась как никогда.
6: «Ничто не заставило бы поверить меня, знающей ваши нравы, что мое появление могло бы иметь для меня иные последствия, чем какие, по-видимому, оно имеет, за что я буду вам всегда обязана. Всегда, всегда, всегда.
8: Я ведь смогу вам писать и впредь».
6: «Сколько угодно, сколько угодно».
1: Простившись и сопровождаемая с почетом, она вернулась к Джильберто и рассказала ему все, что случилось, вследствие чего его и мессера Ансальдо связала теснейшая и верная дружба. Некромант же, которому мессер Ансальдо готовился дать обещанную награду, увидев великодушие Джильберта относительно Ансальдо и великодушие последнего по отношению к даме, сказал:
10: «Не взять мне души с того, кто давно ее раздал по крупицам, смертные люди. Вы не перестаете удивлять меня. Видя Джильберту великодушным в своей чести, а вас в вашей любви, я, пожалуй, окажусь столь же щедрым по отношению к моему вознаграждению, зная, что оно вам еще пригодится с таким-то нравом. Я желаю, чтобы оно вам и оставалось».
1: Рыцарь застыдился и попытался заставить его взять в награду золото хотя бы часть.
10: «Разве что персики».
1: Но так как он старался напрасно, а некромант на третий день убрал свой сад и желал удалиться, барон напутствовал его божьим именем и, погасив в сердце любовное вожделение к даме, остался причестный к ней привязанности.
8: «Я вам пишу».
6: «Ах!»
8: «И снова вам пишу».
6: «Ах! Ах!»
8: «Я написал».
6: «Ах!»
8: «Писать я буду».
1: Что скажете на это, мои любезные дамы? А вы, сеньоры? Мне кажется, ничье великодушие не смогло бы выдержать сравнение с этим. Вы молчите. Вы устали, верно? Солнце клонится к вечернему часу. Завтра, как вы знаете, будет 2 недели с тех пор, как мы, 3 юноши и 7 девушек, вышли из Флоренции, из собора Санта-Мария-Новелла, чтобы несколько развлечься для поддержания нашего здоровья и жизни, избегая печали и скорби, какие постоянно существовали в нашем городе с тех пор, как наступила эта моровая пора, эта чума. Это мы, кажется мне, совершили пристойно. Теперь осталась я одна. Памфило, Дионео, Филострато, Нефила, Филомена, Лауретта, Элиза, Эмилия, Фьяметта. Почему я больше не слышу ваших голосов? В какой миг они затихли? Или они всегда только чудились мне? Сказать по чести, я так притомилась быть вашей королевой. От этого венца страшно кружится голова. И веселье нужен перерыв. Надо бы отдать приказ сенешалю собрать наши вещи и в обратный путь. Но кто же там на пороге?

0: Если вы расскажете еще одну историю, я, чума, могу и подождать. Уж больно было занятно.
1: Любезные сеньоры, рассказы, которые вы услышали, могут вредить и быть полезными, как то может все другое, судя по слушателю. Кто не знает, что для всех смертных вино – вещь отличная, а у кого лихорадка, тому оно вредно? Кто не знает, что огонь очень полезен? Скажем ли мы, что он вреден потому, что сжигает дома, деревни и города? Также и оружие охраняет благополучие тех, кто желает жить в мире, и оно же часто убивает людей. Так и слова, не особенно приличные, не могут загрязнить благоустроенный ум, как земные нечистоты не смогут замарать красоты неба. Кто пожелал бы извлечь из моих новелл худой совет и худое дело, они никому в том не воспрепятствуют. А кто пожелает от них пользы и плода, они в том не откажут. И ни за кем они не побегут, чтобы заставить себя читать. Не правда ли?

Вы слушали 10-ю, заключительную часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты – Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Театр Радио России.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Что, если я скажу, что дом может быть лекарством и профилактическим средством от всяких болезней? Думаете, глупость? А вот и нет. Оказывается, дом определенной конструкции действительно может защитить здоровье своих обитателей, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. Здесь каждый год от малярии, диареи и респираторных инфекций умирает миллион детей. И здесь такие жилища нужны, ну, просто позарез. Ученые придумали, каким он должен быть, и назвали Star Home – звездный дом. Это двухэтажное сооружение площадью 64 квадратных метра с бетонным основанием и стальным каркасом. Стены представляют собой, по-видимому, тонкие цементные плиты, ну, возможно, с каким-то наполнителем. Спальня расположена на втором этаже, потому что комары в основном держатся ближе к земле. В спальнях нет фасадной стены. Вместо нее сетка. Она не мешает циркуляции воздуха, но при этом не пускает, естественно, комаров. Рядом с домом предусмотрен уличный туалет и система сбора и хранения дождевой воды, которая помогает снизить распространение диарейных заболеваний. В доме также есть защищенное от грызунов хранилище для продуктов, самозакрывающиеся двери и электрическое освещение на солнечных батареях. 110 таких домов построили в селах Танзании, где большая часть населения проживает в одноэтажных домах из цементных блоков или вовсе обитает в глинобитных хижинах. И вот теперь надо было в новые дома поселить местных жителей. Но как их выбрать? Исследователи провели лотерею. В результате счастливчики переехали в новые экспериментальные дома. А остальные семьи, которых было в 4 раза больше, остались в своих глинобитных хижинах в качестве контрольной группы. Эксперимент был рассчитан на 3 года, однако вот в течение первого полугодия ученые не смогли собрать никаких данных, потому что люди не ночевали в новых домах, ну, в смысле, постоянно, то ночуют, то нет. Исследователям пришлось почти что поселиться в этих деревнях и плотно общаться с местными жителями, организуя для них то танцы, то футбольные матчи. И надо сказать, что отношения наладились. И вот с января 2022 по конец 2024 года, то есть в течение 3 лет, исследователи раз в неделю проверяли жителей звездных домов и контрольной группы, но просто фиксировали, кто чем заболел. За эти 3 года дети в возрасте до 13 лет, проживающие в звездных домах, вдвое, вот внимание, вдвое реже страдали от малярии. Для Африки, чье население сегодня составляет 1,5 миллиарда человек, и, к слову, удвоится к 2070 году, дома-защитники, сберегающие здоровье своих обитателей, более чем актуальны. Малярийные комары для них – суровые будни, и от них надо защищаться. Но вообще комары, надо сказать, зловредные существа, обитающие на всех континентах. Они переносят множество заболеваний. Это ведь не только малярия. Это еще и лихорадка денге, лихорадка зика, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила, японский энцефалит. И здесь, как ни странно, наша с вами цивилизация им помогает. Дело в том, что взрослые особи комаров пережидают зиму в прохладных и темных местах, таких как подвалы и пещеры. Сигналом о наступлении зимы для них служит момент, когда световой день начинает укорачиваться. Как только день становится короче, комары впадают в состояние покоя, известное как диапауза, и никакой угрозы для людей уже не представляют. Но мы, люди, давно ведь научились продлевать световой день с помощью мощного уличного освещения, которое светит в городах и вечерами, и ночами. И вот может ли такое искусственное продление дня сбить комаров с толку? Недавно в журнале «Физиология насекомых» появилась статья американских ученых об исследованиях на эту тему. Дело в том, что лихорадка Западного Нила и ее вирус проникли в США. А поскольку вакцины против этого вируса нет, и волшебной таблетки тоже нет, ученые стараются выяснить все факторы, влияющие на жизнедеятельность и активность комаров, переносящих этот вирус. Кстати, вирус Западного Нила обитает и у нас, в России. На юге, конечно, ведь комарам нужны теплые и влажные места, но в идеале тропики и субтропики. Вот в этом 21 веке вспышки лихорадки Западного Нила в России зафиксированы в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также небольшие вспышки инфекции были в Липецкой, Воронежской и Омской областях. Всех заболевших покусали комары либо на даче, либо в местах отдыха у водоемов. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимается несколько научных центров. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимаются несколько научных центров в разных городах. Возвращаемся к исследованию американских ученых. Они задались вопросом, может ли рукотворное продление светового дня с помощью искусственного освещения в городах повлиять на жизнь и активность комаров, переносящих вирус Западного Нила. Чтобы это выяснить, исследователи попросили жителей Колумбуса в штате Огайо разместить у себя на задних дворах небольшие контейнеры с личинками комаров. Одни надо было поставить прямо под уличным освещением, а другие – в естественных темных уголках. Когда личинки превратились во взрослых особей, исследователи собрали контейнеры, чтобы проверить, впали ли комары в спячку, в эту самую диапаузу, или по-прежнему готовы питаться кровью и размножаться. Догадки ученых подтвердились. Комары, выращенные при искусственном освещении в сентябре, впадали в диапаузу примерно в 4 раза реже, чем те, кого содержали в темноте. К октябрю разница стала очевидной. Все комары в темном вольере впали в спячку, а в то время как 60% тех, кто находился на свету под фонарями, оставались активными. Но в наши дни фонари и иллюминации в городах превращают ночь в день. В результате искусственное освещение нарушает биоритмы не только комаров, но и людей, животных и растений. Вот, например, исследователи из Китайской академии наук выяснили, как ночное освещение в городах влияет на растения. На 30 площадках в Пекине они собрали 1000 листочков с двух наиболее распространенных деревьев. Это шнуровое дерево и красный ясень. Все эти деревья росли вдоль дорог и постоянно всю ночь освещались фонарями. Листья тщательно исследовали и выяснили, что у деревьев, которые проводили ночь на свету, на искусственном свету, листья гораздо более плотные и прочные, чем у тех, кто рос в темноте, в ночной. Деревья под фонарями, светящими всю ночь, могут продлить продолжительность своего фотосинтеза. Значит, они произведут больше волокон, которые упрочнят листья. Листьями питаются насекомые, которыми, в свою очередь, питаются птицы и другие обитатели городов. Твердые плотные листочки насекомые есть не могут. В результате биоразнообразие их и количество в городах уменьшается. Нет, понятно, что светлые ночные улицы нынешних городов гораздо удобнее и безопаснее темных, что именно благодаря свету города могут активно жить практически круглосуточно, что никто в здравом уме и твердой памяти не захочет прежней темноты. Да, все это понятно, но надо помнить, что все имеет свою цену. И цену эту надо ясно себе представлять и по возможности минимизировать. В общем,

0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: «За кадром» с Николаем Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Это программа «За кадром» и я ее ведущий Николай Мамулашвили. Представители самых разных профессий, как правило, редких, порой экстремальных, но чаще самых обычных гостей нашей студии. Им есть что рассказать об изнанке своей работы, о том, о чем мы не знаем и даже не догадываемся, о том, что обычно остается за кадром. И сегодня у меня в гостях Евгений Герасимович, спасатель, водолаз старшей смены, группы проведения водолазных работ поисково-спасательного отряда номер один, специализированный Московской областной противопожарно-спасательной службы. И мы говорим о профессии водолаза, говорим об этой тяжелой и очень мужской профессии, которая таит много опасностей и, прежде всего, я думаю, что это кессонная болезнь и так называемый азотный наркоз. Вот, собственно говоря, давайте с этого и начнем, если я не ошибаюсь. Прошу.
2: Здравствуйте. Да, такие опасности, безусловно, есть. Вообще, водолазное дело, оно очень сильно завязано на медицину. В старой школе, я имею в виду школа, а не здание, а школа как способ передачи опыта, да, способ научить человека, способ подготовить человека, водолазной медицине уделялось, ну, наверное, половина всего времени. Это было важно, потому что человек должен знать, как его организм работает под повышенным давлением, какие возможны сбои, какие могут быть проблемы, и от этого строить свою работу. Существует такая даже отдельная отрасль науки, это гиперборическая физиология. То есть, если говорить кратко, под повышенным давлением человеческий организм работает совершенно по-другому. То есть, организм способен под повышенным давлением растворять и удерживать в себе большее количество индифферентного газа, вот этого азота, чем при обычном давлении. И в процессе неадекватной декомпрессии, то есть, когда это происходит быстро, азот способен выделяться в виде свободного газа в кровеносном русле, в костных тканях. И вот эти вот пузырьки азота, свободного газа, они способны травмировать ткани, они способны закупоривать кровеносные сосуды, ну так вот если вкратце, про декомпрессионную болезнь. В случае нарушения, да, правил декомпрессии, может такое возникнуть. Причем до всего этого доходили опытным путем. То есть изначально, почему она называлась кессонная? Потому что впервые она проявилась при строительстве крупных мостов. Это вот как-то так одномоментно с развитием железной дороги в середине 19 века, там, третья четверть 19 века началось строительство железных дорог, строительство мостов через крупные реки. И при строительстве использовали такие приборы, приспособления, кессоны. То есть это опрокинутый, опять же, котел, который устанавливался на дне реки водоема. Туда накачивался воздух для того, чтобы отжать воду. И люди спускались, заходили туда через шлюзовую камеру, то есть они оказывались под повышенным давлением в воздушной среде, как бы как в барокамере, и производили там работы. И в момент выхода из-под повышенного давления начинались проблемы. Вся расплата наступала на выходе.
1: Да, люди не понимали,
2: что происходит. Да. Так вот, почему кессонная болезнь? Я тоже задавался таким вопросом, ну как это же вроде тут с водолазами связано. Все казалось просто. Водолазов на тот момент было очень мало. И, как правило, не было еще врачей, специализирующихся по водолазной медицине, вообще понятий таких не было, водолазная медицина. Некому было наблюдать за водолазами, а за кессонными рабочими наблюдали. То есть был такой француз Поль Бер, вот он впервые описал все проявления кессонной болезни, и поэтому и болезнь кессонная, и человек этот известен. А потом уже применительно к водолазам то есть начали изучать, что же можно, ну и эмпирическим путем, скажем так, поняли, что нужно увеличивать время декомпрессии для того, чтобы человек мог выйти из-под повышенного давления без проблем для здоровья. Но позже, уже в начале 20 века, если я ничего не путаю, были изобретены первые таблицы декомпрессионные.
1: По этим таблицам, извините, я опять перебиваю, это остановка на определенное
2: время подъема. Да, это ступенчатый подъем, так называемый.
1: Чтобы организм адаптировался.
2: Чтобы организм успел рассытиться вот от этого вот азота, от этого индифферентного газа. Вот, ну и таким образом дальше, чем глубже шли водолазы под воду, тем водолазные спуски становились, скажем так, более глубоководными, и по мере продвижения водолаза в глубину дорабатывались вот эти таблицы, появились новые способы производства смешанной декомпрессии, то есть когда уже кислород подключался для того, чтобы быстрее организм рассыщался от азота. Ну вот, вот так вот двигалась медицина водолазная, развивалась.
0: За кадром.
1: Евгений, каково работать на глубине, да? Вот насколько это сложно или не сложно? Вот объясните, внешне все очень просто, да? Надел костюм, водолазный шлем, там, если в тяжелом снаряжении, или акваланг, и пошел себе работать.
2: А вот забавный случай мне вспоминается.
1: Давайте.
2: В связи с этим. Пришел молодой водолаз, и мы ему показываем, как нужно работать под водой, как производить водолазный поиск. Глубина небольшая, то есть я спускаюсь под воду, меня мой товарищ обеспечивает. Ну вот смотри, вот, вот так это все происходит. Тот посмотрел, говорит, это легко. Мой товарищ, который меня обеспечил, он говорит, ты ошибаешься. Потом, когда он пошел под воду, он понял, что это очень нелегко, потому что это легкость кажущаяся. Когда человек достаточно опытный, когда коллектив сработанный, когда ты понимаешь своего обеспечивающего с полуслова, он понимает тебя с полуслова, вот тогда появляется вот эта кажущаяся легкость. А на самом деле это часы, часы, часы работы. Что касаемо непосредственно работы под водой, ну да, есть вот такое понятие, говорят, гидрокосмос, да, действительно это космос, то есть это совершенно другая среда. Она другая не только вот по физиологии, то, о чем мы с вами говорили, она совершенно другая по ощущениям. То есть первое вот ощущение, допустим, когда ты спускаешься в процессе учебы, да, первые спуски, как правило, начинают, ну, в старых классических водолазных школах начинали с вентилируемого снаряжения. Вот это вот ощущение, когда ты, бухая галошами водолазными, спускаешься по трапу, и тебе начинает обжимать ноги, и вот этот вот пузырь воздуха, он перемещается в грудь, сюда вот вверх, под шлем, и начинает выходить через клапан. Там спускаешься по трапу, тебе командуют травить воздух, ты нажимаешь затылком на клапан, воздух начинаешь выходить. Угу. Вот это, да, это вот первое такое странное ощущение, как тебя обжимает вода.
1: Извините, перебиваю, но вода не должна обжимать. Если ты вот в этом тяжелом снаряжении, так сверху подается воздух, чтобы...
2: Правильно, но водолаз может создать подушку побольше.
1: Для себя,
2: чтобы... Для себя, да. Всплывать нельзя, но увеличить плавучесть можно для того, чтобы, допустим, ну, куда-то забраться.
1: Я понял, да.
2: Вот. А можно вытравить воздух для того, чтобы, допустим, легко перемещаться, потому что водолаз, скажем, в вентилируемом снаряжении, в трехболтовом снаряжении, он перемещается по грунту, по плотному, ну, где-то вот с наклоном под 45 градусов на мысочках идет. Вот эти вот первые ощущения, они очень интересные. Человек попадает в совершенно другой мир. Когда начинаешь работать в легком снаряжении, там тоже свое. То есть, как правило, все начинают с гидрокомбинезонов мокрого типа. Это неопреновые комбинезоны, куда вода заливается внутрь, там она согревается. За счет того, что циркуляции воды нет вдоль тела, соответственно, тепло. Потому что вот у нас какие сложности, почему вообще человек не может просто так вот в воду спуститься и там жить, обитать. Ну, вот говорят, там вода – это колыбель жизни, без воды жить нельзя. Все верно, но в воде тоже жить нельзя. Во-первых, человек не приспособлен для дыхания в водной среде, мы живем на дне воздушного океана. То есть мы дышим атмосферным воздухом, под давлением одна атмосфера наша. И второе – это большие теплопотери в воде. То есть вода, среда более плотная, она, соответственно, быстрее забирает у человека тепло, и за короткий промежуток времени человек может получить переохлаждение, от переохлаждения погибнуть. Поэтому две основных проблемы решаются, когда человек идет под воду. Это обеспечение его воздухом для дыхания и создание ему комфортных условий по теплу. Вот сначала, как правило, водолазы учатся работать в гидрокостюмах либо гидрокомбинезонах мокрого типа, а потом уже более высокий уровень – это гидрокомбинезон сухого типа. То есть есть сходство с вентилируемым снаряжением, да, то есть внешняя оболочка, есть какой-то воздушный пузырь, внутри которого находится водолаз, одетый в утеплитель специальный, потому что в любом случае, даже когда вода очень теплая, утеплитель приходится надевать. Бывают такие случаи, когда ты попадаешь на ключи под водой, а там температура, ну, 3-4 градуса, то есть фактически это зимняя температура. И вот как приспособиться к тому, что вот этот вот воздушный пузырь, который все-таки присутствует внутри снаряжения, а его нельзя полностью вытравить, иначе обожмет так, что будут синяки. Вот пока приспособишься к этому, должно, во-первых, какое-то время пройти. А, в общем, нужно научиться таким образом работать, чтобы было удобно. Потому что когда начинается борьба со снаряжением, эта работа прекращается. Здесь речь идет только о борьбе со снаряжением. Ну и плюс, опять же, способ передвижения под водой. Среда с другой плотностью. Соответственно, у нас работа поисковая. Мы вынуждены обследовать под водой большие площади по грунту. Самый наименее энергозатратный способ передвижения в толще воды – это плавание. Поэтому мы используем обязательно ножные ласты. Редко, когда мы используем боты водолазные, вот эти вот утяжеленные. Вот, то есть у нас работа вся получается в горизонтали. Мы плывем под водой. Вот тут тоже есть свои нюансы. То есть люди, которые всю жизнь ходили под водой, вот были, мне рассказывал мой учитель вот в свое время в спасательной службе, была такая, ну как гильдия, не гильдия, каста водолазов-топтунов, он их называл, которые работали только вот в пешем порядке, только в тяжелых ботах и только вот в вертикальном положении. То есть они ходили по грунту, что-то искали. Ну, мы уже более продвинутые, мы плаваем под водой.
1: Очень интересно рассказывать, это настоящий мастер-класс, и не только для наших радиослушателей, но, я думаю, если вас слушали бы многие водолазы, особенно начинающие водолазы, они много интересного подчеркнули бы для себя. Но, к сожалению, должен вас прервать за интересной беседой. Время пролетело мгновенно, и мы завершаем программу. Уважаемые друзья, напомню, что у нас в гостях был Евгений Герасимович, спасатель, водолаз старшей смены группы проведения водолазных работ поисково-спасательного отряда номер один специализированный Московской областной противопожарно-спасательной службы. Евгений, спасибо большое. И я хочу также поблагодарить режиссера программы Елену Рыжикову, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся за кадром ровно через неделю в это же время. Всем успехов и удачи.
0: За кадром с Николаем Мамулашвили. Радио России. И все это музыка. Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент осмотрел сегодня мощности Иркутского авиационного завода. Президенту впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Первые штурмовые отряды зашли на окраины Алексеева-Дружковки в ДНР, сообщает Минобороны. Фигуранты дела об уничтожении северных потоков ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин сегодня побывал на Иркутском авиационном заводе в сопровождении главы Ростеха Сергея Чемизова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и директора авиазавода Андрея Суйнова. Глава государства осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
6: Укороченная версия, да? Дальность полета будет какая?
7: Не менее 5000.
6: Не менее 5000. 5 тысяч, сюда будет 5 тысяч.
7: Ну, желательно.
6: Это нет, будет, должен быть больше. Явно должен быть больше.
8: Мы двигатели оставляем те же самые, вес будет машины меньше.
6: Ну да, да, да.
9: Но пока еще машин-то нет.
8: Ну, пока на этапе ОПР, госконтракт заключен, деньги выделены, подъем самолета.
9: Короче, первый полет сделаем,
8: это первый опыт на самолет.
6: Она для чего так нужна?
9: Чуть дальше летать.
6: И сколько там будет пассажиров?
8: Порядка 140.
6: Ну, как суперджет.
8: А, нет, больше. Больше, максимум 100.
9: То есть серединка такая. Серединка
6: между суперджетом и МС. Востребованная будет.
5: Владимиру Путину также впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М с новейшими бортовыми системами, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, после Иркутска президент отправится в Омск, где проходит форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Первые штурмовые отряды зашли на окраины Алексеева-Дружковки в ДНР, сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, российские штурмовики вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Их поддерживают танковые подразделения и БПЛА. Подробности сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным «ЛИС».
10: Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева-Дружковка, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Штурмовые подразделения поддерживаются отдельными подразделениями танковыми, то есть это работа ЗОПа. Также идет поддержка отдельными подразделениями БПЛА, то есть это круглосуточная разведка 24/7. Это FPV-дроны. То есть как только выявляются какие-то группы сосредоточения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками сокрытых боевых позиций, артиллерии и дронами. То есть любое движение противника находится под контролем и сразу же уничтожается.
5: За неделю вооруженные силы России взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, заявили в российском военном ведомстве. Фигуранту дела об уничтожении северных потоков ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении. Защита его оспаривает, заявил адвокат обвиняемого гражданина Украины Сергея Кузнецова. Защита обвинительное заключение властей ФРГ содержит лишь гипотезу обвинения. И не более того, она еще должна быть доказана в ходе судебного разбирательства. Таково было заявление. Напомню, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Подлые атаки на гражданские объекты не поколеблют уверенность в победе России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании Палаты.
11: Указом президента России 26-й год объявлен годом единства народов. В сегодняшних объективно непростых условиях именно единство я бы назвала

0: по обеспечению безопасности нашей Родины.
1: Валентина Матвиенко также сообщила, что в ближайшее время на встрече с президентом расскажет ему об итогах 7 парламентских месяцев и о ключевых направлениях работы палаты до конца года. Жду от него, как всегда, важных, точных акцентов, которые зададут нам систему координат на осеннюю сессию, написала Матвиенко в своем канале в Максе. Она также отметила, что ранее в четверг в телефонном разговоре президент попросил передать всем сенаторам благодарность за работу. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, сообщил регулятор. Как отмечается в заявлении ЦБ, экономика в целом в этом году росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в перерасчете на год. Центробанк будет принимать дальнейшие решения по ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, заявил регулятор. Отмечу, решение Банка России для многих стало неожиданным. Большинство аналитиков ожидало сохранения ставки на уровне 14,25% годовых. Эксперты отмечали, что регулятор потребует больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка. В Анапе ввели запрет на купание в море из-за штормы и сильного донного течения. Жителям и гостям города рекомендуют проявлять осторожность и соблюдать меры личной безопасности. Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому краю ранее объявил штормовое предупреждение. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по водному поло проиграла действующим олимпийским чемпионкам команде Испании в полуфинале Кубка мира. Основное время матча завершилось со счетом 10-10. В серии пенальти испанки победили со счетом 5-3. В матче за третье место 26 июля россиянки сыграют с австралийками. Победитель встречи квалифицируется на чемпионат мира 2027 года. Россиянки заняли весь пьедестал на дистанции 5 километров на юниорском чемпионате Европы по плаванию на открытой воде. Золото выиграла Кира Гусева, серебро завоевала Анастасия Синякова, бронза у Нелли Петровской. Шанхайские драконы и Павел Акользин расторгли контракт по соглашению сторон. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги нападающий набрал всего 9 очков за 40 матчей. По среднему игровому времени Акользин стал пятым с конца игроком в составе драконов. Попадание в топ-10 станет хорошим результатом для Балтики в новом сезоне российской премьер-лиги, считает гендиректор клуба Равиль Измайлов. В прошлом году клуб стал 6-м в чемпионате России. Мы прекрасно знаем, что у клубов, вышедших из первой лиги, второй сезон всегда сложнее первого, поэтому наши ожидания умеренные, сказал Измайлов. Матчем ЦСКА «Балтика» сегодня в 20:00 стартует новый сезон РПЛ. Защитник Хуан Касерес и полузащитник Луис Чавес не сыграют за «Динамо» в матче против «Крыльев Советов» в первом туре чемпионата России. Касерес выступал за Парагвай, а Чавес за сборную Мексики на недавнем чемпионате мира по футболу. Оба игрока только сегодня вернулись в расположение бело-голубых. А уже завтра «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов». Игра начнется в 14:00. За футбольный Сочи сыграло больше всего игроков с российским паспортом в прошлом сезоне российской премьер-лиги – 25. Меньше всего россиян было у Краснодара – 10. Добавлю, что Сочи по итогам сезона занял последнее место и вылетел из РПЛ. С вами был Юра Геворкян.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным центров ОБОС, во Владивостоке 25 июля днем до плюс 22 градусов, облачные небольшие дожди в Екатеринбурге, воздух прогреется до плюс 30, пройдет дождь, возможно гроза. В Калининграде 20-22 градуса тепла, без осадков. В Казани жара до плюс 33, переменная облачность и без осадков. В Краснодаре плюс 22-24, дожди временами сильные, с грозами. В Ялте до 22 тепла и кратковременный дождь с грозой. В Санкт-Петербурге ночью плюс 13-15, днем местами кратковременный дождь, плюс 24 градуса. Ветер южный слабый, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно, днем временами дождь, на востоке сильный, ночью плюс 15-17, днем до 20 тепла. Ветер слабый, атмосферное давление также будет ниже нормы.

0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presents Historicum.
1: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Я с огромным удовольствием и, честно говоря, даже с плохо скрываемой радостью, потому что очень трудно получить такого артиста на интервью, но нам это, дорогие слушатели, с вами удалось. Представляю нашего гостя, Андрис Лиепа, народный артист России. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за приглашение.
1: Повод встретиться сегодня и приятный по-человечески, и очень важный в контексте российской и мировой культуры. 90 лет, юбилей великого танцовщика Мариса Лиепы, и мы будем сегодня говорить с вами, с вашего позволения, уважаемый Андрис, о феномене Мариса Лиепы, потому что действительно и в хореографии, и по тому пути, который прошел этот артист, и по тем ролям, это действительно такая непознаваемая вещь, которую мы пытаемся сейчас как-то расколдовать и понять, вот что за этим стояло. Я думаю, что начать надо, наверное, здесь с самых первых шагов. Это, конечно, Рига, город, безусловно, великой культурной традиции, и его связь с семьей Лиепа.
2: Папа родился в 1936 году в Риге в семье Эдуарда и Лилии Лиепа. Он был вторым ребенком, сестра Эдит старше, но родился довольно слабеньким и худеньким. И так получилось, что родители поняли, что надо развивать как-то и поднимать здоровье. Сначала отдали его в плавание. А потом кто-то из знакомых пришел домой из театра и сказал: «О, какой мальчик худенький и маленький, может, мы его в балет возьмем?» Ну и бабушка моя, папина мама, сказала, она все мечтала, чтобы он был дантистом. Потому что это прибыльная история,
1: бабушки, да,
2: работа всегда
1: смотрят,
2: будет,
1: да,
2: вот, и все как-то так. Папа это вспоминал так со смехом, а как бы Эдуард, мой дедушка, папин папа, сказал: «Да, конечно, завтра приведу». Его привели в школу, ему там не понравилось, ввиду того, что надо было как бы вот стоять лицом к стенке и делать батман-тандю, о танцах разговора еще не было, был просто вот надо заниматься. И он в течение 4-5 дней просто прогуливал. Школы были отдельные, то есть общеобразовательная была совместная, причем папа учился в одном классе с Раймондом Паулсом. Он тоже в этом году отмечает 90-летие. Это такая школа искусств Дарзиня. Вот, и они вместе занимались общеобразовательными предметами, а потом расходились каждый в свое направление, кто на музыкальное, кто на балетное. Ну и вот он на балетное 4 дня не ходил. И как-то этот вот замдиректор или директор позвонил, сказал: «А что, Марис, не ходишь, что случилось?» А как бы все думали, что он ходит на занятия. И вот что его сестра рассказывает: первый раз получил розги и обещал маме, что больше обманывать не будет. Это было очень как бы вот так вот символично. Он сказал, что: «Мама, я тебе обещаю, я буду как бы постоянно...» Вот исполнил свое слово. И через какое-то время начались выступления. И вот когда начались выступления, у Мариса включился внутренний талант, который у него был от Бога. Действительно, во-первых, он от спорта получил ощущение, что он сразу должен быть первым и чемпионом. Он был чемпионом Латвии в юношеском разряде, плавал баттерфляем. И, я думаю, это ему помогло в работе в балете. Его педагог говорил: «Ну, пришел маленький, худенький, ничем не отличался, а еще он был поменьше, чем остальные». И как-то его так тоже, ну, шпыняли взрослые. И он, значит, начал докладывать себе учебники в портфель. У нас же есть еще поддержки, это очень важный элемент артистической жизни в балетном мире. Отец докладывал книги лишние, брал там, не знаю, надо было 3 книги взять, а он брал 8-10. И шел, пока шел, занимался, он не просто шел, а он раскачивал себе икры, делал ролеве. Он очень хорошо лепил, очень хорошо рисовал, и у нас есть такое выражение, он вылепил себя сам. То есть он лепкой занимался еще помимо того, что сам лепил, он вылепил себя, свое тело. Он сделал свои ноги очень красивыми, очень много работал над стопой, у него всегда идеальные фотографии. Отцу надо отдать должное, он был трудоголиком. И он, слава богу, вот этот дар передал мне и Илзе. Слава богу, спасибо ему огромное. Он был для нас примером. Он никогда нас не заставлял, он с нами играл. Кто сделает больше там, поднятия спины туда? 40 раз, а я 45 сделаю. Говорит, а я 50. А я 55. И вот так вот мы играли. Мы выезжали каждый вечер на Ленинские горы, теперь это Воробьёвы горы, и вот от метромоста до трамплина бегали. 45 минут папа бегал, ну и мы, естественно, за ним как бы тоже подвязались и бегали. Для чего? Потому что танцевал, когда краса, надо было иметь запас сил и выносливости, и энергии для того, чтобы выходить на сцену и все это делать по максимуму.
1: Угу. Ну, а вот я знаю, что у многих балетных танцовщиков станок присутствует просто как часть жизни. Вот у вас сейчас это есть?
2: Обязательно. Ну, папа, прежде всего, у нас дома, в нашей квартире, квартира Екатерины Васильевны Гельцер. Папа сделал так, что между окнами с двух сторон привинтили мы палку, которую можно было вынимать, этот станок, и даже раскладной пол был. Вот так вот он раскладывался. Ну, раньше не было линолеума, надо было на деревяшке заниматься. Вот, ну, вот эта деревяшка вот так складывалась, раскладывалась, у нас был пол.
1: То есть как по мосту штангиста.
2: Да, он нас приучил, и мы каждый день занимаемся. Ну, вот я сегодня с утра проснулся, там в 8 часов сделал станок, потом гимнастику. Он мне подарил первый скейт, надо ему дать должное, он всегда находил какие-то фишки, приехал из Парижа и привез мне эту досочку, он говорит, я не знаю, как ребята, сфотографировал, тогда видео не было, он говорит, вот они как стоят, фотографии мне показал, говорит, если хочешь, вот поучись, я вышел, я до сих пор катаюсь на скейте, а там, не знаю, выезжаю туда же на Воробьёвы горы и катаюсь там на скейте, иногда около Новодевичьего монастыря. Вот, не просто гуляю, а еще катаюсь с удовольствием. Так что отцу огромное спасибо. А что это дало? Это укрепило ноги, дало возможность баланс славливать. И, слава богу, ну, у меня хватало мозгов, чтобы не делать какие-то супертрюки, но для того, чтобы получал огромное удовольствие от катания на... Я после класса и репетиции, и школы приходил, еще катался на скейте. Отец это очень видел, он это делал намеренно. Я уверен, что это не просто была игрушка, он дал ее с каким-то определенным как бы идеей, что надо укреплять ноги, и это получилось.
1: Ну, это вот педагогический дар, то есть игру, умение вовлечь, и потом уже получить результат.
2: У нас же работа достаточно сложная, монотонная, а если она превращается в игру, если это интересно, то ты бежишь на следующую репетицию, как на... Ну, знаете, как вот люди... Вы куда? Я на тренировку. А что там? Я сейчас устану, но как бы через 2 часа выходишь измотанный, но на следующий день ты хочешь опять бежать, потому что хороший педагог, интересная работа, несмотря на монотонность, находятся какие-то вот такие маленькие крючочки, за которые вот ты поднимаешься потом на вершину.
1: Угу. Ну, это вообще вот, я бы сказал, счастье постигать себя, счастье узнавать новое, и то, что дает человеку талант. Вот он дает это ощущение того, что когда человек засыпает, он ждет новый день, ему хочется, чтобы он быстрее наступил. Он,
2: знаете, наверное, еще у отца, наверное, надо отметить, что у него был артистический дар, он был артистом с большой буквы. Бывают же танцовщики, которые хорошо танцуют, делают движения, исполняют роль там Зигфрида или принца Дезире, а отец вживался в образ. Он не исполнял, а он был принцем. Вот когда выходил Марис на сцену, он был принцем Дезире. Он был графом Альбертом, а когда уже Ромео, какой-то иностранный критик написал, его мозг танцует, а тело думает. Он получил в Лондоне премию Лоренс Оливье. Это премия, которая дается за выдающиеся актерские работы. И ему вручили, артисту балета, вручили премию Лоренс Оливье. И это действительно уникальная какая-то история. Вот папа обладал вот этим даром перевоплощения. И он становился красом. Вот когда мы с Илзой же были на всех спектаклях отца. Он нам покупал 2 билета, первый ряд, мы садились. И вот когда поднимался занавес, мы видели черепаху, которая стоит со щитами, и над ними стоит крас и делает вот это движение вот туда и отправляет свои легионы. Вот я вот до сих пор сейчас говорю, я вжимался вот так в кресло. Настолько, и он абсолютно, когда он танцевал, он не был моим папой, он был вот этим римским патрицием, он был полководцем, который вел свои легионы, чтобы... Он оправдывал своих героев, он понимал, что это отрицательный герой, но он настолько был потрясающим, что отрицательный иногда даже забивал и Спартаков, если это были там не Володя Васильев или Михаил Лавровский или Владимиров Юра. То есть кто-то рангом пониже, уже спектакль называли не «Спартак», а «Крас». Так что вот такие были. Я свидетель этому всему.
1: Ну, вообще удивительно, как преломилась личность этого Марка Краса, да, потому что ведь по воспоминаниям современников, если они еще там сохранились в каком-то виде в исторических мемуарах, Крас ведь был патрицием такого классического римского типа, да, его несли на носилках, он, так сказать, был несколько слаб здоровьем уже, и вот как-то, ну, руководил легионами.
2: Здесь балетная история, примерно так же было в первых постановках. Все тоже читали эти исторические справки, да, и у Якобсона, и у Игоря Моисеева были постановки, и там Краса действительно выносили на носилках, он показывал, палец опускал вниз, чтобы гладиатор убили друг друга, и потом его носили. У Григоровича он же привнес какой-то уникальный мужской танец, привнес свою хореографию. До были названия балетов «Жизель», «Спящая красавица», «Сильфида», а с Григоровичем появился «Спартак», «Иван Грозный», «Золотой век». То есть везде мужские как бы вышли на передний план роли. Ну, то есть даже название уже мужское. «Иван Грозный», вы понимаете, что 2 главных персонажа – это Курбский и Иван Грозный. И есть один персонаж Анастасия – «Спартак». У него есть Фригия, но это все равно Спартак. Там Крас, он Крас, у него есть Игина, партнерша, но она все равно второй план уже. Ну, то есть они,
1: это вечное мужское желание первенствовать.
2: Ну, вот у Григоровича был такой дар. На самом деле, в следующем году Юрию Николаевичу исполнится там уже 100 лет. Царствие ему небесное, он ушел недавно из жизни. А мы еще справляем 250-летие Большого театра, и это, конечно, такой уникальный момент, когда мы можем и почествовать вот эту уникальную сцену, на которую все мечтали попасть. Отец когда-то написал в своем дневнике, когда приехал на конференцию балетных училищ, после того, как выступил на сцене Большого театра, он написал в своем дневнике: «Я буду танцевать принца Зигфрида на сцене Большого театра». Так и случилось. Так и случилось, и стены, несмотря на то, что там многие говорят ремонт, не ремонт, все равно ты заходишь в этот театр, такое какое-то ощущение сладости, понимание, что искусство выше всего, оно спасет мир. Вот все эти слова, когда ты приходишь в Большой театр, они тут же, фразы возникают.
1: Ну,
2: вот.
1: Над всем же вознесен Аполлон.
2: Аполлон, конечно, да.
1: Повелитель муз. И, да, конечно, да. Вибрации идут именно оттуда.
2: Да, да, да. Ну, еще все музы, которые там на плафоне, потрясающе сейчас выглядит зал, очень красивый. Майя Михайловна, я вспоминаю, Плесецкая, она говорила, что лучше сцены Большого театра нет. Она танцевала, ну, все мы танцевали в «Метрополитен», и там, не знаю, в «Гранд-Опера», и в «Ковенгардене», и в «Ля Скала», и в «Римской опере». Но я вам честно скажу, и Мариинский театр, все равно сцена Большого театра — это что-то уникальное.
1: Это культурное достояние не только России, но и всего человечества. Да, уже за эти 250 лет.
2: Ну, давайте как бы еще будем откровенны. Америка сейчас справляет 250 лет, да? А мы уже в марте отметили 250-летие. Когда я работал в труппе Барышникова, меня все спрашивали, в чем как бы вот советский тогда балет, в чем русский балет? Я говорю, ребята, я говорю, в вашей стране 200 там лет тогда было. Я говорю, а нашему балету 200, а сейчас 250. Ну, представьте себе, да, как бы, а как дальше? Я говорю, ну, это вот как английский газон, что надо делать? Нужно каждый день поливать с утра и вечером, и подстригать утром и вечером, и так 200 лет. Вот все традиции, которые есть, они, конечно, балет передается из ног в ноги. Это удивительная какая-то форма искусства, в которой нужно показать предыдущему исполнителю следующему, что будет. А в музыке можно по-другому. Ноты, да, как бы есть какие-то самоучители, а самоучителя по балету нету. Должен прийти педагог, танцовщик, который до этого танцевал или знает партию, показать тебе. То есть вот это очень важно. Поэтому то, что я вот получил от отца, а я с ним репетировал «Жизель», я с ним репетировал «Видение розы», и я даже с ним начал репетировать «Краса», потому что Юрий Николаевич захотел сделать молодую пару, и мне и Нине Ананиашвили дал возможность начать репетиции. Даже начали шить костюмы, но не получилось, не сложилось, но не суть важно. Я с отцом вот эти... И он у нас преподавал дуэт 3 года у нас в школе.
1: Ну, то есть нагрузка фактически была двойная. Он совершенно не жалел вас, да, в именно таком смысле. Ставил задачи и спрашивал в 2 раза больше.
2: Ну, знаете, во-первых, он никогда не думал, что мы пойдем в балет. Он не напрягал, не заставлял, но был для нас примером. Вот это удивительное такое... Если родитель говорит, что вот этого делать нельзя, вот этого тоже, а сам делает, ребенок никогда... не возьмет лучшее, он возьмет худшее. А у отца мы взяли вот лучшее, что у него было. Конечно, отношение к работе, 100-процентное погружение, актерские разработки ролей, все это написано в книге «Я хочу танцевать 100 лет». Мы сейчас ее переиздаем. Я надеюсь, что и для молодежи, и для всех, кто любит балет, это будет таким откровением. Будет концерт в Кремлевском дворце 26 октября. Потом мы сейчас пишем письмо на имя Валерия Бесалыча Гергиева. Поговорили, чтобы сделать еще спектакли в Большом, Мариинском, в Октябрьском зале, в Санкт-Петербурге, в Улан-Удэ, в Сочи. Я надеюсь, что всем должно понравиться то, что мы сделаем. Я уже вот сейчас работаю как режиссер. Илза мне помогает всегда, у нее будет собственный вечер в сентябре в концертном зале Чайковского. Ну и мы все ждем памятника, который Александр Рукавишников уже нам показал. Нам очень понравилось, и это благодаря мэрии Москвы. Министерство культуры России помогает нам с выставкой в музее «Новая история России». И мне кажется, что такая череда мероприятий будет очень знаменательна для нас, для семьи, ну и для тех людей, которые любили, помнили. Вот, например, Александр Рукавишников, он мне сказал, что, а вы знаете, что я в 19 лет видел «Спартак» с вашим отцом. И когда вот сейчас он сделал эту скульптуру, ну, мы просто оторопели, потому что это так здорово и так трепетно, и так мужественно. Вот я так понимаю, что эти впечатления, которые у него были с юности, вот сейчас они воплотились вот в этой скульптуре. Я очень рад и счастлив, благодарен ему за то, что он как бы взялся за эту работу и так уникально ее исполнил. Эта фотография я показываю, где... Вот мы с мастерской, с Рукавишниковым, да. Мастерской.
1: Потрясающе, замечательно.
2: Марис прямо в костюме Краса, потрясающие. Сулико Версаладзе мы взяли эскизы, отнесли костюмы, у нас остались. Это все было замечательно.
1: Ну, Крас там был решен вообще из острых углов, как бы, Григорьевич, он взлетал, он воспарял, я не знаю, как еще это восприятие передать.
2: Ну, он был какой-то внутренней энергетики такой, что он пробивал космос.
1: Вот как орел римских легионов, который на стандарте возносился над этой черепахой.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Андрей Слиепа, народный артист России, в программе, которая так и называется «Настоящая историческая». Мы говорим сегодня о юбилее великого танцовщика Мариса Лиепы. Мы говорим об истории семьи, мы говорим об истории артиста с большой буквы. И удивительная харизма Мариса Лиепы, вот такая вот актерская и человеческая. Мне кажется, что когда он находился в компании, он полностью отвлекал на себя все внимание. Вообще, вот центр вселенной был там, где он. Поэтому, наверное, и в кино, он же и в кино снимался.
2: Он снимался. Знаменитый фильм, был фильм такой четвертый из «Столпера», где снимался отец вместе с Владимиром Высоцким, Шакуровым, Кайдановским, Татьяной Васильевой. Это был замечательный фильм. Он там танцевал, исполнял роль американского танцовщика, сам поставил себе номер. И на премьере в Доме кино я вспоминаю, как зазвучали аплодисменты. Представляете, люди сидят в кинотеатре, ну, как бы в кино, и аплодируют вот такому потрясающему исполнению. Он сам поставил себе номер, называется «Птица». Он есть в интернете. Если вы просто наберете «Марис Лиепа «Птица», вы увидите прямо вот фантастические руки. Он музыкален был, он был очень к себе придирчив и очень много работал. И вот эту любовь к работе передал мне Илза. И я считаю, что вот самый большой дар, который я получил от отца, это любовь и понимание профессии, что всегда надо делать по максимуму. То есть нельзя, я сейчас как режиссер, нельзя розетку оставить на сцене. Вот она мешает. Кто-то будет видеть, она будет отвлекать. То есть ее надо убрать как бы под декорацию. А кому-то, ну, что там, ну, розетка, подумаешь. А вот такие мелочи, они вот очень, костюмы, грим, ко всему относился очень серьезно и с большим чувством ответственности и любви. Он любил все, что он делал. И в кино снимался, и в драме, и играл, и ставил какие-то спектакли. Щелкунчик ставил в кукольном театре. Ему было все равно, где работать. Он много работал и ставил в Болгарии. Я когда приехал туда ставить несколько спектаклей, получилось так, что мне говорят: ну вот ты сидишь в этом кабинете. Я говорю: ну да. Он говорит: ну это кабинет твоего отца. Он здесь 2 года как бы вот в этом же кабинете. Говорит, вот у него стоял здесь чай. Mm-hmm. Это было вот... Как бы мы продолжаем традиции отцовские. И Илза в драме играет очень хорошо. И у нее очень красивые, интересные вечера. Мама у нас тоже замечательная актриса. Так что вот мы родились в актерской семье и продолжаем эти традиции.
1: Mm-hmm. Ну, я вот вспомнил, что у Илзы Лиепа программа, по-моему, называется «Жизнь без слов». Да? Это вот то, что в зале Чайковского будет представлено. Да. Да, вот. Удивительная условность балета. С одной стороны, слов нет, но с другой стороны, сердце все время под напряжением. И вот действительно то поколение, которому принадлежал Марис Лиепа, я имею в виду поколение хореографии в искусстве, в литературе, в кино, это действительно вот слава нашего искусства и умение абсолютно правдиво, вот кровью сердца, если фигурально выражаться, писать свои образы. Не все, может быть, знают, но Марис Лиепа с Борисом Эйфманом, по-моему, сотрудничал.
2: Недавно встречался на конкурсе, международном конкурсе артистов балета. Мы очень благодарны Борису Яковлевичу за его отношение. Когда отец потерял работу в Большом, его пригласил Эйфман в свою труппу, и он танцевал Рогожина в замечательном балете «Идиот». Потом на музыку Баха, какая-то была постановка. И мы очень благодарны, что он тогда поддержал отца. И отец совершенно феноменально танцевал Рогожина с Осипенко. Это был совершенно вот удивительный спектакль. И отцу повезло, что Борис Яковлевич тогда дал ему вот эту поддержку. Но я думаю, что Борис Яковлевичу тоже было интересно работать с таким мастером. Это явление. А сейчас, кстати, мы тоже и поздравляем Бориса Яковлевича с юбилеем. Все как-то так накладывается одно на другое. Сейчас 80-летний юбилей справляет Борис Акимов. Это его ученик, который преподает до сих пор, дает каждый день классы, репетирует. Вот только что его ученик танцевал «Петрушку» моей постановки, которую я сделал в прошлом году в Большом театре. Вот все мы встречаемся. Михаил Леонидович Лавровский, Владимир Викторович Васильев. Это плеяда великих танцовщиков, и это лицо Большого театра. И на сегодняшний день вот с юбилеем, слава богу, что есть вот это поколение, которое еще несет те великие традиции –
1: Ну, в конце нашей программы я все-таки еще раз хочу поздравить наших слушателей и себя с тем, что мы выбрали правильное название для нашей программы. Она называется «Настоящая историческая», поэтому с огромным удовольствием я хочу сказать, что сегодня у нас в гостях был Андрис Лиепа, народный артист России, и мы говорили о великом танцовщике Марисе Лиепа, 90 лет со дня рождения которого российская культура и мировая хореография отмечают в этом году, и, конечно же, осенью обязательно пройдите
2: на спектакли,
1: да, и в Брюсовом переулке погуляйте,
2: да,
1: увидите
2: будет память. Открытие памятника.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Расстройство и нарушение пищевого поведения – РПП. Часто проблемы с весом сопряжены с расстройствами и нарушениями пищевого поведения. Разберемся в этом выпуске, откуда это РПП берется у детей и как его избежать. Вы, конечно же, зададите мне вопрос, что такое РПП? Расстройство пищевого поведения – это группа психических заболеваний, связанных с неадекватным отношением к еде и своему телу. Ну, например, у человека абсолютно нормальное телосложение, но он видит себя очень толстым и начинает предпринимать нездоровые попытки похудеть. В первую очередь причину возникновения РПП у ребенка стоит искать в семье, поскольку именно здесь формируются отношения с едой. Повлиять на ребенка могут отсутствие эмоционального контакта с родителями, замечания, негативные комментарии и неправильные пищевые привычки, привитые старшими. Причем это может быть как недостаточное разнообразие продуктов, так и слишком тщательный выбор еды, в том числе зацикленность на ЗОЖ и правильном питании. Также есть исследования, подтверждающие, что дети с нарушением пищевого поведения и избыточной или недостаточной массой тела чаще всего воспитываются родителями с перфекционистскими установками. Также стоит обратить внимание на эмоциогенное пищевое поведение, при котором человек хочет есть не из-за чувства голода, а из-за эмоциональной привязанности к еде. Более подробно про эмоциогенное пищевое поведение расскажет психолог по пищевому поведению Юлия Рокчеева.
4: Эмоциогенное пищевое поведение, попросту говоря, эмоциональное переедание. Это механизм, при котором стимулом к приему пищи становится не физический голод, а эмоциональный дискомфорт. Человек начинает есть не потому, что уже пора, а для того, чтобы заесть стресс, тревогу, скуку, обиду, одиночество, а частенько даже и радость. Важно обращать внимание на сигналы тела и разума. И этих сигналов бывает 4. Первый – это внезапность, когда вы хотите есть очень резко. Помните, естественный физический голод постепенно нарастает. Второе – это выборочность, когда вам хочется чего-то конкретного, очень сладкого, очень соленого, жирного или хрустящего, а не просто обед, который включает в себя тушеные овощи. Третий сигнал – это отсутствие насыщения. Эмоциональный голод не уходит даже тогда, когда желудок полон. И четвертый сигнал – это горькое послевкусие. После любого переедания приходит стыд, вина или разочарование в себе.
3: Также хочу обратить внимание и на экстернальное пищевое поведение. Это когда ребенок ест за компанию. Например, когда у него появляются карманные деньги, он хочет показать своим друзьям, что может себе позволить самостоятельно покупать еду. И зачастую это оказываются не самые полезные продукты. Привести ребенка к мыслям о диетах также могут общество и культура, навязывающие определенные стандарты красоты. Например, мониторинг соцсетей с фотографиями худых девушек или юношей, а также просмотр видео, в которых псевдоэксперты делятся быстрыми способами сбросить вес. Частой причиной появления РПП у ребенка является переходный возраст. Это период жизни, когда человек становится наиболее уязвимым для РПП. Его организм стремительно перестраивается, появляются новые критерии самооценки. Подросток начинает понимать, что во взрослом мире внешняя привлекательность – это практически гарантия успеха. Он сравнивает себя с друзьями, моделями из глянцевых журналов и остро осознает собственное физическое несовершенство. А если учесть, что у всех подростков наблюдается повышенная тревожность, подобные эмоциональные перегрузки приводят к развитию дополнительного внутреннего напряжения. И единственным средством облегчить состояние становится еда. Примерно с 10-13 лет дети особенно восприимчивы к оценкам окружающих и критичны к собственной привлекательности. Если у ребенка сформировалась невысокая самооценка, то озабоченность внешним видом может перейти на первый план. В результате он оказывается в зоне риска развития расстройства пищевого поведения. Как предотвратить РПП у ребенка, расскажет психолог по пищевому поведению Юлия Ракчеева.
4: Главной профилактикой РПП будет не так контроль над тарелкой ребенка, как создание здоровой психологической атмосферы в семье. Первое – разделите ответственность за еду. Правило гласит, родители решают, что, когда и где будет есть ребенок, а ребенок решает, будет ли он это есть и сколько именно. Второе правило – уберите из системы поощрений и наказаний еду. Еда – это топливо для организма. Это источник удовольствия, но точно не инструмент для воспитания. Правило номер 3. Следите за своими словами. Не критикуйте свою внешность. Если вы критикуете свою внешность, ребенок будет проецировать этот страх на себя. Не комментируйте чужие тела. Это учит ребенка, что ценность человека, его собственная, напрямую зависит от веса. Четвертое. Легализуйте уже запрещенную еду. Помните, чем строже ваш запрет, тем сильнее желание ребенка его нарушить. Разделяйте еду на повседневную и праздничную, но не делите ее на хорошую и плохую. Пятое правило – формируйте культ семейных трапез. Еда должна ассоциироваться с безопасностью, с уютом, с красотой, с определенным состоянием. Ну а для этого уберите гаджеты, выключайте телевизор во время еды и не заводите во время еды каких-то неприятных тяжелых разговоров. Следующее правило – научитесь справляться с эмоциями без еды. Научитесь сами и научите этому ребенку. Помогите найти непищевые способы справиться с эмоциями.
0: Я ж мать.
3: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами, как мама с мамой. Так чем может быть опасный РПП у подростков? Сразу же оговоримся. Расстройство пищевого поведения опасно в любом возрасте, однако организм подростка живее реагирует на колебания в режиме питания и отвечает на них более серьезными последствиями. При анорексии нарушается сердечный ритм, происходят сбои в работе внутренних органов. При компульсивном переедании появляется избыточный вес и связанные с ним заболевания. А вот при булимии – эрозия и язва желудка. Поэтому не нужно демонизировать продукты. Создавайте в семье благоприятную эмоциональную обстановку. Ребенок должен чувствовать себя любимым, важным и защищенным. Делайте комплименты, будьте аккуратны в выражениях, постарайтесь поощрять ребенка не только едой. Пример родителей очень важен для ребенка. Вводите здоровые пищевые привычки, наладьте режим питания, обеспечьте наличие здоровой еды в доступе и отсутствие некачественных продуктов. Организуйте приемы пищи без гаджетов и в спокойной обстановке. Информируйте. Вы – авторитет для ребенка, поэтому от вас он должен получать необходимую информацию о здоровье, о влиянии тех или иных продуктов питания на организм. Не вводите жестоких запретов. Не должно быть продуктов врагов. Это может привести к тому, что ребенок будет неконтролируемо употреблять их вне дома или тайком от вас. Например, в том же хлебе нет ничего плохого. Вопрос всегда в количестве. Не нужно демонизировать еду. Правильно ли заставлять ребенка есть, расскажет психолог по пищевому поведению Юлия Ракчеева.
4: Категорически нельзя заставлять ребенка есть. Пищевое насилие, даже самое мягкое, ложечку за маму, ложечку за папу, разрушает врожденное чувство насыщения, подрывает доверие к родителям, ну и, как следствие, закладывает фундамент для серьезных нарушений пищевого поведения уже потом, во взрослом возрасте. Почему это вредно? Первое, теряется потеря связи со своим телом. Помните, дети рождаются с идеальным встроенным датчиком голода и сытости. И когда родители заставляют доедать порцию, этот датчик попросту ломается. Ребенок привыкает ориентироваться не на собственные сигналы желудка, а на пустую тарелку. Второе, еда становится источником стресса. И вместо удовольствия от вкуса еды ребенок испытывает тревогу, страх разочаровать маму или получить наказание. В такой атмосфере желудочный сок попросту перестает выделяться, и пища не усваивается должным образом. Третье, это когда для малыша еда и туалет – это единственные сферы, которыми он может и должен управлять самостоятельно. И если у него отбирают этот контроль, он начинает бунтовать, плеваться, устраивать истерики или демонстративно отказываться от любых новых продуктов. Обязательно научитесь доверять аппетиту ребенку. Если ребенок ваш активен, весел, нормально развивается, значит, ему достаточно.
5: Рекомендации сегодня получены, осталось начать только ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
6: Пока-пока, мама.
7: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
8: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
9: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
8: Ну и своим чуть-чуть.
7: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
10: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
8: Потрясающе!
7: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
11: Здравствуйте. 27 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт, который соберет на одной сцене признанных мастеров жанра трубача Вадима Эленкрига с его группой «Эленкриг Крю» и трио пианиста Олега Куратова. Вадим Эленкриг – один из самых ярких современных трубачей российской джазовой сцены, бессменно ведущий программы «Шабловка-37» на телеканале «Россия. Культура». Олег Акуратов, только что получивший всероссийскую профессиональную джазовую премию в номинациях «Лучший вокалист» и «Лучший пианист», феноменальный музыкант, чья история вдохновляет миллионы. Незрячий от рождения, он демонстрирует поразительную музыкальную интуицию и виртуозное владение инструментом. В программе произведения Арама Хачатуряна, Астора Пьяццоллы, Джорджа Гершвина, Эдуарда Артемьева и участников концерта. 27 июля, Зеленый театр ВДНХ, концерт «Летний джаз» с Вадимом Эленкригом и Олегом Акуратовым. Начало в 20:00.

0: Вторник.
1: 28 июля клуб Алексея Козлова приглашает на концерт квинтета Павла Чекмаковского. Гитарист и композитор Павел Чекмаковский в начале 90-х работал в составе группы Сергея Жилина, фонограф джаз-бенд, выступал на российских и зарубежных джазовых фестивалях. Был участником международного проекта пианиста Андрея Кондакова «Brazil All Stars», играл в оркестре Игоря Бутмана, в составе которого выходил на сцену Линкольн-центра и Карнеги-холла. Сотрудничал с Сергеем Манукяном, Алексом Ростоцким, Батырханом Шукеновым, Андреем Давидяном, Вадимом Эленкригом и многими другими. Во вторник вместе с Павлом Чекмаковским на сцену выйдут Родион Гоборов – клавишный, Антон Залетаев – саксофон, флейта, Иван Башилов – бас-гитара и Дмитрий Власенко – ударные. 28 июля, клуб Алексея Козлова, концерт квинтета Павла Чекмаковского. Начало в 20:00.
0: Среда.
1: 29 июля в Соборной палате состоится концерт Ивана Бессонова. Иван Бессонов – единственный российский музыкант, державший победу на классическом Евровидении. Лауреат международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. «Русское музыкальное чудо – невероятный талант», так называют музыкальные критики Ивана Бессонова. В программе Фредерик Шопен «Избранные мазурки», Роберт Шуман «Креслериана», Людвиг ван Бетховен «Соната номер 15 ре-мажор», Александр Скрябин «Избранные этюды». 29 июля – Соборная палата, концерт Ивана Бессонова. Начало в 19:00.
0: Четверг.
1: 30 июля в джаз-клубе СС состоится концерт Ильи Камалдинова и Space Maze. Илья Камалдинов – сессионный гитарист, композитор и аранжировщик. Сотрудничает с такими проектами, как Termates, Love с Антоном Беляевым, Tesla Boy и Гайана. Space Maze – это инструментальный проект музыканта, стержнем которого являются постоянные исследования и эксперименты со звуком, гармониями и ритмами. Авторские композиции представляют из себя сплав психоделического рока, электроники, фанка и фьюжна. 30 июля, джаз-клуб «Эссе», концерт Ильи Камалдинова и Space Maze. Начало в 20:00.
0: Пятница.
1: 31 июля в клубе «16 тонн» большой летний концерт даст группа «Мегаполис». Первая часть расширенной программы – выступление «Zero Lines» в честь десятилетия одноименного альбома, открывшего миру интуитивную музыку Олега Нестерова. Вторая часть – все лучшие песни настоящего московского ансамбля с особенным бисом, который можно назвать третьим отделением концерта. 31 июля, клуб «16 тонн», большой летний концерт группы «Мегаполис». Начало в 20:00.
2: В Восточной Европе есть место одно. Там сходятся линии.

топе снег серебристый. Я понял одно, в Восточной Европе, как в сказке, темно. Темно,

0: восточной Европе мне музыка слышится так. Туман над водой и мелькающий знак.
1: Суббота. 1 августа в музее-заповеднике усадьба Муранова откроется третий музыкально-этнографический фестиваль «Поле фолка». В субботу на нем выступят Сергей Старостин, детский ансамбль «Душегрея», Татьяна Бондаренко, проект Сергея Филатова «Этносфера», трио «Клету Гоу» и группа «Видеоигры». Музей-заповедник усадьба Муранова – первый день третьего музыкально-этнографического фестиваля «Поле фолка». Начало концерта в 14.00. С 1 по 4 августа «Зеленый театр ВДНХ» станет главной площадкой первого всероссийского фестиваля советской песни «Голоса наследников». Это масштабный социокультурный проект, 4 вечера, 4 уникальных концерта и одна общая история, объединяющая поколения через советскую музыку, которая стала культурным кодом России. В первый день на сцену выйдет легендарный ансамбль Александрова с программой «Песни военных лет». 1 августа – «Зеленый театр ВДНХ», открытие первого всероссийского фестиваля советской песни «Голоса наследников». Начало в 20.00.
2: Воскресенье.
1: 2 августа в «Зеленом театре ВДНХ» в рамках первого всероссийского фестиваля советской песни «Голоса наследников» состоится концерт «Хиты советской эстрады». В этот вечер на сцену «Зеленого театра» выйдет академический большой концертный оркестр имени Силантьева, главный оркестр советской эстрады. К прославленному коллективу присоединятся приглашенные солисты Сергей Волчков, Софья Анопченко, Анна Бутурлина и другие звезды современной советской эстрады. В программе этого вечера песни, которые знает каждая семья. «Надежда», «Журавли», «Подмосковные вечера», «Черный кот», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща» и многие другие. 2 августа – «Зеленый театр ВДНХ», второй день фестиваля советской песни «Голоса наследников». Начало в 20.00. И 2 августа в музее-заповеднике усадьба Муранова продолжит свою работу третий музыкально-этнографический фестиваль «Поле фолка». В воскресенье вам предстоит встреча с фольклорными ансамблями «Комани Душегрея», группы «Сумарота», музыкальным проектом Тины Кузнецовой, Юрия Сачева, Цвента Свинтана и балалаечником-виртуозом Алексеем Архиповским. 2 августа – музей-заповедник усадьба Муранова, второй день третьего музыкально-этнографического фестиваля «Поле фолка». Начало концерта в 14.00. До встречи!

0: Радио России. В центре внимания. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Центральный банк России по итогам заседания снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Это решение прокомментировала глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Владимир Путин, посещая Иркутский авиационный завод, отметил, что необходимо решать новые задачи, в частности, уничтожение крупных коптеров. За неделю вооруженные силы России взяли под полный контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, заявили в Минобороны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Центральный банк России по итогам заседания снизил ключевую ставку, сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, показатель рефинансирования снижен на 25 базисных пунктов.
4: Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. Наблюдаем ускорение темпов роста цен, мы рассматриваем как временное. Наши оценки устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%. Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. В связи с этим и с учетом более стимулирующего бюджета, смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным.
3: Набиуллина подчеркнула, что Центробанк изменил ожидания по инфляции на 2026 год в связи с ситуацией с топливом. Добавила, что регулятор ждет восстановления производственных мощностей у предприятий до конца года и уточнила, что Центробанк рассматривает текущее ускорение темпов роста цен как временное. По словам Набиуллиной, ЦБ не видит больших проблем для российских банков от 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Отечественный банковский сектор, по ее словам, адаптировался к ограничениям, и у него большой запас прочности. Владимир Путин сегодня побывал на Иркутском авиационном заводе. Во время посещения предприятия он отметил, что необходимо решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров. Глава государства пообщался с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором завода Андреем Сойновым. Президент также осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, о котором ему рассказал летчик-испытатель Яковлева Александр Гуськов. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, после Иркутска президент отправится в Омск, где проходит форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Первые штурмовые отряды зашли на окраины Алексеева-Дружковки. В ДНР, сообщает Минобороны, по данным военного ведомства, российские штурмовики вступили в стрелковый бой, оттесняют противника к центру населенного пункта. Их поддерживают танковые подразделения и БПЛА. Константиновка в той же Донецкой Народной Республике, по оценке временно исполняющего обязанности начштаба, в ближайшее время будет полностью зачищена от ВСУ. Сейчас там идет уничтожение оставшихся разрозненных групп противника. За неделю вооруженные силы России взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, заявили в российском военном ведомстве. Нанесены массированные групповые удары по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Поражены объекты инфраструктуры, под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, а также логистические центры. Уничтожены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ. Российские средства ПВО сбили за неделю свыше 5000 беспилотников противника самолетного типа. Россия будет ждать идей и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
5: Будем. Дело в том, что мы же продолжаем нашу специальную военную операцию. То есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренне, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. А вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь.
6: Но ведь американцы, я так понимаю, продолжают военную поддержку киевского режима, причем существенную продолжают.
5: Учитываем и принимаем во внимание

0: сообщает российский МИД. Главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили удовлетворенность позитивной динамикой развития отношений между Россией и Китаем. Также Лавров и Ван И обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, включая взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества и подготовку к предстоящему саммиту организации. Балтийский завод приступил к выполнению первого этапа заводских ходовых испытаний круизного лайнера «Владимир Жириновский», сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Испытания продлятся неделю. После их завершения лайнер вернется на Балтийский завод для продолжения работ по донастройке. После ввода в эксплуатацию круизное судно сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, а также Азовское и Каспийское моря. Отмечается, что это первое пассажирское судно подобного класса, которое построено в России за последние 60 лет. В Соединенных Штатах Америки медведь зашел в офис управления водными ресурсами. Это произошло в деревне Крестлайн, штат Калифорния. Зверь самостоятельно открыл дверь, осмотрелся, а затем вернулся в лес, сообщает телеканал Fox News. Агрессии животное не проявило. Сообщения о пострадавших и повреждениях здания не поступало, добавляет телеканал. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Реньжина стала чемпионкой России в беге на 800 метров. Она улучшила свой личный рекорд на 0,2 секунды, показав результат 2 минуты 1,53 секунды. Менее 4 десятых ей уступила Анна Красильникова, третье место заняла Анастасия Мадышева. А ранее сегодня женская команда «Санкт-Петербург-1» выиграла эстафету 4 по 100 метров на чемпионате России по легкой атлетике. На втором месте расположились представительницы Нижегородской области, тройку лидеров замкнули спортсменки из Челябинской области. Женская сборная России по водному полу проиграла действующим олимпийским чемпионкам команде Испании в полуфинале Кубка мира. Основное время матча закончилось со счетом 10-10. В серии пенальти испанки победили со счетом 5-3. В матче за третье место 26 июля россиянки сыграют с австралийками. Победитель встречи квалифицируется на чемпионат мира 2027 года. Шанхайские «Драконы» и Павел Акользин расторгли контракт по соглашению сторон. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги нападающий набрал всего 9 очков за 40 матчей. По среднему игровому времени Акользин стал пятым с конца игроком в составе «Драконов». Защитник Хуан Касерес и полузащитник Луис Чавес не сыграют за «Динамо» в матче против «Крыльев Советов» в первом туре чемпионата России. Касерес выступал за Парагвай, а Чавес за сборную Мексики на недавнем чемпионате мира по футболу. Оба игрока только сегодня вернулись в расположение бело-голубых. А уже завтра «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов». Игра начнется в 14:00. За футбольный Сочи сыграло больше всего игроков с российским паспортом в прошлом сезоне российской премьер-лиги – 25. 23 российских футболиста использовал Оренбург, 22 – «Крылья Советов». Меньше всего россиян было у «Зенита», ставшего чемпионом – 14, у «Ахмата» – 13, у «Краснодара» – 10. Сочи по итогам сезона занял последнее место и вылетел из РПЛ. С вами был Юра Геворкян.
0: По данным Центра ФОБОС, 25 июля в Южно-Сахалинске ожидается до 20 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков. В Челябинске 30-градусная жара и без осадков. В Красноярске плюс 23-25, временами дожди и грозы. В Оренбурге тоже жарко, до плюс 35, малооблачно и без осадков. В Волгограде 33 градуса выше 0, в Севастополе плюс 25. В Санкт-Петербурге ночью плюс 13-15, днем местами кратковременные дожди, до 24 градусов тепла. Ветер южный и слабое, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно, днем временами дожди, на востоке сильные, ночью 15-17 тепла, днем до плюс 20, атмосферное давление будет ниже нормы. В данный момент в столице плюс 24, местами слабый дождь.
2: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
3: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России слушает страну.

0: Страна слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
0: В прямом эфире.
4: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
5: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
6: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
7: Здравствуйте, мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России пройдет программа «Разное время», которую проведут для вас Наталья Стребнева и Борис Петухов.
8: Да, всех приветствуем. Пятница, как всегда, подкралась стремительно, собственно говоря, прям как-то молниеносно летят недели, но тем не менее мы с Борисом готовы подвести своего рода итог этой недели. Как всегда, по пятницам второй час у нас посвящен жизни новой России, вторая поверка на этой недели. Я думаю, наши коллеги уже готовы предъявить самые важные, основательные и интересные события, которые происходят на новых территориях. Закончим все, можно сказать, нашими друзьями. Донфильм, киностудия, которая не раз была уже в нашем эфире, с новыми новостями, новыми событиями выйдет к нам в эфир. Но
7: да,
8: начинаем
7: мы с трагических событий. Существенно расширяется и география, и интенсивность обстрелов украинских беспилотников по нашей стране, по нашей родине. И сегодня вот мы начинаем сразу же с истории, которая произошла в Кирове, в Кировской области. Власти Кировской области заявили, что 6 человек погибли, 26 пострадали после ракетного удара ВСУ на предприятии в Кирове, сообщил губернатор Соколов. Ольга Пестова расскажет нам по подробности, которые известны на сегодняшнюю минуту, и состоянии пострадавших тоже наверняка. Ольга, здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемые ведущие и слушатели. Да, действительно, сегодня у нас трагедия в столице Вятского края. Действительно, как вы сказали, рано утром губернатор в своем канале сообщил, что в Кирове атаковано ракеты предприятия, и в результате атаки киевского режима погибли 6 человек на месте, и 26 пострадали, как вы все верно сказали. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь от госпитализации до амбулаторного лечения. В настоящее время пожар потушен, устраняются последствия, восстановлено водоснабжение, электричество, проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего будет принято решение об оказании помощи. В аэропорту сняли ограничения полетов, движение общественного транспорта восстановлено, потому что утром многие троллейбусные, автобусные маршруты меняли. Но сейчас, слава богу, все восстановлено. Пробки тоже исчезли с улиц областного центра. Губернатор Александр Соколов сообщил, что правительство Кировской области окажет поддержку семьям погибших при ракетной атаке в Кирове. Ну а прокуратура Кировской области для оперативного приема обращения и оказания правовой помощи открыла горячую линию. Кировчане могут сообщить обо всех проблемах, получить юридическую консультацию. И еще мобильная экологическая лаборатория Министерства охраны окружающей среды провела исследование атмосферного воздуха. К счастью, превышение содержания вредных веществ не обнаружено, и это радует. Ну, в общем, вот...
7: Понятно.
8: Спасибо большое.
9: Сейчас вот такая ситуация.
8: Ольга Пестова из Кирова была на связи с нами. Говорили мы о последствиях налета на регион сегодня ночью.
0: Большая страна, разное время.
8: Не только Кировская область, и Ленинградская область тоже сегодня, собственно говоря, подверглась нападению беспилотников украинских. Собственно говоря, слава богу, пострадавших как Кировской области нет. Есть те, кто обратились в больницу, но, тем не менее, по стандартной схеме последнего времени прежде всего пострадали логистические центры крупного маркетплейса. На связи с нами Алексей Русанов с подробностями, которые сейчас, как Борис правильно говорит, к этой минуте нам известны. Алексей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Алексей.
10: Наталья, Борис, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Действительно, ранним утром жители Петербурга, Ленобласти проснулись от громких звуков в небе. И вот примерно с 2 часов ночи была работа ПВО. В регионе действовала беспилотная опасность. В 5:16 утра губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об отражении 50 дронов. Уже спустя час их количество выросло до 59. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, без уточнения, что конкретно было повреждено. Mm-hmm. Если пострадавшие в настоящий момент...
8: Алексей.
10: Оперативный штаб, оперативный штаб, который возглавил лично и координирует работу его Александр Беглов, координирует деятельность городских служб, все межведомственное взаимодействие. Столбы дыма, отмечу, с утра и до сих пор, в принципе, виднелись над Петербургом. Вот сейчас закончился такой сильный дождь, и вот, видимо, немножко, знаете, сгладил эту картину. Да, сообщения, потому что поступали из разных районов города. Во Всеволожском районе пострадало здание больницы, как рассказал глава администрации Свердловского городского поселения. Вадим Тулаев, оно заброшено и не используется. В момент атаки внутри людей не было. В Купчино, отмечу, эвакуировали целый дом, то есть этот дом расположен недалеко вот от склада помещений, где произошло возгорание. С 7 утра люди ожидали возвращения в свои квартиры, саму улицу там перекрыли. Горожанам сразу же предложили помощь, разместиться в детском саду, в ближайшей школе, наливали чай, предлагали горячую еду. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об ударах по логистическим центрам крупного маркетплейса в деревне Новосаратовка и Всеволожского района. Там пострадало 3 человека. Состояние средней степени тяжести. Сейчас им оказывают помощь медики. Хочу отметить, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористические акции» с этой ночной атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Ленобласти. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
7: Давайте послушаем.
11: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с украинской атакой по гражданским объектам в Ленинградской области. В ночь на 24 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам в Ленинградской области, в том числе по логистическому центру, расположенному во Всеволожском районе. Пострадали мирные граждане. Их количество уточняется. Следователи и криминалисты Следственного комитета работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Следственный комитет России установит всех причастных к преступлению против мирных граждан и даст жесткую уголовно-правовую оценку их действиям.
7: Спасибо, Алексей. Да, Алексей, спасибо. Будем ждать дальнейших новостей и обязательно проинформируем наших радиослушателей о всем, что будет, станет известно. Алексей Русанов был у нас на связи из Санкт-Петербурга.
0: Большая страна, разное время.
7: Ну, а уже о последствиях вот этих налетов постоянных, которые действительно не дают просто жить, скажем так, гражданам в Крыму, в Краснодарском крае, которые постоянно подвергаются различного рода нападениям. И, естественно, все это отражается и на предпринимателях крымских, арендующих республиканское имущество, и прочих, скажем так, недостатках, потому что нет электроэнергии, нет воды, и, тем не менее, каким-то образом крымские предприниматели пытаются выживать и объединяются для как раз того, чтобы получить некие льготы. Вот такая льгота заработает автоматически для всех действующих договоров, заключенных до 1 июня 2026 года. Под снижение попали предприятия из 8 сфер – от производства продуктов и напитков до гостиничного бизнеса, кинотеатров и детских лагерей. Денис Маринин у нас на связи, расскажет нам подробности. Здравствуйте,
8: Денис.
12: Да, я приветствую вас, дорогие коллеги, и, конечно же, приветствую наших радиослушателей. Действительно, крымские власти разработали комплекс мер поддержки предпринимателей в условиях режима чрезвычайной ситуации. Среди них отсрочка платы за землю, снижение размера оплаты за предоставление и использование торговых мест на территории розничных рынков, а также реструктуризация задолженности по договорам лизинга региональной лизинговой компании. Кроме того, рассматривается возможность установления для инвесторов арендной платы в размере 1 рубля в год на земельные участки в Сакском и Черноморском районах. Ну и, конечно же, для организаций и индивидуальных предпринимателей снижена арендная плата за имущество республики на 75%. И, как вы уже сказали, это все было 75% только для 8 сфер экономики. Но хочу сказать, что глава Крыма подписал новый указ, которым вводятся дополнительные меры поддержки предпринимателей, и он вступает в силу именно с сегодняшнего дня. Теперь арендная плата снижена на 75% и 50% для всех арендаторов, которые пользуются имуществом республики. И процент удешевления аренды зависит от вида деятельности. Кроме этого, расширен перечень тех, для которых арендная плата снижена на 75%, а для других видов экономической деятельности, не вошедших в этот список, снижение арендной платы для всех вот не вошедших оставшихся составит 50%. Я думаю, это ощутимая будет поддержка. И вот предлагаю послушать комментарии Сергея Соловьева, заместителя министра имущественных и земельных отношений Крыма. Он расскажет подробнее.
13: Так, ранее утвержденный перечень АКВЭД, по которым установлено снижение арендной платы на 75%, расширен на 6 новых АКВЭД, а именно выращивание однолетних и многолетних культур и рассады, животноводство и смешанное сельское хозяйство, вспомогательная деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции. Напомню, что ранее было установлено снижение для видов экономической деятельности производства пищевых продуктов и напитков, деятельность гостиниц и мест для временного проживания, деятельность в области демонстрации кинофильмов, организация отдыха детей и их оздоровления, а также санаторно-курортная деятельность. Кроме этого, для крымских предпринимателей, имеющие иные от озвученных видов экономической деятельности, предусмотрено освобождение от уплаты 50% размера арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Освобождение от уплаты части арендной платы осуществляется в беззаявительном порядке.
8: Ну, вот это существенно, да, что, собственно говоря, бизнесу тут тревожиться не нужно, перерасчет делают сами власти, никаких дополнительных соглашений бумажной волокиты не должно быть.
12: Действительно, это хорошее подспорье, и уже охватили практически всех, не только там какие-то отдельные отрасли, да, и направления экономики, а всех, кому-то 75, кому, наверное, ну, это по решению, наверное, министерства и правительства не определят.
7: Ну да, да, там уже индивидуально будет приниматься.
12: Хочу добавить еще, что одним из главных условий для получения такой поддержки является требование, чтобы указанный вид деятельности предприятия или фирмы был основным. И, кроме этого, крымскому бизнесу есть у нас такой фонд микрофинансирования в Крыму предпринимательства. Он оказывает дополнительную поддержку в виде того, что предлагает обучение и сопровождение проектов и бизнеса. И предприниматели могут получить льготные микрозаймы и реструктуризацию действующих договоров фонда. И вот один из новых, который только что вот появился, микрозайм, рефинансирование экспресс, который предоставляет, направлен на поддержку бизнеса и предоставляет возможность погасить основной долг по ранее взятым микрозаймам.
7: Да, это самое сейчас главное.
12: Условиям, Да, согласно условиям выдаются микрозаймы в размере от 150 тысяч до 5 миллионов рублей с процентной ставкой от 7,13 до 14,25% годовых на срок от 1 до 3 лет. Как вы видите, это очень существенная такая поддержка, ощутимая.
7: Со всех сторон она идет. Действительно, Денис, спасибо вам большое. Денис Маринин был у нас из Крыма, а мы из Крыма далеко не уходим, а переезжаем в Севастополь.
8: Севастополь, да. Акция «Мы вместе» расширяется, и туристический бизнес Крыма и Севастополя объединяется ради поддержки отрасли. Юлия Крайнова на связи с нами из этого крымского уголка. Севастополь на связи. Юлия, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Юлия.
14: Приветствую, коллеги. Очень приятно, что Севастополь опять в локомотиве таких идей, которые, я уверена, будут масштабироваться, причем не только на туристический бизнес, но и дальше, потому что сама, собственно, модель была сформирована именно с бизнеса обычного. Давайте по порядку. Дело в том, что инициатором этого проекта «Мы вместе», это масштабная акция взаимопомощи, является новый Херсонес. Они уже больше месяца сделали следующие, значит, нововведения. Во-первых, вход в музейно-храмовый комплекс бесплатный для всех. После досмотра, конечно. Это была их первая акция. Причем, если музеи, посещение музеев остается платным, то на территорию можно войти без денег. И еще у них очень много скидок на проживание в отелях, которые расположены на территории, на рестораны. И вот именно этот момент и определил весь бизнес, что можно делать такую систему, когда взаимопомощь, когда компания продает свои товары или оказывает услуги другой компании, а не конечному потребителю. Что это значит? Уже сегодня заключены договоры с профсоюзными организациями Севастополя разных представителей турбизнеса. Ну вот, например, у нас есть акватермальный комплекс, ну там бани, сауны и так далее. И вот они сейчас разрабатывают такую программу. То есть в профсоюзы поступает предложение. Ну, например, мы предлагаем акцию, что вы за вот эту сумму определенную можете прийти там не на 2 часа, а на 3 часа, либо привезти с собой бесплатно не одного ребенка, а троих детей. И если раньше люди как бы думали, ну, комплекс такой, знаете, местные люди отдыхать не привыкли летом, то сейчас, я думаю, они воспользуются такой возможностью, и этот именно бизнес получит какой-то толчок к развитию. Организатором есть у нас такая общественная организация, называется «Союз гостеприимства и туризма». Ее зовут Юлия Бедаш. Я предлагаю передать ей слово. Она в двух словах еще расскажет подробнее.
15: Мы придумали в августе запустить такую коллаборацию, как прием детских групп на базе гостиничных предприятий. Управление туризма города Севастополя, мы готовим наше предложение совместно с туроператорами, по которым будет предложено детским группам, детям отдых на спецусловиях тоже вот в отеле города Севастополя. Пока это предложение в стадии формирования, к нему подключаются также экскурсионное обслуживание, посещение интересных объектов показа в Севастополе, виртуальные экскурсии, посещение пляжа. То есть, видите, мы не останавливаемся, мы движемся. Мы постоянно придумываем какие-то новые темы, новые идеи, новые кейсы, чтобы активно жить, продолжать деятельность и друг друга действительно поддерживать.
7: Да, хочется сказать, что очень отрадно, что нет уныния вот по этому поводу, когда все пропало, все, ничего не дальше не будет, никаких перспектив, а люди, наоборот, объединяются, потому что у каждого есть свои идеи, они ими обмениваются, и вот практика взаимозачетов тоже очень замечательна, когда таким образом работают. Да, Юля?
14: Да, ну и, кстати, вот к словам предыдущего моего спикера из Крыма, что в Севастополе тоже меры поддержки оказываются бизнесу. У нас, во-первых, практически отменена арендная плата для предприятий, которые занимаются реализацией продуктов питания за размещение НТО или магазинов. Сегодня буквально правительство России подписало постановление о выделении 140 миллионов рублей для поддержания рыбной промышленности. И микрозаймы у нас тоже выдаются до 5 миллионов рублей на 3 года. Только у нас ставка намного ниже, 3% годовых.
7: Спасибо, Юлия.
14: Поддерживаю бизнес.
7: Да, Юлия, держитесь. Да, спасибо. Юлия Крайнова была у нас на связи из Севастополя. Рассказала о том, как же, в общем, бизнесмены...
8: Какие меры поддержки оказываются сейчас предпринимателям и отношениях взаимовыручки, которые, собственно говоря, между бизнесменами сейчас там царит.
0: Сигналы точного времени.
16: слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
17: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
16: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
0: Большая страна, разное время.
8: Борис Петухов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в московской студии «Радио России». Перемещаемся сейчас в пространстве и времени, можно сказать.
18: Да.
8: Метнемся с вами в Сибирь. Собственно говоря, на днях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совместно с прокурором региона Сергеем Поволиным провели в Бодайбо, город такой замечательный, с потрясающим названием, выездное заседание.
18: Название которого узнала вся страна.
8: Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ну, напомним, что нынешней зимой в конце января, в начале февраля случилась там колоссальнейшая коммунальная авария. Вроде бы, как говорят, что из-за перемерзания водопровода и очень сильных морозов, но тем не менее 141 жилой дом, это почти полторы тысячи жителей, да еще и две школы попали вот в такой зимний коллапс. Сейчас, конечно же, пытаются все восстановить, но прогнозы пока как-то не слишком радостный. Светлана Викторовна Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт по ЖКХ, для нас самый главный эксперт в этих вопросах, с нами на связи. Светлана Викторовна, здравствуйте.
18: Здравствуйте,
14: да,
18: Светлана Викторовна. Что знаете о ситуации?
8: Да, и ваш прогноз.
14: Во-первых, мы на связи всегда и с людьми, которые нам с вами звонили прямо на прямой эфир, тогда и журналисты там, ребята. Ну вот вчера я связалась с фондом капитального ремонта, с директором. Уже последних 35 дома, где были сильные, ну, там разморозились просто и разорвались в подвалах, вы знаете, трубы, там идет капитальный ремонт. Было принято решение комиссии при губернаторе о том, что за счет фонда капитального ремонта будет на сегодняшний день быстро подготовлены дома к зиме. Там же ведь все-таки, давайте так, быстро приходят холода, и И вот на 20 августа все работы должны будут быть завершены. По факту сегодня, ну, как говорят чиновники одно, а мы же все-таки еще с вами совет и спрашиваем у людей.
18: Конечно.
14: Люди видят там бригады, люди видят, что там работают, устраняют эти нарушения. Дома практически готовы будут к отопительному сезону, уже говорят, даже через 2 недели. Но мы ждем 20 августа, когда сможем эту конкретную вот уже фазу, что люди действительно идут
8: получить подтверждение, да?
18: То есть будут проведены испытания, да, какие-то, прежде чем это все будет принято?
14: Ну, главное, что люди работают, потому что буквально месяца полтора назад еще не было там с такого количества бригад. Ну, во-первых, погода нас, да, в этом году не балует своим. Она дает возможность только тогда работать, а трубы есть трубы, их надо обязательно либо утеплять, либо в сухую погоду закладывать вниз. И там ведь 3 аварии, если по факту. По воде говорили, потом отопление, да, люди прям вот город, ну вот знаете, говорят, если сани с лета не готовишь, поздно или рано они начинают все ломаться. Вот здесь такая же история, много лет ничего не делали, конечно, все, и система отопления полетела. И унесло льдами, снесло вот эту водонапорную, там такая была башня, которая качала эту воду. Сейчас все установили уже на место, водой люди обеспечены. И вот сейчас ждем, что тепло будет все-таки, знаете, не времянка кинута, которая была.
18: Да, чтобы отчитаться, да. Вот.
14: Я хочу сказать, мне очень, знаете, что сейчас важно, что надзорные органы понимают, что, ну, шуток не будет. Власть понимает, что
18: до президента дошла эта ситуация.
14: Следственный комитет Бастрыкин взял эту ситуацию под особый личный контроль, он ее курирует. И спасибо ему за это, люди большое говорят, потому что действительно там, где есть федеральный контроль, там есть сразу работа. Губернатор туда ездит очень регулярно. Там живет замминистра ЖКХ, который прямо живет.
19: который сегодня это все делает. Я очень надеюсь, что этот многострадальный город наконец-то приобретет новые сети, новое лицо, и люди наконец-то перестанут бояться
18: зимы. При том, что этот город один из центров золотодобычи в нашей стране.
19: Абсолютно.
18: Что тоже очень интересно.
19: Абсолютно.
18: Неужели как бы вот эти золотодобывающие предприятия не скинутся на, скажем так...
8: Не скинутся. Что отрасль не вот так скинутся, запустила, знаете, всю эту, да, систему.
19: Угу. Ни один такой город, я была в Магадане, это 1300 километров от Магадана, есть прекрасно там золотодобытчики, поселки и города, и я могу вам точно сказать, что кроме государственных программ, вот бизнес только выжимает и практически не помогает муниципалитетам либо вот власти решать такие вопросы. Если уже экстренная помощь, хотя это их работники живут в таких условиях.
18: О чем и речь, И я там так думаю, что надо сверху постучать все-таки к ним.
19: Мне кажется, надо включить. Знаете, раньше были подшефные вот эти города, были подшефные детские сады, школы. Помните, когда предприятия?
18: Конечно,
8: просто, да. Дома они, на балансе,
18: они
8: предприятий.
18: Всю социалку.
19: И, абсолютно.
8: И, собственно говоря, предприятия.
19: Вот, кажется, необходимо на федеральном уровне вернуть эту практику.
18: Да.
19: Бизнес замечательно, но для своих сотрудников дать определенные критерии, по которым они должны все-таки, знаете,
8: брать
19: не
8: брать меру ответственности, конечно.
19: Не выводить, а именно давать людям все, чтобы люди работали в хороших условиях. Вот мне кажется, пора уже на государственном
18: Хорошая инициатива, да.
19: Пусть нас услышат.
18: Потому что при их, при их доходах эти расходы, они составят, ну, не такую большую сумму, потому что...
8: Ну, по крайней мере...
19: Дело даже не в этом. Давайте так, не будет рабочих, будут уезжать.
18: Вот.
19: С чем останетесь,
18: кто
19: дорогие
18: работать,
19: мои?
18: Да.
19: Вот с чем вы останетесь? И вот эта вот история, мне очень хочется пример КамАЗа привести. Вот редко привожу пример, когда... вот прямо предприятие, кварталы берет там и благоустраивает, и дома ремонтировать помогает. Люди понимают, что вот эта история, она как раз к тому, чтобы набережные Челны там, и, хотя ситуация была еще лет 5-6 назад, но просто
8: накопатывая.
19: Вот сейчас они вот поняли, что действительно это надо делать. И я хочу сказать, что меры социальной поддержки должны быть не только от государства, а на больших предприятиях и от бизнеса в обязательном порядке определенная должна быть. Знаете, не ждать, когда тебе льготы государство дает там за какие-то налоги, а именно самим делать для своих рабочих.
18: Проявить инициативу, да, потому что это еще с дореволюционных времен хозяева вот Морозова там
8: безусловно,
18: и прочие, да, они
8: всегда
18: уделяли, уделяли
8: всегда очень понимали, что это определенная статья
18: внимание.
8: Расходов,
19: это
8: которые
19: еще от Демидова
8: одно...
19: ушло,
18: да,
19: конечно,
18: да. Они строили
19: и
18: школы, больницы, вот... да, и жилье, и все это
19: и
18: было.
19: И специалистов туда обучали, если не... а то учителей не хватает, фельдшеров не хватает, и все начинаем стонать. Но если больные люди будут на больничном, то ваши предприятия тоже пальне ударят, и будет у вас ноль дохода.
18: Светлана Викторовна, спасибо вам огромное. Светлана Викторовна Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ. Вместе с Светланой Викторовной будем ждать августа, когда эти работы будут завершены, будет проведена, наверное, какая-то, так сказать, пробная проверка, насколько все починено, насколько все сделано.
8: И мы тоже, благодаря нашему разному времени, сделаем всероссийскую поверку этих обстоятельств.
0: Большая страна, разное время.
8: Ну вот опять нам не так далеко перемещаться,
18: да,
8: и
18: сейчас,
8: уже теперь
18: сейчас
8: можно
18: сейчас мы немножко выдохнуть и широко открыть рот.
8: И получить, собственно говоря, все возможные удовольствия, которые дарит гастро. Динамический фестиваль в Красноярске, который, собственно говоря, собирается встретить вот такое замечательное дело, и назовут его не просто так, да, а «Тайга». Гастро, ну тайга-гастро. Да, надо как-то прям в одно слово и быстро проговорить. Татьяна Марченко на связи с нами, узнаем, была ли она на предыдущих 5 и чем там будут почивать. Татьяна, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Татьяна.
20: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Борис. Да, бывала, и, в общем, хочу сказать,
8: и
20: что
8: сам
20: это
8: там был, и мед я
20: очень
8: пил,
20: вкусно.
8: Да.
20: Ну и вообще, начну, пожалуй, с того, что совсем недавно, вот буквально в марте я рассказывала нашим уважаемым слушателям о том, что Красноярск был признан гастрономической столицей России уже официально.
8: Все
20: наши гости, вот кого бы мы ни приглашали к нам в эфиры, да, из разных уголков страны, все в голос говорят, как основной впечатление о Красноярске. В первую очередь говорят, что у вас здесь вкусно. Ну и, безусловно, фестиваль Тайгастро прочно уже стоит в перечне гастрономических событий нашего региона, который в том числе привлекает и туристов в наш город. И знаем мы, что некоторые прям подгадывают, чтобы уже приехать именно в это время. Да, ну, конечно, фестиваль стал уже международным, и Красноярск, как родина этого фестиваля, станет основной главной площадкой. Вот, и надо сказать, что действительно вышел уже далеко за рамки. Он открылся 21 июля в Шанхае. Туда вылетели наши повара и в ресторане «Кириллица» в четыре руки готовили сибирские блюда. Ну, а мы ждем уже в скором времени ответный гостей визит, да? Тоже из разных стран. Да. В этом году фестиваль охватывает более 500 ресторанов России, Казахстана, Белоруссии, Индии, Сербии и Китая. Ну, конечно, в основном в России. Да, и о том, что будет происходить в эти дни в рамках фестиваля, рассказал известный красноярский ресторатор, идеолог фестиваля Тайгастро Дмитрий Журкин. Я предлагаю послушать его комментарий. Послушаем.
2: Все рестораны-участники представят даты проведения фестиваля гастрономические сеты на основе гастрономического наследия своих регионов. Это в первую очередь локальные продукты и этногастрономические традиции. Помимо большой гастрономической программы, в этом году фестиваль прирос большой культурной программой из выставок, перформансов, прогулок по Енисею, музыкальным и стрит-фестивалям в Красноярске, а также большой коллаборацией с книжным фестивалем «Петровский» в Москве и Екатеринбурге.
18: Вот как интересно, здесь еще написано, что ужины в уникальных местах состоятся. Это что, природные какие-то?
20: Да, природные будут локации. Вообще в этом году, да, расширили. То есть будет прям вот событие, которое будет проходить у нас прямо в тайгу, в Бобровом лагу, с видами на столбы, значит, с выступлением музыкальных коллективов. Ну, самое главное, конечно, условие, что вот то, о чем говорил только что Дмитрий Журкин, то, в общем, вообще в ресторанах участников фестиваля должны быть представлены три блюда на основе локальных продуктов, а именно тех, которые там произрастают или проживают
18: или на проплывают,
20: той территории, где находятся, или проплывают. Ну, для нас это, конечно, прекрасная наша сибирская рыба, это наши дикоросы. И вот три таких вот должно быть сет. Ну, в этом сете, значит, это закуска, это должно быть основное горячее блюдо и напиток. И основное еще условие, что во всех ресторанах-участниках цена должна быть одинаковая. И вот помимо всего прочего, да, есть еще и возможность вот так вот посетить массово. Вот завтра буквально открывается у нас уже тоже полюбившееся такое мероприятие «Тайгэйр». Это под открытым небом в креативном кластере «Квадрат» открывается большой фуд-корт, в котором практически все заведения принимают участие, предлагают свои какие-то уникальные маленькие блюда. Ну, то есть вот такие массовые, да, как бы рассчитаны на большое количество.
18: Уличная такая еда, да?
8: Да, это и есть праздник уличной еды и музыки, Тайгэйр.
20: Вот. Да. И, значит, конечно, уже вот, вы знаете, я даже просто слышала, что некоторые туристы прям подгадывают время, чтобы приехать, чтобы попасть на это
8: в эти
20: событие.
8: Дни.
20: Это значит уже, да, что оно
18: Татьяна,
20: уже стало популярно.
18: Дмитрий Журкин еще о чем-то хотел рассказать, насколько я понимаю.
20: Да, он хотел рассказать о том, что еще будет проходить уникальное образовательное мероприятие Тайгастро, где будут принимать шеф-повара из разных стран мира. Вот давайте послушаем, он расскажет.
2: Ведущие лидеры гастрономии мира, России и Сибири соберутся вместе на одной площадке и в рамках коммуникаций и образовательных кейсов, которые они представят в рабочих группах из ведущих региональных шефов страны, будут представлены новые продукты в виде принципов работы с локальными продуктами, а также специальные меню, которые будут приземлены в действующие рестораны на территории регионов России.
8: Ну и не просто так, но с музыкой и песнями, еще к тому же. Джазовый концерт на экоходе во время прогулки по Енисею. Фестиваль документального кино «Тайгастро Дог» в Доме кино с фильмами о Сибири, ее людях.
18: Не животом единым, действительно.
8: И локальной кухни, да. Совершенно, целая палитра.
20: В общем, добро пожаловать в Красноярск.
18: Завидуем. Татьяна Марченко была у нас на связи, рассказала, как в Красноярске пройдет шестой гастрономический
7: гастрономический фестиваль «Тайгастро». Это вот такое мероприятие с местными продуктами и большим количеством гостей, которые привезут свои рецепты и будут угощать гостей города Красноярска и самих красноярцев. Поэтому, конечно, мы облизываемся. И,
8: да, да ладно, мы будем следить и рассказывать в эфире «Разного времени» о том, насколько там вкусно, интересно и красиво. Это наша задача, это наш хлеб.
1: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
21: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
1: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
1: На правах рекламы.
23: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
23: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
24: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
23: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
24: По большому счету, да.
23: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
24: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
23: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
24: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
23: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
24: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
23: Звучит не слишком приятно.
24: А уж как это неприятно организму? Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
23: То есть один процесс цепляет другой?
24: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушения сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, в зашлакованном организме.
3: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
24: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
3: И как же быть? Оставить все как есть?
24: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
3: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
24: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К – Е.
3: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
24: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
3: А такое возможно?
24: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
3: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
24: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен в России и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 101 33 или с мобильного *22 03 и узнать, как это можно сделать.
3: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
24: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
3: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
24: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины, а затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей. Сегодня каждый может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Нужно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
23: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
24: Первое. Сивидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе. Мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Сивидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните. Тем более, я напомню, что сегодня все радиослушатели могут получить Сивидал абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03 и узнайте, как это сделать.
23: Это здорово. Спасибо вам большое.
24: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Сивидал подходит практически всем взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Сивидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Сивидал.
23: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
24: Вы совершенно правы. Сивидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Сивидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается, больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Сивидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
23: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Репортажи, интервью, реклама.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
10: Реклама.
11: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружений. Собрались представители украинского ВПК. Известно, что есть жертвы. Владимир Путин побывал на Иркутском авиационном заводе и поставил новые задачи. Власти ужесточили ответственность для иноагентов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружений, и собрались представители украинского ВПК, сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ. По данным украинской прокуратуры, известно о 10 погибших и 100 раненых. При нанесении ударов российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники. Взрывы прогремели также в Одессе и Харькове. За неделю вооруженные силы России взяли под полный контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, заявили в Минобороны. Нанесены массированные групповые удары по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Поражены объекты инфраструктуры, логистические центры. Уничтожены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ. Отмечается, что российские войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ и предприятиям ВПК. При нанесении ударов используются высокоточное оружие и беспилотники. Как отметили в российском военном ведомстве, средства ПВО сбили за неделю свыше 5000 беспилотников противника. Владимир Путин побывал на Иркутском авиационном заводе. Во время посещения предприятия он отметил, что необходимо решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров.
25: Укороченная версия, да? Дальность полета будет какая?
26: Не менее 5000.
25: Не менее 5000. Сюда будет 5000.
26: Ну, желательно.
25: Это нет, будет, должен быть больше. Явно должен быть больше.
27: Мы двигатели оставляем те же самые, здесь будут машины меньше.
25: Ну да, да, да.
26: Но пока еще машин-то нет.
27: Ну, пока на этапе ОКР, госконтракт заключен, деньги выделены, подъем самолета.
26: Короче, первый полет сделаем, мы уже понимаем.
25: Она для чего так нужна такая?
26: Еще дальше летать.
25: И сколько там будет пассажиров?
27: Порядка 140.
25: Ну, как суперджет, да?
27: А, нет, больше максимум 100.
26: То есть серединка такая, между суперджетом
25: и МС-10. Востребованная будет.
13: Глава государства пообщался также с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором завода Андреем Сойновым. Президент осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130. Позже Владимир Путин отправится в Омск. Участие жителей Новороссии и Донбасса в думских выборах знаменует окончательную интеграцию этих территорий в политическую систему России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании.
28: Предвыборная кампания началась и в нашей стране. В сентябре состоятся выборы депутатов Государственной Думы, глав субъектов, региональных и местных депутатов. Многие сенаторы также примут участие в стартовавшей кампании. Хочу искренне вам пожелать, коллеги, успехов и позитивных, хороших результатов. Впервые своих представителей в Государственную Думу изберут жители воссоединенных исторических регионов. Это важная веха, знаменующая окончательную интеграцию Новоруссии и Донбасса в политическую систему Российской Федерации.
13: Валентина Матвиенко также поблагодарила депутатов Государственной Думы 8-го созыва за совместную работу и конструктивное взаимодействие. Наблюдаемое в настоящее время ускорение инфляции в России – явление временное. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, повышение цен на топливо, по оперативным данным, начинает распространяться и на цены по широкому кругу товаров и услуг.
0: Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли. Бензин является важным товаром-маркером, так как занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней. Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанное с ним повышение цен на другие товары, мы повысили оценку по инфляции на текущий год до 6-7%. После исчерпания временных факторов и под влиянием проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.
13: Напомню, что сегодня Центробанк понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14%. Российские власти ужесточили ответственность для иноагентов. Соответствующий пакет законопроектов утвердил Совет Федерации. В частности, уклоняющимся от наказания релокантам и иноагентам запретят регистрироваться в России в качестве ИП, ставить на кадастровые

0: Затем пройдут поздравления именинников. Также в рамках недели состоятся авторские лекции с зоологами и методистами, показы документальных фильмов, экскурсии по территории зоосада и художественные мастер-классы. Отмечается, что посетить неделю ПАНТ можно по стандартному входному билету, однако для участия в лекциях и экскурсиях и для посещения кинопоказов необходима предварительная регистрация. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Рейнджина стала чемпионкой России в беге на 800 метров. Она улучшила свой личный рекорд на 0,2 секунды, показав результат 2 минуты 1,53 секунды. Менее 0,4 десятых ей уступила Анна Красильникова. Третье место заняла Анастасия Мадышева. А ранее сегодня женская команда «Санкт-Петербург-1» стала победителем эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате России по легкой атлетике. 0,4 десятых секунды им уступили представительницы Нижегородской области. Третье место заняла команда из Челябинской области. Женская сборная России по водному полу проиграла действующим олимпийским чемпионкам команде Испании в полуфинале Кубка мира. Основное время матча завершилось со счетом 10-10. В серии пенальти испанки победили со счетом 5-3 в матче за третье место 26 июля. Россиянки сыграют с австралийками. Победитель встречи квалифицируется на чемпионат мира 2027 года. Шанхайские драконы и Павел Акользин расторгли контракт по соглашению сторон. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги нападающий набрал всего 9 очков за 40 матчей. По среднему игровому времени Акользин стал 5-м с конца игроком в составе драконов. Защитник Хуан Касерес и полузащитник Луис Чавес не сыграют за «Динамо» в матче против «Крыльев Советов» в первом туре чемпионата России. Касерес выступал за Парагвай, а Чавес за сборную Мексики на недавнем чемпионате мира по футболу. Оба игрока только сегодня вернулись в расположение бело-голубых. А уже завтра «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов». Игра начнется в 14:00. И еще про «Крылья Советов». Российский футбольный союз снял с клуба запрет на регистрацию новых игроков. У самарцев был долг перед «Зенитом» за трансфер Ивана Сергеева. Напомним, 2 года назад «Крылья» купили Сергеева у «Зенита» за 3 миллиона евро, а перед стартом прошлого сезона продали игрока в «Динамо» за 3 миллиона и 800 тысяч евро. С вами был Юра Геворкян.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Реклама на радио России.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, 25 июля в Хабаровске днем температура воздуха поднимется до отметки плюс 30 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. В Новосибирске плюс 25, кратковременный дождь и гроза. В Иркутске до 28 тепла. В Петрозаводске плюс 25-27 и кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде до 25 градусов выше ноля. Временами дожди и грозы. Во Владикавказе 30 градусов жары и без осадков. В Санкт-Петербурге ночью плюс 13-15. Днем местами кратковременный дождь и до 24 градусов. Ветер слабый, атмосферное давление будет ниже нормы. В столице облачно, днем временами дождь, на востоке сильный, ночью плюс 15-17 градусов, днем до плюс 20. Также слабый ветер и низкое атмосферное давление. Сейчас в столице плюс 23, слабый дождь ожидается ночью.

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России.
2: Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя великая Россия»
3: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
2: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.

0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
6: Совершенно справедливое замечание. Борис Петухов и Наталья Стребнева с вами работают сегодня из московской студии «Радио России». Ну, как всегда, заведено у нас по пятницам. Второй час обязательно посвящен жизни Новороссии. Ну, вот, собственно говоря, этим мы и будем заниматься в ближайшее эфирное время.
7: Во всех этих регионах узнаем, чем они живут, какие там новости. И это уже традиционная история.
6: И начинаем мы со столицы Донецкой Народной Республики. Прямо из Донецка на связи с нами сейчас наша коллега Виктория Цыпленкова. Вика, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктория.
8: Здравствуйте. Хотелось бы начать с положительной новости с линии фронта, с положительных новостей оттуда. Наши военнослужащие освободили Белецкое, группировка войск «Центр». Работала в этом населенном пункте. Это Белецкое находится в Добропольской городской общине, находится уже в 4 километрах от самого крупного населенного пункта города Доброполья. С зимы длились бои за этот населенный пункт, боролись наши военнослужащие. Важность этого Белецкого, то, что он сшивает Добропольский плацдарм, единые массивы, теперь охват Доброполья закрывается с двух направлений, и с юга, и с юго-востока. И, соответственно, наши военнослужащие будут двигаться дальше на Доброполье, с которого уже открывается путь на линию Дружковка, Краматорск, Славянск с запада, где уже наступать будут наши военнослужащие дальше. Сейчас также активно идет эвакуация мирных жителей из недавно освобожденной Константиновки. Да. И здесь противник очень негативно поступает в адрес тех мирных жителей, которых сейчас российские военнослужащие пытаются эвакуировать, не отпускает мирных, огрызается в сторону гражданских, когда идет вывод. Сейчас наши военнослужащие целые операции развернули для того, чтобы вывести гражданских. В несколько дронов одновременно работают в городе в разных частях, ищут гражданских, сбрасывают рации, сбрасывают записки, чтобы люди понимали, что они не одни, что их эвакуируют в безопасное место. Медикаменты сбрасывают также мирным жителям. И когда идет эвакуация, также дроны параллельно наши в небе висят и ждуны для того, чтобы, если появляется в небе вражеский дрон, можно было бы его сбить сразу с воздуха, в том числе и дроном, и огнестрельным оружием.
7: И еще, Виктория, опасность, что под мирных жителей маскируются оставшиеся недобитые.
8: ВФУшники, маскируются абсолютно. Это история, когда ВФУшники переодеваются в платье, либо просто мужчина в обычную гражданскую одежду. Такое тоже бывает, но те мирные жители, которые остались в Константиновке, это граждане Украины, у них пока что исключительно украинские паспорта, и Украина продолжает
6: уничтожать собственных граждан.
8: К сожалению, по территории ДНР также за минувшие сутки ВФУ также работали, если можно так сказать, по мирным жителям. Два гражданских погибли, еще 10 мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения из-за работа БПЛА в ФУДе, донация взрывоопасных предметов, это Амросевский муниципальный округ, там по автодороге Донецк-Амбросевка работали БПЛА противника, Никитовский район Горловки, Центральный городской Калининский, там и по остановке работали дроны вражеские, и сотрудники коммунального предприятия, 5 человек получили ранения, Шахтерск, Селидово, также, к сожалению, противник там орудовал дронами, 5 жилых домостроений, 5 объектов гражданской инфраструктуры, легковые автомобили в этих населенных пунктах получили повреждения. Но идет восстановление, несмотря на то, что противник этому абсолютно мешает. Но справляемся, и в Янакиево завершили ремонт трамвайного
6: моста.
8: Вот
6: это вот интересно, само по себе даже такое образование. То есть есть какая-то возвышенность, да, которую вот необходимо преодолеть, и есть мост.
7: Ну, либо трамвайный через дорогу. А само трамвайное движение там восстановлено в Янакиево?
8: Да, в Янакиево ходят трамваи. И сейчас вот один из этих участков восстанавливали, заменяли и смонтировали рельсошпалочное полотно, защитные конструкции, весь комплекс путевых работ сделали со всеми требованиями. Кстати, даже в Горловке тоже трамваи сохранились. Конечно, трудно с учетом установки, но вот даже в Горловке трамваи ходят.
6: Ходят и по маршруту. Здорово, прям мирная жизнь.
7: Донбасс же это же родина вообще трамвая. Это как-то как такового в Российской империи. Он там, собственно, массово и развивался, и это тоже хорошая традиция.
6: Да.
7: Насколько мы поняли, вы и с нашими,
6: не отстаете от
7: всероссийской столкнулись,
6: повестки. Да? Да, в Мариуполе проходит или прошел масштабный рейд по проверке мигрантов с участием Росгвардии.
8: Да, таковые рейды проходят очень часто и в Мариуполе, и в Донецке, так как большая стройка, особенно в Мариуполе, естественно, там мигрантов наибольшее количество по сравнению с другими населенными пунктами. Да, и оперативные мероприятия осуществились и МВД, и ОМОНом, Росгвардии, проверяли законность пребывания иностранных граждан, зафиксировали ряд серьезных нарушений, это уклонение мигрантов от административного выдворения за пределы Российской Федерации, нарушение правил въезда, режима пребывания, несоблюдение миграционных норм, просрочки подачи заявления на получение патента и недостоверные данные при постановке на миграционный учет. Всего около 120 нарушений таковых было зафиксировано.
7: Ну, работают наши ребята, да, действительно.
8: Конечно, да, конечно, работа ведется активно, чтобы трудовая деятельность и нахождение мигрантов соответствовало закону.
7: Органы контрразведки тоже работают?
8: Все работают, естественно, да, в силовые структуры, естественно, в это все привлечены.
7: И жители Макеевки как раз приговорили к 23 годам колонии за работу на украинскую разведку. Именно это выяснили ФСБ и прочие наши органы.
8: Да, да, это по данным ФСБ России по ДНР, как раз, да, это их зона ответственности. Они установили, что молодой человек по заданию Украины собирал сведения о местах расположения воинских частей, военкоматов, фотографировал автомобили, следил за конкретными автомобилями. Один из таких был «Нива». И его задержали на горячем в то время, когда он изымал из тайника самодельное взрывное устройство для того, чтобы в дальнейшем привести его в действие. Это молодой парень, и вот этот преступник теперь будет отбывать.
7: Отправиться, да. Ну и вкратце скажем, что в Донецке открылся парк Альпак, а где он только сейчас не открылся, и очень радостно, что он открылся в Донецке. И спасибо большое. Виктория Цыпленкова из Донецка была у нас на связи.
0: Большая страна, разное время.
7: А мы перемещаемся в Луганск традиционно, где у нас ждет уже Юрий Свидерский. Юрий, здравствуйте.
6: Добрый день, Юра.
9: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Борис. Ну, начать хочу с того, что и у нас тоже рейды проводятся по мигрантам регулярные, ну и тоже выявляются. Так что это работа, как вы говорите, в повестке большой России мы также находимся. Ну и, кроме того, был и в Луганске и трамвай, и троллейбус.
7: Конечно, но, да.
9: К сожалению...
7: Вы как прям в фильме «Мимино», да?
6: Да, и танк мы тоже помним, хорошо? Да, но тем не менее,
7: в атаках. Начнем с трагических событий, да.
9: Да, к сожалению, каждый день можно ужасаться и ужасаться, это не прекращается. Для примера вам просто сводку за минувшие сутки прочитаю, для того, чтобы было понимание того, что точно такое же и подобное творится буквально каждый божий день. В Первомайске, это город прифронтовой, там беспилотник атаковал территорию одного из предприятий, повреждены спецтехника и остекление здания. В Лисичанске прицельно ударили по машине региона шефа Республики Татарстан в момент, минуточку, раздачи воды жителям, у которых временно отсутствует по понятным причинам водоснабжение. В Белокуракинском округе удар пришелся по экскаватору дорожного предприятия региона шефа Воронежской области. Там повреждена спецтехника. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Тоже буквально последних 30 минут новости о том, что защитные укрытия у оживленных дорог появятся в ЛНР. Из резервного фонда правительство республики выделило более 420 миллионов рублей на защиту важных объектов, и часть из них именно на установку таких железобетонных укрытий. Потому что до этого, конечно, вопрос был, всех витал в воздухе, был риторический. Сирену сделали, мы без нее, конечно, жили до минувшего года, с 2014-го, и не было у нас никаких сирен, воздушных тревог. Мы все время жили просто в этой ситуации. Сейчас ее периодически включают, но смысл, когда этих убежищ, как в других городах, нет.
7: Да.
9: Вот теперь, наконец-то, появятся такие защитные укрытия. Ну, будем надеяться. Еще одна тоже интересная новость, она связана с тоже переходным периодом. Как вы знаете, в Луганской Народной Республике, я думаю, в Донецкой тоже, учитывается, проходит инвентаризация недвижимости, имущества, квартир, домов, где есть хозяева, где нет хозяев.
7: Брошено.
9: Потому что разные бывают обстоятельства. Делаются местными органами власти объявления, дается там срок. Если хозяева объявляются, то оформляют себе спокойно документы, переоформляют. Если нет хозяев по любой из причин, то жилье признается бесхозным и отдается муниципалитету для того, чтобы потом либо в социальный найм его давать, либо сиротам подрастающим после 18 лет, которым государство обязано выдавать жилье по закону.
7: Большая
9: и так
7: проблема,
9: далее. Либо, опять же, для привлечения специалистов по разным земским программам.
7: Тоже.
9: Так вот, был вопрос, вопрос возник вот в чем. Допустим, есть квартира, признается бесхозной, а она обставлена, в ней как бы есть мебель, в ней есть все. А что с этим всем делать? Оно-то, получается, по закону все равно принадлежит прежнему хозяину. Так вот, Народный совет Луганской Народной Республики уточнил вот этот механизм признания жилья бесхозным. И теперь вот этот вот бесхоз будут передавать новым жильцам вместе с мебелью и техникой.
7: Совершенно справедливо.
9: Теперь при признании квартиры бесхозной все движимое имущество внутри нее описывается и также передается муниципалитету. Когда жилье отдают льготникам или пострадавшим от обстрелов, они получат его уже меблированное прямо со всей обстановкой. Ну что, конечно,
7: это,
9: не может не радовать.
7: Очень, да, хорошая инициатива. А что у вас с приемной кампанией, как идет в вузы?
9: Приемная кампания у нас полным ходом, что называется, цветет и пахнет. Вы знаете, что я неоднократно уже говорил, у нас в республике, хоть она и не сильно-то большая в сравнении с многими регионами России, но тем не менее у нас 6 высшей степени аккредитации учебных заведений, 5 в Луганске, 1 в Алчевске. Это кроме того, что еще развитая сеть среднего профессионального образования, которая фактически в новых реалиях в российской системе образования получает второе дыхание, получает вторую жизнь, это и профессионалитет, и оснащение тем, чего не было там никогда. Вот я уже приводил когда-то пример, еще даже в довоенное время, когда Украина убивала систему образования, мы снимали сюжет в Машколледж. Машколледж входил в структуру Луганск-тепловоза, предприятия, производившего тепловоз для всего Советского Союза. Нас водил директор по пустым классам и пустым коридорам и говорит, мы готовы брать любых, всех, хоть одного, без экзаменов. Мы всему обучим, но не идут. Так вот, приемная кампания в вузы и колледжи Луганщины сейчас идет полным ходом. Более 55 тысяч заявлений уже подано в наше учебное заведение. Об этом также сообщил Леонид Пасечник. География поступающих расширяется с каждым годом. Сейчас, по состоянию на этот год, в республику едут учиться ребята со всей России, от соседней Ростовской области и до Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Растет интерес и со стороны иностранных граждан. Документы подают абитуриенты из Центральной Африки, Центральной Азии, Южного Кавказа. Яркий пример такого международного сотрудничества – вот этот вот наш Дон ГТУ из города Алчевска, города Металлурга. Университет уже много лет успешно готовит инженерно-технические кадры для Демократической Республики Конго. В этом году абитуриенты из Африки снова выбрали технологические профили нашего вуза. И причем подать документы в университеты ЛНР теперь тоже можно быстро и удобно в дистанционном формате. Не надо лично бегать с бумажками. Электронные сервисы пользуются все большей популярностью у молодежи. Например,
7: то есть возвращается еще советская традиция. Когда...
9: Да, в Луганском государственном педагогическом университете более 30% от общего количества заявлений подано с помощью сервиса госуслуг, поступление в ВУЗ онлайн.
6: А я надеюсь, что вы скажете, что 30% мальчиков. Очень не хватает в педагогических вузах всегда мужского состава, но тем не менее. Ладно, будем ждать еще и гендерную разборку.
7: У нас буквально 2 минуты осталось.
6: Про луганскую игрушку, пожалуйста, расскажите, потому что прям вот не новость, а счастье. Там все замечательно, в этой истории.
9: Да, так называемая луганская игрушка официально получила статус регионального бренда. Традиции, созданные трудом и талантом наших предков, должны сохраняться и передаваться из поколения в поколение. Тоже написал у себя в соцсетях Леонид Пасечник. Такие уникальные изделия помогают рассказывать о регионе, повышать его узнаваемость и туристическую привлекательность. История промысла началась более 25 лет назад. Педагог Сергей Зиновьев, работающий в Луганском доме творчества,
6: совершенно
9: вместе со своим учеником создал коллекцию керамических статуэток с орнаментами, вдохновленными природой и колоритом нашего степного края. Игрушки изготавливаются вручную из местной глины. И вот что самое главное, в их образах отражены этнографические традиции республики. Байбаки, лошади, птицы и дикие животные. Ну и цветовая гамма также напоминает о луганских ландшафтах. Это пыльная, степная, иногда вкрапление коричневого и много-много зеленого.
6: Зеленое, да. Очень красиво, необычно, совершенно потрясающе.
7: Вот я первый
6: добро
7: раз,
6: пожаловать
7: первый
6: в семью
7: раз,
6: глиняных игрушек. Это особая
7: потому
6: любовь
7: что
6: и особое счастье.
7: Вернувшись в Россию, вы присоединитесь и к дымковской игрушке, и к массе других.
6: Да. А вот байбаки, это что за звери такие? Тоже степные какие-нибудь?
7: С таким щуками.
9: Они в Красной Книге находятся у нас. Да, большое количество их когда-то было истреблено ради байбачьего жира. Это такие степные суслики, можно сказать, луговые собачки.
7: Симпатичные.
6: Теперь все мы знаем.
7: Спасибо.
6: Спасибо большое.
7: Юрий Свидерский из Луганска был у нас на связи. Поговорили мы о том, что происходит, и узнали, что есть и веселая информация, есть и тревожная информация, но тем не менее это жизнь.
6: Да, такая, какая есть у нас сейчас. Совершенно замечательная, но иногда и трагичная.
0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
10: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
13: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна, разное время. Время новой России.
6: Борис Петухов и Наталья Стребнева по-прежнему у микрофона. К сожалению, время неумолимое, нам остается уже буквально несколько тем, но сейчас, не торопясь, мы продолжаем свой полет над Новороссией и перемещаемся в Запорожье. На связи с нами, мы надеемся, что связь уже установлена, наш постоянный собеседник Максим Степанов. Максим Сергеевич, слышите ли вы нас? Ну, подключаем, да, поэтому, нет, собственно да. говоря, да.
7: Ну, тем не менее, да, действительно, Запорожская область находится в крайне тяжелом состоянии, потому что она фактически вот...
6: Да, слишком близко, и часть ее занята украинскими силами, врагом, и считают они своей территорией, именно оттуда ведут, в том числе...
7: Многострадальный Энергодар находится там же, и Запорожская атомная станция, и все вы, наверное, слышали, что... Враги убили главного инженера этой станции.
6: Да, безусловно, говорили об этом и у нас в эфире, мы в том числе. Максим Сергеевич, вы на связи с нами.
7: Здравствуйте, Максим Сергеевич.
9: Здравствуйте.
6: Да,
9: здравствуйте.
6: Слушаем Максим вас Степанов внимание. Присоединился к нашему разговору. Ждем от вас сводку последних дней.
9: Ну, ситуация продолжает оставаться, к сожалению, такой же сложной, как и все последнее время. Продолжают терроризировать нас укронацисты. И, конечно, продолжается в основном террор, направлен на города и населенные пункты, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения. Ну и, кстати, вот здесь печально мы видим параллель с тем, что происходит в других регионах страны, угу. да, что удары наносятся именно с целью вызвать гуманитарную катастрофу.
7: Точно.
9: Но очень много ударов приходится, вот, ну, в прошлый раз я говорил, в этот раз этого не было, но... В принципе, такая тенденция наметилась по автомобилям с цистернами, которые доставляют воду. Наносятся удары по полям. То есть уже вот на этой неделе более десятка сбросов, да, более десятка сбросов, которые поджигают зерновые перед уборкой. Значит, слышно меня, да?
7: Да, все хорошо. Алло. Все хорошо.
9: Да. Угу. Также бьют по магазинам, и понятно, что магазины и рынкам, да, которые ведут торговлю, в том числе продуктами питания, и вот в частности в Каменке Днепровской два достаточно значимых магазина были уничтожены сегодня с утра. В Энергодаре эти обстрелы идут. И вот тоже, что еще такой один аспект гуманитарной катастрофы, это удары по технике, которая занимается вывозом мусора. Вот эта спецтехника... Ее выбивают тоже в прифронтовых населенных пунктах, но в частности вот в Энергодаре на несколько дней там возникали проблемы с этим, ну то есть вдобавок к проблемам с электричеством, проблемам с водоснабжением, вот еще пытаются...
7: Антисанитария, да? Антисанитарию устроить.
9: Да. Но надо сказать, что и руководители всех уровней, и главное, что простые работники коммунальных служб не буквально совершают чудеса героизма, в этих условиях и восстанавливая водопроводы, восстанавливая электроснабжение. Ну и вот сейчас удалось наладить в Энергодаре вывоз мусора, ну и немножко стало полегче, но понятно, что общий вот этот вот как бы фон, да, он, к сожалению, очень печальный, он свидетельствует о том, что какие-то последние остатки человеческого в них укронацисты теряются. Ну и дальше у меня есть две новости, которые касаются развития строительства в регионе. Ну, они так, надеюсь, что успею рассказать.
7: Давайте.
9: Значит, ну, в Москве, на самом деле, такая новость, может быть, немножко не для нашего эфира, она более официозная, да, о том, что там губернатор региона, он находится сейчас в Москве, много встреч он проводил, в частности, с президентом Российской Федерации, но вот одна из встреч, она, на самом деле, очень показательна, это встреча с министром строительства, Файзулиным, и вот на этой встрече наш губернатор обнародовал данные о том, сколько сделано всего и что делается в регионе, ну, собственно говоря, и силами федеральных властей, региональных и регионов-шефов. И вот просто я хотел бы озвучить эти цифры, да, чтобы вообще услышали, да, и вдумались в масштаб этого, да, что у нас 16 регионов-шефов работают в регионе, задействуют 147 единиц техники и 1288 специалистов.
14: И всего с начала вот этой вот шефской помощи уже в реализации находится 1986 объектов. Из них 1691 завершены. А при этом 32 построены заново. То есть на самом деле вот эти так... дело все в том, что эти цифры вот в таком сжатом виде, ну, может быть, они где-то, знаете, в статистических сводках, да,
7: Росстата публикуются. Ну да, они широко неизвестны.
14: Но вот так вот в печати, и на самом деле даже для жителей региона, да, то есть понятно одно дело, когда ты видишь, что вот здесь появилась новая школа, вот у нас сейчас там 15-я школа активно реконструируется в Мелитополе, здесь вроде строят новый жилой комплекс. И когда это идет медленно, ну, понятно, что дома же все-таки не вырастают за день, за два, за неделю, да, то, ну, как-то ты к этому успеваешь привыкнуть. А вот этот взгляд, он позволяет обернуться и сравнить с тем, что было, ну, даже не то, что там говорить какое-то длительное время, да, при так называемой Украине, а там 2-3 года назад, и действительно эти масштабы поражают. И начало ввода новых жилых комплексов, строительство больниц, поликлиник, школ. Ну, на самом деле, это вот сухие цифры, которые действительно позволяют осознать всем и всей стране, и жителям региона масштаб того, что происходит.
7: В тяжелейших, в тяжелейших условиях, надо сказать, да.
14: Да, в тяжелейших условиях, да. И если успеваю еще одну новость по поводу развития Гердянского муниципального округа. Значит, вот, ну, продолжается очень кропотливая работа по генеральным планам. Ну, то есть генеральный план – это документ, который учитывает не только то, что будет строиться, но это некая модель и, в общем-то, предложение по тому, как будет развиваться экономика того или иного района муниципального образования. Ну и вот в прошлый раз я говорил о Приморском муниципальном округе, а в этот раз также на этой неделе был подписан генеральный план Бердянского муниципального округа до 45-го года. И вот, ну, понятно, что Бердянск — это жемчужина и Запорожской области, в общем-то, в принципе, всего Азовского побережья, всероссийский курорт. Понятно, что туризм, да, это одна из основных точек роста, но также промышленность и сельское хозяйство. И вот, что хотелось бы отдельно здесь подчеркнуть, там, на самом деле, очень много всего в этом плане, но что интересно, что планируется, что начиная с будущего года до 2045 года, так планируют курортную зону с точки зрения строительства, развязок, инфраструктуры, что будет прибавляться ежегодно 350 тысяч туристов.
7: Замечательно. Максим, да. Максим Сергеевич, к сожалению, да, опять же, времени у нас, как всегда, не хватает, информации много, но вам спасибо, действительно, мы узнали главное. Максим Сергеевич Степанов был у нас на связи, а мы сразу переходим в Херсонскую область, где последние события нам расскажет военный корреспондент Сергей Саблин. Сергей, здравствуйте.
6: Добрый день, Сергей.
15: Добрый вечер, коллеги.
7: Да, слушаем вас.
15: Ну, по традиции начнем с нашей оперативной обстановки, которая остается напряженной. Причем количество налетов дронов самолетного типа, вот этих пресловутых «Хорнетов» и обстрелов с тяжелой ствольной артиллерии не снижается, а наоборот даже становится все больше и больше. Страдают мирные люди, причем бьют в последнее время по многоквартирным домам, по жилой застройке в 15 километров при Днепровской зоне. И у нас очень часто страдают люди. Вот, в частности, за последние 3 дня погибло 3 человека. 2 человека ехали в одной машине, по ним ударил дрон. Одна женщина пострадала, находясь у себя дома. Ей, значит, прилетел снаряд в дом, и она от полученных ранений скончалась. 2 раза били по территориям школ. 1 раз ударили по территории школы, 2 раз по территории детского сада. К счастью, обошлось без жертв. Но они продолжают бить по объектам народного образования. Как мы уже с вами сколько раз уже обсуждали, да, то есть это тактика тотального запугивания населения. хотя она вообще вот не имеет никакой силы. Люди как жили здесь, так и живут, и все-таки надеются на то, что в скором это все закончится.
7: Но они
15: бьют
7: по детям, что самое страшное, потому что Новый год учебный на носу уже, да, а они продолжают как раз...
15: Дело в том, что у них нет ничего святого, да, и в этом мы убеждались и убеждаемся каждый день, что святого нет абсолютно ничего, потому что бьют, да, бьют по детям, бьют по детским учреждениям, бьют по детским площадкам, бьют по остановкам, по рынкам. То есть именно по тем местам, где вот максимально можно нанести ущерб именно гражданскому мирному населению. Вот. Но у нас есть хорошие новости. Все-таки впереди у нас совсем не за горами, чуть-чуть больше месяца осталось до начала нового учебного года, 1 сентября. Несмотря ни на что, дети пойдут в школу. И вот для того, чтобы дети... хорошо начали свой учебный год. У нас сейчас активно идут ремонты в учебных заведениях. Кроме ремонтов меняется оборудование, то есть, ну, помимо того, что меняется там окна, двери, какая-то сантехника, но меняется и учебное оборудование. Все больше и больше в школах появляются новые интерактивные доски, появляются новые компьютерные классы. Это очень важно, потому что все-таки мы с вами в 21 веке живем, и в будущем все это зависит от компьютерной грамотности. Но вот в 6 школ уже установлены новые компьютерные классы, а вообще в этом году новые компьютерные классы появятся почти во всех школах, всего там 12 школ. Они стоят на очереди и до конца 26-го года. И в них появятся новые компьютерные классы. И у нас, в принципе, практически почти каждое учебное заведение Херсонской области будет оснащено современными компьютерами. И классы, вот эти вот классы информатики, они ничем не уступают современным последним вот этим современным классам московских школ. Mm-hmm. На самом деле, вы знаете, нашим здешним школьникам повезло. Благодаря тому, что 30 лет за время, как говорится, правления так называемой Украины школы пришли в такое плачевное состояние, ничего нигде не менялось. И сейчас они оснащаются по последнему слову техники. То есть нет такого, знаете, что вот это оборудование еще может пару лет поработать. Нет, здесь нет ничего, что могло бы еще работать. Поэтому ставится абсолютно новое, самое современное, самое лучшее. Конечно, у нас еще сохраняется небольшой кадровый голод все-таки в системе образования. Но в этом году у нас выпустились первые педагоги. Первые педагоги наши, местные, абсолютно подготовлены полностью по учебным программам Российской Федерации. Наши вузы провели первые выпуски бакалавров. Поэтому школы пополнятся новыми специалистами из числа местных жителей. Ну, а в следующем году ситуация станет еще лучше. Но все-таки надеемся, что кадровый голод в ближайшие 2-3 года абсолютно закроется, как в системе народного образования, так и в системе здравоохранения.
7: Сергей, скажите, а с учебниками как обстоят дела?
15: А вот мы сейчас ждем, буквально со дня на день заедут. У нас до этого завозили новые российские учебники. И сейчас должны прийти у нас, значит, новые учебники, которые будут сейчас распределяться по школам. Школы уже ждут. Это вот буквально вот в течение следующей недели все учебники будут распределены по школам. Опять же, тоже вот можно сказать, что нашим детям здесь везет. Мы здесь всегда учимся по самым новейшим, последним учебникам.
7: Да, вот. Получается...
15: Причем все учебники получают абсолютно бесплатно.
7: Да, получается так, что да, в какой-то мере можно позавидовать херсонским школьникам.
6: Но мы поддерживаем все лучшее детям и херсонским детям в первую очередь.
7: И спасибо.
6: Да, спасибо большое. Сергей Саблин был на связи с нами, военный корреспондент. Очень рада, что сегодня нас не подвела связь. Понимаем, что это такое дело. Особенно, да, в Херсонской или Запорожье.
7: Но мы еще не прощаемся. У нас еще есть сюжет очень интересный. Интересный.
16: Радио России. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
17: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
16: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
16: Большая страна. Разное время.
6: Борис.
16: Время новой России.
6: Почти наступило на слово собственной песни. Да, Наталья Стребнева, это я и Борис Петухов здесь рядом.
7: Замечательно, да. Потому что действительно это новости новой России. И новости самые, как вы сегодня убедились, разные. И какие-то трагические, какие-то оптимистические, какие-то хорошие, какие-то... И, в общем, так же, как живет вся наша страна, так и живет...
6: А иногда я опережаю ход. Не раз мы с вами встречались здесь в эфире с директором Донецкой киностудии и Донецкого международного кинофестиваля Катериной Лашиной. Вот и сейчас мы готовы ее приветствовать. Катерина, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Катерина.
19: Здравствуйте.
6: Во-первых, просим вас похвастаться. И повод ведь есть к тому, поскольку мы помним о том, что мы в конце весны встречали ваш первый нейрофильм, который в Москве даже был уже показан. И, соответственно, его судьбу тоже можете нам рассказать. Потом мы знаем, что произошло у вас объединение с, пусть и, что называется, очень частной, но тем не менее индийской кинокомпанией, которая выходит уже и выводит уже ваше производство на международный уровень. И вот теперь мы узнаем, что в начале июля в рамках правительственной образовательной программы Минэнерго, ну и вот, собственно говоря, не только Минэнерго, угольные города России, на площадке инновационного центра Сколково состоялась успешная защита проектов развития Шахтерского муниципального округа. С каким проектом вы туда выступили и что было уже одобрено?
19: Да, спасибо большое, что вы перечислили такой огромный путь, который мы прошли за короткое время. На самом деле в Сколково прошла защита Шахтерского муниципального округа с новым проектом, в котором ключевую задачу выполняет креативный сектор. И конкретно киностудия «Донфильм» играет важнейшую роль в развитии региона, в развитии Шахтерского муниципального округа и в республике в целом. Суть в том, что так сложилось, что в Шахтерске находится и киностудия «Донфильм», которую мы построили, создали своими руками, и киноколледж, который существует с 70-х годов, еще со времен Советского Союза. В этом году открывается школа креативных индустрий, и в этом направлении регион движется и развивается. Тем более, опять же, наша премьера нейрофильма показывает, что мы не только сохраняем традиции, мы исследуем новое и добиваемся результатов. И вот как раз наша инновационная технология позволила вот выйти на международный уровень. Генеральный директор индийской компании Yesat Media, с руководителем которой мы были тоже у вас в студии, общались и представляли наши проекты, увидев нейрофильм, вот оценил высоко нашу работу, и мы считаем, что это прорыв, и должно звучать это гораздо больше и чаще, конечно, вот, потому что аналога нашему фильму нет, и именно это отметил руководитель индийской компании. Увидев продукт, который мы создали, он сразу предложил нам сотрудничество, и не просто в каких-то разовых фильмах, да, в разовых каких-то проектах, а мы объединили усилия в масштабном проекте. У нас была задумка уже давно, и у него было уже много продуктов, планов, которые мы можем объединить вместе. И из этого сотрудничества выросли новые идеи.
6: Теперь ждем приглашения на их премьеры.
7: Насколько в ваших проектах участвуют ребята, которые либо заканчивают колледж кино и телевидения имени вашего земляка Ханжонкова, либо уже, так скажем, закончили? Вот как
6: этот колледж, да, является ли для вас ресурсом? Напомним, это колледж актерский, колледж кино и телевидения.
20: Да, именно нашим студентам в первую очередь мы хотим предложить стажировку у нас на киностудии и в нашем проекте «Передовая киноакадемия», которую мы также создаем вместе с индийской компанией. То есть ребята смогут на практике, на стажировке, в процессе создания фильмов, в процессе работы над настоящими фильмами и, мало того, в сотрудничестве с индийскими студентами смогут поработать и получить практические навыки.
6: Так.
20: Мы уже общались с руководством кинотехникума и нашли общий язык, и сейчас идут рабочие переговоры конкретно уже.
6: Понятно, процесс. Екатерина, прозвучали еще и иностранные студенты. Мы только что с вашими соседями говорили, и нам наш корреспондент из Луганска рассказывал о том, как Волчевский технический вуз давно уже привлекает африканских студентов, и это уже стандартная практика, и новый учебный год тоже без студентов из Конго, из республики этой африканской не будет. А вот сейчас вы говорите об индийских студентах. Вы планируете у себя их принимать, или наших шахтерских ребят можно будет отправить?
7: Я думаю, обмен будет какой-то просто-напросто наложен, да?
20: Да, совершенно верно. Мы планируем в первую очередь принимать у себя индийских студентов и хотим открыть эту территорию, территорию Донбасса для Индии в целом. Через студентов, через сотрудничество с молодежь, творчество, креативные индустрии позволяют легче найти общий язык и покажет возможности нашего богатого края для привлечения индийских специалистов и инвестиций в наш регион. Но в то же время мы хотим и нашим студентам открыть мир,
7: конечно,
20: и поэтому мы планируем
7: конечно,
20: так же. Да, участие наших студентов непосредственно
6: в деятельности Болливуда. Круто. Да, Катерина, тут давайте нашим радиослушателям напомним, что помимо вот такого вот мирного разговора, вот мы говорим сейчас о киностудии, о колледже, о киноиндустрии, которая расположена даже не в самом Донецке, не в столице республики, а все это расположено в 50-60 километрах в городе Шахтерске.
20: Да, да.
6: Да?
20: Вот, да,
6: собственно, чтобы все сейчас, кто нас слушает, представляли себе, собственно говоря, размер и размах, да, и амбиции, скажем так, совершенно потрясающие. То есть вот, но мы понимаем, что помимо того, что накопленный опыт очень хочется передать, именно поэтому возникла история там с практиками студентов и так далее, но на самом деле мы почти уверены, что прежде всего вы присматриваете себе талантливые единицы, да, собственно говоря, ребят, которые в перспективе будут сотрудниками всех ваших проектов и
7: которые станут известными режиссерами, актерами,
6: властителями искусственного интеллекта,
7: кинокомпозиторами,
6: да, в контексте нейрофильмов
7: это
6: и так далее.
7: С одной стороны, это действительно достаточно сложно, тем более понятно, в каких условиях живет Донецкая Республика. Но, тем не менее, с другой стороны, легче начинать с нуля, что называется, как мне кажется.
6: Ничего себе,
7: и
6: в Болливуд
7: Я и говорю, что как было в прошлом году, как сейчас уже Индия. И что будет через год, мы даже не представляем.
6: Осенью 25-го года, Катерина, мы говорили тогда о вашем первом международном кинофестивале, да? И вот, собственно говоря, я считаю, что этот год, конечно, он был просто какой-то космический. Хорошо, вот у нас сентябрь наступает, ближайшее время, в том числе, если студентов привлекаете, какие планы, что планируете вот на ближайшее время еще
7: какие
6: такое?
7: Показы,
6: хочется сказать таким современным словом «замутить», потому что иначе как к вашим смелым, проектом какие-то смелые слова хочется, собственно говоря, употреблять.
20: Да, хорошо. Действительно, так, проекты у нас смелые и амбициозные. Сейчас конкретно мы ведем переговоры о том, чтобы преподаватели из столицы, молодые, горящие профессионалы, которые имеют практический опыт, могли приехать в кинотехникум и начать преподавать студентам, которые сейчас там учатся. И совершенно верно, мы готовим себе кадры. Именно поэтому мы заинтересованы, чтобы эти преподаватели были высокого уровня. И заодно мы, да, уже будем присматриваться к тем студентам, которые действительно горят, которые хотят продолжать посвятить свою жизнь киноиндустрии. И будем находить вот таких горящих ребят.
7: Уж талантливых людей на Донбассе и в Луганской области огромное количество. И это и поэты, и
6: композиторы,
7: актеры, режиссеры. И желаем вам, Катерина, дальнейшего развития, удачи и интересных постановок.
6: Всегда ждем в нашем эфире. Катерина Лашина, директор Донецкого международного кинофестиваля и Донецкой киностудии, была с нами на связи.
7: Всего
6: Борис
7: доброго.
6: Петухов и Наталья Стребнева. Прощаемся с вами. До следующей недели.
16: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
1: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
7: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
16: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
22: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
21: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
16: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
23: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
24: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
25: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
24: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах радио России Кузбасс.
16: Радио России. Главное радио страны. Радио России. С 1 по 4 августа. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
26: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
27: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
16: Реклама. Московское время 18 часов.
2: Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. После удара, который российские войска нанесли по полигону в Киевской области, известно о 10 погибших и сотне раненых среди представителей украинского ВПК. Владимир Путин сегодня побывал на Иркутском авиационном заводе и заявил, что необходимо решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров. Центробанк России по итогам заседания снизил сегодня ключевую ставку до 14%. Как заявила Эльвира Набиуллина, показатель рефинансирования снижен на 25 базисных пунктов. Все подробности далее в выпуске. Российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружений, и собрались представители украинского ВПК, сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ. По данным украинской прокуратуры, известно о 10 погибших и 100 раненых. При нанесении ударов российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники. Взрывы прогремели также в Одессе и Харькове. Первые штурмовые отряды вооруженных сил России зашли на окраину Алексеева-Дружковки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка южной группировки войск с позывным «ЛИС». Видеозапись распространила Минобороны.
4: Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева-Дружковка, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Штурмовые подразделения поддерживаются отдельными подразделениями танковыми, то есть это работа ЗОПа. Также идет поддержка отдельными подразделениями БПЛА, то есть это круглосуточная разведка 24/7. Это FPV-дроны. То есть как только выявляются какие-то группы сосредоточения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками с открытых боевых позиций, артиллерии и дронами. То есть любое движение противника находится под контролем и сразу же уничтожается.
3: Согласно недельной сводке Минобороны, вооруженные силы России за этот период взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также за это время нанесены массированные 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Исмаил, Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, с 18 по 24 июля под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области и логистические центры. Владимир Путин побывал на Иркутском авиационном заводе. Во время посещения предприятия он отметил, что необходимо решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров. Глава государства поговорил с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором предприятия Андреем Сойновым, а также осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Он оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное, легкое боевое воздушное судно, способное в любую погоду бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. На предприятии Путин также ознакомился с производством первых 18 серийных среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. Поездка Путина на авиазавод проводится в продолжении совещания по развитию авиапромышленности, которое прошло ранее в Подмосковье, рассказал представитель Кремля. Владимир Путин после Иркутска отправится в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Новый главком ВСУ Михаил Дропатый своими скандальными заявлениями показал, что он, как и подавляющее большинство из окружения Зеленского, будут максимально препятствовать выходу на мирные решения украинского вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
5: Жители Донбасса на фоне этих заявлений, понятно, что они правильно решили уйти из Украины. И понятно, что Путин правильно решил защитить их. И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим. Что касается Дропатова, заявление чудовищное. Это показывает, первое, что он нацист. Второе, это показывает, что он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение. Ну и, конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова.
3: Ранее в интервью Дропатый допустил экстремистское высказывание в отношении россиян, а также оскорбил жителей Донецкой и Луганской республик. Центральный банк России по итогам заседания снизил ключевую ставку до 14%. Об этом сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, показатель рефинансирования снижен на 25 базисных пунктов. Вариант повышения ключевой ставки на сегодняшнем заседании директоров Центробанка России не рассматривался. По ее словам, были лишь два варианта.
0: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. Мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется.
3: Набиуллина подчеркнула, что нет никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку. Последние недели июля в Москве будет теплее нынешней, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями. Об этом заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
8: В субботу из-за влияния фронтальной

0: теплее, чем прошедшие, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
1: Как отмечают синоптики, кратковременные дожди и переменная облачность сегодня и в грядущие выходные в столичном регионе обусловлены перемещением атмосферных фронтов с Черного моря. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев не сумел легко выйти в полуфинал турнира ATP 250 в португальском Эштариле. В 1/4 он пока уступает французу Люке Ван Ашу 6-3, 3-6, 2-4. Третья партия станет решающей. Футбольный Оренбург оформил первый в истории клуба трансфер французского игрока. Пресс-служба южноуральцев объявила об аренде правого защитника бухарестского «Динамо» Максима Сивиса. В минувшем розыгрыше легионер провел 36 матчей во всех турнирах, отметился 2 голами и сделал столько же результативных передач. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость прав на футболиста в 700 тысяч евро. Российский футбольный союз снял с крыльев Советов запрет на регистрацию из-за долга перед «Зенитом». Ограничения были наложены после того, как самарский клуб не полностью оплатил трансфер Ивана Сергеева. Теперь, когда задолженность погашена, волжане вновь могут оформлять сделки на вход. Женская сборная России по водному поло не сумела выйти в финал Кубка мира. Наши девушки уступили в Сиднее команде Испании. При этом в основное время счет был равным 10-10. А уже в серии пенальти олимпийские чемпионки оказались сильнее 5-3. В матче за третье место россиянки сыграют с командой Австралии, а испанки в решающей игре встретятся со сборной США. Стала известна зарплата хоккеиста Григория Денисенко по новому контракту с Акбарсом. Спортсмен получит за год 50 миллионов рублей. Также для форварда предусмотрена премия. В случае попадания в тройку бомбардиров регулярки КХЛ выплата автоматически удвоится. Срок соглашения рассчитан на один сезон. В прошедшем чемпионате Денисенко провел 64 матча и набрал 28 очков. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: По данным центра ФОБОС, 25 июля в Магадане ожидается до 15 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков. В Тюмени плюс 26-28, дождь и гроза. В Петрозаводске до 26, кратковременный дождь. В Великом Новгороде без осадков плюс 24 градуса. В Уфе жара плюс 30-32. В Воронеже до 24 тепла, осадков не ожидается. В Ставрополе до плюс 30, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге ночью плюс 13-15, днем местами кратковременные осадки. И до 24 градусов. В Москве облачно, временами дождь, на востоке сильный, ночью 15-17, тепла, днем до плюс 20. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление будет ниже нормы. В данный момент в столице плюс 24, слабый дождь ожидается лишь ночью.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин, 18:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Оперативным штабом Орловской области проведено тактико-специальное учение по пресечению террористического акта. В Амценском районе полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом и изготовлением наркотиков. С 31 июля по 5 августа на улице Ленина и Александровском мосту пройдет фестиваль цветов «Стрелка». Далее об этих и других событиях подробно. В Ливнах продолжается капитальный ремонт трех участков магистральных тепловых сетей. Информация была озвучена в ходе совещания с главами муниципальных образований, которое провел губернатор области Андрей Клычков. Подробности рассказал глава города Сергей Трубицын. Он подчеркнул, что такие возможности появились благодаря участию в федеральной программе.
2: Участие в федеральном проекте модернизации коммунальной инфраструктуры – это реальный шанс муниципалитета обновить выработавшие свой ресурс инженерной сети и технологическое оборудование за счет привлечения федеральных средств. В 2026 году в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры ведутся работы

0: капитальному ремонту трех участков тепловых сетей диаметром 325 мм и 219 мм на сумму 38,5 миллиона рублей протяженностью 730 погонных метров в двухрубном исполнении. Контрактация объема проведена своевременно, работы начаты сразу же после окончания отопительного периода. На сегодняшний день по всем объектам проведена промежуточная приемка демонтажных работ. Подрядные организации активно ведут монтажные работы. Срок окончания работ по контрактам на всех объектах 15 августа текущего года. Работы на всех участках ведутся в соответствии с утвержденными графиками. Контроль за выполнением работ ежедневно осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны. Также с перспективой на 2027 год в рамках федерального проекта планируется выполнить капитальный ремонт 6 участков тепловых сетей по улице Мира, улице Октябрьской, улице Индустриальной. По данным объектам проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу с положительным заключением. Заявка на участие в проекте находится в департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Общая стоимость реализации проекта оценена в 60 миллионов рублей.
1: Планируется заменить около 800 погонных метров тепловых сетей. В ходе совещания губернатор рассказывал и об итогах рабочей поездки в Республику Беларусь. Отдельно Андрей Клычков остановился на соблюдении чистоты и порядка на дорогах и улицах братского государства.
2: Вот в Беларуси был, 2 дня и поездил по Брестской области. Вот идеальная чистота. И вот мне все хочется понять, а нам по содержанию чего не хватает? Мы уточняли в том числе и по финансовой составляющей, не это ключевым фактором является.
1: Андрей Клычко обратил внимание участников совещания на объекты, требующие уборки, и поручил решить связанные с этим проблемы. Оперативным штабом Орловской области проведено тактико-специальное учение по пресечению террористического акта под условным наименованием «Экран». Участие в нем приняли представители силовых и правоохранительных ведомств, органов государственной власти региона. В рамках учения был отработан порядок межведомственного взаимодействия, а также этапы приведения в готовность сил и средств регионального оперативного штаба, алгоритмы информирования населения. В Амценском районе полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным распространением наркотических средств. Подробности расскажет руководитель пресс-службы ОМВД России по Орловской области Карина Тхаржевская.
3: В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли у амчан находившиеся при них расфасованные свертки с веществами, предположительно являющимися наркотическими средствами. Согласно проведенным химиками-экспертами регионального ОМВД исследованиям, мужчины хранили при себе в общей сложности более 100 граммов синтетического наркотического средства метадон. Кроме этого, в ходе обследования дома, находящегося в пользовании у задержанных, а также прилегающих к нему хозяйственных построек, сотрудники полиции обнаружили и изъяли расфасованные и приготовленные к незаконному сбыту вещества, которые, как установлено в результате проведения исследований, являются производным наркотического средства N-метилэфедрон общей массой более килограмма, а также наркотическим средством метадон общей массой порядка 85 граммов, что является особо крупным и крупным размером соответственно.
1: Также полицейским изъята конопля, выращенная на участке, и оборудование для изготовления наркотических средств. Подозреваемых заключили под стражу. В Орле началась подготовка к цветочному оформлению городского пространства к 5 августа. В ближайшие дни озеленители приступят к оформлению цветников и посадке новых растений, сообщили в администрации города. Также с 31 июля по 5 августа на улице Ленина и Александровском мосту пройдет фестиваль цветов «Стрелка». Посетителей ждут яркие цветочные композиции, фотозоны и свежие идеи городского озеленения. В Орле в областном информационно-выставочном центре улица Салтыкова-Щедрина, 33, в пятницу открылась ежегодная отчетная выставка Товарищества орловских художников. Подробности по телефону рассказал председатель товарищества Геннадий Бабакин.
4: Экспозицию нашей областной выставки открывают персональные выставки наших товарищей, которые в этом году празднуют свои юбилеи. Член правления Иванов Игорь Васильевич, один из основателей товарищества, представил свои живописные произведения маслом. Руднева Нина Геннадьевна, Шенгелия Этери Викторовна, Ланин Алексей Дмитриевич и Соболева Наталья Васильевна, Молоков Владимир Кирилевич, в витрине народный мастер Васильева Гаврилова Татьяна Петровна представила игрушки из ваты, посвященные военной исторической теме. экспозицию большого зала начинают произведения, посвященные теме специальной военной операции, автором которых является художник Васина Светлана Юрьевна. Далее продолжает экспозицию произведения известного художника Олениной Оксаны Викторовны. Активно выставили свои произведения 5 кандидатов на вступление в товарищество русских художников. А Екатерине Филиной и Игнатову Евгению Степановичу в торжественной обстановке вручены членские билеты нашего творческого союза. Приглашаю всех жителей и гостей нашей Орловщины на нашу областную выставку товарищества орловских художников до 16 августа этого года.
1: На вернисаже художники-юбиляры за многолетнюю творческую деятельность получили грамоты губернатора и областного совета народных депутатов. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец выиграл международный турнир по шашкам. Соревнования прошли в белорусской Орше. В турнире приняли участие более 30 спортсменов из России и Республики Беларусь. В классической программе орловец Владислав Ивкин стал лучшим среди спортсменов в возрасте до 17 лет. В общем зачете наш шашист расположился на 9-й строчке. Орловец Артем Алешин занял 15-ю позицию. Молодежка «Орла» обыграла молодежку «Калуги». Матч состоялся в рамках первенства Союза Федерации футбола «Центр» накануне. Итог игры – победа «Зелено-белых» со счетом 2-1. Счет открыл Ярослав Симбирев с пенальти. Затем калужане сравняли, но буквально в следующей атаке наша команда вновь вышла вперед. Гол на свой счет записал Павел Розенков. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и Поблости ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 13 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов. Ветер северный, северо-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: слушаете Радио России «Орел». Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
1: Проект «Литературная волна» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Николай Семенович Лесков. «Неразменный рубль». Читает артист Орловского театра «Свободное пространство» Альберт Мальцев.

0: Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль. То есть такой рубль, который сколько раз его не вдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех я их не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную кошку и нести ее продавать рождественскую ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу. Здесь надо стать, пожав кошку посильнее, так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль. И когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный. То есть, сколько ни отдавайте его в уплату, он все-таки опять является в кармане. Конечно, это поверье пустое, но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил. Раз во время моего детства няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают и, между прочим, добывают себе неразменный рубль. Сколько можно было накупить прекрасных вещей за беспереводной рубль? Мне тогда было всего лет 8, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку. Я знал, что на свете бывают пряники желтые с патокой и белые пряники с мятой. Бывают орехи простые и каленые, а для богатого кармана привозят изюм и финики. Кроме того, я видел картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль. Няня нагнулась надо мною и прошептала, что беспереводной рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне. Но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство. «Какое?» — спросил я. «А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться». Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительным. Ночь пролетела, как краткое мгновение, которого я и не заметил. И бабушка уже стояла над моей кроваткой в своем большом чепце и держала в своих белых руках новенькую, чистую, серебряную монету. «Ну, вот тебе беспереводной рубль», — сказала она. «Бери его и поезжай на ярмарку, и покупай все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоем же кармане». «Да, — говорю, — я уже все это знаю». А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает. «Рубль возвращается. Это правда. Это его хорошее свойство. Его также нельзя и потерять. Но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное. Неразменный рубль не переведется в твоем кармане до тех пор, пока ты не будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные. Но раз что ты изведешь хотя один грош на полную бесполезность, твой рубль в то же мгновение исчезнет. «О, — говорю, — бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали. Но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно». Бабушка, улыбаясь, сказала, что она сомневается. Но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении. «Будьте покойны, вы увидите, что я принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане».
1: «Очень рада. Посмотрим».
0: «Но ты все-таки не будь самонадеян. Помни, что отличить нужное от пустого вовсе не так легко, как ты думаешь».
1: «В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?»
0: Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможность дать мне совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.
1: «О, моя милая бабушка, — отвечал я, — вам и не будет надобности давать мне совет. Я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно».
0: «В таком разе идем». И мы отправились с нею на ярмарку.
1: Погода была хорошая. Умеренный морозец с маленькой влажностью. Народу много, и все разодеты в том, что есть лучше.
0: Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт.
1: Бедные ребятишки, которым грошей не давали, только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами. И я посмотрел на бабушку. Глиняные свистульки не составляли необходимости, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение. Я сейчас же отпустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек. Опуская сдачу в карман, я щупал рукою, что мой неразменный рубль целеханик и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке. И самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богаты. И засвистали во всю свою силу. А мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала: «Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться. И кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своей возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?» Я опустил руку, и мой неразменный рубль был в моем кармане. «Ага, — подумал я, — теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее».
0: Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, а старушкам по маленькому головному платку. И каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки. И, признаться, срабел. Но бабушка по-прежнему смотрела хорошо. И мой рубль после этой покупки тоже приблагополучно оказался в моем кармане. «Невесте идет принарядиться, — сказала бабушка. — И это очень похвально, чтобы ее обрадовать. От радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Потом я купил себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу теленку,
1: который жил в одной избе со скотницей. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в час досуга отживал углы у всех листов псалтыря. Бедная старушка была лишена удовольствия читать псалмы, в которых она находила для себя утешение и очень об этом скорбела. Я был уверен, что купить для нее новую книгу было не пустое дело. И это именно так и было. Когда я пустил руку в карман, мой рубль был снова на своем месте. Я стал покупать шире и больше. Я брал все, что по моим соображениям было нужно. И накупил даже вещи слишком рискованные. Так, например, нашему молодому кучеру я купил наборный поясной ремень. А веселому башмачнике Егорке — гармонию. Рубль, однако, все был дома. А на лицо бабушки я уже не смотрел. Я сам был центр всего. На меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили. Я почувствовал в себе что-то новое и незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мной ходили и все обо мне говорили, как я умен, богат и добр. Мне стало беспокойно и скучно. А в это самое время, откуда ни возьмись, ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить.
2: «Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С этим не шутка удивлять весь приход». Но, однако, есть кое-что такое, чего вы за этот рубль не можете купить.
3: Да, если это будет вещь ненужная.
2: Так я ее, разумеется, не куплю. Как это ненужное? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других. Но вот как эти другие помнят ваши благодеяния? Вас уж теперь все позабыли.
1: Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что вокруг нас ровно никого нет, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался, исходило слабое тусклое блистание. Это было все, что длинный человек имел в себе привлекательного. И однако за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.
3: «Я ничего не вижу в этом хорошего», — сказал я моему новому спутнику.
2: «Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, за ним ходят даже и ваш кучер с его ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками». И даже старая скотница с ее новой книжкой. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.
1: Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами. И все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу. Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно. И я почувствовал долг и признание стать выше человека со стекляшками.
3: «И вы думаете, что я могу сделать больше?»
2: «Да, я это думаю»,
1: — отвечал Пузан.
2: «Ну так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь», — воскликнул я и быстро побежал к человеку в жилете поверх полушубка. Сказал: «Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?» Человек со стекляшками повернулся перед солнцем
3: так что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал: «Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит. Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет».
2: Он очень лукаво улыбнулся и молвил: «Однако вы, я вижу, очень неопытны. Вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, и потому я отдаю вам даром. Но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу. Потому что эти пуговицы, хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку. И это всем очень нравится».
3: «Прекрасно», — отвечал я. «Я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорее ваш жилет».
2: «Нет, прежде извольте отсчитать деньги».
3: Я опустил руку в карман и достал оттуда 1 рубль. Потом снова опустил руку во второй раз.
2: Но карман мой был пуст. Мой неразменный рубль уже не возвратился. Он пропал. Он исчез. Его не было. И на меня все смотрели и смеялись. Я горько заплакал и проснулся.
3: Было утро. У моей кроватки стояла бабушка и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила. Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал. «Что же, — сказала бабушка, — сон твой хорош, особенно если ты захочешь понять его как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый, затаенный смысл. Неразменный рубль, по-моему, это талант, который провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет. Когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутье и дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль – это сила, которая может служить на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства. А напротив, чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке есть суета, потому что жилет сверхполушубка не нужен. Как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоем сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ненужные стекляшки, и рубль твой растаял. И я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоем сновидении. Кроме одного, моя дорогая. Бабушка улыбнулась и сказала: «Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета стекловидными пуговицами». «Нет, я не куплю также и лакомств», — который я покупал во сне для самого себя. Бабушка подумала и сказала: «Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия. Но если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то я тебя понимаю». И вдруг мы с ней оба обнялись и оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это было мною сделано, то сердце мое исполнилось такой радостью, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом — полное счастье.

0: Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт. И я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.
1: А давайте разведем костры, а?
2: А это зачем?
1: Говорят, в стародавние времена на Руси обычай был такой. В навечерии Рождества жгли костры. Наши предки это связывали с представлением о возрождении солнца, о начале нового солнечного года. На Орловщине в первый день Рождества по отходе утренней службы среди дворов сваливается и зажигается воз соломы, чтобы умершим родственникам не было холодно лежать в мерзлой земле в рождественские морозы. Считали, что от этого огня и пшеница народится ярая. А посему села были залиты огненным морем, дым большими столбами поднимался кверху, и все старались быть в безмолвии.

в небе хвала, над вертепом звезда ясно светла воссияла. Пастушки идут с ягнятками, пред милым дитятком на колени упадали, Христа прославляли. Молим, просим, Христе Царю, небесный Государю, даруй лето счастливое всему.

0: Автор художественной адаптации текста для радио, заместитель художественного руководителя Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство», почетный работник общего образования России Светлана Коновалова. Режиссер, артистка Орловского театра «Свободное пространство» Олеся Балабанова. Звукорежиссеры Галина Черных и Наталья Филиппова.
1: Вы слушаете «Радио России Орел». Радио России – главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России – 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Музыкальная пауза. Радио России.

0: Музыкальная пауза. Радио России.
1: Реклама. Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
2: Радио России «Орел». Реклама.
3: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.
2: Вести «Орел».
3: В этом выпуске в «Орле» стартовала широкомасштабная социальная кампания «Продвижение безопасности». В областном центре появится праздничный шатер за 8,5 миллионов рублей. Его будут устанавливать на Стрелке. В 2027 году в Амценске намерены увеличить объемы работ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Далее об этих и других событиях подробно. В 2027 году в Амценске продолжатся работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. О планах на совещании с главами муниципальных образований рассказал глава города Андрей Беляев.
4: Разработана и прошла проверку проектной документации на ремонт следующих объектов. Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от домов номер 30 до дома номер 6 по улице Ленина, это центр города, протяженность 1225 погонных метров, цена 39,4 миллиона. Капитальный ремонт дюкера, канализации через река Зуша, микрорайон Коммаш, протяженность 250 погонных метров, цена 11,2 миллиона рублей. И капитальный ремонт участка теплоснабжения от улицы Ленина до Советской, протяженность 1304 погонных метра. Цена 49,4 миллиона рублей. Подготовлено и своевременно предоставлено в департамент жилищно-коммунального хозяйства заявка на участие в программе.
3: Общая стоимость работ превысит 100 миллионов рублей. В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Амценске реализуются два проекта по капитальному ремонту участков сетей теплоснабжения на общую сумму 69 миллионов рублей. В рамках этого же нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе реализуются меры, направленные на улучшение дорожной инфраструктуры и снижение количества ДТП. В администрации области состоялась пресс-конференция, посвященная старту социальной кампании «Продвижение безопасности». Ее цель – привлечь внимание к аварийности на перекрестках. Отмечается, что благодаря системной работе с госавтоинспекцией в Орловской области за последние 15 лет количество погибших в ДТП снизилось в 3,5 раза. Всего в кампании примут участие 40 регионов России с наиболее высокими показателями аварийности. Кстати, за первое полугодие 2026 года в Орле произошло более 1500 аварий. В них погибли 12 человек, 83 пострадали. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник городской госавтоинспекции Сергей Проплеткин. Самая частая причина тяжелых ДТП – человеческий фактор. Несоблюдение преимущества, небезопасная скорость и короткая дистанция. Повторение правил безопасности в основе профилактики, в том числе и противопожарной, считают сотрудники МЧС и проводят постоянные рейды и беседы с населением. Тему продолжит руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
5: Сотрудники отделов и отделений надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных образований нашего региона продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на организацию осуществления контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, особенно в жилом секторе. Подобные профилактические мероприятия часто проходят совместно с сотрудниками полиции. Летом вероятность возникновения пожаров по причине халатного обращения с огнем горожан и сельских жителей возрастает. И чтобы не допустить увеличения числа возгораний, сотрудники МЧС и вместе с ними и сотрудники полиции, соцзащиты, общественники проводят противопожарные инструктажи, на которых напоминают алгоритмы действий, как не допустить пожаров, и в финале вручают памятки вот с этими правилами безопасности. безопасности. Основное внимание участников противопожарных рейдов, конечно, уделяется пожилым гражданам и подрастающему поколению.
3: Кроме того, инспекторы Госпожнадзора рассказывают о необходимости установки автоматических пожарных извещателей, которые помогают обнаружить возгорание на ранней стадии. В Орле полицейские установили подозреваемого в открытом хищении сумки у пожилой женщины. С подробностями сотрудник пресс-службы ОМВД России по Орловской области Татьяна Игнашкина.
6: В отдел полиции номер 1 по железнодорожному району городского ОМВД обратилась гражданка с заявлением о хищении у нее неизвестным молодым человеком сумки. Преступление произошло в дневное время. Женщина рассказала, что злоумышленник подбежал к ней, когда она находилась на остановке общественного транспорта. Вырвал из рук сумку и скрылся. В ручной кладе находился кошелек стоимостью порядка 1000 рублей с наличными деньгами около 2500 рублей, а также банковскими картами. По данному факту подразделением дознания отдела полиции номер 1 по железнодорожному району городского ОМВД возбуждено уголовное дело. Сотрудники отдела уголовного розыска осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей, тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления. В объектив попал молодой человек, похитивший сумку у гражданки. После совершения грабежа он скрылся в одном из близлежащих дворов. Там же злоумышленник забрал из сумки то, что посчитал ценным, деньги, банковскую карту, остальное выбросил. Через несколько дней сотрудники уголовного розыска обратили внимание на молодого человека, схожего по приметам с разыскиваемым, идущим по улице. Его доставили в отдел полиции для установления личности и обстоятельств произошедшего. Злоумышленником оказался его 17-летний житель областного центра. Орловец сознался о совершенном противоправном деянии. Денежные средства он потратил по своему усмотрению. Полицейские изъяли у молодого человека, принадлежащую потерпевшей, банковскую карту. В настоящее время ведется дознание.
3: А фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион на приобретение и установку всепогодного шатра для проведения событийных мероприятий. Приобретение входит в программу развития туристического кода Центра Орла до 2027 года. Начальная цена составляет 8,5 миллионов рублей. Контракт нужно исполнить до 1 октября. Устанавливать шатер будут в парке «Орловская крепость» на Стрелке. Далее расскажем о спорте и погоде.
2: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливенский гонщик вошел в топ-5 заездов в Рязани. За победу в 6 классах боролись лучшие мотокроссмены страны. В зачете ветеранов группы А ливенский спортсмен Максим Бешенцев финишировал 4-м. Успешное выступление позволило Максиму подняться на пьедестал почета, так как организаторы отметили наградами всех гонщиков, вошедших в топ-5. Волейболистки «Орла» вышли из отпуска. Обновленная команда приступила к первому этапу предсезонных сборов. Впереди у нашей команды почти месяц тренировок. Напомню, что минувший сезон стал для волейболисток «Орла» дебютным в чемпионате России высшей лиги «Б». По его итогам наша команда заняла 8-е место среди 15 команд. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и Поблости ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 13 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов. Ветер северный, северо-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Умеренная магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где находились ведущие разработчики и производители БПЛА. Есть жертвы. Владимир Путин сегодня побывал на Иркутском авиационном заводе, поговорил с главой Ростеха и гендиректором предприятия, а также осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Россия будет ждать идеи и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Все подробности далее в выпуске. Российские военные нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства. Об этом сообщил Минобороны. По данным ведомства, на объекте в пригороде Киева были поражены лица, непосредственно планирующие и осуществляющие удары по российской территории. В момент удара там находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, сообщили Минобороны. Ранее РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ сообщила, что российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения, и собрались представители украинского ВПК. По данным украинской прокуратуры, известно о 10 погибших и 100 раненых. В Минобороны отметили, что при нанесении ударов российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники. Согласно недельной сводке Минобороны, вооруженные силы России за этот период взяли под полный контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях. Также за это время нанесены массированные и 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил, Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, с 18 по 24 июля под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, а также логистические центры. Владимир Путин побывал на Иркутском авиационном заводе. Глава государства поговорил с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором предприятия Андреем Сойновым, а также осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Он оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное, легкое боевое воздушное судно, способное в любую погоду бороться с наземными и воздушными целями, в том числе и с тяжелыми БПЛА. На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18-серийных среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. После Иркутска президент отправится в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия будет ждать идеи и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Будем. Дело в том, что мы же продолжаем нашу специальную военную операцию. То есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренне, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь.
3: Но ведь американцы, я так понимаю, продолжают военную поддержку киевского режима, причем существенную продолжают.
2: Учитывая, мы принимаем во внимание, они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел Лавров говорил. Но такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию.
1: Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Центробанк России по итогам заседания снизил ключевую ставку до 14%. Об этом сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. При этом она подчеркнула, что российская банковская система обладает достаточным запасом прочности и адаптируется к последним санкциям Евросоюза.
4: В общем-то, все банки, которые не были под санкциями, готовы к такому развитию ситуации. И мы исходим из того, что, как и в предыдущие периоды нескольких волн санкций, все к этому адаптируются, приспособятся. Тем более у банковского сектора есть достаточно большой запас прочности и капитала, поэтому здесь не видим каких-то больших проблем.
1: Напомню, что в 21-й пакет санкций ЕС против России попали 90 российских банков. Министерство здравоохранения России предложило расширить доступность лекарственных препаратов по электронным рецептам. Список будет опубликован позже, сообщили в пресс-службе ведомства. Эксперимент пройдет в рамках пилотного проекта. Для приобретения лекарств по электронному рецепту его нужно будет показать в мобильном приложении госуслуги на кассе аптеки. Регионы и аптечные организации смогут принять участие в эксперименте на добровольной основе, подав соответствующее заявление. Возможность приобрести медикаменты по бумажному рецепту Рецепту также сохранится, добавили в Минздраве. В Анапе ввели запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения. Жителям и гостям города рекомендуется проявлять осторожность и соблюдать меры личной безопасности. Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому краю ранее объявил штормовое предупреждение. С четверга по воскресенье прогнозируются сильные осадки, ливни, местами град. В четверг в районе Анапы жители и гости города стали свидетелями формирования смерча над Черным морем. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте и более подробно расскажем о погоде.
5: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев закончил выступление на турнире ATP 250.

0: Известна зарплата хоккеиста Григория Денисенко по новому контракту с Акбарсом. Спортсмен получит за год 50 миллионов рублей. Также для форварда предусмотрена премия. В случае попадания в тройку лучших бомбардиров регулярки КХЛ он получит еще столько же. Срок соглашения рассчитан на один сезон. В прошедшем чемпионате Денисенко провел 64 матча и набрал 28 очков. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода.
4: По данным центра ФОС, в субботу во Владивостоке днем до плюс 22 градусов, облачно пройдет небольшой дождь в Екатеринбурге. Столбики термометра поднимутся до отметки плюс 30, кратковременные дожди и грозы. Обещают синоптики в Красноярске до плюс 25, также дождливо и также с грозами. В Калининграде без осадков плюс 20-22, во Владимире и Туле до 20 градусов тепла, дожди и грозы. В Ставрополе переменная облачность, кратковременный дождь и плюс 30. В Санкт-Петербурге ночью плюс 13-15, днем места кратковременные осадки, до плюс 24, слабый ветер и низкое давление. В Москве облачно, днем временами дождь, на востоке сильный, ночью плюс 15-17 градусов, днем до плюс 20. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, атмосферное давление будет ниже нормы. В данный момент в столице плюс 23, ночью возможен слабый дождь.

0: «Я был один». Поэт Николай Гумилев.
1: Три основных героя нашего музея – Николай Гумилев, Анна Ахматова и Лев Гумилев. Это три вселенные, которые сходятся на втором этаже от нашего этого дома Гумилева.
0: Генеральный директор музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых» Юрий Щегольков в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
2: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
9: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Радио России. Главное радио страны.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
12: Ржавчина.
13: Добрый вечер. Здравствуйте, люди.
12: 19:12, пятница, главный радио страны. Это значит, что пришло время ржавчины. С вами Илья Канавин, Александр Аночкин.
13: И сегодня мы начнем не совсем так, как привыкли. Честно говоря, у меня какой-то... Я не могу сказать, что сегодня день чем-то сильно отличается от предыдущих, потому что мы уже немножечко начинаем привыкать и к этим обстрелам ежедневным. Да. Хорошо это или плохо, это бог весть. Во всяком случае, так есть. Так есть при любой войне. И ты при любой войне начинаешь к этому привыкать. Или ты сходишь с ума. То есть два пути. Никакого третьего пути здесь

0: здесь нет. Но сегодня как-то, не знаю почему, но как-то мне особенно тошно. Вот прям физиологически, что называется. Я открываю ленту, и на что бы я ни попадал, у меня ровно вот это состояние. Общем, Киров хотим... тому виной, ну, что-то...
1: Да. Трудно сказать, но мы хотим выразить наши соболезнования тем, кто сегодня в Кирове потерял своих родных и близких, пожелать скорейшего выздоровления всем, кто получил ранение в результате удара украинской ракеты.
0: И нужно признать, они погибли на передовой, это факт.
1: Да, да, люди, которые трудятся в тылу на оборонных предприятиях и собирают там оружие, отличное оружие, современное оружие, грозное оружие, да, они точно такие же, абсолютно точно такие же герои, как и те, кто находится сейчас на передовой, а вам, ребята, мы желаем победы скорейшей и здоровья, возвращайтесь домой.
0: Победа будет, здесь никаких сомнений. Вопрос в том, когда и сколько нам еще за это нужно будет заплатить.
1: Ну, в том числе об этом сегодня.
0: Да, об этом в том числе сегодня мы будем говорить.
1: Теперь давайте переходим к повестке. 8-925-222-9992. Это цифры, с помощью которых вы можете задавать вопросы, что-то нам писать. А жаловаться на нас, ругать нас, солидаризироваться с нами, в общем, как угодно. А сегодня вы не узнаете о чем?
0: Ну вот точно не будем мы сегодня говорить о том, что замначальника ГАИ Санкт-Петербурга предложил ввести в правила дорожного движения новую категорию, выдавать права владельцам и поездунчикам на электросамокатах, к коим, кстати, время от времени отношусь и я.
1: Вот
0: я да, по своей деревеньке езжу, да, например, за хлебушком.
1: За тобой собака бежит, гавкает,
0: да, и примерно
1: там
0: так,
1: пытается,
0: да,
1: клюнуть.
0: Вот. Ну вот, с одной стороны, конечно, устали от попыток тотально все регламентировать. С другой стороны, ну, в общем, я же тоже вижу, как мои кажущиеся подельниками мотаются на этих самокатах. Хочется просто поймать за шкварник и спросить, а где твои родители, дитё?
1: Да.
0: А вот. Ну, и что мы здесь будем на этих качелях качаться? Не о чем. Здесь особенно
1: не будем говорить. Значит, не расскажем вот о чем. 70% британцев не готовы идти сражаться за свою страну. И это, как кто-то может подумать, вовсе не какая-то там русская пропаганда злобная, а вполне себе английская социология, наука настоящая. Вот. Там еще есть интересные выкладки. Значит, добровольцами в случае нападения на Соединенное Королевство пойдут лишь 6% подданных их величеств. 17% открыто говорят, что будут скрываться от призыва всеми правдами и неправдами. С другой стороны, они уже завоеваны, поэтому, может быть этим объясняется такое.
0: А я когда эту информацию увидел, я вспомнил эту историю с кризисом, который называется Карибским, mm-hmm. общемировой, который на самом деле Черноморский, и когда, что было на дорогах юга Соединенных Штатов, когда объявили о том, что по телевидению, что советские ракеты появились на Кубе. Какие были адские сотнекилометровые пробки из автомобилей, которые рвались туда, вглубь страны, поскорее сбежать. Это тоже немножко описывало готовность.
1: Характеризует.
0: Да.
1: Вот. Но... Расскажи же, о чем мы еще не расскажем.
0: Ну, не будем мы точно совершенно про вот певца-шамана, который сжег свои кожаные штаны, он их бросил в русскую печь. Ни много, ни мало.
1: И в камин какой-нибудь.
0: Вот. Это все потрясло, так потрясли все российские медиа, социальные сети. Полдня все об этом говорили, это прошло мимо меня, но все-таки даже я об этом узнал.
1: Вот. Ну, от меня.
0: Ну, спасибо тебе, это расширило мое сознание. В общем, шума было столько, что можно было всякое начать, даже мировой чемпионат новый по футболу или ядерную войну, никто бы не заметил.
1: Никто бы не заметил. В общем, хорошо, что ничего не начали, а просто человек сжег штаны, и, наверное, у него есть еще. Так, а вот о чем вы сегодня узнаете. Значит, дух Анкориджа, дорогие друзья, испарился. Теперь это уже официально. и подтверждено, так сказать, американскими нашими, не знаю, можно сказать, партнерами? Ну, наверное, ну, кем-то, короче. Американцами. В общем, американские американцы признали, что забыли все про Анкоридж, нет никакого Анкориджа. Вот, и на этом фоне новый главком ВСУ, человек по фамилии Доропатый, заявил, что русские – это нация, не имеющая права на существование, что жители Донбасса – сплошь преступники и ленивый сброд. И вот лично мне хочется не только об этом поговорить, да, но и сейчас передать горячий привет всем тем, кто нам так долго и старательно рассказывал про братские народы, а также про то, что вот сейчас мы наконец-то с американскими американцами договоримся и мир пополам поделим. Вот.
0: Ну, ты имеешь братские американские
1: народы? Нет, братские народы у нас другие. Вот, так, в общем, приятного аппетита.
0: Да, еще, конечно, новые атаки. Это в картинках, это сверкает, это дымится и прочее. В качестве цели теперь выбирается... Все чаще, а вообще-то не чаще, а постоянно, да, вовсе не нефтяные заводы, а другую инфраструктуру, которая, в общем, вполне можно назвать и критической.
1: Вполне себе, да.
0: И вот эти склады, которые принято называть логистическими центрами, торговые площадки, и заводы, да, наши оборонные заводы. Ну, экая неожиданность, правда?
1: Да. В преддверии 1 сентября активизировался и украинский телефонный терроризм, да, не только дроны и ракеты в нас летят. Главная цель этих уже киберзлодеев – это наши дети. И вот как их уберечь, что сказать ребенку, как увидеть тревожные сигналы – это очень важно. Поэтому, пожалуйста, послушайте. Мы понимаем, что среди нашей аудитории вряд ли есть там подростки и дети, да, но есть точно их папа, мама, бабушки и дедушки. И вот этот разговор, он будет с вами и для вас.
0: Ну и не помещающаяся в мою голову история про Забайкалье. Там школа, которая стоит по смете 5 миллиардов рублей. Денег таких, естественно, нет там. Старая школа в соседнем селе, это примерно 18 километров. И вот условия задачи. Давайте теперь попробуем решить ее с учетом климата, качества дорог, наличия или отсутствия школьных автобусов. И что? И, в общем, не получается ни с первой, ни со второй, ни с третьей попытки. И главное, что все время бьется в голове эта поговорка: если хочешь уничтожить село, закрой в ней школу.
1: Ну вот. Вот будем пытаться с этим разобраться. Также у нас сегодня в повестке Евросоюз, который вводит 20 какой-то там уже, я все время сбиваюсь, пакет санкций.
0: И 21-й, по-моему,
1: случай. А где-то я видел 22-й. Ну, короче. Вот. А Госдума наша отвечает или не отвечает, там это просто так совпало, целым пакетом законов, которые изрядно так поражают в правах наших иноагентов и прочую публику, которая, уехав из России, продолжает нам старательно гадить. И вот просто стало интересно понять, уместно ли тут говорить о симметрии, да, какой-то асимметрии, справедливости, несправедливости, маловато будет или добавить стоит. В общем, ну, интересная история.
0: Ну, и о здравом смысле, если получится, да. Еще можно здесь поговорить. Итак, настоящий апокалипсис, я вообще не шучу сейчас ни секунды, это восстание машин, которое вышло в новую, качественно новую свое состояние. Перспективная модель искусственного интеллекта вышла полностью из-под контроля своих создателей и самостоятельно провела кибератаку.
1: Успешно.
0: Да. Разработчики абсолютно этого не ожидали. Они в шоке. Потому что система, как им казалось, полностью изолирована. Футурологи грустно разводят руками. Ну, мы же вас предупреждали. Да. Ну, и мы тоже покачаем головой и скажем, да, мы вас предупреждали, напомним о чем.
1: Поехали. И давайте сразу начнем со справки, потому что что-то мы прям увлеклись, рассказывая о том, о чем будем рассказывать. Очень много потратили времени. Давайте справку.
2: Наша справка.
3: В Маниле на полях саммита АСЕАН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио. Инициатором выступил Вашингтон. Переговоры продлились чуть более получаса. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию и акцентировал недопустимость накачки Киева вооружениями. Его визави был краток. Отвечая на вопрос журналистов об анкоридских соглашениях, он, Рубио, констатировал: «Они провалились. Невозможно достичь мирного соглашения, если украинцы на него не согласны». На этом фоне назначенный на пост главнокомандующего ВСУ генерал-майор Михаил Дропатый выступил с резонансными заявлениями. В частности, он сказал, цитата: «Русские – это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование». По его словам, Россию нельзя назвать соседом. Не менее оскорбительные высказывания Дропатый допустил в адрес жителей Донбасса. В интервью украинскому YouTube-каналу он подчеркнул, цитата: «Донеччина и Луганщина, к сожалению, за всю историю их существования, в большинстве своем и переселенцы, и криминальные элементы очень много присутствуют. Поэтому там и такое несознательное население». Он обвинил людей в том, что они хотят какой-то халявы, не хотят работать, им все равно, в какой стране проживать. Дропатый также назвал жителей Донбасса отрыжкой Советского Союза. Возможно, пан Дропатый не знает или забыл, но в 2013 году Донецкая область заработала для Украины более 8,3 миллиарда долларов, заняв первое место по регионам и обеспечив более 20% валютной выручки страны. Сам Михаил Дропатый – уроженец Хмельницкой области, одного из самых дотационных регионов Украины.
1: Вот такая прям история, которую хочется как-то отрезюмировать, да, и я предлагаю даже про анкоридж ничего не говорить, чтобы время не тратить, все понятно, да, с этим анкориджем, а вот про пана Дропатова интересно, да, и мы попросим присоединиться к нашему разговору и высказать свое мнение политика депутата Верховной Рады Украины 4-х аж на созывов Олега Царева. Олег Анатольевич, добрый вечер.
0: Олег Анатольевич, добрый вечер, огромное вам спасибо. У меня какое-то дежавю, я смотрю, снова прыгают, кто не скачет, тот москаль. У меня полная связка с нынешним интервью, это абсолютно нарративы 2014 года, которые выдают.
1: Только более нацистские.
0: Да, такие же. Че, по новому кругу нас собираются провести?
4: Да, в общем-то, ничего не поменялось, идет война. И как-то глупо возмущаться тем, что... Ну, представьте себе, идет драка, во время драки там наносят удары друг на друга. А вот он меня обозвал. Ну, было бы это все равно, что во время Великой Отечественной там жаловаться на Гитлера, что они там не так говорят про русских. И, в общем-то, если прислушаться внимательно, то, в общем-то, заявление Гитлера, Геринга мало чем отличается от заявление того же Дропатова.
1: Олег Анатольевич, вот вы правы абсолютно, да, но есть нюансы. А, значит, с одной стороны, на протяжении многих лет, уже более чем 10, нам рассказывают всякие, значит, хорошие люди, и европейские, и не только европейские, что никакого нацизма на Украине нет, что это мы выдумали. Да, а между тем риторика совершенно нацистская. Да? А с другой стороны, очень многие видные политики в Российской Федерации продолжают говорить о том, что, ну, это же вот, ну, братский народ, там есть какие-то заблудшие отдельные граждане. Вот как это все монтируется-то?
4: Ну, более чем видные политики. Об этом все время заявляет наш президент Владимир Путин. И я с ним полностью согласен.
1: А почему же братский народ допускает, что вот...
0: Ну, это же к нам вопрос, Саш. Почему те люди, которые 10 лет назад дрались с полицией в Киеве за георгиевские ленты, сегодня в окопах? Нет, это не... Олег Анатольевич, или я что-то путаю?
4: Ну, я думаю, вы правы, да. Идет война, в этой войне надо выигрывать и побеждать.
0: И умы.
4: Меньше жаловаться, да, меньше ожидать от того, что кто-то там нам пойдет навстречу. Видите, как Рубио с Лавровым. Угу. Политика, внешняя политика, она жесткая. Вот они сейчас считают, что те соглашения, да, которых, в общем-то, и не было, было как правильно говорит наш министр иностранных дел, было предложение от Соединенных Штатов, на которое мы согласились.
0: Еще одно дежавю. У Горбачева тоже какие-то подобные были соглашения, помнится, на авианосцы, да? без подписания документов.
4: Возможно, я тогда студентом был, учился в Москве. В Московском инженерно-физическом институте, да, так было больше физики, меньше политики. Но политика, внешняя политика, международная политика, она очень жесткая. И там считаются только сильными. В тот момент времени, когда соглашение перестает быть подкреплено силой, его уже перестают выполнять. А если его даже не подписали, то его просто отбрасывают в сторону.
1: Олег Анатольевич, на ваш взгляд и вот по вашей информации, насколько то, что говорит Дропатый, ну, скажем так, солидарное мнение сегодняшнего истеблишмента украинского, или это вообще мнение не тех, кто находится в Киеве, а тех, кто находится, скажем, в Лондоне и Вашингтоне?
4: Этих. Там есть разные точки зрения. Там есть наши сторонники, там около 20 тысяч политических заключенных. Это люди, которые вот их продолжают задерживать, их пугают, запугивают, там бросают в тюрьму, а все равно люди выходят и говорят то, что думают. Говорят, что они русские, говорят, что надо с русскими дружить, что это братоубийственная война. И такие есть. А есть такие, как Дропатый, ведь то, что произошло, я очень хорошо помню события 2014 года, 9 мая. Ведь вот да, представьте себе, да. Вот что чувствовали тогда мариупольцы? 9 мая, угу. Это их праздник. Это всегда был праздник вот людей, которые там вместе с Россией, за Россию, общая история. Они выходят, это их... И нацисты всегда прятались в этот день. Они ничего не могли сделать. И даже очень долго после 2014 года они прятались.
1: Олег Анатольевич, мы сейчас будем вынуждены техническую паузу сделать в одну минуту, да, и вот через минуту мы продолжим. Пожалуйста, трубочку не вешайте, и вы, уважаемые радиослушатели, тоже никуда не уходите.
2: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
8: Словарь русских говоров Забайкалье.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
1: Мы вернулись в эфир. Я напоминаю, что с нами по-прежнему политик, депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев. Олег Анатольевич, продолжите мысль, пожалуйста, вот то, что вы начали.
4: Да, я хочу напомнить эти события. 2014 год, 9 мая, мариупольцы вышли на улицы города праздновать 9 мая в своем городе, свой праздник. И милиция была вместе с людьми. И приехали вот эти выродки, другого слова я не могу сказать, подобрать чужого региона. Да, Дропатый, это не его праздник. И открыли огонь по протестующим. Причем люди не могли понять. Вот я помню эти кадры. Это вот в них стреляют из автомата Калашникова. Она подкашивает людей, они ломаются, падают. И они не могут... Продолжают идти другие. Они просто не верят в то, что... А вооруженные силы Украины, да, той страны, в которой они вот они. не украинцы.
0: Да, это был
4: еще
0: Рубикон.
4: Себя в 2014 году, да, еще чувствовали себя украинцы.
0: И именно Драпата его перешел и изменил тогда вот это вот сознание.
4: Да, это были два события, которые были: Одесса и 9 мая в Мариуполе. И этот выродок, другого слова сказать, подобрать невозможно. Вы еще представьте психологическое состояние людей. Их на протяжении всего Майдана все послы, американские, европейские политики, все с экранов телевизора, люди имеют право на мирный протест, нельзя применять силу к своему народу.
1: Да, да. А потом, и, да, а потом из автоматов, да. Применять
0: к своему нельзя, да, можно. А к тому, который, то можно.
1: Спасибо, Олег Анатольевич.
0: Олег Анатольевич, спасибо вам огромное.
1: Олег Царев, политик, депутат Верховной Рады Украины, 4 созывов, когда Украина еще была Украиной. Ну, чем-то, в общем, похожим на государство. Был у нас в эфире. Ну, и, в общем, подводя итог, можно сказать, что круг замкнулся. Да, в общем, с чего начинали, к тому и пришли.
0: И теперь... Да, и этот круг надо разрывать.
1: Да, а разорвать его можно только единственным способом, только нашей победой.
0: Да, и пониманием того, что после победы. Потому что если этого понимания не будет... то мы опять будем ходить по кругу.
1: Да. И продолжим. На самом деле далеко мы не уйдем, потому что дальше мы будем говорить об атаках ВСУ уже на нас, на Россию, да, как раз то...
0: Исконную нашу территорию.
1: Да, тут нет никакой нашей неисконной, товарищ.
0: Хорошо, взял свои слова обратно.
1: А вот, справку нам, пожалуйста.
2: Наша справка.
3: За последнюю неделю логистическая инфраструктура крупнейшего российского маркетплейса Wildberries несколько раз подвергалась массированным атакам украинских беспилотников. Очередная была этой ночью. Загорелись два крупных склада в Петербурге и Ленобласти. Атакован терминал в Крыму. До этого в ночь на 18 июля удары были нанесены по складам в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. В результате, по официальным данным, погибли 7 человек. В ночь на 22 июля БПЛА подожгли склады в Краснодаре и Невинномысске. Общая площадь возгораний только по итогам атак превысила 500 тысяч квадратных метров, что составляет порядка 10% всей логистической инфраструктуры Wildberries. Совокупный ущерб для маркетплейса и продавцов оценивается в суммы до 500 миллиардов рублей. Исследователи НИУ ВШЭ зафиксировали скоординированную информационную кампанию вокруг атак. Выявлена сеть из 60 каналов и 3000 автоматизированных комментаторов, которая отреагировала на события в течение первых 2 часов. И это очевидно лишь то, что на поверхности. Разгонялись жесткие антироссийские нарративы. Множество фейковых аккаунтов, выдающих себя за продавцов и местных жителей, поднимали волны паники. Тактика, выбранная противником, является продолжением атак на энергетическую инфраструктуру. Но теперь удар наносится по доступным товарам народного потребления, затрагивая интересы гораздо более значительной группы граждан. Новая задача противника – вывод населения России из так называемой «зоны комфорта».
1: Ну и здесь ключевой вопрос же в чем, да, что нужно работать на опережение.
0: Ну, в общем, да, причем по всем фронтам.
1: Да, и как минимум...
0: По всем направлениям, в смысле когнитивным, военным и оборонным.
1: И как минимум списки приоритетных целей противника, да, должны быть составлены в каждом регионе, естественно, в ДСПшном режиме, да, и должны быть приняты соответствующие меры. Из того, что я читал, на неделе вот на Кубани уже началась такая работа, там уже этот список составлен, и, значит, что-то уже начали делать.
0: Ну, очень хорошо. И нужно отдавать себе отчет, что мы должны, в принципе, эмоционально быть готовыми. У нас огромная страна. Мы под купол всю ее не поместим. Поэтому, да, увы, и это нужно понимать. Да, мы будем пропускать некоторые удары. Это неизбежно. И, в общем, это часть... нашего сопротивления, если хотите.
1: Да, к нам присоединяется IT-журналист, директор по развитию новостного агрегатора СМИ 2 Юрий Синодов. Юрий, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
0: Юрий, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Как вы думаете, Юрий, почему... ну, почему Wildberries, да? Ну, вот для многих это прям большая неожиданность и большая загадка, да? Ну, почему Wildberries? При чем тут Wildberries?
9: Я вижу в этом некую... не очень, конечно, приятную для нас логику, которая заключается в том, что люди, работающие в сфере доставки, логистики, это в основном мужчины, а люди, отвечающие за закупки и содержание быта в семье, это в основном женщины. То есть, как у вас в вводной справке говорилось, это единственное, что может быть термин, речь идет не о выходе из зоны комфорта, а о подрыве психологической безопасности, ощущении чувства психологической безопасности, mm-hmm. что все идет как надо, что, ну, понятно, что в тех условиях, в которых мы все-таки ведем боевые действия, что все идет как надо, что будет достигнуты определенные цели, что эти цели выбраны правильно и так далее. Потому что, опять же, как НИУШР обнаружила, я лично вот считаю основным результатом всех этих нападений, начиная с начала лета, фотографии, видеозаписи с большими клубами дыма. Эффектное, в каком-то смысле, да, поражающее воображение. И это, естественно, оказывает сильное эмоциональное воздействие на наших граждан. И если это все еще происходит, соответственно, активным посевом, с охватом серьезных аудиторий, то, конечно, эффект именно психологический, он повышается. Поэтому, ну, враг, в общем, таким образом и действует.
0: Ну да. Ну, то есть, военной цели нет, есть психологическая цель. Мы тут пытались вспомнить, конечно, где-нибудь в истории какой-нибудь случай, когда с помощью бомбардировок добивались капитуляции врага. Что-то ничего не вспомнилось. Япония не в счет, потому что там причина была прям точно не в этом, да?
1: Юрий, а как вы оцениваете попытки, я уж не знаю, насколько они централизованные, насколько они скоординированные, или это стихийный, а вот наш любимый прекрасный глубинный народ это начал, когда вот после первых двух атак вот до сегодняшней ночной на инфраструктуру Wildberries люди стали выкладывать в соцсетях скриншоты своих корзин, да, вот, значит, вот с товарами маркетплейса, и это явно была не поддержка самого вот основного юрлица, да, то есть не Wildberries, это явно была поддержка тех самых вот, ну, предпринимателей, которые больше всего пострадали, да, людей, которые продают эти там чашки, школьные тетрадки, футболочки со смешными котятами, да, которые есть наши друзья, родственники, соседи и коллеги. Вот, может быть, такие порывы стоило бы подхватывать и не только алгоритмические, но и вручную, да, и раскручивать, чтобы в конце концов забивать поисковую выдачу с дымом.
9: Тут, конечно, хороший вопрос, каким образом можно выбивать плохую поисковую выдачу на хорошую. На самом деле человек, находящийся, говоря, на свету, где-то там вышедшие там социальные сети любые, он подвержен воздействию. Часть этого воздействия может быть позитивной, может быть негативной. Другой вопрос, что алгоритмы, подсовывающие нам тот или иной контент, они, конечно же, немножко туповато, несмотря на все то, что там участвует в этом всем искусственный интеллект, он не всегда умный, и поэтому однозначно вытеснить все, что нам показывают, сложно. А с другой стороны, есть возможность переключать нас все-таки некий рациональный режим, не только психологического воздействия, когда мы начинаем паниковать, но и рациональный, что, ребят, у вас в худшем случае, если ваши товары даже находились на этом складе, ну, они доедут позже. Может быть, не доедут, и вы купите их в другом месте. Ну, вот, собственно, разъяснительная работа, она, наверное, здесь вот максимально нужна. И, в принципе, она проводилась и самой компанией, и граждане уже, в общем-то, не в первый раз с этим сталкиваются. И вполне намного чаще, по крайней мере, чем это раньше было, мне кажется, начинают уже поддерживать друг друга и успокаивать, и объяснять, что, ну, посмотри, пожалуйста, ну, мало что страшного прям совсем произошло.
0: Ну да, в том числе юридические всякие вот эти вот тонкости, новые вводные и прочие, вызывавшие поначалу бурные и нервные реакции, сейчас тоже потихонечку устаканиваются. И, насколько я понимаю, внутри и бизнес-сообщества вот этого, взаимоотношений крупного бизнеса с мелким и средним, тоже выстраиваются вменяемые, понятные правила игры. Или что-то не так?
9: В принципе, на самом деле, логика, что кто-то страдает, и давайте наши страдания, бизнес-страдания, да, если мы говорим о бизнес-составляющей, мы как-то равномерно разделим, и причем разделим даже в том смысле, что для вас потеря там части товара, если вдруг он находился целиком на одном складе, это прямо ужас, а для нас это некая бизнес-история, которая может быть покрыта за счет доходов от других операций, она вполне себе, опять же, разумна. Да? То есть Wildberries не стал, несмотря на то, что за неделю до прилетов была ограничена его ответственность, это так бы была, тем не менее он не стал полностью закрываться и говорить, что нет, он не будет там платить, хотя, казалось бы, любой, кто там из продавцов продолжал продавать, он поддержал эти ограничения ответственности. Тем не менее, Вальбер сказал, что все-таки он будет как-то помогать, покрывать ущерб. И здесь, опять же, возникает некое самоподдерживающееся ощущение того, что нас там не бросают, нас не бросают перед какой-то плохой ситуацией, да, которая случилась. То есть это не страховка, это не, скажем так, не какой-то там заранее там готовность на 100%.
1: Это просто добрая воля, да, вот та самая девочка, поддержка. Да. И, наверное, очень здорово, что в такие сложные минуты мы переходим вот, ну, уже в какие-то бизнес-плоскости. К сожалению, кончается эфирное время, поэтому я не могу не задать вам вопрос, но ответ, пожалуйста, короткий. Вот вы, наверное, обратили внимание, как изменилась риторика нашего Министерства обороны в социальных сетях. На фоне вот всего этого происходящего, да, и это видится таким, ну, качественным изменением именно в плане ведения информационной войны. У нас 10 секунд, это как бы, ну, пользуясь зумерским языком, норм или стрём?
9: Министерство добавило реактивности и реагирует так, как хочет народ. Это хорошо.
1: Слава Богу. Спасибо большое, Юрий. IT-журналист, директор по развитию новостного агрегатора СМИ-2. Юрий Синодов был у нас в эфире. У меня есть 5 секунд, чтобы сказать, что я просто с удовольствием перечитаю телеграм-канал Министерства обороны. Ну вот, да.
0: И вам советуем.
1: Я тот самый народ, который этого ждал. Вернемся через минуту.
10: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
11: Мороженое, чипсы.
12: Таких дедушек не бывает.
13: Отец твоего отца.
14: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
15: Нам надо их помирить.
14: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
16: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: Ржавчина. Возвращаемся в эфир. Так получилось, что весь первый час у нас, по сути, посвящен террору, да, и причем террору именно когнитивному, по большей части, информационному. И вот сейчас будет очень важный блок, потому что мы с вами, наши дорогие радиослушатели, хотим поговорить о ваших детях и внуках, да, о том, какие угрозы сейчас реально перед нами встали. Со справки начнем.
17: Наша справка.
3: Спецслужбами зафиксирован массовый переход украинских колл-центров к новой схеме вербовки несовершеннолетних на территории России. Схема предполагает поэтапное вовлечение двух и более детей с распределением криминальных ролей. первому ребенку, обычно через онлайн-игры или соцсети, поступает звонок от лица сотрудника якобы ФСБ или МВД. Под предлогом участия в секретной операции ребенка убеждают вынести из дома ключи от квартиры и оставить их в условленном тайнике. Второму подростку, также завербованному липовым силовиком, дается задание забрать ключи, проникнуть в квартиру, изъять ценные вещи, сдать их в ломбард и перевести деньги на указанный взрослым преступником счет. Юридическая квалификация действий второго ребенка, вне зависимости от участия внешнего куратора, однозначна. Статья 158 УК РФ «Кража». Первый же становится соучастником, хотя его действия могут квалифицироваться как приготовление к преступлению. Только по данным прокуратуры Санкт-Петербурга в городе фиксируется несколько десятков подобных эпизодов ежедневно. Тактика врага – целенаправленное втягивание русских детей в уголовно наказуемые деяния с целью моральной деградации подрастающего поколения и создания правовых последствий для несовершеннолетних.
1: В общем, все достаточно серьезно, да, и об этом надо много и серьезно говорить. Мы с радостью приветствуем в эфире нашего коллегу, политического обозревателя, документалиста Андрея Андреевича Медведева. Андрей, добрый вечер.
0: Андрей.
11: Да, добрый вечер, друзья.
0: Привет.
11: Слышите ли вы меня?
0: О, да. Слышим. Ну что, продолжение фильма «Предатели» или здесь что-то новенькое нарисовывается?
11: Ну, здесь, скорее, все-таки не совсем продолжение. Здесь схема, которая... Ну, вы понимаете, да, в чем ее цинизм. То есть, помимо того, что они вовлекают детей в криминальную деятельность, они выстраивают такую схему, при которой действительно оба ребенка, оба подростка имеют вполне серьезный шанс оказаться в тюрьме. Да? При этом не совершая вроде бы терактов, поджогов, диверсий, тем не менее. А все равно это криминальные деяния, и абсолютно верно вы сказали, здесь главная задача – это втянуть максимальное количество наших детей в такую деятельность, и просто сломать им жизнь. Сломать жизнь им, сломать жизнь их родителям, создать ощущение у людей в целом, что... Государство не может никого защитить. А здесь, конечно, роль родителей вырастает кратно. Это первый значимый взрослый.
0: А роль школы? Ну, просто урок в школе, ребят. Вот такие вот у нас новые появились там способы манипуляции. Не попадайтесь. Ну, хотя бы какая-то часть этих манипуляций будет отсечена.
11: Да, и школы, и родители. Вот я как-то общался с педагогами, и после фильма «Предательство» мы встречались, я не помню, в каком из... Их несколько было встреч, и в одном из ведомств мы встречались, и меня спросили, а вот как нам, педагогам, ну какие вот, как это называется, red flag, да, какие маркеры, что ребенок оказался под влиянием. И я сказал, что вы, как педагоги, вряд ли сможете понять. Возможно, даже родители не смогут понять, что ребенок находится под влиянием. Поди разбери, у подростка в 14 лет, он почему закрывает компьютер, да, когда заходит взрослый? Потому что он завербован или потому что он с девочкой переписывается? Или с мальчиком, если это там, ну, вопрос, да, кто у вас. Но задача, мне кажется, и педагога, и родителей бесконечно об этом говорить.
1: Андрей, ну все-таки
11: очень
1: вот
11: часто,
1: давай,
11: как
1: давай
11: минимум раз-два в неделю с ребенком разговаривать о том, что слушай, есть вот такая угроза.
1: Давай попробуем все-таки эти редфлаги обозначить, прежде всего, для родителей, для бабушек, для дедушек, для вот тех самых значимых взрослых, да? Вот на что, прежде всего, стоит обращать внимание?
11: Ну, я повторю, конечно, трудно понять, да, почему вдруг ребенок становится нервным и скрытным, да, возможно, он действительно появился или у него... какие-то проблемы с одноклассниками вообще никак не связаны с какой-то криминальной активностью или тем более террористической активностью. Возможно, есть просто там, конфликт в школе. Но даже это все равно должно заставить обратить на себя внимание. Любое отклонение от привычного формата поведения подростка. Да, все подростки, понятно, они немного нащупывают, так сказать, границы пространства вокруг себя, они могут быть иногда рисковатыми, иногда подхамливать. Это нормально, слушайте, это переходный возраст, это все через него мы сами, да, там, правда, много лет назад, но проходили. Но любое поведение, которое выдает особую нервозность ребенка, возможно, даже какие-то слегка истерические реакции, гипертрофированные реакции в ответ на простые вопросы, на простые замечания, на простой интерес, а что у тебя там, что за переписка с кем-то и так далее. Это все маркер. Дело в том, что детей действительно запугивают очень серьезно. Например, знаю случай, когда ребенку буквально поставили задачу снять определенный объект и отправить видео туда, кураторам на Украину. К вопросу о том, знаете, вроде рассуждения, ох, там же наши люди, там же наш братский народ. Значит, человек из братского народа объяснял ребенку, что если он не выполнит задание, то конкретно в его дом, где живут его родители, прилетит дрон, и конкретно его родителей убьют.
13: Или это один образ.
11: Понимаете? Mm-hmm. Конкретно его родители убьют. Значит, когда, знаете, сейчас были митинги в поддержку уволенного министра, когда украинская молодежь там подпрыгивает и потребует на РУСРС, то есть нам нужен РУСРС, да, это все еще раз нас заставляет задуматься, сильно ли там братский народ в моменте.
1: Ну вот мы сегодня с этого начали программу, да, и это вопрос настолько важный, он экзистенциальный, если так вот. Посерьезно.
0: Ну, это вопрос к нам. И мы, Андрей, открою слушателям секрет, мы с тобой тоже на эту тему много говорили.
11: Да? Мне кажется, много говорили, когда фильм вместе делали, так называемую Украину.
0: Все это было, да. Вопрос, куда они делись? И этот вопрос не в пространство. Вопрос этот может обращен быть только к нам, самим.
11: Да, ну так вот, возвращаясь к детям, понятно, что даже если ваш ребенок никак не проявляет себя с точки зрения какой-то особой тревожности, у вас не вызывает его поведение особой тревоги, все равно главная задача родителей, прежде всего родителей, это бесконечно говорить, напоминать. Даже формулировки «послушай», я понимаю, что, наверное, это звучит как мой там родительский нудеж, но тем не менее...
1: Наверное, я тебя уже достал.
11: Да, наверное, я тебя... Ну, послушай, вот смотри, вот еще одна история. Вот еще одна история. А вот такой случай. Смотри, если тебе звонят, подойди и скажи.
0: Привлечь тем, кому эти подростки верят, там, безусловно, всякие их там кумиры. Вот именно такое.
11: Я считаю, что это было бы очень верно и очень правильно. И если бы об этом... Ну, если бы можно было снять какие-то рилсы, видео...
0: Кружочки, да.
11: Действительно, вот кумиров молодежи, но... Понимаете как? Тогда нужно привлекать настоящих кумиров молодежи, не тех людей, которые как бы курируют молодежную политику и которые думают, что кумир молодежи это Олег Газманов.
0: Ну, да.
11: Или
1: Баса, да? Здесь, я думаю, мы друг друга понимаем. Андрей, кончается наше эфирное время. Спасибо тебе огромное. Политический обозреватель, документалист Андрей Медведев был у нас в эфире. Говорите с детьми, дружите с детьми. Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы в вашей семье была атмосфера доверия. И не только потому, что таким образом вы защитите свою семью от большой беды, но просто вы будете счастливы, что ли?
0: Это один из рецептов счастья.
1: Да, мы вернемся после новостей. У нас еще есть много о чем с вами поговорить. Не уходите.
15: Ржавчина. Театр у микрофона представляет.
18: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
19: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
15: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
20: Фадейка! Где ты? Где ты?
21: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
15: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
21: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
20: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
21: Наверное, не очень верю.
15: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
20: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
15: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
5: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Мишель Дегуичелло, супергруппы Dinner Party, Криса Маккарти, Кристиана Уикса, Джорджа Гарзона, группы New York Voices, а также одно из произведений с нового альбома Московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса.
15: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
6: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
23: Счастье – это навык.
22: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
6: Радио России. Главное радио страны.
15: Радио России. Реклама.
24: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
25: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
26: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
15: Реклама.
27: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
28: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российское военное ведомство сообщило, что в течение дня продолжало наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры. Фигуранты дела об уничтожении северных потоков ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении. Наблюдаемое в настоящее время ускорение инфляции в России явление временное, заявила сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства, сообщила Минобороны России. По данным ведомства, на объекте в пригороде Киева поражены лица, непосредственно планирующие и осуществляющие удары по российской территории. В момент удара там находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, сообщили Минобороны. Ранее прошла информация, что есть жертвы и пострадавшие. пятницу российское военное ведомство сообщило, что в течение дня продолжали наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Так российские войска поразили на переходе морем судно типа «Балкер» и «Сухогруз», которые доставляли военные грузы в порт Черноморск для ВСУ, говорится в сводке Минобороны. Удары были нанесены также северо-восточнее острова Змеиный и в районе поселка Затока. Также поражены два буксира в порту Николаев. За неделю вооруженные силы России взяли под полный контроль 8 населенных пунктов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Фигуранту дела об уничтожении северных потоков ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении. Защита его оспаривает, заявил адвокат обвиняемого гражданина Украины Сергея Кузнецова. Защита также заявила, что обвинительное заключение властей ФРГ содержит лишь гипотезу обвинения. И не более того, она еще должна быть доказана в ходе судебного разбирательства. Напомню, взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» отмечал, что разрушение на газопроводах беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Подлые атаки на гражданские объекты не поколеблют уверенность в победе России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании Палаты.
2: Указом президента России 26-й год объявлен годом единства народов. В сегодняшних объективно непростых условиях именно единство я бы назвала ключевым качеством нашего общества, нашего государства и всех наших граждан. И никакие провокации, теракты, подлые атаки на гражданскую инфраструктуру, на мирных граждан и детей не могут поколебать нашу уверенность в победе, и она, конечно же, обязательно будет за нами. От имени сенаторов я хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции, наших славных воинов за их героические усилия по обеспечению безопасности нашей Родины.
28: Матвиенко сообщила, что в ближайшее время на встрече с президентом расскажет ему об итогах 7 парламентских месяцев и о ключевых направлениях работы палаты до конца года. Жду от него, как всегда, важных, точных акцентов, которые зададут нам систему координат на осеннюю сессию, написала Матвиенко в своем канале в Максе. Она также отметила, что ранее в четверг в телефонном разговоре президент попросил передать всем сенаторам благодарность за работу. Наблюдаемое в настоящее время ускорение инфляции в России явление временное, об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, повышение цен на топливо, по оперативным данным, начинает распространяться и на цены по широкому кругу товаров и услуг.
4: Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли. Бензин является важным товаром-маркером, так как занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней. Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанное с ним повышение цен на другие товары, мы повысили оценку по инфляции на текущий год до 6-7%. После исчерпания временных факторов и под влиянием проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.
28: Напомню, что сегодня Центробанк понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14%. В Анапе завершили отсыпку песком пляжей после ликвидации чрезвычайной ситуации с танкерами. Восстановлено около 12 километров береговой линии, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Всего на пляже завезли свыше 440 тысяч кубометров песка. После этого его просушили и просеяли с помощью специальной техники, говорится в сообщении. Ранее передавали, что в Анапе разрешение на открытие получили 97 пляжей, и еще 7 проходят экспертизу. Последние недели июля в Москве будет теплее, чем нынешние, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями. Об этом заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: субботу из-за влияния фронтальной системы небо будет хмуриться и не обойдется без небольших дождей. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду, ночью 13-16, днем плюс 18-21. Понятно, что это на несколько градусов прохладнее, чем должно быть по норме. Ну и в воскресенье ожидается атмосферная передышка, улучшение метеоусловий на фоне роста атмосферного давления, распогодятся осадки, маловероятно. Ну и в сумерках 11-14 посвежеет, а после полудня воздух прогреется до положенной климатической нормы плюс 22-25. Следующая, последняя неделя июля, как и полагается по климату, будет теплее, чем прошедшая, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
28: Кратковременные дожди и переменная облачность в столичном регионе обусловлены перемещением атмосферных фронтов с Черного моря. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российская премьер-лига внесла изменения в расписание первого тура чемпионата России. Матч 26 июля Оренбург-Ростов начнется в 19:30 по московскому времени. Такое решение принято в связи с прогнозом экстремально высоких температур в городе в воскресенье днем. Изначально игра должна была начаться в 14:30. Несколько минут назад стартовал новый розыгрыш. «Балтика» уже обыгрывает ЦСКА. Идет пятая минута. Футболист «Зенита» Матвей Бардачев перешел в «Факел» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Накануне стало известно, что петербургский клуб подписал новый контракт с центральным защитником на 5 лет. Хоккеист Антон Бурдасов не объявлял о завершении карьеры. Он находится в поисках новой

0: Европы по плаванию на открытой воде. В венгерском Сукора на дистанции 5 километров тройку призеров в возрастной категории 14-15 лет составили Кира Гусева, Анастасия Синякова и Нелли Петровская. В тех же дисциплине и возрасте серебро завоевал Алан Носов. У меня на этом пока все. Не прощаюсь.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в субботу в Петропавловске-Камчатском днем до 13 градусов тепла, облачно и дождливо. В Сургуте воздух прогреется до плюс 25, без осадков. В Мурманске 17-19 градусов, выше 0, вечером небольшой дождь. В Казани жара до плюс 33 градусов и без осадков. В Ростове-на-Дону до 25 тепла, вечером и ночью сильные дожди с грозами. В Ялте до плюс 23. В Санкт-Петербурге ночью 13-15 тепла, днем местами кратковременные дожди 24 градуса. Выше 0. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В столице облачно, днем временами дождь, на востоке сильный, ночью 15-17 градусов выше 0, днем до плюс 20. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится ниже нормы. В данный момент в столице плюс 23.
1: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
3: Валерий Александрович Кирьянов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
1: Гость, главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: У микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
8: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
7: Актеры, писатели, музыканты и мастера прикладного искусства.
9: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
7: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
10: Продолжаем соскребать.
11: Да, вернулись мы. Это главный радио страны. Ржавчина, Илья Канавин, Александр Анушкин. Прежде чем мы перейдем к следующей теме, я, знаешь, что хочу? Я хочу... Так вот, у меня осталось ощущение недосказанности после первого часа. Вот то, о чем мы с Андреем Медведевым говорили в самом финале. Да, что, ну вот вдруг нас сейчас там слушают почему-то, случайно, а какие-то кумиры современной молодежи. Ну, не самоназначенные, да, а вот те, кто правда знает, что у них миллионные там подписки и просмотры во всяких нельзяграммах. Там,
10: ну, понятно, о ком мы говорим.
11: Да, экстремистских и не очень экстремистских соцсетях. Друзья дорогие, понятно, что у вас прежде всего бизнес, да, и это я сейчас говорю вообще без минимального осуждения. Вот, ну, хорошо, и бог ради. А найдите возможность запишите какой-нибудь рилс, какой-нибудь кружочек там, да, напишите какой-нибудь текстик небольшой, пусть он будет один на 50 там других, да, где вы показываете, не знаю, распаковку новой сумочки, там, гаджета или прохождение какой-нибудь игры, да,

0: запишите для ваших подписчиков, среди которых тинейджеров очень и очень много, пару-тройку каких-то простых советов по безопасности и гигиене, да, среди которых пусть прозвучит главное, никому не верь. Ну, вот верь своим близким. Да. Верь папе, маме, там, да, дедушке, бабушке, брату, сестре, учителю. И все.
1: Сомневаться – это правильно.
0: Да, не звонит, не звонит детям никогда и подросткам никакой полицейский, никакой сотрудник ФСБ. Да, ну, это бред все невозможный. Но дети же, они верят. И детей легко напугать. Особенно если напугать их там, угрозой жизням их близких тех же, да, родителей. Короче, дорогие инфлюенсеры, вот слово такое, это же и ваша тоже страна, да, и это и ваша тоже, в конце концов, жизнь, это ну, и ваше благополучие.
1: Да потом, это ваше, наше, это наше общее дело, на самом деле. Ну, по-моему, здесь совершенно очевидно, и тут нечего. Просто давайте включим этот тумблер, ребят.
0: Да. Сделайте доброе дело.
1: Это будет правильно.
0: А мы про вас потом расскажем.
1: Вот. И вот тогда мы можем что-нибудь Александру и ответить прямо на его прямой вопрос. Можете мне сказать, сколько человек вас слушает прямо сейчас?
0: Это нам Александр, пишет Александр.
1: Вот, да, Александр. Да нет, мы сами как-то пытались это выяснить, нету на, именно на Радио России вот этого прямого механизма подсчета действующих слушателей. Ну, кого мы там в лесу, как мы его посчитаем, если у него приемничек включен где-нибудь?
0: Да. На самом деле, таких механизмов в целом нет. Они есть только на онлайн-платформах.
1: Ну, условно, телевидение, которое...
0: Очень условно телевидение. В общем, если мы вам расскажем, как эти механизмы работают, которые точно
1: подсчитывают... Мы займем это огромное количество
0: во-первых,
1: времени.
0: Во-первых, да, а во-вторых, вам я не этим... понравится.
1: Да, я этим занимался вплотную в свое время лет примерно...
0: Это такое глубокое нарушение вообще частной жизни.
1: О, ребята.
0: Так что не спешите.
1: Лучше вам об этом...
0: Не спешите, чтобы вас посчитали.
1: Не знаю.
0: А мы переходим дальше и идем по нашей повестке. И сейчас поднимем тему, которую неоднократно уже поднимали в наших эфирах. Мы будем говорить про большую и маленькую Россию.
1: Да. Есть вопросы, накопились.
0: Да, потому что нам кажется, что вся жизнь, она в крупных городах.
1: А жизнь, на самом деле, как раз и наоборот.
0: В мегаполисах, а нет, да, и демография тоже не в мегаполисах. Демография вот в этой большой, маленькой России, где многодетные семьи, где совершенно другое отношение к жизни вообще и другое отношение к детям. В общем, непростая и грустная тема. Давайте справку, пожалуйста.
2: Наша справка.
3: В Забайкальском крае школа номер 1 в селе Чара признана аварийной. Строительство нового здания, по оценке местных властей, потребует около 5 миллиардов рублей. Вроде бы найдено компромиссное решение. Создается образовательный комплекс, объединяющий начальную школу и детский сад. А ученики с 5 класса и старше будут каким-то образом ездить в школу в соседнее село, путь до которого около 18 километров. Перевозка детей на такие расстояния сопряжена с повышенным риском, особенно при отсутствии нормальных дорог. Как уже показывает практика, в ряде регионов подвоз учеников часто организован плохо или отсутствует вовсе. Дети вынуждены добираться самостоятельно по опасным трассам. Да и сама логистика, если ее получается наладить, требует дополнительных денег, которых в местных бюджетах часто нет. Ситуация в Чаре – часть системной проблемы. Реформа местного самоуправления ликвидирует сотни сельских поселений вслед за оптимизацией школ и больниц на селе. Местные бюджеты лишаются возможности поддерживать социальную инфраструктуру, что некоторые политики называют убийством глубины России. Там, где закрываются школы, детские сады и больницы, заканчивается жизнь. Уезжают молодые, не рождаются дети. Учителя-предметники в Чаре, работающие в средней и старшей школе, уже поставлены перед выбором – переезжать в соседнее село, в город или уходить из профессии.
0: Очень, ну, на самом деле, грустная история.
1: Да.
0: И еще более печально, что она такая предельно типичная.
1: Ну что?
0: Да, и, в общем, поговорить
1: давайте
0: об этом...
1: Давайте поговорим.
0: Да, мы пригласили человека, который, собственно говоря, про эту школу в Чаре и написал. Да, откуда, собственно, информация у нас появилась. Мы приветствуем в эфире депутата Государственной Думы, заместителя председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрия Григорьева. Юрий Иннокентьевич, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Юрий Никитич.
4: Добрый вечер.
1: Меня потрясает...
4: Вечер. Надеюсь, как бы... меня слышно.
1: Да, да, вас отлично слышно. Это просто большая удача по нынешним временам. Меня потрясают две вещи. То, что это, как я подозреваю, не единичная, конечно же, история, это раз. И второе, это сумма.
0: 5 миллиардов.
1: Это что?
0: Там олимпийский бассейн внутри должен быть в этой школе.
4: Спасибо, Илья Александров. Действительно, удивляет сумма. Я понимаю, что все должны понимать, что Чара – это вечная мерзлота, высокая сейсмичность, ну и далеко находится. Кстати, там уникальное место есть, называются Карские пески. Называют еще самой северной пустыней, так, в качестве положительного, куда, где можно было бы, конечно, с удовольствием ездить туристическими поездками. Но по суммам, вот действительно, если я смотрю те тендерные процедуры, которые проходили, вот, например, школа в Якутске, 608 миллионов рублей на 253 ученика. Билибина на Чукотке в 24-м году построили на 100 мест 507 миллионов рублей. Это тоже вечная мерзлота, тоже сумасшедшая логистика. Конечно, цены растут, конечно, это все, но нужно посмотреть, какая вот здесь смета. Ну, 5 миллиардов много, ну, альтернативные варианты всегда есть, но каким образом их привлекать? Что делать? Объединять школы. Вот в данном случае объединение произошло. Вы правильно говорите о малых городах. У нас действительно, мы же сначала сократили милицию, сделали милицию не в каждом населенном пункте, потом сократили больницу, потом поликлиники, невыгодно, потом почта стала невыгодной, потом банк стал невыгодным. Потом дошли до того, что...
1: А потом село стало невыгодным.
0: Ну да, потом село и заканчивается, потому что там делать-то?
4: Там даже власти уже нету, муниципальной.
0: Вот.
4: Всего их нету, их объединяют в районные центры. И, соответственно, это все выходит. Муниципальная реформа, все вот ушла.
1: Вот, Юрий Никитич, вы меня простите, я сейчас, может быть, не в дугу, но я поделюсь этим своим ощущением. Очень давно, сейчас не буду называть населенный пункт, потому что боюсь ошибиться, где-то на крайнем севере я много ездил по командировкам, в одной из таких вот сельских школ на севере, там, добывающие регионы, я... В коридоре школьном увидел Васнецова. Я переспросил, мне сказали, да, это оригинал. Это оригинал. Серьезно, я вам серьезно говорю. Я до сих пор в шоке. Прошли десятилетия.
0: Слушай, это югра какая-нибудь, может быть.
1: Ну, это вот, там, ну, да, там, типа того, да.
0: На,
1: вот, типа на
0: золоте.
1: Ну, правда, ведь и так же было. Или это все, и это ушедшая натура?
4: Запросто. Запросто может сохраниться.
0: Слушайте, а у меня такой
4: вопрос. Всегда вспоминаю...
0: Смотрите, Юрий Анатольевич.
4: Две школы у меня всегда встают вот перед глазами, когда я езжу по территориям. И вспоминаю в Акшинском районе в одной школе 8 учеников. 8 из 11 классов. И они традиционно заканчивали либо с золотой, либо с серебряной медалью.
1: Хорошо, как спасать вот в данном случае, как спасать школу? Не будет школы, не будет чары, мы же отдаем себе отчет.
4: В моем понимании у нас в Конституции есть обязательность образования. И оно, конечно же, должно быть качественным. Оно сохраняет образование, те гарантированные наши стандарты, которые необходимы. Сохраняет занятость. Ведь роль наших малых городов – это все-таки сохранить нашу национальность, колоритность, удержать людей. И территорию удержать, в конце концов, на Дальнем Востоке. Кстати, самое хорошее – то, что вот Каларский район, там население прирастает. Потому что там есть крупнейшее месторождение меди, население СССР.
0: Угу.
4: Денег много. Они же сами готовы за свои деньги строить подобные объекты. У них... уникальные там проекты, у них миллиардные инвестиции.
0: Так, а почему не строят? Если готовы, почему не строят?
4: Ну, и пока им проект не утвердили, видимо. А там сейчас в настоящее время без власти. Главы района нет, исполняющие обязанности. Вот там муниципальная реформа прошла. Предыдущий глава уходил. Нового стали назначать, он пока исполняющий обязанности. Пока еще не набрали нового главу. Такой вот кавардак там кадровый еще происходит. Тут посерьезнее бы ответственнее подошли бы к этим. Я думаю, и они бы тогда нашли и с градообразующим предприятием. Там же тоже подмена происходит. Вахтовых поселком заселяют людей, приезжают они там. 2-3 тысячи человек сейчас на вахте живут. Конечно, обустроили бы, они бы, наверное, может быть, кто-то бы и на постоянный переехал. Увидел бы, что там жизнь идет, клуб есть, поликлиники строятся.
1: Но они ведь... софинансируют. Ну да, но ведь это же задача государства. То есть, конечно же, бизнес может к этому подтягиваться. Но как в советское время было, как народ на севера ехал охотно? Потому что было на что ехать. Не все же прям в палатки приезжали, да? Были и клубы, были и киношки.
4: Подъемные были, да.
1: Подъемные были.
0: Конечно, у нас же огромная территория нашей страны, она вся не очень там, ну, для жизни предназначена, да, с точки зрения обычного человека, живущего в комфортном городе с центральным отоплением и общественным транспортом.
1: Всякий, кто был в Норильске зимой, подтвердит.
0: Да, да. Так вот, и очевидно же, я все к чему, что проблема чары, о чем мы тоже уже говорили сегодня много раз, она не уникальна. Да, и у нас огромное количество талантливых инженеров и конструкторов, да, что нам мешает освоить модульную систему, там не только домостроения, да, там частных домов, но и модульную систему возведения школ тех же, да, детских садов, поликлиник, когда на место, да, непростая логистика, да, дорого, да, но привозится готовый фабричный, там, вот этот школокомплект, назовем его так, да, который бригада сборщиков на месте возводит за какой-то понятный срок. Потому что, конечно, построить в вечной мерзлоте, там, бог знает, на какой отдаленности от центров цивилизации, ну, вот школу, как мы привыкли ее видеть, такую вот, да, большую такую, там, бетонную, да, там, на много этажей и так далее. Ну, это, да, это, наверное, чертовски дорого. Но вот если завести туда эти модули, то вот же оно решение.
4: Да почему-то мы все время рисуем новый проект под каждое поселение. Зачем? Типовое вот. Сделали.
0: Конечно.
4: На 100 человек, на 200, на 300, на 1000.
1: Хорошо.
4: Пожалуйста, взяли типовой проект, его сделали, выполнили.
1: Чего? Ну, вы целый заместитель председателя комитета Государственной Думы. У вас есть кнопочки, на которые надо нажимать, чтобы это было?
4: Есть кнопочки, на которые. Ну, у нас, смотрите, у нас школы строят Минобразование, больницы строят, Минздрав, а Минстрой. Мне кажется, что тут перепутали вот в этой ситуации. Из-за этого тоже все проблемы. Это тоже что получалось. Там же они искренне хотели, у них там здание стало в ненадлежащем состоянии. Они взяли на 27 миллионов, сделали ремонт. Представляете, взяли деньги, построили.
0: Угу.
4: А прокуратура пришла с обследованием, а здание аварийное. И еще получилось, деньги нецелевые получилось, потратили. То есть окна повставляли, стены покрасили, а там фундамент плохой.
0: Ну, а там все гнилое, ну, понятно. Ну,
4: да. Зачем это было все делать? Конечно.
0: Слушайте, а вот интересная, кстати, деньги, тема, я никогда раньше не задумывался. То есть, реально, у нас получается же, да, что за строительство школ отвечают люди, которые должны учить. Да, за строительство медицинских учреждений отвечают люди, которые должны лечить. Да, а строить-то они не должны. Это у нас вот, видимо,
1: Сему еще... не надо нюхать, его нужно учить, да?
0: Вот это, как видимо, в том анекдоте. Это, видимо, у нас еще вот наследие советской системы, да, когда каждое министерство и ведомство было своего рода государством в государстве. И если у Минобороны, наверное, правильно сохранять все эти функции, да, и строительство, там, и эксплуатация, и так далее, то у гражданских министерств, наверное, надо все это забрать. Пусть они учат, лечат, а строят специально обученные люди. И как раз тогда можно будет и развернуть эту систему модульного там школостроения, модульного больницестроения, модульного клубостроения, в конце концов.
4: Конечно, то не ходят, деньги выбивают. Зачем им это? Пусть учат детей. Чего они по Минфинам бегают?
0: Вот, золотые слова ваши. Пусть не бегают по Минфинам.
4: Бороться надо за детей, за них. Юрий, но образование везде нужно. Конечно.
0: Да, ну вот за конкретную эту историю с чарой, я так понимаю, что вы взялись, да, и будете стараться ее довести до какого-то финала.
4: В обязательном порядке. Школа нужна, это факт. В обязательном порядке. Единственное, предлагаю что-то сделать, чтобы, может быть, по всем старым школам, которым больше 20 лет, может быть, сделать экспертизы постоянные, чтобы их там нужно их ремонтировать и так далее. Аварийные, но не аварийные, не доводить ситуацию до страшных ситуаций.
0: Понятно. Спасибо вам. Спасибо, Юрий Иннокенч. Юрий Григорьев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Такая очень грустная и очень типичная история. Давай мы о ней поговорим еще. Ну вот не сегодня, а...
1: Ну, все непременнейшее. И о строительстве, и о типовом, и нетиповом, и чем одно отличается от другого, и о том, как на самом деле спасать... нашу ту самую глубинную Россию. И вот еще о чем мы пытались поговорить, а не поговорили. Насколько стало развиваться или замерло вот это движение молодых людей, которые уезжают из городов в деревни для того, чтобы организовывать свою собственную жизнь под своим собственным представлением о правильной жизни, где рожать и растить детей.
0: Да, не дауншифтеры, да, люди, которые...
1: Не-не-не, боже сохрани, это я не знаю этого слова, но вот люди, которые...
0: Ну, однако же не хочешь.
1: Я вообще за русский язык.
0: Согласен, ладно. Эскаписты, такое тебе больше? Вернемся мы через минуту и продолжим. Нам есть еще что вам рассказать.
2: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
0: Продолжим мы говорить о насущных наших делах, о том, что происходит в нашей дорогой стране и вокруг нее. И дерзнули связать воедино в одну тему две. Одна, значит, про врагов, а другая тоже про врагов, кстати. Вот. Но только этот взгляд будет с разной стороны. Вот я... Завернул.
1: Сильно.
0: Справку включите, пожалуйста.
1: Все замерли, ждем.
2: Наша справка.
3: Постоянные представители стран ЕС согласовали 21-й пакет антироссийских санкций. Он предусматривает внесение в списки еще 32 российских банка, а также криптовалютные компании и платформы по торговле нефтью. Запрещаются трансграничные транзакции. ЕС в очередной раз пытается заморозить потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Вводятся ограничения против судов, обслуживающих российский теневой флот, и новые торговые ограничения, направленные на сокращение возможной российской военной промышленности. Компромиссные исключения, как обычно, есть. Оно позволяет в течение года поставлять российские СПГ в третьи страны по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022 года. По оценке дипломатов ЕС, пакет включает наибольшее число лиц, внесенных в черные списки за последние 4 года. И ровно за сутки до этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов об ограничениях для иностранных агентов и граждан, скрывающихся за рубежом от исполнения уголовного или административного наказания. Закон вводит 14 ограничительных мер. Запрещается оформление статуса индивидуального предпринимателя, приостанавливается регистрация прав на недвижимость и автомобили, блокируются дистанционные государственные и муниципальные услуги через интернет и мобильные устройства. Лицам, попавшим под ограничения, откажут в кредитах, заблокируют доступ к онлайн-банкингу, заморозят счета и активы, приостановят действие электронной подписи, ограничат доступ к нотариальным и консульским услугам. Закон также лишает водительских прав и права на сделки по доверенности. предусматривается создание специального реестра таких лиц. Ограничения распространяются на осужденных по статьям о дискредитации армии, призывах к нарушению территориальной целостности, к введению санкций за участие в нежелательных организациях и нарушение законодательства об иноагентах. Закон вступает в силу с момента официального опубликования.
0: Так. Ну, это сам, про пакет с пакетами я предлагаю даже не говорить. Хотя у меня есть реплика на эту тему.
1: Но репликни.
0: Можно репликну? Я вчера написал про это. Я просто вчера вечером сел и прям почитал целиком, значит, весь этот свежий список санкционный ЕСовский в бюллетене, да, значит, где указаны физлица и юрлица. И меня прям гордость разобрала. То есть, и это 21-й, я так внимательно-то раньше не вчитывался, я так очень по верхам. То есть, какое же количество у нас высокотехнологичного, всякого шикарного, роскошного, современного производства. То есть, там людей, которые занимаются, условно говоря, ну, людей, компаний, которые занимаются купли-продажей, mm-hmm. да, их абсолютное меньшинство. Там в основном это производственные, научно-производственные и финтех.
1: Ну, Саш, ну, предыдущие бы читал, там ровно так же. Да. Там соотношение ровно такое же. И мелким шрифтом эти производственные, научно-производственные и прочие просто вереница.
0: Да, и это выставка достижений народного хозяйства.
1: Да? Да?
0: И в примечании к каждому вот этому, значит, санкционному пункту написано, что там оказывает огромное влияние на экономику, да? Значит, зарабатывает гигантские деньги для России, имеет там ключевое значение для устойчивости России. Это же какое...
1: Все имеет, и имеет, и самое ключевое, и прочее.
0: Да, это же какое признание на просто планетарном уровне.
1: Да, вот. Аплодируем стоя.
0: Это все, что я хотел сказать.
1: А кто готовит, помогает готовить эти списки?
0: А вот те самые граждане, которых Госдума наконец-то догадалась ущемить в правах.
1: Ну, из этих-то граждан там ни одного нету, но я, как это, там же даже бывшие вице-премьеры, между прочим, которые входят официально в эти списки, которые входят в списки тех, кто помогает готовить списки санкций.
0: Господи.
1: Понимаешь, вот эти глубокие специалисты, которые чухнули туда, значит, из нашей страны на свою какую-то там финансовую родину, видимо, угу. да, вот они этим и занимаются.
0: Где казна ваша, там и сердце ваше.
1: Вот.
0: Да. Вот, подключим к разговору одного из любимейших наших экспертов, Виталия Сируканова, журналиста, политтехнолога, юриста. Виталий, добрый вечер.
9: Илья, Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Виталий. Как здорово все-таки с умным человеком. Ну, распирает просто меня гнев и гордость одновременно, потому что гнев меня распирает всякий раз, когда я представляю себе лица вот этих вот человечков, которые были нашими, как это, согражданами, да, которые европейцам составляют эти списочки.
0: И советуют.
1: Они же гады действительно разбираются.
9: Да, более того, они получают за это такие нехилые деньги, потому что это все гранты Евросоюза. Опять же, не надо думать, что они, знаете, такие индивидуальные предприниматели, что они такие недобрые самаритяне в этом случае из ненависти к России, они этим занимаются. Для них это бизнес, очень доходный, очень регулярный, очень постоянный бизнес, и они с удовольствием хапают просто всеми частями своего тела эти гранты, и вот сидят, конкурируя, кстати говоря, друг с другом, потому что есть несколько центров такой антироссийской деятельности, есть и в Берлине, есть и в Вильнюсе, есть и в Лондоне, и даже в Америке потихонечку шуршат на эту тему, поэтому, в общем-то, рынок очень большой, обширный, деньгами напитанный, я бы даже сказал, чрезмерно.
0: Чтобы наша аудитория понимала, вот в чем именно поразили сейчас этих граждан, да, что они потеряли? Ну,
9: знаете,
0: то есть кто-то нас послушает и скажет, ну, подумаешь, там не смогут они зайти на госуслуги и узнать о том, что будет собрание собственников жилья в их, так сказать, московской там какой-нибудь или петербургской квартире. Ну, подумаешь, наказание. В реальности что, чего они лишились?
9: Ну, они лишились, во-первых, что их больше всего сейчас гнетет, особенно, знаете, средний слой. Мы уж не будем брать топов, у которых там уже по 2-3 гражданства. Угу. Но, как ни странно, там есть определенный пласт вот таких вредителей, у которых остается только российское гражданство, и они сейчас вот такие политические бомжи. пытаются в разных странах там оформлять себе ВНЖ, ПМЖ и так далее, но в любом случае у них один документ, это загранпаспорт. И вот теперь, в связи с введением в действие нового закона, они не смогут получить новый загранпаспорт. А как вы помните, загранпаспорт у нас в России выдается сроком максимум на 10 лет, а то и поменьше, если без биометрии. И вот условный там экстремист, назовем его, я не знаю там как, ну, не знаю, коллективный Леонид Волков. Ну, это вот наверняка и израильское, и гражданство, и так далее.
0: Он визуально довольно коллективный сам по себе.
9: Ну да, он такой, да. Любит сладкие подарки, что называется. Да. Так вот, пойдут они теперь в какие-то консульские отделы, где они находятся, как они раньше делали, да, получать загранпаспорт. А им скажут, извините, вы у нас в системе заблокированы. И они автоматически, они, члены семей, их дети, они превращаются в натуральных политических бомжей, то есть людей, по сути, без документов, без внятного гражданства. И заметьте, Каспаров, кстати говоря, эту историю двигал еще, по-моему, в 23-м году, о том, что было очень много разговоров на уровне Брюсселя, Европарламента, что создать для них какой-то унифицированный документ российского беженца.
0: Нансеновский паспорт, да, такой типа.
9: Типа того, да. Но эта вся история благополучно, конечно же, провалилась, потому что там собрали рабочую группу, освоили два гранта, что-то они там пытались разрабатывать, но провалились, потому что, опять же, в Европе у каждой страны есть свой там идентификационный код, да, условно говоря. И они долго ломали голову, а этим-то политическим бомжам какой код-то давать? Ну, неужели новый какой-то придумывать? Решили, что это очень дорого, накладно, и вообще пошли бы они нахрен. И поэтому ничего делать не стали. И поэтому сейчас, конечно, они бегают, суетятся, в чатах там настоящая паника, потому что, а где получать, собственно говоря, новые документы? Ведь никто не спешит им предоставлять гражданство или даже какое-то долгосрочное ВНЖ в Евросоюзе.
1: А вот у нас спрашивает Рим Ширгазин, наш постоянный слушатель. А что, вы думаете, они не переоформили все на других лиц? А что, если переоформили, мы что, уже, значит, никак до них не дотянемся?
0: Это, видимо, речь про собственность в России.
1: Да, естественно.
9: Знаете, все да не все. Например, вот я всегда привожу случай с Быковым, иноагентом, который Зельбельтрут. Быков Зельбельтрут, мой просто любимец, в кавычках. У него недавно, между прочим, арестовали, вывели из гражданского оборота две очень дорогостоящие квартиры в центре Москвы. Ну вот как вам, например? Вот казалось бы, да, наверняка человек хитрый, прошаренный, строит из себя сейчас космополита, сидит за границей, а две квартирки-то на нем висеть остались. Понимаете, жадность человеческая, она имеет такое странное свойство, да, быть иррациональной. И поэтому многие из них просто оставили, конечно, здесь за собой. Я думаю, у того же Касьянова, да, который там активно сейчас работает по антироссийским санкциям, тоже наверняка что-то имеется, либо было переписано, эти сделки можно потом признать недействительными. В общем, есть где тут на самом деле поработать, и пятая точка у них по этому поводу горит. Потому что многие из них продолжают получать, господа, еще с авторских прав, да, плюс многие из них являются рантье, то есть банально здесь сдают какую-то недвижимость и получают нехилый доход. Есть у них эта история, ведь они вообще верили в 22-м году, что Россия вот-вот рухнет, поэтому многие из них на этот процесс, как ни странно, забили.
0: Ну да, уезжали-то ненадолго.
1: Их сектантское представление о действительности, я думаю, мы обсуждать не станем сейчас, что они там думали, кто куда рухнет, да, это к психиатру. А то, что касается прикладных вещей. Хорошо, вот вы говорили об их родственниках и прочих. А что, у нас родственники будут отвечать за грехи своих родственников?
9: Нет, такого не будет. Вопрос в том, что все осложнится. Да? Условно говоря, есть там релокант, да, антироссийский, который всю свою семью куда-то притащил, и все на нем сегодня условно там держится, на его политической позиции, на его взаимодействии с западными там фондами, организациями. А тут он, по сути, лишается возможности продлить себе даже загранпаспорт. Конечно, это осложнит все вот этой странной вертикали, да, жизнь. И мы говорим даже не столько про семейственность на самом-то деле, сколько в широком плане про вот эти активистские ячейки. Потому что если мы возьмем, в пример, тот же Ереван или Тбилиси, там уже, прости господи, целые коммуны непонятные организовались, которые, ну, что-то
0: не, творится. Не будем рассказывать детали, чтобы не шокировать нашу аудиторию, они ни в чем не виноваты.
9: И понимаете, эти люди, да, сейчас им тоже будет чертовски сложно, потому что большинство из них уже на административных протоколах, уже, да, там они являются фигурантами каких-то дел, и поэтому сейчас они гадают, а что делать? А за границей-то нам не поможет? А ведь что-то никто, никакие европейские комиссары не спешат с чемоданами паспортов, да, им выдавать что-то. Никому там это не надо. они достаточно проблемный актив. За эти годы они показали, что, ну, мягко говоря, не спасут ничего. И не в коня корм там, мягко говоря.
0: А я правильно понимаю, что вот, ну, вот заканчивается условного, ну, бог знает, какая фамилия, без разницы, у Васи Пупкина иноагента заканчивается у него загранпаспорт. А и автоматически же он теряет и ВНЖ той страны, в которой живет, да? Потому что ВНЖ привязан, ну, к какому-то национальному документу. Так
9: конечно. То есть ему придется идти доказывать, что он беженец политический. Знаете, мне проще, мне иногда кажется, что проще до Луны долететь или до Марса пешком, чем получить нашим так называемым релокантам статус вот этого политического беженца в Евросоюзе. Им его дают крайне неохотно и с таким презрением, что мам дорогая. Поэтому, конечно, это грандиознейшая для них проблема. Более того, они теряют возможность передвижения. Если раньше они могли хитрить, понимаете, совершать все эти визараны непонятные, да, там, чтобы существовать.
0: Ну, да, да, да, да, да.
9: Ну, например, как в Сербии, да, там антироссийские релоканты, они вынуждены там условно раз в месяц совершать визаран, то есть выезжать в соседнюю страну и въезжать потом обратно.
0: Сербия отдельная боль, конечно. Что они сделали с нашей любимой страной, собаки сутулые? Ну, да бог с ними. Пардон, по мощам и елей. У нас заканчивается, к сожалению, время, потому что можно было бы еще поговорить. Спасибо вам большое, Виталий. Виталий Сусируканов, журналист, политтехнолог и юрист, был у нас в эфире. А мы на этом с вами совершенно не планируем прощаться, потому что у нас впереди страшная и интересная тема.
2: Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
10: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
2: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. В эфире программа «Люди и песни».
11: Очи черные, очи жгучие. Вот уже более 150 лет эти слова поют на разных языках исполнители самых разных жанров, от оперных певцов до рок-звезд. В 1843 году украинский поэт Евгений Гребенко вместе с Тарасом Шевченко приехал к своему приятелю, штабс-капитану в отставке Василию Ростенбергу, в его имение в селе Убежище, неподалеку от Перятина. Там друзья познакомились с внучкой штабс-капитана, черноокой красавицей Марией. Девушка была так хороша, что Гребенко долго не мог успокоиться и ночью при свете свечи на одном дыхании написал стихотворение «Черные очи». Ну а автором музыки всемирно известного романса стал немецкий композитор Флориан Герман, сам того не зная. Сначала это был военный марш, под звуки которого французская армия начала вторжение в Россию в 1812 году. Наполеона прогнали, а вот мелодия осталась. До сих пор неизвестно, кому именно пришла мысль положить слова Евгения Гребенки на эту музыку, превратив ее в романс. Всемирную известность он получил в начале 20 века в исполнении Федора Шаляпина, который, изменив музыкальную редакцию романса, добавил к тексту несколько куплетов, написанных им собственноручно.

0: Люди и песни.
1: В 20-х годах прошлого века Федор Шаляпин отправился в мировое турне, и романс «Очи черные» приобрел большую популярность в Америке. В 1934 году Эл Джонсон исполнил его по-русски в фильме «Волшебный бар». «Очи черные» звучат во множестве голливудских лент. «Магазинчик за углом», «Вальсирующий», «Шестиструнный самурай», ну а количество отечественных исполнителей песни подсчету не поддается. Именно на основе этого романса Владимир Высоцкий сочинил свою знаменитую песню «Чужой дом».
2: Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный, а броса в углу и те перекошенный.
0: Люди и песни.
1: «Очи черные» звучат и в 21 веке, причем не только на сцене. Романс послужил заглавной мелодией популярной компьютерной игры «Сибирь», выпущенной во Франции. Свои варианты прочтения этого произведения предложили Патрисия Касс, Мирей Матье, группа Red Elvises, ну а Хулио Иглесиас использовал мелодию сразу в двух своих песнях «Натали» и «Ностальжи».

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Эксперты говорят, хотя схема с фальшивыми свиданиями давно известна, но продолжает активно работать. И двое из трех обманутых от романтических знакомств через интернет попадаются именно на нее. Мужчина знакомится с девушкой на сайте или в сервисе знакомств. Спустя несколько часов общения эта девушка предлагает сходить, например, в театр. И говорит, что уже купила билет, и, к счастью, место рядом с ней еще свободно. Но его буквально сейчас выкупят. Для покупки билета присылает ссылку на сайт театра. На самом деле это мошеннический сайт. За первые три месяца этого года мошенники, которые работают по этой схеме, похитили у российских пользователей более 100 миллионов рублей, а средняя сумма списания около 6 тысяч рублей. Злоумышленники постоянно добавляют новые варианты места встречи. Теперь в их числе квесты, цирковые представления, тир. С помощью искусственного интеллекта создавать привлекательные фотографии, легенды, писать сообщения и общаться аферистам все проще, так что их, так скажем, бизнес процветает. Будьте осторожны и аккуратны, не переходите по ссылкам и не оплачивайте покупки на незнакомых вам сайтах. Еще одна схема, где мошенники давят на чувства, это когда вам звонит фальшивый сотрудник банка и уверяет о якобы имеющейся задолженности у близких родственников, у детей, родителей, у жены или у супруга. Чтобы вызвать доверие, аферисты называют настоящие данные – фамилию, имя, отчество, дату рождения и даже адрес родственника. Эти данные часто утекают из открытых источников или баз данных, так что их несложно добыть. А дальше начинается давление. Вначале обманщики мягко стелют. Если человек сомневается, манипулируют тем, что родных не бросают в беде. Уговаривают перейти по ссылке и быстро погасить долг. Если уговоры не срабатывают, переходят к запугиванию. Тон собеседника меняется на угрожающий. Мошенники предупреждают о передаче дела в следующую инстанцию. Говорят о судебном иске или о визите приставов. Давить, торопить, угрожать – в этом аферисты мастера, так что на звонки якобы из банка не реагируйте. Настоящие сотрудники банка никогда не требуют срочных переводов по ссылкам и не спрашивают коды из СМС. Перезвоните вначале своему родственнику, нужна ли ему помощь. То есть прежде чем предпринимать какие-либо действия, и уж тем более переводить деньги, свяжитесь с тем, о чем долго идет речь. Проверяйте информацию любую. От кого бы она ни исходила, представиться сейчас можно кем угодно. Узнать о реальной задолженности можно официально через госуслуги, через сайт Федеральной службы судебных приставов или личного отделения банка. При малейших подозрениях завершайте разговор по-английски, не прощаясь, и сообщайте о попытке мошенничества в полицию и в ваш банк. Злоумышленники активно используют эмоциональное давление и когда заманивают подростков на подработку. Они представляются сотрудниками банков, служб поддержки, знакомыми родителей или работодателями, уверенно говорят и просят сделать все, что требуется прямо сейчас. Расскажите своим родным любого возраста, что торопят, давят, настаивают, выпытывают личные данные только аферисты. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. освобождение от земельного налога, налоговые каникулы на период прохождения службы, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. В центре внимания. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В течение сегодняшнего дня силы ПВО уничтожили 210 украинских беспилотников над российскими регионами. Будущая укороченная версия самолета МС-21 будет востребована, заявил Владимир Путин сегодня во время посещения Иркутского авиационного завода. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 14%. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства, сообщило Минобороны. По данным ведомства, на объекте в пригороде Киева поражены лица, непосредственно планирующие и осуществляющие удары по российской территории. В момент удара там находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, заявили Минобороны России. Ранее РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ сообщила, что на полигоне, куда был нанесен удар, проходила выставка вооружений, собрались представители украинского ВПК. По данным украинской прокуратуры, известно о 10 погибших и 100 раненых. При нанесении ударов российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники. Первые штурмовые отряды вооруженных сил России зашли на окраину Алексеева-Дружковки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск позывным «ЛИС». Видеозапись распространила Минобороны.
9: Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева-Дружковка, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Штурмовые подразделения поддерживаются отдельными подразделениями танковыми, то есть это работа ЗОПа. Также идет поддержка отдельными подразделениями БПЛА, то есть это круглосуточная разведка 24/7. Это FPV-дроны. То есть как только выявляются какие-то группы сосредоточения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками с открытых боевых позиций, артиллерии и дронами. То есть любое движение противника находится под контролем и сразу же уничтожается.
8: За неделю вооруженные силы России взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Также нанесены массированные 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Исмаил и Николаев. В пятницу российские военные продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. В частности, российские войска поразили на переходе морем судно типа «Балкер» и «Сухогруз», которые доставляли военные грузы в порт Черноморск для ВСУ. Удары были нанесены северо-восточнее острова Змеины и в районе поселка Затока. Также поражены два буксира в порту Николаев. В течение дня с 8 до 20 часов по московскому времени силы ПВО уничтожили 210 украинских беспилотников над российскими регионами, в частности, на Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении Минобороны. Будущее укороченной версии самолета МС-21 будет востребовано, заявил Владимир Путин во время посещения Иркутского авиационного завода, где осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет с комплектующими и системами исключительно российского производства. Президент во время осмотра поинтересовался, на какое число пассажиров будет рассчитана эта новая версия. Директор Иркутского авиазавода Андрей Суйнов ответил, что в нем будет около 140 мест, больше, чем в суперджете. Путин также попросил уточнить дальность полета. Глава Ростеха Сергей Чемезов ответил, что она составит не менее 5000 километров. Президент на это сказал, что она должна быть больше, и Чемезов со своей стороны заверил, что компания будет над этим работать. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 14%, как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В свой прогноз Банк России закладывает более высокий уровень ключевой ставки на ближайшие годы, чем предполагалось ранее.
10: С учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки. Ее диапазон на текущий год повышен до 14,5-14,6%, на следующий до 10,5-12,5%. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны разные сценарии, но в любом из них решения Банка России будут направлены на обеспечение возвращения инфляции к 4% на прогнозном горизонте.
8: Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что удорожание бензина повлияло на широкий круг товаров и услуг, что привело к росту инфляционных ожиданий в июле. При стабилизации ситуации на топливном рынке ожидания могут скорректироваться вниз. Она также отметила, что ЦБ не видит больших проблем для российских банков. От 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза отечественный банковский сектор адаптировался к ограничениям, и у него большой запас прочности, заявила глава регулятора. Россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию на 30 дней без оформления виз. Об этом говорится в поправках к положению о визовом режиме республики. Безвизовый режим для граждан России и Беларуси будет действовать до 31 октября нынешнего года. Для въезда потребуется действительный загранпаспорт. В Российском Союзе туриндустрии считают, что часть туристов из России и Беларуси постараются воспользоваться возможностью безвизового въезда в Черногорию до конца октября. Однако ажиотажного спроса не ожидается. Российский альпинист, который застрял на второй по высоте вершине мира из-за погодных условий, не обращался за помощью в российские дипмиссии в Китае, заявили в посольстве Российской Федерации в КНР. Ранее в СМИ появилась информация о том, что альпинист находится в экспедиции на горе Восьмитысячнике Чигарис с 4 июля. Он застрял на ней из-за сильного снегопада и ветра, при этом у альпиниста нет дополнительных баллонов с кислородом. В московском зоопарке с 25 июля по 2 августа пройдет неделя панд. Гостей ждут праздничные мероприятия, приуроченные ко дням рождения Дин-Дин и Жуи, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Неделя откроется красочным фестивалем «Азия» в московском зоопарке. Затем пройдут поздравления именинников. Войти можно будет по обычному билету. Ну а для посещения различных мероприятий нужна предварительная регистрация. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
11: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный сезон в чемпионате России стартовал многообещающе. В матче открытия первого тура «Балтика» забила ЦСКА на 36-й секунде встречи. Автор первого гола в розыгрыше – Чинон Сафор. Однако в ответ армейцы отличились дважды. Автогол на счету Эдуарда Андерсона, мяч с игры забил Кирилл Глебов. Завершается перерыв на табло 2-1. Футболист «Зенита» Матвей Бардачев перешел в «Факел» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Накануне стало известно, что петербургский клуб подписал новый контракт с центральным защитником на 5 лет. Хоккеист Антон Бурдасов не объявлял о завершении карьеры. Он находится в поисках новой команды. Слухи развеял его агент Шуми Бабаев. По словам представителя нападающего, он продолжает готовиться к сезону и ждет предложений. При этом пока вариантов в КХЛ нет. Китайский клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» взял в аренду вратаря челябинского «Трактора» Вячеслава Бутейца. Последние два сезона россиянин провел в Северной Америке. В декабре 2025-го он сыграл за «Анахайм» единственный раз в матче регулярки НХЛ против «Юты». Россиянки заняли весь пьедестал юниорского чемпионата Европы по плаванию на открытой воде. В венгерском «Сукора» на дистанции 5 километров тройку призеров в возрастной категории 14

По данным центров ОБС, в Южно-Сахалинске 25 июля до плюс 20 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В Новосибирске до 26 тепла, дождь и грозы. В Иркутске до плюс 28. В Мурманске 17-19 градусов выше нуля, вечером небольшой дождь. В Казани жара 33 градуса, в Самаре до 34, а в Нижнем Новгороде плюс 25, дожди и грозы. В Краснодаре плюс 22-24, также осадки. В Севастополе плюс 26, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге днем местами кратковременные осадки плюс 24 градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы. В столице днем временами дожди до плюс 20 градусов, ночью плюс 15-17.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутилем.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
0: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это необычный выпуск программы лютой рок-н-ролльной о временно неизвестных музыкантах под названием «Аурум Инутиля», что в переводе с латыни означает «бесполезное золото». Искали мы золото всем скопом наших, так сказать, музыкальных работников музыкальной отрасли здесь в самом конце мая, на финале московской части, да и вообще на финальной части замечательного «Рево-феста», в прошлом, который назывался, как вы помните, Revolution Fest. Я был в жюри, я слышал эти 10 уникальных коллективов, которые вышли в финальную часть. И хочу вам сказать, что рок-н-ролльная отрасль наша, да, есть и такая, в общем, с одной точки зрения, с одной стороны, моей точки зрения, немножечко, так сказать, конечно, страдает, а с другой стороны, есть за что и быть спокойным. Все вот эти вот аспекты мы сегодня будем разбирать в этом специальном эпизоде программы «Аурум Инутиля» вместе с Иваном Тахомой, менеджером музыкального лейбла «Правда Музыка», московским менеджером Всероссийского фестиваля «Рево Фест». Иван в студии программы «Аурум Инутиля». Иван, привет.
3: Здравствуйте всем.
0: Ну что, прошел фестиваль очередной? Рок-н-ролл-то жив? Что ты думаешь по этому поводу теперь?
3: Ну, я никогда не сомневался, что он жив. Он никогда и не умирал, кстати, несмотря на то, что системно хоронят раз в поколение. Но появляются новые люди, для которых он по-прежнему жив, здоров и никуда не делся.
0: В этом году у тебя какие впечатления? То есть прогрессирует движение рок-н-ролльное московское или не московское? Кстати, команды, которые вышли в финал, не все московские были?
3: У нас фестиваль имеет региональный характер. То есть в каждом городе отдельно проходит отборочный тур и финал, соответственно. В каждом городе определяется свой победитель, который, соответственно, все победители едут в этот призовой тур от Москвы до Санкт-Петербурга. Ну, пока так. Надеемся, что потом еще география будет расширяться. Ну, пока мы в основном группы играют в Москве, в Твери, обычно Великий Новгород, и несколько опен-эйров в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Ну, обычно они еще делают Рево-фест опен-эйр. Там в прошлые годы был сад Меньшиков. Вот сейчас мне сказали, в этом году, по-моему, там ремонт у них. И, ну, там, я так, вообще непонятно, можно ли опен-эйры в этом году проводить. Поэтому, возможно, все клубные концерты будут. Но, в принципе, в каждом городе там, типа, там 100-200 местной публики собирается. Ну, в зависимости от того, какой город. Вот для многих групп это, в общем-то, вот этот главный приз наш фестиваля. Это вот возможность поехать в тур с 6 или сколько там дней. Это прямо, ну, первый опыт для многих, возможно, там на ближайшее время такой, сказать, ценнейший опыт.
0: Чем ты можешь объяснить, в этом году в финале, ну, практически подавляющее большинство все-таки было женского вокала?
3: Ну, это как-то вот, видимо, так сложилось. То есть в этом не было никакого-то умысла. То есть предыдущие года было больше мужских. Там с 22-го года практически пропали у нас англопоющие группы. То есть как бы большинство групп стали петь по-русски.
0: 2/5. Расскажи, пожалуйста, про свое отношение к этой команде, потому что сейчас мы будем слушать как раз песню из их репертуара.
3: Ну, кстати, команда молодая. Насколько я понимаю, они тоже там буквально год или два как активно вот работают в таком составе. Даже они в процессе, я так понял, вот этого года, то, что у нас отборочные концерты были в конце прошлого года, 25-го, а уже полуфинал и финал вот в 26-м году. Там немножко сменился состав, по-моему, какие-то музыканты ушли, кто-то пришел новый. Ну, то есть есть девушка-фронтмен, которая, я так понимаю, напишет все песни, автослов музыки, а команда ей там помогает с аранжировкой. Вот они, ну, опять же, видимо, в связи со сменой состава,

0: видел, прогресс у них наблюдается по уровню. То есть они вот к финалу прям пришли подготовленные.
1: Очень хорошо сыграли, отыграли прямо суперсет. Друзья, ну а теперь, чтобы не быть голословным, я все-таки предлагаю послушать группу «Две пятых», их песню «Мысли гудят» прямо сейчас в «Аурум Инутиле». Вот я уверен, что вам тоже очень понравится. Погнали! Погнали!

0: Песня «Мысли гудят» победителей Ревофест 2026. Я уж не знаю, кто-то говорит «Революшн», кто-то говорит «Революшн». Мне кажется, «Ревофест» — это очень грамотное и правильное название теперь. Группа «Две пятых» меня поддержит, я уверен. И я спросил Соню Языкову, лидера, вот эту замечательную девушку, веселую, очень подвижную, с прекрасным голосом, которая держала зал. Вы даже не представляете, насколько она уже умеет работать с публикой. Соня, что дало команде «Две пятых» участие в «Рево-26»?
1: Привет, я Соня, и мы с группой «Две пятых» участвовали в «Рево-фесте 2026». И победили. Дело в том, что все члены коллектива, кроме меня, уже участвовали в конкурсном фестивале в составе групп «Октябрьская заря», «Виа Кринж» и «Люди». А я 2 года подряд ходила и поддерживала ребят, голосовала. Помню, как нервно было в финале. И вот именно поэтому мы особенно сильно стремились к победе в этом году. Моя главная задача — через музыку передавать самые многообразные эмоции. И эта победа означает, что у нас получается. Спасибо за такую возможность. Спасибо всем, кто пришел на Ревофест. Спасибо группам. И огромное спасибо, что у нас есть возможность играть нашу музыку в разных городах. Москва, Псков, Великий Новгород, Кириши, Санкт-Петербург. Ждите. Я уверена, что в нашей музыке каждый найдет что-то свое.
0: Но еще одна композиция группы «Две пятых» под названием «Узнать тебя лучше». Мы прямо сейчас с вами и послушаем в этом эпизоде программы «Аурум Инутиля».

0: Будешь барабанить по утрам?
1: Буду. Ауру.
2: Ну а сейчас я хочу с большим удовольствием представить вам основателя Рева Феста Алексея Мурашова, человека, который тоже прекрасно разбирается и в музыке, и большое ему спасибо за вот этот вот удивительный фестиваль. Леш, как за эти годы Рева Фест менялся и каким он был, по твоему мнению, в этот раз, в этом году?
3: Всем привет. За 13 лет фестиваль Revolution претерпел колоссальные изменения от абсолютно никому неизвестного фестиваля, когда приходилось местами даже уговаривать хорошие коллективы поучаствовать в фестивале. Есть у хороших команд предрассудки по поводу конкурсных фестивалей, а 13 лет назад вообще это, наверное, слово конкурсный фестиваль было, словосочетание конкурсный фестиваль было таким ругательным, потому что было гигантское количество, ну, скажем так, некачественных фестивалей. Конечно, у всех это вызывало подергивание глаза. Но с годами мы, в общем-то, подняли свое реноме на довольно высокий уровень. И сейчас могу сказать, что у нас есть даже некая конкуренция среди групп, чтобы поучаствовать в фестивале. То есть мы можем уже даже выбирать себе участников. А это абсолютно не означает, что группе, которой мы отказали в этом году, не светит участие в следующем. То есть команда развивается, присылает новый материал, мы отсматриваем, и шансы всегда есть. Что касается этого года фестиваля, то я могу сказать за Питер, потому что, к сожалению, не могу следить за всем фестивалем в Москве, за всеми командами. И вижу, я обычно бываю только на финале. Финал был прекрасный по Москве. Спасибо Ване за это, за подбор команд. Вот. А что касается Питера, то да, действительно, весь сезон. То есть вот многие говорят, что это отборки. Я считаю, что если команда попала к нам уже на первый этап фестиваля, то группа уже участвует в фестивале. Я всегда всем об этом говорю. Поэтому сезон у нас был просто восхитительный, с яркими изумрудами, рубинами, бриллиантами. В общем, было круто.
2: А у нас в гостях в студии программы «Аурум Инутиля» Иван Тахома, напомню, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка», московский менеджер всероссийского фестиваля «Рева Фест». Иван, давай поговорим еще и о группе «Маша Мор». Вот команда, которая всех тоже удивила, всех восхитила. Музыка, правда, наверняка не для всех. Что здесь скажешь?
4: «Маша Мор», ну, как бы, это не совсем мой жанр, который я люблю по жизни, но все любят Машу.
2: Вот, что я хотел сказать относительно фразы «все любят Машу». Но давай профессионально подойдем к обсуждению женских вокалов. Во-первых, мне показалось, возможно, мне просто показалось, да, что что-то со звукорежиссером, что-то со звуком было не так. Потому что было ощущение, что вокалисты не могут так все массово не попадать в ноты. Вокалистки. Мне создалось ощущение, что они себя не слышат. Что касается Маши Мор, замечательная девушка, все у нее прекрасно. Вокальные данные хорошие, но вот она так с надрывом исполняла в некоторых моментах, было за ее связки переживательно. Я понимал, как в прошлом тоже вокалист, что она не слышит себя. Были у тебя потом жалобы к тебе? Вот кто-то обращался из музыкантов с этими нюансами?
4: Ну, так вот с музыкантами сложно сказать, потому что, опять же, для них, для многих выступление, в принципе, на большой сцене это как бы новый опыт. Не все, в принципе, на такой сцене выступали.
2: Большинство... А это все-таки клуб «Глостонбери», я напомню. Это большая сцена, где действительно, ну, такой вместительный зал.
4: То есть вообще концепция фестиваля «Рева Фест» в том, что это вот именно локальные команды, и мы как бы стараемся дать им возможность попасть на большие сцены, в том числе на опен-эйры, то есть чтобы группы получили новый ценный опыт, которого в рамках там вот локальной истории одного города, скорее всего, у них возможности получить не будет. И это видно, что некоторые группы, выходя на большую сцену, в принципе, теряются. Угу. Это как бы тоже часть отборочного процесса. То есть, по сути, мы как бы три раза, пока они играют там отборочный полуфинал, финал, мы смотрим, насколько они готовы к большой сцене, насколько они готовы поехать в тур. Потому что были ситуации, когда, например, вот там на отборочном концерте группа вышла, всех порвала, а там в полуфинале уже сцена побольше, там какой-нибудь там два раза зал больше, и они рассыпаются.
2: Почему? Какое этому есть объяснение?
4: Ну, я думаю, что это исключительно вот, какой-то вот, ну, скилл музыкантов. Потому что, по сути, ну, музыка есть как бы творчество, а есть спорт. Когда ты просто вот ходишь на репетиции, тренируешь там какой-то вот навык совместной игры, и потом ты нарабатываешь сценический опыт. И чем больше ты играешь, тем лучше ты играешь, тем лучше ты чувствуешь сцену, тем лучше ты чувствуешь публику. Потому что, по сути, как бы, ну, такая тоже сверхзадача наша. То есть мы должны их подготовить. стоить, в том числе к возможности выступать там на каких-то опен-эйрах, потому что вот на традиционно с нашего фестиваля, фестиваль «Живой», одну команду выбирает, себе приглашает выступать. В этом году еще «Рок-ополчение» в Тверской области фестиваля, они тоже одну команду выбрали, пригласили. И они должны приехать туда и быть готовыми, потому что часто там даже нет времени на саундчек. У нас они чекаются перед выступлениями, а там бывает лайн-чек. Приехали, воткнулись, начали играть. Это тоже подготовка. И большинство команд, которые уже прошли вот московский отборочный тур, они уже и в туре в этом призовом себя комфортно чувствуют, и на опен-эйрах им легче. Поэтому, ну, это так, как будто бы мы тоже их вот к этому готовим. Поэтому тут исключительно, ну, такой-то спортивная тренировка должна быть. Чем больше играют, тем лучше.
2: И это, кстати, было похоже на спортивную тренировку, особенно со стороны вокалистки группы Маши Мор, собственно, самой Маши Мор. Я так понимаю, ее так и зовут, Маша Мор, да? Которая всем
4: нравится. Это, я так понимаю, псевдоним сценический.
2: Конечно. Давайте послушаем, друзья, песню. Что там за Маша такая великолепная? Вот вы сейчас и услышите.

0: Это была песня, друзья, ну, как вы поняли, тот самый коллектив «Маша Мор», замечательная Маша с вокалом своим незабываемым. Песня называлась «Начнем сначала». И задам-ка я вопрос и Марии тоже по этому же поводу. А что дало команде «Маша Мор» участие в «Рева-фесте» в этом году?
1: В первую очередь для нас участие в «Рева-фесте» это была прекрасная возможность заявить о себе в новом составе, сыграть классную музыку для классных людей на отличной площадке, которую «Рева-фест» нам предоставил, и напомнить о том, что мы играем давно, играем классно, играем всегда бодро, живо, иногда злобно, готовим новые релизы, так что... Ребята, которые с нами месились на Рева-фесте, вам привет, stay tuned. В скором времени будут новые анонсы. И для тех, кто не был, ну, вы тоже присоединяйтесь, потому что скоро здесь будет достаточно жарко.
0: Но коллектив «Маша Мор» с вот этой эффектной девушкой во главе, конечно, бы не был бы настолько бы эффектным, если бы не пытался бы исполнять песни и на английском языке. Один из таких треков — «Fair Wind». Я предлагаю вам тоже, друзья, прямо сейчас послушать в программе «Aurum Inutile».

0: Группа «Маша Мор» с композицией «Fair Wind», друзья. Ну, сегодня, как вы поняли, я вам представляю свой собственный хит-парад из трех коллективов, который, на мой взгляд, был, ну, самым выдающимся на прошедшем Рейва-фесте в клубе «Glastonbury» в самом конце мая. Это коллектив «Две пятых», я напомню. Это коллектив «Маша Мор». Это все женские вокалы. Я уверен, что вам понравится и третья группа, но давайте вернемся к основателю фестиваля Рейва Фест Алексею Мурашову. Леша, тебе какие группы лично понравились больше и почему?
1: Ну, давайте, наверное, рассуждать про московский финал. Все эти команды я видел впервые. Я никогда не слушаю группы до финала и, собственно, воспринимаю это именно вот как прямо здесь, прямо сейчас, то, что слышат уши и видят глаза. Я совершенно точно могу выделить две группы. Это «Две пятых» и «Альтаир». Это группа, у которой на мой взгляд, ну, по крайней мере, есть песни, которые мне в сердечко точно попали. Значит, это в моем мире это такие вот хиты, хитовые песни. А очень понравилась группа «Плюс 58». Абсолютно крутанские дядьки, энергетика просто сумасшедшая, все плотно, качественно, прям вот рок-рок. И порадовало, что парни абсолютно простые в общении. Собственно, вместе с этими группами и «Альтаир», и «Плюс 58» мы их позвали на 29 июля в Life Stars. Там стартует наш Revolution Best Tour. Еще раз увидимся, с удовольствием послушаю их еще. И, наверное, еще отмечу группу «Маша Мор», тоже восхитительная исполнительница. Великолепные ребята, инструменталисты. Все очень круто сыграно. Вот, пожалуй, вот такие группы отмечу из московского финала.
0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум» и «Нутеле» — это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101.5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество «Аурум» и «Нутеле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumynutele.ru или aurumynutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Аурум и Нутеле.
2: Бесполезное золото.
0: Алексей Мурашов, друзья, делился своим мнением, основатель Рейва Феста только что. Вы слышали его мнение, а я бы хотел бы сейчас и третью команду представить. Третья команда — это группа, мужской коллектив с мужским вокалом. Когда парни выскочили на сцену Glastonbury, я удивился, потому что самые последние, они вышли на сцену, и тут же прям энергетика, знаете, зал прямо всколыхнуло. Ну, настолько уже это была, конечно, чего ж тут скрывать, профессиональная группа, называлась она «Плюс 58». Прямо сейчас давайте послушаем их трек «Никуда». Команда «Плюс 58» в моем личном хит-параде, занявший первое место, безусловно. Но из тех, кто участвовал, вот это вот десятка рок-коллективов, финальных команд в Рейва-фесте, который прогремел в Glastonbury в конце мая.

0: Лидер команды, гитарист Константин Золотов, лидер группы «Плюс 58», песню «Никуда» вы только что слышали. Костя, ну а тебе-то участие и твоему коллективу участие в прошедшем фестивале, что лично, какие очки, какие баллы, какие, так сказать, титулы и звания принесло?
1: Если честно, очень многое. Ну, во-первых, он заставил нас выйти из зоны комфорта. Мы перестали делать все, как обычно, и начали искать, чем можем стать лучше. Именно благодаря фестивалю мы подготовили обновленную программу и впервые сыграли. Также мы серьезно поработали над своим сценическим образом. Хотелось, чтобы зрители не только услышали нас, но и увидели настоящих «Плюс 58» такими, какими мы себя чувствуем на сцене. Заодно удалось решить и важные технические вопросы. Мы наконец-то настроили ушной мониторинг так, чтобы на сцене чувствовать себя максимально уверенно, ну и сосредоточиться чисто на игре. Но, наверное, самое главное, что дал нам Рева, это люди. Мы еще раз убедились, что у нас самые крутые поклонники. Их поддержка чувствовалась на каждом этапе фестиваля. Сообщения, комментарии, голоса, их эмоции, все это действительно придавало нам сил. И было очень приятно ощущать, что нас тепло приняли люди, которые раньше вообще не знали о существовании «Плюс 58». После выступления к нам подходили, знакомились, делились впечатлениями. Ну, это, сами знаете, дорогого стоит. Отдельная гордость, ну, это выступление в финале на большой сцене клуба «Гластонбери». Для нас это был особенный момент. Играть перед полным залом, видеть реакцию зрителей и чувствовать эту невероятную энергетику. Именно ради таких моментов и хочется творить музыку. Еще фестиваль познакомил нас с отличными музыкантами из других групп. Было здорово пообщаться, обменяться опытом, ну и просто провести время с людьми, которые также живут музыкой, как и мы. Ну и напоследок, наше выступление в финале было запечатлено на видео, и, пожалуй, это самое крутое видео у нас на данный момент. Скоро мы его опубликуем на всех площадках. Спасибо фестивалю «Рева» за этот опыт, эмоции и благодарность каждому, кто был рядом с нами. Ну и, возможно, это только начало.
0: Константин Золотов, друзья, лидер группы «Плюс 58». Только что вы слышали его мнение. Впереди нас с вами ждет еще один трек группы «Плюс 58». Но у меня, забегая вперед, вопрос к основателю «Рева Феста» Алексею Мурашову. Леш, ну и напоследок, есть ли у тебя какие-то советы, рекомендации для тех, кто будет пробовать свои силы в отборе «Рева 2027»?
2: Ну, что можно пожелать людям, которые занимаются любимым делом? Ребят, обязательно продолжайте делать то, что делаете. Не слушайте никого. Ну, естественно, слушайте, но пропускайте это через свой фильтр. Если вам кажется, что это какая-то полезная информация, она украсит вас, сделает лучше, конечно, это нужно использовать. Зачастую происходит вот такая история. То есть вот мы с ребятами из индустрии там смотрим, с балкончика на группу, которая играет. Думаешь, вот здесь бы вот чуть-чуть вот это вот поменять, здесь вот чуть-чуть нотку не дотягивает, здесь вот гармония какая-то не такая, вот тут бы поменять, и будет совсем хорошо. Ни хрена подобного, не будет ничего хорошо, потому что пропадет самобытность, вот на мой взгляд. Поэтому самое главное, что несет в себе группа, это вот своя самость. Вот это нужно беречь и развивать. Если вы поймали эту изюминку, обязательно ее развивайте. Ну и самые главные советы, это, наверное, я повторю совет нашего дорогого Тёмы Шарова из Good Times. Это, кстати говоря, победители первого сезона Revolution в Питере в 2013 году. Тёма очень любит говорить такую вещь, и я с ней абсолютно согласен. Ребята, общайтесь в гримерке, общайтесь со своими коллегами, с музыкантами, общайтесь с организаторами, со всеми вот чуваками из индустрии, потому что именно здесь, в гримерках, происходит, собственно, самое большое количество каких-то договоренностей на будущее. И никогда не покидайте концерт до его окончания, потому что абсолютно у всех групп есть что почерпнуть и потом применить у себя. Не останавливаться, работать, работать, работать. Вот такие советы.
0: Чтобы стать такими же крутыми, как и музыканты группы «Плюс 58», видимо, полагаю я, спасибо говорим мы Алексею Мурашову, основателю фестиваля «Рева Фест». У нас в студии Иван Тахома, московский менеджер этого всероссийского фестиваля. Иван, последние твои слова и относительно группы «Плюс 58». Хочется в конце тоже, конечно же, услышать и понять, как твое отношение к этой команде.
3: Кстати говоря, «Плюс 58» — это яркий пример другой стороны. То есть это взрослые уже люди, да, состоявшиеся, да, с огромным бэкграундом. Тем не менее, они как бы не испугались этого фестиваля, конкурса молодых команд, участвовали, дошли до финала и, в принципе, заняли второе место, ну, там чуть-чуть вот как на уровне жюри все-таки приоритет упал на 2/5.
0: Они уже вкусили дух профессионализма и любви публики. Кстати, как их встречали? Что ты думаешь по поводу этой команды? Откуда они вообще?
3: Насколько я понял, они изначально как-то там молодость провели в Алма-Ате, а потом уже там, я так понимаю, больше 20 лет. Да, они уже живут в Москве и как бы двигаются в Москве. Но у них, да, большой. Они, в принципе, я вот следил за их как бы анонсами. Они делают сольные фестивали, какие-то сольные выступления, собирают полные залы. Поэтому группа готовая. Если кто-то интересуется русским роком, рекомендую там не только сегодняшние песни, но вообще найти их дискографию и подписаться на них.
0: Иван, ну и в финале не могу не задать тебе вопрос, что ожидает фестиваль в будущем году, какие вы с Алексеем Мурашовым, да, который вот тоже нам сейчас все это рассказывал, подойдете, может быть, измените правила отбора, может быть, что-то еще изменится, может быть, какие-то новшества ожидают будущих участников. Расскажи немножечко.
3: Ну вот мы в этом году обсуждали, и, возможно, мы все-таки придем к тому, это очень спорный вопрос, то есть я считаю, что сейчас в контексте происходящих событий очень было бы круто сделать CD-сборник групп финалистов, например, Москва, Питер и другие города, которые будут там, например, участвовать в следующем году. Сложнее сделать цифровой сборник, потому что там, ну, у многих групп права там на фонограмм передаются лейблом, там это надо как-то, ну, сложно все это решать. Возможно, попробуем сделать и цифровой тоже сборник, чтобы он был уже как бы. Соответственно, ну, по самой структуре, мне кажется, что пока все работает хорошо.
0: Иван Тахома, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка» и московский менеджер всероссийского фестиваля «Рева-Фест» был в нашей студии. Иван, спасибо тебе большое, что пришел.
3: Спасибо всем, до новых встреч. Слушайте хорошую музыку.
0: Друзья, ну и в завершении сегодняшнего специального эпизода программы «Аурум Инутиля» еще одна песня классной группы «Плюс 58». Она называется «След», а я, Дмитрий Чернов, прощаюсь с вами до следующей пятницы. Тогда уже мы встретимся с вами вновь в оригинальном и новом эпизоде «Аурум Инутиля». Пока!

чьё-то след. Ты окутал руки в красный пудар. И ты ждёшь угасающий свет, как стекло в асфальт разбивается страх. Шаг до шаг, миг до миг, шанс до шанс.

0: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
5: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
6: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Первое государственное. Реклама.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили сразу два населенных пункта в Харьковской области: Ивашкино в Купинском районе и Захаровку под Волчанском. Владимир Путин сегодня побывал на Иркутском авиационном заводе. Влияние ударов ВСУ по логистическим центрам на инфляцию будет зависеть от того, приведет ли возникшие перебои к устойчивому росту цен. Далее подробно. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили сразу два населенных пункта в Харьковской области – Ивашкино в Купинском районе и Захаровку под Волчанском, тем самым еще дальше отодвинув ВСУ от границ Белгородской области. Мощные взрывы прогремели днем в окрестностях Киева. Очевидцы сообщают о десятке точных попаданий баллистических ракет. С запорожского направления спецоперации репортаж военкор «Вестей» Сергея Самохи.
11: Расчет миномета 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки «Восток» ведет беглый огонь. Разведка выявила группу киевских боевиков, которые скрытно пытались подойти к линии фронта. Задача – уничтожить.
12: Они, бывало, человек 5-6 выходят, сразу наши дают данные, и мы стреляем, отрабатываем по ним.
11: Подразделения беспилотных систем группировки «Восток» постоянно просматривают каждый метр линии фронта. Тем временем штурмовые группы воинов-дальневосточников продолжают освобождать Запорожье. В районе Лесного наши войска завладели рядом серьезных укреплений противника. Западнее Ровного и Копаней уничтожены десятки пунктов управления БПЛА.
13: У нас дальность 7200 максимально. Мы отрабатываем по укрепам.
11: Укрепленные позиции, опорные пункты и блиндажи перед заходом мотострелков серьезно обрабатывают, а по факту практически уничтожают.
14: Мина 120-го калибра – это универсальный боец на поле боя. Боевая часть 3,5 килограмма не оставляет шансов любому укреплению противника, а разлет осколков 200 метров позволяет эффективно бороться с пехотой противника.
11: Эффективность работы, в том числе и минометных расчетов, ежедневно определяет успех группировки «Восток» на Запорожье.
15: Наступать ей помогают и дроны, и реактивные системы. На развернутые интервью время у бойцов появляется лишь после очередного этапа наступления, главное направление которого сейчас в ДНР.
16: Нам местные помогают довольно-таки, информацию дают. То есть они за нас. Оборона Красного Лимана готовилась противникам очень долго. И подходил он к этому вопросу серьезно, но наши бойцы проявили смекалку, и с помощью этого мы нашли ключи взлома обороны.
15: А к северу отсюда, в Харьковской области, наши солдаты заняли Ивашкино и Захаровку, еще расширив зону безопасности вдоль границ. Алексей Конопко, Сергей Самоха, Максим Щепилов, Александр Березкин и Андрей Нетреба. Вести.
10: Владимир Путин сегодня побывал на Иркутском авиационном заводе. Глава государства поговорил с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором предприятия Андреем Сойновым, а также осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые предотвращают его превращают его в эффективное легкое воздушное судно, способное в любую погоду бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18 серийных среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. После Иркутска президент отправится в Омск, где планируется мероприятие с Казахстаном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый своими скандальными заявлениями показал, что он, как и подавляющее большинство из окружения Зеленского, будут максимально препятствовать выходу на мирное решение украинского вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Драпатый ответит за свои слова, которые подтверждают правильность проведения СВО.
17: Жители Донбасса на фоне этих заявлений, понятно, что они правильно решили уйти из Украины. И понятно, что Путин правильно решил защитить их. И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим. Что касается Драпатова, заявление чудовищное. Это показывает первое, что он нацист. Второе, это показывает, что он и такие, как он, люди – они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение. Ну и, конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова.
10: Напомню, ранее в интервью Драпатый допустил экстремальное высказывание в отношении россиян. Он также оскорбил жителей ДНР и ЛНР, назвав их несознательным населением, среди которого якобы много криминальных элементов. Влияние ударов ВСУ по логистическим центрам на инфляцию будет зависеть от того, приведут ли возникшие перебои к устойчивому росту цен. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, все зависит от долгосрочности повышения стоимости товаров.
18: Это шоки предложения, но какое они будут иметь влияние на рост цен? Да, текущий рост цен возможен под влиянием этих шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции. То есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики. Потому что не на любой шок предложения нужно реагировать мерами денежно-кредитной политики. Если он временный, приходящий, и эффекты его исчерпываются по мере прохождения этих шоков и через какое-то время, то денежно-кредитная политика на них может и не должна, в принципе, реагировать.
10: Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что на сегодняшнем заседании директоров Центробанка России вариант увеличения ключевой ставки не рассматривался. Рассматривалось только понижение показателя или сохранение его на прежнем уровне. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
15: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА дома обыграл Балтику в матче открытия РПЛ. Причем гости открыли счет уже на первой минуте. Автор исторического самого быстрого мяча в первой игре турнира – Чинон Саафор. На 33-й команда Андрея Талалаева забила в свои ворота. Автогол записан на Эдуарда Андерсона. А победный гол в одной из следующих атак на счету Кирилла Глебова. В субботу тур продолжится встречами «Динамо Москва» «Крылья Советов», «Акрон Зенит», «Факел Динамо Махачкала» и «Спартак Родина». Ранее российская премьер-лига внесла изменения в расписание. Матч 26 июля Оренбург-Ростов начнется в 19:30 по московскому времени. Такое решение принято в связи с прогнозом экстремально высоких температур в Оренбурге в воскресенье днем. Изначально игра должна была начаться в 14:30. Канаистка Таисия Поспелова вышла в финал чемпионата мира по гребному слалому. Россиянка прошла дистанцию без штрафных секунд. Также в 1-2 принимала участие соотечественница Алсу Миназова, которая не смогла выйти в решающую стадию. Российская легкоатлетка Рейхан Каграманова выиграла золотую медаль в ходьбе на 10 километров на чемпионате России. Серебро завоевала Кристина Любушкина, замкнула тройку призеров Виктория Бекузина. Баскетболист Антон Квитковских близок к уходу из «Локомотива» Кубани. Как сообщает издание «Спортэкспресс», стороны, вероятно, договорятся о расторжении соглашения. При этом южане получат денежную компенсацию, а легкий форвард перейдет в другую команду. В прошедшем сезоне Квитковских стал пятым снайпером железнодорожников и вошел в пятерку сильнейших по подборам. Однако в плей-офф его игровое время заметно сократилось из-за травмы спины. У меня на этом все. До новых встреч.
10: Завтра, в субботу, 25 июля.

Театр Радио России. Оранжевый портрет с крапинками. Радиоспектакль по одноименной повести Владислава Крапивина. Часть пятая.

0: конце рабочего дня он явился в библиотеку с мотком бельевого шнура на плече.
1: Здрасте, Нина Федосьевна. Юля уже окончила работу?
2: Забирай свою прекрасную даму. Юля, а говорят, что рыцари на свете повывелись?
1: Это не рыцарь, а пират. Знаете, что он утром учудил? Ладно уж, молчу.
0: На улице Фадейка зашагал впереди. Не к лестнице, а в другую сторону.
1: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
3: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались. Недавно земля сползла, а в камнях щель открылась. То ли ход какой, то ли подземелье там. Надо же узнать. Щель узенькая, но я пролезу. Привяжусь веревкой, а ты меня вытащишь, если что случится.
1: Еще чего? Никуда я не пойду, и тебя не пущу одного.
3: Вместе мы все равно не сможем. Ты не пролезешь.
1: Не выдумывай. А если там обвалится?
0: Фадейка оглянулся и поддернул шорты. Они сползали под тяжестью длинного фонарика, который торчал из кармана.
3: Я мог бы ребят позвать? Да не хочу раньше срока всем разбалтывать. Вдруг там открытие какое-нибудь?
4: Я сейчас утащу тебя к Кире Сергеевне и попрошу снова запереть в чулане, пока дурь из твоей головы не вылетит.
3: Ха-ха, а я посижу и скажу, что она вылетела. А как выйду, сразу сюда. И если будет несчастное происшествие, тебя совесть замучает.
1: Ну что ты за бессовестное создание?
0: Фундамент развалившейся башни уходил в толщу речного обрыва. Обвалившийся земляной пласт открыл его нижнюю часть. Среди гранитных валунов, переложенных кирпичами, в самом деле чернела щель, около метра в длину, а шириной как раз для тощего пацаненка. Увидеть ее можно было, если заглянешь с обрыва вниз. А чтобы попасть в нее, надо или спуститься метра на 3 от основания башни на веревке, или снизу от воды забраться метров на 15 по отвесу. Фадейка деловито и неумело начал обвязывать себя подмышками.
1: Дай-ка сделаю тебе альпинистскую страховку. Ох, в недоброе дело ты меня втягиваешь.
3: Да не бойся. Если там узко, я далеко не полезу.
1: Хотя бы дал сходить переодеться. Трава вон какая пыльная.
3: Ага, и дома ты проговорилась бы тете Кире. Держи веревку, я пошел.
0: Держать было нетрудно. Вес у Фадейки, как в котенке. Царапая камни живот и колени, цепляясь за трещины в камнях, Фадейка начал спускаться по кладке фундамента. Сразу же сорвался и повис на шнуре над 15-метровой пустотой. Не пикнул. «Ох, что я дура делаю», — подумала Юля, но спустила Фадейку до щели, потому что была уверена, иначе он полезет один без страховки. Фадейка воткнулся в щель плечом, поелозил, влез в нее наполовину.
4: «Если что, дерни 3 раза, и я потащу. А если я сама 3 раза дерну, значит, вылезай».
3: «Ага, я пошел!»
0: И он исчез. 20-метровый капроновый шнур быстро заскользил у Юли в ладонях. Видимо, проход был свободный, и Фадейка лез по нему без остановки. В полминуты ушло на глубину больше половины веревки. Потом она перестала скользить.
1: «Эй, Фадейка, как ты там?»
0: Юля сосчитала до 10, натянула шнур и решительно дернула 3 раза. В ответ она ощутила слабые рывки. Но сколько? 3? Или просто беспорядочная возня? Она перепуганно дернула снова. И веревка заскользила назад без сопротивления. Еще не понимая, что случилось, Юля с нарастающей паникой тянула ее, и вот из щели выскочил и закачался отвязавшийся конец. Юля уставилась на него, как на кобру. «Батюшки, что случилось?» Веревка отвязалась, и Юля оставила Фадейку без спасательного конца. «Нет, страховка сама собой не развяжется. Значит, он нарочно освободился от нее? Зачем? И где он сейчас? Лезет в неизведанную глубину? Или придавлен осевшим камнем? Или задыхается под обвалом?»
5: «Фадейка!
3: Фадейка!»
0: И в ответ она услышала удивительную тишину. Спокойную летнюю тишину, равнодушную такую. И пусто кругом. Никогошеньки.
5: «Фадейка!
3: Фадейка!
5: Где ты?
3: Где ты? Где ты?»
0: Ох, как тихо.

0: До звона. Это так звенит ужас. До сих пор не знала она такого страха и отчаяния.
1: Зачем отпустила? Где он там? Живой еще или... Ой, мамочка.
0: А что она скажет Кире Сергеевне? Позвать кого-нибудь? Саперов, пожарных, горных спасателей? Где их взять? Хоть бы он выбрался обратно. Ничего ей больше не надо. Ни письма от Юрки, ни диплома в училище, никакой счастливой жизни. Лишь бы Фадейка оказался невредимый. Почему его нет? Сколько времени прошло? 5 минут? Час?
2: Фадейка!
3: Фадейка! Фадейка!
4: Ну чего ты так вопишь?
0: Юля дернулась и села в траве. Фадейка стоял среди тонких березок на осыпавшемся гребне стены и смотрел оттуда, будто так и было задумано.
1: Миленький мой телехоник, счастье-то какое! Скотина бессовестная, чтобы я еще куда-нибудь с ним... Чтобы я...
4: Ну чего ты? Ну не хватило веревки, я и отвязал. А то ты сразу бы назад потянула. А там совсем свободно. Ну чего ты? Там сперва прямо, а потом вверх и вверх. А потом смотрю, светло. Ну, Юль, умойся хотя бы. Большая такая, а вся зареванная.
1: Из-за тебя, из-за дурака.
4: Ну из-за меня. Что теперь, так и будешь неумытая ходить?
1: Дурак.
4: Ну пусть дурак. Все равно умойся.
1: Не хочу с тобой разговаривать.
0: Юля присела к реке, плеснула в лицо несколько пригоршней. Сквозь мокрые пальцы взглянула на Фадейку. Он стоял в 3 шагах, хлестал мотком веревки по кривой садовой скамейке и был весь такой сердито обиженный. Шея тонкая, майка в пыли и глине, а в рыжих космах земляные кружки и, кажется, сухие пауки. Юля платком вытерла лицо.
1: Еще и дуется.
4: Сама дуешься.
1: Знаешь, что мне хочется с тобой сделать?
4: Ага, опять за ухо?
1: Нужны мне твои уши. Выстирать бы тебя, выжать и высушить на веревке, чтобы и мозги заодно прополоскались и проветрились. Иди сюда.
0: Фадейка подошел с дурашливо покаянным лицом. Юля отряхнула его вихры и майку. Мокрым платком стала вытирать нос и конопатые щеки.
4: Сама не знаешь, чего перепугалась.
1: Тебя бы на мое место. Я такого натерпелась.
4: Когда ты успела? Я там 3 минуты был.
1: Балда, это для тебя 3 минуты, а для меня 3 часа. Все, брысь.
4: Даже не спросила, что там такое в этой дыре?
1: Дыра, она и есть дыра. Насквозь, чтобы такие шалопаи лазили.
4: А вот и нет, там подземелье. Комнатка такая с кирпичным потолком. Там, наверное, раньше казна хранилась.
1: А бармотов таких туда сажали. Пошли домой.
4: Я хотел там все внимательно осмотреть, да подумал, что ты волнуешься.
1: И на том спасибо.
4: Ну, хватит. Смотри, что я там нашел.
0: Он запустил руку в отвисший карман и протянул Юле на растопыренных пальцах темный кружок. Неровный, шириной во всю его ладошку. Пряча любопытство и все еще с недовольным видом, Юля взяла находку. Это была монета. Тяжелая, такая большущая. К ней крепко присохли чешуйки сухой земли и кирпичной пыли, зеленели пятнышки медной окиси. Но Юля сразу разглядела вензель Екатерины Великой, букву «Е», перечеркнутую римской цифрой 2, корону и всякие завитки по краям. Юля перевернула монету, потерла платком. На другой стороне какие-то 2 зверя, не то лисы, не то куницы, стояли на задних лапах и держали свиток с мелкой надписью «10 копеек». А по кругу шли четкие большие буквы «Монета сибирская». Внизу были выбиты цифры 1772.
1: Ух ты! Вот это старина! И громадная! Ничего себе гривенничек, да, Фадейка?
4: Ха!
1: А что за звери здесь?
4: Соболя. Потому что такие деньги специально для Сибири и для Урала делались. Это не такая уж редкость. Здесь их часто находят.
1: Все равно интересно.
4: Ага. Я ее, знаешь, как нашел? Локтем зацепился, посветил, а она торчит между кирпичами. Если кирпичи разобрать, там, наверное, еще есть. Может, целый клад.
1: Ты что, еще раз туда собираешься?
4: И не раз даже. Там от стены совсем свободный проход. Только никто про него не знал. Да ты не бойся. Это я потом, с ребятами. Ну чего ты такая прям вся осторожная? А еще первый разряд по туризму.
2: Это же у меня разряд, а не у тебя.
0: Юля еще раз опасливо вздохнула и протянула Фадейке монету.
4: Возьми ее себе.
2: Да что ты, это же твоя находка, такая интересная.
4: Вот и возьми, раз интересная. Ну чего ты, если не возьмешь, я ее с берега кину. Честная пионерская.
2: Ну, тогда ладно, на память. Как посмотрю на нее, так и вспомню про весь сегодняшний страх.
4: Хватит уж об этом. Пошли домой.
2: Сперва на почту зайдем.
4: Не работает почта. Все в колхоз уехали морковку дергать.
2: Откуда ты знаешь?
4: Объявление висит. Я сегодня ходил туда, видел.
2: Что ты там делал на почте-то?
4: Письмо хотел отправить. Пошли.
0: Он зашагал впереди Юли, помахивая веревкой.
2: Кому это ты письма пишешь?
4: Ну кому? Маме. А что такого?
2: Да нет, ничего. Просто я подумала, что на нашей улице тоже почтовый ящик есть.
4: А я заказное решил послать, чтобы надежнее. А то она не пишет и не едет. Давно уже обещала приехать.
2: Скучаешь?
4: А ты как думала?
0: Кира Сергеевна по-прежнему была не в духе. Увидев перемазанного Фадейку, она обратила глаза к небесам.
3: Ах, за что мне на старости лет такое наказание? Бери таз, снимай все и стирай. Хватит с меня. И есть не проси, пока не выстираешь.
4: Подумаешь.
0: Через несколько минут он в одних плавках танцевал во дворе у табурета с большущим тазом.
2: Давай помогу.
4: Чего помогать? Первый раз, что ли?
3: Никакой другой одежды не признает. Все ему рыжее надо. Вредина.
2: Нет, Кира Сергеевна, он добрый. Он мне сегодня подарок сделал. Вот.
0: Она показала Кире Сергеевне монету и сразу испугалась. Чуть-чуть не проговорилась о сегодняшнем приключении.
3: И впрямь. Целый год с этим сокровищем носился, а тут взял да подарил.
0: Юля поглядела на замершую Фадейкину спину, потом на Киру Сергеевну, потом на монету, затем снова на Фадейку, который согнулся над тазом.
2: А говорил, что... Говорил, что сегодня нашел на берегу.
0: Фадейка деловито выкрутил майку, развесил на веревке и ушел в дом. Ни на кого не взглянул.
3: Да вы его слушайте больше, сочинитель. Эту деньгу ему в прошлом году Василий подарил, когда был на каникулах. Соседский сын, студент. Фадейка тогда за ним по пятам таскался. Ой, у меня ж там картошка на огне.
0: Юля молча погладила монету мизинцем. Было и неловко, и Фадейку жаль. И приятно тоже. Отдал свое сокровище, ей не пожалел. Но сейчас он, кажется, крепко обиделся. Фадейка вышел в накинутой на плечи старой школьной куртке. Опять подошел к тазу.
2: Ты не сердись. Я же не знала, что ты нарочно.
4: Что нарочно?
2: Ну, вся эта история с подземельем. Только непонятно, зачем ты мне голову морочил.
4: Обиделась?
2: Нисколько. Наоборот, так даже интереснее. Только зачем было такой страх устраивать?
4: Я же не знал, что не хватит веревки.
2: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
4: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
2: Наверное... Не очень верю.
0: Фадейка пожал плечами, выжил шорты, аккуратно развесил рядом с майкой и гольфами.
4: Все-таки ты ужасно большая. Ну, то есть взрослая. Ничему не веришь. И что я на почту ходил сегодня, не поверила?
2: Про почту поверила.
4: Не сразу. Все изводишься из-за письма от своего Юрочки.
2: Фадей!
4: Что, Фадей? Я же сказал, что будет письмо, только потерпи. А ты опять не веришь.
2: Если бы знать, когда тебе верить...
4: Всегда.
2: Ага. И насчет монеты?
0: Фадейка неторопливо подошел к Юле, еще раз вытер о курточку руки, взял Юлины ладони, раскрыл их. На левой лежала монета, его подарок. Фадейка запустил пальцы в нагрудный карман, вытащил другую монету, положил на правую ладонь и молчал. Монеты были очень похожи, только вторая, Фадейкина, гораздо чище. Фадейка колупнул ногтем грязную.
4: Сравни. Не видишь, разве? Это только что из земли.
2: Фадейка, ты меня прости.
0: Он засопел, отобрал у нее монету, свою чистую, приставил к правому глазу, как монокль, и показал Юле язык. А потом вдруг ловко подбросил монету и сжал ее в кулаке.
4: А похожа она на таргу, верно?
0: Все-таки Фадейка уговорил Юлю переправиться через Талью вброд. Вечером, когда шли из библиотеки. И они переправились. Где прямо по твердому песчаному дну, где по камням, где по плоским островкам, вылизанным волнами. Лишь раз Юля соскользнула с валуна и макнула в реку подол.
2: Сам не болтыхнись.
4: Со мной ничего не будет.
0: И судьба наказала его. На берегу, на деревянном тротуаре, он зацепился ногой за щепку, и острый конец воткнулся ему в большой палец.
4: Ой!
2: Ну-ка, покажи.
4: Не покажу.
2: Допрыгался. Покажи, говорю. Убери лапы.
0: Она выдернула занозу, выдавила побольше крови.
2: Нечего пыхтеть, сам виноват. Перевязать надо.
4: У меня платок есть.
2: Убери эту заразу.
0: Юля раскрыла сумку. По давней походной привычке она всегда носила с собой моток стерильного бинта.
2: Ну-ка, дай. Не дергайся.
0: Через минуту на месте пальца красовалась ярко-белая култышка.
4: Годится.
2: Прививку бы сделать. Щепка грязнущая.
4: В меня знаешь, сколько уже всяких уколов навтыкано? И от столбняка, и от заражения. А в прошлом году даже от бешенства. Меня какая-то незнакомая псина тяпнула на рынке. Почему-то меня собаки не любят.
2: Собаки, они знают, кого любить, кого нет. Иди осторожнее, а то опять напоришься.
4: Собаки не такие уж умные. Если хочешь знать, лошади в 100 раз умнее. Вот, смотри.
0: У ворот стояла гнедая брюхатая кобылка. Она привезла телегу с сеном. Фадейка бросил в траву обувь, нашарил в кармане серый от пыли кусок сахара, подошел к лошади и протянул ей угощение. Та нагнула голову, взяла губами сахар с ладони, захрумкала. Фадейка бесстрашно обнял ее за шею, прижался веснушчатой щекой к лошадиной морде.
4: Видишь, меня здесь каждая лошадь знает.
0: Когда пришли домой, Фадейка без приглашения просочился в пристройку, сел на чурбак и глянул на Юлю внимательно.
4: А ты чего надутая? Из-за пальца моего? Или потому что опять письма нету?
2: Потому что письма. Каждый день хожу на почту, как дура. Даже стыдно.
4: Будет письмо. Вот увидишь.
2: Откуда ты знаешь? Ничего уже не будет.
4: А ты откуда знаешь, что не будет?
2: Я далеко, а там красивых девушек много, а я некрасивая.
4: Нет, ты это зря. Кто тебе сказал, что ты некрасивая?
2: Эх ты, Фадейка.
4: Нет, в самом деле, конечно, ты не такая красавица, как в кино, но у тебя глаза красивые и рот.
2: Я жердина.
4: Не жердина, а просто большая. У таких крупных женщин бывают красивые дети.
2: Чего-чего? Слушай, Фадей, я тебя сейчас выдеру.
4: Вот тебе и на. Я-то при чем? Это мама говорила. Не про тебя, а про нашу знакомую, про тетю Соню.
2: Тетя Соня, рассказывай такие вещи.
4: Она и так знает. Она сама знаешь какая? Великанша кривоногая. А дочка у нее красавица. В музыкальной школе учится и на концертах выступает. Только ну ее.
2: Почему?
4: А она такая, вся из себя модная.
0: Фадейка взял пальчиками края выпущенной майки, как подол платьица, и повертел талией.
4: Я таких не люблю.
2: А каких любишь?
4: Ну, таких, как мама. Она у меня по правде красавица. А я вот уродился такое чучело.
2: Ты не чучело, ты хороший.
4: Конечно, хороший. Хорошее чучело.
2: Просто ты, Фадейка, такой, как есть, единственный и неповторимый.
4: Да. А почему я Фадейка?
2: А что здесь плохого? Ты же сам говорил, что это имя тебе нравится.
4: Да я не про имя. Почему я — это я? Ты про такое никогда не думала?
2: Объясни-ка получше.
4: Про это трудно объяснить. Я многих спрашивал, а они не понимают.
2: Я попробую понять.
4: Ну вот слушай, я — это я, внутри себя. На свете очень много людей, разных. Но они вокруг, а не во мне. А тот, который во мне, тот, который все видит и понимает, и все чувствует. Почему он Фадейка, а не кто-то другой? Почему так случилось, что я — это именно я? Понимаешь?
2: Кажется, да, но так про себя, наверное, каждый думает. И я думала, но уже давно. И немножко не так, по-своему.
4: Но все-таки ты меня понимаешь?
2: Угу.
4: Вот и хорошо. А то кроме тебя только один человек понимал. Художник.
2: Какой еще художник?
4: А приезжал сюда в прошлом месяце. Старинные места рисовал. Молодой и бородатый. Хороший такой, из Новосибирска, Володя. Я ему помогал этюдник таскать. Вот мы и разговаривали.
2: Про что же вы разговаривали?
4: Ну, про такое же, как с тобой. Он мне, знаешь, как объяснил про людей? Что это нервы Вселенной.
2: Что-что?
4: Ну, вот так. Наша Земля и все планеты, И все-все звезды и галактики — это все будто живое. Только оно само это сперва не знало. Потому что, чтобы знать, надо ведь видеть и слышать. А для этого глаза и уши нужны, и мозги, чтобы понимать, и нервы, чтобы чувствовать. Вот и появились у Вселенной такие нервы — люди.
5: Надо же.
4: Ага. И я подумал, что если человек умирает, это не так уж страшно. Для других, конечно, печально, а самому бояться не надо. Ну, подумаешь, один маленький нервик отомрет. Все равно, Вселенная останется живая.
5: Нечего тебе про умирание думать. Рано еще.
4: Да это я так. Ну, попутно. А главное, я все про то же думал. Пускай я нерв. Но почему именно этот? Тот, которого зовут Фадейка? Как-то непонятно. Юль, а может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею. И может, каждый человек так, а?
5: Ой, я не знаю. А что хорошего быть каждым подряд?
4: Интересно же.
5: А сколько всяких злодеев на свете было и сейчас есть? Например, Гитлером разве интересно быть?
4: Я про это тоже думал. А Володя говорит, что люди, как нервы, бывают всякие. И больные бывают. Всякие плохие люди — это больные нервы Вселенной. А я ведь не больной же?
5: Нет, конечно, Фадейка. А с кем ты еще про такие вещи рассуждал? Или только со мной и с этим Володей?
4: С мамой еще.
5: А она что?
4: А она все объяснила. Она говорит, сперва тебе не кем-то другим надо делаться, а самим собой. А то сейчас ты даже не ты, а растрепа. Причешись, отмой уши и колени, и пойдем твое дупло в зубе лечить.
5: Ну, видишь, как все просто. Не то, что у твоего бородатого философа.
4: Он не философ, он художник. Он мой портрет нарисовал. Почти одними рыжими красками.
5: Рыжими? А где этот портрет?
4: Он с собой увез. Говорит, на выставку.
5: Mm.
4: А мне он тоже оставил. Только другой, поменьше. Карандашиком нарисовал. Хочешь, покажу?
5: Покажи.
0: Фадейка, прихрамывая, убежал. Юля встала и подошла к зеркалу. Опять толкнулось сердце прежнее беспокойство. «Почему я — это я?» — спросила Юля у себя в зеркале. «Правда, почему она — это она? Была бы она не Юля, а курсант Юрий Шумов. Тогда она, то есть он, взяла бы и не мешкая написала письмо с адресом Верхоталья до востребования Молчановой Юлии. И все в этом письме объяснила бы честно. Если уж конец всему, то конец. Это лучше, чем так вот маяться».
5: «Да не очень-то я и маюсь. Что я ему не нужна, это и так понятно, чего уж тут. Просто окончательной ясности нет». Того и настроение кислое.
0: Весело прихромал Фадейка с альбомным листком. Юля снисходительно взяла бумагу и не удержалась. Расплылась в улыбке.
5: Ух ты!
0: Это был хороший портрет. Чего зря придираться. Замечательный был портрет. Фадейка, нарисованный густыми карандашными штрихами, смеялся как живой. И даже искорка в глазу блестела.
4: А ты не верила?
5: Да, хороший он художник.
4: Это мне на память о нем.
0: Фадейка потянул листок к себе. Кажется, он догадался, что Юля готова попросить портрет в подарок. Она смутилась, почуяв его догадку.
5: Смотри, повязка на пальце съехала. Правильно мама говорит. Растрёпа.

Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Оранжевый портрет с крапинками» по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина от автора Ольга Тумайкина, Юля – Надежда Лумпова, Фаддей – Марк Попов, тетя Кира – Мария Остапенко-Белоусова, Нина Федосьевна – библиотекарь, Алена Кищик, автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский, композитор Владимир Багров, звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов, редактор Жанна Переляева. Слушайте продолжение спектакля в понедельник в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио России – это программа «От первого лица». Но прежде всего хочу напомнить московской аудитории нашей. Не забывайте о частоте 101,5 FM, на которой можно слушать Радио России. И, кроме того, значит, есть наше приложение в интернете и телеграм-канал Радио России. Но 101,5 FM – это наша частота для жителей и слушателей московского региона. Очень интересная мне представляется сегодняшняя наша беседа. Мы попробуем сегодня, если не поиграть, то, по крайней мере, рассказать, какими были игры в далеком прошлом. Есть такой проект «Старинная игротека», интерактивный проект. Он посвящен настольным играм и игрушкам прошлого. Вдохновитель, организатор и создатель этого проекта Петр Ершов сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Петр.
2: Здравствуйте.
1: Вот мы сейчас с вами и попробуем разобраться, зачем нам сегодня играть в какие-то старинные игры. Мы вообще как-то уже, мне кажется, подзабыли, что такое настольная игра, что такое просто игра во дворе, как мы играли. Уже помянутые 100 раз казаки-разбойники, штандарт еще была такая игра, мячик бросали и разбегались все при крике «штандар». Вот такая была, точно у нас во дворе была такая игра. Да, штандер-стоп, да. Сейчас во дворах вообще дворов-то не стало, они играют во дворах, играют в компьютере, а вообще-то это довольно глупо. В принципе, человечеству, наверное, свойственно вообще играть. Игра – это способ, наверное, постижения мира. Правда же?
2: Да, это одна из форм, с помощью которой человек, в принципе, познает мир, взаимодействует с ним. Самое главное – учится с ним взаимодействовать. Ну, скажем так, одна из функций игры – это обучение в том числе. Я бы на самом деле не сказал, что ситуация настолько мрачная, что там все залезли в компьютер, там мобильник.
1: Я, пожалуй, с вами соглашусь.
2: Скажем, оно изменилось. То есть игровая культура у каждой эпохи, в каждом регионе, она очень своя, очень отличается. Наш проект как раз и занимается изучением игровой культуры как таковой на протяжении веков и у разных стран и эпох. Я еще добавлю, что я как бы не то чтобы там основатель проекта, я всегда говорю один из тех, кто эту тему начал двигать, потому что на самом деле большое количество людей вот по всей России, да и в мире занимаются данной тематикой, потому что она очень интересная, многогранная и информативная, при этом в разных областях человеческого знания, начиная там от искусствоведения, заканчивая культурологией и т.д. и т.п.
1: Социальной антропологией и прочими разными вещами. Вот, например, когда говоришь, разговариваешь с археологами или с этнографами, очень часто результатом их экспедиций, мы всегда говорим, там черепки какие-то добыли или предметы материальной культуры, украшения. И среди вот этих, повторяю, предметов материальной культуры часто попадаются те, что называются, собственно говоря, и что атрибутируются, что ли, как игрушки. Вот какие-то колечки, какие-то шарики. И все это очень интересно понять, как с этим взаимодействовали, допустим, дети и подростки много-много, даже сотен лет тому назад. На ваш взгляд, какие самые интересные, вы говорите о разных регионах и даже о разных странах, давайте будем говорить вот о том месте, где вот мы живем. Какие самые интересные игры были у наших предков в ареале Средней России, к примеру? Потом можем пойти и дальше.
2: Ага. На самом деле инвентарь игровой был достаточно разнообразный. То есть, если мы возьмем условно, возьмем, к примеру, Древнюю Русь, часто задают вопрос, а какая игрушка такая самая популярная? Если очень упрощать, одна из самых популярнейших игр в Древней Руси – это то, что мы сейчас знаем под названием «бабки». Все знают название этой игры, чаще всего и там играть в бабки, есть картины, есть...
1: Ну, есть скульптура мальчика, играющий в бабки. Да.
2: Вот. Но зачастую, что это такое, с чем это едят, люди не очень понимают. На самом деле, это астрагал, это либо овечья, либо коровья косточка. В различных захоронениях, в детских кладах. То есть ребенок в каком-нибудь 12 веке спрятал свой набор игровой, и по какой-то причине он за ним не пришел. Это вот предмет клада, который на самом деле несет большое количество информации о культуре, о том, какая жизнь была, допустим, в средневековом городе. Есть, вот, например, под Астраханью городище самоделки, там огромное количество находок вот как раз этих астрагалов. С ними играли, при этом это универсальный такой игровой предмет. Он и для девочек, и для мальчиков подходил. Вот эта косточка, она у всех, например, овечек, она примерно одинаковая, в задних ножках такие вот косточки есть. У нее 4 стороны, они все разные, им приписывались определенные значения, и с ними можно было делать очень много чего. То есть можно было играть в азартные игры, то есть вы берете, допустим, 4 косточки, бросаете, у вас выпадает какая-то комбинация, и дальше там выиграл, не выиграл. Да, их можно было швырять. При этом каждый раз мы, когда на игротеках о них рассказываем, приходят люди такие: «О, я знаю, как это называется, это осыки, они же альчики, они же астрагалы, гайданы». В общем, список имен он огромный, да. Ну, вот просто такое относительно универсальное привычное слово – это бабки. Собственно, выражение там «гони бабки», оно связано с этим, потому что когда у вас игровой инвентарь заканчивается, а играть еще хочется, могли выкупать. Это и азартная игра в том числе. Для девчонок эти же бабки – это чудесная игра на ловкость, в подкидывание. Дедушки, бабушки, у них, если поспрашать, они могут и знать, и показать, как играли. То есть это игра «Пять камешков», это игра «Хватки». Это все из вот этой вот семьи игр, связанных с данным предметом, с овечьей косточкой. И подобные же типы игры, но больше уличные, они проходили с коровьими костями, бабками. То есть это на самом деле одна...
1: Они больше, что ли? Крупнее?
2: Да, они крупнее, они чуть другой формы, и игра больше похожа на своеобразный боулинг такой или кегли. То есть их ставили парами в ряд и выбивали специальной биткой. Как говорится, как если вспоминать классику «Конька-горбунка», «Не за пояс, не за шапку, не за черную слышь бабку». Там есть такой момент. И я, когда маленький был, я думаю, при чем здесь бабка какая-то черная, грязная, что ли? Нет, черная бабка – это бабка, залитая свинцом. Она ценилась, потому что не просто достать, особенно ребенку. Подобные бабки, да, они могли принести вам выигрыш, весьма хорошие. При этом сами косточки вот эти, они ценились. Их можно было и на деньги обменять, и на какие-то услуги. И на самом деле, например, по русской литературе упоминания о бабках, даже описание процесса игры, они раскиданы там сплошь и рядом. И вот этот инвентарь, наверное, один из самых популярных. Не единственный далеко, но очень часто встречается, по крайней мере, в археологии. На них там знаки всякие наносят, и украшают, красят, заливка в них есть свинцом. И если говорить о, собственно, бытовании этого предмета, еще в период средней бронзы они уже встречаются там и в детских захоронениях в том числе. Вот, и местами игра жива до сих пор. Мы ее изучаем, она классная.
1: А скажите, Петр, такой вопрос в сторону. Вы по профессии кто и по образованию?
2: У меня среднеспециальное, на самом деле, образование. По образованию я педагог КРО. Коррекционно-развивающее обучение. Я работаю в особняке Купца Носова, это культурный центр, я там как раз вот лекции читаю, административные функции выполняю. Я много где работал. И так или иначе, профессия была связана с взаимодействием с детьми, и вот педагогическая подготовка, она помогла работать с этим материалом. То есть, как я всегда в шутку говорю, мы проводим эксперименты на детях, то есть они там играют в какие-то игры, мы просто заставляем их в игры играть, а им почему-то нравится.
1: Ну, такие, играть.
2: Да, они такие: «Ой, как здорово». И, кстати, некоторые забирают, что называется, в школу, да, там какие-то игры, обучают своих сверстников. Не, понятно, что тягаться с современной игровой индустрией наш проект не собирается, у нас немного другие задачи, но, тем не менее, педагогическая вот эта история, она мне как раз помогла в этой работе, в изучении данного предмета. Оказалось, что это людям нужно, популярно, здорово, будем пробовать дальше.
1: Вы под современной игровой индустрией понимаете PlayStation, разные игры, компьютерные, да? Но это, как говорится, отдельная тема, и мы ее, естественно, не касаемся. Вредно это, не вредно, это тоже дискутабельный такой вопрос. Мне приходилось беседовать с детскими психологами, которые, например, считают, что игра, вот эта самая компьютерная игра, где там гонится, стреляет и так далее, она тоже в какой-то степени чему-то там содействует и способствует в ребенке, в характере его, в его, так сказать, каких-то устремлениях и так далее. Не только выращиваем убийц и преступников. Но мы вернемся к играм таким более, скажем так, наверное, забавным, интересным и, может быть, даже в какой-то степени интеллектуальным, потому что, ну, просто приходится углубляться в историю. Вот, например, есть такое словечко игровое, да, свайки. Вот что такое свайка?
2: Расскажу. Есть сообщество, старинная игра «Свайку» Анатолия Большакова. Анатолий Большаков, прям. Да, он мастер из Коломны. Вот он изучает свайки. Свайка – это металлический стержень, заостренный с, опять же, металлическим таким навершием. Они очень разных размеров, разных весов. Это такая мужская, суровая игра. Во многом уникальная. Аналоги в мире есть, но вот в той форме, которой она присутствует, она в основном встречается только в России. Смысл игры заключается в том, чтобы мощным броском забить свайку в землю. При этом, как царевич убиенный Дмитрий, о нем написано, тешился сваею в кольцо. То есть эта свайка, она забивается, маленькое колечко, там их много может быть. Это такая действительно серьезная суровая игра с большим количеством обрядов, ритуалов, хитрой системой правил. Сейчас в нее играют, ну, не скажешь, что там везде сплошь и рядом, но, тем не менее, она присутствует. Есть классификация там, этих свайк по размерам, по регионам, есть мастера, которые их изготавливают. То есть прям действительно целый мир очень увлекательный. Иногда их путают с безменами, я имею в виду в археологии. Их можно спутать, у них очень форма похожа. Но, тем не менее, свайка была весьма популярной игрой, она была популярна в 18-19 веках и даже раньше. Скорее всего, считается, что ее корни восходят где-то там к веку 16-17. Есть предположение, что это игра рабочих такелажников, потому что у них были такие предметы, но это такое очень спорное утверждение. И, например, более позднее, во второй половине 19 века, в ряде сборников, посвященных физической культуре, свайку рекомендовали учащимся всевозможных кадетских курсов военных училищ для развития ловкости. О мальчике, играющем в свайку, есть, опять же, тоже скульптура. Вот мальчик, играющий в бабки, и мальчик, играющий в свайку. Они там рядом стоят. Тоже из 19 века история. И эта игра, ну, система, именно игровая сама механика, она породила, в том числе, породила игру в ножички, когда ножички стали более доступны, более дешевыми. Вот. Ну, свайку сложнее достать, а вот ножичек был у каждого мальчишки. Там 20, 30, 40-е, 50-е годы. И вот эта вот система с бросанием ножичка в землю, она, ну, как вот прижилась, потому что, ну, опять же, старый инвентарь ушел, про него даже забыли зачастую, а ножички остались, и этот своеобразный процесс эволюции можем здесь увидеть игрового инвентаря и игры как таковой.
1: Играли мы в ножички, тыкаешь, потом круг такой и нарезаешь. Кто больше точные правила уже подзабыла, но играли, играли во дворе. В пристенок играли, но это азартная игра такая. Как бы взрослые недовольны были, если в пристенок играли дети. Это игра для уже таких трудных подростков. Но мы говорили об играх нашей Родины, скажем так. Есть ли аналоги вот этих игр? И почему-то, когда мы говорим, употребляем слово «бирюльки», это вам не в «бирюльки» играть, часто мы говорим, или вот он там затеял эту игру в бирюльке с негативной такой коннотацией, ерундой всякой занимается. Но оказывается, про бирюльки известны и в других странах, как я поняла, готовясь к нашей встрече. И вообще, чем отличаются детские игры других стран от, допустим, наших?
2: Зачастую формой. Содержание очень часто пересекается у игр. На самом деле, иногда мы не можем проследить распространение той или иной игры по миру. Это вопрос, на самом деле, серьезный, научный. Но некоторые вещи, вот в частности, бирюльки, да, проследить можно. Суть по всему, в Россию она пришла сравнительно поздно. Хотя, ну, это тоже как бы дискуссионная история. Но во Франции игра называлась «Оншет», она известна еще в XVIII веке. Сохранились и предметы, и скульптуры, и изображения, и описания. В немецкий «Федершпиль», в Индии она есть. Индийское название когда-нибудь я заучу, научусь его выговаривать. Ну, в общем, у меня пока не получается. Правила могут отличаться. Одни из самых сложных, например, считаются это шведские бирюльки. Ну, по крайней мере, в России их так называли. В Швеции самой это, ну, просто бирюльки и бирюльки. Общего у них одно, что это набор предметов маленьких. Зачастую они в форме палочки какой-то. Ну, вот, например, французский аншет, такой типовой второй половины XIX века, это палочка с резным каким-то навершием. Там король, лошадка, знамя и же с ним. Они рассыпаются в хаотичном совершенно порядке по столу, и нужно аккуратно, либо пользуясь крючком, либо просто пальцами, вытаскивать вот эти палочки, не пошевелив соседние. У кого больше этих палочек набрался, тот молодец. Естественно, есть система очков, система заданий, система закладов, так называемых, из серии «Я вытащу двух королей». Ну, к примеру, правила могут очень сильно отличаться. И что самое интересное, бирюльки – это не совсем детская игра была. Ну, это дорогое удовольствие, потому что, например, в Коломенском музее-заповеднике лежит набор, который принадлежал, скорее всего, Александру Третьему, там порядка 90 предметов, холмогорская резьба, невероятное просто что-то, там микроскопические фикусы, какие-то самоварчики, сделано это все филигранно, стоило очень дорого, естественно. Но действительно это такое простое относительно времяпрепровождение, ну вот что называется убить время. Плюс еще отличное поле для флирта, потому что когда играют взрослые люди, мужчина с женщиной, некоторые сословные вот эти вот ограничения, они снимаются, потому что вы теперь как бы дети, вы же играете, вы как бы дети. Поэтому можно как-то даме сердца помочь, там лишний раз прикоснуться за ее руку и все такое. То есть поле применения бирюлек, оно было на самом деле очень большое. Игра, да, она существует до сих пор. Например, самое популярное название – это «Микадо», и это те же самые бирюльки, просто название другое. И, опять же, у разных народов она присутствует в том или ином виде. От Дагестана до Северной Америки. То есть есть классные дагестанские бирюльки. Там верблюд, овца, лошадка, специальные правила. И это вот в виде таких палочек с полосочками. Такая игра.
1: Очень интересно. Как педагогу задам, может быть, вам вопрос. По-вашему, вот эти игры, когда мы их вспоминаем, когда мы вдруг их возобновляем, мы тем самым какие-то ментальные вещи у детей развиваем, как-то способствуем, может быть, даже социализации какой-то, потому что ведь есть такие игры настольные, когда большая компания участвует в этой игре. Я даже сейчас не о древних играх говорю, а о том, чтобы, ну, как-то возвращать, и вот, оказывается, это такое движение серьезное. Вы один из его, так сказать, организаторов вместе с своими коллегами, с товарищами. Это, в общем, развивающий момент такой в жизни, скажем, ребенка. Мы вот все думаем, чем их там занять, чем их оторвать от того, от всего, там, за книжку посадить и так далее.
2: По поводу оторвать, когда мне родители такое говорят, говорят, вот, они сидят в мобильнике, там, не отрываясь, я говорю, дорогие родители, посмотрите на себя, пожалуйста. Вы просыпаетесь с утра, первое, что вы берете в руки, это мобильный телефон. Да, поэтому не к детям вопросы, а к вам чаще всего. Но, тем не менее, игра совместная, это в любом случае, это средство общения. Она у ребенка расширяет кругозор, ну, игры в принципе. Я сейчас не про компьютерные игры говорю, это отдельная история. Игры настольные, подвижные, игры малой подвижности, они позволяют вот этот механизм социализации, ну, грубо говоря, его смазать, сделать лучше. Это с одной стороны. А с другой стороны, каждый раз играя в старинную игру, вы помогаете науке, потому что вы раскрываете ее аспект. И в коллективном плане вы ребенку показываете сокровищницу мировой культуры, вы показываете, что мир не ограничен теми стереотипными наборами предметов, которые присутствуют вокруг. Старинная игра может сблизить там ребенка, да взрослого она может спокойно сблизить с прошлым, многогранным прошлым, разнообразным прошлым. И поглядеть на это прошлое не через набор, опять же, повторюсь, стереотипов, да, которые закладывают там кино, телевидение, а вы работаете напрямую с источником, с разными видами источников. И это здорово, вы, по сути, вот это может пафосно звучать, но вы видите эту реку времени, и это работает. Потому что мы, когда с ребятами проводим игротеки, да, они интересуются, а откуда это, что взялось, они проводят параллели с тем, что проходит, ну, к примеру, в школе, да, думаю, у нас есть программа «Игры Древней Руси», и мы им это показываем, и какие-то неживые вещи, которые надо заучивать, вот эти даты, они оживают. Оказывается, что тоже было детство, оно было своеобразное, и раскрывают именно аспекты материальной культуры очень широко, поэтому... Казалось бы, я вот сейчас такое прям очень все нарядное сказал, но это действительно так.
1: Ну, истинно, истинно.
2: Вот, это действительно так, мы это видим вживую, поэтому там какая-то рекомендация родителям, ну, слушайте, уделите 15 минут своего драгоценнейшего времени, там, оторвитесь от голубых экранов и поиграйте с ребенком. А вы откроете для себя очень много интересного нового. Он вас обыграет, например. Это полезно.
1: Чудесно. Спасибо вам большое, Петр. Было, правда, очень здорово. И самое главное, познавательно. Я думаю, многие и многое сегодня из нашей беседы узнали. Спасибо вам большое. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
0: От первого лица с Натальей Бехтиной.
3: «Волки» в программе о животных с Иваном Затевахиным.
4: Про волков я могу сказать, что у них, как правило, добыча бывает, но раз там 6-7 дней.
3: Гость – зоолог Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока.
5: Сигналы точного времени.
3: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
6: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности кредита, возможность купить квартиру, и обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров раздадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Откройте для себя новые грани. Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
11: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин сегодня посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства. Вооруженные силы России за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Последняя неделя июля в Москве будет теплее, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями. Далее подробно. Первые штурмовые отряды вооруженных сил России зашли на окраину Алексеева-Дружковки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным «ЛИС».
13: Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева-Дружковка, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Штурмовые подразделения поддерживаются отдельными подразделениями танковыми, то есть это работа ЗОПа. Также идет поддержка отдельными подразделениями БПЛА, то есть это круглосуточная разведка 24/7. Это FPV-дроны. То есть как только выявляются какие-то группы с изучения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками с сокрытых боевых позиций, артиллерии, и дронами. То есть любое движение противника находится под контролем и сразу же уничтожается.
12: Согласно сводке Минобороны, Вооруженные силы России за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также за это время нанесены массированные и 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Там поражены объекты инфраструктуры. Помимо этого, с 18 по 24 июля под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, а также логистические центры. Будущая укороченная версия самолета МС-21 будет востребована, уверен Владимир Путин. Глава государства сегодня посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства. Президент во время осмотра поинтересовался, на какое число пассажиров будет рассчитана эта новая версия. Директор Иркутского авиазавода Андрей Соинов ответил, что в нем будет около 140 мест, больше, чем в «Суперджете». Путин также попросил уточнить дальность полета. Глава Ростеха Сергей Чемизов ответил, что она составит не менее 5000 километров. Президент на это сказал, что она должна быть больше. Чемизов со своей стороны заверил, что компания будет работать над этим. Цена на нефть только ограниченно влияет на параметры прогноза Банка России, поскольку ее колебания сглаживаются бюджетным правилом в части влияния на экономику. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора.
14: Инфляция в мире продолжает ускоряться, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке. Это повлияло на то, что многие центральные банки зарубежных стран перешли к ужесточению своей денежно-кредитной политики. Мировые цены на нефть остаются волатильными и сильно реагируют на геополитические события. Развитие ситуации показывает, что в случае урегулирования конфликта на Ближнем Востоке премия за геополитическую неопределенность может достаточно быстро выйти из нефтяных цен и они вернутся к тем уровням, которые фундаментально обоснованы с точки зрения баланса на мировом рынке нефти. Учитывая эти факторы, мы снизили прогноз цены на нефть на $5 за баррель на всем прогнозном горизонте. Напомню, что цена на нефть лишь ограниченно влияет на параметры нашего прогноза, потому что бюджетное правило сглаживает ее колебания в части влияния на экономику. Баланс внешней торговли во втором квартале складывался ниже, чем мы ожидали. Это объясняется чуть более низким экспортом и более высоким импортом, в том числе на фоне крепкого курса.
12: Дальнейшее развитие ситуации в экономике России зависит от ряда факторов, в том числе от предложений товаров и динамики спроса, добавила Эльвира Набиуллина. Президент России Владимир Путин передал благодарность сенаторам за проделанную в рамках весенней сессии Совета Федерации работу. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании Верхней Палаты Парламента.
15: Владимир Владимирович Путин, наш президент, просил меня передать вам, уважаемые сенаторы Российской Федерации, слова благодарности за проделанную вами работу, что я с удовольствием делаю. Мы знаем, коллеги, что глава государства очень внимательно относится к деятельности Совета Федерации, всегда поддерживает наши конструктивные предложения и инициативы.
12: Совет Федерации весеннюю сессию рассмотрел более 300 законов, заявила Валентина Матвиенко. Последняя неделя июля в Москве будет теплее, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
16: В субботу из-за влияния фронтальной системы небо будет хмуриться и не обойдется без небольших дождей. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду, ночью 13-16, днем плюс 18-21. Понятно, что это на несколько градусов прохладнее, чем должно быть по норме. Ну и в воскресенье ожидается атмосферная передышка, улучшение метеоусловий. На фоне роста атмосферного давления распогодятся осадки, маловероятно. Ну и в сумерках 11-14 посвежеет, а после полудня воздух прогреется до положенной климатической нормы плюс 22-25. Следующая, последняя неделя июля, как и полагается по климату, будет теплее, чем прошедшая, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
12: Как отмечают синоптики, кратковременные дожди и переменная облачность в грядущие выходные в столичном регионе обусловлены перемещением атмосферных фронтов с Черного моря. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
17: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев закончил выступление на турнире ATP 250 в португальском Эшториле. В 1/4 россиянин уступил французу Люке Ван Аше 6-3, 3-6, 4-6. Женская сборная России по водному поло не сумела выйти в финал Кубка мира. Наши девушки уступили в Сиднее команде Испании. При этом в основное время счет был равным 10-10, а уже в серии пенальти наши девушки оказались слабее 3-5. В матче за третье место россиянки сыграют с командой Австралии, а испанки в решающей игре встретятся со сборной США. Футбольный Оренбург оформил первый в истории клуба переход французского игрока. Пресс-служба южноуральцев объявила об аренде правого защитника бухарестского «Динамо» Максима Сивиса. В минувшем розыгрыше легионер провел 36 матчей во всех турнирах, отметился 2 голами и сделал столько же результативных передач. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость прав на футболиста в 700 тысяч евро. Российский футбольный союз снял с крыльев советов запрет на регистрацию новых игроков и задолго перед «Зенитом». Ограничения были на после того, как самарский клуб не полностью оплатил трансфер Ивана Сергеева. Теперь, когда сумма в 200 миллионов рублей полностью выплачена, волжане могут вновь оформлять сделки на вход. Стала известна зарплата хоккеиста Григория Денисенко по новому контракту с Акбарсом. Спортсмен получит за год 50 миллионов рублей. Также для форварда предусмотрена премия. В случае попадания в тройку лучших бомбардиров в регулярке КХЛ он получит еще столько же. Срок соглашения рассчитан на один сезон. В прошедшем чемпионате Денисенко провел 64 матча и набрал 28 очков. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
12: Завтра, в субботу, 25 июля, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 17, плюс 19, переменная облачность, вечером небольшой дождь. В Казани плюс 31, плюс 33, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 24, плюс 26, переменная облачность, вечером и ночью сильные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно, временами дождь, днем в столице плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

узнавать себя в зеркале. В погоне за идеальной картинкой в соцсетях пользователи настолько себя приукрашивают, что начинают в итоге искренне верить в то, что вот это вот изображение с фильтрами, с выглаженной идеальной кожей и есть настоящие они. Более того, они настолько успешно убеждают в том не только себя, но и окружающих, что для тех встреча с ними в реальной жизни оборачивается обидой и разочарованием. Современные программы научились не только создавать на изображении пухлые губы, глаза олененка, но и корректировать фигуру, причем даже в движении. Люди редактируют себя до такой степени, что разница между ними реальными и цифровыми просто колоссальная. И многие чувствуют себя обманутыми, знакомятся и переписываются с ироничной девушкой с великолепным чувством юмора, с хорошими мозгами и при этом модельной внешностью, а решившись затем на первое свидание офлайн, испытывают люди настоящий шок и действительно чувствуют себя обиженными и обманутыми, потому что не могут найти в чертах сидящего напротив человека черты той, в кого уже были почти что влюблены. Вот мне так один знакомый рассказывал, что назначил свидание с женщиной в метро на такой-то станции напротив последнего столба у последнего вагона в центр, и когда двери открылись, он просто не стал выходить, усилием воли изобразив отсутствующий взгляд сквозь предмет своего еще недавнего обожания, потому что в реальности он выглядел совсем иначе, да и будто весил на полцентнера больше, чем в его влажных грезах по результатам изучения изображений в соцсетях. Люди считают внешность и победу в так называемой генетической лотерее значимой валютой, которая дает пропуск в мир богатства и славы. Ну, а если Бог не отсыпал щедро красоты, чтобы не ждать милости от природы, решительно берут дело в свои руки. Что уж и говорить, у народа любимое развлечение – искать у звезд недостатки и уличать их в улучшении или перекраивании внешности. Ну, а у звезд, соответственно, перекраивать внешность, чтобы потом убеждать с пеной у рта всех вокруг, что скальп хирурга и уколы красоты тут совершенно ни при чем. И просто в зрелом возрасте грудь и губы чудесным образом сами увеличились в 6-8 раз. Причем грудь сделала это даже без привлечения на помощь беременности. Ну, а во рту после 30 выросли совершенно новые ровные белоснежные зубы. Можно, конечно, сколь угодно над этим усмехаться и зубоскалить, но пластические операции, похоже, как минимум окупаются. Некоторые обладательницы новой внешности очень удачно выходят замуж, кто-то получает хороший контракт, а кто-то такое количество подписчиков в соцсетях, что могут уже даже в принципе и не работать, а вполне себе припеваючи жить на рекламных контрактах. Результат не только на лице, но и, что называется, на лицо. Что же до удачного замужества, то тут тоже парадокс. Перекроенных красоток выбирают почему-то мужчины, которых, казалось бы, на полных основаниях можно заподозрить в уме и во вкусе. Совсем уж дурачок-то, но вряд ли выстроит удачную бизнес-империю и сделает себе сильное имя. И уж он-то должен понимать, что с лица-то воду не пить. Однако ж почему-то выбрал именно ее с губами, которые будто покусали пчелы, и лицом, как под копирку, у тысяч точно таких же. Кстати, а вы как считаете, красота – это хороший помощник на пути к богатству, известности и выгодному браку? И насколько верна поговорка «не родись красивой»? Конечно, сейчас обязательно найдутся те, кто расскажет нам истории о том, как женщине с удивительно красивой внешностью удивительно не везло в личной жизни и которая вообще плохо закончила. Но вместе с тем мы видим все же, как в телевизор почему-то попадает преимущественно, ну, так называемые красотки. Есть, конечно, и там исключения, но процент их мизерный. Ну, или история современной Золушки. Наталья Водянова, продавщица овощей из Нижнего Новгорода, становится известной на весь мир супермоделью и меняет, как перчатки, мужей самых богатых.

0: богатых аристократов современности. Но было бы несправедливым утверждать, что сомневаться в собственной привлекательности – это недуг исключительно наших дней. Из веков в века, от поколения к поколению, из уст в уста переходили сказки про красавиц и дурнушек, про волшебные перевоплощения. Один из самых популярных здесь – кейс Золушки. Но и у мужчин тоже изрядно улучшали внешние данные при помощи магии. Например, последовательного погружения в котлы с молоком, кипятком и студеной водицей. Народ для тех, кто не вышел лицом, сочинял утешительные поговорки, но даже победительницам генетической лотереи всегда было свойственно все равно сомневаться в собственной красоте и требовать ежесекундного подтверждения в том, что они действительно лучше всех. И в качестве заголовка сегодняшнего радиожурнала давайте-ка возьмем цитату из одного такого диалога.
1: «Свет мой, зеркальце, скажи». Психологи бьют тревогу. Погоня за идеальной внешностью в соцсетях породила у пользователей соцсетей эпидемию дисморфофобии. Использование фильтров в различных приложениях и соцсетях приводит к тому, что люди начинают верить в то, что они выглядят как на обработанных при помощи спецэффектов фотографиях, и ненавидеть свое настоящее лицо в реальной жизни. Они сглаживают несовершенство кожи, убирают морщины, брыли, носогубные складки, подправляют скулы, делают аккуратным нос, увеличивают глаза и рот. И в результате начинают искренне считать, что полученное в результате манипуляции изображение и есть их истинная внешность. Как результат, реальное отражение в зеркале приводит к шоку и неизбежному разочарованию. То, что они видят, кажется им некачественной собственной копией, а то и вовсе чужим, несовершенным и уродливым. Проблема цифрового самовосприятия сильнее всего бьет и по очень уязвимой сфере – личным отношениям. Ведь заставивший затрепетать сердце избранник может отличаться в реальной жизни от собственной сетевой версии до неузнаваемости. Все это приводит к дисморфофобии – синдрому воображаемого уродства, когда люди настолько стыдятся собственной внешности, что готовы исправлять ее любыми способами – включая радикальные пластические операции. В эфире Максимова.
0: Но и пластические операции не способны решить проблем, которые на самом-то деле не с внешностью, а с головой. В середине декабря в СМИ появилась новость о том, что умерла блогерша, которой называли «живой надувной куклой». Тело 33-летней Марии Магдалины нашли на парковке возле дома в Таиланде. Она покончила жизнь самоубийством. Выросшая в очень строгой религиозной семье, где ей запрещали даже смотреть мультики, девушка сделала первую пластическую операцию в 21 год. Она увеличила грудь, затем была липосакция, липофилинг, то есть пересаживание собственного жира, ринопластика, интимная пластика, подтягивание бровей. В результате пластики рот блогерши перестал вообще закрываться. Ну, добавим к этому еще и татуировки на теле и на лице, причем введение краски в области глаз было очень опасным, и она рисковала лишиться зрения. В результате она обрела репутацию надувной куклы, фрика и миллион подписчиков. Примечательно, что в детстве она была привлекательной, очень симпатичной девочкой, но в результате перекраивания внешности превратилась в уродца, который в итоге вышел из окна. Несложно догадаться, что за всем этим эпатажем прятался отвергнутый ребенок и скрывалась глубокая личная драма. И, безусловно, эта история одна из крайностей. В окружающей нас жизни полно историй, когда публичные люди меняются до неузнаваемости. И затем начинается уже упомянутая классическая игра. Граждане обвиняют звезду в том, что та перекроила внешность. Звезда же в ответ с пеной у рта огрызается. Мол, вам лишь бы попридумывать. Ничего я с собой не делал. Это все свое. Все свое. Но об этом предлагаю поговорить чуть позже. А сейчас вспомнить еще относительно недавние времена, когда для того, чтобы обрести мировую популярность и славу, достаточно было всего лишь одного таланта. Представляете? Взять хотя бы Ма Рейни, негритянку, которая популяризировала блюз в Америке. Ее часто называли самой некрасивой женщиной шоу-бизнеса. К тому же она еще и много пила – Но ей никогда не было дела до того, что о ней говорят. А вот зрители обожали ее за фольклорную чистоту звучания и за манеру общаться со зрителями. А артисты внимательно изучали ее стиль. Ее коллегу, блюзовую певицу Бесси Смит, тоже любили не за красоту. Она была крупной женщиной с широкой костью и очень темной кожей. И тоже обожала попойки. Но она так пела, так кружилась на сцене, так увлекала аудиторию и собой, и своими нарядами, и париками из конских волос, и невообразимыми шляпами, и мехами, и шлейфами из страусиных перьев, и широкой улыбкой, которую она, как и всякий хороший артист, знала, когда включать, а когда выключать. Ну, или вот имя, которое точно знакомо уж всем, а не только любителям блюза. Элла Фицджеральд. А ведь даже после побед в конкурсе ей по причине некрасивости не давали выступать, хоть это и было призом за триумфальное участие. Даже человек, который впоследствии стал ее сценическим ангелом-хранителем, считал, что она до такой степени дурнушка, что показывать ее людям категорически нельзя. Впрочем, думаю, сегодня никому не надо доказывать степень таланта первой леди джаза и обладательницы абсолютного слуха. Возможно ли такое сегодня? Спросим об этом ближе к финалу программы у нашей отечественной звезды, играющей тоже, между прочим, в стилях блюз, свинг, джаз и рок. Но и сейчас задаемся вопросом, может ли сегодня прославиться звезда исключительно за свой певческий талант, а не за стройную фигуру, длинные ноги, пышную грудь и пухлые губы? Ведь давайте на чистоту. Нынче на эстраде полно бездарностей, которые плохо поют, но берут совсем другим. Их даже называют «поющими трусами». И ведь вместе с тем люди готовы на них не только смотреть, но даже слушать. Так что главнее – внешность или талант? Давайте поговорим об этом с человеком, который звезд как раз и зажигает. С нами Виктор Дробыш, композитор, продюсер, заслуженный артист России. Виктор Яковлевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот говорят же, не родись красивой, но практика показывает, что красивым все же проще пробиться и добиться успеха, стать богатыми и известными. Так что же важнее сегодня, талант или красивая внешность?
2: Ну, мне кажется, красивая внешность нужна для другого, а это все-таки не конкурс красоты, поэтому никогда красота не являлась основной шоу-бизнеса, мне кажется, в том числе и актрисы. Это не все великие актрисы, самые красивые женщины. Поэтому, на мой взгляд, красота – это составляющая вот той совокупности, которая делает человека звездой. Красивые женщины, красота которых идет через их внутренний какой-то мир, через их голос. Собственно, поэтому ни одной топ-модели поющей нет.
0: А вообще, есть ли какие-то стандарты красивой внешности? Золотое сечение, пропорции, большие глаза, худая фигура?
2: Ой, я не знаю. Можно все что угодно считать. Каждый считает по-разному. Я считаю, что Анджелина Джоли необыкновенная женщина, красивая. Но все равно что-то в ней есть такое, что подчеркивает ее красоту и делает вот эта чертинка, которая делает ее Анджелиной Джоли. Есть много женщин гораздо более красивых, чем Анджелина Джоли. Но мы о них не знаем. Поэтому и Уупи Голдберг, и Барбара Стрейзен, и многие другие также без большой объективно правильной красоты, как там. Еще что такое красота? Вот ведь один считает, что его женщина там, она может быть толстушкой и какая-нибудь в веснушках и с большим носом, как у меня. А для какого-то мужчины это самая красивая женщина на земле.
0: Но, тем не менее, сегодня безголосых певиц с пупками и ножками полно. Вот даже если брать мир кино, да, там, конечно, есть и Вупи Голдберг, и Рене Зельвегер, но вторая все же не выдержала и сделала пластику, а популярность первой несравнима с культом той же Анджелины Джоли. Так что, выигрыш генетической лотереи – билет в мир легкости и богатства?
2: Ну, конечно, ну и в мире, ну и Адель была там, наверное, под 100 килограмм, когда стала суперзвездой. Это потом она уже стала худеть. И то, наверное, худеть стала, потому что ей просто было некомфортно жить. Слушайте, у нас сейчас Кадышева рвет, и скажите, что это эталон красоты? Да нет. Поэтому за красотой должна стоять какая-то не знаю, грация, талант, музыкальность. Что-то должно стоять больше, нечто большее, чем просто красота. А просто красота порой как раз вызывает хейт и отторжение. Когда простая, бестолковая, глупая красота. Мне кажется, красотой нужно управлять, как делает упомянутая выше Анджелина Джоли. Вот тогда это круто.
0: Спасибо. С нами был продюсер и композитор Виктор Дробыш. Возвращаясь к красоте и талантам, вот та же певица Леди Гага. Обладательница настолько своеобразной внешности, что, видимо, посовещавшись перед запуском проекта, продюсеры поняли, что историю про красоту им тут не вытянуть. И поэтому решили развивать историю альтернативную, с нарочитой фриковатостью. Отсюда вся эта уродливая обувь, похожая на японские туфли с камейки, платье из говядины и откровенно страшный макияж. Но людям эта игра в монстров зашла, и артистка обрела мировую популярность. Но в этой программе сегодня все же будут звучать песни в исполнении наших звезд, которых мы совершенно точно любим не за красоту. И предлагаю начать с уже упомянутой продюсером Дробышем Надежды Кадышевой.

0: Это была Надежда Кадышева, которая, несмотря на достаточную рядовую внешность и солидный возраст, залетела в тренды, оседлала вторую волну популярности. И теперь знаменита в среде зумеров, которым ведь, казалось бы, только и что и подавай, что красоту да субтильные формы. Так что теперь у звонкоголосой народной любимицы набор из поклонников всех возрастов, профессий и достатка. И, несмотря на различия, всем им песни Кадышевой строить и жить помогают. Между прочим, перед Новым годом та поставила рекорд по гонорарам – 50 миллионов рублей. Шутка ли? Поговаривали, правда, год назад о том, что та все же делала пластические операции, но сие никому доподлинно неизвестно. Да и куда ей до других знаменитостей, запомнившихся лишь благодаря своим преображениям и снимкам из серии «До и после». Наибольшая концентрация таких персонажей, конечно же, в скандальном проекте «Дом-2», где чудесным образом до неузнаваемости преображались все. От ведущих до участников. И даже если за всю свою жизнь вы не смотрели, как и я, ни одного выпуска этого реалити-шоу, то наверняка даже помимо собственной воли и желания знаете многие лица оттуда. Что поделать? Такова их медийность, рожденная не только результатами, судя по всему, все же удачной пластики, но и народным интересом. Да-да, это мы с вами, народ и его страсть к подглядыванию за чужой, подчас весьма маргинальной жизнью, возвел, по сути, ничем не примечательных людей – до статуса звезд. Оставим в покое ведущих, для которых это уж очень чувствительная тема, а вот некоторые участники своих увлечений пластикой даже и не скрывают, как, к примеру, Виктория Боня, которая перекраивание собственного лица превратила в собственных же соцсетях в очередное реалити-шоу со слезами, страданиями, упреками и претензиями. Или Инесса Шевчук. О ее существовании я узнала совсем недавно, как раз наткнувшись в сети на те самые пресловутые «до и после». Вот уж где воистину чудеса пластической хирургии. Ее врачи называли чудотворцами, поскольку изменения во внешности были хоть и кардинальными, но выглядели вполне естественно. Но благодаря изменению формы носа, губ и новым зубам это стал совершенно новый человек, который, к тому же, и очень удачно в результате вышел замуж. Ее историю тоже называют историей Золушки. Девушка из Хабаровска проделала путь с бревна до брака с миллиардером. Впрочем, Золушка, как и Рапунцель, и Русалочка, это сегодня не только про сказку со счастливым концом, но и про психиатрию с клиническим диагнозом. Но об этом еще сегодня обязательно поговорим чуть позже. Что же до самого плодотворного в области перекраивания собственных фигур и лиц семейства, то таковым по праву можно считать клан Кардашьян. Тут уж, что называется, 100 из 100 по концентрации хирургических вмешательств на душу ячейки общества. Переделаны абсолютно все. От дочерей до матерей. Что уж говорить про отца семейства и вовсе сменившего пол. Но опять же, как отмечают светские хроникеры, в случае Кардашьянов мы имеем дело с филигранной работой хирургов. При этом есть звезды, внешность которых их скальпели безвозвратно изуродовали. Про наших давайте лучше умолчим, а то они по большей части любители скандалить и затем судиться. Впрочем, вы и сами их прекрасно знаете. Поэтому в следующей короткой справке несколько случаев с мировыми знаменитостями категории А. И, удивительное дело, среди них много мужчин.
1: Звезда фильма «Девять с половиной недель» Микки Рурк долгое время считался красавчиком и любимцем женщин. Говорят, что дурную услугу ему оказало его увлечение боксом. После многочисленных травм лица он решился лечь под нож хирурга. Однако пластические операции не помогли справиться с проблемой, а лишь ее усугубили. И он стал оперироваться снова и снова, пытаясь исправить последствия предыдущих неудачных вмешательств. Однако он все больше становился неузнаваемым, что негативно сказалось на его карьере. И лишь благодаря роли в фильме «Рестлер» актеру удалось вернуть зрительскую любовь и получить признание критиков. Сильвестр Сталлоне, пытаясь избежать следов естественного старения, также неоднократно прибегал к процедурам пластической хирургии. Самый большой урон его внешности нанесла операция 2006 года, которую тот сделал незадолго до выхода в прокат фильма «Рокки Бальбоа». Личный врач предупреждал его о возможных последствиях, однако актер все же пошел на риск. В итоге его лицо невероятно опухло, а прежний облик был утерян навсегда. Надо сказать, что тут актер пошел по стопам матери, Жаклин Сталлоне, прославившись своей нездоровой любовью к пластике, изменившись в итоге до неузнаваемости. Певица Мадонна начала прибегать к пластической хирургии еще четверть века назад, а с приходом моды на филлеры ее лицо стало всегда выглядеть опухшим и отечным. Затем поклонники обратили внимание на странную форму ее ягодиц. Затем последовала третья по счету подтяжка лица, лифтинг бровей, липосакция, мамопластика и ряд других вмешательств. Все это преобразило певицу до неузнаваемости. Донателла Версаче, сестра знаменитого модельера, после появления первых признаков старения удалила лишнюю кожу с век, попыталась избавиться от горбинки на носу и подкорректировать губы, добившись в итоге поистине пугающего результата, нарушившего мимику и форму лица. По счастью, позже новым пластическим хирургам удалось в некоторой мере исправить ошибки своих предшественников. Мировая слава и любовь зрителей пришли к Рене Зельвегер после выхода культового фильма «Дневник Бриджит Джонс». Но затем поклонников голливудской звезды ждало потрясение. Она появилась на красивой дорожке с другим, неузнаваемым лицом, а ее фирменный прищур исчез.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Впрочем, сейчас для радикальных преображений совершенно не обязательно ложиться под скальпель. Изменить форму и черты лица можно при помощи инъекции. Я недавно где-то наткнулась на коллаж с фотографиями жен наших футболистов и лишь после того, как прочитала к нему подпись, с удивлением узнала о том, что, оказывается, все эти женщины разные. Они одна и та же, просто в разные дни недели, в разных позах и в разной одежде. Как же так выходит, что сегодня многие публичные и, что самое интересное, востребованные у успешных мужчин-дамы абсолютно на одно лицо? Вот об этом я решила расспросить Светлану Кизуб, врача-дерматолога-косметолога, медицинского советника в области эстетической медицины, основателя Международной академии для косметологов. Светлана Александровна, здравствуйте.
3: Ольга, здравствуйте.
0: Как же так выходит, что сегодня все красотки на одно лицо? Огромные губы, лисьи глаза, вздернутые брови, ресницы меха, неподвижное лицо маска. Вообще, врачи, они слушают, что так лучше не надо и будет не очень, или будете на всех похожи?
3: Тут очень тонкая грань. С одной стороны, пациент имеет право диктовать свои условия и говорить о своем видении своего же лица. А с другой стороны, есть профессионализм. И, как я говорю на мастер-классах, на ваше профессиональное горло никто не может вас заставить наступить. То есть, в целом, кругозор врача-косметолога, следование его трендам. А в трендах сейчас, на минуточку, именно натуральность. Принятие своего взрослого внешнего вида, поддержание ухоженного внешнего вида. То есть, в трендах натуральный, ухоженный внешний вид. В моде натуральность, и эти губы, ресницы опахалы, да, вот этот забор из ресниц, натянутые брови, они не то что не натуральные, они более того, эти все пропорции, они старят наших пациентов. И я им так и объясняю на своем приеме, в том числе, что вам сейчас 20, а если я вот это все сделаю, да, я это называю губы, скулы, подбородки, то вам тут же станет 30-35. И вы будете такой человек без возраста. То есть что 40-летняя, что вы 20-летняя, в целом будете выглядеть одинаково с точки зрения пропорций лица.
0: Как думаете, а мода на нынешнюю красоту когда-нибудь пройдет? Настанут времена, когда мы будем смотреть на фото тех, кто сегодня в тренде, и говорит: ну нет, ну как такое вообще могло быть?
3: Мы с вами можем долго рассуждать о том, что в моде натуральность, но есть тренды. И наша большая география нашей страны показывает, что тренды на вот эти губы, скулы, подбородки, на пышные губы, яркие черты лица, вытянутые углы, большие скулы, да, такие прям похожие на ступень, скажем так, до сих пор в моде в некоторых регионах. Я это вижу, так как часто езжу в командировки и посещаю разные города Российской Федерации. И, условно говоря, в тех же южных регионах я буду совсем не популярна, и чушь прекрасную нести, если буду говорить, не колите губы каким-то препаратом. И, соответственно, я считаю, что мода на сегодняшний день в косметологии уже не ресницы, не лисьи глазки, не углы нижней челюсти, не губы и не скулы подбородки. Мода на натуральное взросление наших пациентов. И, к сожалению, отголоски предыдущей моды еще присутствуют, но 100% победа за нами. И наши пациенты нас обязательно услышат.
0: А мужчины намного реже переживают из-за внешности. Они губы себе увеличивают? И если да, то зачем?
3: Что же касается мужской аудитории, то, конечно, она тоже пользуется благами косметологии. Но у мужчин более цельный такой психотип, и они всегда выбирают процедуру в пользу меньшей травматизации и болевых ощущений. И таким образом, пациенты-мужчины чаще ходят на аппаратные методики, которые не требуют, допустим, сильной реабилитации, на ботулотоксины и на контурную пластику, например. А в целом, мужчины меньше готовы терпеть боль, у них действительно хуже болевой порог. Им не так повезло, как женщинам.
0: Спасибо. С нами была Светлана Кизуб, врач-дерматолог-косметолог, медицинский советник в области эстетической медицины, основатель Международной академии для косметологов. Предлагаю немножко отдохнуть за прослушиванием музыки. Напомню, что сегодня мы слушаем певиц, которые получили народную любовь не за красоту. И наша следующая исполнительница тоже, как и Кадышева, звезда 90-х, и тоже переживает настоящий ренессанс. Она покорила соцсети, а зумеры вовсю разучивают энергосберегающие танцы ее подтанцовки. Миловидную Татьяну Буланову вряд ли можно назвать эталонной безупречной красоткой. Но народ ее любит за искренность, мелодичность, за страдания, за эмоциональность. Ведь она не поет о красивой жизни. Ее песни о том, как бывает порой больно любить. А тема чувств, утраты и надежды объединяют ее со слушателями, которые отождествляют себя с героями ее текстов, даря людям столь дефицитный сегодня эмоциональный заряд.

прожитой без тебя, будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: Вы слушаете Максимову.
1: Сегодняшний радиожурнал мы начали с разговора о цифровой дисморфофобии, о том, что, мол, нынче это новая эпидемия. Однако ж, разве можно говорить о том, что неуверенность в собственной внешности – это исключительно бич наших дней? Да вряд ли. Ведь еще из сказок до нас доходили истории о злых мачехах, которым ежесекундно надо было получать подтверждение о том, что они всех румяней и белее. Так что ж такое дисморфофобия сегодня? Легче ли стало заболеть ею в наши дни? Давайте расспросим врача-психиатра Артема Гилева. Артем Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Дисморфофобия. Насколько это опасно? Почему говорят о том, что сегодня ею страдает слишком много людей? И насколько тяжело менять человеке такие негативные установки о себе?
2: Первое. Это изначально человек, конечно, должен быть с какими-то особенностями личности. Просто вот так вот человек, который абсолютно адекватно оценивает свою внешность, у него дисморфобических расстройств никогда не будет. Но есть люди, более подверженные, исходя из каких-то своих личностных особенностей, внешнему воздействию. То есть для них очень важно мнение окружающих, они пытаются следовать каким-то трендам. Тогда они могут, внешность свою сравнивая с какой-то эталонной, чувствовать себя несколько ущербными и пытаются эту внешность исправить. Этих людей на самом деле может быть и не так много, но они просто особенно ярко всегда другим людям западают в память, и поэтому считается, что их больше. Сейчас соцсети распространяют, то есть больше людей вот это все видят. Сейчас просто больше стало возможностей для того, чтобы показывать какие-то тренды или стандарты красоты, и больше народу на это ведется.
1: Спасибо. С нами был Артем Гилев, врач-психиатр. Не будем далеко уходить от профессиональной сферы нашего уважаемого эксперта. Дело в том, что в течение сегодняшней программы мы неоднократно упоминали литературных персонажей. Ведь все мы в детстве любили смотреть добрые мультики, читать сказки. Ведь в них до ребенка пытаются донести, как важно ценить семью, друзей, бережно относиться к окружающему миру, к животным, различать, что такое хорошо и что такое плохо, чем может обернуться жадность или предательство. И самое главное, сказка учит нас верить в то, что добро обязательно победит зло, и у истории обязательно будет счастливый конец. Однако ж, если разобраться, то большинство персонажей варятся в какой-то социально значимой проблеме, в каком-то пороке или даже психическом расстройстве. Вот та же неоднократно сегодня упомянутая злая мачеха, по мнению современных врачей, страдает нарциссическим расстройством личности. Да что уж там, мачеха. Даже друзьям Винни-Пуха врачи ставят диагнозы. К примеру, самому плюшевому медвежонку ставят СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности, который сочетается с навязчивой фиксацией на меде, что может говорить о чертах обсессивно-компульсивного расстройства. А что же пятачок? А пятачок демонстрирует генерализированное тревожное расстройство. Ослик ИА и вовсе страдает эндогенной депрессией, сова – дислексией. Потому что у нее совершенно очевидно нарушены навыки письма и чтения. Давайте-ка разберем еще несколько клинических сказочных случаев.
3: Золушка живет с токсичной мачехой и сестрами, которые постоянно над ней издеваются. Однако героиня не прилагает никаких усилий, чтобы уйти из дома или хотя бы дать отпор обидчицам. Предполагаемый диагноз – бессознательный страх независимости. Сегодня психологи называют это состояние комплексом Золушки. В надежде завоевать любовь и уважение близких людей, она готова терпеть неудобства, потому что не желает брать ответственность за свою жизнь. Она предпочитает надеяться, что вмешаются третьи силы – фея крестная, принц и спасут ее. Добрая волшебница Глинда из сказки «Удивительный волшебник из страны Оз» на самом деле не так уж и добра. Она обрушивает дом на свою соперницу, а затем прилюдно насмехается над злой ведьмой Запада, которая в это время оплакивает свою сестру. А в придачу еще и забирает у несчастной единственную память о родственнице – красные башмаки. Предполагаемый диагноз – садистическое расстройство личности. Для лиц с таким расстройством характерно не только отсутствие жалости к жертвам, но и обратную эмпатию – желание специально вызывать ужас у жертвы. К тому же садисты отлично умеют манипулировать людьми, чтобы добиться своей цели. Глинда заставляет Элли и ее друзей рисковать жизнью и упивается унижением врагов. Синдром Дон Кихота получил название в честь героя романа Сервантеса. Проявляется как стремление сражаться с воображаемыми врагами и видеть угрозу там, где ее нет. У людей с таким синдромом иллюзорные цели, чрезмерный идеализм с отрывом от реальности. Психологи говорят, что подобные черты могут встречаться у людей, которые склонны к фантазиям и самообману, часто во вред себе. Синдром Гамлета связан с постоянными сомнениями и неспособностью принять решения. Герой Шекспира олицетворяет парализующий анализ и страх последствий. В психологии подобное состояние рассматривается как проявление тревожности и склонности к перфекционизму, когда человек настолько погружается в раздумья, что лишается возможности действовать.
0: В эфире Ольга Максимова.
1: Продолжать можно долго, но я предлагаю все же от звезд мирового сказочного фольклора перейти к нашим звездам, современным. Если помните, в первой части программы я говорила о королевах джаза и блюза с отнюдь не королевской внешностью, которые, тем не менее, стали кумирами миллионов. Возможно ли такое в наши дни? Вот об этом я решила поговорить с исполнителем блюза и джаза из Санкт-Петербурга, лидером группы «Биллис Бэнд» Билли Новиком. Билли, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Так что, не родись красивой, или все же это поговорка, утешение, придуманное для тех, кто не выиграл в ту самую генетическую лотерею? Можно ли сегодня выехать только за счет таланта? Легко бы во времена тотальной дисморфофобии было бы выстрелить Морейне, Бесси Смит и Элли Фицджеральд?
4: Да, им бы сегодня было гораздо сложнее, это правда. Но просто из-за того, что сейчас все мы как будто бы в равных условиях. Все могут запоститься, все могут быть в соцсетях, фотографироваться, у всех там телефоны, айфоны. Но массы в основном клюют на визуал, не погружаясь в чем суть.
1: Чтобы стать сегодня звездой, нужно идеальное сочетание всего сразу? И таланта, и красоты, и артистизма? Или секрет в другом?
4: Чтобы стать сегодня звездой, нужно уметь, самое главное, генерировать мемы, мне кажется. Что такое мемы? Это вещи, которые хочется повторять и распространять. Там, не знаю, жест, идея, картинка. А далее запускается вирусный сценарий, и вот ты на коне. Печаль здесь в том, что ценности изменились. Если раньше в большей степени вирусились чудеса, ну, типа «я умею так, как никто не умеет, посмотрите, любите меня», то сейчас, ну, такие ролики, как типа «смотрите, как это просто, у вас тоже получится», ну, это полное погружение в плебс, то есть самый средний или даже низкий уровень нашего народа населения. И контент поэтому получается соответствующий.
1: А мужчине некрасивость прощается? Или тут тоже есть нюансы, и у высокого яркого мачо все-таки больше шансов, чем у невзрачного, но голосистого коллеги. Зацикленность мужчин в шоу-бизнесе на внешнем виде – это можно объяснить какой-то профессиональной необходимостью, а не нарциссизмом? Вообще, нарциссизм – распространенное явление в вашей сфере, и, может, это вообще какой-то локомотив, без которого поезд и не поедет?
4: По поводу мужчин, мне кажется здесь, что это такой общий тренд развития общества на унисекс ввиду технической революции, там, научно-технологического прогресса и снижения роли мужчины во всех процессах. Грань между мужчиной и женщиной постепенно исчезает. Что касается голоса, то тут тоже скорее важна харизма голоса, сексуальность скорее учитывается, нежели там, стандарты вокала прошлых времен. Помните, как говорили, вот, да-да, у него есть голос. Зацикленность мужчин на внешнем виде, мне кажется, опять же, следствие такого явного перевеса видеоконтента над аудио. Раньше я десятилетиями мог не знать, как выглядит, например, Том Уэйтс. Мне нравился голос, и я слушал. А теперь как будто бы получается наоборот. Человек понравился, дай-ка я послушаю, что он там поет. Отсюда, наверное, и вот эта маниакальная обеспокоенность мужчин, да вообще артистов в целом. А вдруг я внешне им не понравлюсь? Тогда они и слушать меня не будут.
1: А как быть простым людям, которым не повезло с внешностью, и которые смотрят на все это недостижимое сияние, на худых, на губастых блогерш, на накачанных знойных ломов? Может, какие-то напутствия в адрес тех, кто на них смотрит и комплексует?
4: Первое. Сократить соцсети. Удалить всех так называемых красивых блогеров. И в целом критически относиться к искусственным фасадам, создаваемым людьми в соцсетях. Фальшивым фасадам. Работать над своим внутренним содержимым. Мне кажется, вот это важно.
1: Спасибо. С нами был Билли Новик, группа «Billy's Band». На прощание послушаем их новую песню. А на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства, сообщила Минобороны. Владимир Путин побывал на Иркутском авиационном заводе. Центробанк России по итогам заседания снизил ключевую ставку до 14%. Далее подробно. Российские военные нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства, сообщила Минобороны. По данным ведомства, на объекте в пригороде Киева поражены лица, непосредственно планирующие и осуществляющие удары по российской территории. В момент удара там находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ, ИН и украинских спецслужб. Ранее РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ сообщила, что российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения и собрались представители украинского ВПК. По данным украинской прокуратуры, известно о 10 погибших и 100 раненых. При нанесении ударов российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники. Взрывы прогремели также в Одессе и Харькове. Владимир Путин побывал на Иркутском авиационном заводе. Во время посещения предприятия он отметил, что необходимо решать все задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров. Глава государства поговорил с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором предприятия Андреем Сойновым, а также осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Самолет оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективное легкое боевое воздушное судно, способное в любую погоду бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. На предприятии Путин также познакомился с производством первых 18 серийных среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 и поднялся в кабину одного из них. Россия будет ждать идей и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
2: Американская сторона, она заявляет о том, что договоренности понимания Анкориджа, они провалились. Хотят предложить какие-то новые идеи, предложения. Если те идеи и предложения провалились, а мы ждали год, что мы еще будем ждать каких-то идей и предложений с американской стороны?
3: Будем. Будем. Дело в том, что мы же продолжаем нашу специальную военную операцию. То есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренне, и его переговорщики искренне в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами. Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь.
2: Но ведь американцы, я так понимаю, продолжают военную поддержку киевского режима, причем существенную. Конечно, продолжают.
3: Учитывая, мы принимаем во внимание, они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел Лавров говорил. Но такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию.
1: Центробанк России по итогам заседания снизил ключевую ставку до 14%. Об этом сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, показатель рефинансирования снижен на 25 базисных пунктов. Вариант повышения ключевой ставки на заседании директоров Центробанка России не рассматривался. По ее словам, рассматривались только два варианта.
4: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. Мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется.
1: Эльвира Набиуллина подчеркнула, что никакой необходимости превентивно поднимать ключевую ставку нет. Подлые атаки на гражданские объекты не поколеблют уверенность в победе России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании Палаты.
5: Указом президента России 26-й год объявлен годом единства народов. В сегодняшних объективно непростых условиях именно единство я бы назвала ключевым качеством нашего общества, нашего государства и всех наших граждан. И никакие провокации, теракты, подлые атаки на гражданскую инфраструктуру, на мирных граждан и детей не могут поколебать нашу уверенность в победе, и она, конечно же, обязательно будет за нами. От имени сенаторов я хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции, наших славных воинов за их героические усилия по обеспечению безопасности нашей Родины.
1: Матвиенко сообщила, что в ближайшее время на встрече с президентом расскажет ему об итогах 7 парламентских месяцев и о ключевых направлениях работы палаты до конца года. Жду от него, как всегда, важных, точных акцентов, которые зададут нам систему координат на осеннюю сессию, написала Матвиенко в своем канале в Максе. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российская премьер-лига внесла изменения в расписание первого тура чемпионата России. Матч 26 июля Оренбург-Ростов начнется в 19:30 по московскому времени. Такое решение принято в связи с прогнозом экстремально высоких температур в городе в воскресенье днем. Изначально игра должна была начаться в 14:30. Футболист «Зенита» Матвей Бардачев перешел в «Факел» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Накануне стало известно, что петербургский клуб подписал новый контракт с центральным защитником на 5 лет. Хоккеист Антон Бурдасов не объявлял о завершении карьеры. Он находится в поисках новой команды. Слухи развеял его агент Шуми Бабаев. По словам представителя нападающего, он продолжает готовиться к сезону и ждет предложений. Китайский клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» взял в аренду вратаря челябинского «Трактора» Вячеслава Бутейца. Последние 2 сезона россиянин провел в Северной Америке. В декабре 2025-го он сыграл за «Анахайм» единственный раз в матче регулярки НХЛ против «Юты». Россиянки заняли весь пьедестал юниорского чемпионата Европы по плаванию на открытой воде. В венгерском «Сукора» на дистанции 5 километров тройку призеров в возрастной категории 14-15 лет составили Кира Гусева, Анастасия Синякова и Нелли Петровская. В тех же дисциплине и возрасте серебро завоевал Алан Носов. Легкоатлеты Екатерина Ивонина и Максим Якушев взяли золотые медали на чемпионате России. У женщин на дистанции 3 километра второе место заняла Анастасия Красильникова, а третье – Анна Тропина. Среди мужчин серебро в активе Олега Сомова, а бронзу взял Константин Плохотников. У меня на этом все. До новых встреч.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 25 июля, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, также без осадков. В Калининграде плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, без осадков. В Туле плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, временами сильные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно, временами дождь. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
1: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
2: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности, интересные.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
2: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
3: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
4: Ходить на спектакль.
5: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
6: Посоветуйте, доктор.
7: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
8: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского – одно из ведущих медицинских учреждений России. Именно сюда и пациенты, и врачи обращаются в самых непростых ситуациях, когда требуется консультация или хирургическая помощь высочайшей степени сложности. У нас в гостях генеральный директор Центра хирургии имени Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик Российской академии наук Амиран Шатаевич Ревишвили. Амиран Шатаевич, приветствую вас, здравствуйте.
9: Добрый день, Ольга Сергеевна. Добрый день.
8: Тема хирургии настолько огромная, настолько вообще, так сказать, необъятная. Но сегодня мы будем говорить о хирургии, глядя на нее через призму развития этого медицинского направления в знаменитом Центре хирургии имени Вишневского. Я, безусловно, знакома с вашей историей, с вашими традициями, с какими-то вот постоянными приоритетными лечебными направлениями. Но знаете, вот что я для себя какую линию увидела? Вот вообще развитие хирургии.
9: Да-да.
8: От больших полостных операций, от таких вот очень серьезных, когда человека травмирует, он там потом несколько недель лежит, восстанавливается. Дальше к малотравматичным, когда стараются как можно меньше травмы нанести. Дальше сейчас это уже детали, но это тоже в этом же ключе, это роботохирургия, когда совсем вот просто вот ювелирное вмешательство, очень точное, и при этом тоже очень малотравматично. Но этого мало. Я вижу, что вы уже идете и к методам нехирургического лечения. Вот, например, ваш приоритет – аритмии. То есть, получается, хирургическое направление пытается быть как можно меньше хирургическим. Прокомментируйте, пожалуйста.
9: Да, абсолютно правильная концепция и мысль в том смысле, что Центр хирургии Вишневского, тогда назывался Институт экспериментальной клинической хирургии, это 44-й год, когда постановлением Академии наук Советского Союза было принято решение о создании нескольких центров клинических, в том числе из 3 клинических центров, куда это терапевтические направления, неврология и вот хирургия. И в 48-м году директором центра стал Александр Васильевич Вишневский. В этом году мы отмечаем 120 лет со дня рождения Александра Александровича Вишневского. Это сын Александра Васильевича, потому что Александр Васильевич год всего проработал, к сожалению, его не стало. А Александр Александрович возглавлял институт больше 25 лет. И вот это новое здание, самое лучшее в Европе, еще было построено в 70-м году, да, и Мельда считался одним из лучших. Это было его желание это сделать, и он и реализовал. И в то же время он построил и наш будущий госпиталь Вишневского, который носит его имя. Так что Вишневский – это наше, на самом деле, знамя. Это история хирургии Советского Союза и России. Об этом знает весь мир. Поверьте, любые международные конференции, которые проходят нашим участием, все знают, что есть такой центр хирургии Вишневского. Это очень приятно, с одной стороны. С другой стороны, давайте ближе к предмету. Начинали Вишневские с местной анестезии. У них была триада. Триада Вишневских, так назывался подход в хирургии. Это местная анестезия с помощью новокаина. Ползучий так называемый инфильтрат, который я использую сегодня, имплантируем различные системы, делаю небольшие операции. Дальше это была мазь Вишневского, специальная мазь, такой бальзам из дёготя, вот, который немножко пахнет очень хорошо, но...
8: Помним, все помним.
9: Да, да, но вот недавно у нас был юбилей, нам было, значит, 80 лет, и наш академик Готье, известный трансплантолог, сделал мне удивительный подарок нашему центру, принес банку килограмм.

0: мовы. Сейчас мы ее почти не применяем, но это исторический факт, который позволил 30% наших раненых вернуться в строй во время Великой Отечественной войны. Дальше, вы знаете, появляются технологии мини, мы называем. Мини – это, значит, небольшой разрез, 5-6 сантиметров, с помощью которого вы проникаете целевым образом тому органу, на котором вы будете работать или оперировать. Но для этого нужна видеотехника специальная, увеличение с помощью камер 20 иногда раз, которые позволяют вам на экране видеть операционную рану. Это такое направление, но все равно оно имеет определенные болевые реакции у всех пациентов. Они пребывают в клинике 5-6 дней. Раньше месяцами все это было при операциях на сердце. Следующий шаг – это так называемые торакоскопические или абдоминальные лапароскопические операции, когда через 3-4 прокола вводится инструментарий, вводится камера обязательно. Вы делаете аппендэктомию, вы делаете холецистэктомию, или вот я сегодня делал операцию на сердце при мерцательной аритмии торакоскопическую. В течение часа-полутора мы это реализуем под контролем зрения через 4-5 пункций, которые заживают, и пациент через 2-3 дня уходит домой. Следующий шаг, который я начал реализовывать в начале 90-х годов, после того, как стал заниматься вот этими аритмиями, которым страдает каждый человек, наверное, с планете Земля, но, слава богу, 99,9% этих аритмий не жизнеугрожающие. Поэтому о них мы говорим. Но есть и жизнеугрожающие, которые нужно оперировать. И вот мы многие годы оперировали в Бакулевском центре, в частности, эти аритмии на открытом сердце. И затем появилась катетерная технология, потому что источник аритмии – это микроны буквально в сердце. Небольшой участок. Зачем большую операцию такую делать, да, вроде бы? И с помощью катетерных технологий мы подходили к этой зоне и, грубо говоря, прижигали, называется абляция, с помощью частотного тока. Это переворот был, конечно, потому что хирургия превратилась в внутрисосудистую процедуру. На самом деле. Но там нужны пункции, поставить нужны катетеры, конюли и так далее.
1: И что интересно, я помню просто своего одного руководителя нашего ВГТРК, который ездил, это было 25-30 лет, наверное, назад, 25. Он поехал в Германию, и ему делали вот эту
0: В
1: вот
0: Мюнхен, наверное,
1: абляцию. Да, ему тогда делали, и он еще говорил, ты представляешь, я лежал вообще без анестезии, со мной разговаривали, и мне говорили, вот сейчас вы вот это почувствуете, сейчас вот это. Это было тогда потрясающе. Вот, а сейчас мы это все делаем прекрасно сами.
0: да. Да, ну, начиналось это все на самом деле в конце того века, в 98-99 году. Первые операции катетерные мы сделали почти одномоментно с Европой и американцами. Это 99-й год, при мерцательной аритмии в виду. А так, на самом деле, в 82-м году еще, прошлого века, я в данном случае сделал первые процедуры с помощью разряда от дефибриллятора. Называлась фульгурация. Пациент, правда, спал. И мы через катетер подавали ток от дефибриллятора для того, чтобы разрушить зону. И тогда первые операции при аритмиях мы сделали в России, в Советском Союзе. Но потом, в 1999 году, уже появились новые технологии, новые катетеры, так называемая система картирования сердца, не флюороскопическая, без рентгена. И первая операция при мерцательной аритмии, которая наиболее часто встречается и беспокоит пациентов. Почему? Потому что она дает большое количество инсультов эмболических. Там есть такое ушко в левом прицеде, которое я называю летальный аппендикс, в отличие от абдоминального, который тоже может быть. Почему летальный? Потому что если там формируется тромб, то она, как правило, при восстановлении ритма вылетает и чаще всего улетает в голову. Это тяжелейший инсульт, который инвалидизирует пациента. И вот эти операции направлены на восстановление правильного ритма. Он называется синусовый. Я и говорю всегда, лучше всегда правильный синусовый ритм, потому что он дан нам Богом. А мерцательная аритмия – это заболевание, которое требует коррекции. И таких, к сожалению, пациентов, не пациентов, а, может быть, людей, которые живут с этой аритмией, почти в России 3 миллиона.
1: Ого, это
0: Из
1: очень
0: них
1: большая
0: процентов
1: цифра.
0: 50 об этом даже не знают, потому что не снимают ни кардиограмму, не проходят ни доспециализацию и так далее, и так далее. Сейчас эта ситуация принципиально меняется. Мы сейчас активно занимаемся тем, что советуем снимать кардиограмму каждый год пациенту при жалобах, перебои, допустим, на работе сердца или аритмия, например, дискомфорт. Некоторые теряют сознание даже, обращаться к кардиологу, аритмологу даже. Ну и наша высшая инстанция – это, скажем так, у нас центр, здесь создан институт первый в стране интервенционной хирургической аритмологии, который активно этим занимается. Теперь дальше, шаг следующий, который вот появился 15 лет назад. в данном случае в нашей команде, мы стали искать источники аритмии с помощью специальных поясов, электродов. Есть 12 отведений электродов, а мы одевали 220, такой пояс специальный. И компьютер просчитывал, где в сердце находится источник, генератор аритмии. Решали обратную задачу кардиологии. И это там участвовали наши математики. Тогда уже искусственный интеллект был, 15 лет назад, он тоже там задействован был. И точность диагностики была, представляете, в пределах 6-8 миллиметров.
1: Так это ваш приоритет полный?
0: Да, абсолютно наш приоритет, да. За это мы получили государственную премию еще в 2017 году. И много других наград. Существует две системы. Есть американская система, есть наша система, называется наша АМИКАРТ. Она хорошо известна и хорошо работает. Для чего эту систему мы создавали? Вот я кардиохирург, да, там, не знаю, открытые операции, катетеры. Зачем тут неинвазивная диагностика, ЭКГ и так далее? А идея уже тогда была. Раз это точка в сердце, почему ее снаружи лучами не убрать? Или какой-то другой энергией, ультразвуком высокоэнергетическим? Это была идея. Но тогда это было нереально сделать. Не было таких ускорителей. Сегодня такие ускорители появились, линейные. Вот один из них стоит в нашем центре, это кибернож. Который с точностью до 0,5 миллиметров может попасть в зону и разрушить ее точно. Но если это касается онкологии, это работает очень хорошо, потому что мы разрушаем опухоли в головном мозге, там, где фиксирована структура и не движется. А сердечко движется, человек дышит. И здесь две степени движения. Над этим мы работаем. И уже сделали несколько операций пациентам с желудочком этим угрожающими аритмиями, которые были кандидатами на пересадку сердца. Понимаете, это была такая тяжелейшая ситуация, потому что никакие методы лечения не помогали. Сегодня они живут, и некоторые из них даже работают.
1: И искусственный водитель ритма тоже не помогал?
0: Нет, искусственный водитель ритма, у них у всех стоит дефибриллятор, потому что у них были жизнеугрожающие аритмии. Да, они, конечно, в такой ситуации. И дальше последний этап – это, возможно, трансплантация сердца. Но не всегда можно донора найти. И здесь, убрав эту жизнеугрожающую аритмию, мы этим пациентам дали уже 3, больше, да, 4 года почти, они уже живут и приходят к нам и проверяются. Но это непростой вопрос. Надо воздействовать локально на зону, которая вызывает жизнеугрожающее состояние. Если вы промахнулись, прошу прощения, попали в легкий, пищевод и так далее, там будет дефект. Поэтому здесь очень точное наведение и отдаленные результаты важны. Поэтому мы аккуратно, шаг за шагом, движемся пошагово вперед. Надеюсь, что в этом будет будущее. Таким образом, что получилось? Из большой открытой хирургии, открытых огромных операционных высоченных, которые были в Вишневском, мы сегодня переходим в кабинетный режим. Я говорю, буду пенсионером, буду иметь небольшой джойстик компьютерный, диагностика через это дело. Посчитал искусственный интеллект, посмотрел, где зона. Дальше больного отвозят в этот кибернож. И там тоже джойстик тоже вы наводите.
1: Ну, это, конечно, фантастическая инновация. Пациент с аритмией избежал большой операции и получил результат. Аритмия исчезла. Но давайте мы остановимся еще на одной хирургической инновации, которая деликатнее в плане нанесения хирургической травмы пациенту, чем другие, вот предыдущие технологии. Это прям совсем, вот совсем такая современная и многообещающая инновация. Речь об операциях с помощью хирургических роботов.
0: Роботическая хирургия – это тоже абсолютно инновационная история. Начиналась она с робота «Да Винчи», которых пока у нас большинство, но хочу сказать, что в России появился свой робот.
1: Свой? Здорово.
0: Да, свой абсолютно для хирургии. Первые попытки операции уже есть. Я пока его не опробировал, но к этому все идет. Мы обязательно попробуем. Но это выдающееся достижение, по крайней мере, для нашей страны, очень важно. Что касается этого робота Да Винчи, то он создавался НАСА, компания НАСА, для того, чтобы дистанционно в космосе там, и на других планетах что-то делать. Потом расскажу историю, как эта операция происходила между двумя городами на земном шаре, чем она закончилась. Но эти роботы позволяют тоже через отверстия небольших, несколько до 5, также лапароскопически, торакоскопически, только ты у камеры работаешь, а там работает робот. И ты сидишь у консоли, ты не стерильный, ты смотришь в специальное там увеличительное окно, где ты видишь все структуры. Но важно то, что у робота, у рук робота больше степеней свободы движения, чем у человека. Поэтому он может и завязать своеобразно, и можно все бескровно удалить. И потом, как правило, это безболевая, скажем так, хирургия, потому что небольшой доступ, маленькая кровопотеря. И дальше остаются небольшие там ранки минимальные, которые заживают в течение 2-3 дней. Ну, таких операций мы делаем У нас стоит два робота в центре. Вся почти урологическая хирургия – это роботическая у нас. Абдоминальная хирургия процентов 20. Сейчас вопрос ставлю о хирургии торакальной. Ну, на сердце я не особенно люблю. Таких центров не очень много в мире, потому что иногда приходится самому перешивать после робота анастомоз, вот эти шунты. Ну, это, конечно, высоченное достижение. Но что касается дистанционной, да, хирургии. Был такой случай, наверное, лет 7-8 назад. Я просто был свидетелем этой трансляции. Оперировал человек из Милана, делал операцию в Бостоне.
1: Угу.
0: Пациент был в Бостоне. Хорошо, что там с этим пациентом на роботе находился врач.
1: Нормальный хирург.
0: Да, потому что через спутник шла трансляция всей этой истории. И в какой-то момент связь прервалась. А пациент на столе, он спит и так далее. Но хорошо, что там был запасной хирург. Через час вся связь восстановилась. Естественно, все прошло более-менее. Но сказать, что это стало практикой, нет.
1: Но насколько я вижу, что все эти инновации, которые, казалось бы, созданы, чтобы облегчить работу врача, они вам покоя пока не дают. Вам приходится учиться. Учиться постоянно.
0: Да.
1: И вот я как раз хотела спросить человека, который это точно прошел и учит остальных, насколько трудно овладеть хирургическим роботом? Это же совершенно другая техника. Прямо абсолютно.
0: Абсолютно правильно. Это другая технология. Она требует времени. Я думаю, ну, 200-300 операций нужно выполнить. Конечно, сначала на муляжах. Просто на специальном муляже это делается. Потом экспериментальные. Практика, и то поэтапно переходит к более-менее сложным операциям. Я хочу сказать, что за всей этой конструкцией, за всеми этими руками, которых несколько, следят наши помощники. Они настороже всегда. Не, он не может бунтоваться, этот робот, он может выключиться, там, если так не будет, допустим, электричества или чего-нибудь подобное, но это не бывает, как правило, никогда. Но с точки зрения пациента все равно это прецизионная, тонкая, малоболезненная, скажем так, операция. Поэтому мы ее предпочитаем и активно внедряем, и увеличиваем количество этих операций. И я вам скажу, что молодежи это очень нравится. Молодые хирурги любят современные технологии. Но я им говорю сразу однозначно, прежде чем прийти к роботу, пройди общую хирургию.
1: Конечно.
0: Пройди все большие операции. Для того, чтобы делать малоинвазивные операции, надо уметь делать большие операции с большим доступом. Для чего? Не дай бог осложнение при маленьком-малюсеньком доступе, кровотечение там внутри. Что, звать кого? Профессора? Директора? Нет, ты должен сам моментально открыть и справиться с этим осложнением. Для этого нужна базовая подготовка, хорошая в ординатуре и резидентуре, как говорят за рубежом. Поэтому мы так и учим наших ребят, чтобы они были в открытой хирургии вначале, а потом дальше специализироваться в каких-то направлениях.
1: И все-таки хирургия будущего – это, безусловно, хирургия с участием медицинских роботов. И знаете, я думаю, наши дети, которые станут хирургами, оперирующими с помощью роботов, придут в профессию вполне подготовленными. По поводу игр компьютерных я давно подозревала, что все это не просто так, что вот эти наши дети сидят часами и отрабатывают эти движения. Насколько я слышала, даже проводятся уже какие-то соревнования, естественно, на муляжах. Понятное дело, что это не живые люди, но приходят школьники и, как говорится, дают 100 очков вперед, может быть, нашим уже зрелым хирургам, потому что у них это все легко, они натренировались и просто перестраиваются. Так что вы получите уже новое поколение молодых хирургов, которые будут готовы к робототехнике, я так думаю, и вообще к другим новым технологиям.
0: Да, да, у нас в центре, да, абсолютно вы правы. Ну, во многих центрах сейчас в России есть симуляционный центр. В нашем институте, образовательном центре, есть свой симуляционный центр, уникальный. Там тренируются все, проходят практику. Может, профессор подойти, потренироваться, поделать холецистектомию, там, я не знаю, или сложный шов положить. Очень много симуляторов, они дорогие, эти симуляторы. Но первая тренировка там. Да, такие соревнования проходят. Наши, кстати, ребята-хирурги довольно часто выигрывают на этих олимпиадах. Мы, конечно, очень рады. Но все равно для меня важно, чтобы человек не просто делал красивые движения во время операции, вязал красивые узлы. Это тоже важно. Потому что есть хирурги, которые именно в этом наше время совершенствуются. Я помню, как мы вязали узлы в тонкой-тонкой такой бутылочки для того, чтобы это было глубоко и сложно. Потому что это тоже смотрится, знаете, со стороны. Это впечатляет, как искусство почти. Владимир Иванович Бураковский, один из моих учителей, оперировал буквально реактивно. И мы называли его сапожником даже. В том смысле, что настолько он четко накладывал эти узлы и швы. Очень тонко, потому что они в точку попадали всегда. Он был ростом под 2 метра, оперировал маленьких новорожденных, ну, там, годовалых или трехлетних детей, сами понимаете. И настолько точны были все эти движения, это тоже было важно. Сегодня главное, я считаю, для хирурга, это, конечно, его знания базовые. Скажем так, анатомия, топографическая анатомия, физиологические знания о функциях. И это все время должно работать. Все время должны читать, смотреть. Я не думаю, что так называемый искусственный интеллект и большие базы данных, ты прочитал там выписку, это работает. Нет. Работает ваше знание лично. Вы даже не просто получите от искусственного интеллекта короткую записку с рекомендацией, а посмотреть мировую тенденцию в этой области, какие были исследования, где были какие ошибки, чтобы не получилось.
1: Конечно.
0: А это суммированный анализ, он мне не нужен. Он нужен, может быть, для какого-то доклада, но практике это не так очень помогает. Поэтому постоянное знакомство с новыми достижениями, с историей нашей замечательной хирургии, российской, советской хирургии, она всегда была великой. Такие имена, как Петровский, как Юдин, Вишневский – это все наши директора бывшие, да. Но они всемирно известные люди, да. Они прошли все эти этапы, в том числе и военно-полевая хирургия, которая для них была важна, для всех. Ну и дальше гражданские направления. Причем они все были созидатели. Посмотрите, какие они центры построили, кроме всего прочего, понимаете?
1: Ну да, сейчас мы их помним как раз по именам, которые даны ведущим центром страны. Спасибо. Ну, давайте мы теперь перейдем еще к следующим направлениям, приоритетным направлениям в центре имени Вишневского. Конечно, это абдоминальная хирургия. Вы уже немножко упомянули, но давайте остановимся на этом. Как здесь развитие идет? Уточню для наших слушателей. Абдоминальная хирургия – это операции на органах брюшной полости.
0: Ну, абдоминальная хирургия всегда была, это как бы к общей хирургии относится, одним из основных направлений в центре. Если Вишневский Александр Александрович, ну, любил как бы операции на сердце, там торакальные операции, абдоминальные он делал. Дальше следующая генерация – Михаил Ильич Кузин, Владимир Ильич Федоров, академик Кубышкин, они больше абдоминальщики, то есть занимались именно этим направлением, да. И надо сказать, что здесь достижения были огромные. Прежде всего мы перешли в большей части на лапароскопические операции. То есть если раньше это была опять большая хирургия, сейчас это лапароскопические технологии и эндоскопические.
1: Угу.
0: То есть мы делаем не доступом через живот, а через,
1: да, прошу
0: прощения,
1: отверстие.
0: Эндоскопический, через пищевод, желудок,
1: да,
0: и там кишечник. И многие операции,
1: почти
0: большая часть, делается эндоскопически под визуальным контролем. Ну, скажем так, это дистанционное вмешательство, и опухоли удаляются, и происходят всякие резекции. Но одно из самых сложных направлений является хирургия пищевода, потому что она находится в грудной клетке, и там это сложнейшие операции. Они занимают, ну, 12 на 14 часов для того, чтобы провести пластику или замещение пищевода, например, при онкологии. Или, например, ожогах пищевода, когда, прошу прощения, тонкая и толстая кишка трансформируется, поднимается в грудную клетку. Вот эти сложнейшие операции мы делаем. Отделение профессора Ручкина этим занимается. Это очень сложное направление, но оно хорошо поставлено у нас. И сложнейшие пациенты, которые многим отказывают, попадают к нам. Наше важное направление, кроме абдоминальной хирургии, которая больше, например, склоняется в сторону онкологического направления сегодня, это очень важно, тем более диагностика резко улучшилась после введения федеральных и появления наших программ, тем более онкология. Вы знаете, федеральная такая программа мощная с финансированием. Многие центры были оснащены специальным оборудованием. Поэтому все эти операции мы выполняем по показаниям, естественно. И два очень важных сложных направления – это ожоги. Называется комбустиология это направление.
1: Традиционное ваше.
0: Да, да, у нас ожоговый центр. И это самые тяжелые пациенты. Они месяцами находятся в центре, в институте. Многие на искусственной вентиляции легких. Иногда это поверхность поражения больше 80-90%, почти несовместимая с жизнью. Поэтому я, честно скажу, эти больные, конечно, имеют и иногда неблагоприятный исход, но я всегда с удовольствием говорю о том, что команда ожогового центра, центр ранно-раневой инфекции, тем более сейчас время такое, много наших солдатиков, офицеров, которые к нам попадают, с этими ранами, раневыми инфекциями и другими проблемами, множественными поражениями. Это, конечно, тяжелейший труд. Я благодарен этим ребятам, этому коллективу, как и всему центру. Я всех называю своих сотрудников вишневцами. Потому что вот цвет своеобразный, да, будто бы и имя великое. Несколько имен Вишневцев.
1: Да.
0: Был Александр Васильевич Вишневцев, Александр Александрович старший, Александр Александрович младший. Сейчас Галина Александровна Вишневская работает. Да. Так что вот так.
1: Амиран Шатаевич, мы вернемся обязательно к комбустиологии, прям вот остановимся на ожоговом центре. Но пока я еще хотела про эндоскопию задать вопрос. Есть же такое
0: Да.
1: направление тираностика, да, это когда и диагностика, и хирургическое лечение проводятся одномоментно. У вас это тоже есть?
0: Да, конечно, диагностика, само собой, это абсолютно такая задача, но прежде чем, допустим, сделать эндоскопию какую-то процедуру, или, например, удалить какую-то опухоль, да, больше там 2 сантиметра, 3 бывает, раньше только хирургия была, а сейчас так называемая исподслизистая резекция с помощью специальных эндоскопических систем. Вот наши пока только разрабатываются, пока мы пользуемся больше зарубежными системами этой ситуации, но скоро появятся и наши. Да, моментально. Но мы стараемся диагноз поставить раньше. МРТ сегодня 3 Тесла, позволяет видеть глубоко. А если будет 7 Тесла, будем видеть почти на уровне миллиметра. То есть не то, что миллиметра, а клеточного уровня.
1: Здорово.
0: И все. Да. Ну, с другой стороны, да, всем МРТ, да, получается. Ничего знать не надо, МРТ сделал, все вопросы ответил. Это тоже не годится. КТ, поэтому предварительный диагноз у нас всегда есть. А дальше уже ты делаешь эндоскопический подход, определяешь ситуацию. Мы сначала берем биопсию. Мы определяем, злокачественная или доброкачественная история. Но если зло, это отдельный подход, злокачественная, совсем немножко другая технология. И дальше это уже многокомпонентная, множественная специальная терапия, химия, иммунотерапия или облучение еще плюс, если это злокачественное будет образование, не дай бог, с метастазами. А если доброкачественная история моментально это удаляется на месте, и этот вопрос решается. У нас искусственный интеллект здесь активно используем. Очень активно работает наша молодая команда. Она пытается сделать следующее. С помощью данных МРТ и КТ прошлых лет и удаленных вот этих сегментов опухоли, это десятки тысяч, да, почти случаев, наверное, было, и там есть точное совпадение, как выглядело КТ, МРТ этой опухоли, что было реально гистологии. Вот они теперь по КТ решают обратную задачу. Называется виртуальная биопсия.
1: Ого.
0: То есть ставят диагноз до всяких пункций этих опухолей, до их удаления. Это очень важно. Почему? Во-первых, ты знаешь, что, как стратегически построить операцию, раз, какой объем должен быть вмешательства. И второе, если ты проводишь, например, какую-нибудь химиотерапию, ты видишь, реагирует эта опухоль или нет, меняется или нет, уходят эти клетки опухолевые, замещаются они там соединительной ткани или нет. Поэтому это очень важная работа. Мы надеемся, что в ближайшее время мы закончим такую работу, и эта виртуальная биопсия станет основной частью вообще нашей жизни. Это очень важно.
1: Амиран Шатаевич, давайте все-таки остановимся на вашем ожоговом центре, потому что и даже в этой области, казалось бы, да, появляются новые технологии. И я помню, когда-то рассказывали ваши же специалисты о том, как вот новые кровати появились на воздушной подушке, и пациенты, не прикасаясь телом ни к чему, вот так вот, вот в этом самом состоянии вы их лечите. Тогда это казалось прям каким-то революционным совершенно моментом. Я уверена, что появилось много других технологий за это время. Расскажите об этом, пожалуйста, потому что, ну, к сожалению, мы с этим сталкиваемся.
0: Ожоговые болезни или вопросы комбустиологии одним из самых сложных. Это не касается только хирургии. Там хирургии не так много, может быть, даже. Это вопрос выхаживания этих крайне тяжелых пациентов, которые имеют жесточайшую токсикемию. И особенно сложно эти пациенты, у которых поражены органы дыхания. Тогда это наиболее тяжелые пациенты. Процент поражение кожи может быть минимальным, допустим, 2-3%, а может быть и до 90-95%.
1: Да.
0: И даже в таких ситуациях иногда удается спасать этим пациентам. Каким образом? Прежде всего, это реанимационные мероприятия. Это, как правило, искусственная вентиляция легких, длительная. Пациенты находятся в так называемой искусственной коме, да, как мы говорим для народа, а реально на искусственной вентиляции под специальными препаратами, которые обладают обезболивающим эффектом, и пациент спит, как правило, этот период. Дальше начинается обработка ран с помощью специальных технологий, удаление так называемых ожоговых поверхностей этапно, которые заменяют по-разному. Раньше мы заменяли на так называемые стволовые клетки, которые подкладывали под специальный матрикс. Это перфорированная, как правило, кожа. Сегодня мы говорим об аутоклетках, когда у пациента забирается какой-то небольшой сегмент, Эти клетки потом, ну, назовем простыми именами, размножаются. То есть мы устраиваем банк этих клеток конкретно этого пациента. Это занимает определенное время, несколько дней, недели. И затем просто их подсаживаем. Иногда мы сейчас стали это делать не просто поверхностно, как говорится, размазывая по поверхности, там, где удалили ожоговую поверхность, вот эти клетки помещаем, а также делаем инъекционные вещи. Вот это наше небольшое ноу-хау. И кроме этих клеток вводится интрабацетарная взвесь, элементы некоторых стволовых компонентов, которые дают результат, в 2 раза быстрее заживает рана и появляется вот эта новая поверхность абсолютно у этих пациентов. Кроме того, сейчас начались исследования использования ксена, материала ксена кожи. То есть это трансплантация получается, да?
1: Уточню, ксенокожа – это такой временный биологический заменитель кожи. Чаще всего ее изготавливают из обработанной кожи животных.
0: Ну, этот опыт очень важен в наше время, потому что ожогов достаточно много стало. Несколько центров в стране этим занимаются активно. Но основной центр, конечно, наш центр. Вы говорили о кроватях специальных, их называют флюидизирующими. Это как будто вы находитесь на поверхности воды или моря. Для того, чтобы не было специального давления или так называемого влияния. Ну, там просто, не знаете, что-то давит. Минимальное давление должно быть или не должно быть вообще. Для того, чтобы происходила регенерация. Но основные мероприятия, кроме того, что происходит удаление обгоревших участков, замена их элементами аутокожи и других стволовых клеток. Вот сегодня создается довольно большой банк искусственной кожи, которая будет трансплантирована. И помещено количество операций, которые переносят эти пациенты, мы называем их большие перевязки иногда, или большие оперативные вмешательства, превышает десятки, до 30-50 минимум бывает таких процедур. Пациент, конечно, спит, никакой боли в этот момент не ощущает, но это испытание, конечно, для пациентов, которые переносят вот эту всю историю. Особенно удивительно, когда они потом восстанавливаются, дальше на этом не заканчивается история. Дальше начинается так называемая пластическая хирургия, регенеративная, да. Хирургия. Здесь у нас отдельное отделение с большим мастером, который этим занимается. И надо сказать, что мы делаем сотни операций, пластических операций, регенеративных операций для того, чтобы убрать рубцы, которые формируются после ожоговой болезни, я ее так называю.
1: А можем мы сейчас, обращаясь к нашим слушателям, еще раз предупредить их о каких-то типовых ситуациях, с которыми к вам попадают пациенты, вот гражданские лица, сейчас мы о гражданских говорим?
0: Ну, это, знаете, период тогда, когда мы начинаем заниматься вопросами шашлыков, да, барбекю и так далее, выезд на природу. Это конец весны, начало лета. И специальные розжиги вот эти, которые используются абсолютно неграмотно, неаккуратно. Вот это большой контингент связан с этим. Это раз. Второе, дети, это понятно. Ожоги кипятком, неаккуратно расположенное что-то. Или, не знаю, там, где есть огонь, надо быть всегда очень аккуратным, защищать себя от этого. Что касается розжига, то здесь есть определенные правила поведения. Должно быть специальное место, специальная система устройств, которые позволяют делать шашлыки и так далее, приготавливать их. Но в основном вот эти истории.
1: Мы не можем обойти вниманием ваше отделение гнойной хирургии. А вот знаете, я вам скажу, я много лет уже в эфире, несколько десятилетий, признаюсь, и чаще всего ко мне обращаются пациенты, именно ищут, например, вот вас, спрашивают, а вот как к Вишневскому попасть, с трофическими язвами, с диабетической стопой, вот с проблемами, конечно, ужасными. Это запущенные заболевания, которые можно было бы и не доходить до этого. Но, к сожалению, у нас пока это все есть. И у нас есть такие больные, у которых трофические язвы, у которых вопрос стоит ногу оперировать, вообще оставить ногу, можно ли ее сохранить вообще или нет, например, при диабетической стопе. И так далее.
2: Посоветуйте, доктор.
1: Это ваше традиционное вот такое направление. Несколько слов, пожалуйста, об этом.
0: Да, вы сейчас затронули сложнейшую тему для меня как главного хирурга страны, потому что проблема диабетической стопы – это довольно частая ампутация, к сожалению. Вообще диабет – это болезнь цивилизационная, это миллионы пациентов в нашей стране, которые, да, сейчас целая программа федеральная по этому поводу, я думаю, она многие вопросы решит, но пожилые пациенты с запущенным диабетом, у которых уже развились проблемы, связанные с периферическим кровообращением, как правило, это атеросклероз, жесточайший сосудов нижних конечностей, который приводит к некрозу стопы и пальцев стопы сначала, а потом и появлению трофических язв на голени и так далее. И я должен сказать, что процент ампутации у нас большой, он больше, чем в других странах мира. В прошлом году это почти 55 тысяч ампутаций. Это не только диабет, это многие другие вопросы, но все равно это гигантская цифра инвалидизации, с которой мы боремся. Мы сейчас подготовили специальную программу. Министерство здравоохранения активно она изучается. Я думаю, что это будет реализовано обязательно. Для того, чтобы раньше больные поступали к нам, на что? Мы сегодня проводим так называемую реканализацию сосудов, которые забиты либо тромбами, либо бляшками, которые связаны с диабетическим процессом. И с помощью специальных роторных систем, буров специальных или лазера, пробиваем канал, как в туннеле, знаете, и восстанавливаем кровоток. Скажу, что этих операций не так много может быть, но их должно быть в десятки раз больше. Мы сейчас закупаем оборудование для этого, и наша команда активно этим занимается. Что касается трофических язв, то здесь у нас отдел раны раневой инфекции. Вот они, правда, в реконструкции определенное время, потому что они жили и работали в здании, которому 140 лет. И, конечно, его нужно реконструировать, чем мы сейчас и занимаемся. Но все равно, несмотря на это, такие имена, как Валерий Иванович Метиш, Сан Саныч Ушаков и так далее, это известно всю страну специалист. Что касается ран, то здесь тоже технология, которая отрабатывалась, разрабатывалась многие-многие десятки лет. Михаил Ильич Кузин, профессор Костюченок начинали в 70-е, 80-е годы все это направление. Это одно из самых сложных и очень тонких направлений. В каком смысле? Антибиотикорезистентность сегодня такая гигантская, что многие инфекции, они могут иметь госпитальный характер, то есть живут в клиниках, да, сами, с ними надо бороться.
1: Да,
0: антибиотики совершенствуются, появляется новая генерация, но появляется моментально, как говорится, мутирует.
1: Устойчивые бактерии.
0: Да, устойчивые. Это гигантская проблема, которая требует решения. Сегодня мы используем бактериофаги, применяем различные хирургические технологии, вакуумные системы и так далее, и тому подобное, для того, чтобы с этим бороться. Поэтому, еще раз повторяю, главная профилактика в истории, если мы говорим о диабете, точная диагностика. Семейный анамнез очень важен. Излишний вес, малоподвижный образ жизни. Все это вырастает потом вот в эту философию. Но большинство, подавляющее большинство, это пациенты за 70, за 80, за 90 лет всего. Но все равно эти вопросы мы стараемся сегодня решать.
1: Давайте мы все-таки остановимся на гибридных технологиях. Вот вы начали с того, что о междисциплинарном подходе Вишневский еще, да, говорил,
0: да,
1: исторически, вы вот с этого сегодня начали. Но это же все вот продолжается, и гибридные операции, они командой хирургов выполняются.
0: Да.
1: Давайте мы, знаете, на каком примере, я вас попрошу рассказать, на примере, когда аортокоронарное шунтирование, да, при атеросклерозе коронарных артерий сочетается со стентированием? Потому что всегда говорили, а что выбрать, аорткоронарное шунтирование или стентирование? Это вроде как бы вот стояло как отдельные технологии, а сейчас вы это совмещаете.
0: Да, Ольга Сергеевна, замечательный вопрос. На крупном конгрессе этому было посвящено несколько дней, ответа на ваш вопрос. Он замечательный. Я хочу сказать, что сегодня стентирование и коронарное шунтирование, знаете, какое соотношение в мире? 8:1. То есть 8 пациентам ставят стенты,
1: да,
0: и одному пациенту делают аортокоронарный шунтирование. Лет 40 назад было все наоборот, никакого стентирования.
1: Точно.
0: Потому что стенты совершенствуются, они становятся долгожителями, не тромбируются. Хотя есть такой шунт, называется мамарно-коронарный шунт. То, что сделал Колесов, одним из первых, первым в мире в середине 60-х годов, и он прославился на весь мир. Когда артерия внутригрудная подшивается ниже места бляшки. И эта вот артерия в артерию живет десятки-десятки лет, больше, чем любой стент. Но столько мамарных артерий у человека нет, и надо нужно шунтировать 5-6 шунтов положить. Поэтому приходится использовать аутовенозные шунты. Вот они, к сожалению, закрываются довольно часто. Что касается жизни стентов как таковых, то через 10 лет 15 закрывается 30-40%. Но повторно вы можете поставить еще один стент, реканализировать его и так далее. Это простая, непростая, конечно, так называемая сосудистая операция, без разреза. А шунтирование – это разрез. Угу. Да, сегодня мы делаем инвазивное, да, шунтирование. Допустим, поражены правые и левые артерии там. Я не буду называть эти артерии. Два бассейна. Можно сделать мамарный шунт, да, который будет 30-40 лет жить, а остальным артерии поставить через буквально час 2-3 стента в рентгеноперационной. Вот это будет гибридная операция.
1: А вот как вы решаете, ставить человеку стент или делать шунтирование? Кто в этом случае принимает решение?
0: У нас собирается команда, называется Heart Team или сердечная команда, где академики, профессора обсуждают каждого больного. Каждого с коронарной болезнью. Причем бывают такие условия, на сегодня клинические рекомендации сегодня, да, их почти 1000, по которым мы живем и работаем в медицине. Получается, что по уровню доказательств, что, допустим, стентирование, что шунтирование абсолютно одинаково по выживаемости, по качеству жизни мозга. И вот что тогда делать? И знать, что мы тогда делаем? Нет, не директор решает, хотя в этой команде. Мы с пациентом разговариваем. Он участник вот этого совещания. Ему рассказывают все детали стентирования, положительные и отрицательные стороны, рассказы про мини-инвазивное шунтирование. И пациент принимает решение иногда о том, какое направление будет выбрано. Вот это довольно интересная история, но...
1: Это, правда, очень интересная история, когда консилиум вместе с
0: пациентом.
1: Да,
0: я вам скажу, да, мы такое обязательно делаем, потому что он должен поставить свою визу обязательно на выбор того или иного вмешательства. Причем это консилиум не только по кардиохирургии, онкологический консилиум, абдоминальный консилиум, у нас много консилиум, потому что это очень важно. Учитывать мнение нескольких специалистов, профессоров, лечащего врача и так далее. Это очень живая обстановка. Нужно быть готовым, кстати, оставить свою позицию, для подготовиться очень хорошо к этому заседанию.
1: Очень интересно. Очень интересно. Если вы меня когда-нибудь пригласите как журналист на такой консилиум,
0: пожалуйста.
1: Я вам буду очень благодарна. Правда, вот заинтересовалась, как это может выглядеть. Ну и в заключение, я, конечно, не могу вам не задать этот вопрос. Как вы видите хирургию будущего? Мы с вами увидели, что она все меньше и меньше, что доступы все тоньше, а вмешательство все менее агрессивное. Уже даже, так сказать, доходит до вопроса, а вообще хирургия ли это? Как вы видите вашу профессию, там, скажем, лет через 30-50, она вообще будет? Ну и, конечно, я бы хотела, чтобы вы свою точку зрения высказали на вот это вот, что сейчас все органы будут всем менять постепенно, и человек будет чуть ли не вечно жить. Интересно, как вы это видите?
0: Да, ну, философские вопросы, конечно. Хирургия – это искусство рук и мыслительной способности головы. Вот что такое хирург. И хирургия, если мы это слово оставляем, это рукоделие. Оно останется, я думаю, навсегда. Ну, я, например, если бы не было рукоделия, не видел бы руки хирурга, это перчатки, которые одевали мои учителя и выдающиеся хирурги, а во многих странах было, в многих операционных, я бы, наверное, не пошел в это направление. Да, органы, конечно, будут и трансплантироваться, и будут искусственные органы, и будут ксеноварианты, это 100%. Но я думаю, в основном это будут аутокомбинации из аутоклеток. К этому все идет.
1: То есть из собственных?
0: Да, конечно, из собственных вариантов это будет. Ну, клонирование, это вы знаете, что такая история, да. С другой стороны, сейчас не буду философствовать, можно ли жить вечно. Ну, наверное, в том континууме, который у нас сегодня есть, жизнь на Земле и потом вечная история на небесах и так далее, она правильно концептуальна для, в том числе и для пациентов. Потому что в этом смысле есть какая-то вера того, что не будет какой-то трагедии, когда ты будешь уходить. Это очень важно. У нас, вы знаете, в каждом центре есть церкви, молельные комнаты и так далее, куда приходят все наши пациенты. Много из них верующие. Это очень важно. Что касается, если коротко, хирургии будущего, я думаю, что многие вещи останутся. Там очень много травм, вы знаете, тяжелейших травм, особенно автомобильные бывают катастрофы. И сейчас тем более военные операции, когда, конечно, большая хирургия – это единственное, что спасает пациента. Единственное, что может спасти. Поэтому просто мини-инвазивной хирургии плановой, да, может быть, однозначно это будет так. Что касается внешних, только не прикасаясь к телу, как говорится, без этого, я сомневаюсь, что такая история состоится на 100%. При каких-то нозологиях, заболеваниях – да. Когда небольшой участок, там нужно что-то разрушить, удалить и так далее. Это может быть. А когда эти серьезные заболевания, ну, допустим, возьмем онкологические заболевания, огромные опухоли, тут недавно ребята оперировали за большую опухоль, вес опухоли было 25 килограмм. Какая тут технология может быть, кроме большой хирургии? Никакая. И я хочу сказать, что, как говорил Вишневский Александр Александрович, лечи больного так, как ты лечил самого себя. Вот что останется навсегда, философия. Вот это, которая важна. Поэтому для меня важно, что когда приходит молодой человек в операционную, чтобы он шел туда не за какими-то меркантильными вопросами, пусть будет даже пластическая хирургия, да, а шел туда для того, чтобы помочь пациенту, и для того, чтобы чувствовал удовлетворение в том, что операция успешно прошла, он спас еще одну жизнь, и в этом есть и его счастье, и его призвание.
1: Спасибо вам огромное за ваш труд.
0: Спасибо вам. Спасибо, вам очень приятно было с вами.
1: Спасибо, что вы есть, хирурги. Куда бы мы без вас делись. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
0: Да, как мы говорим, хирургия forever.
1: В программе принимал участие генеральный директор Центра хирургии имени Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик Российской академии наук Амиран Шатаевич Ревишвили. Уважаемые слушатели, я выложу ссылки на эту программу у себя в соцсетях и мессенджерах, как обычно. Приходите, и по ссылке можно будет как послушать передачу еще раз, так и посмотреть ее видеоверсию. А в завершении программы объявление. Ежегодно я рассказываю о фестивале «Редкая жара», который организован в поддержку больных с редкими заболеваниями. И вот прямо сейчас этот фестиваль проходит в Уфе. 17 июля уже состоялись мероприятия. Это были мероприятия для редких пациентов, консультации врачей, а также практикум для самих врачей от ведущих специалистов в этой области. А вот 18 июля в 15 часов в Уфе в конгресс-холле Таратау состоится музыкально-информационный вечер. Это всегда потрясающе душевный, ни на что не похожий праздник. В нем принимают участие и сами пациенты, и врачи, и музыканты. Этот праздник вот точно совершенно никого не оставит равнодушным. Все, кто сейчас в Уфе, приходите. Вход свободный. Подробности на сайте фестиваля редкаяжара.ру. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
3: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
4: Извольте играть честно.
3: Джером Килти. Милый лжец. Спектакль Московского художественного театра имени Горького.
5: Начнем, мистер Шоу.
6: Пожалуйста, миссис Кэмпбелл.
3: История тайной переписки великого драматурга Бернарда Шоу и блистательной актрисы Патрики Кэмпбелл.
5: Я теперь трепещу при виде своих фотографий. Пришла пора морщин и вторых подбородков. Да поможет мне Бог, как и всему женскому роду.
3: Письма, полные остроумия, драмы и глубоких эмоций, отражают сложные отношения героев, переплетенные творчеством и дружбой.
6: Эти письма, много лет подряд они посылали и возвращали друг к другу, часто из-за них ссорились, но, как ни странно, их свято хранили.
3: «Милый лжец». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
7: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. За неделю вооруженные силы России взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Участие жителей Новороссии и Донбасса в думских выборах знаменует окончательную интеграцию этих территорий в политическую систему России. Далее подробно. За неделю вооруженные силы России взяли под полный контроль 8 населенных пунктов ДНР Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, заявили в Минобороны. Нанесены массированные и групповые удары по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Поражены объекты инфраструктуры, логистические центры. Уничтожены 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ. Российские войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, отметили в российском военном ведомстве. Российские средства ПВО сбили за неделю 5249 беспилотников ВСУ самолетного типа. Будущая укороченная версия самолета МС-21 будет востребована, уверен Владимир Путин. Глава государства посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства. Президент во время осмотра поинтересовался, на какое число пассажиров будет рассчитана эта новая версия. Директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов ответил, что в нем будет около 140 мест, больше, чем в «Суперджете». Путин также попросил уточнить дальность полета. Глава Ростеха Сергей Чемизов ответил, что она составит не менее 5000 километров. Президент на это сказал, что она должна быть больше. Чемизов со своей стороны заверил, что компания будет работать над этим. Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
2: Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия. Традиции, которые закладывались в следственных органах более 3 века назад, в эпоху петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности. Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела.
1: Президент также отметил вклад следователей в решение задачи СВО, подчеркнув, что в трудных условиях они изобличают неонацистов, диверсантов и их пособников. Участие жителей Новороссии и Донбасса в думских выборах знаменует окончательную интеграцию этих территорий в политическую систему России. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании.
3: Предвыборная кампания началась и в нашей стране. В сентябре состоятся выборы депутатов Государственной Думы, глав субъектов, региональных и местных депутатов. Многие сенаторы также примут участие в стартовавшей кампании. Хочу искренне вам пожелать, коллеги, успехов и позитивных, хороших результатов. Впервые своих представителей в Государственную Думу изберут жители воссоединенных исторических регионов. Это важная веха, знаменующая окончательную интеграцию Новороссии и Донбасса в политическую систему Российской Федерации.
1: Валентина Матвиенко также поблагодарила депутатов Государственной Думы 8-го созыва за совместную работу и конструктивное взаимодействие. Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 14%. Как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свой прогноз Банк России закладывает более высокий уровень ключевой ставки на ближайшие годы, чем предполагалось ранее.
4: С учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен, требуется более высокая траектория ключевой ставки. Ее диапазон на текущий год повышен до 14,5-14,6%, на следующий до 10,5-12,5%. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны разные сценарии, но в любом из них решения Банка России будут направлены на обеспечение возвращения инфляции к 4% на прогнозном горизонте.
1: Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что удорожание бензина повлияло на широкий круг товаров и услуг, что привело к росту инфляционных ожиданий в июле. При стабилизации ситуации на топливном рынке ожидания могут скорректироваться вниз. Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит реализации соглашения Саудовской Аравии по мирному атому, если Эр-Рияд не нормализует отношения с Израилем. Если они хотят такое соглашение с нами, то тогда уж должны стать участниками соглашений Авраама, сказал Трамп журналистам в Белом доме, имея в виду разработанные в ходе его первого президентского срока соглашения, позволяющие арабским странам наладить отношения с Израилем. Ранее Министерство энергетики США сообщило о заключении с Эр-Риядом соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев закончил выступление на турнире ATP 250 в португальском Эшториле. В 1/4 россиянин уступил французу Люке Ван Аше 6-3, 3-6, 4-6. Женская сборная России по водному поло не сумела выйти в финал Кубка мира. Наши девушки уступили в Сиднее команде Испании. При этом в основное время счет был равным 10-10, а уже в серии пенальти наши девушки оказались слабее 3-5. В матче за третье место россиянки сыграют с командой Австралии, а испанки в решающей игре встретятся со сборной США. Футбольный Оренбург оформил первый в истории клуба переход французского игрока. Пресс-служба южноуральцев объявила об аренде правого защитника бухарестского «Динамо» Максима Сивиса. В минувшем розыгрыше легионер провел 36 матчей во всех турнирах, отметился 2 голами и сделал столько же результативных передач. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость прав на футболиста в 700 тысяч евро. Российский футбольный союз снял с крыльев советов запрет на регистрацию новых игроков и задолго перед «Зенитом». Ограничения были наложены после того, как самарский клуб не полностью оплатил трансфер Ивана Сергеева. Теперь, когда сумма в 200 миллионов рублей полностью выплачена, волжане могут вновь оформлять сделки на вход. Стала известна зарплата хоккеиста Григория Денисенко по новому контракту с Акбарсом. Спортсмен получит за год 50 миллионов рублей. Также для форварда предусмотрена премия. В случае попадания в тройку лучших бомбардиров регулярки КХЛ он получит еще столько же. Срок соглашения рассчитан на 1 сезон. В прошедшем чемпионате Денисенко провел 64 матча и набрал 28 очков. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Сегодня, в субботу, 25 июля, во Владивостоке +21, +23, облачно, пройдет небольшой дождь. В Красноярске +23, +25, облачно с прояснениями, временами дожди и грозы. В Оренбурге +33, +35, малооблачно, без осадков. В Сочи +27, +29, переменная облачность, временами дожди, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем в городе на Неве +22, +24. В Москве облачно, временами дождь. Днем в столице +18, +20.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы вспомним концерт, который состоялся 21 июля 1990 года на Потсдамской площади Берлина. Тогда прошло концертное исполнение знаменитой рок-оперы «The Wall» группы Pink Floyd, организованная ее основным автором Роджером Уотерсом. До конца часа мы представим радиоверсию концерта и расскажем о песнях и участниках этого представления.

открыла концерт композиция «In the Flesh». Она же открывает альбом «The Wall» 79 года. На выступлении в 90-м для исполнения этого трека на сцену вышла знаменитая команда «Scorpions». Также и в других номерах участвовало много известных исполнителей. Вот лишь некоторые имена. Брайан Адамс, Ван Моррисон, Шинейд О'Коннор, Джонни Митчелл, а также два оркестра. Восточно-германский симфонический оркестр и хор и оркестр штаба группы советских войск в Германии. Сама идея родилась годом ранее, когда основатель благотворительного фонда Леонард Чешер попросил Уотерса помочь собрать средства для жертв войн. Уотерс согласился, но с одним условием. Он готов исполнить свою оперу «The Wall» только тогда, когда рухнет настоящая стена в Берлине. К осени 89-го стена пала. Изначально шоу планировалось в Москве, но исторические события развивались так стремительно, что местом проведения выбрали именно Берлин. Концерт состоялся всего через 8 месяцев после падения Берлинской стены. Сам Уотерс подчеркивал, что его концерт не празднование победы одной системы над другой, а празднование победы личности над любыми формами подавления. Для такого шоу была построена гигантская сценическая конструкция. На сцене была возведена стена шириной более 160 метров и высотой около 25, в 4,5 раза больше реальной Берлинской стены. В финале шоу конструкцию торжественно разрушили. Сюжет концепции альбома «The Wall» вращается вокруг героя по имени Пинк. В первой песне его представляют как состоявшуюся рок-звезду, а затем слушатель через воспоминания знакомится с его тернистым путем к успеху. Первый же флешбэк – это зловещее предсказание в композиции «The Thin Ice». Она прозвучала следующей на концерте, так же, как и в оригинальном альбоме Pink Floyd, и продолжает драматическую историю главного героя. Пинк только что родившийся малыш, окруженный заботой и любовью, но современную жизнь в песне сравнивают с тонким льдом, который рано или поздно треснет под ногами юного персонажа. Так и случается, первым ударом судьбы для героя становится гибель его отца. Трагедия оборачивается первым кирпичом в эмоциональной стене, с помощью которой Пинк постепенно отгораживается от внешнего мира. Эта история схожа с биографией Роджера Уотерса. Его отец погиб во время Второй мировой войны, и сюжет многих песен альбома описывает ощущения и самого Уотерса. В Берлине эту песню дуэтом исполнили сам Роджер Уотерс и немецкая актриса и певица Уте Лемпер, чей проникновенный голос идеально передал трагизм этой баллады.

Далее мы обратимся к композиции «Another Brick in the Wall». На альбоме она разделена на три части. Пинк пошел в школу. Для него этот период описывается как настоящее мучение. Учителя не упускали шанса любым способом поиздеваться над ним. С подобным отношением в свое время столкнулся и сам Роджер Уотерс. В итоге музыкант превратился в противника системы образования. В песне звучит фраза: «В конечном счете ты всего лишь еще один кирпич в стене». И на берлинском шоу этот призыв «не быть кирпичом в стене» обрел буквальный смысл. Под эти слова на сцене возводилась и в финале концерта рушилась гигантская стена. Поскольку альбом является концептуальным, многие его треки связаны в музыке. Сейчас вы услышите две композиции, которые были исполнены на концерте в таком же порядке, как и представлены на альбоме «The Wall». Это «The Happiest Days of Our Lives» и «Another Brick in the Wall Part 2».

Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы представляем радиоверсию знаменитого концерта «Стена», проведенного музыкантом Роджером Уотерсом в Берлине в 90-м году. Концерт был технически сложным и полным проблем. Во время исполнения первых песен в прямом эфире сработал автомат защиты, и звук пропал на несколько минут. Поэтому для видео и аудиорелизов некоторые композиции были перезаписаны и пересняты на следующий день или взяты с генеральной репетиции. Во время расчистки Потсдамской площади для установки сцены организаторы провели разминирование территории и нашли бункер военных лет, ранее неизвестный и скрытый под землей, а также большое количество боеприпасов. Концерт транслировался по спутниковой связи в 35 странах, а также шел в прямом эфире на 175 радиостанциях. На Потсдамской площади 21 июля 90-го года присутствовало около 200-250 тысяч человек. Это шоу стало рекордным по совокупности факторов, беспрецедентной по масштабу аудитории, исторической значимости места и времени проведения, а также по сложности и стоимости сценического оформления. Однако официального рекорда в книге Гиннесса этот концерт не получил. Одним из самых пронзительных и эмоциональных моментов этого рок-вечера стало исполнение песни «Mother», которую исполнила ирландская вокалистка Шинейд О'Коннор. На сцене Потсдамской площади хрупкая Шинейд выглядела совсем крошечной на фоне гигантских декораций. Компанию составили сам Роджер Уотерс и участники группы «The Band». Выступление О'Коннор под аккомпанемент аккордеона получилось завораживающим и монументальным. Ее голос буквально пронзал многотысячную толпу. В 1990 году 23-летняя исполнительница находилась на пике всемирной славы. Она олицетворяла собой новую волну, бескомпромиссную, дерзкую и абсолютно равнодушную к авторитетам рок-сцены прошлых десятилетий. И ей хотелось внести свежее дыхание времени в музыку. По признанию Уотерса, она даже предлагала ему пригласить для этого концерта Ice-T или кого-то вроде него. И хотя идея совместить прогрессивный рок Уотерса с хип-хопом начала 90-х так и не была реализована, выступление Шинейд О'Коннор вошло в историю как один из лучших каверов на творчество Pink Floyd.

Далее мы обратимся к композиции «Empty Spaces». Однако на самом шоу Уотерс решил исполнить другую, расширенную версию этой песни, которая называется «What Shall We Do Now?». Историю Пинка Pink Floyd представили не только на двух пластинках «The Wall», но и в одноименном фильме. Режиссером этой картины, вышедшей на три года позже, в 82-м, стал Алан Паркер. В этой картине сочетаются элементы художественного кино и мультипликации. Психоделические картины смешиваются с ужасающими и горькими реалиями. Песня «What Shall We Do Now?» – «Что же нам делать теперь?» – вошла только в киноверсию. Изначально для альбома было написано большое количество материала. Релиз планировали издавать на трех пластинках, однако такое издание было слишком дорогим, и лейбл отказался от этой идеи. Пришлось сократить число треков, среди которых была и песня «What Shall We Do Now?». Ну а на концерте в Берлине она прозвучала. Для исполнения песни на сцену вышел Брайан Адамс. С его вокалом композиция прозвучала особенно мощно и драматично.

Брайан Адамс исполнила следующую знаменитую композицию «Young Lust». Интересно, что первоначально для исполнения этой песни был приглашен Род Стюарт, но из-за переноса даты концерта он не смог участвовать. В итоге Уотерс выбрал Брайана Адамса, и его образ и вокал идеально подошли для характера песни. В контексте концептуального альбома «The Wall» песня продолжает повествование о персонаже по имени Пинк, который стал рок-звездой и теперь гастролирует по всему миру. У него есть жена, но отношения с ней оставляют желать лучшего. Трудовые будни рок-н-ролльного тура скрашивают поклонницы. А позвонив домой, он узнает, что его брак разрушен. Все это описано в песне «Young Lust».

Друзья, сегодня на «Волнах» Радио России в программе «Восьмая нота» мы представляем концерт Роджера Уотерса «The Wall», прошедший в 1990 году в Берлине. Только что прозвучал еще один номер этого знаменитого выступления, песня «Young Lass», которую исполнил Брайан Адамс. Далее мы обратимся еще к одной очень известной песне «Hey You». Изначально Уотерс хотел пригласить для ее исполнения Хьюи Льюиса, но тот был недоступен. Узнав об этом, другой музыкант, Пол Карак, позвонил Уотерсу и предложил свою кандидатуру, но сначала получил отказ. Только дальнейшее стечение обстоятельств, когда несколько звезд отказались от участия в шоу, позволило вокалисту присоединиться к концерту. Карака срочно вызвали в Берлин, и он выучил 4 песни. В итоге именно он исполнил «Hey You». Роджер Уотерс написал эту песню, переживая болезненный развод. Он признавался, что это была попытка справиться с болью и отчаянием, которое он испытывал, будучи в разлуке с семьей на гастролях. Музыкант чувствовал себя потерянным, но в то же время хотел найти опору в единстве с другими людьми. Эта композиция ключевая из альбома «The Wall». Только окончательно достроив стену, Пинк понимает, какую ошибку он совершил. В песне он пытается вновь наладить контакт с внешним миром, обращаясь к любому, кто может его услышать. Герой просит кого-нибудь отозваться, а в конце трека в отчаянии просит о помощи, но из-за стены его никто не слышит. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old.

Следующей важной композицией, исполненной на концерте в Берлине, стала «Bring the boys back home» – «Верните мальчиков домой». Уотерс называл ее центральной, объединяющей всю идею диска «The Wall». В основе сюжета лежит трагическая история маленького Пинка, потерявшего отца на Второй мировой войне. Эта история очень личная для Роджера Уотерса, который также потерял отца на войне. Для исполнения этой композиции на сцену вышли оркестр и хор Восточно-Берлинского радио и оркестр штаба группы советских войск в Германии. И вот как она прозвучала в 90-м году.

На альбоме «The Wall» практически все песни Уотерс написал самостоятельно, кроме нескольких. Одна из них – «Comfortably Numb». Этот трек был написан совместно с Дэвидом Гилмором. После ухода Уотерса из Pink Floyd отношения с бывшим коллегой были напряженны, и по понятным причинам Гилмора не было на этом шоу. Его вокальные партии исполнил Ван Моррисон. Роджер Уотерс исполнял в этом треке партии доктора. На сцене он был в белом халате врача и смотрел не на публику, а на стену, символически обращаясь к главному герою. Согласно концепции альбома, в этой сцене Пинк находится в состоянии ступора в своем гостиничном номере. Менеджеры и врач пытаются привести его в чувство перед концертом. Голос Уотерса – это доктор, который пытается помочь. Вокальные партии Моррисона – это внутреннее состояние самого Пинка, который отстраняется от реальности и уходит в мир грез.

Друзья, сегодня мы представили грандиозный концерт, поставленный по знаменитому альбому The Wall группы Pink Floyd, прошедший в Берлине в 90-м году. Это выступление стало не просто большим рок-событием, а мощным, культурным и историческим актом, превратившим личную драму в символ свободы. Изначально альбом The Wall был историей о психологической изоляции человека. Проведя концерт на месте реальной Берлинской стены, Уотерс наполнил аллегорию новым глобальным смыслом. Разрушение стены в финале стало метафорой падения политических барьеров и освобождения человеческого духа. Этот концерт остается уникальным примером того, как искусство может стать частью исторического процесса. Он доказал, что рок-музыка способна говорить на языке мировой политики и человеческих надежд, оставив след в культуре на десятилетия вперед. И нашу радиовстречу завершит финальная песня этого шоу, композиция «The Tide is Turning», в исполнении которой участвовали все музыканты постановки. Эта песня не вошла в альбом «The Wall». Уотер сочинил ее позже и представил в 87-м на альбоме «Radio Chaos». Это был сознательный шаг. Музыкант хотел изменить мрачную концовку «The Wall» на оптимистичную. В песне есть нота надежды, а не изоляция. Эта композиция и завершит нашу радиовстречу. Друзья, о других историях альбомов, песни-исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице рок-программ ВКонтакте. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок! I used to think the world was flat. Really threw my hat into the crowd.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Мишель Дигуичелло, супергруппы Dinner Party, Криса Маккарти, Кристиана Уикса, Джорджа Гарзона, группы New York Voices, а также одно из произведений с нового альбома Московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
6: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
7: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
8: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения и собрались представители украинского ВПК. Владимир Путин побывал на Иркутском авиационном заводе. Последняя неделя июля в Москве будет теплее, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями. Далее подробно. Российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения, и собрались представители украинского ВПК, сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ. По данным украинской прокуратуры, известно о 10 погибших и 100 раненых. При нанесении ударов российские бойцы использовали высокоточное оружие и беспилотники. Взрывы прогремели также в Одессе и Харькове. Владимир Путин побывал на Иркутском авиационном заводе. Во время посещения предприятия он отметил, что необходимо решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров. Президент также осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Глава государства пообщался с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором завода Андреем Сойновым. После Иркутска президент отправился в Омск, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
2: Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия, традиции, которые закладывались в следственных органах более 3 века назад, в эпоху Петровских реформ, крепли на всех исторических этапах развития российской государственности. Сегодня путь честного служения Отечеству достойно продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. От результатов вашей совместной напряженной работы во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. А особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей. Желаю вам успехов в службе. С праздником!
1: Президент добавил, что накопленный опыт новейшей технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела. Влияние ударов ВСУ по логистическим центрам на инфляцию будет зависеть от того, приведут ли возникшие перебои к устойчивому росту цен. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания Совета директоров по ставке ЦБ. По ее словам, все зависит от долгосрочности повышения стоимости товаров.
3: Это шоки предложения, но какое они будут иметь влияние на рост цен? Да, текущий рост цен возможен под влиянием этих шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции. То есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики. Потому что не на любой шок предложения нужно реагировать мерами денежно-кредитной политики. Если он временный, приходящий, и эффект его исчерпывается по мере прохождения этих шоков и через какое-то время, то денежно-кредитная политика на них может и не должна, в принципе, реагировать.
1: В прошлую субботу украинские БПЛА попали в логистический центр «Валберис» в Котовске и в Электростале. В среду атакам подверглись логистические центры компаний в Краснодаре и Невинномысске. Вчера ВСУ атаковали склады маркетплейса в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Симферополе. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. США за май нарастили закупки российского мороженого более чем в 15 раз, до 62 тысяч долларов, подсчитала РИА Новости по данным американской таможни. Так, в мае Вашингтон вывез из Москвы мороженое на 62 тысячи долларов, тогда как в апреле на 4 тысячи. Соответственно, сумма импорта подскочила более чем в 15 раз за месяц. В целом, в мае американцы больше всего мороженого покупали у Китая, Южной Кореи и Италии. Последняя неделя июля в Москве будет теплее, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные.
4: В субботу из-за влияния фронтальной системы небо будет хмуриться и не обойдется без небольших дождей. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду, ночью 13-16, днем плюс 18-21. Понятно, что это на несколько градусов прохладнее, чем должно быть по норме. Ну и в воскресенье ожидается атмосферная передышка, улучшение метеоусловий. На фоне роста атмосферного давления распогодятся осадки, маловероятно. Ну и в сумерках 11-14 посвежеет, а после полудня воздух прогреется до положенной климатической нормы. Плюс 22-25.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российская премьер-лига внесла изменения в расписание первого тура чемпионата России. Матч 26 июля Оренбург-Ростов начнется в 19:30 по московскому времени. Такое решение принято в связи с прогнозом экстремально высоких температур в городе в воскресенье днем. Изначально игра должна была начаться в 14:30. Футболист «Зенита» Матвей Бардачев перешел в «Факел» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Накануне стало известно, что петербургский клуб подписал новый контракт с центральным защитником на 5 лет. Хоккеист Антон Бурдасов не объявлял о завершении карьеры. Он находится в поисках новой команды. Слухи развеял его агент Шуми Бабаев. По словам представителя нападающего, он продолжает готовиться к сезону и ждет предложений. Китайский клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» взял в аренду вратаря челябинского «Трактора» Вячеслава Бутейца. Последние два сезона россиянин провел в Северной Америке. В декабре 2025-го он сыграл за «Анахайм» единственный раз в матче регулярки НХЛ против «Юты». Россиянки заняли весь пьедестал юниорского чемпионата Европы по плаванию на открытой воде. В венгерском «Сукора» на дистанции 5 километров тройку призеров в возрастной категории 14-15 лет составили Кира Гусева, Анастасия Синякова и Нелли Петровская. В тех же дисциплине и возрасте серебро завоевал Алан Носов. Легкоатлеты Екатерина Ивонина и Максим Якушев взяли золотые медали на чемпионате России. У женщин на дистанции 3 километра второе место заняла Анастасия Красильникова, а третье – Анна Тропина. Среди мужчин серебро в активе Олега Сомова, а бронзу взял Константин Плохотников. У меня на этом все. До новых встреч.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 25 июля, во Владивостоке плюс 21, плюс 23, облачно, пройдет небольшой дождь. В Мурманске плюс 17, плюс 19, переменная облачность, вечером небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, временами дожди и грозы. В Сочи плюс 27, плюс 29, переменная облачность, временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно, временами дождь, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presents Historicum.
1: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи», из песни слов не выкинешь, но наши гости обладают одной ключевой особенностью, я все время предупреждаю об этом наших слушателей, они очень нестандартно могут отвечать на самые простые вопросы, замечательные собеседники и люди, от которых действительно имеешь возможность узнать то, о чем всегда хотел спросить. А мы сегодня будем говорить о волшебном мире музыки, о волшебном мире оперы, о прекрасном, манящем. И будем говорить об этом с Ольгой Гуряковой, великолепной певицей, сопрано, заслуженной артисткой России, дважды лауреатом национальной премии «Золотая маска», лауреатом Петербургской театральной премии «Золотой софит» и лауреатом российской оперной премии «Каста Дива». Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. Какой аванс вы мне выдали.
1: Ну, сэляви, так есть. Это объективно. Вы знаете, вот певческий голос, ведь это, с одной стороны, божий дар, а с другой стороны, это в некотором смысле, ну, такой вот творческое проклятие, что ли. То есть, если тебе его Бог дал, то ты от него отказаться уже не можешь. И, соответственно, такой огромный объем разных обязанностей на тебя падает, чтобы этот голос развивать, поддерживать,

0: установил мировой рекорд, да, и все.
1: А потом ему принесли большой золотой диван, он лёг на него.
0: Да, и он лёгко лежит. И лежит. Всю оставшуюся жизнь почивать на лаврах. Ну, не получается так. Вот каждый день, каждый раз, когда ты выходишь на сцену, тебе нужно доказывать и с каждым разом, в общем, брать все новые высоты. И это замечательно, но гарантия, по крайней мере, того, что тебе никогда в жизни не будет скучно. Это уже точно обеспечено.
1: Угу. Ну, а вот правда ли, что певцы уже состоявшиеся, профессиональные, они все время заинтересованы в том, чтобы искать себе педагогов и совершенствоваться? И был ли у вас такой педагог в жизни?
0: Знаете, я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Господа Бога за всех посланных мне педагогов, за всех людей, которые участвовали в моей творческой судьбе, которые помогали мне на протяжении всей моей жизни, начиная с моих первых учителей в самодеятельности города Новокузнецка, славного Евгения Яковлевна Герасимова, Лидия Васильевна Плотникова, которая просто девочку со второго курса дирижерско-хорового отделения, потому что вокального у нас не было, привезла в Москву на прослушивание,
1: ну, понимаете? Говорят, у вас мама прекрасна. Пела и передала вам эту способность.
0: У меня мама прекрасно пела в душе, что называется. Ну, в душе
1: это
0: и в душе.
1: По-итальянски.
0: Это очень по-итальянски. И у мамы действительно очень густой, такой очень красивый голос меццо-сопрано. Она учитель русского языка и литературы, народный учитель, заслуженный учитель России и потрясающий педагог. Она удивительная, но никто профессиональным пением не занимался. Конечно, вот слава богу, я поступила в Московскую консерваторию в класс Ирины Ивановны Масленниковой, народной артистки России. И это было невероятной удачей и счастьем, что она заметила меня, потому что вот сейчас я рассказываю даже своим студентам, никто не может поверить, что на третьем туре в Большом зале консерватории я пела не какую-то арию сложнейшую. Я пела русскую народную песню «Волга, реченька глубока». Вот, ну, меня попросили это спеть. И вот с этой песни я получила высший балл и поступила в Московскую консерваторию. То есть люди услышали перспективу, услышали неиспорченный голос, хорошую природу, наверное, что-то там, не знаю, музыкальность, что-то сумели разглядеть. И таких моментов было, конечно, в жизни огромное количество, когда ты не понимаешь, каким образом из глубинки, из города славного Новокузнецка, о котором Маяковский говорил, слагал стихи, которые были такими горящими буквами на вокзальной...
1: Про город-сад.
0: Конечно, да, я знаю. Город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть.
1: На первом курсе есть в Московской консерватории, когда вы поступили.
0: Да.
1: Это, и счастье было, наверное,
0: ну,
1: безграничное.
0: Счастье было безграничное, и было очень смешно. Очень долгие почему-то были вступительные испытания. Ну, наверное, сейчас это тоже так, ну, около месяца. И мама поехала со мной, и она говорила: «Да не волнуйся ты», перед третьим туром она мне говорила: «Ну не волнуйся, ну не поступишь, зато мы тут вот рядом уже сядем на поезд и поедем на юг отдыхать, не надо будет так долго добираться».
1: Мама всегда умеет обнадёживать.
0: Да-да-да. Ну, конечно, это вот все было замечательно. И вы говорите о педагогах, которые действительно сопровождают по всей жизни. Потом была еще у меня Евгения Михайловна Арефьева, которая подхватила меня с третьего курса консерватории. Она вела профессор, вокальный ансамбль у нас. Она огромное дело вообще делала. И она устроила так, что меня услышал Александр Борисович Тетель на ее концерте, на концерте ее студентов, и пригласил на прослушивание в театр. И то есть вот таких случайных неслучайностей была огромная масса. И потом была по-настоящему действительно очень хорошая карьера. И потом я поняла, что опять нужен мне педагог. То есть, понимаете,
1: это уже удивительно, вот, да? Уже, так сказать, будучи на вершине.
0: Да, ну, да, да.
1: Профессионал, конечно, лучше чувствует, что
0: нужно. Из 2012 года мне посчастливилось 8 лет заниматься, где-то восстанавливать, латать, что называется, дыры какие-то, пробелы, потому что организм менялся, и прожитый опыт нас

0: сцене, и спетые партии, они тоже накладывали свой отпечаток. И я нашла удивительного педагога Светлану Григорьевну Нестеренко, «Царство ей небесное», которая воспитала огромное количество учеников. И вот она как раз уже стала... ну, таким пусковым механизмом для меня, для того, чтобы подумать о педагогике, и научил меня очень многому, научила разбираться не по наитию, как бы со своим голосом, а с научной точки зрения. Неоценимый вклад.
1: Давайте послушаем.
0: Я предлагаю, может быть, послушать нетрадиционное исполнение Рахманинова с оркестром Константина Арбеляна «Весенние воды».

0: в жизни каждой женщины, и певицы, конечно, есть такие вот судьбоносные моменты, например, рождение ребенка. Голос как претерпевает это, об этом обычно, наверное, не говорят, но все через это проходят так или иначе.
1: Знаете, во-первых, рождение ребенка – это невероятное счастье, и слава Господу за это. Уже у меня доченьке 18 лет, и это действительно огромное счастье.
0: Она поет?
1: Вы знаете, она поет.
0: Ну, слава Богу. Такой талант, он должен передаваться и развиваться.
1: Она поет, причем она пела в детстве, она окончила школу Шопена как пианистка замечательную. Но она всегда говорила: нет, нет, нет, мама с папой, я смотрю на это, и это все время быть зависимым от голоса. Нет, я никогда не выберу эту профессию, я буду заниматься чем-то другим. И потом по щелчку буквально 2 года назад я хочу только этим заниматься. И прорезался голос.
0: Видите, гены.
1: Действительно,
0: гены.
1: Ну кто же запретит? Но, возвращаясь к вашему вопросу, это действительно такой тонкий момент. Ну, во-первых, понятно, я не буду с научной точки зрения, что гормональный фон очень меняется у женщины. И у меня так получилось, что ну, как-то это все было чудесно не запланировано, вот такая любовь. И куча контрактов в это же время, понимаете?
0: Как судьба нас испытывает, а?
1: Да. И Евгений Онегин в Баварской национальной опере. И Евгений Онегин одновременно постановка в театре Станиславского. В «Леоне» «Пиковая дама» с Питером Штайном. Удивительным совершенно. Потом «Метрополитен опера» Валерий Гергиев. «Чиидзе» «Игрок» с Галузиным. Идут сольные концерты. И это все на протяжении беременности. Это, конечно, ну, целый такой аттракцион. Хотя голос звучал, все было удивительно и замечательно. Ну, вот просто от последних каких-то после 6 месяцев уже мне пришлось контрактов отказаться. И, конечно, рекомендуется выждать какое-то время, и пока ты кормишь грудью, не петь.
0: Не петь. Ну, только колыбельные.
1: Только колыбельные. Ой, кстати, колыбельные у Марианны, наверное, на подкорке записано. Я готовилась тогда, значит, к концерту Брамса и Чайковского, когда она была маленькая, и учить было некогда, и колыбельные были, и колыбельная Брамса, «Guten Abend», «Guten Nacht». И она потом, ну, ей уже 5 лет было, она говорит: «Мама, откуда я это знаю?» И начинает мне по-немецки, значит, этот немецкий текст выдавать. И, конечно, она была совсем маленькая, 3 месяца, мне уже пришлось ехать в Брюссель, петь «Русалку» Дворжика, и это рвалось сердце на части, что мне пришлось ее оставить с мамой и с мужем. И после всех этих репетиций каждый день я приходила и плакала, потому что меня очень тянуло. Ну, конечно, в идеале надо было бы весь этот декретный отпуск посидеть и насладиться полностью счастьем материнства. Но, вы знаете, наверное, идеала никогда не бывает. Случилось так, как случилось. И каждая певица, всегда, я думаю, очень многих это застигает врасплох, потому что, ну, потому что уже карьера, если она идет, это действительно мы зависим от контрактов и от каких-то таких вещей, и спланировать очень трудно. Но единственный совет молодым будущим мамам, певицам: обязательно иметь ухо со стороны, когда ты начинаешь потом входить вот в форму, потому что ощущения меняются, и очень аккуратно нужно опять вплывать в эту реку. А так это, конечно, великое счастье, и ничего выше такого счастья, как материнство. Даже никакая карьера, я думаю, ничего не существует.
0: Ну, огромное количество оперных театров, на сцену которых вы выходили, великие театры, связанные с историей оперы, но для многих «Ла Скала» — это, знаете, такой вот абсолют, да, хотя есть не менее знаменитые театры, и вы там выступали. Вот ваш опыт работы в «Ла Скала».
1: Вот знаете, «Ла Скала», первое мое появление там было в постановке невероятной, таких метров оперного и вообще театрального искусства. Во-первых, это была первая моя работа с Мстиславом Ростроповичем. Во-вторых, это была моя первая работа со Львом Додиным, потрясающим. Он был постановщиком этой оперы. Давид Боровский был сценографом. Ну, это какое-то чудо, это какая-то сказка.
0: Ты практически как читать учебник истории сейчас. Поэтому наша программа, она так и называется, «Настоящая история». Вместе с нашими гостями мы читаем учебник истории, причем они там в роли очевидцев.
1: Это правда, это нереальное чудо. Причем до этого мне уже довелось в 1998 году дебютировать в партии Марии в Мазепе с Валерием Бесславовичем Гергиевым. И это было и МЭТ, и Мариинский театр. Но здесь была совершенно другая постановка, долгая. И, ну, действительно, вот оказаться даже просто в стенах этого театра, и вот эти первые впечатления. И это Ла Скала, это такое, кажется, не очень, но невзрачное такое со стороны здание, какое-то очень простое, но где все пропитано этими великими голосами, энергиями великих людей, но это было какое-то чудо. И, получается, мне довелось петь и в том театре, и уже после обновления, после реновации, после ремонта. Потом с Валерием Бесславовичем Гергиевым, по-моему, это был тоже или 2000-й, или 2001 год, мы пели «Войну и мир» в постановке Кончаловского, я пела Наташу Ростову. И с потрясающим маэстро Владимиром Юровским мы делали «Евгения Онегина» с Грэма Вика. Это было, правда, невероятное счастье. И я помню слова маэстро Ростроповича. Какое-то время никак не удавалось найти вот какое-то такое волшебство в последней колыбельной Марии после сцены сумасшествия. И приехала Галина Павловна Вишневская и сидела у нас на спевках и делала какие-то свои замечания, свои предложения. Вдруг что-то включилось такое, я не знаю, какое-то чудо произошло на премьере. И маэстро Ростропович, вот потом я неоднократно с ним пела в других проектах и с Чикаго Симфони, и в Италии с оркестром Раи. Разные были проекты, но он говорил: «А ты помнишь, как я тебя прям как на облачке понес в колыбельной Марии?» И это действительно как будто раздвинул тучи, и вот что-то такое невесомое.
0: Из оркестра
1: да,
0: создал,
1: из оркестра.
0: Да?
1: Это удивительная какая-то подушка безопасности такая.
0: Всеслав Леопольдович.
1: Да.
0: А Геннадий Рождественский, вот тоже опыт сотрудничества с Геннадием Николаевичем.
1: Это действительно тоже вот была огромная удача и огромное счастье, что мне посчастливилось вот так после одной постановки «Игрока» с потрясающим Валерием Гергиевым и Чхеидзе в «Метрополитен-опера» приехать и доучивать, переучивать, вернее, партию уже в самолете и окунуться в репетиции, и приехать, значит, в эту постановку Большого театра. Александр Сетель и Геннадий Рождественский делали эту первую редакцию «Игрока» Прокофьева. И сложность, конечно, была в том, что когда ты уже знаешь текст, он каким-то образом привязан к музыке, и тут вдруг на тот же текст другие мотивчики появляются. Потом несколько тактов совершенно другой музыки и другого текста, и у тебя в голове полная мешанина образуется. И помимо того, что, ну, вроде бы, вот это вот образ Полины, он написан Достоевским, и это тот же, все тот же Прокофьев. Но другая редакция, другой взгляд какой-то, и образ меняется, и совершенно все по-другому. Другие партнеры, другая совершенно концепция. И это был тоже очень яркий опыт. При том, что я уже была с Геннадием Николаевичем как с человеком просто знакома. И мы встречались, он приходил на мои спектакли в Париже, он слушал Мавру Стравинского, когда я пела в Гранд-Опера. И мы встречались в «Метрополитен». Но это какие-то удивительные ощущения, которые вот сиюминутные импульсы, которые дает тебе дирижер из оркестровой ямы. Это какие-то уникальные люди, с которыми мне посчастливилось работать, и которые до конца моих дней останутся вот в моей памяти. Я вспоминаю каждое утро в молитве об этих людях, о живых и ушедших, с огромной благодарностью.
0: Ну, а вот коллеги по сцене, певцы, певицы, в общении с кем-то запомнилось или, может быть, продолжается?
1: Ну, с кем-то, конечно, это продолжается. Я невероятно счастлива, что мне довелось прикоснуться в работе к такой, ну, величайшей артистке, певице, как Елена Васильевна Образцова. Первая встреча у нас состоялась в Париже на «Войне и мире», где она пела Хросимову, а я была Наташа Ростова. Мы очень много репетировали. Постановка прям была долгая. Понятно, что там так много действующих лиц. И, слава богу, она записана, существует DVD из Парижской оперы. Это очень известный спектакль, замечательный. У меня тогда это было первое исполнение партии Наташи Ростовой. И у меня никак не получалась вот эта истерика в шестой картине после неудачного побега с Курагиным, и когда идут вот эти разборки с Хросимовой, и вот она меня отчитывает, и я даже... У меня нет жениха, я отказала. И, ну, чего-то все время не хватало. Да, технически это все было выверено и точно. И на одной из репетиций... А Елена Васильевна очень любила носить такие массивные украшения. Вообще очень яркая женщина, такая импульсивная. И вот она на одной из репетиций подходит ко мне, я что-то там, такая полуистерика начинается, и она подходит ко мне, значит, я сижу, и этим своим перстнем огромным, тяжелым, как мне просто по башке можно, не по голове, а по башке просто, как она долбанула вместе со своей фразой. Это было невероятно больно, искры, слезы из глаз.
0: Уж обидно-то как.
1: Обидно, жутко обидно. Причем это было на сцене реально, это был еще не спектакль, но это дало такой мне импульс и толчок. И мне потом режиссер, как это было достоверно, удивительно, как сыграли. И все, я запомнила это состояние. И потом на всех спектаклях мне это помогало удивительно. И где бы я ни пела потом эту сцену и с другими исполнителями, и в другой постановке, в постановке Кончаловского с Валерием Бесаловичем Гергиевым, у меня включался, вот как у той собаки Павлова, просто рефлекс.
0: Это я понимала, уникальный как педагогический прием.
1: Абсолютно.
0: А сама Елена Васильевна вспоминала об этом? Или она забыла?
1: Ну, я ей говорила. Она говорит, да ладно, что там, я тебя ударила, какая ерунда. Какая ерунда. Но это мне на всю жизнь, я знала, как это мне делать, в каком состоянии Наташа находится. А потом, какая она была бабуленька в «Игроке», который мы в «Метрополитен» тоже делали. Как она говорила, а это что? А, веселая мадемуазель Бланше. И в этом было все сказано, то, что все, что она о ней думает. И я счастлива, что мне довелось много раз петь с Владимиром Галузиным. Это, конечно, величайший тенор современности. И это Джузеппе Джакомини, и Леонуччи, Фурланетто, Падре Майсурадзе, прекрасный тенор, с которым мы пели и концерты в Амстердаме, и мы пели Мазепу с Ростроповичем. Он был мой Андрей. Такая несостоявшаяся любовь, что называется. Вспоминая все это, такое теплое, действительно, чувство благодарности ко всем моим учителям. И я счастлива, что вот сейчас у меня открывается такая новая совершенно дорога. Вот уже больше 5 лет, как я начала преподавать и передавать какие-то, ну, крупицы того, чем в профессиональном смысле я обладаю, своим студентам. С большой любовью, с большой радостью. Мне очень хочется действительно делиться теми навыками, тем опытом, который я получила и от своих педагогов, и от своих партнеров, и от тех людей, с которыми я работала на протяжении всей моей жизни, со своими учениками.
0: Ольга Горякова, заслуженная артистка России, солистка театра имени Станиславского и Немировича Данченко, и, по-моему, абсолютно счастливый в своей профессии человек в программе, которая так и называется «Настоящая историческая».
1: Спасибо вам, Андрей, огромное.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Вас приветствует Радио России, вас приветствую я, Дмитрий Таиров. Вас, уважаемые слушатели, приветствует наш сегодняшний гость. Это психолог, доктор культурологии, автор 25 книг об отношениях мужчины и женщины. Это Андрей Викторович Зберовский. Андрей, здравствуйте.
4: Дмитрий, здравствуйте, очень вам рад.
3: Приветствуем вас аналогично, конечно же, рады встрече и, конечно же, тому, что услышим много интересного. Тут поговаривают, что количество измен в семьях стало расти как-то в такой прогрессии, даже уже не арифметической, а геометрической. Не могли бы мы осветить эту вот сторону происходящего в наших семьях?
4: Ситуация с изменами, супружескими изменами, она действительно вызывает очень большую тревогу и обеспокоенность и в нашем профессиональном сообществе семейных психологов, да и в целом, потому что люди все чаще сталкиваются с этим неприятным явлением, потому что супружеская измена, выявление этого факта, это одна из самых болезненных ситуаций, которая бывает у нас, у людей в жизни. Потому что, когда мы узнаем, что твой муж или твоя жена тебе не верны, что называется, земля уходит из-под ног, это огромный стресс, это огромная катастрофа для психологического здоровья, физического. Любые болячки приходят в ослабленное, что называется, изменой тела, когда мы узнаем о том, что по отношению к нам так поступили некрасиво. И, конечно же, действительно, сейчас количество супружеских измен заметно становится больше, чем это было, скажем, 10-20 лет назад. Почему? Потому что, с одной стороны, выше становятся наши требования друг к другу в семье, то есть наши планки запросов растут. Женщины хотят, чтобы все мужчины были богаты, соответственно, и знамениты, и обеспечили женщинам больше внимания, больше досуга, поездок по миру, соответственно. То есть женщины хотят получить больше. Мужчины хотят получить больше внимания себе в семье, то есть больше интима, больше какой-то поддержки, теплоты, заботы, нежности и т.д. и т.п. Что не всегда женщина, скажем, усталая от забот там, по ребенку или работающая, может мужчине дать. Поэтому наши запросы растут, мы не всегда их в семье удовлетворяем, то есть возникает такое некое разочарование в семейной жизни, и если раньше это разочарование там полировалось тем, что двое-трое детей, да, и как бы жалко, естественно, из-за них там разводиться и так далее и тому подобное, то сейчас, когда ребенка нет совсем, или ребенок один, или он подрос, нет этого клея, который бы соединяло мужчину и женщину, не очень довольного своим браком, а дальше современное общество технологическое предоставляет огромное количество возможности для измен. Дело в том, что сайты знакомств позволяют довольно быстро найти себе партнера для интимных отношений. Это совершенно несложно. Социальные сети, огромное количество отелей, где можно там без паспорта, собственно, зарегистрироваться и провести там на почасовой там основе, да, как бы какие-то романтические свидания и так далее и тому подобное. Да и опять же, сама среда, сама культура общества нас как бы к этому подталкивает. Снимаются бесконечные сериалы, всякие там беспринципные содержанки, где тема измен очень подается вкусно. То есть подается так, что ой, как бы.
3: Развращенное общество, что там говорить-то?
4: И вы знаете, меня это очень беспокоит, потому что еще раз, раньше измены, скажем, там, в 80-х, 90-х годах, а уж там, не говоря уж про 50 и 100 лет назад, измена осуждалась обществом. Нам было жаль тех людей, которые ведут тайную, там, скрытую жизнь, от всех прячутся, им стыдно, борются с внутренними проблемами. А сейчас, повторю, наши сериалы современные показывают, и фильмы это с элементами роскоши. Женщина, изменяющая мужу, у нее обязательно любовник, там, богатый человек, на дорогих автомобилях, дорогими ресторанами, дорогими отелями, дарят бриллианты и шубы. И получается, мы нашим женщинам, нашим женам показываем, что изменять мужу выгодно.
3: Ну, это... а с одной стороны, это подсказка психологам. Все расшифровано, конечно. Конечно, реклама, конечно.
4: Реклама, конечно. Я не знаю, как это проходит. Я понимаю, что за рейтингами идут и за продажами создатели этих сюжетов, и сценаристы, и режиссеры.
3: Деньги.
4: Но общество-то наше, оно должно по этому поводу хоть какую-то тревогу-то бить, собственно говоря, и государство. Ну, как так-то? То есть мы настолько вкусно показываем измену, опять же, мужскую, когда мужчины коллекционируют женщин, пришел в бар, в ночной клуб, вот тебе там десятки там красавиц, и все это как здорово, весело и здорово, и никаких проблем. Ведь не показывают почти в кино последствия в виде развода, когда жена узнала, муж узнал, никто не показывает заболевания, извините меня, венерические, которые никуда не исчезли, да, к сожалению, там как бы это боль, это драма. Внебрачные дети, потому что, опять же, скажем честно, сейчас растет в нашей стране процент внебрачных детей. Сильно растет. Рушатся семьи и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас тема измен – это действительно огромный пласт, который люди часто недооценивают, недопонимают этого негативного вала последствий, который от этого дела возникает. И вот, вы знаете, меня беспокоит, что мы все больше, все легче к этому относимся. Там, ну, изменяют, ну и ладно, там, ну и что, да все изменяют. Вот эта позиция, которая сейчас, я вижу, тиражируется блогерами, психологами там, новой волны, которые говорят как бы о каком-то личном пространстве. И я вот все больше встречаю специалистов, которые говорят, слушайте, ну да, семья. Раньше были тосты о том, что желаю тебе счастья в семейной и личной жизни. Возникают люди, которые как бы считают, что одновременно может существовать счастье в семейной и в личной, имея в виду там какие-то треугольники. Таким образом, я хочу, чтобы наша аудитория прекрасная, наши дорогие слушатели, россияне, думали прежде всего своей головой тогда, когда возникает соблазн. Когда мужчине строят кто-то глазки на работе, когда женщине кто-то строит глазки, а я не случайно упомянул слово «на работе», потому что по статистике порядка 70% измен – это служебные романы. Угу. То есть именно там чаще всего мужчины несут свои там шоколадки.
3: Ну да, много бы, контакта. И, да.
4: Соответственно, понравишься с девушкам, девушки очаровывают своих там коллег по работе, тем более, что корпоративы, знаете, я прямо скажу, вот есть январь и февраль традиционно, вот уже последние 20 лет, январь и февраль – это время, когда мы расхлебываем последствия корпоративов. Да.
3: Вечеринок.
4: Потому что да, потому что люди, там, у которых возникли симпатии на работе, за много лет работы, там они, кто-то кому-то нравится, и вот здесь, на корпоративе, после изрядного количества там выпитой жидкости, соответственно, бодрящие люди…
3: Происходит, да, с одной стороны…
4: Откровение.
3: Выяснение, да, каких-то отношений. Кто с другой стороны, любит? Такое!
4: Да, начало выяснения отношений, там, признание, и потом вот жены и мужья с удивлением.
3: Точнее, с удивлением.
4: И неудовольствием, если быть более правильным. Это все выявляют, начинается боль, страдания, крики. Не виновата я, он сам пришел, да, как в известном нашем комедийном прекрасном фильме. И вот, дорогие слушатели, давайте прямо скажу, не верьте вы этим глянцевым сериалам и фильмам, в котором так вкусно поддается измена. На самом деле вкус измены очень горький, очень болезненный. Подавляющее большинство мужчин и женщин, которые узнали о том, что им изменяют их близкие люди, то есть муж, жена, годами потом страдают.
3: Тут, наверное, правильно говорить не о вкусе, а о послевкусии.
4: Послевкусие.
3: Да-да.
4: Ну, видите, просто послевкусие...
3: Послевкусие чудовищно горькое.
4: Причем, видите, я так говорю, это еще и с учетом того, что даже когда выясняется измена, подавляющее большинство мужчин и женщин не могут мгновенно, оперативно расстаться со своими любовницами и любовниками. Даже когда они поклялись женам, мужьям, что я закончил, я сохраняю семью, все равно... Чаще всего эти люди пытаются по инерции еще продолжать встречи тайные, шифруются еще больше, перезваниваются, переписываются. То есть погасить измену вот так вот резко не получается. Измена всегда имеет инерцию, которую тоже в кино не показывают. А я как семейный психолог обязан об этом сказать. Люди, которые имели отношения, особенно если это были многомесячные, а тем более многолетние отношения, они потом годами выходят с большим трудом из этого, из психологической зависимости, с трудом восстанавливают отношения в своей семье, с трудом вновь доверие потом пытаются сформировать к себе у своей половины, у мужа или у жены. В общем, это такая боль, дорогие мои слушатели, что я очень прошу всех вас себя от этой боли уберечь. И слушайте тех психологов, которые выступают за крепкие семьи, не поддавайтесь на соблазны. А чтобы не поддаваться на соблазны, создайте в своей семье такой характер отношений в паре, доверительный, общительный, теплый и в том числе, конечно же, с нужным, достаточным количеством интима для того, чтобы, ну, интима и внимания, да, общения, чтобы не было соблазна ни у вас, ни у вашего мужа или жены на какие там левые игры.
3: Подписываюсь, присоединяюсь. Меня зовут Дмитрий Таиров. С нами был Андрей Сберовский, психолог, доктор культурологии, автор 25 книг об отношениях мужчин и женщин. До новых встреч, друзья. Вы все внимательно слушали.
2: Психология. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
5: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
2: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
2: Радио России. Главное радио страны.
8: На правах рекламы.
9: Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как быть людям с повышенным артериальным давлением, как держать его под контролем без химии. По статистике, в мире этой проблемой озабочены более 1 000 000 000 человек. Это каждый 7-й житель планеты. Почему это происходит и что делать, спросим нашего эксперта Раису Анатольевну Калугину. Здравствуйте!
10: Здравствуйте! Чаще всего давление повышается и скачет из-за густой крови. Это постоянный спутник гипертонии. Ведь на самом деле мало кто знает, что такое сгущение крови и насколько серьезные могут быть последствия. На фоне сгущения крови может нарушиться работа сердца, возникнуть сильное сердцебиение, кружится и болеть голова, появляется бессонница, одышка, проблемы с венами и сильная слабость.
9: Я не специалист, но со школы знаю, что сгущение или свертываемость крови защищает от опасной кровопотери.
10: Да, это жизненно необходимая функция. Суть ее в том, что при повреждении кровеносной системы клетки крови, тромбоциты, начинают слипаться, превращаясь в студенистый сгусток. Он закрывает рану и останавливает кровотечение.
9: Но почему жизненно важная функция вдруг становится опасной?
10: В этом виновата та самая вирусная инфекция, с которой мир борется последние 2 года.
9: А какая здесь связь со свертываемостью крови?
10: Прямая. При столкновении с сильным вирусом кровь начинает сгущаться, и этот процесс выходит из-под контроля. Хотя многие считают, что основной удар в этот период принимают легкие.
9: Я так считаю. Разве это не так?
10: Так, но отчасти. В первую очередь поражаются стенки сосудов. В результате сосуды становятся менее эластичными, то есть не способны к расширению.
9: А есть ли у организма какая-то защита?
10: Есть. На повреждение сосудов организм отвечает так же, как на любое повреждение – сгущением крови.
9: Тем самым затрудняя кровообращение?
10: Именно. Клетки крови слипаются, кровь густеет, кровоток замедляется, давление начинает скакать, работа сердца нарушается, отсюда усиленное сердцебиение, головокружение и головная боль, а следом бессонница, одышка и слабость.
9: Похоже на принцип домино.
10: Точно. Валится одна карта, валятся все. Но это еще не все. На фоне сгущения крови в сосудах могут образоваться плотные кровяные сгустки, такие же, как на ранке на руке. И вот это уже не просто давление. Если такой комок оторвется от стенки сосуда, то это уже как пуля в стволе винтовки. И целью ее в любой момент могут стать легкие, мозг и сердце.
9: Вы имеете в виду закупорку сосудов?
10: Да. Вот почему во избежание тяжелейших последствий крайне важно привести в норму сосуды и кровь.
9: А кто в этом случае наиболее подвержен опасности?
10: Пожилые люди. Те, у кого высокий уровень сахара в крови, лишний вес и патологии сердечно-сосудистой системы. У них уже проблемы с кровью, не говоря уже о стрессовых состояниях.
9: А какая связь между стрессом и сгущением крови? Или вправду все болезни от нервов?
10: Не все. Но нервозные состояния ослабляют иммунитет, то есть защиту от той же вирусной инфекции. Это может привести и к тяжелым осложнениям, и к долгому восстановлению.
9: Да, картина нерадостная. У меня уже лицо горит, давление, наверное. А хорошие новости есть?
10: Конечно. конечно. Но сначала надо было обозначить масштаб проблемы, а уж потом сообщать хорошие новости.
9: Что же вы приготовили?
10: Артериал.
9: Что это такое и что из себя представляет?
10: Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Это настоящее немецкое ноу-хау.
9: В чем же заключается это ноу-хау? В чем секрет?
10: Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
9: В чем же воздействие флавонолов?
10: А в том, что они сохраняют текучесть крови, не допуская образования сгустков. Это крайне важно и для кровотока, и для артериального давления. Кроме того, флавонолы улучшают эластичность сосудов, их расширительную, пропускную способность.
9: Слушайте, так может быть я буду чаще пить какао? Будет от этого польза?
10: К сожалению, нет. Потому что результат зависит не от какао, а от флавонолов. И их концентрация должна быть очень большая. Такое количество флавонолов есть только в одном сорте шоколадных деревьев. Криолло. Это очень редкий сорт, использовали индейцы майя за 1000 лет до нашей эры. И ценили эти какао-бобы дороже, чем золото. Поэтому они были доступны только для богатой элиты и называли их пищей богов.
9: То есть все другие сорта не подходят для здоровья?
10: Остальные деревья не содержат нужного количества флавонолов, а значит совершенно бесполезны для крови и сосудов. На сегодняшний день дерево криолло практически не выращивают искусственно. Растет оно в диких условиях. Сейчас доля этого целебного вида составляет не более 1% от мирового объема какао-бобов. Поэтому становится понятно, почему флавонолы настолько редки и дороги.
9: Получается, пить какао бесполезно.
10: Да. Ни в шоколаде, ни в какао-напитках не содержится нужных концентраций флавонолов. Только в артериале. Поэтому и был создан именно такой продукт. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона *22 03. Запишите 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. Придайте эластичность и гибкость своим сосудам. Возьмите давление под контроль.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
9: Теперь понятно, почему в состав артериала немцы добавили именно флавонолы.
10: Есть еще одна особенность. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы.
9: Это так важно?
10: Конечно. Во-первых, флавонолы в составе артериала способствуют текучести крови, позволяя не допустить образования сгустков.
9: А во-вторых?
10: А во-вторых, попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
9: Как скоро можно почувствовать результат от применения артериала?
10: В основном стабильное давление и улучшение самочувствия можно ощутить уже в течение первой недели. И добиться такого результата традиционными средствами практически невозможно, особенно после 60. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03, *22 03. Звонки по России бесплатные.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: Ну что ж, пора подвести черту и напомнить нашим слушателям о предназначении и главных достоинствах «Артериала».
10: «Артериал» создан для поддержания артериального давления в норме, для укрепления и улучшения эластичности сосудов и, конечно, для нормального кровотока без рисков возникновения сгустков. «Артериал» – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Секрет «Артериала» в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы. Попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
9: Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
10: Сохраняя кровь и сосуды в норме, у нас может появиться шанс предотвратить возможные тяжелые последствия, в том числе на фоне вирусной инфекции и ее осложнений. «Артериал» – это ясная голова без тяжести и дискомфорта. Это четкая и стабильная работа сердца. Это наполненная эмоциями жизнь без страха и чувства беспомощности. Крепкий и глубокий сон и бодрое, полная сил утреннее пробуждение. Это возможность быть здоровым человеком, жить и строить планы на будущее, зная, что ваши сосуды не подведут.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: Все время хочу добавить, что немецкая медицина считается одной из лучших, а «Артериал» — это оригинальное немецкое качество.
10: В разработке формулы «Артериала» принимали участие лучшие специалисты из Германии. Это несколько лет тестирования, подтверждение эффективности и безопасности. Все компоненты состава на 100% натуральны и, конечно, совместимы с вашими лекарствами. Пока мы получаем прямые поставки артериала из Германии, поэтому поспешите с приобретением артериала. Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Защитите свои сосуды. Защитите себя и тех, кто вам дорог.
9: Благодарю нашего эксперта и обращаюсь к тем, кто нас слушает. Если вы хотите, чтобы давление было в норме, сосуды были чистыми, без сгустков, то «Артериал» просто создан для вас. Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
11: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100-01-33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
12: Мы заметили, что ПВО работает активней, какие-то единицы долетают, но у нас все-таки лучшая система в мире противовоздушной обороны. Это реально так.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
13: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: «Слушаем».
13: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Группировка войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Захаровка Харьковской области. Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, отметив их вклад в решение задач СВО. Россия будет ждать идей и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США. Далее подробно. Штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка, 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, 14-го армейского корпуса, группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач спецоперации выбили боевиков ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Захаровка Харьковской области. Штурмовые подразделения малыми группами заходили в село во взаимодействии с операторами беспилотных систем, которые указывали места расположения противника. Закрепившись на окраине села, военнослужащие передавали координаты огневых позиций ВСУ, а расчеты артиллерии и ударных БПЛА наносили огневое поражение. Выбив основные силы украинских националистов и состава механизированной бригады ВСУ, российские штурмовики зачистили населенный пункт. Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, создают полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Необходимо решать задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это, например, уничтожение крупных коптеров. Об этом заявил Владимир Путин в ходе посещения Иркутского авиационного завода. Он поговорил с главой Ростеха Сергеем Чемизовым и гендиректором предприятия Андреем Сойновым. Президент также осмотрел модернизированный